0: вопрос, но я вынужден, наверное, сказать вам, что это действительно несколько не по теме. Все-таки Эрбан Ибишевич, он занимается воспитанием детей.
1: Подрастающего поколения.
0: Да. Поэтому, вы знаете, в завтрашней передаче мы целиком вот осветим эту проблему и петушения, и, в общем-то, яичного отсера, и всего того, что связано вообще с производством такого замечательного блюда, как яичница, действительно. Кстати, вы знаете, что японские специалисты изобрели кур, которые, в общем-то, несутся сразу в яичнице, то есть без скорлупы. Берешь, а, во-первых, это курица совершенно лысая, во-вторых, она умирает сразу после яичного отсера, то есть она дристь, вот тебе яичница. Вот. Затем сразу умирает, падает сверху на сковородку, вот тебе яичница с курицей уже вот так вот.
2: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси!
3: Отлезь, гнида!

0: Итак, в это время, дорогие радиослушатели, пришло время знакомиться с нашими гостями. И первое слово я предоставляю, так сказать, буферу нашей сегодняшней вечеринки, который, к сожалению, с нами сегодня не сможет быть, по той причине, что мы наконец-то арендовали все здание номер 11 по Новому Арбату, и он пойдет изучать его конструкции, дабы лучше ориентироваться в них. Это Вадим Степанцов. А своих гостей он представит сейчас сам.
1: Я представлю ваших гостей, Александр. Дело в том, что я, к сожалению, не смогу потереться вместе с вами на волнах «Эхо Москвы». Это мне предстоит завтра в программе Ксении Лариной. Сейчас я пойду ознакомлюсь с этим прекрасным зданием на предмет того, как отбиваться от иракских или, может быть, американо-британских террористов, если они начнут нас тут завоевывать хором. Я хочу прежде всего представить Андрея Добрынина, великого приора ордена куртуазных маньеристов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Вот, у него голос несколько слаб, поскольку он уже стар и немощен. Но зато Константин Григорьев, командор ордельмейстер ордена куртуазных маньеристов, молод, румян, свеж и криклив.
3: Доброй ночи, дорогие друзья!
0: Будьте здоровы, да. Ну что же, мы начнем нашу неспешную беседу. Я, кстати, нашим уважаемым хочу напомнить, что телефон в нашей студии 203-19-22. Несколько позже вы сможете звонить в прямом эфире, задавать вопросы нашим сегодняшним гостям. Ну, а сейчас я хотел поговорить с вами вот о чем. О таком новом в поэзии явлении, как то стихорисование. То есть, когда люди на огромных раскиданных, в общем-то, там и сям листах пишут определенные строки и слова, вот, и потом подвешивают за какое-то такое летающее устройство или просто башенный кран, кого попало, за лебедку, за ремень. Он, значит, висит над этой всей, над морем этим, скажем, листов этих, и читает, вчитывается. То есть вот это, конечно, требует технических затрат, определенной смелости от читателя и определенных финансовых затрат со стороны поэта. А дело в том, что эти все поэты, они как привыкли? Они же привыкли на халяву все. Они привыкли, что, дескать, перья им сейчас дарят, чернильницы дарят. Значит, приходит он, там, например, ко мне, к издателю, и говорит: «Саня, издай книжку, да?» Я говорю: «Ну давай бабки, нет базара». А он: «Нет, я хочу гонорар». То есть он хочет и гонорар, знаешь, за бумагу я заплати, бабки ему выплати, потом, значит, его эти писаки все там продай, понимаешь? Я говорю: «Нет, родной», говорю, «ступай, ступай». И у меня сейчас конфликты вообще с Петелькой, знаете, замечательная поэтесса Екатерина Петелька. Ну вот, так в суд она на меня подает. Вот, что вы скажете на тему вот таких новых методов самовыражения?
2: Да об этом уже сказал давно Эдгар По. Когда-то он сказал такую вещь, очень простую, что нынешние писатели путают две вещи. Выражать нечто неясное и неясно выражаться. Так вот, те люди, которые неясно выражаются, они просто... Ну да, они должны подвешиваться на краны, падать с огромной высоты в бассейны и так далее. Поэтому нужно на это смотреть философски.
1: А еще они любят пукать в бочке серной кислотой.
2: Да, правильно.
1: Обжигая свою нежную кожу.
2: Ну, правильно. Вадим в силу своего исконного гуманизма сказал, что они пукают в бочке серной кислотой. А то я думаю, что таких людей нужно растворять в этих бочках, чтобы не оставалось следа вообще никакого.
0: А что есть добавить вот у Григорьева Константина?
4: А пока ничего, я внимательно слушаю, что тут происходит.
2: Дело в том, что Константин Андреевич Григорьев отличается крайней тупостью, поэтому не стоит его слишком часто беспокоить.
0: Понятно, я буду иметь в виду. Кстати, вот ведь существуют и другие методы прочтения литературы. То есть, значит, существует, ну, вы знаете, такое искусство, как-то граффити, да, когда вот они из пульверизаторов, покупаемых у нас внизу в магазине, заходите все, покупайте. Ну, сейчас дело в том, я объясню такую странную несколько свою манеру разговора. Просто хочется денег очень. Вот. А не рекламируя себя как-то и не тусуясь вообще где ни попадя, можно остаться просто с голой жопой. А сейчас морозы вообще грядут, да и некрасиво. Это и забить могут палками сограждане, подумав, что, в общем-то, я панк. Вот. И из такого импозантного мужчины, каким вы сейчас меня видите, там, в перстнях, в байде, все с соплями, с двумя сотовыми, вдруг такой засранец будет побит. Вот, поэтому я вот таким образом провожу это дело. В общем, смысл в том, что продаем, торгуем, приходите, покупайте, деньги несите. Но, тем не менее, значит, они пишут всякие фразы и строки, писатели, в смысле, на стенах домов. Вот. Затем внизу там раскладывается там матрас или там несколько матрасов, либо, значит, подгоняется какая-нибудь байдана, там, на которую солома нагружена, и читатели по очереди, в общем-то, прыгают так, чтобы лететь лицом к стене, и искрометно впитывают в себя, ну, на уровне там какой-то 24-й строки, даже прямо в подсознанку, как говорится, не загружая оперативную память попросту, все произведения поэта или писателя. Вот, но, кстати, я хочу сказать, что очень большая у нас уже такая читательская аудитория. Там и сам мы только и слышим шмяк-шмяк. И даже мы назвали так нашу библиотеку «Библиотека Шмяк». Если хотите, заходите, только берите с собой деньги.
2: То есть мы должны что-то говорить теперь?
0: Да как хотите, собственно. Можно послушать телефонный звонок.
2: Монолог чудовищный был, Дины.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Мы... Это Вася Сосовский.
0: Приветствуем.
5: Вот у меня к Сипанцову вопрос, можно?
0: Безусловно.
5: Вот у вас вчера показывали по ТВ-6, это вечеринка из центра. Вы там участвовали, вот там. Вот и там подпевали какой-то бейсбольной команде. Вот. Вот. Как вот вообще вам... Как у вас дошло, что надо участвовать в этой акции?
0: Спасибо. Спасибо. Я не понял, то есть, в чем проблема-то?
1: Пока я не ушел осматривать помещение, вот, не заделывать окна мешками с песком, вот, для возможного отражения иноземной агрессии, я, Вадим Степанцов, то есть, я хочу пояснить, что здесь в студии находятся мои коллеги по ордену куртуазных манеристов. То, что вы видели вчера на дисканале, это относится к группе «Бахыт Компот». Я как так удачно совмещаю свою музыкально-эстрадную деятельность с деятельностью чисто поэтической. Вот. В чем разница, мои друзья впоследствии пояснят. Так вот, футболисты, ну что футболисты, они были не настоящие футболисты, они просто притворились футболистами. На самом деле они такие унылые певцы, их там посадили в сеточку, кто не видел, такую сеточку, загончик, и было много-много шариков разноцветных. Вот, и мы их так понемножку опускали, говорили, вот, какие у нас хорошие тут пеструшки-несушки, вот сколько яичек нанесли. Я думаю, что им было это очень обидно.
0: Понятно.
1: Вот, но к ордену куртуазных манеристов данная акция не имеет никакого отношения. Хотя, скоро мы эти обе ипостаси буквально через 2 дня совместим.
0: Вот, кстати, пока ты еще не ушел, тут целые 2 вопроса к тебе, Вадим. Уважаемый Вадим, тут спрашивает, знаешь, кто Миша, он сейчас заходил сюда. Знаком ли ты с творчеством писателей Леонида Андреева и Михаила Арцебашева? И как ты относишься к декадентам и имеешь ли ты револьвер, собственно?
1: Про декадентов лучше всех написал фельетонист примерно того же периода. Дорошевич был такой неплохой писатель. Вот. У нее есть специальный рассказ, «Декадент» называется. Там едут в вагоне 2 купчихи, одна другой говорит, какая у вас интересная жизнь, ваш муж декадент и все такое. И та ей открывает глаза на правду, на голую правду жизни. Дело в том, что все декаденты, они к чему стремятся? К купеческим капиталам. Они спят и видят, как бы из своей нищей декадентской богемной жизни прыгнуть в большие деньги, из грязи да в князи. Вот, поэтому к декадентам я отношусь хорошо.
0: Ага, вот ты знаешь, опять же, тут некто Ольга Экстремальная, это, видимо, фамилия, к тебе такую телегу прислала. А поэт лишь тот, говорит она, кто, глядя в небо, сказать не может, я там не был. Это первое. И второе. Пишите, это вам, дескать, поможет. Прости вас, Господи, умножит свою искру. Он, пусть хоть творчество, всего лишь грусть. Видишь, любят, как тебя тетки. Далее, вот десятилетняя Маша спрашивает вопрос, который поставил меня в тупик. Кто такой Эдгар По?
2: Эдгар...
0: Она должна ответить как ребенку. Дело в том, что ну, вот, это ребенок. Ну, 10 лет грудничине.
2: Да, хорошо, я отвечу ей как ребенка. Эдгар По был прекрасный такой человек ирландского происхождения, американец, который страдал запоями, жил не очень чистой жизнью со своей племянницей и при этом писал замечательные рассказы.
0: Хороший достаточно ответ. Я напоминаю вам, уважаемые, что у нас в гостях члены Ордена куртуазных манеристов Андрей Добрынин, Константин Григорьев и пока что еще здесь Вадим Степанцов. Вы можете задать им вопросы по телефону 203-19-22. Но сейчас я все-таки предлагаю, может быть, как-то вам исполнить что-то свое, поскольку к нам приходятся люди с гуслями и просто даже некоторые на ложках играют. Вот. Один, например, при нас тут выковал косу вот, металлическую, мощную. То есть показывал мастерство, скажем так, наковаленного искусства. Вот. И тут все в парах было. После этого мы делали ремонт. Самые разные люди бывают. И мы предлагаем вам тоже проявить себя. Вот, ты машину ловишь, что ли?
2: Я думаю, что проще всего нам прочесть стихотворение какое-нибудь.
0: Безусловно, это гораздо проще, нежели еще при этом танцевать, потому что я, например, когда читаю стихотворение, я еще делаю па и, в общем-то, всякие балетные фишки.
2: Мне всегда очень трудно найти стихотворение, которое уместно для чтения, но всегда уместно для чтения прочесть то, что прямо касается человека, который живет какой-то своей будничной жизнью. Я хотел бы прочесть стихотворение о метро. Называется «Баллада о катастрофе в метро». «Когда ощупал тьму тоннеля, глубинный луч электровоза, моим вниманием завладела твоя скучающая поза. Ты щеголяла в черной шляпе и в кимоно темно-зеленом, под ним я пышный бюст увидел сверлящим взором воспаленным. Была ты в розовых перчатках и в фиолетовых сапожках, лосины красные блестели на сильных узловатых ножках. Ты взор мой пламенный поймала, но не показывала вида. Так перед чернью выступала великая Семирамида. В твоих глазах совок ничтожный я значил до смешного мало. Том Анжелики в новом свете ты крепко к сердцу прижимала. Для мира чересчур прекрасны такой прикид, такие формы. И я тебя под близкий пояс столкнул решительно с платформы. И отошел, чтобы не видеть последовавшей тяжкой сцены, и разом брызги ошметки влепились в мраморные стены. Раздался рев, но пригодилась конспиративная сноровка. Крича «Пустите! Что случилось?» в толпу я затесался ловко. Навстречу мне старухи лезли, подпрыгивая и ругаясь. Я к эскалатору пробился и скорбно думал, поднимаясь. Увы, без формы ошметком свелось блестящее обличье, так ужасающе непрочно на свете всякое величие. Спасибо.
0: Я бы даже назвал это стихотворение «Венеция».
2: Да? Вот как?
0: Ну что же, может быть, ваш коллега по ордену... Вообще, я знаю, что вот как бы внутри любого коллектива творческого... Например, я помню, что я в свое время заведовал одной кафедрой в Институте сельского хозяйства, тогда еще бывшего Советского Союза. И вы знаете, внутри кафедры была жуткая грызня. Буквально, ну, я уже не говорю о том, что постоянные подсадки перед начальством, там, например, опоздал через проходную, там, прошел на 5 минут позже, уже идет докладная. Страшные вещи. То же самое в творческих коллективах. Мы засылали агентов наших и в различные оркестры, в частности, в оркестр ПУ, ЕФ, Светланова, и тоже там. И в любом коллективе, вот, например, в моем собственном коллективе «Лаэрский бэнд», каждый так и норовит подпортить друг другу что-то. Вот у вас, может быть, я тоже так поторопился, сказав слово «коллеги», то есть по работе-то вы коллеги, но, может быть, вы друг друга ненавидите дико.
2: Конечно, конечно. В ордене процветают интриги, подкопы, наушничество, зависть и все такое.
4: Вот, за что, допустим, ты меня ненавидишь? Это Григорьев.
2: А не за что. За то, что ты, ага, вот Григорьев, ага, за то, что ты иной раз приходится делиться с тобой деньгами.
0: А не вот надо. Я могу сказать,
4: полезло,
0: что...
4: Полезло.
0: У нас с одним из моих коллег, например, возникло непонимание, и даже, не побоюсь этого слова, фашизм какой-то развился в отношениях. Это после того, как он, принеся домой тортик, а у меня уже был куплен тортик, значит, мой тортик съели, а свой, уже будучи надев свои мерзкие ботинки советского производства, которые он 10 лет носил, вот хотя зарабатывает хорошо человек достаточно, он сказал: кстати, а можно я свой тортик заберу с собой? Наверное, это была неудачная шутка, да?
2: Нет, это удачная была шутка. Это очень психологически понятно.
0: Хороший психологический портрет, то есть.
2: Да, да, да.
4: Ну, вот что? Добрынин, например, у нас такой.
2: Да, я такой и горжусь этим.
0: Ну что же, может быть, мы послушаем сейчас твои стихи, Костя, или,
4: да,
0: может быть,
4: пожалуйста,
0: даже что-то споешь, или как-то вот...
4: Спою непременно, может быть, чуть-чуть попозже.
0: Если будет мешать музыка, то скажи, я попрошу Алексея, чтобы он не играл.
4: Музыка напротив. Я думаю, Алексей сбацает что-нибудь под мотивчик, который я буду читать. Вот. Но пока все подходит. Стихотворение о девушках, которые разочаровались в жизни и хотят покончить с собой. «Очень грустною была девушка, нет, повторяла про себя, смысла в жизни нет. Проклинала этот мир и свою судьбу. Не хотела жить, а нет, и спала в гробу. Говорила всем она лишь про суицид, начитавшись ужасов, плакала навзрыд. Музыку унылую слушала, а нет, в комнате покрасила стены в черный цвет. Вдруг свела ее судьба с пареньком простым. Улыбнувшись, он сказал: тю, чего грустим? Меня Жориком зовут, выпьем или как?» И сплясал перед Аней танец краковяк. Он привел ее к себе, водкой угостил. Вдруг подумала Анет: Жорик очень мил. И расслабившись, Анет быстро напилась, с Жориком вступив затем в половую связь. Сладкая, горячая ночь у них была. Ведь на этот раз Анет не в гробу спала. С этим парнем проведя 5 ночей подряд, изменилась Анет, полюбив разврат. Перекрасилась она, стала веселее, стала рейвы посещать. Жорик был диджей. Все подходят к ней: «Анет, неужели ты? Мы не знали, что в тебе столько красоты. Парни все теперь хотят с ней потанцевать. В общем, счастлива Анет, незачем скрывать. Светятся глаза у ней, светится душа. Девушки, любите жизнь, жизнь так хороша. Не мрачнейте, это вам правда не идет. Улыбайтесь до ушей, счастье вас найдет. Вариант: Жорик вас найдет».
0: Да, замечательное стихотворение. Мы тоже, вот, к слову, будет сказано, писали вот, в общем-то, в Думу, на чем попало, на ту тему, чтобы запретить, наконец, прокрутку по всем телевизионным каналам депрессивно-маниакальные фильмы, как то, в общем-то, Питера Гринуэя и же с ним. Также и вынуть из продажи, из торговли такие фильмы, как «Стена» Пинк Флойда и прочую депрессивную античеловеческую, в общем-то, продукцию.
3: Правильно. А толку? А
0: заполнить вот все это такими замечательными сериалами, как «Грейс» — это в огне, и потом еще другой ее мужик тоже там где-то в конюшне, вот, и прочими весельями такими. То есть совершенно верно. От чего происходит это у них повсеместно? Мы смотрим, вот спускаться сейчас будем, сейчас там то тут один висит, то тут висит, то здесь. Что мы у него найдем при обыске? Ну, естественно, барсетку, потому что только ради этого мы обыскиваем, ну, потому что элементарное мародерство, которое само по себе является актом гуманизма по отношению к обыскивающему, да, а также обязательно хорошо, если мы найдем томик Блока, понимаете, это еще ладно, а то, как правило, там, либо Саша Черный, либо кто еще, вот Вадик, кто еще есть такой, который,
3: Тиняков.
0: Вадик ушел уже,
3: Тиняков,
0: да.
3: Наш любимый, Тиняков.
0: Тиняков лежит, а вот, ужас, например, ужас, лет через 20 все вот эти суицидальные и суицидные же с ними, когда их мы будем, а мы также будем заниматься мародерством, обыском, мы у них что будем находить? Сорокина будем находить, Пелевина будем находить и маленький компакт-диск Бориса Гребенщикова.
2: Не уверен. Я думаю, что мы у них прежде всего будем находить переписанные от руки в записные книжки неверным детским почерком, угловатым, или иногда, наоборот, безумно угловатым почерком шизофреника стихи куртуазных манеристов.
4: Вот как.
2: Мне кажется, так.
4: Александр, да. Я помню наш когда-то давний очень разговор года 93-го, подслушанный, кстати, мной. Это был даже не наш разговор. О том, что «Сирена Титана», вещь Ванигута, произвела когда-то на вас очень сильное впечатление. У меня такое же было ощущение от этой книги. Что вы читаете теперь?
0: Вот, кстати, вы знаете, вы так сказали.
4: Вот Сорокина упомянули. Сорокин уже пройденный этап.
0: Нет, да? Вот вы сказали про «Сирену Титана». Дело в том, что я вот как, ну, что твой баран. То есть вот он тоже, например, увидел новые ворота, на 2 минуты он в шоке. После этого он их не замечает. Сейчас я вот хоть убей, я не помню, о чем это писал господин
4: Ванагут. И не надо помнить.
0: Да, главное впечатление, главное, те эмоции, что мы
4: даже
0: получаем,
4: дело не
0: безусловно.
4: В этом. Главное собирать книги по принципу, чтобы их можно было перечитывать. Книги-бестселлеры в эту категорию, увы, не попадают.
0: Ну да, так вернуться вот нужно сейчас к нынешнему времени. Действительно, Сорокин уже, так сказать, давно прочитан, остался позади. А сейчас меня, знаете что, резвит это, в общем-то, прочтение к инструкции, к бытовым приборам такой высокой сложности. Действительно так. То есть, ну, к примеру, там, к компьютерам каким-то, к мощным микроволновым печам. Причем, если эта инструкция написана на языках прибалтийских, то есть, ну, там, да, скандинавской, скажем так, вот, направленности. Это мне особо нравится. Или еще больше всего я люблю читать украинские газеты 20-х годов.
4: Круто.
2: Ну, что я вам могу сказать? Можно я скажу?
0: Безусловно.
2: Я вам скажу, что вы как-то свысока относитесь к некоторым...
4: Кто вы?
0: Да, и мы просим уточнить.
2: Вообще, вы все.
0: А.
2: Вот к некоторым национальным группам. Потому что есть, например, люди, которые считают, что украинцы произошли от племени укров, которые были однозначно... Вот если, допустим, были неандертальцы... А укры были гораздо выше умственно и даже физически, чем эти неандертальцы. И что же теперь мы видим? Естественно, это самое, каждый всякий человек, который приходит на родину укров, он сравнивает себя с аборигенами и видит свое ничтожество. Поэтому, мне кажется, историей нужно заниматься вдумчиво.
0: Безусловно. Но я, кстати, хочу сказать, что у нас недавно был здесь в программе гость Олег Алиев, известный путешественник. Он так честно и признался, что несмотря на то, что он весьма умело пользуется микроволновой печью, там не боится ее, там умеет включать третью скорость на машине, в общем-то, и даже пользуется ложкой и вилкой, все равно и зубы чистит вроде, да, как все цивилизованные люди, попадая в племена каких-то вот, ну, совершенно дикие племена, он чувствует себя там ущербным. Вот. То есть, а все это откуда? Это не является, я хочу сказать, это не является там, ну, таким как бы преклонением перед первобытной такой мощью или энергетикой данного народа или данной местности. Ничего подобного. Просто, ну, опять же, на мой взгляд, все связано с пищей. Вот если бы мог он привезти туда с собой, скажем, котлеты и всех их накормить этими котлетами, то вот спустя полчаса уже они бы лежали у его ног. А так как он питался там вот дикими уточками, которые они его почивали, то, соответственно, резко меняется набор генов, потребляемых с мясом. А желудочный мешочек работает совсем по-другому. А известно, что мозг у мужчины на самом деле... Это же где? Это желудок. Вот мы тут все, в общем-то, мужские, да, слушай, особи. Да, безусловно. Вот в чем. То есть все. Почему, например, вот... Это же серьезная тема. Почему мы все так сейчас себя плохо чувствуем? Да потому что мы жрем бананы, опять же жрем, а это антиестественно, да? Давайте, например, закинем квашеной капустой вот в Гвинею, да, и накормим их всех вот до КДК этой капустой, набьем и посмотрим, будем набивать их до КДК в течение, скажем, 30 лет. И посмотрим на мутацию данного народа, вот как она будет происходить. Так что все идет от продукта в питание. Это я, кстати, прочитал главу книги, вот с этой, с которой мы поругались, Екатерина Петелько.
4: Александр, я вижу, что пришел Вадим неожиданно. Вадим, ну как здание? Вы имеете что-то сказать, Вадим? Он онемел, по-моему, от счастья, увидев это здание.
0: Ну, понятно, там уже прикидывает, сколько там можно это, где под офис чего ждать. Да.
2: Нет, мне хотелось возразить просто насчет того, насчет такого благостного взгляда на вещи, что все можно исправить якобы правильным питанием.
0: Нет, неправильным, неправильным, свойственным данной территории вот с момента ее, ну, начала ее развития, эволюции. То есть росла тут кукуруза, и все ели кукурузу. Вот есть, значит, кукурузу и надо было.
2: Но я все равно не согласен, потому что есть...
0: Да я сам не согласен, конечно.
2: Правильно, это делает вам честь, Александр, потому что, видимо, у вас умер незаурядный биолог, потому что вот ученые-биологи мне говорят так, что если воздействовать на определенные точки в мозгу человека, человек вообще не хочет есть. Вообще. Он может просто не есть. С другой стороны, если воздействовать на некоторые точки в позвоночном столбе, человек начинает есть определенные совершенно вещи и отказывается от других. Вот вы как-то педалировали вопрос о капусте. Вот от капусты человека просто не оторвешь. Ну, вот так вот.
0: Вы знаете, я, будучи лаборантом Института медико-биологических проблем, что на твоем Каширском шоссе, недалеко от метро Кантемировский, в общем, в новых черемушках и промежпрофсоюзных, в общем, неважно, где он находится, мы проводили эксперимент над животными, безобидные достаточно, и к нам попал котенок, уникальный котенок. Сейчас мы не знаем, где он, потому что, когда наступили тяжелые времена, мы всех животных отпустили на волю, потому что к нам пришли, значит, два из Гринписа, и говорят, дескать, что животные должны жить на воле. Мы всех отпустили их, это самое. Пудели отпустили, и котенка этого. Ну, котенок был вот чем славен. Если снять с ноги ботинок, ну, у меня снять, там, носок можно снять, и тихонечко наступить ему на хвост, вот ближе к копчику, ну, прям тихонечко, вот не давя, да, он начинал лупить, что твоя мясорубка, все подряд, то есть вот листья, бумагу, капусту, огурцы, карандаши там, других котят и даже пуделя. Я, кстати, подозреваю, что пудель ты не отпускали.
2: Ну что ж, это делает вам честь. Это как бы находится в русле современной российской демократии. Если нечем кормить, отпустить его как бы...
0: На волю.
2: Не буду говорить, на три точки, так сказать, в бойлерную куда-нибудь. Да, а что с ними дальше случится... Ну, не буду вас ни в чем упрекать. Одно скажу, что это самое, что воздействие на определенные точки в позвоночном столбе делает чудеса.
0: Я вот все-таки предлагаю вернуться немножечко к началу нашей встречи. Тут заходил Руслан, спрашивал, что уместнее в Новый год водрузить на конец елки звезду или полумесяц. Вот. Как ваше мнение? Я, можно и справа я скажу, если не против, Кость? Да, я, например, в этот Новый год буду закапывать елку, вот начиная с макушки до корней, все туда, так, чтобы не надо было ничего вешать. То есть, ну, как бы, во-первых, место экономится, во-вторых, на корни мы можем что-нибудь поставить там, как-то бабу-чайник, а под бабу-чайник?
2: Под бабу-чайник?
4: Сильно, сильно. Нет, мысль оригинальная. Я бы водрузил сверху, после того, как елка закопана, голограмму Вадима. И, кстати, на вашем месте я бы предупредил меня, что вошла не фигура Вадима, а голограмма Вадима. Вот. И меня ввели в заблуждение, оказался в несколько дурацком положении.
2: Ну, интересно, как голограмма Вадима запнулась о дверь, разбила несколько бьющихся предметов.
0: Так, ну, я не знаю. Всем говорить прямо, то в прошлый раз Вадим Степанцов подарил нашей радиостанции немеренные количество плакатов со своим изображением. Мы обклеили тут, ну, все, что не попади. И поэтому, естественно, что пестрит в глазах, может быть, вы как-то и перепутали. Но он, я думаю, придет еще. Он наверняка объявится. Не потеряется он что-то в дебрях.
4: Нет, я довольно трезво смотрю на вещи. Я так понимаю, что просто здесь какое-то излучение существует особое.
0: У меня дома-то? Безусловно, тут же башня Останкинская рядом.
4: Все изображения Вадима просто превратились в голограммы, которые шествуют бесконечными рядами. Вот, по этой самой прелестной радиостанции.
2: Вы начинались вот тут... Стивена Кинга, мне кажется.
0: Вот тут некто Шелудивый спрашивает, чтобы мы все тут рассказали, как приворовывали золотишко в Тунгусии. То есть, в общем, он намекает, действительно, да, мы занимались контрабандой золота и спиртных напитков практически вот еще год назад. Затем, когда были уже сочтена налоговая система, в общем, наша сеть накрылась. Это, вот, ну, денег мы наимели немерено у нас, у каждого здесь присутствующих. Ну, откроем эти секреты, ну, что в конце концов от этого будет и у Константина, и у Григория, и у Андрея, и, собственно, у Вадима по несколько квартир в престижных домах с евроремонтами. Квартиру, безусловно, пока что под ключ, резервных на случай там продать. Да, есть дорогие автомобили, мощные золотые цепи и черные собаки тоже на золотых цепях, называемые доги. Все это у нас есть, и это наша заслуга. Нам ведь нечего стыдиться, да?
2: Саш, можно
4: вот
2: я
4: так,
2: скажу?
4: Да, безусловно. Господин Шелудявый.
2: Можно я скажу?
0: Безусловно.
2: На самом деле... Старина, никогда не завидуй вот этим вещам, потому что заходишь в эту вот пустующую квартиру в центре Москвы, там ни жены нет, ни детей, ходишь, там раздается эхо твоих шагов.
0: Господи, потом спускаешься в нижнюю, ходишь там.
2: Как это горько.
0: Горько. Так что, дорогой Шелудивый, ты уж живи вот в своей коммуналке, по крайней мере, выйдя ночью в полудепрессивном, пьяном состоянии на кухню, ты увидишь ее, вот Веру, понимаешь, которая вешает белье, стоит на табуретке, понимаешь, ты уткнешься носом в ее неэпилированные конечности, вот, но это живое существо, что твоя муха, а что мы?
4: Голограммы одни.
0: Я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков. Кстати, к нам присоединился и Вадим Степанцов. Как ты нашел вообще новую нашу покупочку?
1: Какую вы имеете в виду?
0: Ну, вот этот домик, небольшой домик.
1: Я страху такого натерпелся там, особенно...

0: пуговица.
1: Ну уж еврея в наше время там точно не найдешь.
2: Это да.
1: Хочется прочесть стихотворение. Почему-то. Называется «Бункер сладострасти».
0: Опять про женщину, что ли?
1: А, да нет, вообще о жизни. «Мое богатство ты заметишь с корыстной зоркостью змеи, и благосклонностью ответишь на предложения мои. Моей ты подчинишься власти, стремясь нажиться без труда, и в мрачный бункер сладострастья я увлеку тебя тогда. По узким и крутым ступеням тебя сведу я словно в ад, порой с разнузданным сопеньем тебе подталкивая взад. Сама искала ты знакомства, теперь на помощь не зови. Насилие и верломство всегда сопутствуют любви. Я вдруг предстану без мундира, точнее сказать, в одних носках, мучнисто-белых складках жира и в редких темных волосках. Посмеиваясь плотоядно, я почешу оплывший бок, и станет тут тебе понятно, сколь я порочен и жесток. Поймешь, как дерзки пальцы эти, как тяжек этой плоти гнет. Но только Гитлер на портрете тебе цинично подмигнет, и по шершавому бетону мои зашлепают носки. И
0: ты метнешься к телефону, чучело.
1: Метнешься к телефону.
3: Крыша от страха и тоски.
1: Но тщетно телефонный провод я тесаком перерублю и изреку, как веский довод, что я давно тебя люблю, и что любовь не только счастье.
0: Да.
1: Под ним таится иногда угрюмый бункер сладострасти, где пропадают без следа.
0: Добрынин, вот скажи честно, вот пока ты читал стихотворение, какое желание тебя больше обуревало? Донести весь изыск твоих мыслей до публики или водки выпить?
1: Водки выпить.
0: Водки выпить. Я так и подумал. Ты же пьян, как поросенок.
1: Естественно.
0: Вот, а все еще пытаешься слабоумной публике доказать, что ты поэт. Она и так это знает.
1: Нет, публика не такая уж слабоумная, как ты пытаешься ее как бы представить.
0: Нет, ну та публика, которая слушает... Слушай, это в данный час эхо Москвы вовсе не слабоумная.
1: Безусловно. Конечно.
0: Да, вот, кстати, вопрос она мучается, задает. Она не спит.
4: Задает вопрос. Андрей, да. Добрынину. Надеется она, что Андрей уже не пишет романы на заказ под псевдонимом «Американский писатель такой-то».
1: Я никогда не писал романы под псевдонимом «Такой-то». Я всегда писал романы под своим личным именем Андрей Добрынин. Если вы когда-нибудь увидите вот роман Андрей Добрынин...
3: «Кольцевой разлом», например, гениальный. Или «Черный пробел».
1: Да.
3: Или «Смерть».
1: Мои романы
3: «Говорит по-русски».
1: Да, называется «Смерть говорит по-русски» или «Кольцевой разлом».
4: А я вот написала книжку, она называется «Кактусы и кошки». Вы знаете, не пошла. Ну, это что-то
0: не,
4: я
0: не выстрелило.
4: Не выстрелило.
0: Ну, это вот, вот так вот Филипп Киркоров тоже вот мучился, а потом раз, выстрелил.
4: Выстрелил.
0: Все.
4: Пробил его во все стороны.
0: Иванушки Интернешнл тоже.
4: Выстрелил, да. Вот, вот сколько там мучился этот «Не срать бы сыром». Не выстрелил.
0: Не выстрелило.
4: Ну, давай послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
5: Алло.
4: Алло.
5: Здравствуйте, уважаемый.
4: Здравствуйте, уважаемый.
5: Да. Хочется вот так на патриотическую нотку немножко разговор перевести. Вот, в общем-то, все о любви, о жизни. А не могли бы, господа куртуазные маньеристы, вот сейчас у нас правительство...
0: Чего-нибудь сбацать о судьбах Отечества?
5: Да нет, чего-нибудь сбацать не о судьбах Отечества, а чего-нибудь сбацать как гимн. А. Гимн Российской Федерации. Б. Гимн Республики Зебра, Зеленоград-Братеево.
0: Угу.
5: Так, быстренько сочинить, чтобы... Ну, обидно. Государство без флага, без герба, без гимна. И заодно про проект...
0: Знаете ли, милейшие, вот с вашим таким спасибо. Местечковым уклоном...
4: И раскладом.
0: Республика Зебра, там это самое... Что же, вы так сузите границы России до размеров Владимира Суздальского княжества.
4: Нет,
0: как хочет,
4: я думаю, что до размеров...

0: Сумасшедшая демократка Новодворская. Вот. Нет, не надо этого. Потом гимн Российской Федерации. Ну что такое Российская Федерация? Это такой обгрызенный кусок великого российского государства, который нам достался в наследство. В наследство.
1: От Петра.
0: От Петра.
1: И баба его, и баба его Наталья.
2: А я хотел передать привет всем жителям Братеева, потому что в ней базируется моя супер замечательная команда Лосьон. Мы всех уроем.
0: А, я понял. Это от того Петра, который кивает на Ивана.
1: Да.
0: Куда делся Казахстан?
1: Говорит
0: где
1: он.
0: Украина? Да. И вообще, Севастополь...
2: Все всплыло в Братеево.
0: Да. Севастополь где?
3: Может, споем просто.
0: Споем.
1: А может быть, кстати, вот послушаем новую песню Константина в исполнении Константина Григорьева, новую песню, ну, старую, народную. Вот ты говорил, что у тебя есть какая-то слезоточивая,
2: есть,
1: что
2: есть.
1: Газ.
0: Хочется вспомнить, что мы все-таки сыны этой земли.
2: Только опять же просьба Леше передать.
1: А, Леша, пожалуйста.
2: Наши наилучшие пожелания. Да. Я в этот раз даже не буду барабанить руками, ручками, значит, по столу.
1: Нет, если тебе хочется, то в этом нет ничего прискорбного, ты можешь делать.
2: Очень красивая мелодия. Я вкратце, очень вкратце расскажу, когда я впервые услышал эту песню. Это было в пионерском лагере.
0: Ты скажи лучше, это песня про кого?
2: Это песня про...
0: Про нас, про русских парней?
2: Про нас, про русских парней, про русских девчонок, про русских трансвеститов. Про русских кактусов, про русских кошек, про все, что есть мы, про все, что есть звезды, земля, про все, что мы дышим, а потом бац и нет.
0: А вот как ты... Да. А вот как с евреями быть? Вот скажи, русские евреи, они самые русские евреи в мире или самые еврейские евреи в мире?
2: Я думаю, что это вопрос уже касается каких-то зазвездных сфер.
1: Нет, ты отвечай прямо, тебя прямо спрашивают. Ты скажи, вот русские евреи, они, например, самые еврейские, в общем-то, евреи в мире, или самые русские вот среди евреев?
2: Это Добрынин пусть говорит, я песню пришел петь.
0: Добрынин, посмотри на него, что он сейчас сказать
2: он
0: может?
2: Он сейчас скажет мудрую вещь.
0: Скажи.
2: Кстати.
3: Я никогда не видел еврея, который в нашей стране, который бы меня обидел чем-нибудь. Поэтому я скажу так.
0: Да ты дома сидишь все время, как тебя обидеть-то можно? Мы с Григорием шляемся по улицам в поисках куска хлеба. У тебя папа академик сельскохозяйственных наук в Тимирязевке преподает.
3: А понимаешь...
0: Сиди себе, допиши роман это.
3: Так нет, дело в том, что...
0: О судьбах отечества.
3: Мой папа академик, занимается лесным хозяйством.
0: Так.
3: Поэтому и приходится выходить.
0: Но где же ты в лесу еврея видел?
3: Приходится.
1: Леса, то есть, значит, разрабатывает методику вырубания и вывоза лесов с территории России.
3: И вот время от времени выходит страшный такой еврей.
2: Из чащи, как медведь.
3: Да, представьте себе. Ну... Друзья мои, ну поверьте, что на самом деле...
2: Не так уж он страшен.
3: Это страшно. Ну, он не очень страшен. Это прекрасное существо. Его нужно...
0: Оно поддается дрессировке?
3: Да, конечно. Его нужно погладить по ушам. По ушам. Лучше всего по ушам. Вот. Потом, а потом, к сожалению, у него только одно противное свойство. Он тут же начинает плодоносить или плодоносить. Как правило, он приносит шесть детей.
1: Котят.
3: Да.
0: А размножается он почкованием?
3: Вадим, не притворяйтесь, что вы не понимаете, о чем я говорю. Я говорю, что это самое, что еврей приносит шесть маленьких ребят.
0: Хорошо.
3: Вот. Некоторые приносят особенно большие, такие большие, восемь.
1: Если я слышал, 12 вот было. Ну, мне показалось, это четное число, вот меня всегда удивляло.
3: Ну да.
0: Ну и куда они их приносят?
3: Ну.
1: В мир, понимаешь.
3: Многие раздают по людям.
1: То есть, дескать, возьми.
0: А
1: вот.
0: Я где-то читал, что они торгуют своими детенышами.
3: Да, к сожалению, и да. Это на, на птичьем рынке, да. это уже приняло вообще ужасный масштаб.
0: Катастрофический.
3: Ужасный. Хочется, да, ударить по мозгам.
1: Ну что, так может быть, наконец мы послушаем народную песню, да? В исполнении Константина Григорьева. Спасибо, спасибо вам, Андрей, за такой исчерпывающий ответ.
2: Навязали мне какую-то дискуссию.
0: А на птичьем рынке, кстати говоря, вот еврейские детишки дороже, чем русские. Почему это?
2: На ВДНХ еще дороже. И что?
1: Ну, чем ближе к центру, тем все дороже.
0: Нет, ну вот почему? Почему вот так вот? Я, как человек наполовину русский, вот хочу задаться вопросом. По какой цене меня будут продавать? По еврейской или по русской?
1: Я думаю, что по русской.
0: Угу.
1: Потому что у тебя же
0: плюс
1: нет...
0: Плюс на минус дает минус. Угу.
1: У тебя же нет маза тогда.
2: Сексом надо заниматься. Ребята, давайте вообще свернем наш разговор на секс. На нормальные наши дела.
0: Да, кстати, что говоря, мы... про девчонок песню
2: сейчас
0: вы обещали.
2: Сейчас вот песню я
0: Григорию
2: спою вам про девчонок, а потом будем говорить про секс. Давайте, что пробило на какую-то тему непонятную. А Алексей, дорогой.
1: Пожалуйста, он ушел, да.
2: Алексей, минуточку прошу, внимание. Эту песню я впервые услышал в пионерском лагере.
1: Ты не ушибся?
2: Нет.
0: Это Леха упал под рояль, и Григорий его достает.
2: Леш, ну нормально. Все будет хорошо, поверь. Все будет хорошо.
0: Стазик тебе.
2: Утро красит нежным светом стены древней Кремля, Леша. Вот. И мы с тобой в натуре, бля. Вот. А песня, которую я хочу вам спеть... Я услышал впервые в пионерском лагере. Вы даете мне договорить эту фразу до конца? И я ее переписал из песенника у одной очень красивой девочки, в которой был влюблен. Ее звали Анна Васильчикова. Васильчикова, запомните. Она была очень хороша собой. И вспоминая эту девушку, я всегда пою эту песню. Иногда про себя, иногда вот как сегодня в эфире «Эхо Москвы». Вот. Ребята, любите своих девчонок. Поехали. Жил мальчишка на краю Москвы. Был такой же он, как я и ты. Может, шире чуть в плечах, может, сдержаннее в речах, а в глазах побольше синевы. Может, шире чуть в плечах, может, сдержаннее в речах, а в глазах чуть больше синевы. Полюбил он девушку одну, не сказал об этом никому. У подъезда ее ждал, молча взглядом провожал эту девушку, что нравилась ему. У подъезда ее ждал, молча взглядом провожал эту девушку, что нравилась ему. А вот однажды осмелел он вдруг, подошел к девчонке юный друг. Посмотрел он ей в глаза, закружилась голова, и сказал он: «Я тебя люблю». Посмотрел он ей в глаза, закружилась голова, и сказал он: «Я тебя люблю». Но девчонка гордая была, не поверила в его слова. Отвернулась от него, не сказала ничего, причинила себе боль сама. Отвернулась от него, не сказала ничего, причинила себе боль сама. И мальчишка бросился бежать, ведь отказ не мог он ожидать. Вдруг машина из-за угла тормозить уж не смогла, и упал мальчишка на асфальт. Вдруг машина из-за угла тормозить уж не смогла, и упал мальчишка на асфальт. А девчонка, шедшая за ним, Увидала парня неживым, растолкала всю толпу, прямо бросилась к нему и сказала ласково: «Люблю». Растолкала всю толпу, прямо бросилась к нему и сказала ласково: «Люблю». Тут мальчишка приоткрыл глаза, по щеке катилась слеза. Верю я в твои слова, верю, любишь ты меня, и ушел из жизни навсегда. Верю я в твои слова, верю, любишь ты меня, и ушел из жизни навсегда. Вот на кладбище открыты ворота, гроб несут, а в нем девчонка-то. Больше всех она рыдала, но зачем тогда ушла и его с собой не позвала? Больше всех она рыдала, но зачем тогда ушла и его с собой не позвала? Вот на кладбище открыты ворота, гроб несут, а в нем девчонка-то. На груди девчонки той только листик небольшой. Милый, милый, я всегда с тобой. На груди девчонки той только листик небольшой. Милый, милый, я всегда с тобой.
1: Пока Григорьев Кость в настроении, я думаю, что мы должны предоставить ему еще как-то площадку.
0: Я думаю, да, что стоит после столь прочувствованного выступления послушать звонки зрителей. Милые вот зрители, слушатели, что вы думаете о вокальном мастерстве Константина Григорьева?
1: Главное, и о методе подачи.
0: Да, так сказать, о подаче, в общем, о его промыслах народных, то есть вот о его изыскательских работах в области фольклора. Пожалуйста, присылайте нам сообщение на пейджер, звоните.
1: И вы можете даже, собственно, кидать нам бумажные самолеты, орать в мегафоны и под окном, мы тоже не против. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Вася Солнцевский.
1: Приветствую.
4: Вот у меня вопрос к Вадиму Степанцову.
5: Угу.
4: Вот вчера там показывали в центре.
5: Угу.
4: Вот там была такая публика, которая фанатеет от отбитых мошонок и стрелков.
5: Угу.
4: Вот. А вот я понял, для чего это концерт. Вы показали в последний раз, что для публики не важны слова, а вот важна сам драйв. Вот сам, ну.
0: Но на самом деле там было очень много публики, которая скучала и от безысходности просто туда пошла. И когда они нас увидели сначала воочию, потом уже услышали наше энергичное исполнение, вот, пришли в полный восторг. И, в общем-то, нас принимали лучше, чем всю эту безликую массу под названием, я не помню уже каким, X-миссия, тет-а-тет, в общем, всех таких штампованных проектов. Но это ничего удивительного в этом нет.
4: А вот видите, такой пацан в маске там такой прыгал.
0: Пацан в маске?
1: Санта-Клаус, да, что ли?
4: Да нет, там в такой звериной маске. Так он забрался на еще одного там.
0: Ага.
4: И вот, видели?
1: Чем вы вообще там занимались? Вот я там не был.
4: Друг был.
1: Спасибо, спасибо. Вот как. Ну что, еще сразу один звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
6: У меня несколько причинных тем вопрос.
1: Ну, говорите только погромче, как-то вы очень...
6: Хорошо. Да. Вот одному гостю не понравились чем-то слушатели уважаемые. Хотел сказать, именно чем не понравились и как бы какие его представления идеальные, такой концептуальный, продвинутый слушатель. И вопрос второй. Как уважаемый гость относится к телефонному сексу, если уж речь недавно зашла об этом явлении? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Кто будет отвечать, джентльмены?
7: Я буду отвечать.
1: Давай.
2: Я действительно с большим неуважением отношусь к большей части слушателей, к сожалению, не только «Эхо Москвы», а вообще радиослушателей. Я замечаю, что это тупая аморфная масса. Да, ребята, это те, кто меня слушает сейчас. Это говорит Григорьев. К сожалению, ребята, вам надо больше читать, больше слушать музыки хорошей,
0: и
2: больше
0: разные,
2: смотреть хороших фильмов. Понимаете, ребят, надо развиваться. Я не знаю, откуда вы берете наглость звонить в эфир, появляться на телевидении, появляться на страницах газет и говорить какие-то странные вещи. Я не понимаю. Вы понимаете, что с вами разговаривают люди на несколько порядков интеллекта выше, чем вы? Как бы они ни придурялись в эфире. И вот это меня очень раздражает, потому что отвечать на тупые вопросы, слушать тупые разговоры, это уже, поверьте, как бы, ну, не наш удел.
1: Вообще-то. ПТВ это называется, пустая трата времени.
2: Да, если это по приколу, это можно понять. Но я вижу, что это, как бы, я был последний раз в эфире у Лаэрского в 93-м году. Я вижу, что слушатели не изменились. Очень жаль.
0: А меня это радует, на самом деле. Я очень люблю публику. Вот именно за то, что... За что? За то, за что ее ненавидит Григорьев. Да, серая масса, пускай аморфная, но она такая пушистая, вот такая, как большая кошечка. Вот, ей говоришь ласковые слова, мурлычешь что-то вот в эфире, вот, а она тебе в ответ тоже, мур, так мур, а что это вы сказали тут? Вот. А, Кость, ну нельзя так вот людей пинать. Ну да, вот звонят они.
2: Пусть
0: а может,
2: работают
0: они думают,
2: над собой, Вадим.
0: А может, они думают о судьбах Отечества.
2: Вот ты мегастар, но ты
0: нет,
2: почему-то...
0: Нет, я простой
2: хорошо,
0: русский парень.
2: Простой русский парень, но ты почему-то все равно, я вижу это, ты работаешь над собой. Они считают, что им это не надо.
0: Почему?
2: Им это просто не надо. Ну вот как, это слышно по разговору, по ударениям, да, элементарно в словах. Вот у нас словарь ударения русского языка. Вот как,
0: да, мы с Добрыниным сами
2: по-вашему произносится кабачище, а вы говорите кабачище, а мы говорим кабачище. И масса
0: а
2: других
0: вы
2: примеров.
0: Вы имеете в виду овощ или фрукт?
2: Я имею в виду кабак.
1: Вы не горячитесь, уважаемый.
0: Это, потому что вы, Константин, да, человек пьющий, и вам всюду мерещатся кабаки.
1: Сильно пьющий.
0: Да.
1: Нет, что касается аудитории, которая нас слушает, безусловно, встречаются и так называемые тупо звонящие, тупо прикалывающие. Но я все-таки считаю, что... И, кстати, не то, что считаю, а мы проводили, скажем так, определенные работы в плане этой статистики, что у данной все-таки программы наименее тупо звонящих встречается количество, нежели на других аналогичных ночных
0: программах. Это точно.
1: Даже что касается сообщений, приходящих вот на устройство, именуемое пейджер, то есть тут из них можно книги писать. Поэтому даже запрос твой, Кость, он, конечно, имеет под собой большую такую основу, вероятно, но здесь вот среди людей, которые нас слушают, это своего рода радиослушательская элита. Это действительно так.
2: Ребята.
1: И сегодня случайные люди, конечно, заходят, попадаются, ну как иначе, но в том-то и есть элитарность и элитность, да, что она позволяет внедриться в свое тело кому-то, чтобы тот, это в гуманный акт, чтобы тот мог зачерпнуть ложку ума и величия и потом как-то подняться до уровня данного круга, да.
0: Значит,
2: я извиняюсь перед
0: можно
2: всеми.
0: Алексея, Алексея попросить чуть-чуть прекратить играть?
1: Лёш, сейчас, скажу, Лёш, секунду. Да.
0: Лёх, давай, значит, ребят, если кто не согласен с мнением Константина Григорьева, если кто его хочет после вот такого его выступления, после этой эскапады отвести за барак и опустить, вот, то у вас будет
2: очень
0: такая больно. Возможность...
2: Он нарвется, да, на отмашку.
0: Да, значит, у вас будет возможность попытать свои силы 22 декабря сего года.
3: Тем более, что...
1: В общем, нет, я даже могу сказать, Леша, играй. Да. Я даже больше могу сказать. Я могу сказать, что каждого 22 декабря любого года мы будем выводить...
0: Потому что это годовщина ордена куртуазных маньеристов.
1: Вы можете лупить его куда попало, почему не попадя. Ну, еще один звонок в телефон.
0: Хорошо.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Добрый вечер или утро, или как вам такое сказать, еще что-нибудь доброе. Значит, звонит вам однорукий пилот, комиссар 25-го истребительного полка.
1: Это отлично.
7: Вы знаете, мне тоже так кажется, что я наконец-то вам прозвонился.
1: Да.
7: Вы знаете, не мог бы я вас попросить, Вадима в особенности, больше не мистифицировать священную публику? Потому что мой отец, моему папе уже за 70, а он прочитал ваши стихи в журнале «Новый мир», по-моему, они печатались, правильно?
8: А это когда было?
7: Лет много назад.
8: Так.
7: Но такое было.
8: Было, было, да.
7: Ну вот.
1: Было, было.
7: И он проникся к вам совершенно фантастической любовью, то есть он просто вас обожает.
8: Чудесный человек, пусть приходит к нам на праздник.
7: Я его обязательно позову.
8: Здорово.
7: Но вы знаете, после этого я показал ему Вадима по телевизору.
8: Угу.
7: И вы знаете,
8: я знаю, поверил. Что он сказал. Он сказал, лучше бы он не пел.
7: Вы знаете, он ничего не говорил. Он мне не поверил. Он мне просто не поверил.
1: А суть-то вашего звонка, уважаемый, дорогой наш, в чем, чего вы сказать хотите? Это,
7: То, чтобы вы перестали мистифицировать людей.
1: А,
7: то есть, ну, как бы...
1: Понятно. Вопрос.
0: Попенять мне на раздвоение.
2: Не, на самом деле Вадим двухметровый брюнет, носит стальные очки в круглой оправе. Вот, у него ровные мраморные зубы.
0: Золотой зуб в верхней челюсти.
2: Вот, но, естественно, по телевизору просто... Ну, а зачем показывать того же Вадима, который печатается в журналах? Просто смысла нет.
1: Вот, кстати, стали приходить интересные сообщения, касаемые недавнего выступления Константина Григорьева. Сейчас, секунду, по очереди будем зачитывать. Ну, я сейчас сразу все. Я вообще не понимаю, для кого существует передача, для вас самих или для слушателей. Если для слушателей, то и нечего их критиковать. А если для вас самих, то ведь не обязательно весь этот бред выливать в эфир. Устин Куприянович пишет. Далее. Вопрос к Григорию Константину от сельского учителя Невелёвос. Константин, не стоит пинать публику ногами. Эти люди тебя любят и читают умные книги, смотрят умные фильмы, пишут умные книги и продюсируют и снимают умные книги, пишут фильмы и книги умные снимают. Поговорим по-трезвому. Деревня Луховцы Московской области, Дмитрий Невелёв. Вот так вот. Ну что же, а что касается...
0: Понял, мизантропище.
1: Для кого существует эта программа? Но я, как все-таки имеющий некоторое отношение к ее созданию, хочу сказать, что безусловно она замышлялась как о такой посиделке, в общем-то, вне территории моего дома или дома чего-либо, вот просто так на нейтральной территории. И, естественно, это отдых, поэтому, безусловно, только для нас тут присутствующих. Если вы, уважаемый Устин, сможете каким-то образом добиться аналогичной позиции, вот в обществе я приду лично и скажу, молодец, дорогой Устин. Ну, я же правильно скажу, так, вот, Вадим, ты же знаешь, что я скажу. За мной не залежится. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Добрый ночь.
1: Здравствуйте.
9: Я вот хотел вот что спросить вас.
1: Да.
9: Вот сейчас у вас там какой-то дружок икал и что-то бил там чем-то, да?
1: Был.
9: Вот. И я хотел спросить, по чьей башке по вашей он бил? Потому что вы пунктуальные маньяисты эти. У вас у всех бошки звенят, вот как он сейчас пел. У вас вот Быков, вот этот корреспондент, Быков, собеседник, это
0: но
9: тоже
0: у
9: вас
0: не имеет никакого отношения к нам.
9: Никакого? А то он тоже вроде себя называет.
0: Ну, знаете, это было,
9: вот
0: было давно. Ваше презрение к разжиревшему корреспонденту Быкова мы
1: разделяем. А кто это? Извини, Владимир, сейчас там. А человек все говорит, подождите секунду, это сейчас мы не выводим вас пока из эфира.
0: Ваш
1: вы не
0: гнев совершенно справедлив. Да. Вот он изменил идеалам куртуазного маньяизма.
1: А кто это такой? Вот, ты скажи, он, ну подожди, ты скажи, кто это такой?
0: Ну, был такой, был
1: все,
0: такой.
1: Ну, нами, так и да. Скажи, а
0: поэтишка, вот. Потом он пошел в журналистику и скурвился. Ага. Скурвился
9: он
0: совершенно.
9: Есть, Саша, если вы его не знаете, он в пресс-клубе всегда заседает.
0: В пресс-клубе такой, такой пузан такой. С усами.
1: Но я, к сожалению, да, не в курсе. Тут я упустил. Ну, видите, вот Вадим как-то вот сказал, что, дескать, этот дяденька не с ними.
0: Он не с нами, он не с нами. Но он обратно рвется в орден, а мы ему говорим, отрекись от Иосифа Бродского.
9: А, Вадим,
0: отрекись
9: он хотел
0: от Бродского.
9: Был у вас в ваших деревьях?
0: Ходил, да.
9: Был? А что же вы говорите, что и далеко и рядом не было?
0: Признавайтесь, я не так сказал. Честно. Я признался вам до того, как вы меня уличили. Вот, поэтому я вас опередил, дрожайший.
8: Вот. Быков, да, он изменил природе своего таланта. Он пришел в мир, чтобы видеть солнце. Но
9: Саша,
8: потом он
9: бил
8: себе в голову.
9: Послушаю.
8: Да, он себе бил в голову, что он продолжатель традиций унылого поэта Иосифа Бродского. Да. Вот которого, к сожалению, мы не можем увидеть на страницах телевизионной программы «Пресс-клуб», поскольку он уже покойник, вот, о покойных либо дурно, либо ничего, поэтому мы ничего не будем говорить об Иосифе Бродском, а вот Добрынин лучше расскажет нам о свойствах некоторых вредителей кукурузного початка.
1: Да, да, безусловно.
3: Я не буду читать стихи, потому что...
2: Сил нет больше.
3: Это было бы... Это казалось бы чем-то таким, как каким-то...
8: Я прочту за тебя. Хочешь?
3: Да, пожалуйста.
8: Вот. Нас тут по пейджеру чморят в отсутствии гражданских мотивов нашей лирики.
3: Вадим, подожди, да. Пожалуйста. Мне хочется сказать, что есть Томас Стернс Эллиот.
8: Да есть.
3: Есть. А кто читал из вас Эллиота, ребята?
8: И не читайте.
1: Да.
8: Зануднейший писака.
1: Да лучше вообще не читать.
3: Вот так.
1: А читать
3: нечем крыть. Вот так, Добрынин, я с тобой. Да.
1: Вредно,
3: вредно
1: читать. Я, например, в последнее время читаю ценники на платьях дорогих, которые висят.
3: Кстати,
1: в фирменных магазинах.
3: Кстати, Константин Вагинов был замечательный писатель. Очень рекомендую его романы, где он описывает, как один из его героев собирал конфетные обертки, ценники, меню в столовых. Это гениальные романы.
1: Я рекомендую прочитать всем мою книгу «Кактусы и кошки». Ну что, Вадим, может быть, стихи?
8: Да, вот упрекают тут некоторые абоненты нашего пейджера, упрекают куртуазных манеристов в отсутствии гражданской позиции, вообще мотивов таких устойчивых, там, в отсутствии какой-то боли там, за отечество. Нет, ничего подобного. Вот Добрынин не может сейчас прочитать это стихотворение, а я за него прочту. «Красивая пьяная девушка в канаве бесстыдно валяется, бормочет какие-то пошлости и весело им ухмыляется. Откуда в ней эта разнузданность? Куда же смотрели родители? Она, несомненно, окажется сегодня опять в вытрезвителе. Ей было бы впору по возрасту прожитую жизнь подытоживать, однако ей, видимо, нравится бока по канавам пролеживать. Ей нравится, видно, выказывать такое свое молодечество, в то время как катится к пропасти российское наше отечество, в то время, когда население за жалкий кусок надрывается, и клика кровавая Эльцина продать нас буржуям пытается. Как можешь ты, милая девушка, такие терпеть безобразия? И силой дернув за шиворот, ее поднимаю из грязи я. Когда б не короста сионская на теле родной твоей нации, пила б ты не спирт, а шампанское, сидела бы ты в ресторации. Воспрянь же, российская женщина, зажгись очистительным пламенем, мы будем с тобой на митинге багряным размахивать знаменем. И помни, что дело имеешь ты не с эльцинским жадным абрамчиком, коль станет совсем тебе муторно, тебя я поправлю агдамчиком».
1: Я даже немножечко помолчу, потому что
8: слушайте, сильно... нечем крыть, вот столько же.
1: Вот зато тут прислал сообщение Дима Быков некто, я не знаю, кто это такой, это следующего содержания. «Ребята, слушаю вас и смеюсь, но неужели вы сами не понимаете, что ваши пятачки, в смысле рыльца, тоже в пушку, и вас вообще, говорит Дима, не должно касаться, чем я сейчас занимаюсь?»
8: Вы жулики и мелкие прохиндеи.
1: «Пока это вас ни самих не коснулось». Подпись Дима Быков.
8: Дима Быков. Прекрасный человек.

0: И я напоминаю тем, кто только что подключился к нашей волне, что в гостях у нас куртуазный маньерист, это Вадим Степанцов, Константин Григорьев и Андрей Добрынин, который вот уже вышел куда ни попадя. Мы надеемся, что он оттуда вернется к нам и снова будет что-то производить. Так что тут...
1: Саша, у него сеанс астральной связи сейчас, да, немножечко... должен половить там пришельцев в течение 40 минут и потом вновь вочеловечиться.
0: Да, и вот заходило много людей, в частности Саша вот тут заходил, спрашивал у тебя, Кость, чтобы ты рассказал поподробнее о песне, как на кладбище открылись врата. Дескать, он ее услышал первый раз в 1000, в общем, каком-то древнем году, будучи находясь на излечении в ПЛ в пионерском лагере. Вот, и чтобы ты рассказал о ее авторе.
2: Я понятия не имею, кто автор этой замечательной песни. Я действительно вырос из этой песни, как сочинитель песен, может быть. Вот. Потому что, мне кажется, вот в этой истории на 10-12 куплетов как бы вообще заключена формула того, что искусство должно дать людям. Оно должно им дать ощущение смертности, ощущение великолепия этой жизни и ощущение тщеты всего. Прекрасный автор был. Я не знаю, кто это такой. Я тоже переписал эту песню в свое время из песенника одной девушки. Очень плакал. Она тоже рыдала.
0: Может быть, и сейчас ты дашь нам такую возможность, чтобы мы все восьмером тут это зарыдали, поскольку с надеждой ждем, чтобы ты исполнил нам эту песню. А мне попросить наш маленький оркестр, чтобы они вышли?
2: Играют замечательно.
0: Да, но тем не менее.
2: Но пусть,
0: можно,
2: да,
0: пока продолжать. Да. Ну что же, мы слушаем песню в исполнении Константина Григорьева.
2: И я хочу сообщить всем, кто меня слышит, что эта песня, в отличие от песни «Вот на кладбище открытые ворота», написана мной. Мной. Вот. Звучит она сейчас в фильме Валерия Пендраковского «Кому я должен, всем прощаю» в исполнении актера Ташкова с легкой руки Вадима Степанцова. А сейчас вы услышите уникальное исполнение, потому что я буду петь акапелла. Поехали. Девушка жила в подъезде номер 2, улыбалась мне, солнцу и весне. Жить она любила, но ее машина сбила. Я впервые в жизни купил цветы, вот вынесли во двор, и ясно мне с тех пор, что больше уж не встанет, ласково не глянет. Дайте мне дорогу, люди, ради Бога. Я впервые в жизни принес цветы. Друзья мне говорят, что не вернуть назад моих счастливых дней. Я все грущу о ней. Красивая такая, в гробу и молодая. Я впервые в жизни сказал «прощай». На кладбище весна, мне ночью не до сна, я у могилы той сижу с гитарой. Прошу я птиц опять немного помолчать. Я впервые в жизни пою для тебя. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: А это была песня в исполнении Константина Григорьева. Я думаю, что мы должны послушать вопросы наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Вы можете их озвучивать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте,
0: здравствуйте.
3: Ваши уважаемые гости. Зовут меня Дима. Я хотел такую тему затронуть. Вы вот очень часто... вот Вадим, вот я его еще, правда, летом видел в программе «Моя кино», по-моему, по ТВ-6. Там, кстати, был еще Владимир Вольфович. Я как понял, у него к Владимиру Вольфовичу очень такие очень теплые отношения, потому что он даже заявил, что если бы он был бы женщиной, обязательно ему бы отдался бы.
1: Да, если бы я был женщиной, я бы обязательно отдавался таким парням, как Владимир Вольфович, таким шумным, говорливым, немножко безобразным, но таким вот кабанам таким настоящим.
3: Понятно. Я хотел вот что еще спросить. А вот здесь часто Александр занимает такую тему, как обряды разные. Вот,
0: он мне...
3: вот. И вот мне интересно, а вот не считается ли обрядом вот то, что делает Владимир Вольфович, там, плескание жидкости из содержимого из стаканов в лицо собеседнику? Может, это просто обряд такой?
0: Вы знаете, спасибо вам за звонок, но это не является обрядом, потому что любое действующее действие, несущее за собой целью, это как цель основной, это эпатаж или какое-то шокирование, это не обряд. Обряд — это нечто другое. То есть, например, в той же программе, о которой вы говорили, это с Любимовым, значит, еще сидел, по-моему, один уволенный с такой, с немецкой фамилии Кучерявой. И вот господин Вольфович, так вот они на самом деле, обряд в том заключался, что мы сняли к скрытой камерой, они ласкали друг друга под столом ножкой. Вот это обряд. А метание публичными предметами друг в друга — это совершенно другой обряд. Носит в себе, прежде всего, успокоительное, либо возбуждающее чувство, но никак не агрессивное, скажем так. Хотя я могу ошибаться.
1: Да, у нас еще звонок,
0: кажется. У нас еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Не молчите, вы, видимо, волнуетесь. Ну-ка, вы соберетесь с мыслями, вы тогда звоните, снова перезваниваете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, сегодня просто необыкновенный радостный вечер. Куртуазные маньеристы — это просто... столь большое удовольствие их послушать. И вот, например, Константин Григорьев, он, вот я просто немножко отлучилась, вот первую я услышала песню про Жорика, это просто, сразу, это веселящий газ, это отход от какой-то нормы такой закоснелости обычного стиха. И вот и сейчас эта песня, которую пропел опять Григорьев, и вот его критика. Понимаете, я даже, мне кажется, его критика, она и есть в духе куртуазного модернизма. Я не знаю, правильно ли я его понимаю. Вот мне хотелось бы, не отключайте меня, правильно ли я его поняла?
0: Сейчас ответят вот прям таки купающийся
1: сегодня
0: Вадим.
1: Сегодня у Григорьева бенефис, по-моему.
0: И я...
1: Все звонки к нему, все похвалы к нему, а мы почему-то получаем только упреки.
4: Вот так же. Но Степанцов, он просто его знал раньше, я его видела по телевизору. И он пользуется моим полнейшим почтением и любовью. Об этом даже говорить, я просто Григорьев.
1: Вы правы, Григорьев.
4: Я
1: Григорьев просто душка. Ну, душка, букан, развощеки.
4: Ответьте вот Бога ради на вопрос.
1: Отвечай, букан.
2: Да, да, я вас слышу, я внимательно слушаю.
4: Вот мой вопрос такой, что вот его критика, ну, подчас она, конечно, ну, в духе того, кто-то, в духе Мольера, кто-то мешает мне, смеясь, говорить правду.
0: Понятен, вопрос понятен. Давайте сейчас послушаем.
4: Можно еще скажу?
0: Да.
4: Ну, вы знаете, я даже хотела немножечко реабилитироваться, так как он настолько наехал на слушателей, да, что мы уж совсем, ну, если он, так сказать... Не в духе куртуазного.
1: Да это, он сказал, потому что я ему больно наступил на ногу случайно. Он взвыл. А поскольку он по субординации не имеет права повышать на меня голос, как-то упрекать меня за то, что его поколачиваю иногда. Вот, поэтому он на слушателей и наехал.
4: У
1: сильного всегда бессильный виноват.
2: Хорошо, хорошо. Давайте я вам... Да,
0: да, да,
2: охотно верю. Давайте я вам отвечу.
0: Спасибо,
2: действительно.
0: Спасибо.
2: Я считаю действительно, что мы все абсолютно, я не имею в виду слушателей или тех, кто тут сидит, крайне ленивы, крайне тупые, необразованные, при всем при том, что вроде бы интеллект как бы у всех зашкаливает, правильно? Вот, и ребята и девчата, давайте немножечко будем работать над собой. И благополучно придем к нашему конечному итогу, то есть к могиле.
0: Какие ты прям сегодня шалун. Ну что, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Да, здравствуйте. Чем быстрее будем развиваться и чем сильнее, тем быстрее к могиле-то и придем.
0: Да.
5: И вот благодаря развитию-то и всякие уроды рождаются и прочие ерунда.
0: Совершенно верно. Спасибо. Спасибо. Это было мнение нашего штатного психолога, который ближе к концу нашей программы подводит ее итоги.
1: По этому поводу Антиох Кантемира еще 300 лет назад написал: «Земли в четверти делить без Евклида с мыслим. Сколько копеек в рубле без алгебры счислим». Так что не надо развиваться, дорогие слушатели.
0: Не надо, безусловно.
1: Конечно.
0: И что это вообще?
1: Деньгу считать в машне.
0: Вот ты говоришь, Константин, извините, вы говорите, дескать, надо читать книжки. Так книжки-то эти написаны, отредактированы кем? Не создай себе этого, как это пословица-то есть, народный Вадик, я к тебе обращаюсь, балтийская народная пословица, не создай себе кумира.
1: Да.
2: Совершенно верно. А еще, кажется, наш эфир подходит к концу, к большому моему сожалению. Я еще хотел поговорить о том, чего нам всем не хватает в сексе.
1: В сексе нам порой не хватает женщины.
0: Это во-первых. Во-вторых, времени бывает не хватает.
1: А женщинам иногда не хватает мужчины.
2: Товарищи, женщины, к вам мы обращаем наше веское слово в это прекрасное утро.
1: Увесистое ржаное слово куртуазных маньеристов.
2: Как бы сказать по-русски-то? Учитесь делать то, что нужно уметь. Учитесь, наконец, делать то, что нужно уметь. Я
1: учитесь
2: говорю...
1: жертвовать собой во имя высшей цели.
0: Нас,
1: а
0: мужчина.
1: А высшие цели, да, это в жизни.
0: Безусловно.
1: Да, да, да.
0: Вот,
1: что
0: кстати,
1: вы меня
0: пришел...
1: сбили-то,
0: чёрт? Да нет, ну я просто сказал, я просто... Моя мысль летит вперед. Тут Григорий пришел, хочет зачесть стихотворение некое, да?
1: Нет, сначала дадим высказаться до конца Константину,
0: да,
1: потому что
0: хорошо.
1: Григорий, вот, он птица, хотя и крупных размеров, но все-таки рядом с нами с аксакалами, я имею в виду моральный и духовный аспект дела, он мелковат. Так что, Константин, закончите мысль,
2: девушки,
1: пожалуйста.
2: Девушки, золотые мои, проснитесь сегодня все с одной мыслью, что отныне анальный секс не является запретным, что надо уметь это делать, не надо говорить «нет», когда мужчина этого просит. Надо уметь делать «минет». Надо думать о том, что вы делаете. Надо перестать быть куклами, деревянными игрушками в руках мужчин. Надо достигать блаженства совместно с ним. Но Работайте над собой, черт возьми. О чем я вам толкую всю ночь? Работайте над собой.
0: Да, и не ешьте много копчености. От этого болит печеночный мешок. Ну что, теперь эта птица нам прочет стишок? Или как?
1: Ну, только побойчей, пожалуйста, что-нибудь.
6: Да,
1: а
6: да,
1: то предыдущее
6: сейчас...
1: стихотворение, я, Григорий, я у вас было вам... какое-то очень занудное.
6: Ну, оно про маньяков, оно должно было быть занудным.
1: Да, оно не должно было
6: а
1: быть.
6: А сейчас занудным. Я вот
1: маньяков
6: зашел...
1: должно быть весело.
6: Степанцов, подождите 2 секунды. Прошу вас, спасибо. Вот, я ходил, это самое, значит, по коридорам радиостанции, проверял, значит, как всегда,
0: на месте,
6: боеготовность, да, то есть
1: на
6: обороноспособность, все нормально, все хорошо, да. Видел фиктующегося, значит, с инопланетянами Андрея Добрынина, то есть он их всех победил, пришел в студию. В одном кабинете видел красную шапочку. Вот. И у меня сразу же моментально стих родился. Вот. Ну, такой белый.
0: Шапочка. Это опять, наверное, у кого-то вот из наших кур отрезали гребень.
6: Да. Ну, может быть. Значит, да. Такой беленький, белесый стишок.
0: А.
6: Утро, солнышко, природа. Скачет девка по поляне. Лес голосами серебрится, соловьев неугомонных. В красной шелковой панамке вся румяная такая прет корзинку с пирожками доброй бабушке-старушке. Вдруг навстречу 2 верзилы. Бородатые, седые, дров вязанка на телеге и за пазухой пол-литра. И давай грузить девчонку на корзинку с пирожками и срывать с нее трусишки, изваля в траве зеленой. Красной шапочки партнеры, извращенцы-дровосеки, отрывались на поляне аж до самого полудня. Напоили самогоном, истязали, как хотели, и расквасили ей морду о сучок торчащий древа. А потом, в телегу прыгнув пирожками, закусили и, разбрызгивая слюни, песни матом заорали. Песняки пронзают воздух дровосеками бухими, но смеется Мефистофель, приготовив им подарок. Мама девки истязанной с детства слепотой страдала. Дежавю, дизентерии, склерозом и чахоткой. И подсыпала дочурке вместо соли яд крысиный в пирожки, что дровосеки у нее отняли нынче. Петушиные напевы им пришлось кричать недолго. Не закончив и куплета, так скрутила шалунишек, что один засунул руку через рот к себе в желудок и пытался без наркоза удалить себе аппендикс, а другой от боли дикой плюнул печенью на елку и родил большую крысу, убежавшую мгновенно. 2 косматых санитара, их засунули в машину, увозя вперед ногами в неизвестном направлении. А мораль стиха простая: зла не делай тем, кто слаб же, и тогда с тобой не будут поступать таким макаром.
1: Ах, Григорий, Григорий.
0: Ну, почему? А мне нравится.
1: Опускаетесь.
0: А мне вот нравится.
1: Вот первое стихотворение, с которым вы вошли с дрожащими руками в студию, оно действительно подало некие надежды, развеселило нас. А, нет.
6: Вадюшенька, вы сначала
1: рыхло.
6: Не имеете отношения к трансвеститам.
1: Рыхло.
6: Вам понравился стих по трансвеститам?
1: Мне понравилось. Давайте без личности, пожалуйста, Григорий, принесите лучше сахарку.
0: Ну, давайте вот, лучше да. Сейчас послушаем телефонный звоночек. Послушаем, так сказать, мнение нашей аудитории. Нашего. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Вот у меня такой вопрос, куртуазный манерист. Скажите, пожалуйста, какие наколки вы делаете на теле, значит, друг другу? Это в стихах или в рисунках?
1: Угу.
7: Спасибо. И молодым начинающим поэтам, вот что вы посоветуете?
0: Спасибо.
7: Какие изображения? Спасибо.
0: Спасибо. Ну, я думаю, что все-таки железный магистр ответит.
1: Я думаю, как бы ответить поделикатнее, чтобы не обидеть. Понимаете ли, в чем дело? Для меня, как бы, тату, вот, вот это проникновение иголкой в кожу и орошение, значит, подкожного слоя чернилами...
0: Эпидермиса.
1: Да, значит, оно адекватно, ну, как бы это сказать-то поделикатнее, господи, ну, вхождение члена в анальное отверстие мое. Поэтому я вот никогда не позволял над собой таким образом надругиваться. И вот я считаю, что человек татуированный, вот сколько раз в него воткнули вот эту иголочку с чернилом и, значит, эякулировали туда чернила, вот столько раз он и опущен. Вот мне так кажется.
2: Нет.
1: Что, у Добрыни другое мнение. Вот он,
2: да. Это не обязательно так. Если человек просто отсидел некоторое количество времени, значит, он может даже себе нарисовать на груди там храм Кижи.
1: Или портрет Саддама Хусейна, пронзенного стрелой Амура.
2: Вот. Но просто это совершенно другое. Мы занимаемся другими делами, поймите.
0: Да, мы с этим и не спорим. Например, евроремонт делаем, а летом мы ремонтируем дачные участки.
1: Так что наша кожа бела и чиста, как у ангелов. Вот только что крылышек нет за спинами. Но это, я думаю, дело времени, как говорит Григорий. Все идем к могиле, вне зависимости от того, читаем мы словарь ударений русского языка, или мы никогда его в жизни в руки не брали. Да, Костя?
0: Да.
2: Да, но я, кстати, мне кажется, это сама по себе идея интересная. Я не татуирован абсолютно, то есть, но мне кажется, вот эту тему нам не стоит хоронить, нам стоит ее запомнить. Нам стоит к ней вернуться и, может быть, действительно разработать нечто, какие-то идеи.
0: Мы пытались уже, мы писали в Государственную Думу и куда только не писали, чтобы вообще запретить татуировки, как вид вот, украшений и так далее. Вытатуировывать мы предложили в Госдуме только регалии, там, государственные награды. Вот. Причем это должны были, к примеру, генералу, взявшему город, нужно было сделать, скажем, не то, что сейчас там штампованные медали или ордена, которые пошел и своровал, а это вот у него на коже непосредственно принадлежащая ему татуировка за взятие этого города.
1: Человека, как вот в старину, захотят лишать всех рыцарских званий, там...
0: Элементарно. Сдирается кожа еще, да. Или просто...
1: Тогда человек 10 раз подумает, изменять ему родину.
0: Безусловно.
2: А еще лучше было бы, конечно, стихами собственного сочинения испещрять кожу. Вот тогда бы человек 300 раз подумал, прежде чем писать стихи.
0: Так это есть уже, это было у монахов, когда они писали послания, и, так сказать, человек-книга был, то есть тогда не было рукописи, книгописи, вообще писи не было, и вот они все топтались, типа там, закажи, там, дай почитать твой новый роман, ладно, он брал шмараба какого-то, быстренько татуировочку ему хлобысти посылал, тот шел долгие версты и годы в соседнее княжество, то прочитывал, отсылал назад или давал почитать еще кому-нибудь. Человек-роман, человек-стихотворение, это все было. Потом
2: а что у него на мошонке было?
0: Ага.
2: Допустим.
0: Обмошонку нужно было как страничку листать. Это так. Оп. Ну что, да, Григорий, девушка. Я вижу, что по блеску твоих глаз ты как-то вот хочешь это...
2: Я, безусловно, хотел бы... Я так понимаю, эфир близится к концу, да? К концу он близится или не близится он к концу?
0: Вот скажите мне, почему гимназистки и поэты называют друг друга вот по фамилии? Вот я тоже не случайно сейчас сказал Григорьев. Дело в том, что мне довелось познакомиться с... Я все-таки считаю писателя, все-таки с писателем Эдуардом Лимоновым, когда мы как бы знакомились, я ему говорю, дескать, Саша, он так, Лимонов. Вот, надо так же, там, например, ты должен, Вадик, говорить не Вадим, так, Степанцов, Григорьев.
2: Вадим Юрьевич.
0: Добрынин.
2: Андрей Владимирович.
0: Имена отчества, это, как правило, у прозаиков, они очень любят вот...
2: Прозаики это мерзавцы. Воспоминаете, если...
1: Прожженные шельмы.
2: Если я не ошибаюсь, мать Высоцкого писала в своих воспоминаниях, что маленький Высоцкий со всеми пацанами после войны это было, все друг друга называли по фамилии строго.
0: Вот откуда это пошло?
2: Это был признак уважения.
0: А, понятно, понятно.
2: Вот и все.
0: Ну что же тогда, Григорий, зачитайте нам.
2: Стихотворение посвящается, опять же, предстоящей дате, предстоящему нашему великолепному выступлению, нашему незабываемому шоу, нашему аукциону, нашей волосатой женщине, нашим карликам, нашим блестящим стихам, в общем, всему тому, что вы увидите, когда придете 22-го в ЦДЛ. Но недавно был один страшный

0: впились все осколки, девчоночка, в тебя. Лежишь ты в луже крови, сдержать не в силах стон. К твоим губам рыдая, поднес я микрофон. Весь зал тогда услышал, как ты произнесла: «За орден куртуазный, друзья, я умерла». Все в зале зашумели, убийца схвачен был, завистливый писака он по лбу получил. Жаль, жизнь твою, девчонка, не удалось спасти. На нас ты смотришь с неба, девчоночка, прости. Нам жаль, что так случилось, что вдруг ты померла. За нас, за маньеристов, свою жизнь, эх, отдала.
1: И мы обратимся к тем письмам, которые вы нам присылаете. Их очень много. Вот касаемо татуировок. Вадим, своими словами ты оскорбил все движение байкеров. С тобой разберутся. Подпись «Хирург». И еще такое. Господа, давайте подведем черту. Своего рода эпилог, предлагает Руслан. А я предлагаю вот тебе, Вадим, сделать
2: это. Да, я сделаю, значит, ребята. Значит, если вам захочется опустить меня, так сказать, весь орден куртуазных манеристов, вот, сделать так, чтобы мы ответили за свои слова, пожалуйста, приходите 22 декабря в Центральный дом литераторов в 19:00. Начнется празднование 10-летнего юбилея ордена куртуазных манеристов. Вот. Ну, а тем, у кого отсутствует чувство юмора, свойственное данной программе, я бы назвал его несколько таким запредельным чувством юмора. Ну, наверное, все-таки вдвойне стоит посетить орден куртуазных манеристов и усовершенствовать, как говорит Константин Григорьев, усовершенствовать себя посредством усовершенствования своего чувства юмора. Привет.
1: Спасибо.
2: Да не за что.
1: Это должен был сказать, забудь.
2: Это я, это самое, это Леша сказал. Он что-то рояль бросил, а флейту взял.

0: И именно в этот час мы начинаем нашу рубрику, которая нынче станет постоянной, как мы, по крайней мере, рассчитываем, рубрику «Набат железных годиц». И тем, кто вообще уже наслышан о существовании данной рубрики, и тем, кто не знает, я все-таки хочу представить ее ведущего, сиамских близнецов Энджелса и Торшин. Но я сказал ведущего по той причине, что Торшин, в общем-то, сейчас не с нами. То есть он, как бы, в общем-то, и с нами, но реально, если смотреть на вещи, то он не с нами. То есть никаких зубчатых зацепок у него нет. То есть, скажем так, это наглухо шлифованное кольцо, смазанное салом, которое влезает всюду, но при этом абсолютно бесполезно, хотя радует своим блеском и видом. А вот Энджелс находится перед нами. Здравствуй.
1: Добрый вечер, Саша. Ну и, соответственно, все те, кто приникли своими ушными лопастями.
0: И также бедрами. У нас сейчас новая мода бедрами прижиматься. Поэтому ты, наверное, видел огромное количество женщин в коридоре, работниц станции, причем не только
1: наши.
0: Но
1: я поэтому и задержался, потому что пока прошел через весь этот строй, просто невозможно.
0: Это так во время нашей программы они получают позитивную энергию в малый таз.
1: Ничего себе.
0: Вот. Это мое изобретение.
1: А вы куда-нибудь используете эту энергию после?
0: Женщинам это помогает в дальнейшем во время репродуктивной функции, сокращенно РФ.
1: Ну и так как сегодня передача будет о женщинах, то, наверное, этим тоже славлюсь, то, что они здесь скопились в таком количестве.
0: Безусловно. Я...
1: Все-таки выставить столько женщин до 14 этажа на каждом лестничном пролете все-таки много.
0: Вот я думал, ты обратишь внимание все-таки на приемники, а не на женщин. Каждый приемник, к которому прижалась, в общем-то, будущая беременная, в общем-то, своим бедром, он стоит денег.
1: Каждый купит. Я, кстати, заметил, что у них с собой по приемничку.
0: Вот, вот видишь.
1: Но не думал, что они как-то просто... Думал, с плеерами там стоят люди, отдыхают.
0: Нет, это приемники. Я дал мощный анонс во всех СМИ, вот, где написал, что вот возобновляется, дескать, и что снова ты, и мало того, еще сказал им о твоем новом звании магистр любви. Ты знаешь, женщины очень заинтересовались этим, потому что, во-первых, все советы, которые им, жаждущим любви, неги и томной ласки, дают модные бородатые профессора и академики, они, скажем так, универсальны. А универсальный совет — это то же самое, что кольцо блестящее, без шестеренок, смазанное салом. Везде проскакивает, но ни за что не цепляется. То есть практически пользы от него нет. А ты этакая шестерня. Ну, в смысле, тебя вот совет от тебя, он будет ведь где каждый.
1: Ну да, за какую зубку зацепился, туда и поехал.
0: Да. И женщин это очень заинтересовало. Они пришли. Главное, чтобы приемники не испортили.
1: Не, я когда поднялся уже до пятого этажа, ну, я думал, что вот должно где-то кончиться на этаже третьем, там, четвертом. На пятом я уже понял, что это дойдет, скорее всего, до этажа до последнего.
0: Ну, знаю. А ты выше поднимался?
1: Ну, из-за любопытства я еще на этажа два выше пробежался.
0: Там стоят самые мускулистые и бедрастые. Если ты помнишь, мы как-то...
1: Они немножко не в моем вкусе, поэтому я решил не подниматься еще выше. Ну, наблюдая прогрессию в росте этих женщин, так как На самом первом этаже стояли такие, ну, почти дети. Это девочки 9 лет, 10. Ну, конечно, у меня не было.
0: Отсидевшие каждый уже. И, естественно, что здоровья у них никакого нет. Вот. А те, кто молодухи, которые еще, так сказать, без одной ходки, они все наверх, естественно, сползли. И помнишь, мы как-то в программе рассказывали о том, как определить, в каком подъезде длинного дома сломан лифт.
1: Ну, ты знаешь, Саш, я давно не был в России, поэтому мне, наверное, очень тяжело будет вспомнить такие...
0: Ну, я напомню. То есть, значит, смысл в том, что если вы стоите посредине длинного дома и вот смотрите, и из всех подъездов выходят нормальные люди, и вдруг из одного выходят страусоподобные с мощными такими ляжками, у которых ноги явно больше тушки, то это означает, что в этом подъезде не работает лифт, и вот постоянный тренинг по подъему и спуску туда-сюда этой самой тушки, вот, дает такую голенастость девкам, женщинам и даже животным.
1: Я вспомнил. Мы тогда еще критиковали эту статью.
0: Почему мы только не критиковали?
1: Подъемов пешком.
0: Конечно. И показывали, во что превращается живой человек вот после поломки лифта, собственно.
1: Да, тем более вот эта страусовая болезнь, это действительно серьезное заболевание.
0: Безусловно. Потому что потом, вот что происходит? Например, чинит лифт. Естественно, дорвавшиеся до средства этого технического, мы их так между собой ласково зовем «струски», вот, ломятся в эти лифты и уже не получают вот эти их мышцы ляжечные достаточного кровоснабжения, как ранее. И у них происходит, так сказать, эффект раннего целлюлита, сокращенно РЦ. То есть не того целлюлита, который все мы видим, раздеваясь в ванной, а более ужасного. То есть он выглядит не как вот эти пятна, вот, а это такое одно пятно, но во всю частушки.
1: Да, я еще читал статью совсем недавно в английском модном журнале, что вот проблема с этими людьми такая, что они даже не могут летать самолетами, потому что когда идет резкий подъем вверх, у них происходит отток крови в пятке.
0: Целлюлит к их голове. Ну, то есть перемешивается местами.
1: Вот. И когда происходит отек крови, соответственно, можно потерять очень много крови, потому что кожа, не привыкшая к такому сильному давлению в пяточной области, она просто лопается. Вот. Поэтому они, люди, которые хотят рискнуть, они одеваются в специальные одежды, но это только очень богатые люди, болеющие страусовой болезнью, могут себе позволить такие вещи. И эти богатые люди появились, видимо, из-за того, что когда они были начинающими молодыми менеджерами, им приходилось, чтобы не ждать лифта, а вот в этих многоэтажках американских всяких, типа 100 тысяч этажей, им приходилось бегом забегать на самый верхний этаж.
0: Потому что лифт, дабы еще показать усердие даже перед боссом. Да.
1: У них эта страусиная болезнь развивалась вообще очень прогрессивно, и хроническую стадию они получали буквально...
0: Через месяц.
1: Да, 2-3 месяца.
0: А ты знаешь, ведь, извини, что я тебя перебиваю, но я уж поскольку мы так начали об этом рассказывать, это же тема всех, естественно, волнует, и москвичей, и всех людей, которые нас слышат. Даже вот, например, приходит огромное количество писем из Сиэтла к нам, из Ростова-на-Дону нам пишут, из Риги, из Ноябрьска тоже вот написали.
1: Вот из Москвы тут тоже есть, наверное.
0: Из Москвы тоже. Из Москвы тоже даже и приходят.
1: Ты говорил, что мы сегодня живем? Выступаем вообще? Или...
0: Я для этого, как видишь, открыл все окна, поставил телескопы на Арбате, чтобы все за деньги могли смотреть на нас. Да, так вот, эти люди, вот молодые менеджеры, которые, в общем-то, страусятиной этой вот были поражены в течение месяца, естественно, принимали, как и все люди, страдающие данной болезнью, несусветные формы. То есть, значит, жопа, она была гораздо больше, чем тушка. Соответственно, одежда, все вот это сидело достаточно неловко, и поначалу босс, который радовался и говорил, дескать, о, какой мой Джон там бойкий, работник, сотрудник, да, начал напрягаться, что, дескать, что же это такое, срам уже встречает там деловых партнеров, такой человек. И он его сажал за стол и говорил, ты вот выше стола тушку свою нижнюю часть не поднимай, сиди за столом и никуда не ходи. Не понимая того, что мы опять приходим, что вот это смазанное кольцо, к проблеме вот этого целлюлита. Да, то есть практически через тот же месяц, то есть в течение 2 месяцев человек проходил стадию страусовой болезни и стадию страусятного целлюлита.
1: Не знаю, дошла ли до России эта информация, но опять же из этого модного журнала, в рекламных целях я не буду объявлять его название, соответственно, денег они не башляли наши передачи, чтобы мы их тут анонсировали и рассказывали, о чем там пишут. Может, дошла до России такая информация, может, нет, но там я вычитал, что у западных ученых была боязнь, что вот эта страусиная болезнь может развиться настолько высоко, что эти люди потихонечку начнут мутировать и, возможно, даже начнут нести яйца. Или у них начнется какое-то появляться оперение. И На них заведутся браконьеры, которые будут отстреливать их ради страусиновых перьев этих, либо пожирать их яйца вот эти.
0: И в них также могут завести паразиты, естественно.
1: Да, в Америке даже был создан специальный институт, но он развалился только тогда, когда поняли, что это не грозит, потому что человеческая клетка, она защищена уникально, и даже вот СПИД это просто, говорят, придумали. То есть нет такой болезни, а просто придумали, чтобы люди боялись заниматься сексом без презерватива.
0: С кем ни попадя, где попало.
1: И вот эти торговцы презервативов, они специально подсаживают людей на это дело и вкачивают им постоянную информацию о венерических заболеваниях. Опять же, а там всякие средства, лекарства, это же серьезный бизнес.
0: Вот хотелось еще все-таки заглянуть в области, в неисследованной области хирургии. Ведь ты знаешь, вот ты затронул такую серьезную достаточно болезнь, как пяточный потрыск. Сокращенно ПП, ну вот когда их в самолетах там пучат, все знают, что пяточный потрыск нет-нет, да и случается там и сям. И все на нее реагируют как на великую трагедию, к тому же сразу же после пяточного потрыска в трещине образуемой сразу заводятся паразиты, вырастают даже иногда всякие микроорганизмы, и в том числе даже маленькие цивилизации. Бывало, что в пяточной трещине при посредстве микроскопа были обнаружены, в общем-то, и строения, и черти что вообще.
1: Не, ну вообще подъем к небу больше, чем на 5000 уже может породить в себе какую-нибудь цивилизацию. Потому что вокруг нашей планеты
0: столько очень... микробов.
1: Не то, что микробов, это целые, правда, как ты говоришь, это целые цивилизации, конечно, которые ищут момент внедриться в нашу планету. Но так как в небе на 5000 вообще никто не живет, даже там самые богатые люди, скажем так. Так, они могут себе позволить пролетать там иногда.
0: Не, ну еще там летает орел-облачник, но этот он живет в единственном экземпляре. И если раньше он таранил дико всякие самолеты, то сейчас стал пуглив уже и так
1: мало. Ну, он даже, по-моему, занесен в красную книгу.
0: Да, да, то есть я бы даже сказал, в малиновую книгу природы. А ты знаешь, вот многие спрашивают, чем же питается вот орел, вот этот облачник? Вот парашютистами, которые выкидываются из самолета. Бывает, вот мы, например, смотрим на радаре, раз, там произошло, да, вот да. Они выпрыгнули, мы следим за радаром, я раз, даже... исчез, все, куда?
1: Опять же, в том же журнале я читал, что вот эти орлы твои, они бросаются просто на лобовое стекло только для того, чтобы парашютисты сразу начали выпрыгивать.
0: Это причем что? У них даже они же сами тощие, а поскольку там холод дикий у них, то есть размером сам орел, то есть если его взять без перьев, он, ну, как может быть, рука хорошенькой девушки.
1: Но это перед едой.
0: Да.
1: Соответственно, когда он сыт, он может быть размером, ну, наверное...
0: Ну, с телевизором хорошо... такой вот панасоник среднего.
1: Хорошо отшлифованную трубу диаметром 1.3 метра.
0: Да,
1: потому
0: но...
1: что же... Вот
0: но
1: какие...
0: это с перьями.
1: А какие были случаи, даже вот в том же журнале опять же писали, что... Ой, блин. Что как бы считается, что они решили, что Бермудский треугольник начал независимо от погодных условий и так далее перемещаться по планете. Потому что в разных местах находили самолеты, где на борту не было вообще признака человека.
0: А иногда находили людей вот без признака борта. Вот их так и звали беспортовики и направляли в спецприемники вот всякие, где их охранял спецназ, и изучали на тему эпидемии. А потом сдавали на трансплантацию органов.
1: Еще находили или парашюты без парашютистов.
0: Да, и тоже и без бортов. А бывало, находили борты с парашютами и без людей, что вообще загадка, потому что это говорит о быстром перемещении и очень активной деятельности перемещающегося треугольника, что они не успели схватить даже парашюты. Раз и пропали.
1: Да, еще был такой момент, что нашли несколько самолетов, порубленные на кольца. Потому что когда эта птица начинает елозить по салону, она его своим острейшим клювом...
0: И ногтями также вот.
1: Но у нее все ногти выглядят как клюв, только меньше. И, соответственно, вот ее прозорливость в раздёре тушки самолета просто... Даже как-то одни ученые подумали, что как бы нам эту птицу отловить, посадить в клетку и... ею производить кольцевание труб.
0: Ну,
1: нужны кольца, да? Не
0: прецизионное
1: труба,
0: кольцевание, да.
1: Ну, то есть осуществлять некое обрезание труб, что ли. Ну, как-то так это назвать. Вот. Но решили, что сейчас даже очень высокие космические технологии не позволяют построить завод в воздухе.
0: Да.
1: Или
0: да.
1: какой-то пункт по переработке этих труб.
0: А вот сейчас наши радиослушатели все воскликнули. Да есть же простой выход, в общем-то, схватить вот этого орла-облачника. И, ну, мы говорили, что он занесен в малиновую книгу, и, в общем-то, общество защиты вот, всяческих животных просто
1: порвет.
0: Вот
1: в журнале даже да. пишут, что как бы НАТО выделило бригаду самолетов, истребителей, которые постоянно летают за этим облачным орлом, его охраняют и отстреливают всех браконьеров. У них есть приказ
0: Конечно.
1: Стрелять без предупреждения.
0: На поражение.
1: Да, и даже вот говорят, что одна из операций произошла по ошибке вот, в Персидском заливе. Отстреливали какого-то браконьера, и в итоге попали на территорию там какой-то малозначимой страны. На
0: ну, там разруха.
1: Да, и там получилась полностью разруха. Но если страна занимает территорию, там, скажем, 5 километров квадратных.
0: Да, ну такая федерация, или да. как называется, офшорная зона.
1: Да.
0: Сокращенно ОЗЗ.
1: Где стоит один банк, куда все деньги типа скачивают.
0: Да.
1: И...
0: Слушай, а вот смотри, извини, что перебиваюсь, мне тут пришло сообщение такое.
1: Вообще, что у тебя за прибор-то, я даже не знаю.
0: А я что,
1: я давно
0: знаю,
1: в России не был. Там.
0: Тут мне же пишут, я в приборах-то, мне на бумажке все.
1: А, там у тебя но листочки прибор... выпадают, да, какие-то?
0: Да.
1: Здорово. Типа маленький фактик такой, да?
0: Да.
1: Здорово. А он, наверное, переносной еще, да?
0: Ну, я вот не пробовал, потому что сейчас у нас на выходе же обыскивают всех, отбирают не только, что хочешь с эхо Москвы унести, а еще и свое, что принес, ты имеешь в виду.
1: Нет, ну, а ты знаешь, я пришел на передачу, на самом деле, за 8 часов, но хотел подготовиться.
0: И пришел ногой. Я вижу,
1: нет,
0: что ты ногой. Слушай, это
1: здесь...
0: мне нравится, кстати. Вот ты знаешь, я что, я же давно предлагал руководству, давайте сделаем такую дезинфекционную зону, то есть, чтобы вход в студию был, в общем-то, люди входили только ноги, и после того, как дико помоют хлоркой, ну...
1: Боюсь, что порно-продюсеры очень...
0: Заинтересуются.
1: Заинтересуются.
0: Да.
1: Наш, то есть, вообще этот эфир запретят из-за того, что он будет нести в себе какую-то порнографическую подоплеку. Вот, а внизу меня 8 часов продержали, прослушали. У меня же с собой не было ничего, кроме пластинок. Прослушали все пластинки, убедились в том, что они не
0: социально опасны. Нет пропаганды
1: нет
0: войны.
1: Нет информации, которая может взорвать какую-то
0: общественность.
1: Сейчас же придумали компакт-диски, которые несут в себе заранее заложенную информацию о взрыве. И если аппаратура находит эту цифру на компакт-диске, то аппарат самовзрывается, и при том очень серьезно. Дело
0: да.
1: в том, что в радиодеталях содержится...
0: Дикая мощь.
1: Нет, очень большое количество взрывчатых веществ.
0: Да.
1: Об этом никому не говорится, потому что все вот эти вот владельцы всяких компаний, ну, я не буду,
0: ну,
1: опять
0: да,
1: же, называть,
0: да,
1: как они называются.
0: Рекламу, конечно.
1: Вот, ну, в каждой радиодетали мы сидим на большой ядерной бомбе, на самом деле. Тем
0: просто
1: более...
0: в удачное стечение обстоятельств, в удачное время это все может быть, конечно.
1: Вот, эта цифра хранится только у всех президентов по цифре. И если вот они начнут объявлять войну, то начнется уже цифровая война.
0: Конечно.
1: Но
0: конечно.
1: Она, наверное, будет уже четвертая или пятая мировая. Так что нам сначала надо пережить третью,
0: да.
1: а потом мы будем уже говорить.
0: А, восьмой или шестой.
1: Да.
0: Ну так вот, читал, говорит, книгу Абрамзона «Птицеведение». Ни одна порода птиц, указанная вами в книге, не обозначена. Вы либо профаны, не знаю, что это значит профаны, либо отвлекаете народ от праздника, пишет Алексей Комков. Я могу Алексею посоветовать почитать книгу не какого-то дилетанта, а, например, Анастасии Петровны Грудь или профессора Лопнула Евгеньевича Потехи, где гораздо более обширен, в общем-то, обзор. Не только птиц, но также ящеров и змеев.
1: Ну, видно, да, что звонит дилетант уже
0: да.
1: по вопросу. Он
0: да.
1: даже не знает настоящего значения слова «профан».
0: Конечно.
1: Это потому слово состоит
0: из... его не с правильным да. ударением.
1: Да. Дело в том, что слово «профан» состоит из двух корней. Первый корень — это «про», говорящий полностью, сказать его можно, как профессионал. А второе слово говорит «фэн», «фанат». То есть профессиональный фанат.
0: То есть
1: человек который знает,
0: да,
1: о
0: знает
1: том,
0: все профессионально, все. О объекте, который он изучает. Да, так вот, если вернуться к... Кстати, я совершенно забыл. Надо же А основную тему нашей сегодняшней беседы нашим уважаемым радиослушателям как-то напомнить.
1: Все-таки будем, да, ее напоминать?
0: Ну, наверное.
1: Ну, каждый час мы будем ее напоминать, конечно. А там как-нибудь и затронем что-нибудь.
0: Да, да. Значит, тема следующая. Сложности жизни и жизнеобеспечения девушек в возрасте от 17 до 20 лет сегодня наша тема.
1: Нет, Саш, ты немножко загнул все-таки от 12 до 15.
0: Извини, то есть я туда
1: Потому что мы-то с тобой уже почти что в годиках, и не знаем, как существует нынешняя молодежь. Она сдвинулась все назад, и она начала развиваться более раньше, поэтому вот этот курс следует проводить на 3 года раньше. То есть 12, где-то с 12. Ну, все же развиваются по-разному, каждый человек развивается по-разному, и поэтому врач уже скажет... Педиатр, вот его название, я все вспоминал,
0: Скажет, это не ко мне, это к подростковому, вот так скажет.
1: Да, когда он уже поймет, что человек, как еще назвать это, уже вырос из педиатра, из обращения к педиатру, он уже как бы скажет, вы знаете, вам уже надо самим.
0: Да. И... заботиться о себе.
1: А что надо делать самим, многие не знают. И поэтому мы наблюдаем вот этот рост преступности.
0: И именно сегодня тема нашей беседы будет посвящена вот тому, как обеспечить жизнедеятельность и бытовые хорошие условия для девочек в возрасте от 12 до 20 лет все-таки. Ну, давайте чуть-чуть 20 захватим. Ну, поширше сделаем. Не против?
1: А не, я-то вообще, как говорится, мне денег заплатили, я и... Сколько заплатили, значит, 20. Заплатили, значит, 30. Не вопрос. Сколько надо, столько и будет.
0: Но прежде чем мы начнем обсуждать эту тему, все-таки хотелось вернуться к пяточной хирургии. Дело в том, что это очень хитрое...
1: Я понимаю, да. Надо вот к этой теме на самом деле...
0: Серьезно надо подойти.
1: Нет, надо подготовить про то, что мы будем говорить. А вот через пяточную хирургию, я думаю, народ более хорошо воспримет следующую информацию, потому что она более сложная, чем такое понятие, как пяточная хирургия. Потому что то, о чем мы будем говорить дальше, после пяточной хирургии... Это ПХ, по-моему, да?
0: Да, ПХ.
1: А вот, там будет очень серьезный глубокий смысл. И если вы не сможете это понять, боюсь, что у вас может произойти серьезное психологическое нарушение. Это почти то же самое, что полностью разрушить инфраструктуру нашего города.
0: Да, вообще, кстати, я вот о чем хотел сказать. Ведь когда человек понимает, что он что-то не понимает, он порой сходит с ума. Ну вот, то есть начинаются у него признаки беспокойства, то есть он начинает как-то потеть, чувствовать дискомфорт. Особенно это свойственно мужчинам в возрасте от 10 до 70 лет. Вот, дико их пучат, то есть то в хулиганство бросают, то в апатию. А все это происходит лишь от того, что они поняли, что ничего не понимают. Исходя из этого, тут есть два пути борьбы с этим синдромом. Первый путь логичный – это объяснить им все, чего они не понимают. Второй путь, более, может быть, простой и эффективный – это не дать им понять, что они ничего не понимают. Вот вы какого придерживаетесь все-таки, какой версии?
1: Я придерживаюсь той версии, что мужчина – такое создание, которое, если захочет, ну, это же лодыри.
0: Да.
1: Они изначально, даже если взять того же мистера Адама, нахала, скажем так. Стаса, не буду говорить, сразу. Почему я его так называю.
0: Стаса Борща также.
1: Вот, то...
0: Тоже известный экземпляр очень.
1: Многие мужчины, вот, которые заболевают этим заболеванием, они заболевают это только из-за того, что в них есть более страшная болезнь – лень. Все идет оттуда. Если бы он немножко подвигал всеми теми извилинами, так сказать, совершил бы мозговой секс, это так и называется, но вот в том импортном журнале, о котором я постоянно упоминаю.
0: Ты знаешь, как это мозговой секс непостижимым?
1: Ну, это я уже сейчас, мне, кстати, очень сложно. Мне надо срочно подумать, потому что я могу не воспринять эту информацию.
0: Нет, ну подожди, вот после... смотри, дай, ну дай я поясню. Смотри,
1: нет, подожди, есть... сейчас это серьезный процесс.
0: Давай.
1: И действительно, через 5 секунд, может, ты будешь сидеть перед другим человеком, а даже не человеком, а просто перед разрушенной инфраструктурой, скажем так. Так что вот подожди, вот это... А все нормально, теперь можно продолжать, да. Я все понял.
0: Вот насчет секса мозга с явлением, которое ты не понимаешь, это должно быть более... То есть я почему-то хочу сказать,
1: я
0: что
1: понял,
0: если
1: что
0: идти по первому методу, то есть пытаться объяснить человеку то, чего он не понимает, то мы должны, так сказать, попросту говоря, выступить в роли сутенера между явлением, которое он не понимает, и мозгом человека, как фалосом для вот того, чтобы ить вот то, что он не понимает.
1: Саш, я все понял.
0: Нет, если он что-то понимает, он это
1: ну,
0: и не
1: ты
0: хочет.
1: Видишь,
0: ты понимаешь,
1: да? Что
0: да, я вижу. Они-то не понимают ничего. Вот в чем дело. Мы-то должны как-то...
1: Не, подожди, сейчас
0: вот,
1: бы
0: либо
1: уже...
0: убрать это, убрать тоже
1: уже,
0: нельзя.
1: Сейчас бы уже пришел человек, который...
0: сказал, ничего не понимаю.
1: Нет, который ведет здесь рубрику происшествий и сказал, что участились звонки к психологам на данную минуту. И он так и не приходит. Я чувствую, что мужчины или они не слушают эту передачу, либо они уже спят, либо они все понимают.
0: Либо просто не понимают.
1: Но тогда участились бы звонки.
0: Ну, так дело в том, что стыдно же. Вот тут синдром того, что человек что-то не понимает, он бывает двоякий. Либо человек говорит, да я все понимаю. То есть лезет, грубо говоря, в бутылку, есть такое слово. Чуть было не сказал другое слово. Да, вот. Тем самым выступая агрессивно, дескать, я ничего не понимаю, но вы дураки, и то, что я не понимаю, это мое достоинство.
1: И грудь потому,
0: что я
1: вперед.
0: Да, потому что я понимаю.
1: Вот ты видишь, уже есть нарушение инфраструктуры.
0: Есть.
1: Когда грудь выдвигается вперед у мужчины, когда он что-то начинает не понимать, дело в том, что нарушение инфраструктуры начинается с самого главного. А самое главное в человеке это сердце.
0: Да!
1: Потому что сердце без мозга
0: Без мозга, да. Да.
1: Оно может работать.
0: Даже вот... песня такая есть. Сердце безмозглое мое.
1: Да. Отсюда есть выражение безмозглый, да?
0: Конечно.
1: Но это человек сердцем, но без ума.
0: Не, ну в принципе, тут вообще можно сказать, что все, что ниже головы, то безмозглый у человека, поэтому мы именуем это тушкой.
1: Не, ну подожди, только
0: да.
1: Давай
0: мы ученые.
1: Давай мужчин к этому не будем причислять. Сейчас ты не о мужчинах говорил.
0: Конечно, нет. Конечно.
1: Или я чего-то не понимаю.
0: Нет, конечно, нет, да как вам угодно.
1: А, кстати, есть очень серьезное заболевание, непонимание чего-либо. Даже говорят, сейчас на женщинах оно очень сильно распространяется.
0: Так вот из-за этого-то они упираются. То есть, понимаешь, второй синдром, то есть когда вот так агрессивно человек что-то не понимает, мы как-то успокаиваем и, как правило, новокаином усиленный, капельницу.
1: Ну, можно даже милицию вызвать.
0: Да, или просто говоришь, милиция!
1: Да, и он да. Как-то так у него начинает мозг уже работать.
0: В нужном направлении.
1: Да, так как ну, это слово несет в себе такую энергию, которая восстанавливает...
0: Баланс кислотно-щелочной в тушке.
1: Ну, как бы, да, инфраструктура. Да.
0: Вот, но есть же такие, которые ничего не понимают втихую.
1: Вот. Но они в определенных местах, на самом деле, Саш. Но... Они все не понимают, вообще ничего не понимают.
0: Вот, но они и есть самая опасная часть, которые, так сказать, непонимающие тихушники.
1: Да, вот от нас скрывают эту информацию. А я читал в одном модном журнале английском, что целая армия содержится где-то, но никто не знает где. Я не знаю, это планета, сплошные белые пятна. Я, конечно, не бывал на Марсе, что там происходит. Об этом тоже очень много пишут. Но вот, по-моему, наша планета сплошная, опять же, эти цивилизации, которые просачиваются через какие-то маленькие рамки и хотят овладеть нами.
0: Да, да.
1: И вот главное сейчас не заставлять себя понять это, потому что ты будешь понимать, что ты ничего не понимаешь, у тебя может быть развиться вот эта болезнь непонимания.
0: У меня нет.
1: Ну да, вообще-то я забыл.
0: Ну я предлагаю прерваться на
1: музыкальную
0: паузу,
1: да.
0: Да. Ну и, видимо, пришло время нам перейти к основной теме нашей беседы. Это жизнь, проблема обеспечения жизнеобеспечения девушек в возрасте от 15 до 20 лет. То есть молодых...
1: Саш, минуточку, да, опять. У тебя там какой-то листок, что ли, неправильно лежит?
0: Тут сейчас... А, слушай, это же участие в чемпионате по подводному плаванию.
1: Нет, а мы говорим о другом.
0: Все.
1: От 12 до 15.
0: От 12, да, да.
1: А то сейчас многие молодые женщины...
0: Проснутся, скажем, и будут увлеченно слушать, а про них ни слова.
1: Да.
0: И они скажут, ничего не понимаю, начнут потеть, бегать в душу, расходовать ночью воду и электроэнергию, что, собственно, отрицательно скажется на экономике страны.
1: Саш, сегодня ты знаешь, с какой темы я приехал, да, вот это вот как раз от 12 до 15.
0: Ну, она так и... кратко и называется, от 12 до 15.
1: Дело в том, что я не обратил бы внимания на статью эту, вот в этом очень популярном модном журнале английском. Вот, но меня как бы предисловие очень заинтересовало, я решил прочесть, и... После этого я, так как я ее прочитал,
0: извини, все-таки... Извини, пожалуйста. А можно я сейчас, прежде чем мы начнем обсуждать основную тему, вот хочу вопрос тебе задать все-таки, да?
1: Ну, хорошо.
0: Вот да. По утверждению известного психолога Якова Внедренного, он говорит, что все женщины, начиная после 20 лет, опять же, то есть когда они перестают уже быть, попросту говоря, девушками, а становятся женщинами в глобальном смысле этого слова, делятся на два типа. На, ну, как он их называет, значит, махопродольные и махопоперечные. Значит... Махопродольная — это та женщина, которая ради праздника огурцы режет вдоль. А махопоперечная — это та женщина, которая их режет поперек. И вот Внедренный, господин Внедренный, он очень долго ходил по всяким вечеринкам, праздникам, по дням рождения и из уголка так наблюдал за тем, как хозяйки вот занимаются разрезкой длинных предметов. И построил вот такой психологический портрет. У него целое идет огромное количество выводов. Поэтому, то есть, например, маха продольная обладает такими-то чертами характера, маха поперечная такими-то. И вплоть до гороскопического деления, значит, по знакам он их. Вот, но прежде чем я познакомлю наших радиослушателей с выводами господина Внедренного, я бы хотел услышать твое независимое мнение вот, о его мнении.
1: Дело в том, что я слегка был знаком с творчеством профессора Внедренного. Даже, ну, я читал статью о том, что как бы он давал некоторые рекомендации мужчинам, как выбрать себе нужную женщину в жизни. Вот на основе порезки огурцов тех же, да, или какого-либо продольного овоща, вот, он давал многие параметры женщины, которая режет кольцеванием, да,
0: вот, и которые... Ну, кольцеванием это, по-моему, как раз махопоперечная, а продольная,
1: да,
0: это которая...
1: это которая продольная, вот. И он очень много, то есть там порядка 39-40 пунктов, да, где-то пункты. Есть различий в поведении, в повадках, как бы в характере. Ну, внешность, она не очень сильно подчеркивается. Но, допустим, женщины, которые режут продольно, они
0: махопродольно.
1: Более... Махопродольно. Махопродольные женщины, они в своей особенности тем, что они более красивы. Они, ну, их организм сформирован так, что они, ну, красивые. Вот фотомодели 95% это...
0: Махи продольные, да, все-таки.
1: Да. А все-таки более умные женщины.
0: То есть женщины с техническим складом ума, ты хочешь сказать?
1: Не только. Вообще умные женщины, да, если так можно, конечно, сказать. Они вот все-таки... кольцеванием занимаются.
0: То есть махи поперечные.
1: И это очень просто объяснить. Вот порезать огурец вдоль гораздо сложнее и дольше, чем порезать его поперек.
0: А, ну тут получается еще, что в игру вступает, скажем так, обычная трудоспособность, любовь к труду. Потому что, по идее, получается, что маха продольная, она более все-таки трудолюбива, более тщательна, нежели маха поперечная, которая настругала и все. Но с другой стороны, может быть, маха поперечная мозгом обогнила уже машку продольную, маху продольную.
1: Тупость работы,
0: нет,
1: понимаешь?
0: Послушай, тупость работы, да, но смотри, маха продольная. Для нее сам процесс резки, да, длинного овоща доставляет удовольствие. То есть,
1: если... Да тут, Саш, дело не в удовольствии. Так как это все идет из подсознания, все оттуда. Тут дело в том, что умная женщина подсознательно знает, ну, так как роль ее в жизни планеты такова, что она должна создать все условия для мужчины, для творца мира, скажем так. Вот, и поэтому что это за, как говорится, помощник в ячейке в семейной, да, который режет вдоль огурцы, а потом мужчина, как он его засунет вдоль весь огурец, особенно вот эти длинные, когда продают. А кольцевание, оно же как раз соответствует некоторому диаметру среднестатистическому рта.
0: То есть ты все-таки полагаешь...
1: Огурцы обычно бывают длиннее, чем толще.
0: Нет, ну вот смотри, все-таки, например...
1: Это самое главное правило.
0: Нет, ну Яков Внедренный подошел к анализу махи продольной, махи поперечной более глубоко. То есть он смотрел как, что та из них, которая больше спешит, она делает это не потому, чтобы схалявить, а по той причине, что, например, у той же махи продольной, да, у нее более тщательно она это делает, да, но она и не спешит. Значит, она хочет ублажить своего мужа. С другой стороны, получается, что ты сказал, что фото модели, они все махи продольные, да? Исходя из этого, получается противоречие. Все фотомодели заняты исключительно сами собой, как правило. И думать о царе земли нашей, мужчине, в общем-то, и, им как бы и не досуг. А маха поперечная, она скром.
1: Дело в том, что все-таки происходит момент эмансипации, такое слово. Я правильно его сказал?
0: Да.
1: Я давно не был в России. Вот, и поэтому вот та часть людей, женщин, которые уже почувствовала, что они красивые, они могут этим пользоваться, она начала пользоваться этим. Она стала пользоваться, и в основном это одинокие женщины.
0: Но, с другой стороны, по утверждению академика Евгения Капитоновича Складки, вот насильственное проникновение в женщину, скажем так, в женщину поперечного склада, то есть, грубо говоря, по внедренному, да, Машке продленной, эстетике Машки поперечной и наоборот. То есть смешение этих двух эстетик насильственное не приводит к положительным результатам. То есть если вдруг Маха поперечная решила стать Махой продольной неожиданно, и, конечно, она может их резать продольно, да?
1: Да, она все пальцы себе поотрубает.
0: Это во-первых. Но это даже может быть в лучшем случае. А так она разрубит просто все эти узелки, которые связывали ее вот пуповину энергетическую с мамой землей, МЗ сокращенно, понимаешь? То есть она насилует сама себя. Она пытается, грубо говоря, стать совершенно другим существом. Вот о чем.
1: Но это то же самое. Я вот читал, был эксперимент. Посадили животное, насекомое в баночку и выключили свет. Ну, типа, животное такое сидело, насекомое, жук какой-то. Оно такое сидело, ну, темно, да. Ну, облачко какое-нибудь там на солнце налетело или еще что-то. Оно сидит, и вот должен быть день, ну, она всегда жила так, а тут ночь. Но оно такое сидит, не понимает, что происходит. А вот это вот непонимание, оно же тоже в животных-то. Почему очень много истребили животных? Потому что они ничего не понимали, что происходит. То есть почему их убивают, они это не могли понять. Произошло разрушение инфраструктуры. Вот. И оно такое сидит, вот представляешь, вот сейчас я похож даже немножко. А оно так сидит, сидит, а потом бах, и свет включили. А ночь? Оно-то знает, что ночь должна, у нее часики-то есть, она постоянно ночь должна быть. А опять такая сидит, не понимает. То есть такое, оно же насекомое. Нет, такой, жук же. Вот, сидит, смотрит, ничего не понимает. Не, где на самом деле ночь-то? Тут свет включили, я спать хочу. Проходит опять там 12 часов. Опять бах, и свет выключили. Опять ночь. Ну, этот жук, он сидит вот такой же, опять как я такой, не понял. То есть на вторые сутки он начинает бегать по этой банке, в которой постоянно включают и выключают свет. и ничего не понимать. Это говорит о том, что началось разрушение инфраструктуры. Вот эти все конечности начинают делать произвольные движения, потому что уже нарушена связь с центром. Ну, я имею в виду мозг. И животное умирает на третьи сутки. То есть насекомое, именующееся жуком или жуком. А, кстати, жуком написано так вот на объяве было. Ударение, где все стоят, там написано жуком. Лежу. Я уже запутался. Ладно, главное не заострять внимание, понимая я это или не понимая. Это вот самая главная задача, чтобы не заразиться этой ужасной болезнью.
0: Ну, это же то же самое, вот как ты сейчас сказал, то же самое может произойти и с махой продольной, если она решит стать махой
1: поперечной, да. Наоборот.
0: Ну, поэтому эти попытки, но поскольку женщина существовала прямо и читают книги, ты знаешь, я бы вообще запрещал вот к продаже книги таких монстров, ну, с большой буквы, в хорошем смысле, как вот Якова Внедренного. То есть я бы, конечно, может быть, Евгения Капитоновича Складку еще бы печатал как-то, потому что он разрушает все вот концепции Внедренного. Но женщина тоже нужен. Ты же ученый, да, у тебя голова больше, чем у лошади. Ты должен думать о том, что те, о ком ты пишешь, тоже могут это прочитать. И пытаться как-то массовое мнение настроить на то, чтобы разрушить это сложившееся мнение о них. Но то же самое, что, например, все думают, что афроамериканцы воняют, когда потеют. Они сейчас резко все начали применять спецдезодоранты, отчего эта вонь еще больше усугубилась. Они теперь не просто вонючие, они еще и, ну, скажем так, ироничны. То есть над ними еще и смеются. Также здесь, если маха поперечной станет махой продольной, она будет не полноценной махой продольной, а полумахой продольной, смешной, дурной махой продольной. А маха поперечной будет смешной, дурной, это самый полумахой поперечной, махой поперечной, дурной и смешной, понимаешь? А этот пишет ведь тиражи, понимаешь, печатает, скотина.
1: Нет, дело в том, что вот эти богатые рекламодатели, они могут проспонсировать любую дешевую статейку. И сделать ее просто сногсшибательной. Вот знаешь вот эту схему, как люди становятся поп-звездами, да?
0: Да.
1: Ну,
0: да.
1: Всякие группы типа. Ну, и список в интернете можно посмотреть. Вот. А также сейчас и с профессурой.
0: Да.
1: Так, точно так же берутся деньги, вкладываются в обычного Дауна.
0: В имя просто.
1: Да,
0: в
1: просто имя, да. Берется, как говорится, не то что человек, а машина по выполнению просьб разного характера. И ей говорят, вот это надо будет так сказать, а это так. А потом этот профессор поступает по телевидению и говорит, надо кушать либо такую пасту, либо не кушать вот такую. И он говорит это вот так, вот это клево. И ставят печать еще вот обычно.
0: Да.
1: Вот так вот примерно это выглядит. Поэтому модно сейчас делаться такими профессорами. Мне тоже предлагали, но я отказался в силу известного всем интеллекта. Ну и денег мало предложили. Конечно, мог под дурака закосить, чисто лавандоса состричь.
0: А ты знаешь, у нас тоже была такая, знаешь, приходит к нам один из центра такой, говорит, я теперь буду у вас оперировать, у вас полный бардак.
1: Саш, подожди, это у вас пришли или...
0: К нам сюда вот.
1: Нет, к вам сюда, не у тебя лично из центра приходили.
0: Нет, не в эту, нет, в государственную организацию, конечно. В частную мы очень, так сказать, не допускаем. Вот приехал, говорит, я, говорит, буду у вас оперировать, у вас полный бардак и разруха, начал все это делать сам профессор.
1: То есть, типа, про инфраструктуру, наверное, что-то...
0: Да, все как положено. Причем по телевизору постоянно мелькает, как не включишь он. Вот, в результате не справился, уехал, разрушил работу всего отделения. У нас после этого летальность повысилась на 80%. Естественно, списывают, понимаешь, на отделение, про него и никто ни ухом, ни рылом, а он опять вся в центре, то есть забил на нас, понимаешь? Мы полгода мы реанимировались, еле оклемались, сейчас летальность 3%, и тоже совсем без исходня, когда никуда не деться. Но на столе ни одного. Этот же, понимаешь, рука у него тяжелая. Вот все у него нормально, и делает все аккуратно, медленно. Посмотришь, за спиной у него стоишь, пришивает все прям стежок к тишку. Ну, все правильно, да? Через два дня осложнение какое-то. Да, через два дня осложнение, понимаешь? И не понимает человек. Вот есть у нас другой, он зав хозяйством, да? Тот тоже может, все там и режет, и ломает, все. Но он же не лезет, он понимает, что рука тяжелая. А этот не понимает. Вот,
1: у этого и рука, наверное, легче.
0: И так в том-то и дело.
1: Вы, кстати, делали контрольные завесы какие-нибудь?
0: Ну, ты знаешь,
1: вот
0: сейчас...
1: Зря. Вот этого первого надо пустить к махе продольной. На кольцевание просто его отправить.
0: Так профессор.
1: Всего.
0: Профессор,
1: а что профессор?
0: Положено,
1: все эти дешевые профессурщики просто на кольцевание всех.
0: Конечно, конечно. Кстати, вот насчет процедуры взвешивания. Вот ты помнишь раньше, да, как у нас было?
1: Продавщица кладет руку на весы, да. И мясо дороже сразу.
0: Вот, или диспансеризация же была повальная. Все о здоровье заботились. Сейчас что? Сейчас. Разруха, у нас последние весы сломались. Ты вот сейчас подойдешь, да, но на этих весах сотрудники взвешивают то, что украли с других радиостанций. Все, людей взвешивать нельзя.
1: Не, воровство, 40 воровство очень серьезное. Процветает. Я думаю, надо вводить в законе рукоотрубание.
0: Да, или о трансплантации органов. Своровал, отдай почку.
1: Да. Как-то надо все-таки очень мало это спонсирует продажу органов человеческих.
0: Конечно.
1: Поэтому как-то надо это двигать. Вот, видимо, это будет методом хорошим продвинуть.
0: Да, введение этого в закон.
1: Я смотрел по телевизору, очень много не хватает органов донорских.
0: Да и не только.
1: Очень плохо сдают люди свои почки, допустим, желудочки, опять же.
0: Слушай, мы в этот раз, я тебе просто открою страшную, страшную статистику. Мы в этот раз не добрали 20% пуповин. Ты понимаешь, это когда сказать, что в государственном учреждении, в академии, можно сказать, недосдача 20% пуповин. Да скажи это в 73-м году, когда у нас переизбытки были, мы пуповины, понимаешь, на экспорт, куда ни попадет, там, за зерно, там, и... То есть, ну...
1: Раньше с пуповинами, я помню, еще
0: вот.
1: По детству.
0: А сейчас 20%!
1: Мне три раза меняли пуповину, все по структуре клеточек к ним подходило.
0: И все, прикинь, все ведь на халяву. А сейчас каждая пуповина стоит порядка 5 штук уже.
1: А вот в какой конфигурации?
0: Евро или дойчмарки?
1: Что-то в этом духе.
0: Да, вот только вот. Или доллары. Ну, что-то около этого. Главное, 5 выкладываю,
1: да,
0: и все.
1: 5 косарей.
0: Да, и платишь. Понимаешь, результат какой?
1: Ты знаешь, какой случай у меня был? Ну, по бизнесу столкнулся с одним фермером из Америки. Ну, говорю, ну что, типа, договорились, давай там 5 косых приноси, и все, договоримся нормально. Ну, он такой приходит, мне приносит, 5 кос принес. Представляешь, мне... Я вообще в шоке. Говорю, ну ты что творишь-то? Ты вообще за базаром там что-то понимаешь иногда? Или как ты вообще работаешь-то? Ты сколько коз производишь в год-то? Ты что, работаешь, что ли, таким бизнесом? Ну, он там что-то по-американски поговорил, но мы и разошлись.
0: То есть тоже число
1: да,
0: 5.
1: Да, вот надо вообще говорить, что 5.
0: Ну, ты понимаешь, одно дело, что раньше, когда люди говорили, что 5, все как-то понимали. Потом не стали говорить, что 5, же было не модно сказать, типа, дай 5 там того-то, да?
1: И группа сейчас такая появилась, вот. Зарубежная, так что очень сложно.
0: Да, да. А сейчас, когда они определяют, что 5, вот они и несут. И тоже одна
1: сказать,
0: приходит...
1: принеси мне 5, он группа тебе приведет.
0: А мне же в глаза ей смотреть стыдно, тоже, говорит, за пуповиной. Говорит, для тетки своей из Пскова пуповины, говорит, мне... Ну, я-то не могу за свои бабки пуповину ей ставить, понимаешь? Да. Я говорю, ну, уважаемый, 5. Типа, 5 это у нас, типа, стоит. Приносит 5 пуповин маленьких. Я говорю, откуда ты их взяла, пуповины? Это же национальный дефицит бюджета. Сейчас же вообще пуповины, это... Ну, ты знаешь, что сам же...
1: Я же столкнулся, конечно. Мне опять нужно менять, объявить такую цену.
0: Я говорю, откуда
1: я из-за этого и вернулся из Лондона, только потому, что мне нужно поменять ее в России. Это
0: вот раньше дешевле. Раньше мы на экспорт поставляли, так чтобы... кто-то там, чтобы в Лондоне это был дефицит. А сколько мы у них там выкачали всего и нефти, и что не выкачали.
1: Так нефти уже больше нигде нет. Все. А с лесами какая проблема?
0: Так знаешь, овечьи оказались.
1: Овечьи
0: пуповины
1: принесла.
0: Ну а что,
1: как, вживаются нормально?
0: Да они не свежие хотя уже. Я говорю, в каком сарае они у тебя валялись? Вот, пришлось на бумажке писать 5.30 и дальше евро, дойчмарки или доллара. Понимаешь, как? Выводят на тайге. И все, понимаешь, она приходит, типа, чтобы ей жизнь спасли. То есть хочется, чтобы пупок у нее красивый был.
1: Ну да, кому-то узел не нравится. Это вообще
0: что, бред какой
1: бывает,
0: вообще.
1: Да,
0: на что люди не идут ради
1: кому-то
0: красоты?
1: Кому-то хочется, чтобы родинка была в пуповине.
0: А с родинкой пуповины, кстати, уже нам не сдают. Знаешь, вот как появилась вот эта высокая мода, так и перестали нести.
1: Да не, она просто стала стоить других денег, и, видимо, они просто уезжают за границу, сдают там свою пуповину и остаются там жить. Там
0: то есть стоит... можно на эти бабки неплохо года три прожить.
1: Вот, а когда у них берут анкетные данные, вот я последний раз, когда делал американскую визу себе, меня спрашивали, делали фотографии моей пуповины.
0: Ну, правильно, это...
1: Вот, если вдруг я там кому-то задолжаю, меня просто ее вырежут за долги, и все.
0: Ну, это хороший же метод. А ты знаешь, вот что если у них это в законе, то у нас сейчас, вот если раньше, например, какая-то авария на дороге, орали «квартиру отдашь, скотина», то сейчас орут «пуповину вырежу». Это страшнее, да. Потому что реальные случаи были. Приходит без пуповины из ГАИ человек. То есть, говорит, вот имущества нет, квартиру сейчас отбирать как-то не модно, по суду нельзя. Да. А пуповина вроде как вот она...
1: А, кстати, пуповины по суду-то легче отбирать, так как они в пользу государства отходят, а конечно. Там на зерно меняют, а кому-то надо, сейчас, чем-то да. народ.
0: А эти воруют, а у нас недостаточно.
1: А помнишь
0: недостаточно,
1: начало 20%. Какое было? Начало. Вот все думали, появился суперкиллер-маньяк, пуповик его еще звали. Он пуповины только вырезал и бросал. Оказывается, он-то все...
0: Нет, все остальное бросал, пуповины как раз брал.
1: А я как-то не так сказал.
0: Ну, ты сказал, вырезал пуповины и бросал.
1: Ну, правильно.
0: Да.
1: Ну, бросал тушку. Он как
0: тушку
1: отрежет,
0: бросал,
1: ее сразу бросает.
0: Да, тушку бросал. Она потом, тушка-то приходила. Кстати, вот парадокс, да, вот на этом, на пупке вот этом. Кстати, подонок был редкостный, но так помог отечественной медицине. То есть мы же и поднялись, и центр наш поднялся. Вот приходит, говорит, труба, пупка нет, вставляй. Мы раз, там, про трансплантации, то все. И операции эти пошли.
1: Кстати, у меня следственный есть след. Значит, наверное, этот же маньяк издал, его же так не нашли.
0: Да,
1: он, наверное,
0: да.
1: издавал. Вы, может, поднимите накладные. Меня просили расследовать это
0: да.
1: дело.
0: Чего там?
1: Кто вам постоянно сдавал?
0: В каких годах вот?
1: Ну, наверное, это надо брать.
0: Я сейчас
1: даже
0: вот имена, вот отчет у меня же есть на столе на рабочем.
1: Где-то 90-й год, вот уже первые появились mm-hmm. ласточки без пуповины.
0: Так, значит, первый пришел к нам, вот я как сейчас mm-hmm. фамилию помню, Стас Борщ, а первый
1: это
0: человек...
1: Это именно сдавать или...
0: Нет, за пуповиной вырезанной.
1: Нет, вот мне нужен кто сдавал.
0: А, кто сдавал, Лев Рессорский. Вот 15 пуповин, из них две некондиционные, мы их сдали потом по дешевке в Нижний Тагил, там... И таким были рады, потому что приехали демонстрации.
1: Хорошо, как
0: там...
1: вот этот мистер Рисовский часто потом рисовался у вас?
0: Сейчас я посмотрю.
1: Вот это очень важно. Может, он через подставных лиц
0: один,
1: еще делал?
0: Один раз, значит, нагим рисовался.
1: А вы брали какие-нибудь паспортные данные сдающих пуповины?
0: Нет, мы просто мордой ксерокс, вот, и там висит. У нас же другая.
1: Ну, а, может, то есть можно собирать
0: там посмотреть
1: вот всех
0: вот,
1: и
0: в коридоре, которые... Кстати, вот в коридоре у нас висят вот эти вот картины, это все вот, которые доноры пуповин. Тут известная галерея, вот, все доноры почетные, все сдали свои пуповины, потому что многие приходят, спрашивают, что это у вас тут такое прям, а мало кто знает. А...
1: Ну да, это понятно.
0: Кстати, если хотите, можете свою сдать, и мы повесим вашу фотку среди почтенных доноров. Поистрепалась пупа.
1: Не работает, да, поэтому
0: нам
1: я
0: не
1: приехал, чтобы поменять новую, поставить какую-нибудь. Вот, а вообще, почему пошло вот это дело? Дело в том, что ученые выяснили, что от пуповины ни пользы, ни вреда никакого.
0: Вообще никакого. Один вид внешний. А вид внешний, он под рубашкой.
1: Когда раз...
0: Извини, но ты знаешь, что мы сделали еще? Я просто пока что... Люди очень поздно просекли эту фишку, что там ни пользы, ни вреда нету. Один внешний вид. Мы-то что делали? Это у нас было где-то года два, пока Академия художественных наук не предъявила иск. Мы от нее брали это из Академии академиков, которые самые, у которых рука поставлена, как говорится. И вот у доноров, у добровольных, которые без пуповины на этом гладком месте, они создавали искусственный прям пупочек такой аккуратный. Угу. С помощью спецкрасок, спецтатуировки, то есть косметически это выглядело хорошо.
1: Ну, там даже 3D-технологии использовались, насколько я знаю.
0: Конечно, конечно. И голограмма тоже уже вживлялась. Но при этом узнали, они говорят, на что вы используете нашу профессуру. То есть профессура и деньги несовместимы. Профессура
1: да,
0: это чистое просто... знание. Был дикий
1: а
0: скандал.
1: А деньги это чисто деньги.
0: Чисто деньги, чисто бизнес.
1: Дела,
0: да. В общем, отозвали, и наш вот этот салон косметический был прикрыт. Сейчас, правда, мы открыли там вот по вырезанию экстренному аппендицита передвижной пункт ездить по Москве.
1: Ну да, чтобы хоть как-то занять.
0: Хоть как-то денег, чтобы
1: да.
0: нажить, да. А, ну что, так все-таки вернемся к нашей основной теме нашей программы.
1: Да.
0: Называется, напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, тема нашей сегодняшней программы от 12 до 15.
1: Я речь... думал, ты опять ошибешься, уже
0: нет, я уже смотрю нужные бумаги.
1: Вот, статью тут написал Кристофер Джонсон.
0: Да.
1: Ну, может быть, это кому-то что-то скажет. Вот, и что меня поразило...
0: Извини, сейчас, прежде чем мы перейдем к основной теме, я вот о чем хотел сказать. Ты там не видел, вот где был этих людей расчесок. Я тут недавно вычитал, что помимо вот людей зубочисток, которые вылизывают клиентам рот после посещения ресторации, выковыривают из дупл, в общем, куски мяса, которые тебе пытаются захомячить, унести с собой и угощать друзей и соседей.

0: у них слегка нарушается инфраструктура.
1: Они, помню, причесали нашу единственную лысую сотруднику Варвару Ледник, когда они приезжали сюда, в общем, на экскурсию их привозили, ну, показать Москву. Но это тоже понаслышкам, люди-то об этом не знают. Они, значит, сюда пришли, и у них тут рефлекторное движение, значит, руками, то есть почесывать. Ну, люди, гребешки, что поделаешь. И она тут подвернулась, то есть она-то как, она же глупенькая была, царствие небесное. Думала, что на нее-то они как-то рефлекторно не отреагируют. Угу. А им-то по барабану что чесать?
0: Да, у них, ну, вообще...
1: Зачесали до
0: они
1: смерти
0: даже
1: просто.
0: Могут не видеть, есть волосы.
1: Конечно,
0: волосы.
1: Конечно, конечно.
0: То есть причесали именно это... вот характер поката.
1: Да, у нее после этого, в общем-то, лицо оказалось на заднице, так ее они зачесали.
0: До такой степени.
1: Да, представляешь.
0: Ну, а вы провели какой-нибудь...
1: Нет, ну это же гости, гости. Ее уволили просто, сейчас она где-то, да, на вокзале обретается. Ну, а что поделаешь, не можем мы терять лицо радиостанции, когда у нас такая будет.
0: Ну, да,
1: конечно.
0: С такими вот...
1: Конечно, с аномалией, то есть... Я помню лицо одного из наших главных, когда он хотел погладить по щечке, сказать, хорошо работаешь, глядь, а там...
0: Вот. Да, характерная связь, да, я понял.
1: Ну что, тогда, значит, про
0: кстати,
1: больных...
0: Да. Да. Кстати, а я так и не сказал, что меня поразило. Да. Вот предисловие. Сейчас я найду его, минуточку.
1: Да, статья-то еще раз напомню, кто...
0: Статья от 12 до 15. Куда же это предисловие это делось?
1: Слушай, вот пока ты сейчас о предисловии думаешь, вот эти люди все-таки гребешки, их-то кто-то причесывает. Их как-то подставляют друг под друга или они...
0: Нет, дело в том, что они вообще как два отрицательных числа или два положительных. Они не притягиваются друг к другу, они отталкиваются. Даже вот видели такую ситуацию, что один раз разорвало автобус. Потому что один раз случайного автобуса в очень близком расстоянии подошли друг к другу одинаково заряженные люди-гребешки. И... Ой, прости, я сейчас немного...
1: Кстати, вот наши радиослушатели очень по своей наивности думают, что вот продажа происходит там в магазинах, пишут, морские гребешки.
0: Вот. Да, кстати, вот главное, да, надо предупредить, что не надо их покупать, вас никто там, типа, вы спите утром, а там за 10 минут у вас будильничек до вашего просыпания стоит, вы включаете этот будильничек, и эти морские гребешки срываются в вашу голову и начинают вам создавать какие-то модельные прически. Такого не будет. Если вы, конечно, смотрите телевизор и видите все вот эти рекламные передачи про вот эти гребешки-расчески, вот типа... Они обычно идут, ну вот с телевизора торгуют, когда,
1: ну, да,
0: в,
1: да,
0: таких передачах. Вот, то не стоит покупать.
1: Не стоит,
0: на самом деле это все муляж, так как вы будете приходить и говорить, вот мне, я проснулась там, ну такая кокетка приходит, да, я проснулся, а тут, вы знаете, и меня ничего не причувствовано, а я только такая вся лохматая. А они будут говорить, вы знаете, вот у этого вида морских гребешков такой вот стиль. Они в андеграунде причесывают. А вы скажете, а вот где нормальные гребешки? А вы знаете, они стоят там очень много денег.
1: И всего вам нужно... в мире 5 человек, да, из них вот двоих порвало в автобусе, а трое к нам приезжали и зачесали до смерти, в общем-то.
0: Да, но они все разнополюсовые. Дело,
1: безусловно,
0: в том, что сейчас же 3 полюса.
1: А я вот сейчас только понял, они толкутся, мы их тут уже и палками, и башмаками,
0: да,
1: записывали все на интервью.
0: Постоянно.
1: Слипаются, то разлетаются, ужас какой, вот в чем причина.
0: Ну это как бы целый мирок такой.
1: Ну,
0: мир гребешков, даже была статья такая.
1: А, кстати, хороший у них мир. Их всего 5, и до того, как 2 порвало, они же друг друга знали, общались. Причем, заметьте, ни одной девочки нет для гребешка.
0: К этим двум ходят. Не, а раньше девочек-то вообще не было.
1: А.
0: Раньше-то их не было вообще просто. Просто не было такого слова «девочка». Это девочка, это, конечно, особый разговор.
1: Это социальное понятие уже, да.
0: Да. А вообще женщины, как предмет, ну, вообще присутствие женщины на Земле не было. Оно же появилось только за сколько? Вот, по-моему, мужчины без женщин продали все одно, эти биржи замучили. Прожили где-то, знаешь, сколько, я сейчас скажу, полтора века.

0: Вот да, в этот момент на Земле был какой-то стремительный рост эволюции. И вообще, как предполагали ученые, они думали, что гораздо больше не было веков, 7-8 не было женщин.
1: Но там они делились за мнение. Они думали, да, что просто мужчины не могли различать друг друга вот, по половым признакам.
0: Нет,
1: просто
0: тогда
1: не догоняли,
0: вообще не было никаких различий признаков половых. Тогда и слова не было «пол».
1: Вообще, то есть...
0: Не было.
1: Не было.
0: Да, потому что были одни мужчины.
1: Да. Ну, давайте сейчас немножечко пробьемся на музыку, а затем все-таки начнем нашу сегодняшнюю тему, которая
0: я тоже сейчас был,
1: называется
0: в какой-нибудь
1: «От 12
0: музыкальный мир».
1: До 15.
0: Да.
1: И тем многочисленным, которые сегодня только вот очнулись и собираются на работу, я напоминаю, что работа, в общем-то, не в лес, и ей не нужны эти... А, работа не в лес, он сказал, да. В лес только даун, а работа, соответственно, ну, в смысле, в лес внедрился, ты понимаешь, о чем я хочу сказать. В общем-то, поскольку сегодня у всех у них выходной, они и не спят. Их очень многое волнует. Вот уже пока мы тут заседали и слушали отрывок из книги «Новости», рисовали мелками, кстати, тут на специальном куске асфальта повешенном на
0: стену. Да, я его, кстати, заметил. Интересная
1: фишка. Это новое увлечение, да.
0: Можно даже, наверное, деньги на этом зарабатывать, делать
1: асфальтовые доски. Да, мы пускаем людей, чтобы они тут писали мелками.
0: А, кстати, во всем, в принципе, мире-то давным-давно уже все доски асфальтовые.
1: Конечно.
0: Чтобы мелками было удобнее писать.
1: Конечно, и безопаснее это, во-первых, и не портится.
0: Да, они... доска не падает никогда.
1: Не падает, ее вмонтируют в стену просто, и все, пишут. Да вообще какой-то бред, вот да чего это нерационально? Вот какой идиот придумал вот эту учительскую доску, да? Это материал. Дерево вешаешь, да, как-то оформить надо. Во всех модных школах сейчас делают просто стену.
0: Иностранец был, русский бы такого не
1: додумался. Конечно, конечно. Просто остается стена, и на которой пишешь, смываешь.
0: Сделают эту стену полностью сделанную из асфальта. Она сразу на два класса.
1: И шланг такой, которым потом все это смывают, истекает.
0: И внизу водосток, как в мужских туалетах. Вот.
1: Также там около этой стены можно пытать тех, кто шелудив.
0: Да, чтобы пятна крови не оставались на парте
1: тоже
0: или
1: смывать,
0: на полу,
1: да,
0: чтобы они сразу смывались, и учитель, типа, нормальный.
1: Ну и так очень плавно
0: ничего...
1: мы...
0: А, плавно очень.
1: Да, подвели к основной теме нашей беседы.
0: Поразило.
1: Ну да, я тему напомню, это основная тема нашей сегодняшней беседы.
0: Только
1: ради
0: не
1: чем
0: забудь,
1: мы сами...
0: да, да, с каких цифр надо начать.
1: От 12 до 15. Как обеспечить нормальную жизнедеятельность и быт женщин, девушек этого возраста, сегодня расскажет
0: девочек. Хотя, если мы передвинули все, даже можно их уже... Девочки, они все-таки помладше, а вот...
1: Это называется подростки.
0: Да, вот 12 это уже девушки.
1: Да.
0: Вот почему я заострил внимание, я прочитал просто предисловие. Я обычно так листаю журнал, читаю предисловие.
1: Сейчас, извини, пожалуйста, я еще хочу сказать, просто многие наши радиослушатели удивлены сейчас искренне, почему вот такую тему жизненно необходимую населению Москвы, всех областей и других стран мира именно в такое, казалось бы, позднее время так вот мы затрагиваем. Просто именно потому, что вот именно этот контингент от 12 до 15 как раз после трех приходит с пьянок, от друзей, также с блядок, собственно, и усаживается у своих приемников слушать нашу программу. И
0: ну,
1: мы к ним обращаемся.
0: Чистит,
1: да,
0: зубы в это время.
1: Бивни, теперь надо говорить. Зубы ни в коем случае не скажи.
0: Да.
1: Нигде, да. Именно бивни. Ты попробуй какой-нибудь девочке сказать, слушай, ты зубы почистил, а тебе в рожу вцепится. Только бивни.
0: Да.
1: Бивни.
0: Но я сегодня ни с кем про зубы, про бивни ваши не разговаривал. Ты мне, кстати, не вцепишься, ничего. Хотя такая решетка между нами, что... Вряд ли это произойдет.
1: Да, это после того случая, когда тут были побои нанесены гостям.
0: Вообще, ну... Саша, а есть какой-нибудь современный разговорник российский? Мне просто нужно, наверное, его прочесть. Хотя бы у тебя карманного нет никакого, чтобы вдруг я ошибусь завтра, там у меня какой-нибудь гаишник остановится, а ему скажу, что это не по правилам дорожного движения. Ну и все наперекосяк пойдет. Опять посадят на трое суток. Потом, у меня же сейчас прописки нет, меня выселят из Москвы на некоторое время опять. когда-нибудь.
1: Ты знаешь, как с гаишниками лучше всего беседовать? Нужно вылезти, говорить очень тихо, но стараться приблизить свое лицо к его лицу. И так, чтобы из бивни брызгали слюнки.
0: А, вот тогда... Вот,
1: да. Он будет от тебя отходить. Причем делать это нужно в сторону либо проезжей части оживленной, либо в сторону канала какой-то.
0: Но также можно метод, все движение остановить. Ведь когда гаишник будет передвигаться к разделительной полосе центровой, он же будет палочку держать еще в мою сторону.
1: Конечно.
0: Чтобы я в нее упирался, хотя бы чтобы создать. Ведь эта палочка тоже, расчет ее 50 сантиметров был не просто так придуман.
1: Так, именно на слюнный прыжок. На прыжок слюнки.
0: То есть была вычислена среднестатистическая длина падения слюны, и вычислили, что вот именно среднестатистическая — это 50 сантиметров недолета.
1: Ну, кстати, сейчас находятся умельцы, которые уже плюют, в общем, за эту палочку, умудряясь так же тихо говорить, но слюнный побрызг, так называемый дезодорант, в общем-то, он окатывает гаишников.
0: Но некоторыми говорят, некоторые даже и ноздрями умудряются
1: имитировать. Да, да. Некоторые даже стряхивают с волос собакообразно пот, вот просто в сторону гаишника, как вот их спирали.
0: Это, наверное, какие-нибудь особо усердные водители, которые просто потливости.
1: Те, которым не повезло с щелями между бивнями. Ну, у которых зубы голливудские и ровные. Хоть ты не делай, а все равно не вылетит ничего.
0: Да, слюнеотделение происходит только в момент открывания рта.
1: Да. И кстати, наша вот служба по обеспечению безопасности, экологичности и, скажем так, приятственности работы сотрудников ГАИ уже сейчас всерьез думают об увеличении длины палки. И вот мы планируем, что в ближайшее время палка, она, в общем-то, будет...
0: Ее длина возрастет.
1: До ширины проезжей части.
0: То есть гаишники будут такие мужчины-шлагбаумы. Ну или женщины-шлагбаумы, если они поступили в ряды ГИБДД.
1: Ну это, во-первых, оправданно, потому что, представь себе, сколько не останавливается хамов нам, когда вот мы с палочкой выбегаем.
0: А тут
1: выбегаем.
0: Сразу шлагбаумы перекрыли все движение.
1: Против шлагбаума уже.
0: Выдернули, конечно, пару. Будут же такие... электрокары, которые будут ездить по тротуарам, по-моему, даже для них рельсы будут сделаны, и у них такая лапа будет, которая будет дотягиваться до любой части дороги, а тут будут просто выдергиваться нахальные водители вместе со своим автомобилем.
1: Ну, либо это будет происходить через люк. Вообще сейчас мы, Министерство по автотранспорту, планируем внедрять автомобили исключительно с люком, вот, который будет открываться дистанционно с тем, чтобы можно было вот
0: нахальника
1: вынуть за шкибон просто. Будет, конечно.
0: За уши.
1: Ну, мы переходим к нашей основной теме.
0: Давай я прочитаю.
1: Я просто напомню вкратце, как называется тема. Тема называется «От 12 до 15» и посвящена проблемам жизнеобеспечения девушек вот в этом возрасте, молодых, подрастающих, которые вот-вот уже будут. Да.
0: Я прошу сразу прощения то, что я буду запинаться.
1: Можешь
0: или
1: себе оставить.
0: Делать некоторые паузы. Я остатил сейчас.
1: Понял.
0: Дело в том, что она на английском, я буду переводить. Так что...
1: Ну, не только переводить, а еще комментировать.
0: Ну, комментировать — это само собой. Просто здесь очень много умных фраз на английском языке, которые я могу произнести. А перевода конкретно у них нет. Это не то, что сленг, это слова профессуры. Я не помню, как это сейчас на английском языке называется. Ну, не помню. Простите, в следующий раз привезу с собой это слово и вам расскажу о нем. Значит, предисловие.
1: Да.
0: Таково. По многочисленным просьбам наших читателей на содержание и разведение девушек мы остановимся поподробнее.
1: Но это дословный перевод. Именно, нужно сказать, что действительно содержание и разведение. Ведь когда родитель рождает эту девочку,
0: нет,
1: он не понимает, что он завел ее.
0: Понимаешь, меня поразило именно вот эти два слова. Содержание и разведение.
1: Ну, англичане, народ, скажем так, тупой и прямолинейный. Это имеется в виду забота и взращивание по-нашему. Дитяти в черепе, понимаешь?
0: Все равно, понимаешь, если бы это было написано так, я бы не понял о том, о чем эта статья. Потому что именно вот эти слова заставили меня прочитать. Ведь эти все иностранцы, они очень умны. Они, прежде чем написать предложение, они советуются с психологом.
1: Конечно.
0: Какая энергетическая основа у того или иного предложения.
1: Это тебе не Яков внедрённый, безответственный писательшка.
0: Да, я попался на удочку. Ну что, начнем?
1: Да.
0: Ну, тут есть еще одно предисловие, опять же.
1: Любят они вот эти длинные предисловия все.
0: у него, наверное, все-таки очень длинная, и мы все это не засунем в нашу передачу, поэтому я не буду.
1: Ну, правильно, давай сразу, да, ближе сразу к корню.
0: Ну, значит, вот что Кристофер пишет. Так, нет, сначала тоже нельзя. Так, и здесь тоже. Сейчас, минуточку. Ага, вот. Разобраться в тонкостях заботы о женщине
1: и о девочке.
0: Или, ну, ты первый... О девушке.
1: О девушке,
0: вот, да. Все, запомним. Вся студия запоминает ключевое слово. Значит, содержание. Так, так, так. А при заботе о девушке. Ну, я пропустил всю ненужную информацию. При заботе о девушке следует обратить внимание, чистые ли у нее волосы, нормально ли она ходит.
1: Вот тут сразу надо поправиться. Если, значит, стул у нее 3 раза в день, это считается нормальным, по мнению Кристофера, либо вот 1 раз по утрам.
0: Да, дело в том, что от правильного стула вообще зависит очень многое в жизни девушки молодой. Потому что если у нее происходит какая-то беда со стулом, то есть это происходит, ну вот, как Александр заметил, раз по утрам, то значит уже есть какие-то биологические нарушения. Уже нужно срочно бежать, сдавать в Институт продвижения биологии имени Александра Романова, очень известный биолог, и ждать результата. Дело в том, что самое страшное, что все эти результаты получаются только через полгода. И на время, вот это полугодичное, эта девушка помещается в специальный изолятор, чтобы, не дай бог, ее соприкосновение с потусторонней зависимостью как-то отобразилось на других окружающих ее людях, а точнее мужчинах, потому что они очень мягкотелы и восприимчивы к любым женским тонким болезням. Тонкими болезнями я называю те болезни, которые являются чисто женскими болезнями. Поэтому в дальнейшем, пожалуйста, тоже всем запомнить такое слово, как «тонкий». «Тонкий» — это будет означать, что это касается только тех людей, про которых я буду говорить. Ну, я не буду разговаривать о разумности разнообразных фраз, поэтому я буду продолжать дальше. Значит, что пишет мистер Кристофер? Про стул мы рассказали. Так. Надо отметить, что перед заботой о девушке надо присмотреться, насколько прикрыты ее глаза. Ведь девушки очень часто различаются по прикрытости веками глазного яблока.
1: Может быть, тут уважаемый профессор имеет в виду просто необычную выпуклость глазных яблок. В общем-то, это такой базедовую болезнь, отсутствие йода.
0: Это как раз вот это вот неприкрытость. Ну, она немножко зависима от стула.
1: Конечно.
0: Чем он
1: конечно
0: реже, тем больше выпученность.
1: Без он пучит же, конечно.
0: Значит, что у нас тут?
1: Кстати,
0: дальше?
1: Вот заметьте, я нашим радиослушателям, которые собираются заботиться о девушках от 12 до 15, вот какие именно неопознанные моменты затрагивает в своей статье профессор Кристофер.
0: Да? А, ну да. Дальше. Значит, ну, да, тут он пошутил очень хорошо, не буду это.
1: Нет, почему?
0: Ну, нет.
1: Нет, ну что вы, ну давайте
0: наши радиослушатели. Я прям дословно.
1: Да, вы же цитируете, да? Что в этом такого. Пусть люди знают, да, научные труды, которые печатаются там.
0: Хорошо. Ну, это прямо написано так.
1: Безусловно.
0: Вот потом меня не надо будет подавать в суд. Вот так и написано. про веки, да, я сказал. А следующий идет, я перевожу прям дословно, чтобы никаких ко мне придирок. И меня потом не мучили вот эти женщины все оставшиеся, или девушки, как вы их там называете теперь. Нет, Саша, я не могу.
1: Нет. Дайте я посмотрю статью, дайте.
0: Нет, ну вот сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Седьмая строчка после слова «хамство» на русский язык оно переводится.
1: После слова...
0: Большого. Ну ты до семи, что ли, считать не умеешь? Да?
1: Ну, покажи, ткни пальцем-то, я же по-английски-то не сужу. Ага, ну вот... Понял, да, понял. Сейчас я постараюсь перевести сам. Да, так. Угу. Ну почему все? Может быть, это опечатка.
0: Да,
1: но...
0: поперхнулся, я чувствую.
1: Не,
0: да?
1: Я просто простужен. Да, значит, чисто ли у девушки тело, надо посмотреть, хорошо ли она ходит, но это не прикрыто ли, значит...
0: веки, да?
1: Да,
0: вот.
1: Глаза.
0: А следующий, ну, не получается.
1: Нет,
0: же,
1: ну почему,
0: да?
1: Не запашка ли у нее анус калом? Дело в том, что многие девочки в этом возрасте, они за собой...
0: Слишком раскрепощен.
1: Но для американцев это свойственно. Ведь девушка полноценная,
0: это
1: она начинает
0: статья.
1: За собой... Ну какая разница, она по-английски все. Они начинают за собой ухаживать, полноценно и догонять, что, в общем-то, они там как-то вот в плане гигиены непорядок у них, то есть тоже с определенного возраста. И, может быть, эта статья заставит многих посмотреть на себя со стороны.
0: Ну да, вот я думаю, что всем родителям сейчас нужно, ну, может, не сейчас, не стоит будить дитя природы в столь раннее время, а утром разбудить его, соответственно, кормить завтраком и проверить все вот эти четыре момента.
1: Да.
0: Что и как происходит. Вот, потому что все наши педиатры, они слишком искушены в деньгах и зачастую скрывают это, чтобы эта болезнь развивалась, а те доктора, которые лечат уже, им отстегивают всем педиатрам денег.
1: Позвольте кинуть булыжник в ваш огород. Дело
0: хорошо,
1: в том,
0: что не влиться в огород кидаете.
1: Многие вот наши педиатры именно из-за своей такой какой-то скромности обходят стороной ту проблему, о которой так вот открыто пишет наш, в общем-то, вот Кристофер, да?
0: Но пока ее пытаются от нас скрыть, видимо, это будет сенсацией. И меня завтра, возможно, пригласят
1: куда-нибудь, да. Но Кристофер Джонсон, в общем-то, от которого приглашают тоже куда ни попади, он понял, что там, где ни попади, хотят услышать, что попало. Вот. Но не просто, что попало, а что вот такое, что попало из области интересного и реального. Именно поэтому он написал ту строчку, которую почему-то постеснялись перевести. А девушки, многие не знают этого. Вот о том, что нужно обращать внимание. Но они-то ладно. Мы говорим о людях, которые о ней заботятся. Вот не обратил внимания на анус. Все. Считай, попал. Да. Она нездорова.
0: И все. А потом затаскают ее по врачам.
1: Так что вот давайте статью как есть.
0: Ну хорошо, как есть, так есть.
1: Продолжаем.
0: Вот. Часто попадаются крупные девушки с так называемой болезнью линьки. У них выпадают волосы. Вот. Я чуть-чуть... Тут просто очень сложные слова, которых я не знаю. Дело в том, что это происходит у тех девушек, ну, у крупных в основном, которые недоразвиты в маховых и передвижных конечностях.
1: То есть в паховой области.
0: Ну да, все это, ну, наверное, все-таки на русский это будет звучать, которые недоразвиты в суставах.
1: Да.
0: Я это сначала перевожу дословно, да, как это пишется. Вот, но определить по-настоящему болезнь поможет опытный терапевт. Но у нас, видите, это все скрывается, поэтому все очень
1: непросто.
0: Да. Так, что же у нас тут дальше? А, ну вот, значит, если вы, тут и написано, если вы обнаружили какие-то минусы, вот именно, как, ну, что-нибудь из вышеперечисленных четырех пунктов, то девушку следует показать врачу, сдать анализы на патогенную микрофлору. И опять такое слово нехорошее. Сейчас я соберусь. И яйцеглист. Прям так и написано. Имейте в виду, вот как раз я об этом говорил, что у некоторых девушек это заболевание имеет инкубационный период от 1 до 3 месяцев. Вот даже случай. Например, в 30-х годах в Европе вспыхнула эпидемия непонятного заболевания с симптомами гриппа и воспаления легких. Ученые выяснили, что переносчиками заразы были молодые девушки в возрасте от 15 до 17 лет. Но так как возрастной тандем снизился вниз, то у нас это от 12 до 15 уже называется. Так, что тут дальше? Болезнь назвали пситокозом. Девичья лихорадка. Вот. И тут пишется, что мужчины могут заразиться от девушек, болеющих пситокозом, орнитозом. Вот. Откуда идет слово орнитоз? Я сейчас поясню, просто многие могут не знать. В биологическом мире людей, которые изучают птиц, называют орнитологами. Ну, это вот Александру известно, так как он состоит в обществе вышеперечисленном. Ну, я не про перечисленные вот эти пункты, по которым можно определить болезнь. Вот. И так как эта болезнь может произойти на лету, то есть даже мимо проходящий мужчина, не имея никакого контакта с девочкой, вот, он может это произвести на птичьем уровне. Ну, то есть это решили так назвать только из-за того, что это все происходит по воздуху, а по воздуху птицы. Могли, конечно, назвать там как бы самолета ТОС. Ну, потому что самолет тоже летает. Но не назвали, потому что название некрасивое. А тут орнитоз. То есть оно, вот, ну, болезни все называют почти что одинаково, чтобы люди могли запутаться. Ну, чтобы не было самоврачеваний, вот таких вот предметов. А вот именно люди всегда обращались к врачам, все запутали окончательно. Мы вот даже заводим книжечки такие специально, нам дают в поликлинике, когда мы рождаемся, где куда записывают все болезни, чтобы другой врач знал. Потому что мы сами не скажем, чем мы болели. Там болезней-то полно. Ну ладно, это все отступление. Ну вот тут, значит, подзаголовочек такой. А, это журналист вот этому Кристоферу задает вопрос. Существуют какие-то особые сложности в содержании девушек от 12 до 15 лет? Вот, значит, и тут что пишется, что наиболее сложны в содержании девушки, которые употребляют в пищу в основном только вегетарианскую пищу. Дело в том, что они свой организм подвергают насилию, так как происходит отсутствие мясных, ну, вот этих белков всяких и прочей ерунды. Вот. И что же тут дальше происходит? Сейчас посмотрим. Ага, вот если девушка сама не следит за своей внешностью, то ей стоит помочь. Вот тоже такой фактор. Но только не надо это делать грубо, засовывать ее под душ, а просто попросить ее вежливо, иначе с девушкой может произойти какой-нибудь нервный шок. И вы ее устроите, узнаете, я с этим английским все время вставляю слова. Да, нервный шок. Нервный шок может произойти, если вот так вот под воду-то попасть случайно. У меня тоже такое бывает. Я всегда себя готовлю перед тем, как зайти в душ. То есть я провожу сеанс некоторый психологический. И убеждаю себя, что воды не стоит бояться. Значит, вот у меня есть вот такая штучка, да.
1: Ага. Вот, кстати, прошу прощения, но...
0: Ты смотри, какая, оказывается, вещь-то. Рот у женщин растет всю жизнь.
1: Рот?
0: Да. Поэтому в помещении в котором проводят в основном всю жизнь, ну, большее время девушка, стоит регулярно помещать ветки с корой и почками. Чтобы рот принимал равномерное отсчитание. Вот, наверное, видели, косоротые девушки попадаются. Да? Но это все от того, что заботящиеся о них родители вовремя не поставили кору и почки, и ветки.
1: Ну, также печень, легкие и прочие предметы вот такие. Потому что все это благотворно влияет.
0: Смотри,
1: вот,
0: Саша.
1: Почему мы сейчас во всех школах вводим такую как бы, практику, чтобы хотя бы раз в три дня всех детей водить в анатомический театр?
0: Да, серьезно. Да. Давно я не был в России. Вот, еще вызвать ненормальный быстрый рост рта могут нарушения питания и обмена веществ. Так что очень внимательно следите. И срочно надо идти, по-моему, к врачу после этой статьи. Всем родителям, у которых имеются дети в виде девушек. Комната с девушкой должна располагаться так, чтобы одна сторона находилась на солнце, а другая в тени. Ну, не знаю пока, чем это обуславливается. Ну,
1: может быть, чтобы она могла в случае
0: девушки...
1: метаться туда-сюда. Они же любят метаться.
0: Да-да-да. Из них еще пряльщицы хорошие получаются.
1: Да, вентиляторы. В аэропортах мы, бывало, запускаем штук 5 детей, девочек, и вот они бегают друг за другом, обдувая клиентов. Ну, когда ломается кондиционная система из-за терроризма всякого.
0: Я, кстати, был недавно в Объединенных Арабских Эмиратах. Так, не Эмират, а Эмират.
1: Сокращенно
0: ОА. ОА. О, точно. Вот, так там все бегают. Я сначала не понимал, почему, а оказалось, что это бегают наемные поляки. Югославы, ну вот все вот эти, там русские попадаются, ну, те, кто не могут в своей стране заработать, вот они бегают там, ну, также и арабы какие-то малородословные, и оказывается, у них вот такая вентиляция, ну, там же вообще жарко, то есть вот я был там пару недель назад, там плюс 35,
1: да.
0: И это на улице, а в домах там вообще непонятно, что творится. У них-то нет денег на то, чтобы делать какие-то кондиционеры. Там
1: я ставить. Даже знаю, что многие, например, наши туристы, когда приезжают, просто берут.
0: Да, привязывают... на прокат. Там прямо в аэропорте сразу предлагают.
1: Нет, я о другом
0: парочку.
1: Сейчас немножко берут. Берут пачку пельменей, привязывают к веревке и закидывают в дом у аэшника. Вот, через 5 минут вынимают, пельмени готовы уже просто.
0: Ты знаешь, ну, там очень много русской кухни, но я не сталкивался с этим. Видимо, действительно, туда пельмени завезли русские.
1: Конечно, конечно, конечно. Ну,
0: так,
1: что там дальше,
0: да,
1: про
0: что
1: девушек
0: там дальше?
1: У нас?
0: А, ну вот мы сказали, что в тени. Девушки очень боятся сквозняков и резкого перепада температур. То есть нельзя взять, посадить вот так вот девушку от 12 до 15 лет в русскую зиму в самолет.
1: Вот многие наши радиослушатели, и особенно ЦИ, а вот ЦИ особенно, они волнуются, они думают, как, что вот когда идет речь, типа там, например, девушки очень боятся перепада температур. Они думают о том, что это такая не физическая боязнь, а просто для них это как бы вредно. На самом деле, это тут имеется в виду именно физическая боязнь. То есть достаточно ей показать, например, кусок холода, ну, открыть холодильник и морозил, как она может впасть в дикий ужас и получить нервный срыв.
0: Ну, вообще, насколько я знаю, вот по поводу... Многие девушки могут заразиться страшной болезнью клаустрофобия только
1: да.
0: Хотя бы от того, что они увидят открытую морозильную камеру.
1: Конечно, конечно.
0: И
1: или например,
0: сразу...
1: зимой увидят, вот, к примеру, свечи. Ну, свечи тоже их вводят в шок. То есть, когда вокруг холодно, им показывают что-то горячее, у них ужас именно физический. Вот. А так-то им, конечно, по барабану. Ее можно распаренную в снег кинуть или, например, это охлажденную назад в баню. И для здоровья никак, только на нервы отражается.
0: Да, из-за них же придумали все эти русские бани, финские сауны.
1: А, кстати, как твой коневодческий бизнес?
0: Ты знаешь, сейчас, так как открылось очень много ипподромов, вот, продажи улучшились. Вот, я вывел...
1: Новую породу копыт, я слышал, называется пятигузка.
0: Да, пятигузка. Дело в том, что я их решил...
1: Просто многие... Я просто объясню. Пятигузка — это как бы раньше сиамский близнец вот выпускал обычный квартет. То есть так назывался квартет «Конек» он назывался. Четыре копыта в комплекте шли. Вот, то сейчас, знаешь, пятигузка — это вот пятый идет копытца, который, ну, как...
0: Вместо
1: как
0: хвоста.
1: Запаска, да.
0: Вместо
1: то есть вместо хвоста,
0: хвоста
1: прицелен.
0: А дело... Нет, она не как запаска. Она играет очень существенную роль.
1: Ну, ты даже не в курсе технологии.
0: Да. Дело в том, что вы видите, как растут скорости жизни, и спортсмены бегают быстрее. Если взять мировые рекорды 30-летней давности и взять нынешние достижения в Олимпийских играх, очень серьезные результаты. Прыгать стали дальше. Так вот и лошади с конями тоже стали быстрее бегать. Вот. И тормозной копытец был специально придуман, чтобы вовремя их остановить, чтобы они... Дело в том, что когда звучит финальный звук гонга...
1: Рожка. Или выстрела.
0: Вот, то животное, вот именно этот звук, оно теряется. Оно перестает бегать по овалу. И она срывается вперед. И в Англии было затопчено 500 человек. Ну, на различных соревнованиях. После этого только, ну, это было три раза, но вот за три раза затоптали 500 человек. Кони сорвавшиеся. Вот. И после этого закрыли все ипподромы. В то время я очень сильно потерпел, ну, как-то продержался на плаву все это время в бизнесе. Просто решил отложить его на черный день. Потом наступил черный день, мне пришлось достать этот бизнес обратно. И... То есть решили эту проблему, и вот мои тормозные копыта, они пока что самые лучшие тормозные копыта, которые могут
1: всех
0: тормозить.
1: Тормозных копыт.
0: Да, которые могут тормозить. Ну ладно.
1: Да, дальше.
0: Вернемся к нашим коням. Не коням, к девушкам. Господи. Что же это такое? Зачем мне опять про Бога? Ага. Вечером дверь следует не закрывать, а как бы это сказать, ну как бы должна быть дверная штора, чтобы завешивать дверной проем темной шторой, очень темной.
1: У девушки в комнате.
0: Да.
1: Вот. Ну, так если ей, например, там ночью там...
0: Тем самым можно как-то выровнять. Вот, ну, в основном это делается для того, чтобы рот мог принимать правильное очертание. То есть, чтобы он во сне, понимаешь, как это происходит. Вот спит девушка, да, представь?
1: Да.
0: Ну, под одеялом. А тут, честно, представляешь, мне потом с тобой тут что делать. Вот. И вот она лежит на боку. Соответственно, челюсть, как подвижная...
1: Смещена в другой бок.
0: Да, она смещена. И вот от этого появляется косоворот. То есть, конечно, можно обойтись без ткани, но нужен тогда намордничек специальный покупать.
1: Да. А, кстати, многие ставят мисочку сюда, чтобы собирать медузку, и с утра, чтобы девушка опять медузку заглатывала, поскольку большая слюнопотеря за ночь, она, в общем-то, вызывает просто дистрофию утреннюю.
0: Ну, да, вообще слюна, обезвоженный
1: организм.
0: Сокращенно энергетическими потоками обладает.
1: Конечно.
0: Да,
1: поэтому правильно. Ей плюются.
0: Да. Даже в каких-то чукотских народах есть такое поверье, что если ты плюнешь в человека, то ты на него черного дьявола пошлешь. Но на чукотском это звучит как-то по-другому, я уже не помню. Так, что же у нас тут такое еще? Где же... Продолжение-то. А, вот в чем дело, вот в чем дело. Ага. Многие фирмы специализируются на выпуске разнообразных пищевых добавок и водяных и смесей, основанных на воде. Хотя опытные родители предпочитают самостоятельно рассчитывать и составлять пищевой рацион для своих девушек. Господи. В состав качественных девичьих кормов входят... Вот-вот, прям записывайте. Я думаю, вот надо записывать. Угу. Значит, входят зерна злаков. Так, записали. Нет, это звучит не так. Это звучит по-другому. Зерна злаков, запятая, смешанные с медом. Вот. Так. Стоп, опять это не так считается. Это считается так. Зерна злаков, запятая, смешанные с медом, запятая, глюкозой. А дальше тоже. Запятая, животными и растительными жирами, обогащенные йодом и витаминами.
1: Ну, правильно, чтобы не было глазного пуча.
0: Да.
1: Безусловно.
0: Ну и витамины тут зачем-то еще алфавит. А, В, С, Д, Е. Что? И минеральными водами. Что, я не знаю, этот Кристофер или Джонс, как его зовут. Что он нагородил, конечно. Я эту статью в самолете читал.
1: Интересно, у него самого тут дочь есть?
0: Ага. Вот. Также для девушки заготовляются всякие всевозможные вкусные штучки, состоящие опять из меда, орешков. Да, и пиво надо, раз орешки. И сухофруктов. Девушки-гурманы от них просто в восторге. Торчат вот так, сейчас молодежь говорит. Ну, чтобы девушки тоже поняли. Многие родители крупных девушек почему-то почуют своих питомцев колбасой. Ага, вот еще вам. Запятая макаронами, запятая хлебом с молоком и прочей недевичьей едой. Но я объясняю это тем, что все-таки крупную девушку ее действительно нужно подкармливать не только вот какими-то легкими питательными, а и пищей потяжелее. Все-таки ее организм и рот развивания очень сильно должно проявляться. И для этого очень много нужно всякого белка, желтка всякого. Так, что провоцирует у девушек заболевание желудочного кишечного тракта? Вот, оказывается. Но это не вопрос. Это как бы так. Без вопроса просто. А с личной жизнью у девушек как дело-то обстоит? Это опять журналист Кристофер вопрос. Ага. Вот так вот. По половым вопросам таких небольших девушек все довольно просто. Господи, вот оно где идет зарождение это лесбиянок. Любят они друг друга. А, ну вот, да, любят они друг друга. А я хотел дальше читать, тут точку уже стоят. Крупным сложнее.

Дело в том, что очень трудно перевести на русский язык это предложение, поэтому сейчас еще пару секунд, и все будет нормально. С крупными сложнее только потому, что они крупные. И вообще им как бы с личной жизнью должно крупно повезти, чтобы у них было все нормально. Только потому, что они крупные. Вот больше никакого здесь объяснения нет. Вот. Угу. Значит, живут девушки в этой стадии 3 года. Ну, как раз с 12 до 5. Ну, может, с 11,5 до 14,5. Вот. И порой, как и взрослые, имеют в это время достаточно сварливый характер. Могут громко и бурно высказывать свое недовольство. Ну, понятно, да, почему? Вот. Принимать активное участие в семейных спорах. Вот уже наступает вот эта вот прозорливость какая-то. Уже формироваться как-то начинает. И вот поэтому это все происходит. Ага. И вообще вести себя по-хамски. Вот. Вот видишь, где все. Вот это вся молодежь на улицах в виде девушек. Сплошное хамье. Вот. Сегодня видел девушку, хочет есть. Предложил ей 10 рублей, мол, поешь. Она мне говорит: ты че, сука, меня за проститутку держишь? Я так отошел от нее в недоумении. Говорю: а что, в России еще есть этот вид услуг? Она говорит: ты что, вообще, что ли, козел, оборзел? И говорит, там матом, вот еще что характерно на меня. А на вид лет 12-15, где-то вот в этом. Вот все написано. Все написано. Значит так, что ж тут дальше-то? Ага. Вот тут, видимо, в нашей стране это неприменимо. Но вот от особо крикливых и злобных девушек родители стараются избавиться любой ценой. И сдают их в детдома или детские приюты. Вот. И уже заболевших девушек оставляют в интернате навсегда. Некоторые девушки-сироты даже попадают в семьи к врачам клиники. Но это еще не все, поэтому мы можем еще поговорить об этом деле. Значит, что у нас тут пишут? Значит, на сегодняшний день... Вот, допустим, если у вас девушка с родинкой над губой, вот, то ей следует подыскать других родителей. Потому что, видимо, когда при вашем, так сказать, разведении проникла инфекция в виде какой-нибудь богатой родословной, встречаются такие же элементы, то у нее выскакивает вот этот вот губной пупочек, так называемая родинка. Вот. И стоит отказаться от этого ребенка, потому что вы не сможете содержать его. И вам следует... Сейчас есть, вот во всяком случае, в Англии, во Франции, в ОАЭ, потом в США. Там есть телефоны в интернете, их можно в сайте www.girl.com. Можно найти такие телефоны, куда стоит позвонить и отдать в эти семьи своих детей. Вот. Значит, что тут еще можно сказать по этой статье? Наверное, все.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Если, соответственно, у вас возникли какие-то вопросы по только что прозвучавшей статье, можете, соответственно, их задать. Но прежде вот от Стэнли пришло сообщение. Какие прививки и другие меры предосторожности нужно применять, дабы не попасть? Просто вот он пишет. Но дело в том, что сейчас, уважаемый Стэнли, уже не до... скажем так, привередливости. Поэтому что предложат у тебя в поликлинике, то и прививай, потому что могут не предложить ничего. И поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте,
3: уважаемый. Добрый вечер. То есть как у вас? У вас ночь там, да? У вас вечер.
2: У нас ночь.
3: Да. А вас, кстати, случайно не поместили в специальную комнатку, где вот поменяли все освещение, над вами какой-нибудь опыт проводится, потому что у нас-то вечер.
2: Ну, меня выписали уже.
3: А, выписали.
1: Спасибо, ну, спасибо. Это все, что мы хотели узнать у вас насчет комнатки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Александр.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Это Димон из Марина.
1: Привет, Димон, здравствуйте.
2: Кстати, очень хорошую тему вы затронули. Я вообще давно этим занимаюсь. Вот эти...
3: А вы от кого? От Марины, я что-то не раз
2: нет,
3: слышал.
2: Я из Марины.
1: Спасибо, спасибо, Димон. Это такой экскурс географический. Так мы узнали о том, что существует Марина. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Другие не влезут.
1: Здравствуйте.
4: А мой влезет. Пятачок.
3: Ой, мы на телевидение попали. Здорово.
1: Нет.
3: Мультик про пятачка.
1: Это, по-моему, предвыборная речь одного из кандидатов.
3: Хотя, да, мы на пятачок попали.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Меня зовут Мишель.
1: Здравствуйте. Говорите громче.
5: Вопрос моей девушки.
3: Не, подождите, вы говорите в динамик. В динамик, а нужно говорить в микрофон.
5: Так хорошо?
3: Да, да, да, вот уже.
5: Значит, у моей девушки затруднительное положение. У нее, в общем-то, долго ее снижительное... Долгое время нету
1: стула.
5: Цикла.
1: Понятно.
5: Что делать?
3: Ну, тут все очень просто. Вызовите скорую помощь, и вам окажут помощь. Или служба спасения очень хорошо решает эти проблемы.
1: Или обычно мы...
3: Они таких... вызывают это...
1: Мы в таких случаях обычно пугаем просто.
3: Но шаманов не стоит вызывать.
1: А мы просто обычно в таких случаях пугаем.
3: Так.
1: Бывает, что даже цикл начинается у тех, у кого он физиологически не должен быть. У мужчин, у животных, у птиц, даже так у неодушевленных
3: это
1: предметов.
3: Это все, знаешь почему? Потому что вот эти вот большие компании, которые продают всю эту продукцию, начали неправильно давать рекламу.
1: Да. Покупай. Реклама – это вещь предвзятая. Но сегодня мы вроде раскрыли все темы основные. Вот, все, что хотели, рассказали. На все вопросы практически по теме ответили. Сами спросили, чего хотели. Поэтому музыка, видимо, да?
3: Да.

И сегодня воистину великий день. День, как говорится, типа того, что дня рождения, то есть который бывает один раз в году. Вернее, этот день был вчера. Сегодня, вот, понимаете ли, 18-й. Вчера было 17-й. И это, прежде всего, день тех, кто, в общем-то, непосредственно, в общем-то, с деревом, как мужчина с женщиной, как шофер с автомобилем, как зерно с птицей, как Останкинская башня с телевидением, как Ачкиунт ведущий, как баба и ребенок. Конечно же, день работников вот, лесной промышленности. И вы знаете, несмотря на все сложности разрухи, несмотря на то, что, в общем-то, ветры мощно дуют, разрушают, они заготовляют. И именно благодаря им мы наблюдаем, в общем-то, бумагу, газеты, мягкую бумагу мы тоже наблюдаем, поскольку все это происходит, как мы, ученые, их называем, из волос земли мамы, в общем-то, дерева. Да, и сегодня у нас в гостях человек не молодой, но при этом он молодой. Я поясню сразу. У нас в гостях

0: Извините, я простужен. У нас в гостях молодой лис. Не буду
1: Александр
0: больше.
1: Александр Лесоруб. Лесоруб.
0: Да. Молодой лесоруб Егор Юрьевич Твинте. Дело в том, что именно благодаря вот этим жилистым мужским рукам, в общем-то, мы и видим вот этот вал, сбор деревьев постоянно, который происходит. Эта тема скрыта. Мы, в общем-то, все приходим и говорим уже первый там, или восьмой. Значит, к первому нам говорим, нужны тетрадки, умтатлс, и к восьмому, в общем-то, открытки нету. Значит, начинается орать, что что такое, что у нас не валят уже, что у нас вообще происходит? Нет, валят. А вот то, что закупают в Финляндии, это за взятки. То есть, значит, к нему приходит такой фин и говорит, купить. Он говорит, да у нас своя вроде есть. Он говорит, а я вам, в общем-то, подкину десяточку, что штукарька гринца. Тут говорит, ну ладно, тогда контракт заключен. А, ну вот, напротив нас настоящий патриот Егор Юрьевич Твинте. Сын, кстати, финна, но живущий в России. Здравствуйте, Егор Юрьевич.
1: Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Александр.
0: Я хотел бы сразу развеять вот какие-то сомнения наших радиослушателей, касающиеся того, что ваша профессия не престижна. Я вижу, вы принесли с собой вот огромное количество регалий. Вот такие, я сразу поясню для радиослушателей, это вот такие как бы медальки в форме деревьев. Я вижу, тут и кустарники, и вот типа кедры.
1: Вот кедр, да.
0: Вот кедр, блядь. То есть вы, я так знаю, хоть и молодой, но уже весьма заслуженный лесоруб. Каким образом распределяются эти регалии? Что означает этот кедр?
1: Ну, с кедром мы связываем вообще в целом. Если мы берем лес,
0: да,
1: то основное, бы, да. Как вот мать, как отец. Кедр — это...
0: Еще сестры. Вот у них, я знаю, сестра была. Но сестра, она, кстати, извините, что я перебиваю, она же покинула. Ведь мы же знаем огромное количество примеров, когда, например, некое растение, вот там говорят, да, там день города, мы, в общем-то, высадим, да, там деревья. То есть, на самом деле, конечно, происходит высадка их за кольцевую или вообще в лес. Бывает, что наоборот, из леса тащат, что не попадя. В результате мы смотрим, что на садовых участках вдоль кирпичных домов уже растут ахинацеи, в общем-то, пурпурные, а в лесах их нет. Вот эта сестра как бы ушла гулять. То есть ведь говорят, блудный сын, БС сокращенно, а есть еще блудная сестра. Но поскольку сын главнее, поскольку он сексуально опасен, то все время, в общем-то, говорят только о нем. А сестра, она кого-то, ее и нет, сестры. Ну, извините, я волнуюсь.
1: Александр, вы поймите одно, мы лес не сажаем, мы его вырубаем. Это мы разные люди. Есть люди, которые сажают. Это лесники.
0: Он-то егерей.
1: Да. А мы его вырубаем. Есть такая еще фраза, знаете, известная. Лес рубит, щепки летят.
0: Да, совершенно верно. А вот в связи с этим хотелось бы наверняка нашим радиослушателям узнать о ваших взаимоотношениях между вот егерьми, в общем-то, лесниками, он лесорубами.
1: Да ненавижу я их всех.
0: А лес? Как вот твой лес вообще?
1: Лес. И лес ненавижу.
0: А вот скажите, ведь это же нужно очень...
1: Вам нравится, вот вам ваша работа нравится? Вы сидите, у вас все это, вот не знаю, что у вас, как это называется?
0: Вот
1: то, что на голове.
0: Тюбетейка. Ну, это она мне подарок был от казахского президента. Ну, я понимаю. Хорошо, давайте не будем затрагивать неприятную для вас
1: тему. Вот как вы думаете, лес валит.
0: Валит.
1: Такая фраза есть. Лес валит.
0: Да.
1: Как вы себе это представляете сами?
0: Вот, честно говоря, я знаю, что есть, да простит меня Елизавета Вырубка, наш корреспондент «Эхо Москвы» в Чехии. Но, тем не менее, есть, в общем-то, вырубка, и есть просто рубка. Я знаю, вот вырубка – это когда под линию, то есть потом натягивают, и она стоит. А рубка – это когда, насколько я понимаю, не профессионал.
1: Рубка – он колбасы, у него есть рубка. А вырубка – это совсем другое.
0: Ага. А вот...
1: Мы также не только вырубаем. Когда надо будет, мы его и взрываем тоже.
0: То есть подрыв леса. Я,
1: есть,
0: кстати,
1: такой,
0: вот слышал,
1: да,
0: об этом. Дело в том, что вот, если они многовековые, или, например, бывает такое, вот мне Эдуард Холм, в общем-то, правщик пил, он рассказывал, что бывает, не справляешься с потоком, вот пил он тострый, и, в общем-то, лесорубы получаются как бы как без рук. То есть практически что, они бобры, что ли? Там, бывало, что начальник скажет, типа, да идите, грызите, валите, как хотите. Вот. Но это же не дело. Поэтому приходится, видимо, прибегать и к подрыву, да, вот все-таки лесов.
1: Ну, вот наш бригадир Семен Петрович мудрый.
0: Да, я знаю.
1: Вот, он иногда подходит и говорит: Егорка, сходи-ка, завали вон ту сосну. Все, сказал, сделано. Все, иду валить. Ты думаешь, чем ее валят?
0: А падение вот сосны, как вы рассчитываете траекторию? Вот?
1: А я стараюсь, чтобы она обязательно кого-нибудь задела. Потому что это же неинтересно. Ну, упадет сосна, и что? И никого не повредит, ничего. Иной раз рубишь, и валится всякая дрянь сверху.

0: дровосек, как его между собой вы называете, вы почему-то не любите слово лесоруба, а вот именно дровосек. Я дровосек. И вот он подрубил, и в общем она падает, он бежит, что заяц. Вот. Это же кошмарный стресс для психики, сокращенно ДП.
1: Я уже ко всему привык.
0: А вот еще-то такой вопрос. Ведь наверняка многие молодые мамы покупают тетрадку Унтатласа для своего чада, который вот-вот уже скоро ведь первый, затем восьмой, там дальше 23-й, кстати, 9-й. Мы обязательно не минуем. Помню, вот это не относится. Дело, да, так вот, они же, ну, известно, что любой предмет, он передают энергию, да, то есть вот,
1: например... есть такое. Да,
0: вот, например, если
1: когда
0: съесть...
1: ты себя плохо чувствуешь,
0: да.
1: Вот, подходишь к дереву, прислоняешься затылком, то бишь, то для кого что? То есть надо тут определиться, какое дерево ты любишь. То к сосне можно прислониться, оно как-то вытягивает. Вот, один раз я прислонился вот не к тому дереву, и все, труба, колбасила неделю.
0: А то есть,
1: потому что энергия-то от разных деревьев разная энергия, да.
0: А вот если вы, например, вот ненавидите дерево, то есть срубая его, вы же свою...
1: А я когда ненавижу, я, знаете, что я делаю? Я кустарник начинаю вырубать.
0: А, то есть все-таки...
1: Это раздражает иногда, да.
0: То есть вы бережете все-таки, вот, скажем так, энергетическую светлость древесины, из которой затем делают атласы.
1: Да я даже вообще не в курсе. Я просто, мое дело, просто брать ее и валить. А что там дальше, куда она уходит, понятия не имею.
0: А вот скажите, ведь есть же еще такие, ну, замечательные люди, как-то сплавщики. То есть вот вы вроде так вот дровосеки, в общем-то...
1: Ненавижу я их сплавщиков.
0: Вот я тоже, потому что они вроде сел да поехал, ага, на плотике,
1: ага,
0: кататься.
1: Ага, я там полдня пахал, вырубая все это дело, а они раз, и уплыло все мое дело. Куда уплыло?
0: А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, вот ходили такие слухи, ну, правительство тщательно скрывало, что вот, ну, и до сих пор, понятно, в стране еще зарплаты не платят, все такое. А вот, ну, помните, что платили бартером, то есть, например, людям, которые...
1: А у нас кедровыми шишками.
0: Шишками.
1: Когда совсем плохо.
0: И то есть крутись как хочешь. Да. А древесиной не платили, там...
1: Куб... Корой. Корой, угу. Потому что из коры можно, опять же, что сделать? Ну, тут чайку иногда. Очень даже...
0: А, ну, шишки, я понимаю, купят. Вот у нас, например, одна работала на заводе резиновых изделий, так она вот на вокзалах продавала презервативы, чтобы как-то прожить. И брали хорошо, вы знаете, потому что в полцены, то есть. Вот. А, например, куб леса как может продать рядовой дровосек? Или кору? Ну.
1: А бывает, по выходным к нам приезжают туристы, и вот они говорят...
0: Из Японии, наверное.
1: Вот, они, да, откуда только не едут. И они говорят, вот, мне пару кубов бы купить. Ну, мы тихонечко и договоримся с ними.
0: А вот скажите еще, пожалуйста, Егор Юрьевич, как будет вообще правильно сказать, вот, лесорубка или лесорубиха? Это про ваших...
1: Лесовалка.
0: А, лесовалка или, в общем, дровосечиха. Или дровосечка. Дровосекуха можно, видимо. Ну, как вот вы называете своих коллег женского пола по цеху? И работа-то тяжелая. Вот валка, рубка. Ну, подрыв там, понятно, подрыв леса. Это все-таки и ребенок может бомбу подложить туда. А вот она же бабу вот рубит. Вот не было желания подойти и сказать там, гонорея-то, дай топор и срубить за нее. Она же в бушлате, она же мощная и... Я понял, по вашему взгляду. Но, тем не менее, какие вот эти взаимоотношения? Вот у нас, например, есть дети, там сын, радиостанция, вот малышка бродит. То есть так до сих пор не знают, от кого он и кто родил, и так он тут живет. Типа как сын полка. А у вас должно быть, видимо, там сыновья, он, дочери, бригады, причем того...
1: Да все это есть, конечно, есть. Но обычно, как мы делаем, работа, вот, казалось бы, да, вот, срубить дерево. Ну, же не заставишь ее рубить. Попробуй заставь ее рубить.
0: То есть лесорубиху,
1: нет.
0: Да?
1: Они иногда, да. Вот именно они поднимаются наверх и начинают обрубать сверху сучки, потому что многие думают сначала, что-то дерево упало.
0: Кстати,
1: да.
0: Вот извините, меня действительно всегда удивляло. Вот упало, а потом нужно же переворачивать, чтобы обрубить вот это, как мы ее называем, низуху.
1: Есть такое понятие.
0: Да.
1: Вот. Но еще вот многие говорят, не руби под собой сук.
0: Ну, вообще, лучше, наверное, называть женщин.
1: Ну, и так, и так. Угу. Вот. И вот один раз, ну, срубил эта дура сук под собой.
0: А, то есть вот просто

0: попуталась.
1: Попуталась. И чего? И потом мы расхлебывали неделю, мы не могли ее найти.
0: То есть она застряла в ветвях?
1: Она застряла в ветвях.
0: Кедрача вот там. Но я, кстати, знаю, что она была находчива весьма. И вот всю эту неделю, пока вы... А рубить вроде тоже нельзя дерево, потому что упадет, придавит девку. Она была находчива, питалась всю неделю шишками, собственно. Кстати, тут возник такой синдром. Так,
1: да, шишками. Она еще и белку умудрилась поймать. Знаете, такие летяги, которые летают с дерева на дерево. Ну, может, слышали. А белку съела целиком.
0: А я почему-то думал, что она ей накрывалась.
1: Ну, вы окажитесь наверху, просидев там две недели. Там и от дерева потом ничего не осталось. Она всю кору съела.
0: Ну, у нее же дети. Я имею в виду у белки.
1: У белки?
0: Да. А вот, так вот, мало того, у нее же, насколько я знаю, потом такой развился как бы комплекс, да, после этого. Называется шишара. Ну, то есть она без шишек, как без
1: шишара,
0: пирогов.
1: Шишара, шишак.
0: Шишня еще.
1: Шишня,
0: вот. Да. Вот. То есть как без пирогов. Вот всем селом, всей бригадой, я знаю, вот эти ломки вы ей снимали. То есть ни одной шишки. То есть постепенно, знаешь, по минимуму спускали. Вот. Да, она да, да, она да, да, орала, шишек дай. Вот. Ну, сейчас вроде...
1: Ну, потому что человек обезумел.
0: Хорошо, что она на белок не подсела еще. А то бы Greenpeace бы просто был бы в диком вообще, конечно, возмущении. А, кстати, уважаемые, если у вас будут какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю, вы можете звонить. Телефон мы номер вам обязательно напомним несколько позже. Скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а вот чем занимаются лесорубы после ухода на пенсию? Ведь я знаю, что многие, например, бывшие спортсмены, они идут на тренерскую работу, да, военные, в частные охранные агентства там.
1: Как правило, бригадир уходит.
0: А потом... То есть, ну, ведь, так сказать, рубя или подрывая древо, они же вкладывают душу. И потом, выйдя на пенсию, вот я же, ну, вот часто мы видим там человек, например, на Новом Арбате стоит, рубит дерево. Вероятно, это синдром лесоруба.
1: Да, без этого нельзя. Это как женщина.
0: Ну, как женщина.
1: Есть такое тоже вот понятие, мы их иногда называем партизанами леса. Вот они ушли... как бы на пенсию, а остановиться уже не могут.
0: А я вот, кстати...
1: Один раз, кстати, вот был еще случай, елку голубую срубили вот.
0: У Кремля, да.
1: Вот, это вот один из наших.
0: А вот я почему-то считал, что партизанный лес, это вот к Афанасию Коломийцу относится. То есть, вот я поясню для наших радиослушателей, историческая личность, то есть он рубил. Вот, рубил, и в результате, в общем-то, потерялся. То есть вначале как-то не волновались, потому что смотрят, там сосны качаются.
1: Ушел.
0: А по просеке не успели даже догнать.
1: Это как наркотик. Вот он пошел вырубать, и все. И, блин, искали его с собаками, так и...
0: Канул. А вот скажите, а как же он питался-то в этот...
1: Белками.
0: Ага. А вот встреча с местными жителями, вот как они реагируют? Вот, по сути, ведь лес, да, для вот нас, венкийцев, умчукчи, это, в общем-то, мама. А вот как, а тут бах-бах по маме, в общем-то, рубит. Наверное, обстрелы случаются и какие-то вот неприятные эксцессы. Ты им же не объяснишь, что это, дескать, государственный план, что, дескать, объем древесины.
1: А не волнует никого. Это совершенно никого не интересует. Наше дело какое? Валить. Мы берем и валим.
0: А если они там выйдут и грудью?
1: А топор на что?
0: Ага. А вот скажите, пожалуйста, Егор Георгиевич, если, например, ну такой, ну, вопрос, может быть, нескромный, в момент рубки, да, вот, ну, со здоровьем, например, там днище пробьет, там еще как-то, а тут же в бригаде женщины, как вот с санитарными нормами, где, в общем, дровосеки, вон, лесорубы с дровосечками и лесорубками проживают, там электричества нет, ничего нет. Я знаю, что вот Эдуард Холл наш вручную точит, и вообще все вручную. Вот, сколько, иногда может быть, 50 лет он не женат.
1: Почему? Вот, иногда остается... Ты думаешь, что думаешь? Дом еще класть? Зачем? А берлоги? Да, вот. Берлоги зачем?
0: А то есть вот типа земля?
1: Нашел берлогу, если медвежье повезло. Это как трехкомнатная квартира.
0: А вот хотя бы зарплата у вас большая, то есть вот... Ну, вот, например, вот вы сейчас приехали в Москву, видели, у нас тут казино, там люди ездят на этих, на мерседесах, вот, квадратных, модных. Вот как вы на них смотрите? Вот. Ну, ведь...
1: А нам это не надо. Зачем нам? Зачем нам деньги? У нас там все есть.
0: А скажите...
1: Ягоды, грибы, зверья навалом разного.
0: А вот взаимоотношения, кстати, с животными. Ведь, ну, я, кстати, подозреваю, что, вот, так сказать, коломиец, который вот ушел, он все-таки стал жертвой. Но он по жизни был жертвой. То есть он всегда был жертвой, и семья его была жертвой.
1: Мне кажется, он еще жив все-таки, несмотря на что. Сколько времени прошло, я верю, что он еще жив.
0: То есть он,
1: ну, в лесу ты же не потеряешься, что как кажется, лес.
0: Ну, вот, да, вот. А вот есть ли у вас...
1: Был момент один, чтобы его как бы спасти, нужно было даже лес поджечь. Представляешь? А иначе ты, значит, не найдешь.
0: Ну, я знаю, так дети охотятся на ящериц. То есть вот поджигают травку, и ящерица выбегает. И не помогло? Значит, ушел далеко.
1: Потушили, потому что быстро.
0: А, вот это как раз то, что в прошлом году было.
1: Да.
0: Ну, кстати, сейчас можно об этом говорить в открытую, конечно. А так вот, скажите, а часто ли бывает такое, что, скажем, бригада, ну, ведь вы же далеко уходите, вот ушли в лес, да, и идет рубка, унтвал, унтподрыв, и вдруг кончились действительно реально приспособления. Топоры затупились, пообломались, бензин в пилах кончился, да, мины всякие, унттратил тоже на исходе, а план надо сдавать. Какие есть еще подручные средства для рубки и валки, вот?
1: Ну, вообще, мы вертолетом обычно нам доставляют, если вот такое случается.
0: То есть с большой земли.
1: Да. Ну,
0: а если вертолет не пришел?
1: Кукуй тогда, сиди, кукуй.
0: Ага.
1: А вы думаете, что мы бобры, что ли, зубами?
0: Нет. Нет, я, конечно, так не думаю, я вот и удивлялся. А скажите, вот был ли так, ну, такие моменты, когда вы... Ну, например, в силу потери там членов, ну, я имею в виду вашей бригады, вот как-то с коломийцем брали к себе пополнение из местных жителей, из заблудших, в общем-то, охотников. Ведь они же тоже блуждают. Ведь тайга, на самом деле, это как кишечник.
1: Правильно,
0: то есть
1: правильно.
0: Своя флора и фауна, да. А вдруг какой-нибудь раз глистик да проскользнет. А глистик это и есть охотник заблудший. Это же живой, живая масса. И в лесу себя...
1: Берем. И охотников заблудившихся берем, всех берем.
0: Да. И они тоже валят.
1: А куда деваться? Правда, с ними всегда очень сложно. Тупые. Это же искусство. Лес валить. Искусство.
0: Ну, я знаю, что вы сегодня вот прям в прямом эфире срубите. И я вот вижу специально, то есть мы для вас, вот руководство, лично вот главный редактор закапывал вот каткой и, в общем-то, ствол. Ну, я имею в виду деревянный. И вот сегодня мы, наверное, услышим, и некоторые даже увидят победителя нашего прошлогоднего конкурса. Вот... касающегося ловля мух, морщины лобные, вот они все пришли, вот эти люди, да, и они посмотрят на показательную рубку леса. Вот скажите, пожалуйста, вы как профессионал, да, не испытываете ли чувство горечи, глядя на то, как какой-нибудь городской разухабистый молодчик, при, значит, будучи гостя в деревне, в подмосковной или на даче, оголившись по пояс и потрясая голдой, рубит дровишки, даже помогает.
1: Да он не соображает, что он делает.
0: Ну, если... Его движение, наверное...
1: Конечно, вот конечно. Этим заниматься только профессионалы могут.
0: Вот бытует такое мнение, что, в общем-то, головешку, ее нужно рубить с одного раза. Я знаю, что профессионал никогда не будет рубить с одного раза. Вот за сколько, так сказать, рубков, ну, вы расщепляете среднего диаметра и средней высоты поленца, ну, по норме, колуном?
1: 50.
0: А чем это вызвано? Вот все равно же и топить, или там как-то такая кора.
1: А это я даже не знаю, это еще от деда осталось.
0: То есть традиция,
1: да,
0: определенная.
1: Да.
0: Угу. А вот так называемый древесный жемчуг доводилось ли вам добывать?
1: А как же, древесный жемчуг? А вы знаете, что это такое древесный жемчуг?
0: Ну, я вот о нем слышал. То есть многие путают это с янтарем, но это совершенно, насколько я знаю, другое.
1: Ну, это маленькие такие шарики.
0: Да, вот я ни разу не видел. Но они, я знаю, бешеного прайса стоят.
1: Правильно. Потому что это же, это знаете что?
0: Нет.
1: Ну, сами подумайте, когда вы идете по лесу, и вдруг видите кучку этого жемчуга.
0: Ага.
1: И вы начинаете его вставать в карманы,
0: А скажите, может быть, вот...
1: Вам никогда на ум не приходило, что это такое?
0: Нет, нет, я даже не думал. Но это же, видимо, производные какого-нибудь такого животного все-таки эксклюзивного, которое питается определенной травой в определенном месте, с определенной кислотностью желудка. Поскольку, например, если мы тут подберем, значит, вот, так сказать, городской асфальтовый жемчуг от какого-нибудь кобелька беспризорного, такого эффекта не будет, как от древесного.
1: Конечно, нет.
0: А может быть, это вообще птица? Или все-таки нет?
1: Нет, мне кажется, это там это зверь.
0: Я знаю, что пытались некоторые лаборатории, ну, в частности, такая лаборатория называлась ДОХВ, вот, она пыталась искусственно заселять добровольцев в ту зону, где вот млекопитающие питаются, и затем, ну, чтобы они ели то же самое, и затем, в общем-то, в лабораторных условиях заставлять их производить, вот, так сказать, древесный жемчуг. Кстати, древесный — это не то, что он в древесине, как подумали многие непрофессионалы, это то, что он в лесу. Потому что, говорит, лесной жемчуг — это неправильно. Есть там лесные ягоды, лесной орех. Ну, неправильно. Древесный жемчуг так и проходит по сводкам вот Международного валютного фонда. Да. Ничего не получилось. То есть, в принципе, это, конечно же, наверное...
1: Да бог с ним, с этим жемчугом.
0: Да, в общем, да.
1: Вы в снежный человек верите?
0: Ну...
1: Есть, я видел. Видел, когда я один раз...
0: А где это было территориально? Вы же валите где ни попадя, куда пошлют сегодня, как говорится, там.
1: На Эльбрусе, вот он водится. На Эльбрусе. Когда мне наш Семен Петрович послал валить, я ушел.
0: Ну, валя или просто вот статично?
1: Статично.
0: Не рубя. Как же... Будьте здоровы. Да, и что?
1: И попал мне человек снежный в лоб шишкой. Это они думают, что вот это, знаешь, вот, что это некая обезьяна.
0: Да я, кстати, тоже думаю, потому что это обычно обезьяны кидаются в...
1: А они по деревьям же скачут.
0: Кто?
1: Снежные люди.
0: Вот, он же и кидает.
1: Поэтому его не могут найти внизу.
0: А бабы его тоже? Скачет, но... Это,
1: ну, наверное, не знаю. Мне кажется,
0: но он один был, или, может, как вы его прям...
1: Самец.
0: Ну, а вы как? А вы что, извините?
1: Я сначала обалдел. Стрём такой прошел по всему телу прямо.
0: Ага.
1: Ну, представишь, такой... Он кажется... Все думают, он здоровый, но маленький он. Маленький.
0: Рыженький?
1: Нет, это вы с белкой путаете.
0: А, извините.
1: Нет, но он на хомячка похож чем-то.
0: Ну, вот... То есть, ну, большого, я прям как-то что-то и не верю.
1: Ну, вот. Представьте, хомячок на двух лапках.
0: Извините, я очень болею. А, ну, он на большого, ну, типа собаку?
1: Ну, нет,
0: Может, это поменьше, подросток
1: типа
0: был?
1: Типа кошки он по размерам. Знаешь, как жутко кричат? Когда-нибудь слышали крик павлина?
0: Ну, я представляю...
1: Вот в фильмах, когда вот показывают...
0: А вот а крик-то зачем? То есть, что он выражал этим криком вот по отношению к непосредственно...
1: Мне кажется, радость.
0: А шишки-то зачем кинул? Или это, может, подарок был, дескать, гостю леса от обитателей леса?
1: Это чтобы на него внимание обратили, наверное.
0: А так вот, а скажите, как вы все-таки думаете, может, он правда подросток? Потому что вот как рисуют снежного человека в дальнейшем СЧ, вот он все-таки... Ну, такая крупная особь, по 2 метра, он мохнатый.
1: Это так принято, они так думают, они не видели же его. Он маленький, типа хомячка.
0: Угу.
1: Ну, доходит размер до кошки, как я сказал.
0: Ну да.
1: Но вот этот был молодой.
0: А вот разумный взгляд или как тоже?
1: Безумный у него взгляд.
0: То есть наглухо?
1: Наглухо.
0: А может быть, там какое-то вредное производство или он что-то съел? Ну как вот, если вот он так безумный взгляд, как же у него координации движений хватило, чтобы прямо точно-точно в вас попасть?
1: Мне кажется, это случайно просто произошло. Он не хотел, наверное, это, но попал.
0: А вот как вы думаете, в связи с этим, может быть, это с его стороны было предупреждение товарищам? То есть, может, он там был не один, так а
1: вот
0: стадо?
1: Вот я оттуда сразу... Стадо там было. Стадо. Что-то и дело.
0: И все вот с хомячка. Ну, как хомячок.
1: Ну, они гроздями так вот.
0: Гроздь. Ну,
1: висят гроздями.
0: А вот ушные раковины у них как?
1: А их нету.
0: То есть просто дыры.
1: Да.
0: Но, в принципе, правильно, зачем ушные раковины? Так, а вот вы товарищи это позвали туда, или это как раз было тогда, когда вот вы тоже заблудились, и вас потом огнем?
1: Да.
0: А вот скажите, что чувствует заблудившийся лесоруб, когда из благих, в общем-то, намерений производится поджог леса в засушливое время? Ну, естественно, по официальным сведениям, это как бы лесные пожары, а на самом деле операция по спасению... Я очень волнуюсь по спасению лесоруба, который самостоятельно не может вот... Вроде намерения благие там, вот, а... Ну, что чувствует человек в этот момент? Ведь хочешь, не хочешь, выйдешь. Если никакой норы нет, а, как правило, ведь вот всякие, в общем-то, лесные твари и прочее, они же тоже не полные дурни, естественно, куда прятаться? Либо в озеро, если оно таковое есть, либо в лужу, чтобы тебя огонь обошел. То есть вот бежишь ты с топором, топор нельзя бросить. Это как у красноармейца винтовка, да, или как, да, у мента Макаров, да? Вот, как у гаишника палка какого.
1: Ну, нужно, это вынужденно.
0: Конечно.
1: Это вот я, вот, и тут вот бежишь, вы меня спросили, я вам отвечаю, да, это вот, а иначе как ты достанешь?
0: Вот бежишь, тащишь за собой, знаешь, что этот предмет, типа вот пилу, уже огонь подступает, да, вот раз лужа, думаешь, сейчас пережду, прыг, а там, в общем-то, уже вот тот хомячок сидит, или там, в общем-то, медведь, ну, мало ли что, птица какая-нибудь. Ты дальше, раз, там дырка, там нора, то есть, а залезаешь, там лис, к примеру, вот. Как вам удалось? Я же знаю, что вы тоже не вышли, и, в общем-то, было много сожжено, то есть даже лесные массивы так выиграли основательно. Вот.
1: Не, ну вообще это мы скрываем, это, когда, ну, когда пожигаем. Ну, есть... ну, валим на молнии.
0: Да, на туристов.
1: То есть это знают те люди, которые это делают. Они это знают, для чего это все делается.
0: Ну, я так понял, вы не хотите говорить вот эти хитрости, как вот удается скрыться в момент лесного пожара, вот, и не выйти.
1: Нет, не хочу.
0: А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, в принципе, вот, ну, раз мы перешли к такой теме, да, вот тема спасения заблудшего лесоруба посредством выгона его из леса, методом поджога данного леса, лесного массива. Ведь после поджога остается огромное количество вот так называемого огняка. Или суховея.
1: Суховея.
0: И, как правило, вот суховей, его оставляют стоять и не рубят. Хотя, в принципе, взял женщин, их много очень сейчас. Валиться он будет легко, он сухой, уперся, свалил. Угли обтесал, продал в универсамах новым русским скамьи. Ну, а на что же он простаивает? Ну, вот он же стоит и...
1: А что с ним будет? С ним же ничего не будет.
0: А бывало такое, что вот он снова зацветал?
1: Бывало.
0: А скажите, пожалуйста, вас не обижают, когда в центральных средствах массовой информации вот вас, вашего брата, вот, Витеньку Твинте, называют эпиляторами мамы Земли? Ну вот вроде как... Вроде как вот...
1: Нет, так оно и есть, так, на самом деле. Если так это посмотреть, то где-то да, так и можно назвать. Нет, мне это не обидно.
0: А скажите, вот почему Государственная Дума не утвердила все-таки вот ваше предложение, я знаю, оно было вынесено, и, в общем-то, обсуждали они о том, чтобы рубить не все деревья, а вот только макушки, а потом давать снова им расти?
1: Черт его знает. Мы валим, наше дело какое. Мы просто валим и все. Мы не думаем там. А вот... они тем более ничего не думают.
0: Скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, вот ваши дети, вот все пятеро, и мы продолжаем беседу с гостем нашей сегодняшней программы. А вся программа, как вы поняли, сегодня посвящена работникам и, конечно же, работницам лесной промышленности. Сегодня у нас в гостях лесоруб Егор Юрьевич Твинте. Скажите, Егор Юрьевич, ну все-таки вот все вот ваши пятеро детей, каким вы видите их будущее? Ведь практически ваша жизнь, она может сравниться разве что с жизнью военного, которого там полнедели в одном гарнизоне, полнедели в другом, постоянные переезды. И я даже вижу, что у ваших детей, несмотря на их юный возраст, уже мощные бороды растут.
1: Нет, все правильно вы сравнили. Вот даже если взять моего самого младшего, Алешку, вот фотографию я вам показывал.
0: Да-да-да.
1: Вот. Стремится все смотреть за отцом, помогает.
0: Я еще его принял за дедушку, потому что мальчику 13 лет, а борода уже большая. Кстати, чем это обусловлено? Может быть, воздух, вот такая пышная растительность на детях вот лесорубов. Может быть, от того, что вы проводите все время в лесу, где озон, и все такое, экология.
1: Нет, нет. Бороды, они спасают от облепливания мухами. Потому что, когда наступает период размножения у животных,
0: да-да-да,
1: лесной, вот.
0: У насекомых.
1: У насекомых, да. Вот. И для того, чтобы мухи не мешали тебе, вот, для этого, от этого спасает борода.
0: А вот скажите, ведь бытует мнение у людей, так сказать, неискушенных в вопросах, в общем-то, леса Рубалова и Повалки, он подрыва, что спасают москитные сетки, что все современные, в общем-то, лесорубы...
1: Да нифига ничего не спасают. Зачем? Это мешает.
0: То есть мешает видеть?
1: А видеть? Ничего же не увидишь нифига.
0: А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, ведь вот практически как валили 30 лет, так валят и сейчас. Ну, пришла на помощь вот пила дружбы, да тупой тротил, да? А как вы считаете, вот если посмотреть в перспективу, как вы видите себе инструмент будущего, с помощью которого можно валить? Что бы это вот могло быть?
1: Ведь, я думаю, вернемся, да, все-таки вот топор. Берете топор?
0: Да, да, да.
1: Топор будет с двумя лезвиями.
0: Вот как у стрельцов алебарда.
1: Вот, да-да-да-да-да. Так удобно.
0: То есть можно встать между двух древ и при замахе
1: сразу
0: ударить...
1: Сразу по двум.
0: Ага. Тут еще нужно сказать нашим уважаемым радиослушателям, что, конечно же, могут сейчас посыпаться предложения непрофессионалов, людей, скажем так, неискушенных в этом, что, дескать, нужно будет комбайн целиком механизировать. Поймите, что валка и вырубка – это очень точное дело. И машина там, в общем-то, никак не заменит человека с его расчетом и с его, так скажем, непосредственным определением и визуализацией данной местности. Поскольку, к примеру, какая бы машина сложная ни была, представим, холм, вот она срубила и покатила с холма, а там уже кустарник, а у нее же тикает, а кустарник тикает как дерево. А потом скажут, что это такое. Сам бухгалтер не пойдет. Кстати, вот что касаемо учета, я понимаю, что этот вопрос вам задавали на многих радиостанциях. Вот недавно вы, в общем-то, были и в итогах, и где бы только ни были вы. И везде вам задавали этот вопрос.
1: Я знаю, что вы хотите спросить. Сколько я получаю за, грубо говоря, за вал деревьев?
0: Нет, да? Я просто хотел спросить, сколько вы всего деревьев в своей жизни завалили.
1: А вы видите, на петличке у меня вот, вот такие шашечки? Вот посчитайте.
0: Ну, это ж невозможно сосчитать.
1: Вот так вот.
0: Если вы говорите, что это петличка, то там просто жилетка в шашечках.
1: Да.
0: Ну, а вы-то сами так хотя бы навскидку. И как, кстати, вообще производится в лесу, вот в момент страды, так сказать, лесоуборочной страды, производится учет? То есть... Календарик плохо, зарубки, то есть вся пила скорее развалится, если зарубки делать. Как вы вот... Ведь товарищи, они могут на слово не поверить. То есть, например, там собираются потом у лесорубного костра.
1: А по пенькам?
0: То есть метите пеньки?
1: Да, да, метим пеньки.
0: А скажите, а нет ли такого, что ну какой-нибудь
1: вот
0: недоброс...
1: Я у себя отмечаю. Да. ТВ, пишу, ТВ.
0: А, то есть, а чем пишете?
1: А ножик, видите, у меня какой?
0: О, все, вижу, да, она. А вот не было ли такого, что, ну, знаете, люди, в общем-то, все в большинстве своем немножко завистливые, что какой-нибудь там молодой, неопытный новачок, новичок этот, в общем-то, попытается вот срезать вашу аббревиатуру и написать свою, чтобы, в общем-то...
1: А ловили таких?
0: И что-то с ними делали. Как вообще лесорубы обходятся с нечестными, вот с людьми?
1: А мы... Вот поймали одного такого, да, засранца.
0: Да.
1: Вот. И как на горох, коленями на шишке.
0: И на сколько?
1: месяц. Попробуй так поставить.
0: Ну что ж, когда я представляю. А скажите, пожалуйста, правда ли, что все-таки все лесорубы имеют, так сказать, в кармане НЗ, неприкосновенный запас, на случай вот такого ухода, чтобы продержаться до момента поджога леса с целью, в общем-то, вот, отлова дальнейшего обезумевшего дровосека, и что вроде бы как там, в общем-то, кусок сырой оленины вам положен? Я...
1: Нет, все не так. Берем сухари с собой.
0: Так.
1: Вот. Пару белок. Сушим белок. Пару белок. Mm-hmm. Ну, а там дальше, ну, там, кора, я же рассказывал. Кору отварим, как
0: чай. То есть чай, практически пьем, люди леса.
1: Едим мох.
0: Сокращал. Вот, кстати, мох, да-да. Сразу же у многих наших радиослушателей, особенно радиослушательниц пожилого возраста, встает вопрос... насчет вот неадекватного поведения людей в лесу. То есть вот у нас тут недавно был в программе грибник профессиональный, вот сейчас вот тут вы лесоруб профессиональный. Ведь бытует мнение, что лесорубы — это такие пьяницы, выпил бутылку водки и пошел рубать, как это самое, как богатырь Никита Трехпалый, в общем-то, хана Батыя. На самом деле я знаю, что у вас вот, так сказать, внутренний такой сухой закон на тему порубки, потому что бывали и схватки, в общем-то, с пьяных глаз между вот... Ну, один с одной стороны прорубает, другой с другой, встретились, глаза у обоих залиты, вот, а давай друг другу, в общем-то, это, да.
1: А здесь вы... Да, бывает вот, такое, да, бывает.
0: Как вообще...
1: Ну, как, вот, на топорах сначала начинаем выяснять.
0: Нет, я имею в виду, как удается вот соблюдать сухой закон, вот.
1: Нет, сначала да. Мы, когда вот валим...
0: Да-да-да.
1: 50 деревьев завалил. Вот когда вот. И стакан. Только когда 50.
0: А вот когда вот, например, вы приезжаете в Москву на сбор дровосеков, СД сокращенно, вот вы хотя бы получаете в подарок вот, ну, то, что делают из ваших деревьев, там, к примеру, записную книжку какую-то? Или, например...
1: Ну, один раз подарили, тоже мне подарок сделали. Ну, дети до сих пор играют. Буратино, знаете, игрушка такая, деревянная мальчишка?
0: На резиночке.
1: Да-да-да.
0: А вот скажите, у вас не было, например, такой мысли, поскольку вы, так сказать, с древесиной, ну, как бы, как гребец в лодке, да, как, в общем-то, водолаз в ластах, как это, как рыба на сковородке, вот он... Не было ли у вас такой идеи сделать такой небольшой свой бизнес, то есть прямо здесь же посадить женщин, или вот пока вот ваши вот сыновья, он, да, в общем-то, дочери не подросли, чтобы они вот строгали какие-то там игрушки, кубики сразу же.
1: А я заставляю их, они строгают.
0: А вот...
1: Но они строгают вот...
0: А
1: они,
0: вот вы покажете
1: они,
0: нам вот что вот...
1: Они вырезают прям из дерева могут. Можно я посмотрю? Могут вырезать. Ага. Какую-нибудь там лошадку.
0: А вот покажите, пожалуйста, вот эти игрушки, да, вот. Вот что это я такое держу в руках?
1: А на что это похоже?
0: Ну...
1: Нет, ну многие говорят, что это вот как раз...
0: А это
1: вот
0: Дашенька раз, делала, да?
1: Да, как Дашка. Раз вот... Угу. Снежный человек.
0: Ну, в принципе, он похож, так скажем, на лежачего такого хомячка. Да. А вот грибок, вот мне вот очень нравится, замечательный грибок, мухоморчик. Это вот как раз Леша делал, да?
1: Леша делал, да, когда ему было 2 года.
0: Ага, ну вот заметно, но это милая такая олиповатость предмета, присущая, в общем-то, ее создателю в детском возрасте. Да-да-да. Она как раз подкупает своей такой вот. А вот... Скажите, а не пробовали вы... ведь все зависит, да, рынок сбыта любой. Вот он зависит от, скажем так, от культуры восприятия тех предметов, которые на этот рынок сбыта хотят протолкнуть, да. К примеру, ведь если внушить потенциальному покупателю, сокращенно ПП, что... Лучшие изделия из дерева – это само дерево. Ну, к примеру, вот не стул, сделанный из дерева, а конкретный пенек. Да? Угу. Не там какая-то там матрешка или вот, скажем так, спички. Буратино. Да, или спички. А вот именно вот просто кусок там бревна, сучок какой-то, да? То вот возвести, попросту говоря, естественную красоту дерева в ранг модного такого искусства, то вы бы могли прям целые пни привозить и, в общем, дико разбогатеть.
1: Ой, вот. Я что-то не задумался.
0: Не задумался?
1: Нет.
0: То есть все-таки вот вы как бы сторонник, вы попросту рубите валик.
1: Да, да.
0: Теперь хотелось бы немножко, если позволите, углубиться непосредственно в производство. То есть я немножечко подготовился, если я в чем-то, так сказать, не прав, буду вас сразу поправлять. Вот есть рубка продольная, насколько я знаю, и поперечная.
1: Поперечная, да.
0: Вот при этом, как мне объяснили, то есть, значит, продольная рубка, она, ну, ей может овладать, так сказать, начинающий дровосек в течение 2-3 лет. Тогда как поперечную рубку доверяют не каждому. Я знаю, что вы, в общем-то, поперечник. И вот как раз господин Мудрый, то есть вот во всей бригаде два поперечника, остальные продольщики. Чем вызвано это вот?
1: Ну, у меня это поперечная еще от деда. А продольная...
0: То есть, это, извините, много пришлых, да, людей? То есть,
1: это старая школа.
0: Дровосечная династия, она же... То есть важно. То есть, вот, ну, это как, знаете, как маленькая птица. Приручай, не приручай, она все равно улетит. А так же и здесь. То есть я вот так и думал почему-то, что вот вы, Игорь Юрьевич, и не осваивали. Вам не нужно было тренироваться, там, чтобы стать поперечником, да? То есть практически однажды утром, я знаю, вы вышли в лес, обтерлись, да? И раз, у вас получилось. То есть все учатся годами поперечить. А вы, оп, и у вас получилось. А Мудрый, он тоже, в принципе, вот, скажем так, такой маститый, то есть, ну, родовитый дровосек.
1: Да.
0: Или он,
1: да.
0: Да? А вот скажите, у молодого поколения, ведь я знаю, сейчас приходят, то есть потому что в егеря как-то
1: нет,
0: не берут
1: ничего,
0: это.
1: Нет, это все только по наследству, нет.
0: А вот как же, почему у остальных тогда, у продольщиков не получается стать поперечниками?
1: А это старая школа, а мы секреты свои держим всегда при себе.
0: Ага, ага. Ну, а так вот все-таки, вот если вы говорите, вы охотников берете, да, к примеру, сейчас очень много наших радиослушательниц молодых особенно, вот, которые, например, не поступили в театральные вузы, то есть они хотели хореографией заниматься, не стали певицами, диджейками, их, в общем-то, не сделали. Куда деваться девушкам? Не в проститутке же. Они же сейчас, естественно, ринутся в леса. В егеря их не возьмут, потому что место хлебное, там члены, в общем-то, правительств приезжают, там лосей им загоняют, да, лесники.
1: А мы смотрим, мы...
0: А вот к вам, Рина,
1: существует отбор,
0: вот
1: да.
0: Как
1: отбор,
0: вот критерии хотя бы.
1: Сначала просто берешь
0: так.
1: Кого-нибудь, просишь.
0: Раздеться,
1: хотя бы, или там что-нибудь, тот же самый кустарник срубить.
0: Именно срубить или выдернуть? Потому что мне вот одна...
1: Срубить.
0: Да, мне одна вот выпускница консерватории, оставшаяся без работы на дирижерском факультете. Знаете, женщина-дирижер, абсурд. Зачем? Ну, неважно. Она рассказывала, что вот она к вам именно пришла, ну, не в вашу бригаду, в одну из, в общем, дровосечных бригад, и сказали, выдерни. То она как дура пыжилась, заработала грыжу в результате. Она такая жестокая шутка. Сейчас с грыжей, в общем-то, без оркестра и без леса. Ну, ее так и зовут грыжа между собой. Да, лесная грыжа, может быть, слышно.
1: Нет, надо рубить. Рубить. Кустарник рубит.
0: Ну, а хорошо. А вот он... Какой там срок? Вот за какое время вот, юное создание, вот бывшая художница, у которой сгорела мастерская, и картины не покупают, должна вот вырубить куст? Какого диаметра куст? Что за куст? Какие нормативы?
1: Ну, это в зависимости от высоты...
0: Вот куста. Самой женщины.
1: Куста.
0: А, куста.
1: Куста. Вот. Ну, где-то часа два, наверное.
0: На вырубку куста,
1: да.
0: Если не справляется, вы говорите до свидания.
1: До свидания.
0: Если справляется, следующая стадия испытания какая?
1: Ну, сразу к дереву мы, конечно, не подпускаем.
0: Ну, это понятно, потому что дерево как подранок, как лось. Ранит она его, то есть, да.
1: Вот. Ну, иногда корчуют пни.
0: Угу. Или вот я знаю вот холостые махи. Ну, я не имею в виду маш, потому что была у нас такая, помните, это маха холостая, ее так звали, потому что она, ну, она на Тверской стояла и все время в холостую. Так ее прозвали, маха холостая. Вот, а именно, то есть, холостые махи совершать. То есть, дело в том, что вы знаете, что... Вот, например, смотрим сейчас соревнования, всякие спортсмены,
1: да,
0: и выбегают девочки, прыгают с этими, знаете, штуками такими. Ну, там, например, боксеры дерутся, они прыгают.
1: Прыгалки.
0: Типа прыгунки, да. Также и здесь у лесорубов им гораздо приятнее и легче рубиться, если с ними идет группа поддержки, так сказать, из вот холостых мах.
1: А у нас стенды. У нас есть стенды, они тренируются сначала на стендах.
0: Ну, да. А так я знаю, что вот многим даже даются такие легкие топоры, ну, то есть, ну, полу, скажем так, полуигрушечный, да, и вот они рядом, стоя с дровосеком, машут и ухают, ну, чтобы дровосеку было, в общем-то, легче, то есть вот, и даже бывало так, что вот стоит дровосек, рубает, значит, дерево, и говорит, ну, ты мах, ну, ты ухни помощнее, уже осталось чуть-чуть, он стоит рядом, ух, ух, тоже машет, вот, создавая ему, так сказать, моральную атмосферу для валки на трубке. Вот, ну, вы, кстати, вот, Егор Юрьевич, я знаю, от махи холостой отказались. В чем причина?
1: Да все это мне не понравилось. Очень много уходит сил и энергии на это. Я как-то постарею.
0: Я знаю, что многие, в общем-то, вступают в связь с махой холостой. Потом вот там расклады в семье. А, кстати, вот ваша супруга, она кем работает? Как, она же с вами ездит. Она сама-то рубит. Валит?
1: Валит.
0: Угу. Валит. А подрывает ли?
1: Подрывает, дети подрывают.
0: Дети.
1: Я не доверяю ей.
0: А скажите, вот ведь при подрыве, значит, ствола, я думаю, сегодня мы не будем, да, показывать это, мы просто порубим. Вот при его подрыве происходит подлет, иногда переворот от корневища там, на 90 градусов. Каким образом рассчитывается траектория? Нужно ли это рассчитывать?
1: А у нас есть люди, которые этим занимаются. Специально есть команда, которая все рассчитывает. Это очень сложно все. Это очень такой процесс.
0: Ну, кстати, вот подрыв леса с точки зрения, скажем так, экономики России гораздо более выгоден. Потому что потом, знаешь, мы избегаем корчевки, то есть вот эти молодые, вот как вы сказали, силы, которых вы пускаете на корчевку. А, с другой стороны, забота о людях. Если все время подрывать, то есть избежать, так скажем, процесса корчевки, то куда девать вот этих молодых, конечно. Ну, в целом тот подрыв, по-моему, очень такое эффективное средство. Или пни все-таки нужны в лесу? Вот нужны ли лесу пни?
1: А как же? А кто же мне будет платить? Пни оставляем.
0: А тогда можно по ямкам. Не, по ямкам они обезличены.
1: Ямки наполняются водой, и что, и к чему мы придем?
0: Да, ну давайте сейчас прервемся буквально ненадолго. Вот, мы еще сегодня будем рубить в прямом эфире. И мы продолжаем нашу беседу с молодым лесорубом Егором Юрьевичем Твинте. Егор Юрьевич, вот да, все-таки, да, несмотря на то, что вот так человек уже в возрасте, все-таки пятеро сыновей, он-то от своей дочь, вы вот попросили вас представить как молодого лесоруба. С чем это связано все-таки?
1: Я даже не так как бы...
0: Ну, пришлось к случаю. Ладно, неважно. Скажите, пожалуйста, вот, как говорится, действительно, вы уже фразу это говорили, поговорки тоже люблю, например, вот тыр-пыр, восемь дыр, опять же, лес рубится, в общем-то, все летит. Ведь летит в разные стороны, да? И, например, по лесу шляется кто не попадет, как мы говорили, от дезертиров, начиная и заканчивая грибниками, он-то ягодничками. Также, в общем-то, кошатницы часто за своими пушистыми четырехногими друзьями устремляются в леса, потому что у тех, в общем-то, течка, они бегут, значит, кошатница, он собачница, в общем-то, за ними, и все бегают. Каким образом оградить от травм, которые могут, вот, может принести валка, унтрубка, вот этих вот случайных посетителей леса? Ведь территория, где вы рубите, унтвалите, она велика, велика немерена, так сказать. Помните, широка страна моя родная, вот, и везде рубит.
1: Происходит некое оцепление, как вот... Вот знаете, вот когда охотники идут, например, гнать,
0: да.
1: Вот. То они красными флажками. Вот. А мы такие фиолетовые ставим.
0: Ну, а если вот он не понимает, может, какие-то предупреждения или там, например, листовки раскидать над поселками, которые, так сказать, ну, близко находятся к месту рубки, унтвалки, что, дескать, там в вашем... На вашей опушке сегодня собираются...
1: А мы разводим костры, и по ним как раз видно, когда вот три струйки дыма, значит, туда не следует соваться.
0: Ну, такая уже сложная сигнализация. А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, вот местные жители, если, значит, происходит вал, кунт, рубка вблизи жилых массивов, да, не жалуются ли на постоянный вот этот стук? И, ну, понятно, что некоторые, например, женщины, вот, например, Амфросия, она говорит, ну, вот мой муж там лес валит. Вот. И ей приятно, то есть, значит, раз стучит, значит, жив, говорит она. Он несет крынку и батон несет. Вообще яичко.
1: Ну, Александр, да. Поймите, но вам же не мешает? Вот
0: нет.
1: Машины едут,
0: то есть...
1: шумят.
0: Ага.
1: Вы на это уже не обращаете внимания. Также там все местные жители уже привычные с детства, что все время что-то должно стучать.
0: А вот скажите, вот департамент, так сказать, лесной промышленности одно время продвигал активно такой закон, что, в общем-то, вот вырубил дерево, да, сразу же посади рядом семя, ну, в смысле, еще одного дерева. Угу. То есть, в принципе, логика тут определенная присутствует. То есть, вот там вы идете, да, вырубили, там, особенно если подорвали. Ну, что стоит там в эту ямку кинуть еще, в общем-то, зерно, где там лет через 50 вырастет снова дерево. Но почему-то как-то вот этот закон так в силу и не вступил. Не знаете, с чем это было связано?
1: Нет.
0: Угу. Так вот, еще хотелось бы поговорить о том, каким образом и какими способами производится эвакуация или транспортировка, так сказать, рубленных, обделанных, ну, обделанных, в смысле, обточенных, обтесанных, ну, иногда и обделанных, потому что всякие твари в лесу живут, в общем-то, стволов. Вот с места рубки и валки. То есть во многих сводках и фильмах, в общем-то, о лесорубах мы наблюдаем, как огромные машины, лесовозы, транспортеры, тягачи тащат, в общем-то, эти стволы, связка были
1: ближайшим
0: к Енисею.
1: Тоскуны.
0: Тоскуны, да. Вот. Но до меня тут дошла совершенно обескураживающая информация. Я даже не буду ее говорить, предоставлю вам, так сказать, открыть нашим радиослушателям глаза на правду, в общем-то, матку тоже.
1: Ну, насчет автомобилей, конечно, существует один, и то он стоит как бы на выставке. На самом деле, вот для этого есть тоскуны.
0: Вот, а кто это?
1: А это специальный народ, который занимается именно сбором, как говорится...
0: деревьев.
1: Деревьев.
0: Ага. А вот...
1: вот они их тащат к реке, ну, дальше там уже передают их, и потом уже сплавляют.
0: А почему не используют, скажем, коней? А, глупый вопрос, у них ноги тощие. А вот скажите, сколько в среднем, значит, стволов обделанных, в общем-то, может унести один тоскун? Или, например, сколько...
1: Куба 3-4.
0: Три. Ну, то есть, в принципе, это такие коренастые, жилистые люди, да, приземистые. Вот. А каковы у вас с ними взаимоотношения, вот, с тоскунами? Ну, вот вы их как считаете такой более все-таки такой, ну, стоящими на низшей ступени развития? Или как-то... ну, как...
1: Да ненавижу я их всех. Ага. Они у меня приравниваются к всем. И лесники туда, и тоскуны.
0: То есть все там. Ага. Ну, а скажите, а вот среди тоскунов есть ли женщины? Ну, тоскунихи.
1: Или... А как же?
0: То есть тоже таскают.
1: Ну, там одна на пятерых.
0: Ага. Ну, то есть тоже, видимо, чтобы ухало.
1: Да.
0: Ну, типа как
1: да,
0: вот маха холостая у лесорубов, так вот там вот
1: ухало.
0: То есть ухалка тоскуновая.
1: А, я еще потом, ну, это, наверное, чуть позже. Я вот хотел тебе показать как раз...
0: Как рубку. Рубку,
1: да,
0: естественно,
1: да.
0: Сегодня будет разрублено в прямом эфире.
1: Ты же хотел поперечную увидеть.
0: Конечно. Я даже попробую, если позволите.
1: Да,
0: я тоже порублю малость. А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а ведь это бывает, что вот на тоскуна, да, ну, найдет, скажем так, какое-то затмение. Затмит его, переклинит башню. Вот он потащит не в ту сторону. И вот остановить его тоже нереально. Ну, в принципе, вот какие тогда действия вы предпринимаете? Ведь тоскун уходит не просто. Вот он
1: мы их потом находим всех, когда вот когда мы лес поджигаем, чтобы выгнать.
0: Уже заблудившись
1: в лесорубе. Вот они тогда и выбегают.
0: А они же могут бросить, вот, так сказать, обделанное древо, и получится, что они бросили как бы ваше дитя, то есть вырубили. Это, в общем-то, пенек зачтен. А древа нет, то есть... Или как-то вы намертво крепите к тоскунам древо?
1: намертво.
0: То есть он не может от него. То есть отстежка происходит у Енисея, собственно. Да. А там, вот, знаешь, соответственно, сплавчики.
1: То есть вот он так вот, когда... Если вдруг он ушел не туда, куда надо.
0: Там вот.
1: Вот потом лес, когда мы валим...
0: Угу. Ну, рубим.
1: Валим.
0: А, извините. Угу.
1: Вот. То тогда вот по шуму как раз его и можно распознать.
0: А, он же волочет,
1: волочет за собой то самое, то, что мы срубили.
0: Угу. А вот, значит, схема выглядит следующим образом. То есть, значит, вы валите, затем таскуны, значит, к Енисею.
1: Да.
0: Там таскунов встречают, собственно, сплавщики. Сплавщики отсоединяют. И дальше уже сплавляют, понятно, за дикий прайс продают и строят дачи модные. А вот... где гарантия, что таскуны на обратном пути налегке не разбегутся или не пойдут куда-то? Ну, на пути, в общем-то, со сплавщиков к дровосекам.
1: Да, даже гарантии так... На гарантии нет никаких. Я даже не знаю.
0: Ну, а какая?
1: Они привычны уже к этому. Они не представляют себе уже
0: то есть как без пряников, собственно, вот это, да. Ну, а вот в каком возрасте они выходят на пенсию, таскуны и таскунихи?
1: Ну, где-то лет 50, наверное.
0: И что они делают? Потому что вот мы часто видим, вот по Арбату здесь у нас ходят люди и везут перед собой здоровые такие телеги.
1: То есть... Вот, это вот они и есть.
0: Одни рубят, другие.
1: Да.
0: Ага. Понятно. Вы знаете, давайте сейчас буквально, опять же, на... пару минут прервемся.
1: И я покажу. Вот это, сейчас возьму это сам бревнышко, покажу, да?
0: Да, будем это заточку или ну, производить заточ топориной. Или...
1: Нет, я все же
0: а как часто вообще вот, вы правите топор? Вот мы, например, косы вот часто правим, заплетаем туда-сюда, всем утягиваем.
1: Ну, после одной рубки тут же приходит заточ.
0: А, заточ. То есть он как бы вместе с махой холостой.
1: Да, да.
0: У каждого персональный заточ.
1: У каждого. Вот у меня видели, какой большой такой брусок?
0: Видел. Ну,
1: вот.
0: Угу. Сейчас прервемся.

0: продолжаем нашу беседу с Егором Игоревичем Твинте. Сегодня, напоминаю, вернее, уже вчера был день работников лесной промышленности. У многих, конечно, это связано прежде всего с теплушками, где переводят леса, с огромными бухгалтериями, там, с бумагой и так далее. На самом деле, вот она, как говорится, проза жизни сидит перед нами, и вы непосредственно из первых рук можете узнать всю информацию о лесе, собственно. Скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а предпочтение каким деревьям все-таки вы, вот, например, отдаете? Потому что я знаю, что рубить, например, сосну, это не значит, что рубить иву, к примеру, да? Также, например, рубить березу, это, в общем-то, не какой-то папоротник вырубать, как мы вот на сафари, когда ездили отстрел uh-huh. производить, да? Так вот лично вы, вот вам приятнее рубить какое дерево?
1: Все время хотел свалить дуб.
0: То есть это как вот у нас, у альпинистов, покорить, в общем-то,
1: дуб.
0: Вот.
1: Но у нас нет, к сожалению.
0: То есть такой возможности.
1: Одни елки, да. Приходится выезжать иногда. Вот иногда на родину езжу к себе, в Финляндию. И там растут. Угу. Но там дубы совершенно не как вот у нас вот здесь.
0: То есть все-таки похилее дубы, конечно. Да. А вот скажите, вот уже близится скоро, так сказать, Новый год, все зажгут фейерверки, в общем-то, будет тыр-пыр, там это самое, там Дед, Баба Мороз, все они, значит, придут, и будет огромное количество, в общем-то, елей продаваться, вот елок вот по лесам. А вот кто те люди, которые вот их рубят? Я знаю, что их выращивают специально, ведь кто-то и рубит. Вот вы считаете ли вы их в полной мере своими коллегами?
1: Нет. Угу. Нет, ни в коем случае. Это совершенно другие люди, коммерческие фирмы. Угу. Вот, где-то специально разводят эти елки. Ну, это что это? Ну, это елка, ну, вы видели какая? Это же сосна и елка, это же разные угу. деревья.
0: А можно такой вопрос, если вы не захотите на него отвечать, конечно, можно. Что такое бублик дровосека? Просто вот я недавно слышал... Ну, такие вот, опять же, на любительской записи, когда из одного участка леса, где, в общем-то, валят, и на другом он валит. И тот орет: «Бублик, раскрой дровосек». Вот что он имел в виду?
1: Бублик? Ну, это как... Как это ответить? Я даже не знаю. Ну, бублик – это... Ну, как пасть открыть.
0: А типа овощник?
1: Да.
0: Гудок.
1: Угу.
0: Понятно. Понятно. Ну что, я сейчас, наверное, попрошу наших штраусов немножечко притихнуть, и мы, может быть, попробуем порубать, да? Вы не против?
1: Да, давайте так,
0: сейчас,
1: я вам
0: штраус тише там, да. Так, значит, сейчас мы посмотрим. А топор у вас именной, да?
1: Вот именной, вы... именной, от деда.
0: А вы не дадите мне им, конечно, вы мне припасли тот, да?
1: Да.
0: Но,
1: да.
0: Но я без обид, я, например, тоже свой кий не даю никому вот так вот, чтобы... Так, ну и как, ну, давайте... Брусок. То есть сейчас вы сперва... Ну, это как? Это?
1: Я нет, заточил. У меня все заточено.
0: Так, так. Сперва как? Продольная будет у нас или поперечная рубка?
1: Продольная – это дерьмо. Нет, я вам сразу покажу. Лучше поперечной.
0: А потом... Так вы сейчас сразу его свалите. Может, сперва я попробую хотя бы пару раз. Ладно.
1: Так
0: тогда как, с какой стороны? Вот отсюда?
1: Справа заходи, справа.
0: Угу.
1: Вот. Вот здесь. И аккуратнее только.
0: А замах нужно сильный, с локтя или как лучше? Или как вот, ну я например, вот рублю, когда вот я вот прям за головой. Вот.
1: Ну, вы покажите.
0: Или лучше с локтя. Ну как?
1: Покажите, как, а я вам скажу, правильно это или нет.
0: Куда, поверху лучше или вот пониже лупить?
1: Лупи в середину.
0: Угу. Ну, вот так я вот. У него как-то соскользнуло. Сейчас вот повыше.
1: Ну, видите, Александр, у вас уже что-то выходит, да.
0: Ну, у меня соскальзывает все время. Вот так еще.
1: Вот.
0: Вот сейчас, а сейчас еще посильнее.
1: Вот.
0: Вот я понял. Но, а заметьте, у меня как получается. У меня вот он, это самое, идет, вот щепка, то есть он скользит, а нужно же как-то вглубь рубить, а он вглубь вот не идет.
1: Вот.
0: Нате, вот попробуйте. Не, а вот не так, вы попробуйте, как я сперва. Да.
1: А я так даже, ну, не знаю.
0: Ну-ка.
1: О!
0: Ох! Вот ты как!
1: О!
0: А как у вас вглубь-то так? Дайте я еще, ну-ка. А я вот в вашу могу попасть. Вот, кстати, говорят, что опытный дровосек, да, вот, к примеру, идет, ну, так называемый дровосечный разметчик, то есть человек, который кернит деревья,
1: да.
0: А затем за ним идет, значит, более слабый, ну, который посильнее, значит, кернящего, да, чуть-чуть раз по тому же месту, а дальше уже опытный бывалый подрубает.
1: Все правильно, да.
0: То есть, в принципе, это снайперская работа.
1: Да,
0: то
1: вот
0: есть попасть...
1: вы же сразу не попали туда.
0: Да я сейчас, ну-ка сейчас попробую. Вот в вашу раструбину эту, да?
1: Да, да, да. А? О!
0: Ну, попал!
1: Ну?
0: Ну-ка сейчас. Сейчас мимо.
1: Да, сейчас что-то...
0: Ну, а вот так это ж срам. Если нужно с 50 раз повалить, я, получается, бью, а это самое... Ну, а все же видят.
1: А, вот,
0: а вы туда же сейчас. Ёлки-палки, да. Так смотрите, надо... она уже качается.
1: Вы не, вот. Вы не выдыхаете. Вы выдыхаете, когда вы...
0: А на выдохе?
1: Конечно.
0: Ну-ка, можно.
1: Конечно.
0: А вот, знаете, вот некоторые рубят, ну, то есть я вот вижу, вы с одной стороны, да, вот так, а некоторые, вот я видел туристы, особенно они на байдарках плывут с дешевыми рыбными консервами и девками. Вот, и они рубят с двух сторон, то есть, например, тук-тук-тук вот так сюда, да, вот где мы сейчас, а потом с другой, чтобы получился конус, и это правильно или все-таки с одной лучше?
1: С одной.
0: С одной.
1: Всегда с одной.
0: Ага, ну сейчас я... А в какую сторону она упадет? Не на стекло, главное?
1: Да... Ну, я думаю, что только телевизор может задеть.
0: Ну, тогда
1: аккуратненько.
0: Придержим его. То есть я бью по этому же месту, да?
1: Да-да-да. Угу.
0: Сейчас.
1: Во.
0: Сейчас выдох.
1: Во. О! Легче?
0: Ха!
1: Легче?
0: Да, так получается. Ну, а теперь... ну, это мы сейчас как делаем? Это мы сейчас продольно или поперечно у нас?
1: Продольно.
0: Угу.
1: А вы попробуйте поперечно, как это ужасно. Ну... Ну, видите? Ничего.
0: Не.
1: Вот.
0: Ну, попробуй.
1: А как надо, а как надо? Сейчас я вам покажу сейчас.
0: Угу. Сейчас я отойду только, а то я прям это. Есть! Срубили!
1: Вот.
0: Слушайте, ну это. А как. Что же это было за движение? Так, штрауса, это самую музычку дайте, на. Я вот, уважаемые, доложу вам просто, что только что я стал свидетелем, как Егор Юрьевич Твинте буквально одним ударом срубил, в общем-то, вот это искусственное дерево. Причем, вот да чего тактичный лесоруб у нас сегодня в гостях, то есть он ударил не по тому месту, где уже было подрублено, а ударил ниже, и одним ударом это произошло. А в чем это вот такая вот... Я даже не уследил движение, оно было молниеносное и очень такое...
1: Это все зависит еще от заточки. Под тем брусом, которым я затачиваю,
0: да-да-да.
1: Он тоже переходит по наследству. От деда к отцу, от отца к сыну.
0: Ага. А вот...
1: Благодаря брусу это все.
0: Я понял. Я знаю, что вот именно вы так лично не очень, ну так, с неким таким скептицизмом, я бы сказал, относитесь к пилам, попросту говоря.

0: в общем-то, касается, видимо, дилетантов. Потому что от настоящих лесорубов мы щепок не увидим, да?
1: Нет.
0: Безусловно.
1: Нет. Поэтому-то я вот и заметили, как я, как я рубил, попадая в одно место. Вот. И оно вот так вот все и.
0: Не, ну это мы потом уберем. Вы не обращайте внимания, до прихода утренней смены выкатим это бревно.
1: Не, ну вы насорили очень сильно, Александр.
0: Ну я же. Вообще, я хочу сказать, что вот после таких приложенных усилий, так сказать, хилая мускулатура немножко побаливает. При этом комплекция, вы так даже послабее меня. Как вообще вы выдерживаете беспрерывное махание? И, кстати, вот мах у вас, вот именно махач, так сказать, топорный махач, ТМ сокращенно, он происходит двухсторонний, или вы все-таки вот замах производите с правого полуголовья, или можете и с левого? Я вот, например, обратил внимание, сейчас я вот что попробую, просто не рубя. Вот мне, например, вот удобнее с правого полуголовья. А слева как-то, тогда надо руки, что ли, местами.
1: Да.
0: А руки не получится у меня тоже. Не получается никак.
1: Ну, это смотря каким топором вы действуете. Ага. Они же вот заметили у меня, какая ручка здесь длинная?
0: Да.
1: Вот. А если возьмете маленький топор, естественно, вам как вам будет? Вы так не сможете. Только вот этак.
0: А вот вы сказали, что это мечта любого дровосека, это двухлезвенный топор.
1: Да.
0: А как же вот это же должны глаза, как у птицы быть, чтобы вот сразу по двум стволам-то лупить? Ну, вот один сзади, другой спереди, или как-то боком. Ну, как, и как тогда вот технология поперечной рубки сохранится? Ведь вот это хитрое вот это движение какое-то с подворотом. Ну, то есть их придется два делать, чтобы завалить оба ствола.
1: Совершенно правильно. Вот, ведь вы же понимаете все в этом деле. Вот я вам показал.
0: Да-да-да.
1: Вы видели, как я рублю? Вот. Вы знаете, вот тот топор, который, к которому мы придем, это
0: да-да.
1: Как вот раньше, вот, по-моему, у викингов такие вот были.
0: Ну, такие, да. Вот. А вот... Многие наши радиослушатели наверняка сейчас задают себе вопрос. Это они про себя говорят, типа, ну, как будто бы они нам пишут письмо. Вот есть же такие, например, рубрика «Письмо в редакцию», да? Uh-huh. То есть есть, например, слово главного редактора. Uh-huh. В каждом журнале он свою физиономию лепит, чтобы все его в лицо знали, и обращение главного редактора к читателям. А есть такая рубрика «Письмо», да, «Письмо в редакцию». И там обычно вот так они начинаются, я просто сформулирую. Очень часто приезжаю к себе на дачный участок, я беру в руки кол, правлю ее и начинаю, в общем-то, косить там, что ни попадя. Могу ли я, пишет нам читатель, дескать, да, рассчитывать, что в дальнейшем при производстве косения я, так сказать, приобрету навыки, необходимые мне для того, чтобы стать хотя бы начинающим, но уже профессиональным дровосеком?
1: Нет, у вас не получится ничего. Вот я когда начал этим заниматься, вот, мне сразу попался как раз наш бригадир Семен Петрович Мудрый. Вот, и он мне все сам рассказал, что просто так вот оно не бывает. Он взял, пошел, свалил. Вы же видели, как это делается все? Вот вам понравилось рубить?
0: Да.
1: Да?
0: Да.
1: Запах чувствуете?
0: Да. Ну, естественно, мы взрослые, потому и воняем. А вот... Скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а вот не было ли такого, что, например, какие-нибудь, скажем так, олигархи, которые выезжают в лес, вот, и им самим влом рубить, а не вот вас?
1: Есть, это, как вы сказали, олигархи, да?
0: Да.
1: Вот, это все равно, что вот есть любители, вот все думают, любители охоты, любители рыбалки.
0: Да, любители рыболов.
1: Да, есть любители валить лес, есть такие.
0: Угу. Вот, а как вот они вас нанимают в плане как инструктор или, например, порубать им самим лень для шашлыков, а хочешь, чтобы
1: они дровишко... рядом, когда мы валим лес.
0: Да.
1: Вот, я же сказал, что у нас происходит отцепление, вот, и небольшую часть отцепления, как бы мы им как бы сдаем в аренду.
0: То есть, чтобы они могли наблюдать за работой.
1: Да.
0: Да? Ведь есть же такие люди, которые любят наблюдать за тем, как другие работают. То есть это своего рода, может быть, такой фетишизм.
1: Да,
0: ну, вот,
1: да,
0: то есть испытывают даже сексуальное какое-то удовлетворение.
1: Да,
0: то есть, вот кто-то, например, там косит, а вот он, типа, да, вот по времени испытывает даже оргазм. Некоторые, вот я знаю, вот особенно вот, ну, у женщин почему-то это, они вот любят ездить с водителями автобусов уже даже после работы, потому что любят, вот как мужчина ведет автобус, испытывают. Вот так же и здесь. А скажите еще вот такой момент. Многие музыканты

0: так сказать, выпускают видеокассеты с записью своих школ игры на том или ином инструменте или там так называемый мастер-класс. Вот вы, как уже опытный, в общем-то, дровосек, не думали ли сделать такой, например, видеокурс там юного лесоруба, как правильно держать топор, а как рубить? Понимаете, бывает так, что размахнулся раз, а сам в больницу еще. Или там, например, чтобы щепка в глаз не отлетела. Это тоже очень важно, потому что к нам вот таких с щепками в глазах доставляют пачками в туристический сезон. То есть рубят, спьяну, щепки
1: действительно. Ну вот именно потому что спьяну. Потому да, что да. Тот народ, который выезжает на валку, вот, они и очки одевают, и каски одевают.
0: Ну да,
1: и это
0: да.
1: Это все не то, это все искусственно. Должно же быть как? Должны быть руки, топор.
0: Да.
1: Вот, и обязательно.
0: Ну это, ну, понятно. А вот еще такой момент. Насколько, на ваш взгляд, ну наша вот нынешняя промышленность металлическая, в общем-то, обеспечивает потребность дровосека в нужном, необходимом для производства топорищ металле. Ведь то, что мы видим, топорища, продаваемые в изобилии в хозяйственных магазинах, это же так, ширпотреб, типа китайских кассет или, в общем-то, ну, или каких-то вот детских китайских сотовых телефонов поддельных. На самом деле, настоящее топорище, вот я вижу у вас.
1: Да, то есть, оно, да, все вот, правильно. То есть, вот, это для этих... Для дачи, там, я не знаю, знаешь, когда вот...
0: Так, может быть, из-за этого, кстати, вот травма происходит? Что
1: нужно... Конечно, конечно, а как же?
0: Сколько, вот, если это, конечно, не секрет, сколько стоит ваше топорище вот это вот?
1: О, я даже не знаю.
0: Ну, оно тоже вы, от вот деда, вы... я вижу.
1: Да, вот, вот вы видели?
0: Портреты
1: вот всех. Вы вот вы видели в магазинах такое? Нет.
0: Да нет, конечно, что
1: вы? Я мне... никогда не задумывался, вы знаете, потому что оно мне досталось от деда.
0: Да, да.
1: Вот, и так дальше я его тоже передам.
0: А как же всем пятерым один топор-то?
1: Потихоньку все по очереди.
0: Ага. А вот скажите, вот сама палка, вот на что он насаживается, она, ну, часто ли подлежит износу? Ведь мы вот обратили внимание, что подобно китайским кедам, почему их много продают и дешево? Потому что они часто изнашиваются, да? Так же и вот здесь. То есть топорище, он палка сама. То есть вот можно отдельно палку купить, можно там... Я даже знаю некоторых, которые с дуру думают, о, модные дрова, и покупают эти палки для топоров, чтобы топить ими, представляете? Вот у вас, я вижу, и палка тоже особая. И вообще, почему бы не делать, например, металлическую палку и сварной топор?
1: Ну, я могу объяснить.
0: Да.
1: Вот когда, знаете, вот у чукчи есть инструмент такой, тым-дым, как.
0: Да-да-да, конечно.
1: Вот.
0: Конечно.
1: Вы когда вот пробовали когда-нибудь на нем играть?
0: Очень чешется.
1: Вот. То же самое и здесь идет отдача. Вот вы ударили, если у вас ручка железная. Вы представляете, как все тело начинает вибрировать?
0: Ну, зато камни в почках. И то все вываливается. Ну, это я понимаю, это еще такие смягчающие обстоятельства. На самом деле, конечно, это несерьезно. Понятно, то есть дерево все-таки поглощает вот это.
1: Попробуйте взять железной ручкой.
0: Да, я
1: просто. Даже молоток просто.
0: Ударить
1: по железу. Что это, будет?
0: Да, я понял. А вот из какого сорта древесины по-правильному, по-взрослому, должна быть сделана ручка топора?
1: Баобаб.
0: То есть вот... Ага. А внутри какое-нибудь там металлическое что-то? Ну, ну, а часто ли они ломаются? Вот ударил, там все-таки, например, рассыхаются. Кстати, вот...
1: Я замачиваю. Замачиваю.
0: А, то есть топор замачиваю.
1: Да.
0: Просто вот многие наши, например, радиослушатели, то есть наверняка сейчас резко побежали куда ни попадя смотреть свои топоры. Молотки, кстати. Ведь молоток — это тот же топор, только для тупых. Вот у многих вот... молотков, топоров, там вот это место, на котором они насажены, оно рассыхается, они там клини вбивают, знаете, да, там гвозди всякие, чтобы как-то вот эта байда сама не слетела. И часто слетает. То есть, к примеру, я, например, остерегаюсь идти мимо окон какого-нибудь дома, где явно вот громко стучат, потому что профессионал, он никогда громко не забивает гвозди. То есть ты и даже и слышать не будешь, что там ремонт. Там просто так пук, пук. Угу. Вот. А если где-то там був, був, и, например, они говорят, что это у нас соседи ремонт делают. Они не ремонт делают, дурью маются, не профессионалы. Так чаще всего из этих окон вылетают вот эти вот железные оковалки молотков. То есть там хорошо он в животное попадет, да, или там в человека, который на службе. А если там в мирного, который... Я, например, иду, да, за, за винчиком красным, бах, там по темени, зачем оно мне надо? Вот... На ваш взгляд, и да, даже не только на вас, вообще, как часто нужно производить вот профилактические работы по приведению топорищ, молотищ в, так сказать, в норму, в нормальный?
1: Ну, один сезон, и потом надо уже как-то смотреть. Обычно почему отбивают туда коли эти железные?
0: Вот, экономия, что, видимо, да?
1: Ну, и экономия, и... Дерево-то какое? Я же сказал, у меня баобаб.
0: А, то есть его замачиваете?
1: Да.
0: Ой, извините, это я...
1: А они берут, он, как говорится, вот эти вот деревяшки, как вы назвали их, вот, и тоже меняют их, и меняют, это же все...
0: То же самое, что самодельные удочки пацаны делают.
1: Да, да, точно. Да, вот пошли, срубили там, да, и думают, вот удочка. Нет.
0: А вот скажите, вы-то сами как вот в лес добираетесь?
1: В лес?
0: Да, ну вот...
1: Как? Одеваю лыжи, иду в лес.
0: А вот зимняя рубка, я понял, вы переводите именно на то, что наших радиослушателей больше всего интересует. Грядет зима, грядут, в общем-то, морозы, то есть все 5-10-е. А как зимой? Ведь стволы, наверное, тоже промерзают. Там.
1: Промерзают.
0: Вот
1: да.
0: Насколько это сложнее? С другой стороны, не так жарко. Москитов, опять же, нет, да?
1: Да, да.
0: Вот. Ну, то есть вот вам лично валить как больше нравится, зимой или летом?
1: Летом.
0: Почему?
1: Люблю тепло.
0: А зимой?
1: Зимой у меня очень мерзнет нос.
0: Ну, а можно же одеть это вот, что это вот вы с собой принесли, это зимнее.
1: Ну, вот приходится, да, одевать вот эту вот такую меховую штуку такой.
0: А вот правда ли, что в прошлом, в далеком, которое уже кануло в историю, наши, вернее, вот ваши деды, в общем-то, рубили и валили, даже зимой оголяясь по пояс, и вот не было необходимости заблудшего, например, там, искать, поджигая лес, потому что по столбу пара от него, от его разгоряченной тушки, можно было определить, что, дескать, вот она говорила, там, мой там Станислав, он сейчас вот там рубит, ты откуда знаешь? Ну, вот я вижу там определенные консистенции испарений из-под его мышек, собственно, валят вот так. Или это все-таки такая легенда?
1: Нет, все, может быть, раньше было такое, но сейчас же экология какая, вы заметили?
0: Ну, в общем, да. Я всегда, то есть, когда там, знаете, люк открываю в автомобиле, пальцем так раз лизнешь, вот. И уже видишь, что какая экология. А вот скажите все-таки, ну, а сейчас вот бывают ли такие вот, ну, чудо-лесорубы, которые вот раздеваются по
1: пояс? Нет, таких уже практически не осталось. Есть только единицы какие-то иногда.
0: А вот соревнования между лесорубами какие-нибудь проводятся?
1: А как же, а как же. Как везде, как столевары тоже, я знаю, проводят, и там же лесорубы.
0: Да. Столевары, вот я знаю, кто быстрее сварит, в общем-то, ну, кто быстрее сварит.
1: Да.
0: Вот. А у лесорубов как это, кто, в общем, толще срубит или быстрее?
1: Да, и толще, и быстрее там идет сразу.
0: Угу.
1: Собирается комиссия, вот, угу. И смотрят, дается определенная часть работы.
0: А вот скажите, пожалуйста, а вот такой метод рубки, как вот рубка лежа, вот вы овладели ли ей? Ну, я знаю, что вот профессионалы финские, они вот, чтобы не тратить энергии много, вот ложатся у дерева, то есть обхватывают его ногами.
1: Было, ну... пробовал,
0: угу.
1: Пока на меня не упало. Я пытался тоже так научиться.
0: Не вышло все-таки.
1: Ну, не вышло. Потом отлежал месяц в больнице.
0: Ну, это еще хорошо.
1: Это все-таки не наше. Это все-таки не наше.
0: Не наш способ, да? А скажите, вот обмен опытом, значит, с вашими коллегами из Канады, Гренландии, Испании, вот там тоже, я знаю, валят и рубят. А как-то вы что-то новое оттуда берете для себя или все-таки наше, вот
1: русские?
0: Нет, русские,
1: наше. Только наше.
0: А финны?
1: Я пробовал...
0: Я очень болею.
1: Вот. Я один раз попробовал, пока вот дерево не упало, не понравилось мне.
0: Угу.
1: Но они не могут, как мы.
0: А вот скажите, почему чернокожие вот не работают на повалке леса? Они все больше в строители идут или вот...
1: Ну где вы видели, в Африке?
0: А, ну я понял, я понимаю. А вот еще такой момент.
1: Они если и валят, то, мне кажется, бамбук.
0: Бамбук, да, вот рубщик бамбука, да, РБ сокращенно. Да. Вот я знаю, что поскольку у вас сделано из вот этого пробкового дерева, рукоятка вашего меча, кстати, вы называете свой топор мечом, меня это так удивило, это такие рыцарь леса, да, вот вас направляли, то есть, ну, как вот, типа, бригада по договору, вы ехали там в Соединенные Штаты и валили необычные для вас деревья, как-то, в общем-то, эвкалипт и так далее. Вот какие вы испытывали от этого ощущения? Видите, когда рубишь нашу родную сосенку, там и запах родной, как говорится, моя хата с краю, да, там вот говорить, а там ты уехал, так тресь, там эвкалипт, оттуда дятел, извините, не упадет, а может там какая-нибудь мишка плюхнется, вот это вот там китайская.
1: Кала.
0: Кала, да, мишка кала. Вот, да и мало ли что. Вот, вот в такой экстремальной ситуации, как вы себя ощущали там?
1: Ужасно, ужасно. Нет, лучше наших лесов нет. Я по сравнению с американскими лесом, наш лес, конечно, это наш лес. Наш дятел – это наш дятел.
0: Да. Я знаю, что вашим... дед, тоже Егор Юрьевич, ну, вас, я так знаю, по традиции, вот только вы ее нарушили, назвали Лешка и Дашка, вот теперь, да? А так по традиции всех, то есть называли Егор, Юрий, Егор, Юрий. Вот ваш дед, Егор Юрьевич Твинте, как раз был автором известной детской сказки «Лисичкин хлеб». И вы, я знаю, пишете продолжение. Не могли бы вы нам зачитать хотя бы кусочек?
1: Другой раз.
0: Хорошо.
1: Просто сегодня мы, я как-то к этому особо не готов. Это надо как-то делать отдельное что-то. Сегодня
0: а скажите, мы... вот какие песни поют вот дровосеки в лесу? Ну вот вы же знаете, типа, что такое там шумит? Это, в общем...
1: Ну какие? Вот стихи иногда, да, иногда поем. Вот,
0: откуда... А не могли бы вот нам
1: сейчас спеть? В лесу сдавался топор дровосека.
0: А, это я знаю, известный меж. А вот какие-нибудь русские народные песни, связанные с дровосекой, например?
1: Там... А, «Дубинушка ухнем» тоже.
0: «Дубинушка ухнем». Да. А не могли бы вы сейчас нам прям...
1: Я не помню просто сейчас сразу, вот могу там... Волнуюсь.
0: Да неважно.
1: Волнуюсь.
0: А я подпою.
1: Дубинушка ухнем.
0: Вот. Да, вот и в этот момент происходит удар.
1: Да, да, да, да.
0: Причем я знаю, что многие, вот они вот, например, вот, вот если лесоруб, дровосек, он еще неопытный, молодой, горячий, он обычно так, эх, дубинушку ухнем.
1: И что у него получится?
0: А нужно вот именно так.
1: Конечно.
0: Эх, вот с нарастом.
1: Пока ты, конечно, пока ты размахиваешься.
0: То есть это практически как у вот, людей, занимающихся восточными единоборствами, крикнуть кися!
1: Да, да, да, совершенно вот. Правильно.
0: Ага. Ну, давайте сейчас снова ненадолго. А вообще, что нам прерываться? У нас еще есть время, достаточно времени. Вот случалось ли вам принимать роды в лесу? Ведь вот, например, многие тоскунихи, они скрывают свою беременность, боясь потерять работу. Вот тащит она стволы.
1: А значки. Для чего нам бригадир? Семен...
0: Мудрый.
1: Петрович Мудрый, вот он принимал, да, я знаю.
0: То есть, в принципе, он еще и акушер, вот,
1: да,
0: скажем так.
1: Да, а как же.
0: А я знаю, что вот существует традиция такая, ну, у многих называть детей по имени акушерки, которые принимал. То есть, вот девочек тоже, вот, которых он принял, называют Семеном.
1: Да.
0: То есть, вот там в ваших краях... Например, женщина с именем Семен не вызывает удивления.
1: Не вызывает.
0: А в принципе, вот, вот вы же так люди бесхитростные, близкие к природе. Ведь действительно, если так подумать, почему, например, нельзя назвать там девочку Федя? Ну, к примеру, есть там, там а человека, там, например, ну, мужчину, да, назвать там Света. Ну, например, имя, да, Светлан Анатольевич Поддыбный. К примеру, что ну, Светлана, да? Там а девочка, например, Федя, ведь есть же Федосея.
1: Да, да, вот.
0: Федя, да, да, к примеру. Да. Или там Сергей. Угу. Вот, девочка Сергей. Вот такое имя. То есть, если она чувствует, что вот она достойна носить это имя, к примеру, да?
1: Ну, иногда, да. Ну, наверное, не знаю, Сергей, что ли, например.
0: Да. А вот в каких войсках вы служили?
1: Каких? Ну... Я даже не знаю, как они теперь называются.
0: Ну, в общем, это не важно. А скажите, а в каких войсках все больше служат вот ваши коллеги?
1: В танковых.
0: А почему это так, вроде дерево, вон, железо, так несовместимо, такой антагонизм?
1: А потому что у нас с машинами проблема. Их тянет все время что-то покрутить, куда-то залезть. А, вот. Это как, вот залезает, если в берлогу, например.
0: Да-да.
1: Тоже так же для него и танк.
0: Ага. А вот, кстати, исходя из этого, вот ведь, ну, народ, он на выдумке хитер, и людей постоянно тянет что-то усовершенствовать, да? Вот топор или меч, меч-дровосек как предмет, да, он, в принципе, ну, мало, так сказать. Я себе с трудом представляю, что можно там усовершенствовать, кроме второго сделать топорище, да, но это в будущем. Но, тем не менее, есть некоторые умельцы, которые там вот какие-то формы им придают необычные, типа там новый топор, там даже там 600-й.
1: Ну, я понял, насчет чего говорить. Да, вот. Это все равно, что как вот кому-то нравится ходить, правильно, вот придумали. Вот же придумали же, уж был лук, правильно? Лук был.
0: Был лук.
1: Вот, потом сделали арбалет.
0: Да, вот, да. То есть внедрение накрутки, вот червячные передачи.
1: Ну, это все. Не,
0: естественно, конечно. Нет. То ли, например, лукач лупит, да, он чувствует, то есть стрела как продолжение его энергии. А когда уже механические или пули, например, ну сколько вот мы стреляли, да, там это они убегают, мы по ним лупим в лед, да, то есть не чувствуешь удовольствия, даже если попал, да, там все равно не чувствуешь. А вот из лука или коножки, да, раз промеж лопаток, да.
1: Белки в глаз, вот это еще у кого-то осталось.
0: Ну, Лузенков, конечно. Да. Но это тоже из ружья. Раньше-то они из рогаток стреляли. Мало кто знает, что и ивенки, они, в общем-то, ну, скажем так, специальную моржовую жилу натягивали между больших пальцев.
1: Да.
0: И вот такая была, как детишки делают из венгерской резиночки, так пульками в школе стреляют. Так же и чукчик они были огнестрельным оружием. Дико поражающе. Но это больших зверей не надо было. Например, белку в глаз. Какой идиот будет вообще сейчас на белку охотиться, когда их и так он в лесах развелось там уже немерено. Ну что же, давайте сейчас прервемся буквально на пару минут, затем продолжим нашу беседу.

0: И мы продолжаем нашу беседу с молодым дровосеком и лесорубом Егором Юрьевичем Твинте. Соответственно, у нас остается не так много времени. И хотелось бы узнать, вот существуют ведомственные дома отдыха и санатории для любой категории граждан, скажем так, сложных профессий, для, например, строителей, да, так и называется даже ДК-строитель существует там для, там, да любые, да, вот как у вас, лесорубов, обстоит с этим дело? То есть я, например, не встречал там ДК-лесоруб или там ДК-дровосек и там ведомственный дом отдыха дровосеков. Как вы отдыхаете вообще?
1: Ну, иногда в Крым ездим. Вот.
0: А что вы там делаете?
1: В Крыму рубим. Вот. А так вообще так вот любим за границу тоже частенько выезжать, поделиться опытом.
0: А вот такой вопрос, то есть, если вы не захотите, конечно, можете не отвечать. Наверняка многие наши радиослушательницы, они интересуются. А как вот вы с женщинами, вот на курорте где-то, да, женщина, узнав, что вы лесоруб, ведь наверняка просто липнут, вот как мухи к компоту, к вам. Как вы вот с ними общаетесь? Ну, вот, например, ведь многие, вот, например, у меня есть один знакомый, вот он на флейте играет, и всем женщинам на день рождения, вместо того, чтобы подарить там, скажем, плазон за 100 гринца, он, типа, исполняет на флейте какую-нибудь мелодию, считает, что это лучший подарок, и бабки целы. Вот, например, какой-нибудь там автомобилист, чтобы привлечь внимание женщины, он, значит, сажает ее, катает в автомобиль. Даже вот объявление мы тут штудировали, и там есть такие... Типа, там ищу такого-то, желательно с автотранспортом. Вот, ну и так далее. А от вас, видимо, женщины, естественно, ожидают, в общем-то, валки. Ну, как вот вы удивляете их, женщин?
1: Ну, я даю им топор.
0: То есть подержать?
1: Да.
0: Вот свой?
1: Да. Только подержать, не больше.
0: Ну и как вот...
1: Ну, по-разному.
0: Их глаза в этот момент...
1: Реагируют, конечно, по-разному. Нет, по-разному. Одна только отвернулся, одна схватила, и рубить тут же.
0: То есть вот даже...
1: Да, пытаются.
0: Ага. А были ли вот в вашей личной жизни такие истории, когда она вот там говорит, там, милый, забери меня с собой, в общем-то, в чащобу, я буду, в общем-то, верной этой самой дровосечкой, лесорубкой? Или все-таки вот на
1: нет,
0: когда настает этот момент вот именно суровых будней, сокращенные СБ, да, вот они как бы так отдают по пятнам.
1: Дают.
0: А вот скажите, письма вам приходят туда? Ну вот, например, наши вот уважаемые радиослушательницы, вот которые вдруг они как-то могут с вами связаться, вдруг вот они захотят, так сказать, приехать в гости, или вы сохраняете вот верность Клавдии? Клавдии, я поясню, это, в общем-то, супруга нашего гостя. Она тоже тут присутствует, и как подобает жене лесоруба, скромно молчит. Кстати, у вас очень дисциплинированная семья, и брусок, то есть стоит бруском, прям и никаких движений. Хоть бы что сказал.
1: Но единственное, она не слышит же у меня ничего. Поэтому и молчит.
0: Извините, я забыл. А можно я вот... Если
1: поленом так... ударил ее в детстве.
0: А потом, я знаю, вы обухом добавили. То есть она сзади подошла с кринкой, а вы в этот момент замахивались.
1: Я не заметил.
0: Вот, кстати, тяжелые. Вот. Тяжелая судьба у жен лесорубов, потому что, вот, ну, представляете, она-то со всей душой, а он-то рубит в запале и бах. То есть при этом, если, например, она в каске подходит, то он может сгоряча не узнать. То есть ты кто такой? И даже вот бечь начать. Вот, поэтому очень часто случаются травмы и среди товарищей тоже. Ну, то есть поэтому вот как бы про вас так иногда и говорят, то есть обухом прибитый. Вот как обухом по голове.
1: Обухом по голове, да.
0: Вот,
1: да,
0: вот постоится. А вот скажите, вам самому-то доставалось?
1: А как же? Ну, посмотрите, у меня шрам на лбу какой огромный.
0: Ой, это шрам, я думал, это козырек. То есть вы без головного убора, что?
1: Да.
0: То есть
1: да,
0: вот вся шишка
1: без...
0: сверху,
1: да,
0: это вот...
1: Да, мы без касок.
0: А скажите, пожалуйста, вот такая вот ну, неестественный, простите уж за любопытство, вот выживаемость, она все-таки дело привычки, потому что я думаю, если вот там вот, ну, человеку неопытному вот так обухом вашего топора даже слегка ударить, то он, ну, как минимум уже вот в летчики его не возьмут. А у вас как-то так адекватно вот, разговариваете, и при этом вот такие жуткие травмы черепа постоянные вот от этого. И к тому же еще там и дятлы, и прочее всякое дерьмо сверху
1: падает. Падает. Куница, когда один раз упала на меня. Ну, потому что она, я посмотрел, тоже посмотрел, жена сзади подошла. Она прыгала с дерева на дерево. Угу. И упала мне на голову. Угу. Если бы не жена, все, я не знаю, что бы было бы.
0: Ну так все-таки вот эта закалка, да, такая вот дровосечная закалка.
1: Это да, это у нас вот Лизу младшую видели мою.
0: Лизку видел, конечно.
1: Вот.
0: А у нее, кстати, вообще, то есть вот это вмятина, то есть ее же я.
1: Это, ну, обычно, конечно.
0: Ее называют озеро.
1: Да.
0: Да, то есть озеро в черепе. То, а можно, честно говоря, уважаемые радиослушатели, Лизки.
1: Она вот, мне воду носит.
0: Пол-литра воды в череп. И вот это уникально вообще. И, кстати, вода, то есть зимой, я знаю хорошо, потому
1: она
0: что...
1: Она не застывает.
0: Не застывает. Это вообще уникально. Я, кстати, думаю, что вот это удобная у вас дочка. Вот. А Лизонька, скромная девочка, а можно я тебе вот налью? А что-то у нее там уже налито. Что это?
1: Это чай.
0: А. Хорошо. Как, ну, я даже прям удивлен, не знаю, что сказать. А скажите, пожалуйста, вот в свободное от рубки время, вот вы же собираетесь наверняка там...
1: Как-то... Я леплю.
0: А можно что-нибудь посмотреть из вашего?
1: Как раз вот леплю, стараюсь
0: вот,
1: сделать,
0: вот
1: сделать что, да, сделать что-то стараюсь из, как вы
0: вот
1: помните,
0: завернут бумажку.
1: Из жемчуга.
0: А, из, я понял, это самое, древесный жемчуг.
1: Да, да.
0: Угу. Так...
1: Вот, и...
0: Ну, чувствую запах, я остался.
1: Ну, а как вы, а как
0: не, ну что, ну что ж, понял, что делать такое, естественно. То а что это за статуэтка? Берешь. Это а я так...
1: А на кого похоже?
0: На вас, честно. Я думал, это автопорт.
1: Нет, ну посмотрите внимательно. Никого не
0: знаете? Ну топор я вижу. Вот топорик вижу. Нет. Неужто Лиска?
1: Точно.
0: Лиска маленькая?
1: Да.
0: Ну, на вас это как бы две капли воды смакиваете. А вот скажите, каким образом вот человеку, попавшему в лес, да, ведь, ну, есть же у вас там свои секреты лесорубов, то есть вот, и вот он покусан, ну, покусан, скажем, куницей, там, белкой, насекомыми, вот чем он может прям тут, скажем так, вымазаться или в чем изваляться, чтобы как-то вот, ну, немножко, так сказать, помочь иммунной системе организма в борьбе со злокачественными покусами, он царапами.
1: Перо дятла.
0: И как им?
1: Приложить надо, приложить. К укусу.
0: Вот, кстати, дятел, это же, вот я так понял, такая вот, ну, такое внимание особое к этой птице. Я вот только сейчас понимаю аналогию. Ведь
1: да,
0: он же тоже
1: стучит.
0: Ведь, тоже стучит. То есть, в принципе, даже существует такое мнение, бытует, да, что души, значит, умерших дровосеков переселяются в дятлов,
1: дятлов,
0: наоборот.
1: Все правильно, все правильно.
0: Поэтому вот вы так обижаетесь, когда там например, вам кричат, слышь, дятел, вы прям... Я прекрасно понимаю. То есть,
1: но
0: дятел
1: я не обижаюсь,
0: священный...
1: когда если скажут, он не, стучит,
0: ну,
1: как
0: вы,
1: дятел.
0: Вы-то, так сказать, продвинутый дровосек. То есть, я имею в виду ваших там темных коллег, которые вот типа... А скажите, вот правда ли, что многие дровосеки, они делают все татуировки с изображением дятлов и носят их даже вот на цепях?
1: А у меня, вот смотрите,
0: вот
1: заметили?
0: Да. Золотой,
1: да,
0: дятел, да.
1: Да.
0: Да. Как... А домашних животных вы каких-нибудь держите?
1: Домашних?
0: Да, ну, ну, а, извините.
1: У меня вон своих
0: вопрос.
1: Домашних.
0: Да, я...
1: Нормально, мне Лиски хватает.
0: У вас же дом, безусловно, дом берлога, да. Ну, а вот... С точки зрения амуниции дровосеков, ведь у всех есть свои формы. К примеру, у строителя это вот пластиковая шапка рыжая, да, там у моряка это там кепка такая с ленточками, у там, ну, у всех, да, вот там у пожарника бронзбойт, к примеру, и гребень есть, да, вот, у милиционера, ну и так далее. Понятно, есть ли какая-нибудь единая форма для именно вас, лесорубов? Или если ее нет, хотели бы вы, вот у вас, например, прямо сейчас есть уникальная возможность от имени всех лесорубов обратиться, в общем-то, к президенту.
1: я даже как-то... Что-то я не думал над этим. Мое дело какое. Мне сказали валить, я и валю.
0: А вот скажите, вот не пытались ли вас, ну, именно вот вашу бригаду задействовать на, скажем так, деструктивизации каких-нибудь... избы. Ну, ведь вот очень часто там деревни, да, вымирают, нужно место расчистить, чтобы потом посадить там что-то, или поле сделать и растить, в общем-то, наркотики и так далее. А вот, естественно, ну как, кто будет сносить? Вот. А у вас опыт большой, тоже из бревен. И типа говорит, вот давайте вот
1: разберем. Не, пытались.
0: Ну, а как
1: пытались, и нет, я на это...
0: То есть все-таки, вот, скажем так, валка и рубка вот параллельных, да, деревьев, она менее интересна,
1: чем... Да. Она не подходит. Совершенно все разное.
0: Ага.
1: Если ты думаешь, что вот свалил, потом построил, ну это совсем что. Это заниматься должен кто-то другой. Конечно. Ну, это пускай вот лесники иногда занимаются этим.
0: А вот скажите, например, у всех людей таких вот творческих профессий, связанных, тем не менее, с физическим трудом, существуют какие-то шутки. Вот, ну, к примеру, у нас здесь, да, шутка, это там вот звукооператор наш, вот, или там, ну, любой другой сотрудник может подойти и выстрелить неожиданно над ухом ведущего из пистолета, чтобы ведущий всегда должен быть готов к любым неожиданностям, или применить болевой прием, когда вот из лифта выходишь, хватают за шею и душат, чтобы ты был готов к неожиданностям.
1: А, типа шутки-то.
0: Какие-нибудь шутки профессиональные есть ли у дровосеков?
1: Ну, в принципе, есть. Обычная шутка, когда мы валим, чтобы дерево попало точно по голове.
0: Ну, это тоже своего рода так дисциплинировать должно. То есть вот... А вот какая-то вот медицинская...
1: Или, еще вспомнил, да-да, одно. А. Это когда берешь топором задней частью и бьешь по коленке.
0: Ну, то есть неожиданно.
1: Неожиданно подкрадываешься, пока он рубит.
0: А что при этом... Что при этом нужно сказать? Или молча?
1: Молча подошел просто и ударил. Вот иногда крики, так все думают, что это самое. Это обычно, это шутки такие у нас.
0: Угу. А вот...
1: Или, например, это самое. Взять его и сдернуть с дерева.
0: Кого?

0: Ну, вообще на фотографии он выглядит гораздо симпатичнее, вот сдернутый, я имею в виду. А вот скажите, ведь все устроено, ну, в этом мире, да, по принципу рубки и валки. То есть, к примеру, когда вот она говорит, там, типа, Вить, выйди, там, на огороде лучка нарви, да, вот, он, то есть, Вить, он не рвет лучок. Я обратил внимание, чтобы не повредить, в общем-то, луковицу. Он берет ножик и вот обрезает. То есть, в принципе, это та же рубка лука, да, та же, в общем-то, там, рубка этого... Ну, рубка. Вот. Если, например, происходит морковный выдер, то это мы можем сравнить, собственно, с подрывом дерева.
1: Да, попросту говоря.
0: То есть, опять же, можете ли вы считать вот этих людей, ну, такими микродровосеками, то есть вот Витю на его дачном участке?
1: В какой-то мере, да, наверное. Угу. Знаете, да.
0: А вот скажите, я знаю, что вы были автором такой детской игры, которая называлась, ну, как бы как антипод железному дровосеку, называлась «Мясистый дровосек». Как же я простыл. «Мясистый дровосек». Ну, то есть, игра упаковывалась в коробку, ну, для детей дошкольного возраста.
1: Ну,
0: то есть...
1: ну, это типа, да, это было по аналогии игры «Сделай сам».
0: Вот, да, да, да, то есть, да. Были несколько таких макетов деревьев, пластмассовый топорик, да. Эти деревья после нескольких ударов складывались, то есть, также их папа, в общем-то, или там мама на дачном участке вкапывали, вот, значит, девочка или там мальчик брали этот топор и начинали играть в дровосек, деревья так смешно складывались. Вот, ну, почему тот мясистый дровосек... Ну, нашел рынка сбыта. Вот чем вы это объясните? Ведь, в принципе, это романтика. Лес, валить деревья. Я помню, вот соцреализм очень так прославлял это. Ну, помните, все время там так, приходишь в кино посмотреть, а там журнал, тележурнал. И в нем именно вот они рубят лес. Да? То есть, в принципе, это романтика, как сталевар. Юный сталевар. Помните, вот да. был набор. Вот.
1: Ну, это они уже у меня сдернули по аналогии.
0: Да, вот он хорошо пошел. Так же, как набор юный хирург.
1: Ну, потому что, ну, не знаю, мы вымираем, мне кажется, все-таки. Наша профессия такая. Сейчас все больше... Сами знаете.
0: Да, вот скажите, может быть, все-таки это именно связано с...
1: Так сказать... Не думаю.
0: Угу. А тогда вот дефицит...
1: Нет.
0: Нет? Ну, может быть, из-за того, что они вот не растут.
1: Это да.
0: Вот это, да? То есть, а когда вот все повырубают, ведь настанет действительно дефицит деревьев, сокращенно ДД. То есть, ведь вы же рискуете остаться без работы, по сути.
1: Ну, наверное, я не знаю, что же.
0: Или вы тогда пойдете вот китов разделывать.
1: Ты знаете, я не задумывался над этим вопросом.
0: А
1: я думаю, на наш век еще деревьев хватит.
0: Как вы себе представляете дровосека будущего?
1: Ну, не такой уже мясистый. Небольшого роста.
0: Угу.
1: Вот. И в руках у него меч.
0: Ну, это же вы себя описали. Нет, я имею в виду вот... ну, скажем так, психотип. То есть это будет ли человек вот там интеллигентный. Может быть, кстати, дровосек в плеере. Вот студент в плеере в модном там присутствует. Или девка на роликах, знаешь, с плеером присутствует, да, там. Вот, может быть, дровосек с мобильным телефоном. Или там, ну, вот. Или как-то эти атрибуты все-таки, они чужды, вот, естественности
1: чужды, потому что, ну, вот. Конечно, какой же может быть дровосек с плеером?
0: А скажите еще такой момент. Откуда вы берете воду в тайге, когда валите? Ну вот, например, надо там помыться и там все-таки вспотели. Как вы? Потому что бытует совершенно дикие мнения, что происходит, в общем-то, попросту, так сказать, облизывание дровосеками друг друга с целью вот сохранения гигиены. Но мне кажется, это чушь какая-то.
1: Нет, но мы иногда, когда лес валим...
0: Да, вот, да.
1: Вот, и из пней... Как раз вот делаем такие всевозможные, как бы сказать, вырубаем яму, и когда дождь идет...
0: То есть пневая яма, так называемая.
1: Маленькие бассейны, да.
0: Ага, ну у вас-то хорошо, у вас Лиза есть, Лиза озеро, то есть вы как-то можете заныкать немножко. А чтобы не выветривался, я знаю, вы ей целлофановый пакет на голову как раз одеваете, то есть вот. А скажите, а часто ли было, что вот на Лизу озеро покушались ваши коллеги по рубке?
1: Да, то все есть, время смотрю за этим.
0: То есть черпнуть водичку.
1: Конечно.
0: Я даже знаю, что один раз девочка очень долго убегала от соперничающей группе, ну, не группировки, от бригады.
1: Так она потом еще и получила по шее за это.
0: И борщ они съели.
1: Да.
0: А она вам сказала, что они съели,
1: да,
0: борщ, а вы,
1: да,
0: потом по следам пошли, видите, тут расплескнула.
1: Там,
0: то есть бежать надо тоже, Лиз, ровно. Если уж несешь папе борщ, то в темени, то надо очень ровно нести. А скажите, пожалуйста, вот какие-то охранные меры, ну, именно, чтобы обезопасить себя от лиходеев, разбойников, вы принимаете, ну, например, есть ли в инструкциях лесоруба какие-то такие вот моменты, связанные с тем, чтобы, дескать, встать там и оглядеться? Ну, а вдруг что? Вот...
1: А за этим жена моя смотрит.
0: Жена?
1: Да.
0: И вот этот вот брусок тоже?
1: Да.
0: Или брусок, он как бы ему...
1: Ну, попадает иногда, я же не вижу. Угу. Она же за этим смотрит. Бывает тоже, варежку откроют.
0: Ну, то есть бублик,
1: да,
0: разинит. А скажите, а вот часто ли вот Маха, она вот часто ли от вас уходит? Ну, в принципе, это у нее же творческая работа. Она может сказать, я чувствую, к примеру, что вот я там с Егором не воодушевляю его так, как вот другие Махи холостые. И я вот хочу перейти там, ну, например, вот к Мудрому. Как вы к этому относитесь? То есть является ли ваша вот именно непосредственная маленькая бригадка внутри бригады целой, да, вот там вы, там супруга, mm-hmm, брусок, значит, Маха, он, Лиза, каким-то таким, ну, неразбиваемым коллективом? Или все-таки возможно вот какие-то там
1: инъекции
0: со стороны перебежки?
1: Бывают перебежки.
0: А как вот это отражается на работе вообще? То есть, ну, приходит, например, новая Маха. То есть она, конечно, там хорошо по-холостому машет и взбодряет там, но ведь бывает так, что там
1: нет,
0: смотришь, а так
1: человек...
0: лучше там машет,
1: да,
0: уже,
1: да,
0: жаба,
1: да,
0: начинает,
1: нет,
0: душить.
1: Так протираемся вообще, вот если в нашем коллективе всегда такое бывает. А так со стороны, угу, ну, все не то, уже не то, конечно.
0: Ну, ясно. Ну и вот я думаю, что наши радиослушатели будут вам крайне признательны, если вы, так сказать, ну вот сейчас у вас уникальная возможность, вы видите, у нас вот в углу стоит этот табурет, на него встают все желающие, гости эфир, в том числе и видные политики. Вот, и, так сказать, говорят свое обращение к народу. То есть в данном случае вот вы, так сказать, простой труженик лесов, Егор Юрьевич Твинте, имеете полное право реально встать и обратиться к народу. К народу не только России, нас слушают черти где вообще, да.
1: Ну, а что...
0: Вставайте, вставайте, сейчас я скажу штраф выше.
1: Ну, что я могу сказать?
0: Сейчас я сперва, сейчас. Итак, уважаемые радиослушатели, граждане, в общем-то, вы сейчас прослушаете официальное обращение Егора Юрьевича Твинте, простого молодого, в общем-то, лесоруба, к народам.
1: Ну, я даже, что я могу посоветовать? Ну, берегите лес и приезжайте, будете у нас приезжать. Заходите. Мы с женой всегда вас встретим. Вот. Я вам дам подержать свой топор. Вот. Что еще могу сказать? Вы посмотрите на моих детей. Вот. Еще что? Всех Лиск, наверное, интересует, конечно. Ну и Лиск тоже будет рада вас видеть.
0: Спасибо, спасибо, спасибо вам. Начинай, Штраус. Спасибо вам, Егор Юрьевич, за такую интересную беседу. Я думаю, что сегодня этот прекрасный день, единственный день в году, день работников лесной, в общем-то, промышленности, мы как никогда полно раскрыли подноготную лесорубного дела, великого дела, которое вы делаете, в общем-то, на благо, да. И да здравствует, в общем-то, кольца.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Лучше Монморанси в руках, чем опоссум.

0: В рамках Москвы действительно мы считаемся ансамблем немножко популярным. Это Горохов говорит.
1: Да, твой голос тоже весьма узнаваем. Что это за хор-то? Дело в том, что, ты знаешь, Андрей, ты же тоже музыкой занимаешься достаточно давно, и, насколько я знаю, не только как бы вот уперто делаешь свои песни, но еще и активно интересуешься тем, что происходит в музыкальной жизни вокруг нас. И вот... Вот эта композиция, которую мы сейчас прослушали, несколько сродни вот последнему компакт-диску группы «Веселые картинки» вот с казацкими песнопениями. Но там-то настоящие казаки, насколько я знаю, пели. По крайней мере, один точно был настоящий.
0: У тебя такое этническое смешение произошло. Ты, видимо, когда слышишь хор, тебе кажется, что это обязательно казаки.
1: А нет, как же?
0: Это абхазская мелодия.
1: Абхазская?
0: Абхазская мелодия. Это честная цитата. Ну, можно, ты можешь говорить, что это грузинская мелодия, это будет понятнее тебе.
1: Нет, а по-моему, они все равно все в лампасах должны ходить и в папахах.
2: Ну, в общем, да.
1: То есть, какая разница погода? Какая разница, блю или пук?
2: Дело в том, что когда они пришли записывать эту мелодию, лампасов было выше крыши.
1: То есть, знаешь, как это на самом деле самые модные сейчас штаны с лампасами, это как все штаны из одного лампаса, и только зеленая полосочка штанов на внутренней стороне ляжки. Ну, ладно.
0: Ну, короче говоря, это интродукция, то есть вступление, я для тебя специально перевожу, к новому альбому «Адон», который вот мы только-только начали писать. Он будет изобиловать различными фольклорными цитатами.
1: А много интродукции еще будет?
0: Интродукция будет
1: мне
0: только
1: очень понравилось.
0: Одна.
1: Да?
0: Одна, да. Вот такая одна.
1: Недостаток.
0: Вот. Поэтому, на самом деле, это для нас сейчас более актуально, чем то, о чем мы сегодня будем говорить, о нашем новом последнем компакт-диске.
3: Скорее первым.
1: Но имеется в виду, наверное, материал. Я парень догадливый, взрослый, и догадался, что речь идет о материале, изданном на цифровом носителе. И как у тебя убеждение есть такое, что живую музыку акустическую все-таки нельзя записывать на цифровую технику? Или...
0: Ну, это такие же буржуйско-пижонские приколы. И как бы нам, сидя в Москве, в общем-то, и тебе, и мне, я думаю, что не приходится выбирать. Если есть возможность издать на цифре, то надо это делать. Если есть возможность издать на аналоге, то тоже надо это делать. Если есть возможность издаваться, то таким людям, как Лаэртский, АДО издаваться надо. Я так понимаю. А уж на чем это будет издано, дело десятое.
1: Да.
0: Не, ну а так, если, конечно, у нас будет с тобой по 30 компакт-дисков, по 5 квартир, то тогда, да, мы сможем с тобой сидеть в сауне и рассуждать. Пожалуй, новые альбомы мы не будем делать на цифре, а выпустим-ка мы их на компакт-кассете. МК-60. Кстати, там наша музыка звучит лучше.
1: Или знаешь, вот этот новый формат мини-диски.
0: Фу, какая гадость.
1: Они маленькие, да, такие. Ужасные вещи. Я с тобой целиком согласен. Но в них что-то есть. Я бы даже сказал, что-то сексуально притягательное.
0: Круглое. Ну ладно, мы всех приглашаем на наш концерт 9 декабря в Московском театре «Кукол» на Бауманской. Там будет продаваться наш первый компакт-диск. К сожалению, с не очень актуальными записями. Это наш последний альбом «Осколки» этого года. Но, тем не менее...
1: А ты знаешь, чтобы сориентировать людей чисто по тому материалу, который на компакт-диске записан, вот выходила двойная пластинка, где склеены одна к другой-то были. Вот какие-то песни оттуда вошли на компакт или все целиком?
0: Нет, компакт, он в основном повторяет эту пластинку с некоторыми изменениями.
1: Изменениями в меньшую сторону или в большую?
0: Есть изменения, так сказать, в обе стороны. Есть песни на пластинке, которые на компакт не вошли, есть песни на компакте, которые не вошли в пластинку. Просто поскольку компакт, как мы сейчас выяснили, это совершенно новый качественный уровень носителя музыкальной информации, поэтому и отбор был, естественно, более строгий, чем на пластинку. Поэтому туда вошли песни, которые могли прозвучать на лазерном диске. Вот некоторые я просто постеснялся из-за звука туда вставлять.
1: Правильно, публику надо жалеть и экономить.
0: Вот, на самом деле мы пришли с инструментами и хотели бы немножко поиграть со всеми.
1: А ты как-то будешь называть песни или прям подряд?
0: Ну, я
1: отлично. Ну, это песни все будут вот с последнего.
0: Нет, это песни будут совершенно разного периода, но в основном последних 6-7 месяцев.
1: Тут я, кстати, недавно прослушал кассету, причем я ее переписывал очень давно, с катушки тобой мне подаренной, с домашним ранним АДО, который вы вдвоем писали с дядькой Аникиным где-то в Коломне. и нашел там пару-тройку очень симпатичных композиций, которые почему-то потом я так толком нигде не слышал. Ну, какие-то они... Я вот, честно говоря, я сейчас, честно говоря, даже не помню вот их названий. Там столько всего. То есть этот альбом, если его можно назвать альбомом, как-то очень сложный. Такой целый коллаж получился. Там как-то получилось
0: большой,
1: очень
0: много...
1: Да, много информации разной. Но некоторые песни не переигрывались. Вот, может быть, ты что-то из тех песен вспомнишь или сейчас в лом?
0: Не то, что в лом. Мы просто как бы сейчас, вот, готовясь к концерту 9 числа, мы... Заодно подготовились к сегодняшнему эфиру и так взяли те песни, которые неплохо звучат вот в рамках трио сегодняшнего. У нас сегодня две гитары и бас. И как бы выбор определяется не актуальностью материала, а возможностью его показать вот в таком составе. Вот, а начнем мы с такой разыгрывающейся вещи. Это...
1: Сейчас я только выключу мясорубку, а тут фарш крутится постоянно. Да, мы же на самоокупаемости.
0: Выключай,
1: шумит,
0: а я расскажу.
1: Ага.
0: В 70-м году Пол Маккартни записал свой первый сольный, еще домашний альбом. Этот альбом был очень интересен тем, что там была фактически включена репетиционная запись его. Какие-то обрывки, наброски будущих песен. Но, тем не менее, на этом альбоме вышло несколько конкретных песен. Их там больше, не больше 3-4, и одна нам очень-очень понравилась. Она, кстати, на этом альбоме существует в двух вариантах. В инструментальном и в вокально-инструментальном. Вот мы взяли ее по памяти, вспомнили и как-то для себя перелопатили на свой манер. Песня называется «Джанк». Раз, два...

Следующая вещь написана нами буквально в последние несколько недель. Мы 9 числа ее покажем в полной аранжировке, а сейчас вот в такой исключительно акустической. Тема для Adobe абсолютно вечная.

0: А теперь выпуск новостей, насколько я понимаю.
1: Да, когда приходит этот человек, пугаться не надо, он очень...
2: Если еще такого... Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Надо официально сделать заявление от лица программы Монморенси, что никто из, так сказать, членов нашей программы не причастен ни к потонувшему парому, ни к нападению на группу «Мост». Мы давно уже не занимаемся подобного рода вещами, мы занимаемся чисто радиовещанием и, соответственно, поскольку мы сидим на самоокупаемости, некоторым производством промышленных товаров, в частности, вот производством фарша. Сегодня мы накручиваем куриный фарш, обменом валюты внизу у нас в момент, когда мы работаем открытым, целый ряд обменных пунктов. Вот. Ну и также валеночки для птиц пошиваем. Вот. Ну что же, продолжаем нашу встречу с группой АДО в прямом эфире. Концерт, кстати, старая такая традиция, она мне что-то опять начинает нравиться. А я вот, прежде чем продолжим концерт, хотел задать Андрею Горохову вопрос чисто просветительского плана. Ты знаешь, я очень отстал в последнее время и в умственном развитии, и, собственно, от жизни, от всякой. Вот помнится, группа АДО была зачинщиком, что ли, такого движения, вот акустического рока по Москве. Там постоянно устраивались какие-то концерты. Помнишь, там на форпосте, да?
3: Да, конечно, помню.
1: А какова сейчас ситуация с акустическим роком? Ты в этом великий специалист, и, соответственно, значит, появились ли какие-то новые люди, с которыми тебе бы было, как это говорится, не... чуть было не сказал, не впадлу, с которыми бы ты бы хотел организовать подобные вот тем давним и неплохим, надо сказать, акциям, новые акции.
0: Ну, я бы хотел, во-первых, на новом качественном уровне, новом финансовом уровне, иначе как бы нет смысла за это браться, повторить некоторые концерты вот уже знакомого нам с тобой сочетания. Я имею в виду АДО, Лаэртский, Крематорий, Тамбурин, Выход, Дом художника. И как бы время от времени в свои концерты приглашаю каких-то людей, с которыми вот когда-то мы делали все эти вещи. А таких целенаправленных акций, конечно, нет.
1: Ну, уже вот такой атмосферы, как на спортивной, там было очень сложно ее вернуть, конечно.
0: Но сейчас на спортивной ты знаешь, что там же рынок.
1: Там беда.
0: Там все уже не так, все плохо. Да. Мы только, кстати, были там и репетировали сегодня там. Поэтому там уже совершенно не то настроение, когда выходишь из метро спортивной, идешь к этому клубу. Все по-другому. Хотя клуб ремонтируется, и когда-то его хотят открыть. Вот. Что касается новых имен, последнее реальное открытие для меня – это Лёша Рыбин из Питера. Это бывший киношник, который с Соем вот организовал кино. Потом они, значит, не знаю, они вроде бы не ругались, но, короче говоря, разошлись. Сой пошел вверх, а Рыбин как-то...
1: Бог.
0: Нет, Рыбин занялся театром, совершенно другими вещами, начал писать книги. И вот 10 лет спустя я решил организовать группу. Сейчас это, в общем-то, дуэт. Они записали уже альбом, выпустили его, кстати, и на компакте, и на пластинке.
1: Что-то такое я слышал про мышку.
0: Нет.
1: Нет? Значит, не слышал.

0: дальше, им очень трудно. Ну, 24 декабря, например, очень хорошая группа.
1: Не, ну у них сейчас, кстати, очень серьезный подъем, насколько
0: может
1: я знаю.
0: Быть,
1: я,
0: может
1: то
0: быть.
1: Есть они сейчас очень лютые стали.
0: Ну, прям... я видел их последний концерт, вот мы играли вместе, по-моему, это было в августе, что ли. Мне понравилось, как они звучат на концерте. Вот именно концертный звук понравился. Но все равно это все, эти все группы существуют по 7, по 8 лет. У них нет ни одного профессионального альбома.
1: Нет, по-моему, Даньшев моложе гораздо, мне так кажется. Какой он, 7-8 лет? Ему, кстати, насчет Даньшева я очень себя неудобно чувствую. Это лидер группы 24 декабря. Обещал ему помочь записаться, но разбил синхронизатор, такое устройство. Прям об пол взял его, как... И все, и теперь не могу ничего делать. Он разлетелся, только винтики, так знаешь, как вот гранату. Помнишь, там мы с тобой кидали, как гранату в ларьки? Вот Андрюш такой же.
0: Ну, так короче что... говоря, вот отвечая на вопрос, Саш, все эти группы, они как бы на уровне своей домашней работы, они меня давно убедили. И больше они меня удивить не могут этим. Мне нужны от них профессиональные альбомы, компакты, пластинки нормальные, чтобы я сидел дома, слушал эту информацию как нужно. Понимаешь, как мы уже привыкли это делать. А слушать их кассеты, которые мне продолжают на концерты приносить, уже, конечно, неинтересно. Песен новых, в принципе, мало.
1: Ярких. Устаешь так, знаешь, даже вот
0: да
1: послушаешь парочку-тройку песен, потом уж так сидишь и уже как так думаешь, ну уже это самое.
0: Ну вот тот же Павлов, Дом художника. Вот человек вообще из Рязани, ему труднее ведь, чем многим московским группам, верно? А он приезжает, однако уже два профессиональных альбома записал.
1: Но с другой стороны, он их нигде не издал, и вряд ли, я не хочу, конечно, там сглазить, но мне кажется, и вряд ли когда-нибудь издаст. Но чисто они... на каком-то носителе цифровом или
0: но
1: еще.
0: Но они есть, они ну, есть, они и их, есть. Не, их не стыдно показать там, тому же вот Лаэрскому или Валерию Аникину, да? Их не стыдно эту кассету дать послушать кому-то.
1: Ну, кстати, вот Павлов сказал тогда, что говорит, самое, ну, вот как и для любого человека, занимающегося музычкой, очень важно зафиксировать хотя бы какой-то этап. Вот ты что-то сделал, зафиксировать на там на альбомом, сказать, что все, это мы записали, все классно. И отложить. То есть Павлов как бы вот этим доволен. Вполне. А уж что касается коммерческого издания, имеется в виду там вот компакт-дисков, может быть, он решил остаться в андеграунде. Навсегда.
0: На Павлова вся публика московская, которая придет на ДОС, может посмотреть, потому что мы их пригласили в качестве гостей концерта.
1: Да, мы неспроста так говорим.
0: Неспроста, нет. А об Игорьке спроста нельзя говорить. А почему он приедет и в своем боевом составе поиграет целое первое отделение перед нами? Ну ладно, мы сейчас коснемся 62-го года. Представь себе, Миннесота. Молодой-молодой Боб Дилан записывает свою первую, ставшую знаменитой впоследствии, песню. А в 94-м году группа «Адом» решила ее... Нет, записывать мы ее не будем, ты не пугайся, но иногда поигрываем так в разных эфирах. Называется песня «Blown in the Wind». Это как бы визитная карточка Дилана, то, с чего он начался для всего мира. То есть это первая песня, по которой Дилана начали узнавать во всем мире, не только в Америке. Вот. Я не буду пересказывать ее содержание, я его не знаю. Я совершенно тупо выучил слова.
2: В офисе умерли.
0: Совершенно тупо. Мне главный звук слов, а не
1: содержание. То есть слова тут как инструмент.
0: Да, конечно. Слова всегда как инструмент.
3: Сам подумай, три куплета на иврите.
0: Да.
3: Выучить-то ладно, а вот разобрать.
0: И к Дилану мы сегодня еще вернемся. Мы сегодня ко всем еще вернемся. Так, мы сыграем в стиле кантри, пожалуй, да? Ну, давай, Джо. Раз, два...

0: Ты знаешь, мне вначале прям очень понравилось, тоже невзирая на текст, как очень у тебя удачно с голосом получилось. Вот самое начало прям очень, какая-то модуляция очень красивая
1: была. Я люблю под струёй душа изображать певца кантри. И вот теперь, видимо, я научился. Хотя Дилан не кантри, Дилан это рок.
2: Но это не важно.
0: О, как Валера сказал, как отрезал.
1: Гитарка немножко расстроилась, но это, так сказать, добавляет шарма в наше сегодняшнее такое домашнее.
2: Может, гитару подстроилась?
1: Нет.
0: Нет, по-моему, нормально строит. Ты знаешь, только единственное, Андрюша, если я тебе вот немножко вот так вот сделаю, то ты очень голос близко к микрофону, а гитару не очень хорошо слышно. Вот так будет самое грамотное.
2: Не делай гороху вот так.
0: Почему? Он боится микрофона этого? Нет, он же не кивает головой, он не металлист, не выглядит глазом.
1: Песни с нашего нового компакт-диска.

0: Вот. Как там?
1: Регги такой.
0: Кирюша Ведунов, у тебя еще был.
1: На дудке он играл.
0: Как там?
2: Смешные сапоги Тамары топтали клюкву на болоте.

0: Ты здесь говоришь, ты меня слышишь?
1: Да, это же часть текста.
0: Часть текста, конечно. Слушай, прям натолкнул меня на идею. Что-то я ее вообще не играл, а ведь она очень такая, до безобразия, ну, простая, глупая, но очень заводная песня.
1: Хорошая песня, собственно, в этом ты как бы... И в этом есть твоя сущность, на мой взгляд. Все, что ты потом пытался закручивать, мне гораздо меньше нравилось, гораздо менее живой был. А вот эта музыка, вот времен «Дети хоронят коня», эти песни простые, но со вкусом сделаны, они как бы вот для меня являются таким... таким настоящим лаэртским.
0: Нет, а видишь, то есть на самом деле тебе наверняка знакомо это чувство, когда вот хочется сделать лучше, лучше, лучше, делаешь лучше, лучше, лучше, получается накручение и в результате теряется.
1: Я надеюсь, у тебя вот есть такой принцип. Сначала очень плохо и очень просто.

Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции Ивасамх. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.

0: И я рад приветствовать в нашей студии гостей. Во-первых, это Наталья Скопцова, бардесса. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
0: Это Сергей Пасько, автор и исполнитель. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
0: Очень приятно вас видеть в нашей студии. И московский писатель Роман Сонин. Автор книги, вы уж, может быть, сами назовете, потому что она выходила на двух языках, Роман. И я знаю, что ваш папа из Украины, мама из Белоруссии. Сам вы считаете себя почему-то казахом.
3: Добрый вечер, Александр, добрый вечер. Спасибо. Спасибо за ваше чудесное представление. Мы, писатели, обожаем ваше творчество, обожаем ваши эфиры. Очень любим, как вы о нас говорите. Александр, спасибо. И спасибо за представление. Да, и, дорогие слушатели, добрый вечер. Я очень рад, что вы меня слышите, что я с вами говорю. Конечно, вы читали, не раз читали мои произведения. И теперь мне очень приятно, что я могу говорить вам живым человеческим языком. Сегодня вы услышите много интересного, что мы привезли из нашей летней экспедиции на остров Крым. И я думаю, что это не оставит равнодушным никого из вас. Александр, большое спасибо, Александр.
0: Да ну что вы, конечно же, забудьте, Роман. Мне никаких проблем это не составляет. Мне всегда приятно видеть здесь людей, мне симпатичных, потому тому же вы люди достаточно занятые все. Я знаю, что вот Наталья Скопцова вот-вот прям считает, что с фестиваля, и Сергей тоже с фестиваля, а вы только что с пленума писательского. Застать вас дома практически нереально. Исходя из этого, я просто даже несколько удивлен, что собрал таких близких мне по духу, замечательных людей здесь в студии. Ну и все-таки, поскольку у нас речь сегодня пойдет о Крыме, да, хотелось бы узнать о нынешней политической ситуации там, потому что поступают тревожные новости вот от службы информации, что вот, дескать, там одни голосуют за человека по имени Будённый, Симоненко, другие за человека по имени Кучма, и вот это они постоянно там дерутся, одни, значит, которые в центре, значит, за Симоненко, значит, остальные за Кучму. Вот вы сами каким-то образом, когда были там, почувствовали вот этот предвыборный гон, вот это напряжение электронные, я бы сказал, мышц избирателей. Вот.
3: Понимаете, Александр, понимаете, всегда любой москвич года с 61-го, может быть, не раньше, с 50-го, привык расценивать Крым как хороший такой, не то что спальный, нет, гуляльный район Москвы, да, понимаете, это нормальный летний район Москвы, по-хорошему. По-хорошему летний, по-хорошему район, по-хорошему Москвы. И что? Приезжаем мы этим летом в Крым.
0: В Здравницу.
3: В Здравницу всесоюзную, в Здравницу Крым. И еще в поезде охватывает нас смутное беспокойство. Летний жаркий поезд. Вежливые проводницы и пустой вагон, Александр. Пустой вагон.
0: Это по пути туда, да?
3: Туда, по пути.
0: Это ужас какой.
3: На две трети пустой вагон. Я просто ночью боялся. Он гулкий вагон, пустой, нет людей. И понимаете, еду в Крым, приезжаю. Думаю, в Крыму, наверное, другими вагонами все ехали. Пустой Крым, Александр. Вы себе не можете... Вы когда-нибудь были вот... На киностудии «Мосфильм».
0: Да, приходилось сниматься, конечно.
3: Вот Крым 99-го года – это пустые декорации, когда вот актеры ушли обедать, а декорации стоят пустые, понимаете?
0: А скажите, Роман, вот вы же писатель, наверняка, ведь декорации тоже бывают пустые по-разному. Некоторые ожидают, скажем так, своего спектакля.
3: О, это крымская природа! Крымская природа, ее невозможно... Понимаете, Айвазовский великий человек, да, он и то малую толику сумел передать крымской природы, малую толику. Грин Александр, да?
0: Да, да.
3: О, все мы зачитывались произведениями Александра Грина. О, это гриновская, бунинская осень. О,
0: Дивная пора.
3: Дивный очей.
0: Очарование.
3: Вы тоже читали Александра Грина, я чувствую.
0: А еще это «Белеет одинокий парус».
3: И понимаете, вот крымская природа, она куда многограннее. Крымский прибой, вот это закат, рассвет, засвет. И все на месте, все. Но нет людей.
0: Так вот это отсутствие людей. Вот как вы считаете, атмосфера праздника Крыма, вот Крыма насыщенного событиями, людьми, курортниками,
3: вы
0: создается
3: прав...
0: все-таки людьми.
3: Вы правы, атмосфера.
0: Атмосфера, она же вот она...
3: Атмосфера пронизана йодом. Флюид струится, Флюид струится и улетает в космос невостребованный, потому что ни одного человеческого востребованного тела. Флюид улетает голый, неизрасходованный, понимаете? Космос наполнен флюидом, потому что флюиду некуда было деться.
0: А ведь может и не вернуться в следующий раз флюид, когда появится тут необходимость.
3: Ужасное, короткое флюидное замыкание. Потому что, понимаете, представьте, Коктебель, дикий пляж, чудная погода, начало июля, мой пытливый взор перебегает от гальки к гальке. О, я думаю, сейчас перебегу от Ленки к Ленке. Ничего подобного. На 3 километрах дикого пляжа, который привык меня тешить, приучил меня тешить мой взор живыми нидийскими телами, то есть практически не одетыми людьми, абсолютно гол. На всех 3 километрах 3 палатки. И взгляд потерянным зайчиком бегает от одной к другой, от другой к третьей. И каждая пробежка 1.5 километра. Вы не можете себе представить, Александр, когда поднимаешься усталыми стопами к верхнему роднику, и там нет никакой очереди. Он даже слив родника не засран. Вы понимаете? Там никого, и ты с ужасом понимаешь, там никого не было. Потом ты спрашиваешь себя, а Крым ли это? И оглядываешься вокруг. Да, панорама. Каждым своим штришком, каждой точкой своего чарующего пейзажа говорит, да, это Крым. И пролетающая чайка картава говорит, Крым, Крым. И пробегающая ящерица шевельным хвостиком говорит, Крым, Крым. И ты нюхаешь, нюхаешь этот дурманящий ветерок. И понимаешь, да, я в Крыму, это 1500 километров от Москвы. Но где же эти, блин, крымчанки? Где же эти владивосточанки? Где эта шумная очередь у родника? Где этот говор многоголосый, многогородний? Александр, там никого нет. Люди боятся, едут в Крым. Или, может быть, у них уже совсем нет денег ехать туда, понимаете, нет? Я считаю, что это трагедия нашей страны. Наша здравница, этот огромный потенциал, это животворный источник, он получается невостребованным. Невостребованным, Александр. Волны пытливо набегают на этот дикий пляж. Александр, впервые с 69-го года, когда я был там первый раз, я ходил там голый тогда еще, потому что не был нудистом, я был еще маленьким. Александр, в этом году крабы ходят непуганные. Крабы родились и выросли, не видя людей. Понимаете? Краб ходит по берегу, он не боится человека, потому что он не знает, кто такой человек. Александр, понимаете? Я не знаю. То есть для меня Крым – это намного больше, чем какое-то море. Это не только пляж, это даже не только музыка и летний отдых. Александр, это... Но в этом году я спрашивал себя, Роман, ты понимаешь, где ты находишься? И я не мог себе ничего ответить. Я думаю, что вы понимаете меня, Александр. И, дорогие радиослушатели, если вы хоть раз были в Крыму, если вы знаете, что такое крымский закат, что такое пахнущий чудным табачным жмыхом и куриным пометом крымское молодое сухое вино, если вы знаете, что такое чарующие звуки крымской дискотеки, если вы знаете, что такое шансон прибрежного заведения, то вы бы до глубины души поразились. Куда это делось буквально за 2 года? Там все совсем по-другому. Я думаю, если Александр позволит, он, конечно, хозяин эфира, хозяин передачи, он очень гостеприимный хозяин, но эфир — это же деньги, мы понимаем. Если он позволит, мы расскажем сегодня, что такое сегодня крымское. Конечно, море, оно уже много веков, это море. Горы — это горы, хотя некоторые горы именно почему-то в этом году рухнули и уплыли именно в это море. И если Александр позволит, то, конечно, я попытаюсь в силу моего таланта передать, что такое Крым сегодня. А вообще, Александр, спасибо большое, что мы сегодня здесь. И спасибо, что мы можем поведать нашим уважаемым радиослушателям о том, во что превратился привычное место отдыха миллионов и миллионов москвичей.
0: Да, конечно, друзья, именно за этим мы и собрались сегодня здесь все вместе, и услышать правдоподобный все-таки рассказ уже именно о нюансах Крыма нам сегодня и предстоит. Но я бы хотел все-таки услышать мнение обо всем вышесказанном нашим романом, мнение Натальи Скопцовой, бардессы, которая тоже посетила, насколько я знаю, вы тоже постоянно вот в Крыму и тоже вот, ну, Нудистский пляж, скажем так, вторая ваша...
1: Как... Нудистский пляж, в общем-то, это очень близкое мне место по духу. Но дело в том, что, вероятно, сегодня я выступлю оппонентом романа, поскольку я считаю, что для истинно творческой личности отсутствие людей не является каким-то там проблемой или же напряжением. Напротив, отсутствие людей должно мобилизовать писателя на создание новых, светлых, прекрасных образов. Поэтому, наверное, мы будем спорить сегодня в эфире, Роман.
0: А вот я тоже подумал именно о том же, о чем и вы, что для человека творческого это же благодать, отсутствие людей. Так же, как и для вот непуганных крабов, сокращенная НК. И ведь природа, она распускается в отсутствии человека. Посмотрите, что стало с теми же подмосковными лесами, некогда целиком задавленными вот этим смогом, выбросами труб и прочих, в общем-то, выбросами труб и прочих, в общем-то, выбросами труб. А сейчас, когда выбросов труб уже не существует, так они же приходят в город даже. Мы уже видим, что вот они здесь, скажем так, обитатели леса, сокращенно ОЛ, они приходят сюда к нам. Для них это полная природа. Человек и природа, вот они сошлись. Нету больше кольцевой дороги. Есть человек и есть природа. И в Крыму непуганные крабы. Природа оживает. Природа. Легкие планеты раздвигаются снова, что грудная клетка от лета.
3: Служение муз не терпит пустоты, Александр.
0: Да, да.
1: Конечно, оно требует крымчанок.
0: А вот, кстати, о крымчанках. Скажите, пожалуйста, Наталья, вот вы же обращали, наверное, внимание, что местные жители обычно вот в Крыму и в других таких регионах опознают по бледности тушек. У них не то, что не модно загорать, а просто не принято.
1: Конечно. Дело в том, что загорают исключительно люди, которые приезжают отдыхать.
0: Да, да.
1: Вот. А местные девушки, ну, понимаете, наверное, просто надо как-то отличаться от этого огромного засилья приезжающих женщин. И поэтому местные женщины, они очень следят за бледностью своей кожи, примерно так, как аристократки 13 века следили за своим прозрачным цветом лица.
0: Да, да.
3: Если бы вы видели, если бы Александр, я чувствую, вы не были на нудистском пляже. Если бы вы видели буквально год назад, как прелестные харьковчанки Нью, понимаете? Харьковская фотомодель у костра на бревне. Камин, сложенный заботливыми руками мурманского туриста, и рядом опаленные его ласковыми лучами, теплыми лучами, и крымским солнышком харьковчанка. Понимаете? Пусть она чуть как капризна, пусть она...
0: Ну, жеманна.
3: Жема.
0: И кокетлива.
3: Пусть прям думаешь, вот, ну что ты... А потом... Ты же голая харьковчанка, ты же ню. И, понимаете, все тает. Душе все тает. Понимаете? И... Александр, если бы вы видели, понимаете? И вот нюдистский пляж, утро, 8 часов, ты уже проснулся, ты не можешь спать. Солнце светит тебе в глаз, ветерок с горы Ишхидах развивает твои кудри, а в другое ухо шумит утренний прибойчик, такой шик-шик-шик-шик-шик, и ты понимаешь, пора вставать, и ты почти бодрыми ножками топаешь к бережку и думаешь, как я сейчас окунусь в эту зеркальную гладь моря? И окунаешься в нее. А выплывая назад, ты видишь, на горизонте тоже из хитах, а на ближнем плане, ох, эти милые нюдистки. Они вот вышли с утра и задремали, и раскинулись на пляже в таких непринужденных позах. Понимаете, Александр? И думаешь, снится ли мне это? Щипаешь себя. Нет, не снится. Понимаете? Под ножками рыбки. А если у тебя на щиколотке родинка, глупая рыбка ее, как глупый цыпленок, щипает. Думает, дай сковырну.
0: Бывает и... до крови.
3: Да что вы, Александр? До щекотки. До хохота. А на бережку дремлют эти нюдистки, понимаете? Все это вот ветерок. А уже там справа издалека подъезжает газик с арбузами. И местные девчонки тащат пирожки с творожком. И блинчики с курагой, понимаете? И все это на отдых. Все, не зря я сюда ехал. Понимаете, это прям жизнь. Жизнь струйки. Струйки бьется в мозг, понимаете, Александр? Какие здесь там нюансы? Харьковчанки, понимаете? Ой.
0: А вот мне интересно узнать, опять же, все-таки мнение Натальи. Наталья, вот Роман сейчас сказал о том, как мужчина-нудист, выходя вот, в общем-то, из моря, видит вот прекрасных нудисток из Харькова и так далее. А вот женщина-нудистка, как она оценивает партнеров по пляжу?
1: Посмотрите на все это с женской точки зрения. Вот прекрасная женщина приезжает в Крым. Она загорает, купается, выходит на пляж. И что она там видит?
0: Мужиков. Тут и там валяющихся. В пьяном волосатом виде. Ну, я просто почему говорю? У меня одна приехала, говорит, лежит скотина, извиняюсь за гружение, яйца свои раскидал, пьяница храпит, аж сопли пузырями. Вот так она говорила. Тоже нудисты. Извиняюсь, что я компульсивен.
1: Хорошо, если есть что раскидать. Вы понимаете? Вы меня понимаете, я понимаю, что мужчина, выходя на берег, он видит прекрасных женщин и видит не тайну, которая лежит на берегу, а женщина, выходя на берег, видит все. Никакой тайны. Видно сразу все, и это все обычно очень неприглядно.
0: А вы знаете, вот известного поэта Ивана Непомнящего, белорусского поэта, он сказал так: тело должно быть хоть чем-то прикрыто, чтобы в нем оставалась загадка. Замечательные слова. Вот, но тем не менее, огромное количество людей все больше и больше начинают заниматься именно таким видом отдыха, как нудизм, попросту говоря. Роман, вот вы же все-таки писатель, да? Неужели вид именно абсолютно голого тела вас так радует? Неужели вот эти замечательные бикюни и такие полосочкообразные лифцы возбуждают вас меньше, чем обычная голая тушка женщины?
3: Господа, Поймите, услышьте меня. Я буду счастлив, если мой голос дойдет до вас. Поймите меня. Но при чем здесь похоть? При чем здесь вожделение? Летний отдых. Страждущее тело и душа дорываются до чистой природы. Тот самый редкий, неуловимый, недостижимый миг единения. Понимаете, господа? И при чем здесь яйца? При чем здесь мужчины? Только ты и небо, ты и земля. Какие там голые бабы? О чем? Ну, может быть, харьковчанки, может быть, чуть не диски. Вы понимаете, это утренний ветерок, незапыленное утреннее солнце, утренний прибой, который ночь неохотно выпустила под первый солнечный луч. Та самая рыбка, которая, может быть, вчера еще была эмбрионом. Все только рождается. Ты и природа. И ты чувствуешь, что ты так же молод, как это утро, как этот лучик. А вы говорите о какой-то гадости. Зачем? И я хочу сказать, что, чтобы почувствовать себя в этом, нужна полнота ощущения. И я хочу сказать, да, я хочу заметить, что да, в этом году было мало голых женщин. Это плохо. Было еще меньше голых мужчин. Ну, это не так плохо. Но там зато был аутентик. Там был... О, сколько в этом году было музыки. Вы знаете, господа, в этом году была настоящая, аутентичная, исконная музыка. Мы жили в тени зеленки. Так называют местное население густые заросли кустов. И туда приехали местные музыканты. Конечно, московский снобизм не позволял с первого часа принять
0: гостей.
3: Статус. Какие гости?
0: Ну,
3: это
0: я просто
3: были хозяева.
0: А, ну, я думал, да.
3: За базар надо было отвечать, поэтому понятно, что принять хозяев, да, ну вот. Но, конечно, выяснилось, что хозяева умеют не только хозяйничать, но еще и играть. Александр, вы как музыкант должны меня понять, как хозяева умеют играть. Я думал, хо, музыка. Музыка – это Туманный Альбион. Ну, или хотя бы Холодный Петербург. Ну, может быть, чуть-чуть суматошная Москва.
0: Хоп. Или Хельсинки.
3: Хельсинки, no, Александр, no music. Но оказалось, что...
1: Музыка – это горячий Крым?
3: Не то, что горячий Крым. Как-то вот Севастополь чуть меня напряг. Я всегда к музыке очень неравнодушен. Но Феодосия Вазовского... оказалась к музыке весьма близка. И феодосийский музыкант оказался стоящим, он сам об этом не потрясал, на переднем крае, Александр. Он стоит на переднем крае. Он об этом не знает, но он стоит.
0: Это позиция мужественная, когда человек, не зная, что он на передовой, тем не менее находится на передовой.
3: Александр, да. И когда феодосийский музыкант выходит на местный рынок, все торговцы в ужасе хватаются за прилавки. Они чувствуют, пришел мужчина, понимаете? Это, любые люди чувствуют, что пришел мужчина. Но они единственные, пришел музыкант. И, понимаете, нам сегодня удалось привести настоящего, живого феодосийского музыканта. Но сейчас, произнеся эти слова, я понимаю, что я не прав. Что определение феодосийский, оно правильно фактологически, но уже неуместно, потому что это просто настоящий музыкант.
0: И так очень плавно Роман Сонин, московский писатель, приглашает внедриться в наш разговор Сергей Паско. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
0: Еще раз. Ну вот наши гости уже достаточно много тут рассказали. Вы все-таки, как говорится, вам видней. Вы находитесь внутри этого реактора, именуемого Крым. Да.
3: Я хочу сказать, что, конечно, мы... вот эти самые гости, пассажиры, я не знаю, не буду перечислять обидные определения, наверное, которые роятся в головах и вертятся на устах хозяев Крыма. Наверное, они бы нашли нам более звонкие и четкие определения, но мы не сегодня, надеемся, мы их не услышим. И мы хотим услышать исконное мнение, исконное звучание, крымское звучание. Я в моих ушах звучит этот голос, эта музыка, этот... Нет, я не говорю про музыку ветра, я говорю про музыку крымских музыкантов. И поэтому я с огромным удовольствием ухожу на задний план и сам с упоением послушаю, что такое жизнь, что такое Крым устами, глазами крымчанина. Крымчанина талантливого, крымчанина многопланового, многогранного. Крымчанина, который на моих глазах, ушах и при мне 100 раз раскрывал безумное количество. Ах, я замолкаю и хочу услышать, что такое жизнь глазами крымчанина 99.
0: Вы пока, кстати, Роман, можете сходить там в нашу массажную, там женщина сделает массаж. У нас теперь это новая услуга для гостей.
1: А для женщин?
0: Но если вы не брезгуете вот...
1: Романом?
0: Нет, вашей однополней, это, ну, тоже женщиной, то она и вам сделает. Просто у нас, как правило, мужчины любят это. Там все-таки красивая девушка.
1: Это дискриминация по половому признаку. Я буду думать об этом, когда в следующий раз приду на эхо Москвы.
0: Ну что, Сергей, слово, видимо, вам. Как вы можете прокомментировать все вышесказанное нашими гостями, Романом и Натальей? Вы, который, скажем так, не приезжаете на отдых в Крым, а вы, который живете там, видите со стороны всю эту вакханалию богатых московских штучек, которые разнузданно нагло ведут себя на пляжу, скупая все, в общем-то, вплоть до местных женщин.
3: До последнего блинчика.
0: Да. А уезжая, понимаете, оставляют после себя совершенно загаженное пространство. И вот вы, как местный житель, вы же, по идее, должны ненавидеть все это. Несмотря на то, что местному населению, безусловно, эти люди дают доход определенный, но не всегда этот доход бывает, скажем так, извините, я болею, бывает, скажем так, связан только с одними приятными чувствами, да?
4: Ну, как сказать... В принципе, мы всегда рады нашим гостям из Москвы и особенно из дальних каких-нибудь краев. Дело в том, что... Как вам сказать? Все-таки гости должны быть. Это Крым без гостей, на самом деле, он...
0: Что бабы без костей.
4: Вот-вот-вот, правильно, совершенно правильно.
0: Ну давайте сейчас мы буквально на минуточку прервемся, а затем продолжим наш разговор.
5: Неровно, он все-таки, наверное, человек. Вот.
0: Но могут ли его немощная ручонка с золотым перстнем, скажем, начертать неосознанно какой-то знак, которого не было вообще до него нигде в мире, и который будет нести в себе мощную магическую силу, сокращенную ММС?
5: Ну, для того, чтобы использовать эту самую сокращенную ММС, совершенно не обязательно чего-то рисовать в воздухе, вообще говоря. Поскольку, ну, как я уже говорил, руны — это, собственно, только такой один отдельный маленький скажем так, аспект из-за всей магической традиции.
0: Ну, все-таки я к людям хочу, mm-hmm. которые, mm-hmm. Которые первые изобразили данные руны. То есть mm-hmm. Я сильно сомневаюсь в том, что это все не было как-то просчитано. То есть, ну вот подумайте сами. То есть, по идее, наверняка в этих людей, чья ручонка начертала, знаешь, что-то, что-то вселилось. Потому что, ну, к примеру, я могу нарисовать очень дико красивый какой-то геометрический знак, рассчитать его, сделать так, чтобы при взгляде на него казалось, что он там летит на тебя, или там улетает вправо-влево, неважно. Это все можно сделать. Там существуют компьютерные технологии, но это не несет под собой вот той магической мощи, могучей силы, ММС, который несут вот эти вот, казалось, примитивные знаки. Вот mm-hmm. я о чем хочу сказать. Либо это все-таки какое-то надувательство, либо люди сидели вот бесноватые, что-то черкали, и потом это что-то, когда на это что-то смотрели другие, их тоже пучило. Вот.
5: Угу. Хорошая терминология.
0: А вы знаете, сейчас угу. буквально две минутки, сейчас мы послушаем музыку, просто у меня сигнализация. Хорошо. Наша.

0: Ну, и мы продолжаем беседу с нашим гостем из Крыма, автором-исполнителем Сергеем Пасько. Сергей, вот тут пришло такое сообщение. Спрашивает нас радиослушатель, правда ли, что в здании атомной станции в Крыму открылся дорогой ночной клуб для новых крымских?
1: Да, на самом деле это правда, потому что он продолжается уже многие годы. Там проходит фестиваль, ну, как сказать... На самом деле, в принципе, может, кому-нибудь это интересно. Ну, в принципе, это очень интересно проходит фестивали.
0: Нет, просто бытует мнение среди огромного количества вот, жителей России, что на Украине сейчас идут не очень хорошо вообще дела, и там такие вещи, как там... открытие какого-то нового клуба, это, ну, такой нонсенс. Вот.
1: Да-да, на самом деле, это большая проблема. Потому что на самом деле все очень сложно в Крыму происходит с открытием всяких клубов.
2: Спой хорошую песню.
0: Да.
1: Легко. Песня, на самом деле, про любовь.

0: Ну вот мы послушали песню в исполнении Сергея Пасько. Скажите, Роман, вот вы как все-таки человек наиболее старший из нас, все-таки буквально вот на прошлой неделе вы отметили свое 50-летие. Кстати, поздравляю вас с юбилеем. Вот как вы находите вот эту новую волну вот именно крымской музыки? Ведь раньше там пели песни совсем другие, либо на местном диалекте, либо песни заезжих московских звезд, как-то, например, «Позади уже поворот» и «Остался вдалеке заманчивый брод» и массу других произведений. Сейчас вот мы видим там продвижение такой настоящей авторской песни, плюс основанной все-таки на современных ритмах. Заметьте, это композиция в стиле регги, ведь по сути, да? Вот объясните немножечко, на ваш взгляд, исток, откуда взялся вот данное явление все-таки в Крыму.
1: Александр, я чувствую, что у вас огромный пробел, я очень вас уважаю, но у вас огромный пробел, Александр. А не только в музыке, Александр, у вас пробел в музыке, но не только в музыке просто, но и в музыке наших мест отдыха. Дело в том, что Крым 77-го года, 78-го, 79-го, Крым 79-го года это был... Конфетки-бараночки, словно лебеди
0: студентки,
1: ромяночки,
0: тра-та-там,
1: с каблучками, гимназистки,
2: отморозочить пьяные.
0: И гусар с саблей тут на коне такой.
1: С облучка.
2: Да. Дарам, мальчишки.
1: Пам-пам. Ой, смотрите. Все, брат. Крым давно уже перелистнул эту вощеную страницу и вошел в новую культурологическую эпоху. Понимаете? Крым сегодняшний. Зря так сегодня смотрит на меня автор и исполнитель. Я говорю совершенно искренне. Крым сегодняшний – это Крым аутентичный. Крым, воспринявший всю современную
0: культуру
1: и искусство.
0: И синтезирующий из них определенную свою культурологическую ячейку. Кя.
1: Александр, я жму вашу нежную руку.
0: Осторожно, перстень не наколитесь.
1: Пусть на ней три пальца, но зато какие они, Александр. Да-да-да. Крым сегодняшний. Каждый куст поет свою песню. Каждый куст. И прочь шутки. Прочь. Дело в том, что Крым, пребывая в искусственной изоляции. Искусственный. Я считаю, что это культурный геноцид. Но именно вот этот недостаток культурного кислорода, он провоцирует работу подсознания. И вот эта вот самая художественная мысль, это самое бьющееся сердечко, оно генерит абсолютно новые, незнакомые для нас образы. И мы своим уставшим, этим замыленным ухом, слушая эти самые образы, мы можем воспринять нечто, что уже недоступно многие-многие годы нам здесь. И я бы сейчас попросил нашего гостя, автора-исполнителя, сыграйте что-нибудь еще. Я считаю, что для каждого нашего слушателя это будет глотком чистого воздуха. Тем самым...
0: Да, этакой открытой форточкой в Крым.
1: Химически чистым кислородом не только в Крым. О чем, Александр?
0: Ну, в общем-то, в природу и туда вот.
1: В музыку?
0: Туда. Да! Извините, я болею.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: И мы продолжаем беседу с нашими гостями. Напоминаю, что это Роман Сонин, московский писатель, Наталья Скопцова, Бардесса, и Сергей Пасько, автор, исполнитель. И сейчас, если вы, друзья, не против, я бы хотел все-таки послушать песню в исполнении нашей Бардессы. Она сама пишет ведь и тексты, и музыку, мало того, сама играет на гитаре, а женщина с гитарой — это то же самое, что женщина с таблой. Я имею в виду с таблой не с таблом, а с таблой с инструментом. Это дико эротично. Во-первых, это очень красиво. Я представляю, как отцвет костра играет на челе Натальи.
2: Да.
3: Да.
1: Ну что, строит гитарку, да?

Я почти забыла о тебе, милый мой смешной и добрый гномик. Утихает боль в моей груди, я уже почти могу смеяться, и порой мне кажется, уже нам и вправду надо расставаться.

другие дождят. Только все равно сильнее слезы разных две планеты. Ты и я и напрасно были счастье грязь.

0: Действительно, поющая женщина. Что может быть прекрасней? Уважаемые радиослушатели, ну, представьте теперь о себе, что то же самое вы слышите вот в Крыму у костра. Вот это бескрайнее море, эти медузы, эти непуганные крабы, вся эта природа, эти рыбы, кусающие за родинку. И вот этот замечательный голос, этот замечательный текст. Как только вы могли всю вот эту женскую боль Наталье передать вот в этом коротком, но воистину волнующем произведении. Я знаю, что вы также и концерты периодически даете, входите практически в тройку ведущих бардес страны. У меня даже нет слов. Пожалуйста, Роман, может быть, вы прокомментируете и что-то нам расскажете о Наталье.
1: Я бы не стал говорить о Наталье, сколь я ее не уважаю. Я хотел бы говорить просто о музыке. Дело в том, что музыка – это эмоциональное поле, сопровождающее нас с мига рождения до момента смерти. Музыка – это вечная тема, вечная наша подпорка. Дело в том, что музыка – это то, что держит нас в самые тяжелые моменты жизни, то, что сопровождает нас в самые радостные моменты нашей жизни. Музыка. Александр кивает мне. Он, видимо, понимает музыки больше, чем я. Пускай. И зачем говорить о музыке? Я предлагаю просто послушать звуки музыки. Сейчас среди нас уникальный момент. Есть талантливый автор-исполнитель. И я попросил его исполнить еще одну композицию.
0: Извините, Роман, можно я сперва просто задам вопрос небольшой?

0: Пожалуйста, микрофон к Сергею. Вот, Сергей, скажите, вот вас, как тоже человека искусства, как автора-исполнителя, вот не душит некоторая ревность все-таки по отношению к Наталье? Ведь женщина с гитарой, согласитесь, более привлекательна для публики.
1: Я вполне согласен.
0: Да. Все-таки как вот вы можете так уживаться вместе? Вот у вас товарищеские отношения, я знаю, даже вот вы спасли ее, когда она на сосне повисла, эта история уже обошла и газеты. В общем-то, другой бы, может быть, на вашем месте сделал вид, что не заметил, но висит, и глядишь, конкурентка меньше. Вы же полезли и сняли, и спасли, обогрели.
1: Вот. На самом деле, в этот момент я просто думал об искусстве. Не должно такое искусство падать с огромной скалы просто-напросто. Ее нужно было держать.
2: Та сосна росла на высокой-высокой скале. И я затронул эту тему в начале моего разговора. Две скалы висели на высокой-высокой круче, глиняной круче на пути от Крымского Приморья до Лисьей Нюдистской бухты.
0: Их, кстати, называли бюст местные жители.
2: Понимаете, бюст немножко был перекошен. И две скалы висели.
0: Да.
2: Над тоненькой тропинкой.
0: А на одной из скал висела сосна, и на ней висела вот уже Наталья.
2: Которая тропинка терпеливо сносила пытливые ноги, пытливые шаги тех самых нудистов,
0: что шли тропой туда.
2: Шли.
0: Шли они.
2: И вдруг в этом году...
0: Нет! Ну, никого нет, в смысле, чего?
2: Да, Александр, да. Ливень, крымский ливень, необычайный ливень. Как он стучал своими...
0: Каплями.
2: По нашим ушам. По нашим редким ушам.
0: А знакомо ли вам, Роман, вот это чувство? Лежишь в палатке с любимицей, со своей с голубицей, кровинушкой, а по брезенту мочит дождь. И вот этот монотонный стук, что твой там-там убаюкивает, создает такой определенный уют. Вот, и когда внутри палатки гораздо уютнее, нежели даже снаружи. Хотя снаружи благодать, и крабы нетронутые, прелести, пеликаны и все. Но внутри не хочется. Это то же самое, что пьянствовать в автомобиле, кстати. Ну, я вот по ауре, по состоянию. Замкнутое уютное пространство палатки, а снаружи беснуется стихия.
2: Саша, понимаешь, Саша, понимаешь? Пьешь в автомобиле, боишься гаишников, да?
0: Да.
2: Стекла потеют изнутри. Дворники не помогают. Полотенцем вытираешь стекла.
0: Локтем левое трешь.
2: Потеют. Правый трешь. Потеют.
0: Ужас.
2: Милиция едет, все равно потеют. У тебя же все не то. Ноги не в педали.
0: А начинаешь волноваться, еще от этого дышишь больше.
3: Вы на автомобиль.
2: А палатка, Крым, палатка.
0: Да.
2: Дождик тук-тук-тук. Тук-тук-тук.
0: Бац-бац-бац.
2: А на душе все равно светло, понимаете? Град пошел. Дын-дры-дын, дын-дры-дын.
0: Бах-бах-бах.
3: Вы зацеплены на музыке.
2: На душе светло. И ты знаешь, град кончится, гаишников не будет. Дождик пройдет.
3: Зацеплены на автомобиле.
0: Грибы пойдут.
2: И ничто не потеет. И тебе хорошо. И все нормально.
0: И можешь выйти под дождик босиком, как в том далеком детстве. Держа за руку подружку или кого угодно. Идешь, дождик падает, ты не боишься, что облысеешь, там язвы, что кто-то посмотрит, скажет, что за люди ходят здесь. Ты
2: что-то
0: среди природы свой.
2: Ухнула, скала скатилась в море. Та самая сосна.
3: Ты хотел бы поехать в Крым?
2: Я хочу поехать в Крым. А сейчас мы будем опять и опять слушать крымскую музыку.
0: Сергей Пасько.
3: Вечер.
1: Можно спеть, на самом деле, немножко о космосе.

куда девалась вечность? В чем загвоздка, в чем причина? А капитан пустил телегу, это вечность и кончина. И паника на судне, существа дрожат в испуге. Мы движемся по кругу, мы на орбитальном круге. Он добрый высший разум, дай возможность нам сорваться, чтобы потоки времени не умереть и не остаться. Верни нам прошлое, ведь было так прекрасно. А жить и умереть — это...

Чук шизофрении, но бесконечность света — это вечность в этом мире. Закрыв глаза, ты видишь то, что никому не видно. И это вакуум сознания, где тихо все и мирно. Пропало судно где-то в скорости большого света. Как быстрый астероид, как горящая комета. Не выдержали скорость времени любви создания. А мы без зависти продолжим искать.

0: А вот заметили ли вы, вот, дорогой Роман, я все-таки обращаюсь к вам как к человеку не поющему, все-таки у вас другой уклон в искусстве, насколько все-таки разное творчество наших вот поющих сегодня гостей. Вот заметьте, что Сергей, все-таки, будучи находясь ближе к природе, ближе к этой энергии, более, скажем так, интенсивен в своем пении. Вот он даже агрессивен, но агрессия его очень миролюбивая. Это парадокс, понимаете? Агрессия миролюбивая, да, и в то же время вот лирическое настроение Натальи, вот в котором вот эти московские дворики, этакая булатовщина-акуджавовщина мягкая, в хорошем смысле этого слова, этакая, может быть, даже это, как его там, этот... Ну, в общем, другой там есть, вот, который все поют. Вот эта мягкость и интеллигентность. И вот это вот такая природная... То есть, когда я слушаю Сергея, я как будто в Крыму. Когда я слушаю Наталью, я здесь, во старых двориках Арбата.
1: Александр.
0: Да.
1: Александр, я думаю, как вы, как человек поющий, вы меня поймете, Александр. Мне кажется, что мужчина поющий, да, это самец, самец, самец в форме. А поющая женщина... Александр, меня плохо слышно. Александр, поющая женщина – это сублимация. Женщина не должна петь. Женщина должна охранять очаг. Если женщина...
2: Должна?
1: Если женщина запела, это беда. Понимаете?
0: А мне вот очень понравилось, как поет Наталья.
2: Должна сублимировать. Женщина должна выражать свои эмоции.
0: И, кстати, очень хорошо Наталья, когда она их выражает посредством музыки, а, например, не бьет...
2: А не посредством скандала.
0: Да, безусловно,
2: да. Это прекрасно.
0: Да. Совершенно с вами согласен. Как, например, приятно иметь возле себя именно вот бардессу, спутницей жизни, не человека прагматичного, деловую женщину.
2: Вам, наверное, было бы плохо иметь рядом с собой бардессу. Бардесса вообще очень сложная личность.
0: Но все-таки...
2: Но да. Она никогда не будет драться с вами.
0: Так в этом же
2: навсегда и... Навсегда постарается осознать вашу творческую натуру.
1: Господа, господа, это же очевидно. Представьте, даете бардессе примитивную команду, простейшую команду борща.
2: Я вас не люблю, Юра.
1: Да. И что вы получаете?
2: Юра, вы бросили меня. Я вас не люблю, Юра.
0: Ну, это знаете, да, Наталья, дело в том, что все-таки Роман Юрьевич вообще-то... Вот,
2: то есть, он великий писатель.
0: Да, так вы же нельзя, скажем так, заключать брак между великими. К примеру, нельзя заключить брак между Петром Первым и королевой Елизаветой. Ну, не получится у них. Так же и здесь. Но я имею в виду простого смертного.
2: Об этом или мы будем говорить о том, что интересно нашим слушателям?
0: То есть вернемся к нудистскому пляжу.
1: Господа, да. Господа, мы пытались легкими штрихами искренне и от души дать вам картину того, что можно было увидеть в Крыму прошлым летом. И нам было бы очень интересно услышать ваше мнение. Хотите ли вы в этот Крым? Что вы об этом думаете?
0: Да. И я сейчас напомню телефон, если вы не против.
3: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
1: А нашего чудного ведущего Александра я попросил бы дать нам возможность еще услышать одну песню.
0: Давайте сейчас про звоночек. Потом, а потом мне нужно будет там спуститься вниз, там проверить, знаете, я охраняю автомобили, которые тут на стоянке, как там дела, денег. Ну, здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Кстати говоря, проверьте наличие моей машины.
0: Да, да, конечно, спасибо. Это вот очень важный человек, он приехал поиграть в нашем казино, естественно, имеет определенный приоритет. Я обязательно проверю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте.
5: И вот у меня такой вопрос по поводу Крыма. Вот как там идет процесс насильственной украинизации?
0: Колонизации, вы сказали?
5: Украинизации, ага, личности, населения, народа.
0: Понятно, спасибо. Ну, я, может быть, как-то отвечу немножко не впопад, но учитывая, что, например, мы слушаем песни в исполнении Сергея Пасько, они все-таки на русском языке, во-первых, пропитаны, скажем так, менталитетом вселенским, а не каким-то национальным. Исходя из этого, есть, конечно, определенные люди, которые не поддаются украинизации. Вот, видимо, так. Сергей, я правильно ответил? Или у вас есть что-то, да, что добавить? Вот не лупят ли вас лично там ребята в шароварах за то, что вот вы поете на русском языке ваши замечательные песни?
6: На самом деле, человек, который говорит на украинском языке, это у нас просто большая редкость в Крыму.
0: Понятно, понятно. Ну, сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим беседу с нашими гостями. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня московский писатель Роман Сонин, бардесса Натали Скопцова и Сергей Пасько, автор, исполнитель, наш гость из Крыма. Мы разговариваем о Крыме, если вы помните, перманентно отслушиваем ваши звонки и, конечно же, слушаем песни в исполнении нашей бардессы и нашего замечательного автора-исполнителя. Роман, вы хотели, по-моему, зачитать главы из своей новой книги какие-то. Вы сейчас это сделаете или несколько позже?
1: Господа, доброй ночи, наши дорогие радиослушатели. Я сейчас не стану занимать ваше время главами из моей книги, которую вы, безусловно, сумеете прочитать. Через пару недель она выйдет в известном издательстве. А сейчас я бы с огромным удовольствием почувствовал обратную связь, услышал ваши вопросы на телефоне нашего эфира. И я уверен, что каждый из вас не раз и не два был в чудном месте в Крыму, вне зависимости от его социального статуса, государственной принадлежности. Я думаю, что каждый из вас и из нас требует...
0: Очень многого. Я знаю, что вообще людям только давай. Они ненасытны в своих желаниях, и стоит им дать малого, как они требуют больше и больше. Ой, я просто прослушал, что вы говорили в середине разговора. Может быть, не то я что-то, извините. Я
1: господа,
0: тогда...
1: для тех, для кого Крым, это не только холодное сухое вино в Алуште, не только канатная дорога в Ялте. И не
0: или
1: только...
0: медузы в Алупке.
1: Да, Александр, я чувствую, знали. Или хмельное пиво крымское.
0: Да.
1: Пиво отлито хмелем.
0: Да.
1: Все с огромным, я думаю, с искренним откликом могут отозваться и высказать свое мнение. Я не буду занимать ваше время. Сейчас, я думаю, мы сумеем опять услышать аутентичный голос Крыма, голос Сергея.
0: Можно, Роман, я все-таки в первую очередь хочу узнать у нашей певицы, у Натальи. Наталья, а скажите, пожалуйста, вот все-таки ваше отношение с вашими коллегами по цеху, с бардессами. Я знаю, что сейчас организовывается...
2: Ненавижу бардесс.
0: То есть вы все-таки, вот до чего женщина, вот да, все-таки соперница даже в искусстве. Вот сводный хор сейчас организуется, бардесс, тут все пять ведущих московских.
2: Кто?
0: Ну вот
2: где?
0: Практически вот тут у нас...
2: Я на самом деле нет ни одного сводного хора бардесс. Есть
0: то есть это
2: одного.
0: Все фикция? Его.
2: Это фикция.
0: Понятно, извините,
2: я
0: значит.
2: Я Александр.
0: Ну, тогда я предлагаю, может быть, послушать телефонные звонки сейчас. Вы именно на это намекали, Роман, да?
1: Да, да, Александр, да.
0: Да.
1: Сделайте это, наконец.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Вот замечательный человек у вас, Роман.
0: Безусловно, это же писатель. Писатель у микрофона.
7: Я вот чувствую и читал его произведение,
0: да.
7: «В поле и жук мясо».
0: Это ранняя работа, это детские стихи. Совершенно это, по-моему, лет 10 назад у Романа выходил сборник, который называется «Детяшки-неваляшки». И вот там вот, да, в поле и жук мяса, и да, и одуванчик, это букет. Вот такие вот произведения, да. Но тем не менее, извините, что...
7: Уважаемый Роман, вот чем все-таки отличается Крым от прочих побережий турецких, египетских и...
0: Балтийских.
7: Досуг молодежи. Очень интересно.
0: Спасибо. Объявит...
1: Как вас зовут?
7: Меня Михаил Михайлович зовут.
1: Михаил Михайлович, не нужен на берег турецкий.
0: Спасибо. Другая страна не нужна.
1: На.
0: Не, но тем не менее, все-таки вопрос-то касается жизни побережья. Вот, например, турчанки молодые носят на головах тазы с фруктами. Вот этого в Крыму мы не встретим.
1: Господа, поймите, менталитет нашего сограждана, соотечественники, граждане.
0: Люди!
1: Надо ли вам...
8: Нет.

0: И сейчас мы послушаем еще одну песню, песню, которая никогда не состарится, песню, ставшую уже гега-мига-хитом во всех бардовских, в общем-то, тусах. В общем, песня в исполнении Натальи Скопцовой.
1: Да, давай. Ну, ты где моя песня? Нет, не та песня.
0: Вот это да?
1: Нет, не та. Что ты идешь вообще отсюда?

Вот все-таки Бардес очень обидчиво в самый последний момент перед исполнением песни. Она дико поругалась все-таки со своим спасателем Сергеем Пасько. Сейчас тут они вот разберутся, мы пока послушаем музыку. Seems as though your troubles disappear like a feather.

0: бардесса, в общем-то, с бардом пошли выяснять отношения. Но мы с Романом, как люди интеллигентные, остаемся в этой студии. И, вы знаете, сейчас вы услышите парадоксальный совершенно номер «Гитару берет писатель». Мы знаем такие, в общем-то, уже сложившиеся, что ли, штампы, как, например, писатель у микрофона. Но сегодня Роман Сонин, вместо того, чтобы зачитать вам отрывки своего нового произведения, решил взять сам гитару и исполнить для вас песню собственного сочинения, пропитанную Крымом. А нормально у вас гитара? Удобно?
1: Да, спасибо. Я хочу единственное сказать, что эта песня написана для женского вокала. Пусть вас не удивляет персонализация. Эта песня должна быть вложена в уста женщины. Но я решил сначала представить ее на суд наших радиослушателей. Зайчик солнечный, солнечный зайчик, ускакал от меня глупый мальчик. Ты как птица живешь жаждой лета, долети до него, песня эта. На гитаре порвалась струна, не снесла чувств накала она. Все равно на словах прошепчу.

0: Как все-таки вот принимают эти песни вот среди этого черствого времени, среди всех этих борцов за кошельки, скажем так, среди людей жадных и корыстных, вот эта чистота, доброта, надежда. Вы знаете, глядя на вас, вот такого доброго человека, сохранившего всю юность свою, в том, тем не менее, я сам заражаюсь этой позитивной энергией. Это большая редкость. Я думаю, что и наши радиослушатели взволнованы дико просто от всего услышанного. Я даже не знаю, как выразить свои чувства. Вы просто гений, Роман.
1: Спасибо, Александр. Спасибо вам.

0: И я предлагаю нашим радиослушателям тоже выразить свои мысли посредством телефона. Номер вы знаете. Я поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
1: Здравствуйте, Александр. Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Димон. Я вижу вас тоже. Проняло. Я
1: знаете,
0: вижу...
1: У меня даже слеза посыпает.
0: Вот.
1: Знаете,
0: я чувствую.
1: Я скажу, почему. У вас да. Гости мне просто вот ностальгию. Сейчас же финансовое положение не очень хорошее. А я вот вам несколько раз в программе говорил, у меня же греки есть в родове, наполовину грек. И у меня греки не из Греции, а как раз из Крыма.
0: Да.
1: Вот. И я последний раз был в Крыму, я это в армии служил, а в отпуск поехал в Крым. 15 суток. Эти 15 суток длились, мне казалось, целый год. Я был в бархатный сезон, вы представляете, да?
0: Да.
1: Виноград,
0: да.
1: Там орехи,
0: листва, угол, вот это уже желтеющее.
1: Море, да. Вот эти, вот, а потом вот эти вот, знаете, по Форосу ездишь, там вот эти вот деревца вот такие, знаете, такие узенькие. Горы. Там, я знаю, там одна гора похожа на лежащую девушку, знаете, там вообще просто такая красота. Я вот так вспоминаю, сейчас только могу одно сказать. Никакие Канарские острова в подметки не годятся по сравнению с Крымом. Все-таки Крым — это такие красивые места. Я надеюсь, все-таки когда-нибудь я там появлюсь. Еще же у меня там родня живет, братья, сестры.
0: Да, Димон, да, я благодарю вас за звонок. Мы, кстати, и целью нашей сегодняшней программы ставили именно, вот, так сказать, поставить мощный будильник у изголовья уснувшей ностальгии по Крыму. Она нежится в своих простынях. Ну, в общем-то, в своей теплой кроватке. У каждого в душе. Роман, ну скажите же что-нибудь слезоточивое, там что, я один-то?
2: Александр, как вы правы. Крым, крымский дождь, крымский закат, крымский рассвет, крымская любовь. Если у кого-нибудь сердце, душа шелохнулась хотя бы раз под воздействием крымской любви, позвоните, наберите, суньте палец в номеронабиратель. Наберите номер и скажите нам хоть слово. Это будет лучшим
0: подарком маме.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Алло.
0: Да, здравствуйте. Говорите.
4: Здравствуйте, это студия?
0: Да, ну вы знаете, сейчас у нас клиенты, и все записи будут производиться только с завтрашнего дня.
4: Понятно.
0: И съемки тоже, так что звоните завтра, спасибо.
4: Но я хотел бы радио «Эхо Москвы».
0: Ага, что-то там сбилось. Сейчас здесь пока что... Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, это радио «Эхо Москвы». Спасибо. Какой голос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте. Говорит президент Паяла.
0: А президент чего? Извините, можно узнать? Потому что мы так... Президент от банка или вот... Ну,
5: Гоблин.
0: Нет, президент в смысле, вот вы сказали президент. Он же человек, который над кем-то там, ну...
5: Нет, это радиолюбитель президента.
2: Глумливость неуместна.
0: Нет, ну почему глумливость?
2: Чистые
0: может быть?
2: Чистые чувства бьются в радиоволны.
0: Что и пеликан вместе... в треску. А скажите, уважаемый президент, тут лично ваши воспоминания, или, может быть, вы нам споете что-то? Может быть,
5: да, я спою.
0: Может быть, у вас тоже какие-то ностальгические...
5: Я ехала домой, напали кабаны. А дальше продолжит Саша Лаевский.
0: Спасибо. Напали кабаны, и это меня сквозь штаны. Ну, это я слышал эту замечательную песню в исполнении Валентина Буденного, белорусского барда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Роман,
6: я была в вас влюблена среди треска цикад, в лунной тени, густой кустов чапорали. Вы бросили меня...
0: Ах, вы, Роман, как вы легко с женщинами-то, а?
2: Нет, ни разу. Вы их заметили. возвращайся.
0: А вот, Роман, вот такие вещи, как крымская любовь, сокращенно КЛ, ведь оставляет же в юности, что на твоей пашне след от бараны, такой же след, но след светлый. Я бы сказал, если барана оставляет впадину, то любовь крымская оставляет выпуклость. Как говорится, и бородавка к телу прибавка. Много ли у вас таких любовных бородавок в душе? У вас лично, вот у Романа Сонина. Да.
2: Понимаете, как пашня, так и мишня, так и кольня.
0: И квашня.
2: Так и васня. Крымская васня.

0: гости в ясли.
1: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание, выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели, выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
2: И в гостях у нас профессор, доктор физических наук Глеб Макарович Шамотня и его хороший товарищ, но, однако, понимаете ли, и в какой-то степени оппонент, потому что люди науки не то чтобы друг друга недолюбливают, но у них всегда происходят какие-то споры между собой. Итак, второго нашего гостя зовут Пересыпко Герман Федорович. Он зав. Кафедры прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики. И, в общем-то, его научная должность, если я правильно понимаю, это доцент, то есть вы имеете степень доцента. Если позволите, я сперва задам вопрос Пересыпко Герману Федоровичу. Герман Федорович, все-таки Соликамск находится весьма далеко, и да. С какой целью вы прибыли сейчас вот в столицу нашей Родины? То есть, может быть, это какая-то конференция, или вы с частным визитом вот к Глебу Макаровичу пожаловали?
3: Вы знаете, я, конечно, очень рад видеть Глеба Макаровича сегодня. Вот. И, Александр Александрович, я рад видеть вас сегодня в студии.
2: Спасибо.
3: Здесь. Ну, а у меня основная цель, изучение, продолжение изучения, колебаний воздуха. Вот. И сегодня я их немного поизучал. Вот вы уже говорили сегодня по поводу Реги-фестиваля.
2: Да, да.
3: Вот. Я, зашел в эту дымную атмосферу и немножко посмотрел на прожектора, которые ее пробивают, и послушал вот то, что там происходило.
2: То есть молодежное вот это искусство.
3: Да, да, да. Да.
2: Люди как вашего
3: потусовался,
2: поколения,
3: как это говорят, потусовался, да, немного, да, было.
2: Ну, а скажите, вот бытует ведь очень, так сказать, распространено мнение среди многих ученых мужей, что громкий децибел, вот этот кач воздуха, создаваемый на рок-концертах и молодежных хэви-металлических хард-рок ансамблей, сильно вредит мозговым центрам юношей и девушек, у них пропадает потенция, и т.д. и т.п. происходит воскипание мозгового, вещества под костным колпаком, их пучит, я имею в виду, выпечь бельм состоится, покраснение белков и так далее, они просто глупеют. С другой стороны, я сегодня видел, что вы достаточно мужественно выдержали в этом зале почти полчаса, и сторонник ли вы этой теории, шумовой терапии?
3: Да, мозги мозгами, главное, чтобы остальное прокачивалось как-то, тоже... А насчет потенции, я думаю, что нет, все наоборот. Это мнение, то есть все в порядке должно быть.
2: То есть вы
3: сторонник... мозги, и это же совершенно разные вещи, вы понимаете, Александр Александрович.
2: То есть я так немножко поясню нашим радиослушателям, то есть вы сторонник той теории, что вот эти звуковые колебания, они не только через ушные отверстия, пропускают колебания в мозг, но еще и создают массаж внутренних органов тушки,
3: конечно,
2: в том числе отвечающих за потенцию.
3: Конечно,
2: яичники, предстательную железу и так далее.
3: Да, так-то. Я не медик, к сожалению, но...
2: Понятно. Теперь я хотел бы спросить у профессора Глеба Макаровича Шамотня. Глеб Макарович, вы, я знаю, придерживаетесь совершенно иной теории, и вы даже, несмотря на все мои уговоры, просто отказались зайти в этот зал и просидели в Бьюике в вашем, практически 40 минут.
4: Да. Дело в том, что я просто опасался, чтобы мои практические выводы, к которым я пришел за свою многолетнюю работу, не сказались на моем физическом здоровье. Ведь я, несмотря на свои 65, еще достаточно бодро выгляжу. Если бы я посетил даже и в течение 10 минут это заведение, куда вы меня сегодня настойчиво приглашали, то я бы, возможно, что и не смог бы самостоятельно довести автомобиль. А что касается влияния звука на потенцию, то здесь как раз, на мой взгляд, здесь, собственно, есть стык наших теорий с уважаемым Германом. На потенцию звуки влияют избирательно, то есть определенная частота влияет в плане ухудшения, и, соответственно, частота несколько другая, отличная от предыдущей, меняет потенцию в сторону повышения, как у мужчин, так, собственно, и у женщин.
3: Вот. А вот, в процессе исполнения музыкального произведения какого-то, что происходит вот с персонажем, который...
2: Ну вот, есть как бы... замечательный, вернее, простите, был замечательный профессор медицины Маргарита Тихонова-Прорубь, к сожалению, ныне покойная. Вот, она как бы делала, у нее были такие научные выкладки, что, собственно, вот то, что происходит во время концерта шумного, да, там, ну пусть это даже будет классическая музыка, неважно, если децибелы, так сказать, на грани возможного, то это напоминает кусок мяса с точки зрения потенции. То есть поедание куска мяса на какое-то время повышает концентрацию гормонов в крови человека, но затем собственные гормоны вступают в борьбу, значит, с чуждыми пришельцами, в результате все опускается. Вот. И этот процесс, он ну, как бы такая амплитуда, то есть поэтому вот мы сегодня наблюдали, извиняюсь, конечно, за подробности, несколько таких хороших актов в зале. Прям, то есть ну, у людей было возбуждение.
4: Да, просто дошло до того, что на капоте моего автомобиля. Ой. То есть я как и не сопротивлялся, но тем не менее. Здесь я хотел бы отметить вот то, что правильно заметили о том, что нет существенной разницы между музыкальными стилями, будь то классическая музыка или современная, молодежная. Здесь все упирается именно, как вы верно, опять же, Александр, отметили, в децибелы и в сочетание звукового напора, так мы это называем, с частотой, с которой вибрирует диффузор, собственно, звукоизлучающего устройства. На организм ведь воздействует, в данном случае мы рассматриваем мужчину, который находится на дискотеке, воздействует помимо прямого сигнала, излучающегося из диффузора, еще и отраженный от стен. И ведь что вот я в Москве наблюдаю, заходя в эти вот современные дискотеки и клубы. Ну, правда, я хожу туда днем, поскольку берегу свое здоровье.
2: Ну да, чисто бизнес-ланч.
4: Да. И вот я замечаю, что совершенно неподготовленные, то есть люди, которые обустраивали эти учреждения, они совершенно не консультировались у профессиональных физиков.
2: То есть, извините, вы здесь имеете в виду звукоусилительную аппаратуру или саму акустику?
4: Нет, саму акустическое состояние. Состояние помещения, поскольку отраженный сигнал из диффузора громкоговорителя, отклоняясь от стен, от потолка и от... Что это?
2: Это у меня в ухе пробка. Вот стреляет ухо.
4: Ну, ничего страшного.
2: Но я обращусь к вам.
4: Это к нам надо, да. Мы об этом попозже поговорим. Да. Так вот, отражаясь от стен помещения, и, значит, происходит так называемый наклад звуковых волн.
2: То есть резонанс?
4: Резонация, да.
2: И то есть туда-сюда, вот они туда-сюда.
4: Да.
2: Пинг-понг, значит, стенный пинг-понг.
4: Практически получается сплющивание человека. То есть оно именно...
2: То есть сзади и с встречной.
4: Да. И в итоге получается то, что оглушенный вот этим вот как раз отраженным звуковым сигналом от стен, вот этот вот молодой человек после дискотеки, как правило, направляется со своей возлюбленной, дабы, так сказать, углубить взаимоотношения, uh-huh. перевести их в какую-то иную фазу. Вот. И в результате он сталкивается с тем, что он не способен осуществить то, что, на что, собственно говоря, он рассчитывал.
2: Uh-huh. А скажите, а вот таким образом, то есть, ну, действительно, можно спорить о том, насколько акустика определенного зала и децибелы насколько они вредны или полезны для слушателя, в данном случае зрителя. А вот есть такая, ну не то что теория, а как аксиома это уже воспринимается, что прослушивание любых музыкальных фрагментов в головных телефонах, попросту в наушниках, вызывает, значит, кипение подкостного мозга и выпуч глаз, потому что и частичную потерю слуха, поскольку ухо получает прямо направленный сигнал, и вот эта кость, в общем, она теряет весь хрящ. Да, вот если можно, это вопрос к пересыпке Герману Федоровичу, поскольку он все-таки из Института ядерной физики.
3: Да, ну, я думаю, что наушники, конечно, ну, они способствуют как-то, ну, восприятию музыки, но это, может быть, касается ну, просто каких-то мелодий, а не того, вот о чем сейчас у нас непосредственно идет речь, кстати. Я хотел сказать, что, может быть, у нас немножко другая экология, вот, но в нашем городе. У нас есть клуб, к сожалению, единственный в городе, который называется... Да, в Соликамске, который называется «Шесть девяток». Вот, и, ну, дискотека. Вот, к нам приезжают разные артисты, но современные, вот, и... У нас есть центр рядом с этим клубом, где мы ну, исследуем вот как раз вот эти, ну, влияние такого звука. Но вот по поводу телефонов ничего не можем сказать. Вот у нас есть статистика, что наша дискотека очень хорошо влияет на здоровье местных, ну, в этой тяжелой экологической обстановке.
2: А, то есть...
3: Так что, да.
4: Ну, видимо, просто у вас удачным образом совпало вот это вот акустическое расположение.
3: Ну, может быть,
4: репертуар...
3: Возможно, может быть,
4: возможно.
2: Дискотеки, а я, вот, знаете, так сказать, со своей скромной такой холмушки, так сказать, хочу свое предположение высказать, что поскольку действительно в Соликамске, то есть мы, нужно же сказать, что Соликамск — это вот ваш институт ядерной физики, вот, а вокруг несколько домов, ну, совершенно небольших. А что такое институт ядерной физики? Это реактор, а вокруг несколько столов, за которыми сидят ученые мужа. Поэтому действительно с экологией там серьезные проблемы. И как бы таким образом, когда вот люди приходят на пляски, получают децибелы, и у них начинает вскипать просто мозг.
3: А, считаю, что это временное улучшение, да? Да,
2: нет, просто таким образом вы стимулируете иммунитет, попросту говоря. Ну, то есть, чем сложнее условия жизни у человека, тем у него сильнее иммунитет,
3: выживаемость.
2: Да,
4: я могу со своей стороны здесь отметить также и присовокупить к этому то, что как, чем вреднее условия, в которых существует человек, тем более он... сподвержен генерировать различные звуковые колебания в атмосфере. То есть, будь то это сильная радиация, либо же это какое-то химическое загрязнение. И человеку, собственно, свойственно реагировать вот внешне на эти проявления, значит, каким-то звуком. Будь то это звук, собственно, храпа, либо же звук сапа. Ну, в общем, и ряд других звуков. А что же все-таки касается вот музыкальных...
3: Ну да, да, и рок-музыка появилась, кстати, насколько я знаю,
4: да,
3: в
4: да,
3: индустриально
4: да.
3: развитых странах.
4: Безусловно.
3: Это тоже
4: безусловно.
3: Реакция, безусловно. Да.
4: Потому что вот именно индустриальная цивилизация дала, собственно, миру вот эти вот электронные звуки, не
3: да,
4: те
3: да,
4: природные,
3: да.
4: В котором, с которыми, собственно, выступают вот эти вот африканские племена на больших международных...
2: Площадках.
4: Площадках,
2: и форумах, да.
4: Да. Да, но вот мы можем заметить, кстати говоря, вот по этим африканским исполнителям, что живут они недолго. Долго. Вот недолго как творческий путь, так, собственно, и сама жизнь их. И, видимо, это связано с тем, что человеку, собственно, свойственно вот издавать звуки своим телом исключительно, а не прибегая к каким-то искусственным вот этим вот прибором для издавания звука, поскольку вот моя докторская диссертация была посвящена вот изучению влияния вот звуков на именно организм человека. В общем, я хочу сказать, что к выводам я к неутешительному пришел.
2: Ну, если позволите, я сейчас для наших радиослушателей немножко расскажу, извините, вот у меня что с голосом такой, я очень волнуюсь, расскажу немножко о научных трудах обоих наших гостей. Профессор Глеб Макарович Шамотня является автором достаточно нашумевшей в научном мире книги, которая называется «Человек.генератор». Вот так называется его книга. А доцент Пересыпко Герман Федорович является автором тоже достаточно серьезного научного труда, который называется «Человек.ядро». Вот совершенно два разных подхода. То есть я опять поясню, если позволите. Глеб Макарович Шамотня считает, что человек это, что человека как существо можно рассматривать как просто вот генератор звуков, тогда как Пересыпко Герман Федорович опирается в своей теории на то, что это ядро, человек в смысле. Вот. И здесь мне бы хотелось узнать, насколько одна теория дополняет другую. И есть ли там место какой-то третьей теории? Ну, например, человек клюв, к примеру. Вот, или что-то такое. То есть Или эти теории настолько противоположны. Ядро не может быть генератором, а, в общем-то, генератор не может быть ядром, собственно. Вот, вот, ну, давайте, вот, может быть, с господина Пересыпка все-таки начнем.
3: Ну, Александр, вы как раз только что сказали ответ, вот, но, описывая нашу соликамскую обстановку, как раз ответ на ваш вопрос, вы упомянули реактор, вот. А реактор — это, ну, это же генератор, это ядерный генератор. Вот. Я, ну, моя точка зрения как раз в том, что генератор — это все, ну, все мы вместе, и состоит он из ядер, которые генерируют, как в реакторе. Вот. Но время взрыва пока откладывается, к счастью.
4: А я, в свою очередь, хочу присовокупить к вышесказанному следующее. Действительно, ядро, оно может быть как и генератором, так и поглотителем генерированных кем-либо колебаний.
2: Ну, вот, также, собственно, это вот ваш, человек. Кстати, термин научный, Глеб Макарович, губка.
4: Да,
2: губка,
4: да, безусловно. Поэтому это же самое можно применить и к человеку. То есть в данном вот аспекте наши теории с моим другом Германом, собственно, не особо и различны. То есть мы как бы констатируем один и тот же факт, просто он со своей, так сказать, с близкой его научной деятельности, той точки зрения, я же со своей. То есть его интересует в основном поглощающая функция человеческого организма, то есть восприимчивость его, вот в частности к рок-концерту. Меня же интересует человеческий организм как излучатель определенной энергии, и именно звуковой, то есть все те колебаний воздуха, которые производит человеческая особь за всю свою жизнь. Вот лично меня интересует от рождения и до смерти.
2: Ну, в таком случае я предлагаю перейти к письмам наших радиослушателей, которых скопилось неимоверное количество. Вот целый курс студентов МГИМО, третий курс, тут около 20 фамилий, они спрашивают, не могли бы вы узнать и рассказать нам у профессора, чтобы профессор Глеб Макарович Шамотня поведал нам о происхождении вообще храпа, и что с его точки зрения есть храп. Студенты пишут, что вот этот клёкот периодически, он, в общем-то, возникает все чаще у большого количества людей молодых. То есть, если раньше храп был свойственен все-таки таким здоровым, толстым полковникам, каким-то людям, гаишникам или женщинам с бигудями, с родинкой, с собачкой и очень больших форм, вот, в голубых халатах с бантами, как пицца, то сейчас, по тонкому, на мой взгляд, наблюдению студентов, омолаживается контингент храпящих. То есть, скоро мы, понимаете, дойдем до того, что груднички будут храпеть, да?
4: Вы знаете, в моей практике есть один случай, когда беременная женщина обратилась к женскую консультацию по поводу странных звуков, издаваемых в ее утробе. Собственно, были проведены... Просто это мой товарищ работал гинекологом, так сказать, делился со мной у меня на даче вот за кружечкой доброго пива. И, собственно, ведь заставили бедную женщину трое суток ничего не есть, дабы вывести все из желудка, чтобы не было никаких сомнений, что это не желудочное урчание, а что-то другое. Приложили, значит, к брюшку, собственно, высокочувствительный микрофон. И представляете, каково было удивление гинеколога, когда он услышал отчетливо разносящийся храп. Было сделано рентгеновское, значит, рентгеноскопия, и, собственно, был запечатлен на дисплее современного компьютера свернувшийся клубочком ребеночек, у которого ручки были под щечкой. Вот, и мирно посапывал.
2: Да, храп, знаешь, пошлёп, да, губами и хрящом.
4: Да.
2: Скажите, Глеб Макарович, тут сразу ведь возникает некоторый вопрос такой. То есть, ну, хорошо, если в данном случае у этой конкретно молодой мамы в пузике один грудничок, ну, как бы мама может потерпеть это бурчание, потому что беременных постоянно, вот даже по наблюдениям нашего института базитологии и всеведения, у нас в лаборатории постоянно происходит у них бурчание, и, в общем-то, это естественное состояние женского организма.
4: Безусловно.
5: тяжелый период. То есть мама это выдержит. Ребеночек, значит, если он в одного там лежит и издает хрящевые храпы. Кстати, ведь хрящевое и губное, я знаю,
4: храпы.
5: Но об этом сейчас немножко позже, да. Тут я с точки зрения гуманизма хотел. А если у нее, скажем, двойня или тройня там, и один из грудничков храпит, какова вероятность того, что второй родится очень нервным или и вообще фашистом будет сразу?
4: Вероятность очень высока. Ведь, как я, собственно, установил путем умозаключений и экспериментов, что вот те люди, которых вы описывали,

0: пропунца, так мы их называем, на другого ребенка, который совершенно нормален. Ну, по предварительным данным, естественно. Дабы исключить вот влияние одного на другого, мы рекомендуем делать где-то с 6 месяца, собственно, кесарево сечение, то есть определяется путем ультразвукового исследования, отделяется храпунец от здорового младенца, вот, и, значит, осуществляется его отделение, и дальнейшее, собственно, искусственные донашивания в инкубаторах. Но это, правда, стоит немного дорого, но зато вы гарантируете себя от того, что ваш ребенок уже в утробе один будет оказывать плохое влияние вот на своего как бы брата.
1: Хорошо. А вот некоторый такой вопрос сейчас сразу многие наши радиослушатели задают. Каким образом можно самостоятельно диагностировать ранний храп? И вообще, насколько это опасно? То есть опасно в том смысле, что каким образом следует вести себя молодой матери, например, если вдруг она заметила у себя эти симптомы? Ведь это может быть обычное бурчание труб желудочных, может быть храп. То есть она может пойти, конечно, к врачу. Врач ей говорит, что да, дескать, это храпит ваш новорожденный, мама, дескать. И на этом как бы все и заканчивается. Или все-таки как бы мазь, там, таблетки?
0: Нет, все дело в том, что вот мы сейчас должны поподробнее об этом поговорить. Существует, да, как вы правильно заметили, несколько видов храпа. Вот. Что же касается... Очень правильно вами отмечено, что с храпом надо бороться уже внутриутробно. Поскольку если запустить этот случай, пускай он даже один ребенок у мамы, то впоследствии может родиться мало того, что человек с вибрирующими носовыми перегородками, у которого нос, вот, ну, представляете себе, подвижен вокруг своей оси. Да, да. Плюс ко всему, значит, будет губной, собственно, раздрыг. Вот, то есть губы при, даже при хождении взрослого человека, вот они будут вибрировать. То есть это будет, ну, просто совершенно некрасиво. И тут скажу хирургическое
1: вмешательство. Здесь ведь еще мы встаем перед другой достаточно серьезной проблемой, а именно это как бы неконтролируемое слюноотделение. Вернее, оно контролируемое, но вот этот поток, он не будет удерживаться в таких пошлепывающих губных лопастях, поскольку...
0: Все правильно.
1: То есть, если мы видим на улице или где-то, например, по телевидению выступает какой-то ведущий, да, и у него между ртом вот тут, значит, слюна взбивается, как вот в пиве, да, это значит, что человек храпит, и лучше вот молодым женщинам не стремиться выйти за него замуж, потому что спать нельзя просто.
0: Да, но это один из необходимых, но не главный, собственно, признак человека, который обладает храпом. Вообще, я бы хотел вот в данной нашей беседе, и потом здесь мой Герман присутствует, я бы хотел...
1: Простите, Германа, ну, сам по себе...
0: Нет, ну мы как бы друзья.
1: Понятно.
0: И, собственно, я хотел бы здесь обрисовать, собственно, структуру храпа. Ведь почему происходит это звукоизвлечение из, казалось бы, несвойственного ноздревого, собственно, отверстия? А происходит всего-навсего то, что накопленная организмом вибрация за день, то есть будь то рок-концерт, либо же это посещение шумного цеха, либо же просто прогулка по улице, где зачастую двигаются...
1: Под метромостом.
0: Да-да-да, или дизельные грузовики. Все эти частотные колебания, они накапливаются в организме, аккумулируются в желудочно-кишечном тракте. То есть практически, если вот разрезать человека живого, ну, естественно, под наркозом, да, то есть вскрыть грудную клетку, вы увидите, что помимо сердцебиения, то есть пульсирующего сокращения сердечной мышцы, происходит также еще практически незаметные глазу, но если присмотреться, то можно определить вибрация кишечника.
1: То есть кишечник может быть аккумулятором. Извините, не может это быть, может, скажем, просто вот может, понятно. Да.
0: Так вот, все дело в том, что во время сна организм расслабляется.
1: И, понятно, естественно.
0: Близлежащие к кишечнику ткани и полости, они приходят в состояние покоя.
1: Кстати, то есть... пустоты тоже, там очень много пустот.
0: Да,
1: и, вот извините, что я вас перебиваю, все-таки я как бы по образованию орнитолог, мы сравнили недавно, вот, в общем, вскрытие вот одной, значит, больной произвели, ну, как бы уже она и не больная, как бы уже... упокоилась. Вот. И мы сравнили. Дело в том, что

0: у птиц и у человека приблизительно, ну, у всех, так скажем, очень симметрично расположены вот эти пустоши кишечные. Безусловно. Хотя кишечник совершенно разный. То есть дело в том, что количество потрошков к количеству пустоши где-то 1 к 10. То есть 9, значит, десятых — это потрошков и 1 десятая пустоши. И вот эта пустошь, она увеличивается в объеме к старости. Поэтому вот такие все пузатые люди, вот им говорят, вы, дескать, лучше ляжьте на левый бок, подожмите коленки и не стесняйтесь ни в коем случае, не стесняйтесь, травить, говорят им.
1: Да, но об этом чуть ниже. Нет. Это тоже разновидность храпа. Вот. Что касается все-таки, значит, вот генерации кишечным трактом колебаний, которые испытало человеческое тело за день. Так вот, значит, в момент расслабления мышц, то есть во время сна, кишечник оказывается, значит, готовым для того, чтобы вот эти свои, собственно, накопленные вибрационные колебания сбросить. Сброс происходит так называемым образом похрапа. То есть возбуждение из кишечника переходит, собственно, в носоглотку, и оттуда уже, вибрируя, носоглотка при выдохе выдает вот это вот так. Хотя многие этот звук любят, но большая часть населения относится к нему негативно. Вот. И, кстати говоря, вот почему в железнодорожных купе очень так актуален вопрос храпа стоит? Как раз поэтому, потому что в движении поезда вот эти вот стук колес, которые якобы убаюкивают, но ведь все это переходит путем подвесок на сам вагон и в дальнейшем уже на лежащего на полке человека. Поэтому, если такой практический совет попутно я хочу дать нашим радиослушателям, если вы собрались в дальнюю дорогу, пожалуйста, находясь в вагоне, в движении, как можно меньше старайтесь лежать, в общем-то, на полке, поскольку вы просто накопите вот эти вот колебания вагона, они передадутся дополнительно к тем шумовым эффектам, которые вы испытаете в пути. И в конечном итоге вы не дадите просто спать своим соседям. И бывали такие случаи, когда чайник разбивали о голову того, кто храпит в купе. И, в общем-то, может кончиться плачевно. Просто
0: вообще, кстати, масса таких случаев было. Вот, например, я помню, когда я служил, это происходило на как раз границе с Республикой Китай, то мы всех храпящих привязывали портянками, как вот показывают в садомистских фильмах, вот руки и ноги, зажимали прищепкой ноздри и выкатывали в коридор. А еще мы делали так, то есть однажды, ну, после караула, я помню, пришли, и там всегда заставлял, как бы, нас ефрейтор стирать свои портянки. Ну, обычно стирали, а здесь просто одну из портянок самому главному храпуну, как сейчас помню, фамилия у него Сало была.
1: Хорошая фамилия.
0: Хорошая. Положили портянку на нос эту, просто вот ночью. Вот. Он всю ночь также прохрапел, но как-то более нервно. А на утро почему-то его увезли с диагнозом гепатит в полковую лечебницу. Прям. Представляете?
1: Вы, видимо, не дали его кишечнику. Токсикоз, видимо. Нет, вы просто не дали его кишечнику избавиться от вот этого накопленной за день вибрации достойным образом. И это перешло на печень.
0: Да, вполне возможно, токсикоз, но зато Сало закосило, и как бы...
1: Ну, еще, кстати, да, тут неизвестно, кому польза больше. Ну, а что касается...
2: Всем была польза.
0: Конечно, всем польза.
1: Конечно, конечно, конечно. А что касается вот других видов храпа, вот мы сейчас затронули такой, собственно, классический вид, это ноздревой. Вот да. Это, значит, один аспект. А вот о втором аспекте, это так называемом губном пришлепе, я вот хотел бы попросить своего коллегу рассказать, Германа.
0: А только давайте, если вы не против, сделаем это после небольшого... Большой музыкальной паузы. Песня.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: Да, итак, у нас был вопрос по поводу губного пришлепа при храпении. Ну, вообще, причины всего, что с нами происходит, когда мы спим, ну и то, что мы помним, ну, сны, скажем, вот, и какие-то другие события, что-то, что мы делаем, когда спим, все это, ну, как-то, наверное, от того, что мы делаем днем. И вот храп, который, ну, о котором шла речь, это тоже, ну, вот, это аккумуляция какая-то вот этих вот колебаний дневных, Вот, она приводит вот к такой разрядке. А то, что касается, ну, вот этих каких-то губных колебаний, это, ну, что мы делаем губами обычно? Мы губами чаще всего едим и разговариваем.
0: Вот. Свист, сплёвываем, да. Ну, то это физиологические, да, да, да. Чистые общения.
2: Вот, да. И если мы делаем этого, ну, может быть, недостаточно, вот, мне кажется, что больше это похоже на разговор все-таки.
0: Вы имеете в виду храпса?
2: Я имею в виду, да, то, что в процессе храпа происходит, вот на выдохе вот это вот. Потому что это, ну, как попытка что-то, ну, что-то отдать, как бы, и...
1: Тут просто надо еще отметить, что этот человек, если обычно вот таким храпом обладают, люди малоразговорчивые. То есть они то, что как бы у них в глубине души за день не высказано.
2: То, что они, да, они как-то не успели.
1: И, кстати, существует, по-моему, даже какое-то молодежное направление, я слышал, то есть записывают именно вот, вот этот вот губной, в общем-то, прошлеп ночью с скрытыми микрофонами, и затем расшифровывается. И я знаю, что даже был случай такой в свое время, агенты ЦРУ записали в гостинице губной, вот, в общем-то, вышлеп советского разведчика, как они предполагали, и после этого раскрыли всю нашу агентуру в этой стране.
0: Вообще ведь я хочу сказать, и, кстати, я удивился, почему вот вы, Герман Федорович, не рассказали нам, ну, это сейчас я и хочу узнать, ведь у вас на кафедре, по-моему, аудиофизики есть как бы целая коллекция...
2: Газодинамики.
0: Извините, на кафедре, простите, пожалуйста, mm-hmm. Это в прошлый раз у нас был гость, да, там у вас хранится огромное количество разных моделей храпа, записанных на цифровых носителях, на все они в ВВМ есть, это храпы, я знаю, достаточно известных людей, неизвестных, но вот сейчас каково количество вот этих храпов у вас, и я помню, вы по телефону, правда, мне заводили, и все, так говорили, Саша, а послушайте вот это, то есть так, кстати, может только фанатик своего дела делать там среди ночи, позвонить, послушайте вот этот храп, а связь с Соликамском плохая, там и все, так трещит телефонистка, кричит, я рассоединю, а вот Герман Федорович то один, то другой, там и кто так, ну, по-разному совершенно, вот каково это количество и как бы платите ли вы вот донорам этого храпа за запись? То есть это, видимо, производится в лабораториях как-то, запись храпа. Или это все люди приходят сами, говорят, у меня уникальный храп. Это же первое вообще, по-моему, в мире, так сказать, можно потом сделать музей храпа.
2: Да. Сейчас более 10 тысяч у нас образцов, более 10 тысяч доноров, каждый из которых записал некоторые по 5 или даже 10, ну, каких-то вариантов. Вот, вы знаете, чаще всего, вот большая часть нашей коллекции, то есть получается так, что, не сам даже донор, как бы, а его поклонники, что ли, ну, поклонницы как-то приходят к нам и предлагают, что мы можем обратиться к какому-то человеку и, ну, вот с этим предложением.
0: Или приносят записи, я знаю.
2: Да, это бывает реже, конечно. Вот,
0: тем ну, более, а я, что... кстати, открою маленький секрет.
2: У нас есть специальная аппаратура просто, и мы, такие предложения, конечно, ну, как бы...
0: Ну, рассматривайте.
2: Да.
0: А я хочу так открыть маленький секрет, что при Соликамском институте ядерной физики существует, так сказать, поощрительный отдел. То есть вот людям-донорам выплачивают самые разные компенсации, но самое распространенное, что все просят, это ХНУ, которое при употреблении внутрь защищает от воздействия ядерного реактора. То есть
2: конечно.
0: Прям женщины идут, даже я знаю, ведь были же у вас подделки. То есть как бы, вот помните, та 18-летняя студентка Соликамская, которая, по-моему, около 50 вариантов храпа принесла. И, по-моему, вот Сергеев, да, у вас лаборант, ныне покойный. Вот он, по-моему, как раз открыл фальшивку, что, дескать, он там и так свистел, и сяк свистел. То есть заподозрил фальсификацию, собственно.
2: Да, да.
0: Все из-за хны.
2: Да, есть и Ну, такая сторона, конечно, но все-таки чаще всего это достаточно, ну, все честно. Конечно, бывают люди, которые симулируют, ну, то есть они не спят реально, и при этом они симулируют эти звуки, и... Но, собственно, сейчас мы уже достаточно хорошие специалисты, чтобы разобраться, что к чему, да, где фальшивка.
0: А скажите, вот пришло письмо от нашей замечательной радиослушательницы Натальи Бондарчук, студентки. Она интересуется, значит, мне 18 лет, пишет Наталья в своем письме, и я не могу найти себе спутника жизни, потому что стыдно писать, но приходится, страшно храплю, и все люди просто, значит, молодые разбегаются. Вот у меня вопрос к обоим нашим представителям профессуры. Насколько стоит молодой девушке из-за этого комплексовать? Стоит ли вообще? Лечится ли это? И, скажем, не говорит ли это? То есть, может быть, ей нужно посмотреть на ноги себе. Если они, например, нуждаются в срочной эпиляции, значит, у них много мужских гормонов. Может быть, имеет провести смысл гормональный какой-то курс лечения. Вот. Либо это говорит о твердости характера. То есть, может ли как-то вот Наталья повернуть это в свою пользу, этот расклад весь?
1: Ну, я тут хотел бы отметить то, что подавить храп на 100% невозможно. То есть 100% не храпящий, то есть не генерирующий звуки человек, поскольку храп — это основной, в общем-то, продукт генерации звука человеческого тела. Это мертвый человек. Вот поэтому избавиться на все 100 от храпа Наталье поможет только, собственно, ее умерщвление. Что же касается перевода храпа в иную плоскость, то здесь наша современная наука, в частности, наши с Германом достижения в этой области, могут предложить ей следующее. В частности, я бы порекомендовал перевести, ну, то есть рассматривая это с научной позиции, вот именно ее проблему, я бы рекомендовал ей перевести вот ее, по-моему, ноздревой она в письме пишет, да?
0: Да, у нее сильный ноздревой.
1: Вот, ноздревой, собственно, в анальный, поскольку...
0: Да.
1: Поскольку это может в какой-то степени заглушить вот ее эти страдания, поскольку вот, в общем-то, анальный храп, он менее бросается в глаза. Вот. Ну и каким-то образом может даже и привлечь к ней партнеров.
2: Я считаю.
0: Да, ну что же, я предлагаю послушать немножко музыки, а после этого мы продолжим. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор физических наук, профессор Глеб Макарович Шамотни и зав. Кафедры прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики, доцент Герман Федорович Пересыпко. Речь у нас идет о храпе как таковом, ну и вообще о человеке как о генераторе всеразличных звуков. И вот мы закончили на том, вернее, Глеб Макарович закончил свою мысль на том, что, дескать, анальный выхлоп — это тоже своего рода, по его теории, которая изложена в его книге «Человек.генератор», это тоже своего рода храп.
1: Безусловно.
0: Вот. Но здесь мы же можем прийти к тому, что практически любое выделение человеческого тела, например, сброс каната или потение, или насморк, это... Тоже...
1: Согласен с вами, но все-таки надо поставить акцент на том, что любое физиологическое отправление человеческих, собственно, каких-то надобностей, оно является храпом только при том случае, если при осуществлении этой функции наблюдается какое-либо звуковое колебание. Будь то это, значит, звуковое колебание в жидкости, либо же, собственно, в газе. Вот, поэтому я рассматриваю это как одно единое целое. Ведь не можем же мы, в конце концов, рассматривать птицу без перьев. Так, собственно, и здесь одно от другого неотделимо.
0: Да, но все-таки как бы широкие слои населения подразумевают под таким явлением, как храп. Это, ну, попросту говоря, даже Дарвин писал в своих рукописях, что храп — это есть... звукоизвлечение, вызванное струей воздуха, проходящего сквозь хрящевые подбород, извиняюсь, сквозь хрящевые, я цитирую по памяти, со скольной скамьи не помню, проходящий сквозь хрящевые перегородки ноздревых лопастей или проходящий сквозь пришлеп губных лопастей. Вот по Дарвину. То есть он как бы считает, что храп — это не продукт ни в коем случае, а это именно только звукоизвлечение. Но вполне возможно, что если усилить какой-то мощной современной акустической звукоусилительной аппаратурой процесс выделения пота, например, прилепить чувствительный микрофон ей под мышку, завернуть ее в целлофан и начать гонять по Чистопрудному бульвару кругами, чтобы она бегала, то возможно, что мы услышим звуки Ниагарского водопада, собственно.
1: Совершенно верно. Я очень рад, что вы пришли к... немножечко опередили меня вот к проблеме потоотделения.
0: Простите, я просто...
1: Ничего страшного, это как раз предвкусило мою мысль. Что я хотел сказать? Это подтверждает вами сказанное, как раз взаимосвязь всех отправлений человеческого организма, вот объединив их под одним, собственно, наименованием, как храп. Ведь что, по сути своей, есть потоотделение? Это, значит... выделение жидкости с поверхности тела в атмосферу. Что есть храп? Это извлечение звука, то есть, опять же, выделение колебаний газа в атмосферу. Что есть своего рода так называемый анальный выхлоп? То же самое. Поэтому все эти, в общем-то, три основных аспекта, ну, сюда можно еще включить дополнительно отсморк, либо же слезы отделения. Все это, по сути, разновидности одного и того же храпа. Но тревожит человека в основном первые две. То есть это ноздревой, собственно, и вот анальный выхлоп. Поскольку с точки зрения современного человека это так сказать, выглядит, ну, не очень, так скажем... не радует глаз.
0: Ну, понятно. А вот только что вот референды нам принесли записку, которую нам передал, так сказать, наш законный слушатель, который смотрит на нашего сурбопереводчика, увеличенного линзой стекол. Это сейчас Сергей Матвеевич Живаго прислал записку. Он спрашивает, что же там получается по вашей теории ушная сера? Что является ушной серой? Пишет господин Живаго в своей записке, что только вчера он был у доктора, ему здоровым таким шприцом, как вдули, и у него пробка вылетела прям из ушей здоровая. Что это было? Мама, спрашивает Живаго. Мама, это, видимо, мы все здесь, потому что действительно мы как мать родная для многих.
1: Очень отрадно это слышать.
0: Конечно.
1: Очень отрадно это слышать. Я хотел бы немножечко разделить понятие ушной серы как таковой и назначение ее в организме.
0: Ушная сера... вот очень, извините, просто сестра Живаго, Маргарита Живаго тоже пишет, мама пишет, как же так? То есть все привыкли, что серый — это то, что на спичке.
1: Конечно.
0: Вот. Пишет Маргарита Живаго, говорит, я пыталась наматывать, значит, из уха эту, значит, всю штуку обматывать.
1: Она не горит.
0: Не горит. Она тоже так пишет.
1: Ну, совершенно нет. Поскольку
0: что
1: это
0: спрашивает?
1: Литературное название. Серый — это литературное название.
0: Я помню, у Толстого что-то такое было, но...
1: Да, ну это целая поэма была, но мы сейчас не будем о, в общем-то, литературе.
0: Да, давайте, что ж такое ушная сера?
1: Да, значит, существует два аспекта, с которых я рассматриваю этот продукт человеческого, собственно, организма. Первый аспект — это аспект, вливающийся в мою теорию о храпе. Значит, сера — это как бы та ступень, через которую проявляется так называемый ушной храп. Он мало заметен, и я вот могу, положа руку на сердце, сказать, что, ну, 99,9% людей и не подозревали о его существовании. Вот. Тем не менее, он есть у каждого. У
0: кого-то больше, простите, у кого-то вот сразу сейчас молодые мамы все всполошились, побросали памперсы с подгузниками и типа полезли к своим чадам, вновь рожденным розовым, в уши. Вот. И все кричат в один голос: врете вы, нет там никакой серы. Ну, хотя...
1: Нет, я вот еще о втором аспекте не сказал. И второй аспект чисто физиологический. Mm-hmm. Для чего же... то есть для извлечения звука — это первое. То есть для чего необходимо организму серу. А организм человека так устроен, что он приспосабливает все свои естественные функции под какое-то двойное или даже тройное назначение. Ведь всем известно, что, например, тот же канат, помимо
2: очищение полостей кишечника, собственно, еще и знаменит тем, что отпугивал в древние времена диких животных от человека и, в свою очередь, метил территорию. То есть каждая функция, которую отправляет или осуществляет человеческий организм, она многогранна. Также и с серой. То есть первое, это я это ставлю, подчеркиваю, на первое место. Возможно, вот Герман не согласится со мной. Вот. Это, значит, дополнительная разгрузка кишечника от вибраций, то есть колебания воздуха, ее постепенное отделение. Но это низко частотные колебания, они неслышимы человеческим ухом, там частота порядка там 0,5 или даже 0,1 Гц. Uh-huh. Вот. А второе, наиболее зримое глазу, и то есть наиболее привычное нам, сера, аспект, вернее, выделения серы, это, значит, избыток смазки при движении века в глазнице.
0: А, то есть, ну, понятно, голова, это же как бы все очень сложно.
2: Да-да-да, поскольку глазками двигают все, то есть нет, как правило, людей, которые в одну точку смотрят. Ну, есть такие люди, у них действительно серы меньше.
0: Я вот позволю себе вспомнить одну историю в бытность мою, когда я заканчивал, ну, вы же знаете, что я закончил физфак МГУ, и у нас там учился такой студент, Иосиф Гоголь его звали. И у него постоянно была такая птичья болезнь, сморга. Ну, как бы он все время часто смаргивал. Да. Вот, был свет, не было света. И даже дело в том, что и ночью он никак глаза закрытыми не держал. Постоянно моргал, мы проверяли. И из-за этого у него как была вот эта проблема с серой. То есть он не мог слушать такие тампаксообразные наушнички от плеера. Да. Всегда одевал большие, а когда снимал их, то оттуда прям сыпалось. И однажды он выиграл, вот у нас было на курсе 32 человека, как сейчас помню, вместе с Гоголем. Вот, он выиграл, соответственно, 31 ящик пива. Вы знаете, на что? Он отпустил,
2: нет, очень интересно.
0: Он отпустил серные канаты из ушей длиной до плеч. Представляете? И да, ходил с ними. Да. Ходил с ними. Вот. Сейчас, кстати, вот куда-то в ваши края подался Герман Федорович, тоже куда-то в Якутию. Ну, ближе к Соликамску. Да, так, насчет сморга. А как же, простите, да, а вот...
2: Я только хотел об этом сказать.
0: А что же такое вот эти катышки, которые по утрам в углах глазницы?
2: Я уверен, что это...
0: И как с ними бороться? Ведь вычесывать нельзя, потому что если... Можно делать как, я скажу. Значит, если вы страдаете желтыми катышками по утрам в углах глаз, два вида есть борьбы. Первый вид борьбы — ставьте около себя кипятильник на ночь, наливайте воды. Значит, почему? Потому что эти катышки по утру, если влажность низкая в комнате, могут застрять, вернее, застынуть и приобрести очень такую твердую форму. Поэтому при ковыре их вы можете повредить глазное яблоко попросту. Вот. Либо вам придется очень долго держать голову в теплой воде по утрам, пока они сами не оттают. Ни в коем случае не вытаскивайте их пальцем. Это я вам говорю как человек, закончивший, в общем-то, в свое время факультет по глазам.
2: Это совершенно верно все вами сказанное. А дополнительно я могу пояснить следующее, что так вот этот вот глазной, собственно, налет, который образуется по утрам.
0: То есть, а это, как вы сказали, извините, что я все время встреваю, просто хотелось пояснить. Это вот то вещество, которое веки стирают с белка, что ли?
2: Не совсем. Это частички того вещества присутствуют, но тут я немножечко не договорил. Значит, сера — это смазка, которая находится на внутренней стороне глазного яблока, которая обращена к мозгу. А поскольку она слишком густая, поэтому она не может присутствовать на наружной стороне глазного яблока, которая обращена к зрителям.
0: То есть, ну, какая-то часть все-таки, видать, по утрам.
2: Да. И поэтому, естественно, для смазки между веком и, собственно, непосредственно глазным яблоком используется более жидкая смазка, которую мы называем слезой.
0: Да-да-да.
2: И вот испарение этой слезы как раз и вызывает вот этот белый налет, поэтому я рекомендую в плане вот то, что вы насчет воды говорили, это очень верно, но дополнительно постарайтесь просто в течение часа перед сном не моргать.
0: Совершенно верно, но еще ведь существует теория, что вот как бы слезы, да, ну и вообще вот это не является дополнительной смазкой, а это как бы своего рода тосол, потому что если будет сухое веко тереть по сухому глазу, то есть как бы там все это совмещено, да?
2: Да, и более того, я могу еще сказать, что я рассматриваю слезы отделения, как и остальные, собственно, физиологические функции организма, тоже в какой-то степени как храп, поскольку, что бы мы там ни говорили,
1: а ведь хлопание веками, оно издает определенный звук.
0: Конечно.
1: Просто мы, конечно. Человек, а для человека кажется настолько естественным, что он не обращает на это внимания.
0: Кстати, вот хотелось сказать, то есть поскольку я все-таки занимался длительное время орнитологией, мы исследовали птиц обычных на наличие у них в ушных отверстиях, ну, у них ушей, как вы знаете, нет, за исключением некоторых пород, у них есть отверстия ушные, недалече от глаз, там, у кого под глазами, у кого к клюву ближе, это зависит, в общем-то, от породы птицы и так далее, на предмет серы. И не нашли, у птиц нет серы. И почему? Потому что у них глаза проворачиваются у большинства, и да. Смазка происходит не веком, а внутри головной жидкостью.
1: Взять хотя бы филина.
0: Да, ну, нет, я имею в виду не нашего.
1: Нет, ну, естественно, хорошего. Не моего заместителя, нет, конечно, не в птиц.
0: Случае. Отдельный вопрос пришел от студентов пищевого института московского, Московского института пищи. Тут так написано. А может, пища такое. Это а имени пищи, колледж, может быть.
1: Колледжами какими же называются.
0: Так, пища, это, видимо, их, наверное... Главный тут. Ну, то непонятно, имени пищи или от имени пищи. Ну, в общем, из института пришло письмо, спрашивают, студентки пишут. Скажите, дело в том, что мы все достаточно молоды. Ну, понятно, студентки. Ну, и да. У нас в последнее время, ну, тоже, говорит, стыдно об этом писать, но мы хотим узнать. Пусть об этом узнают все. Может быть, вы подскажете нам, как спастись. У нас происходит повальное увеличение объема копчикового сала у каждой. Вот отдельный достаточно разговор. Ведь копчиковое сало, как ни странно, которое выделяется... Ну, я немножко поясню. То есть, скажем, пот на залысинах, да? Безусловно. Так мы его называем, пот на залысинах. На самом деле это не пот на залысинах, а это залысиковое, значит, сало залысинное, да, а также и копчик. Он не потеет, а он выпускает сало. Вот там же, ну, это долгая история, рентген мы делали ей. Вот. У них прям, говорит, хоть ножом соскребай, на масло маш. Так и пишут студентки пищи.
1: Все правильно. Значит, из-за чего это достаточно серьезная патология. То есть, в принципе, конечно, в моей практике встречались такие случаи. Я, в общем-то, предложил на теоретическом уровне кардинальный способ и помогло некоторым вот, нашим коллегам, с которыми я работал, с которыми делал диссертации. Так вот, что я хочу порекомендовать. Во-первых, давайте обозначим, вот мы с вами все люди, собственно, грамотные, давайте обозначим, от чего это происходит. Неудачное сочетание анального храпа с губным.
0: Так нет.
1: Порождает?
0: Глеб Макарович, простите, но ведь известно, что копчиковое сало — это как бы прерогатива целиком слабой половины.
1: Безусловно. Так вот, я хотел сказать, у кого порождает? Порождает у женщины вот это сочетание, в отличие от мужчины, которого, собственно, трубчатые кости не полые, а заполнены костным мозгом.
0: У женщин там пустота.
1: И за счет этого вибрация гасится. Взаимный резонанс. У женщин же наоборот.
0: Ну, все равно, плюс, что, например, наличие дополнительных... Пнуть пустой пакет молока или ящик, да, мешок с картошкой. Это мужчина, да. В данном случае это мешок с картошкой. Лучше, да. Даже с глиной. Вот больше, похоже, масса очень, да, большая.
1: Да. И плотность, удельный вес.
0: Но если уж вгонишь в резонанс, то это может быть разрушение серьезное.
1: Вы знаете, нет, вот у мужчин это не наблюдается. Так вот, у женщины, наряду с тем, что им свойственна полостность костей, собственно, ей свойственна также и полостность тушки. И так вот, вот это вот именно копчиковый, в общем, выделение сала на копчике, оно образуется из-за того, что вот полости, которые находятся в брюшине женщины, они издают дополнительные резонансные колебания. Дело в том, что точно диагностировать это возможно, только подключив к осциллографу женщину, вот, и, так сказать, дать первоначальный импульс и посмотреть, какая реакция организма будет.
0: Насколько произойдет,
1: да, а вообще
0: выделение активное. Да.
1: Я бы порекомендовал попробовать им сдерживать все-таки анальный выхлоп каким-либо образом. То есть постараться меньше увлекаться этим на какое-то время.
0: Но ведь может произойти токсикоз, собственно, внутри желудочной, поскольку это же все достаточно токсично, но все равно...
1: Все правильно, да. Но я бы тут еще, может быть, вы правы в этом, но я могу порекомендовать только ритмичный, то есть режим вести.
0: Как бы ушу, да, выхлопа.
1: Да, то есть в 8 утра
4: 8 вечера. Вот два раза в день можно себе позволить 5-минутный выхлоп. А на протяжении остального дня стараться сдерживаться.
0: А скажите, вот как бы ведь у нас на кафедре газетологии при Институте всеведения проводились такие эксперименты, насколько сейчас участилось число вообще выхлопов у современного человечества в сравнении, скажем, со временами Петра Первого. Мы пришли к выводу, что сейчас это происходит чаще, но короче. Тогда, например, какой-нибудь там Петр Первый, он мог, так, ну извините, травануть один раз, но очень мощно. Вот. И как бы его желудок, он был больше похож на желудок животного. Ну, я имею в виду примитивнее.
4: Больше, сейчас, чем в плане, да.
0: Да, сейчас человек более сложно устроен, поэтому мне тут кажется, Глеб Макарович, что, может быть, ваш совет все воспримут неоднозначно, поскольку позывы чаще.
4: Это женщин касается.
0: А возрастную категорию как бы?
4: Вот возрастная категория, здесь надо быть несколько более аккуратным. Почему? Потому что вообще пожилым людям, хотя и свойственно режимность, но у них их мучают часто и бессонница. Вот здесь я порекомендовал перевести все вот эти вот, собственно, позывы, свести к тому, что производить ночной выхлоп. То есть в течение дня не увлекаться, поскольку в ночное время, как правило, пожилой человек находится в лежачем положении. И дополнительного резонанса не получится. И попытаться, как основной, я вот не договорил, основной, значит, это попытаться при моменте анального выхлопа зажимать нос.
0: Чтобы не было,
4: чтобы не было одновременно, да.
0: А скажите, вот существует такая теория у многих ученых, но она как бы постоянно была подвешена в воздухе, тем не менее она есть, что если бы современный человек вдохнул бы выхлоп, который произвел современник Петра Первого, то это было бы наравне, воспринималось бы современным человеком как аппарат горный воздух. То есть действительно ли это так? Или вы не согласны с этим?
4: В какой-то степени я с этим согласен. Почему? Ведь дело в том, что как тот аппарат, о котором вы сказали, горный воздух, он что делает? Он ионизирует находящийся в квартире воздух. То есть ничего, кроме как насыщение его положительными электронами, он не дает. А питание во времена Петра Первого заключалось...
0: Было скудным,
4: но естественным.
0: Ну, естественным, да.
4: Утку ели. И заметьте, картофель был практически необработанным. Это ведь только в прошлом веке научились картошку варить и только в нынешнем жарить.
0: То есть практически чистый крахмал.
4: Да, вы попробуйте сейчас поешьте чистую картошечку, у вас тоже будет. Будь здоров.
0: А скажите, я вот хочу обратиться к пересыпкам Герману Федоровичу. Я знаю, что у вас, в общем-то, всем работникам вашего Соликамского института ядерной физики выдают как бы заказы, и в этих заказах там молоко, ну, за вредность, все такое прочее, хна, опять же. Вот. И вы почему-то заставляете именно ваших сотрудников, сотрудников кафедры приглотной газодинамики, съедать в день по столовой ложки крахмала. Какое это оказывает влияние на организм и с какой целью это делается? Может быть, в условиях Соликамска это полезно? Может быть, москвичам тоже стоит там по 2 ложки съедать, например? Или вообще отказаться от крахмала? То есть ваше отношение к крахмалу?
2: Ну, я думаю, что это, ну, чисто наша местная проблема. Вот. И москвичам не стоит как-то, ну, менять свое отношение к пище. Вот. А у нас, собственно, ну, недостатки рациона просто достаточное количество картошки, которое имеется в Москве, вполне замещает то, что мы у себя вот реализуем таким образом.
0: А, то есть это как бы из-за недостатка самой вот картофеля.
2: Да, да, да. Вот просто это такой, ну, заместитель.
0: Что то ли. Есть, если, например,
2: мы специально
0: сейчас
2: завозим, да.
0: То есть, если кому-то в Москве, например...
2: А москвичей это не касается, конечно.
0: Нет, ну а вдруг, например, кто-то не может там купить картошки, или вот, например, ребенок отказывается потреблять картошку. Ведь бывают дети, которые говорят, дай мне только Сникерс. Там, может быть, стоит ему в Сникерс напихать крахмала все-таки.
4: Я вот думаю, что все-таки Герман еще не договорил о том, что хоть ему он крахмалом заставляет питаться всех своих подчиненцев, но зато он не упомянул о том, что соль у вас вообще на стол не подается. Ни в одно из блюд, которые приготовлены в вашей заводской столовой, также не добавляется.
2: Но вы знаете, у нас соли достаточно в воздухе просто. Да. То вот, поэтому потребление через поры кожи, да.
0: Баланс. Ну, давайте отвлечемся немножечко на музыку, а потом продолжим. И я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Глеб Макарович Шамотня и зав. Кафедры прикладной газодинамики Солигамского института ядерной физики, доцент Пересыпка Герман Федорович. Кстати, вы, если, уважаемые радиослушатели, если у вас какие-то возникают по ходу нашего разговора с учеными-мужьями вопросы, то звоните по телефону 203-19-22, и я думаю, что наши гости не откажутся вам ответить на них. Вот, но... Прежде я бы хотел затронуть такую тему, как храп у животных, то есть храп у пресмыкающихся, у рыб, например, храп. То есть является ли храп, как бы скажем так, определяющий интеллекта, или он этому явлению вообще все подвержены, например, деревья, вот храпят ли деревья?
1: Дело в том, что напрямую храп не зависит от уровня развития того или иного вида животных. Но, тем не менее, отдельные особенности присутствуют. Так, например, всем известный камбала, который наши уважаемые радиослушатели могут прикупать, в общем-то, на всех оптовых рынках Москвы, вот, она храпит совершенно не так, как... И кит-кашалот, хотя, казалось бы, находятся они в одной среде, и, собственно, кит млекопитающий, а камбала рыба. И тем не менее, значит, камбала при своем отправлении функции похрапа, поскольку функция похрапа, она является необходимой для существования любого организма, как я уже говорил.
0: Да, да, да.
1: Вот, она отправляет его в соответствии с той средой, в которой обитает, поскольку водная среда напрямую не может передавать звуки, которые... свойственное вот человеку. Ведь человек не может под водой говорить, если его горло наполнено жидкостью.
0: Но он камбала использует...
1: Вот, да-да-да. Опять же, пузырится, это опять же воздух. Камбала же использует для своего функции отправления по храпу вот то самое, во что она зарывается. Обычно она зарывается в песок. Так вот, заглатывая его в жаберные, она, собственно, и производит путем механического переката песчинок определенный свой, в общем-то, похрап. Какие-то дни больше, какие-то дни меньше мы проводили акустические исследования.
0: От возраста рыбы зависит.
1: От возраста рыбы, от структуры дна, на которой в данный момент она...
0: От количества произведенных икрометаний и так далее.
1: Да.
0: А вот скажите, это может быть вопрос несколько из области фантастики, но тем не менее, вот вы говорили, что происходила расшифровка как бы похрапу какой-то информации в голове русских там резидентов КГБ, засланных там, да? Вот. Вот, действительно, это применяется. Вот если, скажем, например, поставить аквариум, в котором будут храпеть рыбки, рядом положить мужчину храпящего, рядом женщину, собаку, кошку, птицу и всех их заставить храпеть. Как вы думаете, проснувшись на утро, все эти существа будут ли обогащены каким-то опытом, взятым друг от друга посредством храпа? Или все-таки храп не является вот этой медийной, назовем ее так, системой передачи
1: является.
0: Информации?
1: Является.
0: Дело в том,
1: поподробнее
0: что...
1: об этом. Дело в том, что почему-то сложилось так в обществе, особенно в современном, что наличие храпящего соседа, будь то по койке, либо же по купе, либо же по салону автомобиля, вот, приводит человека в какое-то неравновешенное состояние. Это связано всего лишь навсего с тем, что храп, ведь он образуется не в первые минуты сна, а по истечении определенного периода. Обычно это где-то полчаса с момента засыпания.
0: Нет, я с вами целиком не соглашусь. Нет. Когда вот мы с... В общем, я проходил какую-то маленькую часть своей службы на подводной лодке. У нас там мичман, он совершенно четко. Ну, как только он сходил с вахты, он только ложился...
1: Была?
0: Мичмана?
1: Да.
0: Вы знаете, я сейчас уж не помню. То есть, серьезно. А как это грузинское?
1: Герман, вам не кажется, что это, по-моему, тот особый случай, о котором мы в сноску всегда даем?
0: А, я вспомнил, фамилия Бригвадзе была, какой известной певицей. Иван Бригвадзе был мичман. Да, ну так вот, он как бы занавешивался своей занавеской вот этой, включал колпак, дескать, я буду книжки читать порнографически, все так шутил. Вот. И прям моментально храп сразу наступал. И, кстати, точно так же у нашей Прохоровой, вот выписали из больницы, традиция совершенно. Ну, то есть вы считаете, это
1: исключение? В любом правиле есть исключение, конечно, безусловно. Ну, я, может быть, хватанул насчет получаса, но 5-10 минут просвет всегда присутствует. Так вот, что касается совместного, собственно, проведения сна всеми питомцами и домочадцами в одном помещении, оно может быть уместно, если вести одновременное засыпание. Как правило, на практике это не удается. То есть, ну, муж, жена при совместной достаточно долгой супружеской жизни, они входят в гармонию, и уже один вид спящей жены вызывает в муже просто желание упасть и замертво свалиться и спать до утра. В таком случае храп будет положительно сказываться на... Ведь почему, собственно, супружеская ложа, почему так приятно спать с женщиной? Совсем не потому, почему думает большинство наших радиослушателей, а эти... только потому, что совместный храп, вот именно мужской и женский, когда они сливаются, тут главное не перепутать, вот, сливаются воедино, образуется так называемая общая, так сказать, вот резонансная частота, которая, да, и, во-первых, расслабляет, то есть желудочно-кишечный тракт, и, в общем-то, все, никаких проблем. И тут еще, если котик под боком, так
0: просто. Я сплю с хомяком, пишет Зинаида Темень, студентка Плехановского института. Но дальше она поясняет просто. Создает ей уют хомячок, который лежит в банке, он заворачивается в ватку, и вид совершенно этого хомячка, нормально. Его, кстати, зовут Борис, хомячка, он заворачивается, Борис, в ватку, и вот торчает, что было. Да, я понял. Отстегнулась у вас рука опять. Ну, ничего. Да, так вот, собственно, придает очень уютный такой вид. И Темень сразу погружается в сон прям со всей семьей Зинаида. И говорит, мы также вместе с хомяком уроки делаем.
1: Это
0: да?
1: одно из проявлений той физиологической реакции, о которой я чуть-чуть ранее говорил, о том, что когда муж видит спящую жену, у него желание упасть, так сказать, просто как подкошенным рядом с ней. Хомячки тоже обладают храпом. Причем мною установлено, что храп хомячка, в отличие от храпа собаки немецкий дог, намного облагораживает человека, намного более благоприятен для человека. Почему? Потому что ноздревые хомячка обладают диаметром порядка 0,1-0,3 вот в этих пределах миллиметра.
0: Ну, как игла для вот, взятия крови из вены, такая широкая.
1: Да, кстати, у них так ее и берут для анализа. И вот проходя через, через вот эти вот отверстия хомячка ноздревые, выходная частота храпа соответствует частоте сердцебиения человека. То есть порядка где-то 80 до 120 в минуту. И поэтому вот как раз Темень, она так и расслабляется. То есть всего-навсего чистая физика, одним словом.
0: Скажите, вот наша постоянная радиослушательница Татьяна Буланова спрашивает, является ли вот это похрустывание кошечки, которая лежит у вас на коленях, храпом, или эти вот, ну, вообще о природе вот этого звука, как кошка мурмур? Ну да, мурмур кошки. Это что, откуда? Я просто знаю, что вы большой кошатник.
1: Да, кошки, действительно, это так. Кошки единственные существа на всей нашей планете, за исключением рыбы-кузовка. У него тоже есть такая специфическая особенность. Вот. Но об этом чуть ниже мы скажем. Кошки обладают уникальным свойством вызывать храп по, так сказать, первому своему требованию, в отличие от всех других млекопитающих, и тем более человека. Кошки давно, ну, я не знаю, кто наделил их этим, возможно, так сказать, создатель, возможно, тот же Дарвин.
0: Да, да.
1: Вот, этой функции. Дело в том, что кошки за время сна расслабляются значительно лучше, чем любое другое млекопитающее.
0: Хотя, казалось бы, со стороны, что они спят урывками. Ведь...
1: Да, да, да.
0: Вот. То есть сейчас она спит, а сейчас уже жрет.
1: Поэтому...
0: А сейчас уже... Бегает. Да, извините. Да.
1: Поэтому вот этот вот храп, который вызывает кошка, он не позволяет ей расслабляться. И поскольку, как я уже говорил, любая функция организма, будь то это человеческий организм или организм того же самого кузовка, он минимум 2-3 функции несет. Вот. И поэтому, собственно, вот это вот мурлыканье, оно наделено еще функцией, значит, такой, которая дает понять, как бы, наблюдателю кошки о том, что она испытывает удовольствие.
0: Ну, вообще, вот существует теория, это пишет госпожа Буланова.
1: Храп горловой,
0: прошу. Нет, отметить. Что имеется в виду вот этот мурмур.
1: Он горловой.
0: Что это... Ну, вот госпожа Буланова пишет, что, по ее мнению, это, так сказать, мощнейшая вырезка, ну, кошачья. В данный момент кошка испытывает такие спазмы вот этой спинной мышцы, именуемые вырезка, и что у нее происходит непроизвольное такое, но не сильное смещение позвонков, и что это именно вот все-таки костная структура.
1: Вы знаете, я не знаю, конечно, какая порода у Булановой, вот, но я имею в виду кошку. Вот. Но, может быть, отдельные породы, искусственные, синтетические, они действительно не могут вызвать в себе действительно природное мурлыканье. А вот у меня, например, дома живет чистый ирбис, то есть снежный барс.
0: Вот. Да. Кстати, действительно.
1: Из лесов Киргизии пойман.
0: Уникальная морская свинка вообще,
1: да,
0: в своем роде.
1: И вот у него мурлыканье, вы знаете, чисто природное. Он так замурлыкает, что стекла, в общем-то, вибрируют. То есть отрывается полностью.
0: Ну что же, если вы не против, уважаемые гости, я предлагаю вам послушать те вопросы, которые вам сейчас зададут наши радиослушатели. Звоните по телефону 203-1922 и задавайте ваши вопросы. Только, пожалуйста, так сказать, сформулируйте их поконкретнее профессору Глебу Макаровичу Шамотня и завкафедре прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики Герману Федоровичу Пересыпко. И я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый вечер, Саша.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, это величайшее счастье, что я смогла сегодня вот попасть, ну, дозвониться до вас. Я с большим удовольствием слушаю про храп. Угу. Вы знаете, даже очень-очень внимательно про все. И вот вопроса у меня нет, но у меня есть там большая просьба, Саша.
0: Да, да, да, да.
5: Я никогда не могу до вас дозвониться.
0: Угу.
5: Ваше величайшее достижение – это то, что вы записали разлуку. Вы иногда ее даете в конце.
0: Да, да, да.
5: Может быть, вы мне ее пораньше заведете?
0: Ну, вы знаете, спасибо, спасибо вам за звонок. Дело в том, что как бы эта композиция, которую вы имеете в виду, она специально и сделана как бы для того, чтобы поставить точку на эфире. Как вы, наверное, заметили, я завожу эту пьесу в самом конце уже эфира. А сегодня у нас, помимо Глеба Макаровича и Германа Федоровича, еще будут не менее интересные люди в гостях. Сегодня будет московский журналист Юрий брать в прямом эфире у сиамского близнеца. Ну, я имею в виду интервью. Вот, так что слушайте дальше, и обязательно прозвучит эта песня «Разлука». Я вам это обещаю, но несколько позже все-таки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, Глеб Макарович и Герман Федорович. Я не ошибся.
0: Нет, нет, говори.
6: Очень интересная тема, это наука храпология. Меня очень интересует такой вопрос. У храпа, как известно, 10 модификаций в русском фонетическом произношении. Храп и хряп. Храп и хрюп. Храп и хрып. Наверное, они чем-то не только отличаются по звучанию.
0: То есть вы имеете в виду, как-то придать, узнать, так сказать, каким образом храп определенного характера звучит фонетически?
6: Фонетика, да. Чем отличается храп от хрупа, например? И это первый вопрос. Чисто, ну, по фонетике. И второй вопрос, он был, по-моему, Глебом Макаровичем затронут по выделениям оксидантов, как-то серы. Как известно, сера минимально затрагивает нашу жизнь. А вот если ее заменить селеном или теуром, то жизнь человека, хотя это в своем роде является ядами, но они при заменении селеном серы увеличиваются в 4 раза и теуром в 8.
0: Ну, не 8, там получается где-то в 6,7. А простите, а представьтесь, пожалуйста.
6: Харитон Ряпов, если возможно.
0: Вот, понимаете, вы несколько неправильно сейчас подошли. То есть вы сказали, что оксиданты, они занимают не такое большое место в нашей жизни. А на самом деле я же не зря привел пример со студентом физфака МГУ Иосифом Гоголем, который, то есть если вы слушали, то есть, да, то есть существуют самые разные люди, понимаете. Некоторые прямо действительно, как бы у некоторых минимальное количество вот этих веществ в организме накапливается, а есть у которых избыток. Поэтому, да, то есть тут, как бы, мне кажется, вы не совсем...
6: Нет, Александр, я хотел немножко по-другому применить бы. Эти выделения, они нежелательны. Их надо человеку, наоборот, потреблять, дабы увеличить свою продолжительность жизни.
0: То есть вы считаете, что вот эти выделения, они все-таки наносят ущерб энергоемкости человека, то есть тратится энергия человека на...
6: Да.
0: Я понял.
6: Выделения головные, а не анальные.
0: Угу. Понятно. Давайте сейчас узнаем мнение наших гостей по этому вопросу. Спасибо. Ну что, может быть, начнем с вас, Глеб Макарович?
4: С удовольствием. Я хотел бы по первому в двух словах, значит, вопросу. Что касается фонетического описания той или иной, собственно, той или иной разновидности храпа, тут, собственно, дело каждого. Кому как нравится, тот пускай так и называет. А я классифицирую их конкретно. Будь то это ноздревой, губной, ушной и так далее. Вот, по снисходящей. Что же касается второго вопроса, тут ситуация несколько другая. Я рассматриваю любое выделение человека как не как какой-то ненужный или же нужный продукт. Это всего лишь навсего средство для вызова звуковых колебаний, будь то в атмосфере, либо же в жидкости. Поэтому с таких позиций, как бы вот с моих, совершенно одинаково, будете ли вы потреблять то, что ваш организм выделяет, либо же наоборот.
2: Я хотел бы добавить, что необходимо находиться как-то, ну, в каком-то балансе с окружающей средой, поэтому необходимо не только принимать, но и отдавать просто.
0: Ну, в принципе, ведь если, например, Иосиф Гоголь выделяет такое количество серы вот ушной, то это ведь тоже неспроста. Значит, если мы сейчас проведем ему какую-то...
2: Да-да, но, простите, он же не стремится ее съесть.
0: Во-первых, потому что... Конечно. А во-вторых, если мы прекратим этот процесс каким-то хирургическим вмешательством, то, возможно, просто... что человек начнет как-нибудь себя аномально
2: да,
0: вести.
2: Да, как там, человек, как система цельная, ну, может быть разрушен, конечно.
0: Да, да.
2: Вот, и по поводу фонетики хотел еще добавить, да, что вот как раз у нас достаточно большая коллекция разнообразных храпов, и фонетически описывать как-то, как люди храпят, это так же сложно, как и скажем, описать, как курица, как утка крякает, скажем. Она же не говорит кря-кря.
0: Да, то есть там
2: вот.
0: Очень сложно.
2: Да, там очень сложно. У нас специальный анализ.
4: Утка, она крыльевой, собственно, крякает она.
2: Да, я вот по уткам, к сожалению. Да, вот я...
4: Скрип крыльевой.
0: Ну, нет, не обязательно. Это как бы одна из форм.
2: Потом, что-то с клювом связано.
0: С клювом,
2: да.
0: Хотя у них же фильтр является... То есть как бы клюв является просто еще это... отфильтрованный. То есть там через...
2: А, ну да, модулирует да, вот, да, при открывании, струни, конечно, так, да.
0: То есть происходит, естественно, этот звук.
2: Вот,
0: такой.
2: И я хотел сказать, что у нас есть какие-то образцы из самых разных регионов, мира вообще. То есть храп, чернокожего населения Земли.
0: Я знаю, что у вас есть Черчилля храп, каким-то образом вы записали.
2: Секретарша. Да, секретарша, она сейчас уже упокоилась, но мой учитель, он в один из своих визитов как-то ему удалось, в Соединенные Штаты ему удалось с ней связаться и вот получить эту кассету.
0: Как бы копию, естественно, да? Потому что я знаю, что это, по-моему, хранится вот...
2: Вы знаете...
0: Или оригинал все-таки?
2: Я думаю, что это оригинал, честно говоря. По крайней мере, даже я знаю всего лишь легенду, конечно.
0: Ага.
2: То есть я знаю то, что мне рассказывали.
0: А скажите, вот... Скажите, пожалуйста...
2: Вот, да, так вот, храп, он так же различается, как и языки. вообще говоря. И поэтому, ну, тем более, что это языковая, вот этот вот акустический храп чисто, вот то, что вы называете фонетическим, это чисто языковая такая вещь, то есть там и информация какая-то присутствует, и, ну, вот. Поэтому храпов реально не 10, их гораздо больше, можно сделать какие-то 10 основных, может быть, разделений, 10-12.
0: А скажите, Герман Федорович, вот какова вероятность встретить абсолютно идентичные все-таки храпы? Ну, бывают же идентичные голоса. Вот, но, скажем...
2: Я хотел сказать, что та же примерно. Но голоса мы узнаем.
0: Да, а вот, скажем, люди, если, например, вот у нас тут одно время при программе Монмаранси функционировала служба брачных знакомств. Вот, может быть, стоило бы вот схожесть храпов, как бы... Да.

0: присылают письма, спрашивают, зная, что тема будет сегодня посвящена именно храпу, они спрашивают, и передается ли храп, ну и в фонетическом смысле, по наследству. То есть, значит ли, если мать и отец храпят, как-то вот изучить спектр их храпа и сразу же смоделировать возможный спектр храпа их чада будущего. Или, например, если храпит один из родителей, какова вероятность, что будет храпеть потомство? И как оно будет храпеть?
1: Да, определенная связь, конечно, есть. Ну, как мы уже говорили, храпом можно называть не только вот эти вот акустические колебания, а и какие-то другие, ну, отправления организма. И поэтому родство как бы очевидно, ну, по генам чисто все передается, и, конечно, родство есть. Но так же точно, как в животном мире, ну, самки узнают потомство по запаху совершенно однозначно свое. Вот. То есть вот эта функция отделения запаха, потоотделения, вот, в мире людей это менее заметно, вот, а в животном мире это происходит. Мы говорили о том, что, вот, может быть, потоотделение тоже можно назвать в каком-то смысле храпом.
0: А скажите, а вот мне пришла в голову такая мысль. Человек,
1: так что который... запахи наследуются, и,
0: ну, и храп.
1: И храп, да,
0: вот человек, который храпит громоподобно и очень, так сказать, шумно, очень громко, вот сам весь такой большой, выпил водки, съел пельмени, упал в шконку и поднял мощнейший храп. Вот как бы в данном случае какова вероятность, что в этом мощнейшем храпе будет заложена какая-то тонкая информация? Или это напоминает как бы человека, который... Вот, то есть там просто какой-то огульный идет поток сознания, но очень ограниченный. Вот, например, он кирпичи во сне кладет или орет Вира Майна вот этим храпом. Или как бы громкость храпа и его вот как бы мелкие какие-то особенности не влияют все-таки на информацию. Ведь можно же, например, говорить, вот один известный политик громоподобным голосом говорит на смешные вещи достаточно, да? Вот. А как быть с храпом?
2: Мне кажется, что...
1: Прошу.
2: Но мне кажется, что тут надо отметить такую особенность того, что человек, вот вы как сказали, выпил, съел пельмени и упал.
0: Это я для образности. Это совершенно. А если он выпил, тогда что? Хорошо,
2: если человек выпил, покушал сытно, но при этом, при всем, не успел выговориться, жена его, как правило, жены видят мужей, которые выпивают.
0: Иди спать, ложись спать.
2: Естественно, он будет храпеть, потому что ведь потребность в общении — это, собственно, тоже разрядка организма от накопленных частот. Тот, кто более говорливый человек, у кого есть склонность к разговорам, он, собственно, и воспринимает больше на себя, на свой организм, более подвержен влиянию окружающей среды. И вот тот храп, который этот мужчина громоподобно извергает, он, кстати, громоподобный храп свойственен либо очень большим людям, у которых, собственно, интеллект низкий.
0: Либо хрупким девушкам.
2: Да, либо хрупким девушкам, либо подвыпившим юнцам. Вот. И, значит, при всем при этом, при вот этом вот контакте происходит вот разрядка. При этот громоподобный храп, он и есть, собственно, та разрядка, которая необходима человеку. И, то есть тут можно так сказать, если вы немного выпили...
0: То есть, ну, это можно сравнить с криком просто. Да,
2: просто тихо поговорить хотя бы сам с собой. Вы храпеть ночью не будете.
0: А скажите, вот следующий такой момент сейчас. Естественно, все хрупкие девушки, а я знаю, что очень огромное количество именно таких особей слушает нашу передачу, они всегда стесняются, иногда пишут, иногда вот приходят такие, стоят в уголке, плачут. Мы их вытаскиваем оттуда, дескать, в чем у вас проблема, расспрашиваем, помогаем, как можем. Вот, скажем, такой хрупкий организм юный, если он храпит так громкогласно, то вот эти все-таки вибрации не разрушают ли ткани, я имею в виду обычные, там, кости всякие, там, тушку?
2: Дело в том, что как раз этот храп и вызван строением тела молодой девушки, поскольку чем более наличествуют полости в нем, тем более резонанснее и колебания, которые...
0: Это же меньше, это же по старости
2: все
0: больше.
2: Правильно, по старости более...
0: Пустот много.
2: Объем полости, а в молодости более их количество, да.
0: То есть уголков, да, больше завитков.
2: Внутренние перегородки.
0: Вихри там ходят.
2: Безусловно. Угу. Они достаточно тонкие и как раз являются исключительной...

0: диффузором, для, то есть своего рода рупором для усиления вот этих вот колебаний, которые могут быть ноздревыми, анальными, либо же ушными или губными. Поэтому эти девушки, они просто должны на ночь как можно плотнее укутываться, то есть дабы сжать свое тело, сжать вот эти вот микрополости, которые служат резонансом, резонансными вот этими пустотами, их надо каким-то образом сжать. То есть можно использовать
1: шерстяной платок
0: мамин, да.
1: Уткнуть всю тушку.
0: Да. То есть взять 2-3 платка, либо же эластичный бинт очень хорошо.
1: А тогда затечет все.
0: Ну уж тут надо выбирать, либо хочешь быть тихой, либо...
1: либо затекший. Ну что же, мы ненадолго прервемся. И я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня профессор Глеб Макарович Шамотний, завкафедры прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики, доцент Герман Федорович Пересыпко. Мы продолжим наш разговор спустя некоторое время.
2: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор физических наук, профессор Глеб Макарович Шамотня и доцент Герман Федорович Пересыпко. Речь у нас идет о таком явлении, как храп. Ну, собственно говоря, и обо всем, что связано с этим явлением. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы нашим замечательным гостям. И я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, по поводу храпа, вот вы как раз смотрите вопросы, или вы...
1: Говорите, пожалуйста, громче.
3: Или вы рассматриваете любые выделения, связанные с человеческим организмом?
1: Ну вот, если вы слушали внимательно, то, по мнению профессора Шамотни, собственно, все выделения организма можно отнести как бы к храпу, поскольку все выделения, ну, при любых выделениях человеческого, и не только, кстати, человеческого организма, производится определенное количество шума, ну, так его назовем. То есть это трение и так далее.
3: Ага, все, да, значит, я правильно понял, потому что у меня такой вопрос.
1: Угу.
3: А я так понял, что это не полезно и не вредно, это нужное. То, что делает организм. Вот. А такой вопрос, вот, как это сказать, носовыделение.
1: Ага, то есть вы имеете в виду насморк обычно?
3: Да, насморк.
1: Понятно, сейчас
3: вот,
1: узнаем.
3: Нет, да. Я хочу уточнить.
1: Да.
3: Вот. Как сказать, сначала ведь, как это там, всю жидкое, да? Вот. А потом это постепенно загустевает. Вот. И человек от этого, как сказать, кислородное голодание.
1: Ну да, потому что пережим ноздревых.
3: Да, и он задыхается.
1: Да.
3: Нет ли в этом какой-то губительности для организма, сам себя, как бы, человек...
1: Понятно, спасибо, действительно, спасибо вам за ваш вопрос. Действительно, вопрос интересный, потому что, ну, мы, поскольку мы затрагиваем физиологические темы, я думаю, что не нужно особо как бы, ну да, то, что вот наш радиослушатель, то, что его заинтересовало, это то, что называется козявки, попросту говоря. Когда и забивается именно ноздревые лопасти, происходит действительно задых организма. Многие это испытывают ночами, к примеру, при какой-то болезни. Казалось бы, это должно как-то выводиться. Ну, попросту говоря, организм сам себе перекрывает этот шлюз.
0: Тут дело немножко в другом заключается. Как я уже отмечал ранее, любое вот это вот физиологическое отправление, это всего лишь навсего средство для вызова храпа. То есть средство для разгрузки колебаний, которые загружают наш организм в течение дня и которые, собственно, требуют определенной еженочной разрядки. Так вот, что касается попросту сопеля, тут это, опять же, является средством для вызова вот этих вот колебаний. И я хотел бы отметить, что засыхание, его превращение таким образом в козявку, оно всего-навсего от недосмотра. То есть надо быть бдительным. Когда вы имеете насморк, вам лучше поменьше спать и периодически просыпаться для того, чтобы прочистить ваши ноздревые. Вот. И, собственно, тем самым избежать кислородного голодания, о котором упомянул молодой человек. А вообще человеческий организм организм, он достаточно универсальный. При, собственно, затыке ноздревого открывается ротовой.
1: Скажите, Глеб Макарович, вот многие из наших соотечественников наблюдали такую сцену на улице, когда какой-нибудь дяденька в требухе, ну или в кепке, не обязательно, зажимает одну, значит, ноздрь, и так это смачно делает сморг такой, что прям, вот если там будет птица идти, то ее может пробить насквозь. Вот, с одной стороны, это мощнейшая прочистка ноздревых от козявок, с другой стороны, ведь это происходит полностью снос слизистой с данной ноздри. Вот, и таким образом...
0: Дальнейшее порождение козявок.
1: Да, да, почему? Потому что происходит набивание в лишенную слизистой ноздрю пыли, а всяких перьев, отходов всего того, что на улице, и, соответственно, организм пытается активнее это как бы стабилизировать положение в этой ноздревой, и начинается новая накачка сопеля, собственно.
0: Дело в том, что сопель необходим организму так же, как и храп, поскольку является его, собственно, первопричиной. Так вот, от сморг, который производит тот человек, которого мы можем наблюдать, да вот, собственно, он и сейчас тут стоит. Дело в том, что...
1: Он вышел. Да? Кстати, извините, я, простите, ради бога, что я перебил вас, просто хотел сказать, что, вот, как правило, ведь ну, доказано, что у женщин сопель в меньшем количестве. Вот у них как бы копочка сала больше, да, а да. Сопеля меньше, потому что мы реже видим сопель, женщин, принципе, которые делают такой сморг.
0: Да.
1: Как вы сказали?
0: Тот же жир. Ну, то есть функция жира, она, собственно, тоже в какой-то степени связана со звукоизвлечением.
1: То есть вы хотите сказать, что на копчике у женщины это как бы сопель?
0: Ну, в общем, да. Угу. Своего рода. Это сейчас я об этом скажу подробнее, а здесь вот к первому возвращаюсь. Да. Вот, я хотел бы отметить то, что от сморгом в основном злоупотребляют те люди, у которых недостаточен пчи. Это что есть пчих? Это своего рода разновидность храпа. То есть это такая сиюминутная разрядка от накопившегося стресса. Ведь человек не может среди дня заставить себя всхрапнуть 5-10 минут, просто находясь бодрствуя, не находясь в состоянии сна. Поэтому и, в общем-то, происходит вот этот вот условный рефлекс пчиха. То есть это кратковременная разрядка от накопившегося, в общем-то, чрезмерной вот перегрузки звуковых колебаний. Если же у человека этот рефлекс притуплен, то подсознательно, он, может быть, даже и не осознавая этого, производит вот этот вот отсморг. Вот. То есть это нормальное совершенно явление, нечего здесь бояться. Просто для тех людей, которые злоупотребляют отсморком, необходимо применять нюхательный табак. То средство, которое с успехом, в общем-то, в прошлые века... людей от бессонницы вылечивал. То
1: есть... А как вы считаете, вот о кокаин?
0: Может быть, дело в том, что кокаин не вызывает рефлекса пчиха. То есть кокаин, он более рассчитан как бы на всасывание, чем на выброс.
1: Понятно. Вот я вижу, что как бы Герман Федорович Пересыпка все это время как-то вот судорожно махает руками, кого-то отгоняет мух, причем в вашу сторону, дескать, изыди, дескать, неправ ты как бы. Вот я вижу как бы в вашем лице, Герман Федорович, какое-то несогласие с Глебом Макаровичем. В чем оно? Или я неправильно что-то понял?
4: Да нет, в общем, все правильно.
0: Ну, просто дует, видимо, тут.
1: А, дует? Ну, понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Доброй ночи, уважаемые специалисты. Вот я хотел обратить ваше внимание на такой факт. Если внимательно посмотреть за ведущими популярных программ новостей, ну, которые ведут вот в данное время передачи каждый день по разным программам, то можно заметить у них явление такого усиленного смаргивания глазовых, то есть они моргают ну гораздо чаще,
1: глазных.
5: Чем простых людей.
1: Да, согласен.
5: Вот чем вот это объясняется.
1: Угу.
5: И...
1: То есть вы хотите, я так понял, просто стесняетесь спросить, больше ли у них в ушах серы, чем у обычных людей?
5: Кстати, вот действительно, может быть, я немножко вас не сначала слушаю, но вот если вы об этом не говорили, то почему вот это вещество вообще называют серой?
1: А, причина, понятно.
5: Вот причина, и если там она есть, то каково ее содержание?
1: Понятно,
5: и,
1: спасибо.
5: Кстати,
1: да.
5: Как вот эти дела вот происходят у Прохора?
1: А, ну понятно, понятно. Спасибо. Сейчас мы попробуем, ответить на все эти вопросы. Ну, в принципе, я хотел бы начать с того, что как бы очень многие ведущие информационных программ от нашей станции абортируются на телевидении периодически. И вот при встрече, при встречах моих с ними, они как бы жалуются, что происходит сморг, и активный отброс серы, в общем-то, сморга происходит, в принципе, по двум причинам. По причине суфлера, который установлен напротив, и вот эта постоянно бегущая строчка заставляет как бы ставить метки в хорошем смысле этого слова на бегущей строке. И вот получается таки сморг, потому что постоянно глаза туда-сюда, туда-сюда. Вот. Ну и, соответственно, вот этот сам учащение сморга вызывает огромное количество серы. Поэтому приходится списывать с телевидения огромное количество вот этих тампаксов, которые стоят у них в ушах, им там и на главный, ну, где программный директор говорит: да ты что, ты не тот лист читаешь. Вот, и, то есть вот эти вот суфлерные микрофончики, они как бы портятся очень быстро на самом деле. Это как бы беда, туда уходит огромное количество средств телевидения. Вот. А что касается вот серы?
0: Так вот, что я хотел сказать по поводу серы. Дело в том, что называют ее так всего-навсего по цветовому сходству с исходным перифизическим материалом, который в природе содержится. То есть чистая сера. Вот. А судя по тому, что молодой человек не слушал, я хочу еще раз повторить, что физиологическая ее необходимость — это смазка глазного яблока. И даже если молодой человек обладает автомобилем, то он может сравнить смазку для подшипников с наименованием «Литол». Вот. По цвету и по консистенции она в одного совершенно ушная сера. То есть практически для автолюбителей даже вот я рекомендую, если в дороге у вас перегрелся подшипник, необходимо заменить смазку, вы можете, собственно, всех пассажиров в салоне, особенно это уместно для водителей автобусов, где при полной загрузке. То есть просто в аптечке необходимо держать тампон, намотанный на спичку, для того, чтобы с удобством извлечь. И, собственно, и те будут как бы рады. Даже и вполне, я думаю, крутится, что можно даже это внедрить в какой-то степени, потому что сколько пропадает.
1: И, кстати, смазки. Еще хотел сказать, что поскольку все-таки вот сера, она все-таки происхождение натурального, относительно всех масел, да, солидолов, конечно, и так далее, то она не подвергается вот этим чернениям и как бы, и да, еще не разъедает резину, попадая на нее, что
0: самое
1: очень важно.
0: Самое главное в ней, что она, масла, в отличие, да, от смазок для автомобиля, выдерживает температуру порядка до 300 градусов. То есть были, я знаю, вот просто наша кафедра проводила в свое время эксперимент для использования в авиации, поскольку температура там на порядок выше. Вот. То есть вот так вот.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Или у вас есть что добавить, Герман Федорович? Нету, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Это верная поклонница вашей программы, Галина.
1: Здравствуйте, Галина.
6: Разрешите вопрос к вашим храпологам?
1: Конечно.
6: Вот, очевидно, господа храпологи знают, что в гробнице Тутанхамона и в пирамиде Хеопса были обнаружены некие странные знаки, такие амплитуды, которые удалось расшифровать недавно, и выяснилось, что это как раз амплитуда храпа великих фараонов. Так вот, известны ли храпологам какие-то сравнительные характеристики храпа древних великих людей, Александра Македонского, Сципиона, там, фараонов и наших современных политиков, и как это сказывается на судьбах народов?
1: Спасибо, Галина. Я думаю, что этот вопрос мы адресуем Герману Федоровичу Пересыпко, как обладателю уникальной коллекции вот разных фрагментов храпов разных людей.
6: Прекрасно,
1: в частности, у Уинстона,
6: прекрасно,
1: Черчилля мы говорили об этом, что
6: да,
1: у него...
6: А вот, может быть, глубже он копнет.
1: А сейчас послушаем, сейчас мы его послушаем.
6: Спасибо.
1: Спасибо. Ну что, Герман Федорович, каковы, каков коленкор, я бы спросил вас?
4: Ну, вот, эта тема уже сегодня звучала, но, правда, не в связи с тем храпом, о котором сейчас идет речь, а в связи с анальным, так называемым, храпом. Вот, и сравнивалось, ну, собственно, то, что, скажем, происходило с Петром Первым при этом, и, скажем, с кем-нибудь из наших современников. Так вот, мы исследовали вот те записи, о которых вы говорили, и пришли, ну, собственно, вот к тому же выводу, что сейчас ну, эволюция человечества, она привела к тому, что у человека появилось, ну, человек сам создал достаточно много, ну, конкурентов для себя в этой области, и поэтому, ну, функция храпения, как бы, вот я напомню, что моя, ну, как бы, концепция в том, что человечество является общим единым ядерным реактором, то есть некой цельной системой. Так вот, в этой системе сейчас функция храпения, которая раньше, ну, люди, скажем, ну, держали для себя в каком-то смысле, вот как какую-то очень важную. Сейчас она отдана, ну, скажем, если, ну, взять такую простую аналогию, вот, скажем, автомобиль. Вот автомобиль, он очень похож, может быть, вам не приходило это в голову, на, скажем, лунатика, которого разбудили, но он продолжает при этом спать. И, ну, вы можете управлять им, говорить ему, что ему делать. Также точно и автомобиль. Так вот, автомобиль — это практически это некий организм, в каком-то смысле живой, вот, и спящий при этом. Mm-hmm. Естественно, он храпит. Вот. Такая вещь, как энергия храпа, она все-таки, ну, ограничена. И поскольку сейчас, ну, и это касается не только автомобилей, просто то, что мы видим каждый день, и, то есть вот эта энергия, она как бы перекачивается от людей к каким-то, ну, созданием, к их созданиям, ну, более низкого уровня, может быть. Uh-huh. Вот. Поэтому и, естественно, что храп, ну, великих людей древности, тем более, что они сами по себе были великими, он несравненно более информативен и несравненно насыщеннее. И, ну, несет в себе более важную какую-то информацию, конечно, да. Вот. А сейчас даже, ну, сравнение, скажем, храпа, ну, собственно, великих мира сего, вот уже в 20 веке, с какими-то более древними образцами, конечно, показывает определенное, ну, к сожалению, измельчание. Вот.
1: А скажите, а вот если, например, какой-то, какая-то великая личность, политик, да, вот он вообще не храпит, это значит, он тупой, как пень, да, или как бы все-таки, ну, вообще? Или...
4: Нет, возможно, он достаточно себя реализует и, ну, когда не спит.
1: То есть тогда... Вот
4: мы об этом говорили тоже сегодня.
1: Вот а получается, что, может быть, как бы мы подошли к такому, к тонкому нюансу в вопросе Галины, что, соответственно, может быть, не имеет смысла людей храпящих допускать в политику, собственно говоря, потому что...
4: Они недостаточно
1: реализуют себя
4: как-то
1: днем.
4: Как-то реализуют, да, себя.
1: Или это я поторопился с выводом?
4: Нет, я не думаю. Мне кажется, что у человека достаточно... ну, разнообразных каких-то проявлений, и никакой человек все свои проявления не может, ну, как-то, ну, в открытую, что ли, ну, прямым образом как-то, ну, реализовать.
7: Ну, я бы добавил к этому еще то, что, конечно, нельзя говорить о том, что если человек не храпит, он в какой-то степени не одарен или богом забыт, или просто, так сказать, хромой. Дело все в том, что, как я уже говорил, пчих — это своего рода псевдозаменитель храпа. То есть это дневной заменитель. Возможно, тот политик, о котором вы упоминали, несмотря на полное отсутствие храпа, бесит своих родных постоянным чиханием.
1: А, то есть какие-то другие формы звукового террора.
4: А потом, да, человек сам честный.
7: Мы в начале передачи, отвечая на вопрос, по-моему, Темень, девушки...
1: Да-да-да, Зинаида Темень, студентка.
7: Да,
1: Прокопчиковая сала она, по-моему.
7: Нет-нет, я хотел о другом, о том, как перевести ноздревой в анальный храп. Вот. То есть, возможно, что этот вот политик, он с успехом, так сказать, овладел этим искусством. Да, и, собственно...
1: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22, простите, телефон в нашей студии. Вы можете задавать ваши вопросы профессору Глебу Макаровичу Шамотне и доценту Герману Федоровичу Пересыпко. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло, здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте.
8: Вот, мне бы хотел задать такой вопрос. Значит, можно ли по храпу определить, что в данный момент видится человеку и вообще его мысли?
1: Спасибо. Ну, кто из наших гостей ответит? Может быть, вы, Герман Федорович? Поскольку у вас все-таки это вот коллекция храпов.
4: Да-да. Ну, у нас есть в нашей коллекции какая-то часть храпов, которая, в качестве приложения к образцам у нас описание снов, которые видели люди, которые храпели при этом. И, добровольцы, достаточно честно описывавшие... честно описывавшие нам свои переживания во сне, они, все-таки с помощью храпа передавали больше какой-то информации, чем то, что запоминали сами. Мы и сами по себе не помним сны, так, как их видим. Вот. А храп — это, совершенно... стопроцентный способ,
1: как бы видеокассета,
4: расшифровать, да. Вот. И да, к сожалению, еще до видео каких-то технологий дело не дошло, но хотя есть специалист, который пока еще в добром здравии, к счастью, вот, он разрабатывает какие-то компьютерные анимационные программы, которые могли бы, входная информация для них подается
1: через
4: вот
1: микрофон.
4: Да.
1: А скажите, пожалуйста, Герман Федорович, вот если простой человек, простой там рабочий, да, вот захочет вдруг неожиданно зафиксировать свой сон, это будет дорогостоящая операция, скажем, в том случае, если вот этот проект виртуальный реализуется, скажем, будет ли возможно, например, какая-то компьютерная плата, которая может вставляться в любой компьютер дома, и любой человек, там, в семье есть компьютер персональный, да, там интернет, ля-ля-ля-ля-ля, прочее. Угу. Вот и там же, да, через эту штуку люди смогут как бы на утро просматривать полностью свои сны. Или это все-таки очень дорогостоящий проект? И второй сразу вопрос, насколько это нужно? Может быть, так сказать, полное воспоминание о своем сне нанесет...
4: Я как раз хотел сказать, что, конечно, это вполне может быть реально уже, в скором будущем, но, видимо, человеку, который захочет приобрести себе подобный, конвертер, назовем его так, он, скорее всего, должен хотя бы обратиться к психологу перед этим.
1: То есть, чтобы проверить свою восприимчивость.
4: Да. Или если как-то мы будем заниматься подобным бизнесом, то у нас будет свой штат людей, которые будут работать с клиентами и выяснять вот именно тот вопрос, о котором вы, Саша, сказали.
1: А простите, ведь должно быть...
4: То есть не будет ли ущерба от узнавания своих снов? Потому что то, что человек вспоминает, когда он просыпается...
1: Это отфильтрованное.
4: Да, это отфильтрованное через блок какой-то.
1: Скажите, Герман Федорович, а ведь должно быть какое-то очень большое количество степеней защиты у этой информации для того, чтобы, например, там, жена ваша не включила компьютер и не посмотрела, что же вы на самом деле из себя представляете на утро, потому что все-таки то, что творится в глубинах сознания...
4: Вы знаете, 100 лет назад фотография тоже казалась ужасной вещью. И фотография, и звукозапись. Я думаю, что к тому времени, когда это станет реальным, хотя это может стать вполне... скоро это войдет в наш быт так же точно, как и, скажем, фотографирование.
1: А как вы считаете, не имеет ли смысла...
4: Может
1: быть,
4: это нам поможет лучше понять друг друга.
1: Не имеет ли смысла, может быть, сейчас очень активизировать этот процесс для того, чтобы транслировать, скажем, по сетям интернет, и просто по телевидению какую-то программу, где целиком, без всякой цензуры, будут идти, например, полные сны там президента, членов правительства, каких-то членов правлений крупных банков, в общем, людей там, великих артистов, которые влияют, опять же, на общественное сознание, с тем, чтобы просто посмотреть, насколько действительно гусь жирный.
4: Вы знаете, по сну человека, ну, сделать вывод о жирности гуся, я думаю, что довольно сложно будет.
1: Ну, это я в переносном смысле.
4: Потому что очень интересные сны может увидеть кто угодно, и... С другой стороны, сон однозначно истолковать тоже невозможно. Для этого нужен специалист.
7: А я бы хотел добавить буквально минутный комментарий. Что касается более простого способа визуализировать храп, ведь, собственно, речь идет о храпе, достаточно применить старый способ, который знаком всем, более-менее знаком, более-менее увлекающихся или слышащих об авиации. Это элементарный способ визуализации потока, то есть либо подставить источник дыма к носу храпящего, если это ноздревой, либо к губам, если это губной, либо, значит, канальному, если это
1: канальное. Ни в коем случае нельзя, может произойти вспышка. Нет, дело в том, что это бывало.
7: Нет, согласен с вами, но в авиации используется не горючий источник дыма, а приблизительно тот, который используется на...
1: Сухой лед и так далее.
7: Да-да-да, или что-то такое, либо мелкая пыль. Вот, либо же ленточки. Ленточки из легкой папиросной бумаги, которые визуализируют вот этот вот выхлоп ноздревой, будь то анальный, и, засняв его на видеокамеру, значительно проще расшифровать ту информацию. Это более доступно, то есть это более дешевый способ. Вы можете сейчас даже своему мужу, жена, или, соответственно, наоборот, жене просто прилепить на пластилин, ну, желательно незаметно, ленточку. Ну,
1: или лучше скотчем все-таки. Пластилин дает массу на копчик, ведь надо лепить.
7: Или самый способ для утонченных личностей, поскольку скотч как бы им неприемлем, надо взять перышко и постараться его точно на то отверстие, из которого, собственно, и оно по его полету, по степени его разноса.
1: Можно это все снять на видеокамеру, если она есть в семье, и анализировать.
7: Специальные таблицы, вот они изложены в моей книге.
1: Да, ваша книга. Я напомню, кстати, книга называется «Человек.генератор». Это книга профессора Глеба Макаровича Шамотня. Спрашивайте в магазине.
7: Кошмар сразу видно, когда человеку снится кошмар, сразу по движению перышка, либо, значит, струйки дыма.
1: Амплитуда высока. Ну что же, еще один вопрос, если позволите, от наших радиослушателей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
9: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
9: Меня Вася зовут.
1: Здравствуйте.
9: Хотите услышать мою оценку вашей передачи?
1: Нет, мы не хотим. Мы хотим узнать, если у вас есть вопрос, мы в оценках не нуждаемся. Вопрос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
10: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
10: Я бы хотел задать вопрос или узнать мнение. Вот меня осенило недавно, совсем только что. Вот возлежащие рядом супруги, храпящие, да, не является ли совместной их производной храпа венерические заболевания?
1: Спасибо за вопрос, но я не знаю, вот как в лицах обоих представителей профессуры я вижу недоумение. Вы знаете, лучше это обратиться, наверное, к медикам,
4: к специалистам
1: по венерическим заболеваниям. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Алло, алло.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Алло.
1: Да-да-да.
11: Это я?
1: Да-да, вы говорите, спрашивайте.
11: Здравствуйте. Я просто не ожидал, что так я резко попаду.
1: Ну нет.
11: Здравствуй, Саш.
1: Приветствую.
11: Вот, я хотел бы узнать, тут у вас идет все про храп, про храп.
1: Да.
11: Вот, а тут еще я просто затронул тему выделения человеческого организма.
1: Ну, это вы как бы, наверное, невнимательно слушаете. Вы, наверное, все время потратили на дозванивание просто.
11: Извините, я просто так отвлекся на прозванивание. Но все-таки, если ваши гости попробуют мне объяснить насчет человеческого выделения, ну, я слышал насчет носовых и всяческих выделений. Вот как раз насчет носовых я затронул тему. Мне просто она аж затряслась внутри. Вот. Вот сейчас зима у нас. Правильно?
1: Согласна.
11: Вот. Ну да. Сейчас вроде температура у нас положительная, а бывает грубо отрицательная. И это очень ужасно для моих носовых выделений. Если температура идет до 10, минус 10, мои носовые выделения идут просто, ну, ручьями. А если, допустим, минус 12-13, мои носовые выделения, они как-то замерзают неудачно. и очень колются. И так как не придумали пока жилет носовой с двойными лезвиями, чтобы там, ну, как бы выбривать мои носовые волоски, и, ну, никак не получается. И очень иду, колются, и когда особенно я иду в общественном месте на улице, они очень звенят и громыхают. И люди обращают на меня внимание, и я не знаю, куда деваться. Мне очень стыдно и неудобно. Что делать?
1: Так, понятно. Спасибо вам, Василий. Спасибо, но я думаю, что ответ на этот вопрос вы услышите в следующий раз, когда наши замечательные гости найдут время и придут к нам. Я благодарю вас за участие в сегодняшней нашей передаче.
4: Спасибо. Спасибо.
1: И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас сегодня были профессор Глеб Макарович Шамотня, доктор физических наук, и заведующий кафедрой прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики, доцент Пересыпка Герман Федорович. Удачи вам и надеюсь на скорую встречу.
4: Спасибо,
1: в таком же составе.
4: До свидания.
1: До свидания.

0: тебе в ухо! Дам тебе в ухо!
1: Уйди, опоссум, я в печали.

0: И в этот поздний час я рад приветствовать гостей нашей студии. Это певица Кристал. Мы сегодня послушаем ее песню, безусловно. Также поговорим вообще, ну, в общем-то, о певицах и, в общем-то, о разных таких вещах, связанных вот с местом женщины в искусстве и в творчестве. В этом нам будут активно помогать Георгий. Георгий попросил себя назвать просто так и кратко, и скромно автор текстов для бумаг. Он пояснит сам потом, что это значит. Но человек очень интересный, по крайней мере, огромное количество рекламных вывесок, которые вот здесь находятся и повсюду. Также автомобильные номера, самые смешные и блатные, придуманы именно Юрием. Им же сконструированы и Григорием, их братом. Да. И, конечно же, Александр Сизов, мастер-практик NLP. Он тоже расскажет о себе сам. И я вот рад приветствовать вас в студии, уважаемые гости. Как мы начнем сегодня все-таки, Григорий? Я думаю, что, может быть, дадим вводное слово все-таки Александру. Почему? Потому что, что бы мы сейчас ни говорили, какие бы умные вещи мы ни рассказывали, все равно все будут спрашивать, что есть NLP.
1: Хорошо, мы дадим слово Александру, но после. Пусть оно останется вводным. Но
0: да, будет... это именно я имел в виду.
1: Я хотел просто сказать, что не раз мы обращали внимание на то, что люди, поставленные в одни и те же условия, абсолютно разные в этих условиях существуют. Как, например, одна продавщица хот-догов продает за час 15 хот-догов, другая не может продать и двух. Одному таксисту достаются все седаки, даже с третьего ряда в первый перестроение через два ряда, пока гаишник не видит. Другой не может за смену подвести и двух человек. И товарищи и товарки продавщицы таксистов в спину завистливо глядя своим успешливым сотоварищам шепчут: он запрограммирован на успех. Оказалось, что это не только досужие вымыслы, не только летучие фразы в запекшихся губах завистников, а на самом деле человека можно запрограммировать на успех. И это стоит не очень много денег. Для этого достаточно позвонить по телефону. Видимо, это будет в конце эфира. И вас могут и правда запрограммировать на успех. Сексуальные неудачи, неудачи в карьере. Да. Совершенно не обязательно идти в онклиник. Совершенно не обязательно пить виагру. Совсем не обязательно учиться говорить как лебедь на 3 октавы ниже, чем можешь. Нет, просто тебя программируют, вводят перфокарту, и ты становишься абсолютно другим человеком. Spring of life, весна жизни. Я думаю, что это примерно то, о чем идет речь. Да, Александр?
2: Ну, может быть, что-то в этом роде. Хотя, конечно, так запрограммировать на успех, это звучит серьезно. Ну, конечно, если постараться, то, конечно, все возможно. Тем более, практика позволяет это делать. Об этом можно будет поговорить более подробно, но, может быть, после того, как...
0: Как мы разольем и польем герань. Это вы хотели сказать?
2: Примерно, да.
0: Я просто вот хотел узнать, вот запрограммирование на успех, оно сводится к устранению причин неуспеха или все-таки это полномасштабная установка, связанная именно с коррекцией, скажем, данного индивидуума на улучшение положения его тушки, как материальное, так и физическое?
2: Скорее всего, это второе, да, действительно. Хотя, конечно, бывают разные причины, которые людям активно мешают добиваться того, чего они хотят. И их имеет смысл устранить. Хотя, конечно, вот главное изменить самого человека, как он думает о чем-то, как он мыслит о чем-то. Главное, чтобы были правильно поставлены адекватные цели, которые человек мог бы достигать. Это вот одно из самых важных, что делается в НЛП, вот в области психотерапии, как таковой, если мы о ней сейчас говорим.
0: А считаете ли вы правильным следующий метод общения с людьми? То есть он сейчас очень моден, этот метод. И даже некоторые особо, скажем так, прогрессивные, ну, не то что психотерапевты, я бы так не назвал их, а собеседники, да, в том случае, когда пытаются сказать человеку какую-то правду, даже начинают его попросту лупить. Говорят, ты негодяй и подонок, и просто лупят. Но я хочу взять такую серединочку, золотую серединочку. Mm-hmm. Считаете ли вы, что нужно человеку, который тебе близок и дорог, говорить всю правду? Дескать, ты идиот потому, потому и потому. То есть является ли вот это этаким зеркалом, попросту говоря, или пользы ему это не принесет все-таки? Вот.
2: А зачем ему это говорить? То есть какие цели ставим перед собой?
0: Если он, например, где-то серьезно заблуждается, ошибается, к примеру, взял ящера, оформил магнитоальбом. Вот, это же, безусловно, срам полный. Но человек не понимает и даже как-то этим кичится и пыжится. Ему же нужно сказать, что, дескать, ты идиот.
2: Если мы хотим таким образом конкретно остановить, возможно, в какой-то ситуации это поможет. Но чтобы, конечно, его заменить на другие поступки, нужно ему, наверное, сказать, что да, возможно, ты идиот сейчас, но зачем быть идиотом, делай так-то, так-то, так-то, все будет хорошо.
0: А вот почему у людей пропадает с возрастом мягкость губки, впитывающая информацию. Ведь считается, как вот я целиком сформировавшаяся личность, говорит он про себя, будучи полным, скажем, грудником и идиотом. И неспособность воспринимать информацию почему-то сейчас считается в современном мире как-то крутостью какой-то и самостоятельностью. Хотя реально человек должен до глубокой физической старости быть подвижным и воспринимать все, за исключением, конечно, откровенно пошлых вещей, перечислять которые я сейчас не буду.
2: Ну да. Наверное, все-таки так останавливаться в своем развитии смысл-то не имеет. Потому что, как говорят, если человек остановился, стал как бы, вот именно слово «как бы» самодостаточным, то если нет движения дальше вперед, то, наверное, оно так или иначе идет назад. Потому что ведь ничего нет постоянного. Все движется либо в одну сторону, либо в другую. А другой момент в том, что, наверное, сам человек, как бы клиент, этого не понимает, что он движется уже задним ходом. Наверное, это будет так. Поэтому я считаю, что учиться надо всегда, как завещал великий Ленин, учиться, учиться, еще раз учиться.
0: А вот ваша работа, естественно, сложная. Вам, видимо, приходится выслушивать от людей какие-то даже оскорбления.
2: Бывает.
0: Да, то есть это все вполне понятно. Я тоже часто вместо благодарности, вместо того, чтобы прийти и сказать спасибо тебе, о великий, добрый Александр, за то, что ты в эфире несешь эту истину, доброту и свет в наши дома. То есть люди говорят: Саня, мы тебе по роже отлупим. Бывают грубые, нехорошие, злые, завистливые люди. Да. Вот. Но, тем не менее, вот работа с каким, я имею в виду половой вопрос, с женщинами или с мужчинами сложнее в данном случае? Ведь женщины-то, они, с одной стороны, спиваются легче. Мы проводили эксперимент, взяли 15 доброволок, это с улицы, и спаивали их в течение месяца. В общем-то, после этого из такого запоя посредством очистительных клизм и капельниц мы вывели только двух. Остальные сейчас вы можете увидеть их у Казанского вокзала, вот слева от главного входа, они там кучкуются, сизые такие все, синие. Вот. Но, тем не менее, вот тоже парадокс женской психики. Они очень легко поддаются на такого рода провокации, то есть психика сама по себе неустойчивая и хрупкая, с другой стороны, им же внушить что-то совершенно нереально. То есть сказать, например, Зин, вот ты одела каблуки, да? Вот, а ты же упадешь, потому что тебе придется кому обворуем там очередной джип убегать по решеткам. Зачем тебе это нужно? Все равно она сделает так, как она считает нужным, правильно? А с той стороны спиваются.
2: Ужасно.
0: Ужасно.
2: Конечно, это, в принципе, работа неважно с кем, с мужчинами, женщинами, там, девушками, мальчиками. На самом деле, с женщинами бывает это подольше происходит. Ребята как-то более доходчивые, быстрее меняются. Хотя, конечно, бывает особо женского пола, которые буквально с полоборота сразу встают на путь истины и двигаются туда, куда нужно.
0: А что-то у нас Григорий, я вижу, взгрустнул. Григорий, у вас шнурки в полном порядке. Вы можете, наконец, перестать их дербанить и сказать пару слов.
1: Я просто... Я в тоске. Я думаю, что тысячи, миллионы телезрителей, радиослушателей ждут у вас конструктива, А вы опять им про какие-то спившиеся женщины. Их 15, они давно...
0: Александр, стоят... какой камень в ваш огород?
1: Стоят у вокзала давно. А вот люди, которые еще не все потеряно, которые еще не спились, они же хотят какого-то услышать доброго слова, хотят услышать рекомендации. Если мы откроем любую периодическую печать, журнал «Крестьянка» очень хороший, то найдем на последних страницах советы психологов, наркологов, социологов. Как стать лучше? Как не потерять себя в этом бескрайнем океане жизни? Как найти себе спутника? А вы здесь как-то уводите все в сторону. Александр, я не знаю. Я переживаю.
0: Вот, кстати, Григорий, тут такое сообщение пришло. Может быть, как-то вы сможете помочь мне в вечном моем диалоге, мучительном с данным человеком, его приславшим. Александр, если я и пожилой человек, то это не значит, что мой мозг не впитывает информации. Вы должны и обязаны уважать старость. Многие люди не спят, слушают вас, а вы относитесь неуважительно к пожилым. Ни поэзии, ни слова о здоровье. Подпись Куприян. Я знаю, Григорий, что вы длительное время работали массажистом в женской волейбольной сборной. И даже скажу так, что переиграли пальцы на их мощных лодыжках и мышцах. И теперь вот они у вас в такой странной позе. Ну, вот пальцы, я имею в виду ваши. Ну, уж простите за... Тем не менее, о здоровье. Вот такой совет всем нашим пожилым радиослушателям. Особенно вот в предвестии сейчас осени. Значит, впереди долгая зима, длинная. И витаминов нет попросту никаких. Все кончились. Все витамины пожрали.
1: Совершенно верно. Вот у меня вопрос к Александру. Вот он говорил, что важно человека настроить на положительную волну, важно зарядить его осознанием его правильности и уберечь от каких-то ошибочных шагов. Но история, литература и жизнь знает много примеров, когда снаружи заскорузлый человек внутри носит трепетную душу, да, и кучу благих намерений. Тем не менее, до его смерти, а то и после, никто об этом никогда не догадывается, пока не вскроют его плесневелый дневничок. Просто нет ли опасности, что, может быть, там некий просто микрокосм или макрокосм, да, кладезь позитива, а никто об этом так никогда и не догадается. Как бы вот это все выплеснуть наружу и воплотить в судьбу. Я вот слышал, что можно даже каким-то образом харизму, хотя я считал, что харизма это практически как Млечный Путь, что это незыблемое, оказывается, ее тоже можно корректировать. И правда ли это?
2: А, да, в НЛП есть такое направление, как моделирование, которое позволяет снять разнообразные модели, в том числе и харизму. Это мы уже переходим в область, скажем так, имиджологии, да? Вот. То есть здесь можно сделать как бы некий алгоритм и потом эту модель воспроизвести. Я не утверждаю то, что будет зеркальное отражение вот именно этой модели, но будет что-то очень-очень похожее. То есть это вполне реально сделать и где-то примерно за 5-6, ну, до 10 встреч с клиентом. То есть это да.
0: Да, Александр, а можете вы, например, по пульсу определить болезнь?
2: Нет.
0: Просто я слышал, что есть такие вот люди, которые определяют по пульсу болезни. Я вот думаю, может, если бы вы умели это, вы бы научили меня, я бы зарабатывал деньги на улице этим. Просто мерил бы людям пульсы.
2: Александр, я рад помочь, но я думаю, что эта передача, наверное, больше где-то на телевидении проходит. Может быть, там где-то Лилиана, что-то еще. Какие-то есть приборы. Это, ну, собственно, вообще я здесь ни при чем.
0: А вот как вы считаете, есть же, ну, такое выражение, эталон, да, вот эталон весов и так далее, да. Вот существует ли такая положительная матрица, ну, имеется в виду чью-то, как вот правильно сказал Георгий, харизму и всю вот эту прочую, да, ну, это некая матрица, с которой мы можем, ну, попросту говоря, опираясь на нее, корректировать остальных. Ну, это такие идеалы, это такие эталон.
2: Наверное, каждый эталон есть под свою задачу. Я вот такого единого эталона пока не встречал, на самом деле.
1: А есть что-то общее, что характеризует или определяет людей, у которых все получается?
2: Вот именно общее, конкретное?
1: Успешное, да, вот что-то вот.
2: Чаще всего это адекватная постановка цели. Хорошие, короче, ставят люди цели. и рассчитывают, как их достаточно просто достигнуть. И даже если будет, в конце концов, облом из-за неправильной постановки, то облом можно будет легко пережить, потому что должны быть альтернативные варианты решений. Вот таким образом.
1: Но всегда же говорят, чтобы достичь чего-то большого, нужно ставить цель большую, чем чуть большую, чем ты можешь воплотить. Только тогда ты...
2: Там нужно и пути искать воплощение побольше.
1: Чтобы... Ну, это то есть, вот если глядеть глазами там 15-14-летней женщины, то нужно расписать себе график коек, через который ты должна пройти, чтобы достичь определенного места. Если тебя в одну койку не пустили, ты расписываешь все три обходные, чуть подольше, но тоже достигнешь там вот декан, замдекан, проректор, да, как-то.
2: Ну, если цель именно это, вообще правильная стратегия.
1: Это все именно так, да? То
2: есть... Ну, конечно. Если в одно место не пустили, нужно идти в другое место, если второе место ведет той же цели.
0: А, извините, Александр, да. А вот такой вопрос. То есть сейчас, в последнее время, особенно вот определенный тип людей, которые я сейчас попытаюсь описать, ну, видимо, эти люди были всегда, но сейчас стали особо заметны. То есть это, ну, раньше про них говорили, в каждой бочке затычка. Угу. Вот. Они, вот как вы сказали, если у них не получается здесь, они без зазрения совести идут в другое место. То есть они пытаются самыми разными путями, причем эти пути для нормального человека кажутся немножко срамными.
2: Ну, наверное.
0: Ну, да. То есть совершенно беззастенчиво лезут и ломятся, в общем-то, во все двери. Если их выгоняют, они не обламываются, делают себе на этом карьеру, становятся модными. И, в общем-то, что мы слышим потом, например, в концерте там очень известного альтиста, да, вдруг выступает человек какой-то, который, в принципе, вообще не имеет, ну, никакого отношения ни к культуре, ни к... Ну, в общем, шьет шмотки, причем даже не сам, а девки за него шьют.
2: Ну, да.
0: И так далее. То есть мы наблюдаем за них деградацию. То есть вот то, о чем вы только что говорили с Григорием, следует ли понимать, что путь, выбранный вот этими типажами, о которых я сказал, все-таки правильный? Может быть, если бы мы все так бегали и суетились, было бы что-то вообще по-другому?
2: А правильность не мне говорить, на самом деле. А я могу только сказать, ну, скажем так, пару слов об эффективности. Если, наверное, они считают, что это правильно, если они таким энергичным, эффективным способом двигаются к тому, что считают правильным, и у них это получается, ну, так полный вперед, они же выбирают.
1: А вот скажи, если предположить, что все взяли на щит лозунг «учиться, учиться, еще раз учиться», и все стали такими наглыми и правильными, и у каждого альтиста просто шобло там людей, которые не поют, а за которых девки шьют, да? И что тогда получится? Что придется придумывать НЛП-2, НЛП-штрих? То есть, а есть ли предел этому знанию? Или это знание абсолютное и беспредельное как-то?
2: Наверное, НЛП — это не абсолютное знание. Если так вот говорить об этом максимально просто, то НЛП берет все самое лучшее, на самом деле моделирует все, что умеют люди, там разные науки и так далее, просто это в буквальном смысле применяет на практике. А то, что правильно, неправильно, это вопрос такой, скажем, риторический. Главное то, что это хорошо всегда работает. И вот это критерий эффективности.
1: Вот Карнеги вписывается в каноны или это...
2: Ну, наверное, нет. Может быть, там пару тезисов.
1: А вот Эрик Берн, там люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди, это же ближе, да?
2: Это ближе, да.
0: А я еще знаю книжку, называется «Дерево с персиком».
1: Ну, девушка так... с персиком, это
2: читал.
1: Картинка.
0: А, с веслом девушка, о чем?
1: А ветка персика — это про то, чем вы ночью хотите заниматься, но так и не можете. Обратитесь в онклиник, Александр.
0: Спасибо. Че, правда? А скажите, Александр, вот есть такая пословица у нас, у эстонцев, сапожник без сапог. Ну, да. К примеру, я, вы знаете, занимаюсь мойкой автомобилей, ремонтом лифтов, при этом, знаешь, у меня собственного автомобиля нет, и в доме лифта, собственно, из самого дома, вот по этой причине нет и лифта в нем. А вот у вас-то, у самого, вот с этим все в порядке? Или, ну, может ли человек сам себя заэнлопировать?
2: Я думаю, что да.
0: То есть, вот, например... Вот...
1: Заэнлопить.
0: Да, вот, к примеру, как вы считаете, вот переменчивость такого настроения, когда вот с утра человек просыпается, ну, на мой взгляд, чтобы он был нормальным человеком, он должен встать перед зеркалом и сказать сам себе: ты урод, идиот. Это значит по этим почетным, а по нечетным он должен встать, выйти на балкон в любое время суток, значит, в семейных трусах, открыть громко бутылку пива, отколотив, причем у нее горлышко, выпить ее, что твой гарнист, и закричать: здесь все мое! Ну, то есть, тем самым, это как контрастный душ психологический. С одной стороны, он себя принижает, с другой стороны, он говорит: здесь все мое. И вот на этих полярностях выясняется определенная истина.
2: И? Ну, зачем он это делает?
0: Ну, чтобы это себя взбодрить.
1: У Александра сублимация такая, Все, что недоплакано ночью, сбившаяся простыня, мокрая
0: подушка
1: мокрая, изжеванная. И в трусах на балкон опять горланит. Соседи все форточки закрывают, опять наш дурачок проснулся.
0: Ой, Георгий, после вашего посещения, когда вы гудите в горн у меня в Пионерский с балкона в пьяном виде, естественно, соседи думают все на меня, потому что живу там все-таки я, между прочим. А что-то мы вот...
1: Да у вас и дома нет, давеча сказали. Дома нет.
0: Балкон-то есть.
2: А где он находится?
0: Где не попадя, валяется ее за собой таскает.
1: А вот... Как скворечник.
0: Что-то у нас певица наша как-то молчит.
1: А вот и мы к этому пункту и подходим. Вот... Хотел я узнать, обычно, когда вот даже самые продвинутые люди, как говорят, что под свечой всегда темно, ну или под фонарем, говорят, под свечой, и вот обычно свой расклад не виден, чужую фишку раскидать он каждый может, а когда вот свое свербит, болит и произрастает, тут уже эмоции хлестит, гормон прет, эмоции захлестывает, свой расклад не виден, и вот близкому человеку ему бы хотел помочь, а все равно на ногу наступишь. Вот может ли нормальный НЛП-евец...
2: НЛПер.
1: НЛПер.
0: НЛПшник.
1: А...
0: НЛПун.
1: НЛПец. Помочь себе сам...
0: А женщина как будет? НЛПиха?
1: НЛПица. Помочь тебе сам профессионально, как
0: легко
1: пишут. И вот с вами пришла прелестная женщина. Я слышал, что она не просто прелестная, не просто женщина, а еще и певица. А раз она пришла с вами, видимо, она как-то попадает в сферу воздействия НЛП.
0: Какое слово «попадает»? Мне почему-то взгрустнулось.
1: Я думаю, уже попала. И насколько вот это конструктивно, и хотелось бы узнать и услышать, насколько вот это действенно в таком приложении. То есть вот ясно, что музыка абстрактнейшая из искусств, она и невербальная, и не конкретная.
0: И не кленовая. Ну, в смысле, верба вы упомянули, а я еще знаю, клен есть тоже.
2: Интересно, невербальная музыка.
1: Искусство невербальное, не передергивайте. Вот мне кажется, все как-то это вот игра слов, все больше как-то вот такое поверхностное скольжение поверх мысли, ниже денег. Как-то все. А чисто конкретно.
0: Что-то не так.
1: А конкретно как? Если берется вот конкретно взятый человек, конкретные песни, как вот это можно ли вот минус харизма плюс хит-парад и того чарты...
0: То есть, по идее, у вас должна быть очередь просто. Вот Георгий хочет спросить, стоит ли у вас очередь из звезд, звездулек,

0: нет, но реально, вот Георгий спросил, то есть, по идее, если вот НЛП это такая, ну, волшебная, скажем так, ну, не то, что волшебная, а очень действенная практика, то по логике тогда, в общем-то, я уже в очереди стою, чтобы меня, например, запрограммировали на... Ну, что у нас? А вообще даже вот, вот когда говорят, например, золотая рыба выныряет из ванны и говорит: Саня, что ты хочешь от меня? Вот ты в тупнике даже не знаешь, что сказать. Вот, например, давайте вот, вот все, кто сейчас слушает нас, да, вот что вы сейчас хотите? Вот прямо раз, вот до пяти.
1: Хором.
0: Раз, два, три, четыре, пять. Единственное, сейчас, я уверен, большинство подумали, денег хотим.
2: И?
0: Ну...
2: А, денег?
1: Станет ли у них больше от этого денег или нет?
0: Нет.
2: Денег. Можно и денег. А что еще? Еще раз можно денег.
0: А можно,
2: наверное, ли... хороших друзей еще помимо денег?
0: Нет. Это разные вещи.
2: Ну почему же?
0: Ну, потому что как появляются друзья, исчезают деньги. Это я знаю по себе.
1: И наоборот.
0: И на... Да. И а наоборот. Вот такой момент, связанный с реинкарнацией. Если вот вы вообще приемлете оперирование данным понятием, вот можно ли, например, как-то скорректировать свое будущее? К примеру, я хочу быть там в будущем, это, например... оленем алтайским.
2: Почему?
0: По кличке Морал.
2: Ну, почему? Ну, почему настоящим не стать?
1: Рога тебе наставить и сейчас можно, положим.
0: А тебе обломать.
2: И шорки.
0: Нет, ну, в принципе-то, вот люди же, они внутри себя боятся больше всего не того, что произойдет с ними завтра, сейчас, ну, да, а после того, что произойдет с ними после смерти. Когда они говорят, да я смерти не боюсь, это значит, что очень боится. Вот. А когда он будет уверен, что он после смерти, у него будет золотая корона, барсетка там с золотыми долларами, правда, знаете, такие листы долларовые, а может быть, ему будет как-то спокойнее, вот.
2: А может быть, им просто пойти в какую-либо церковь, например, там, или, например, записаться в какое-либо общество, которое, ну, действительно, продвигает такие идеи, что приходите к нам, платите деньги, все у вас будет хорошо завтра.
3: Гарантирует.
2: Да, гарантированно.
0: А вот это же вот, о чем вы сейчас сказали, это своего рода такое серьезное мошенничество. Вот,
2: ну, да.
0: Ну, а как? Эти же люди реально живут, они вот зарабатывают деньги большие. Почему люди к ним ходят?
2: Ой, это вопрос, он такой, что, наверное, кому-то помогают действительно. Кто-то убеждается в чем-то. И, наверное, ему становится хорошо, потому что он уже ничего не боится, и смерть ему не страшна. Потому что, наверное, люди знают, что они приходят в такое-то место, делают такие-то вещи, говорят там такие-то молитвы, и просто убеждают себя в том, а потом, наверное, принимают такое убеждение настолько серьезно, что действительно в это верят, и уже ничего не боятся. Тут, наверное, у каждого свой путь по поводу будущего.
0: А вот не было ли вот в вашей практике, Александр, такого? Ну, вы знаете, что во многих модных автомобилях, в частности, вот в моем последнем «Хаммере», двухбензобаковым, в общем-то, у меня точно мощные, подаренные мне не попади кем картины, изображающие каких-то там святых и так далее. Вот. Ну и я так часто встречаю, ну, знаете, ночью взламываешь автомобиль, чтобы там что-нибудь, глядишь, там в бардачке что лежит. Ну, как обычно, ходишь, ищешь. Волка ноги кормят. И обнаруживаешь, что там, в общем, на лобовом стекле какие-то вот святыни там. Один, например, даже колокольный с колоколом все установил реально. И едет, и там у него сидит человек, и звонит этот колокол. А вот не было у вас такого, ну, как бы заказа, что, дескать, Александр, вот вы давайте с нами будете ездить, вот как главный герой НЛП, и вот своим присутствием, дескать, вдохновлять нас на подвиги и на безопасность.
2: Это, наверное, не ко мне. Если, допустим, нужна профессиональная подготовка к переговорам, да, каким-то серьезным, или, например, на переговорах оценить искренность партнера, где в какие-то моменты он говорил правду, в какой-то момент говорил неправду, а потом это четко, допустим, на листе выдать клиенту, это пожалуйста. Вот чтобы отвечать за безопасность на свете всего, да, и там быть вдохновителем чего-то, наверное, это к другим людям. Вот так.
0: Ну что, я предлагаю сейчас буквально на пару минут прерваться. Мы сейчас послушаем песню певицы Кристал или пока какую-нибудь другую музыку, потому что... Что? А вы в микрофон, это вот штучка микрофон, так вас не слышно.
1: Я предлагаю послушать другую песню, потому что сначала хотелось бы пообщаться со

0: любимой певицей. Хотя вы, Александр, тщательно не даете мне это сделать. Но я думаю, впредь у нас это получится.
1: Да, я вижу, Александр вообще ведет себя очень развязно. Просто перебивает нас с вами, Георгий.
0: А пока что рапсодия.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас певица Кристал, Александр Сизов, мастер практик НЛП и Георгий, автор текстов для бумаг. Кстати, Георгий, о вашей профессии мы еще тоже не разговаривали, то есть... А тем не менее, ну, я немножечко открою секрет. Практически все, как я уже говорил, рекламные буклетики, все микробумажки, которые вам подсовывают под дверь и кладут в почтовые ящики, все они сочинены и созданы коллективом под управлением Георгия. Это, наверное, единственная, да, в своем роде контора такая у меня.
0: Александр, я с вами абсолютно согласен. У меня вопрос о Кристал. Как... Спутница, попутчица...
1: Перевел.
0: Не додернул. НЛП? НЛО-ЮФО. Вау. Чувствуете ли вы на себе отголосок, отцвет или просто такие полнокровные сияния этого абсолютного знания, этого умения? Чувствуете ли себя заряженной, более подготовленной, более сильной и способной добиться своего и не своего тоже в этой борьбе, неравной подчас? Как вам с НЛПшником, короче?
2: Да ничего. Хочешь попробовать?
0: Ни капельки. Да и я, в общем, не певица ни разу.
1: Друзья, ну что вы. Вот тут вопрос такой пришел. Смотрите, кстати, тема для обсуждения. Вот с Кристал тоже, может, Александр. Это ко мне, прошу прощения. Если вы хотите поговорить о честности, то лишь к 50 годам можно приобрести себе автомобиль и прочее. А вы молодой музыкант, а уже, наверное, имеете дорогие электроинструменты. Хотя многие мои знакомые с консерваторским образованием приобрели их только сейчас. С моим почтением, Куприян подписался. Ну, Куприян, дело в том, что, конечно же, но учтите, что между мной и вашими... Да, извините, Григорий.
0: Я вот слышал, что Ростроповичу уже чуть ли не за 70, а у него до сих пор виолончель без звукоснимателя и ничего.
1: Да.
0: А они электроинструменты приобрели. Гитару «Урал» ему и флаг в руки. Ростропович без звукоснимателя играет, даже без пьезо.
1: Да что тут говорить, например, тот же Юрий Башмет играет на маленькой скрипке, то есть вот не может себе позволить взять контрабас.
0: Как у Ванессы Мэй, даже не может в нее провод воткнуть.
1: Конечно, так что...
0: Так что нормально все.
1: А вот что вы думаете на тему данного сообщения? О, кстати, Джульетта, который день не может из-за меня кончить. Кончить свою докторскую. Прям так. И еще тут Света написала, что она хочет к нам.
0: Ну, пусть едет.
1: Да. Ну, только что вот на это.
0: Я люблю пирожки с мясом.
3: Да тут вообще пиво кончается.
2: А я воды хочу газированной.
1: Это все, Света,
2: говорят,
1: к вам.
2: Говорят, вот вредно для связок, но очень хочется.
0: Для развязки очень хорошо.
1: Ну, так вот насчет инструментов и так далее. Вот такой, своего рода ведь это упрек, правильный и мощный, я бы сказал, булыжник, даже такая серая глыба в мой маленький огородик.
2: Ну вот, не хочу обидеть, конечно, товарища 50 лет, но, видимо, не в то время он родился, что ли. Плохо, наверное, платили. А вот сейчас вот могут молодые приобрести себе столь дорогие инструменты. Что ж тут поделаешь?
1: Кстати, вот тоже интересно. Вот я помню, было такое сообщение очень давно. Дескать, мой брат, ну, там, работает, ну, брат с высшим образованием, работает у своего одноклассника, который был хулиганом в овощном магазине. Дескать, и что же это вот за такая, вот я вижу, Георгий кивает головой, наверное, он помнит это сообщение, да? Что же это, дескать, за ситуация? Говорит, да наоборот, вы должны прийти к этому директору овощного магазина и сказать: папа, спасибо, что ты даешь работу нашей семье. То есть, если все повернулось таким образом, что вот это высшее образование не сработало, это говорит о чем? Не о том, что плохая обстановка, а о том, что образование несколько, несколько невостребовано. Mm-hmm. Вот как я тактично, да? Сегодня я весьма тактичен. Вот что касается, кстати, все-таки людей уже в возрасте, людей пожилых, я считаю, что действительно они же претерпевают очень сложные психологические нагрузки в связи вот с молниеносными изменениями, происходящими за окнами нашего модного автомобиля. Вот. И как вот вы, я это возвращаюсь к теме НЛП, проводите ли какие-нибудь реабилитационные мероприятия по отношению именно к данной категории населения?
3: Ну, лично я обычно нет. Хотя вот НЛП, я так знаю, что заканчивают более 100 человек. Ой, 100 человек, более, по-моему, 1000, даже 2000 в Москве ежегодно. Наверняка специалистов много, и многим делать, ну, не особенно, собственно говоря, нечего. И, наверное, многие этим занимаются. Хотя я этим не занимаюсь. Хотя, в принципе, если был бы такой заказ, я думаю, что это нетрудно. Почему нет?
0: А почем стоит вот зарядиться знанием НЛП?
3: Знанием
2: НЛП
3: не заряжает.
2: Можно купить много-много хороших музыкальных инструментов.
0: За место этого?
2: Да. В смысле?
0: А стоит ли?
2: Стоит это.
3: Ну, я недопонимаю, при чем инструменты НЛП? Что-то покупается, продается, даже вот помимо меня. Вы так говорите, вот Георгий напрямую, а что НЛП, инструменты, а что имеется в виду, а что покупаем-то?
0: Что-то вас ведет как-то, видимо, вы сами себе лекцию не читали. Нельзя так, это близко к сердцу. То есть все пока что, все только априорные переговоры, еще деньги не пошли. Что? А я хочу узнать, вот сколько денежных знаков теряет человек взамен на такую виртуальную уверенность, что у него будет все в порядке. То есть эрекции не появилось, но уже ощущение Казанова такое пришло. Это...
3: Вот я думаю, зачем же вот именно не появилось? Если он пришел с тем, чтобы все было в порядке, чтобы это появилось, так давайте мы сделаем и эрекцию, и ощущение. Зачем же одно без другого-то, правильно?
1: Да, это не полный комплекс мер.
3: Это как-то нечестно будет.
1: Смешное выражение. Полный комплекс мер. Да, да, так да. Нравится оно.
0: Угу. Ушли от темы. А почем стоит это все? Мне интересно.
1: Может быть, имеется в виду какие-нибудь услуги. Не обязательно же, Георгий, денежные знаки. Там бартер, например.
3: Может быть, бартер,
0: конечно. А что нужно вот нормальному ЛП? НЛП-овцу?
3: По бартеру. НЛПером.
0: НЛПера.
3: Ну да.
1: НЛП-шнику.
3: По бартеру?
1: Ну, имеется в виду, вот какие могут быть варианты, если, например, человек приходит и говорит: вы знаете, Александр, я там, к примеру, вот, директор автосервиса там «Лада Старгино» или там «Старгино» там, это, как «Новобутово», да? Георгий, у нас, по-моему, сейчас так называется новое мероприятие. Вот. И, дескать, денег я вам не дам, но вы скорректируете, а мы вам починим. Вот такого плана вещи проходят. Просто я к тому, что, например, вот радиослушатель, который, опять же, насчет инструментов, он как-то не понимает немножко, что очень много сейчас реально делается по бартеру. Вот я сейчас сижу, у меня в кармане 10 рублей. Из них одни 5 металлические, а другие 5 рваные. Вот. А то, что там все вещи на мне, да, вот эти перстни гигантские золотые, мои вставные зубы золотые и так далее, все это, в общем-то, бартер.
3: Да, конечно.
1: И денег я живых не вижу, так же, как их не видит мой хороший друг Билл Гейтс, я имею в виду. Ну, да. Он созвонит и говорит: Саня, говорит, не могу в Макдональдс ходить, денег нет. Реально, вот человек-миллионер, денег нет. То есть все делается по бартеру. Вот эти услуги-то, они, кстати, может быть, тоже... И оценивается их качество, скорее всего, по тому, в какой форме производится оплата. Ведь людям алчным, вот этим адским теткам со свечками, требуется только деньги. Они об этом говорят честно. У вас, я так вижу, существуют разные способы.
3: Конечно, бартер возможен как таковой. Например, человек, например, говорит, что я не могу заплатить, ну, потому что бывает просто нет денег. А проблема, ну, действительно, она серьезная, и знаю, что мешает. То есть вообще можно бесплатно сделать на самом деле. А если, например, деньги есть, или там, например, нет такой суммы, которая требуется для этой услуги, то возможен бартер. Ну, какой бартер, я не буду об этом говорить. Все время может быть разный. Так что бартер — это не проблема на самом деле. То есть тут суть в том, что, если действительно, как сказать, проблема интересна, и если действительно есть время, то почему нет? То есть бартер — не проблема.
0: А вот просто абстрактно, эфир на «Эхо Москвы» — это аналогично скольким курсам НЛП?
3: Наверное, парочке. Курсам или встречам?
0: Курсом, конечно.
3: А что понимать под курсом-то?
0: Ну, было плохо, стало не очень. Там. Хорошо, стало отлично.
4: Было отлично, стало прям...
3: Да. Парочки-троечки нормально.
4: Да?
3: Ну да.
4: А вот вы можете, например, делать такие действия. Я, к примеру, бывало, что еду в метро. Угу. Вот. И вдруг, у меня так переклинивает. Вы же видите в моих глазах это мудрость и доброту, да, неограниченную, безмерную. Еду я в метро. Вдруг вижу, например, какая-то помойка стоит вся заполненная. Мне ничего не стоит взять ее с добрыми намерениями, вынести, вычистить, поставить на место. Или помыть чужой автомобиль. Или что-то там в метрополитене помыть в общественном транспорте. Там, стол в каком-нибудь ресторане. Там, глядишь, доешь чего. Глядишь, что потерялось. Как обычно. Вот. А вот так же. Вот вы, например, едете, видите, какой-то человек идет. Вы к нему так можете подойти и сказать, дескать, дорогой, давай я тебе вот это... сделаю, чтобы все было хорошо, потому что вы чувствуете к нему какую-то симпатию, или это нонсенс, то, что я сказал выше?
3: Нет, не нонсенс. Я, конечно, этим так тотально не страдаю, да, ко всем не подхожу, не дергаю, давайте я тебе помогу. Ну, где-то раза 3-4 было в прошлом году.
0: Это с девчонками, наверное. Ой, милая, несчастье у тебя на лбе написано. Все было плохо, будет еще хуже.
3: Вся карма бы сделала.
0: Нет счастья, нет оргазма. Милый ушел и не придет никогда. Сейчас я тебе, милый, сделаю все хорошо.
4: Кстати, интересный вопрос тут такой. Это ко мне или к вам, Александр? Я не знаю. Написано Александр. Сейчас зачитываю дословно. Александр, скажите, пожалуйста. Сейчас, секунду, опять перебили. Сейчас, извините, просто время тут такое, очень много их приходит. Скажите, пожалуйста, как вы боролись со своей совестью? Сколько вы ее грызли, и на какой день она у вас прекратилась? Человек по имени Ватерлянд спрашивается. Может быть, мы по очереди ответим?
3: Давайте. Я со своей совестью не боролся, на самом деле. Она у меня присутствует. Причем мы с ней так очень в хороших отношениях. Вот, как, собственно говоря, и с порядочностью, и с честностью, и вообще с хорошими отношениями к людям. Поэтому я свою совесть не грыз, она меня тоже не кусала.
0: Пакт этим... о взаимном ненападении.
3: Да, у нас это есть. Вот, у нас все в порядке, как и с внешним миром, так и с внутренним. Александр, может быть, это сообщение к вам?
4: А что касается меня, то, в принципе, я давно себя настроил на отсутствие срамоты после самых любых действий. Я считаю, что я всегда прав, и все здесь мое.
3: Так здорово.
4: Вот, кстати... Вопрос к некоему герцогу Ле. Видать, это, я. Меня герцог зовут в определенных кругах. Существует ли эротическая музыка такая, чтобы женщина и мужчина, не прикасаясь друг к другу, могли бы, понимаете?
3: Да.
4: Вот как вы считаете?
3: Наверное, это можно только
4: считать.
3: Георгий,
4: ваш взгляд меня пугает. Как вы думаете?
3: Георгий
4: попросил его на эту тему не беспокоить. Естественно, ученых мужей и женщины не интересуют. Далее, вот от Светланы пришло сообщение. В таком случае она пишет, она тоже хочет денег, дабы купить пирожки, воды, выписать няньку, а потом к нам, собственно, Света. Ради бога, мы даем вам 20 минут времени, чтобы вы нашли денег, няньку, все купили и приехали.
0: Про няньку, кстати, не было ни слова. Кому нужна здесь нянька, я не знаю просто.
4: Нянька помешает тебе, что ли? Лишний. Подъедет нянька еще. Что, у нас места мало?
0: Пирожками?
4: Конечно.
0: Но...
4: Ну, нянька, ну мало ли что там понадобится, знаешь, поднести чего, нести там судно мое.
3: Потом по домам развезет, да?
4: Да, еще там. На себе. Я сегодня, кстати, наблюдал здоровенного мужчину, который нес на плечах двух женщин по Арбату быстрее твоего 600-го, Георгий. Бег.
0: Как-то. Чисто вот про музыку, я такую вот группу слышал, называется АТБ. Так у нас вот прям у метре, так две старушки плясали. Я вот думаю, это вот то сам, если старушку пробирает, то молодуху проберет и подавно. Поэтому пусть ребята у ларьков постаивают. Там... А сегодня, кстати, Александр шел по рынку на Горбунова. Играли вашу песню, никто не плясал рядом. Никто. Я вам
4: советую... Они играли плохо.
0: Обратите на себя внимание. Кстати, хотелось бы задать вопрос про музыку, наконец, певицы. А у нас редчайший случай, когда просто одним с нами воздухом дышит самая настоящая живая певица.
4: Кстати, я хочу сказать, что вот две минуты и дышать-то осталось. Ну, что сейчас нам нужно будет выйти тут. Ну, вниз, разгрузить фуру. Пришла.
2: Воздуха не хватает уже просто.
4: Может быть, мы сейчас послушаем Лешу, как он играет вот на пианино. Буквально, а потом, если вы не возражаете, непосредственно, да, вернемся к нашей беседе. А вы, уважаемые, не забывайте, звоните там, приходите, приезжайте, уезжайте, не звоните.
0: Если у кого вопросы, Александр, на все вам ответит, у него сегодня такие глаза.

0: Мы продолжаем нашу беседу. Извините, что у меня сейчас так сорвался голос. Я просто очень волнуюсь. Продолжаем беседу с певицей Кристал, с Георгием, который автор текстов для бумаг, и с Александром Сизовым, мастером НЛП. Да, собственно, мы скоро начнем принимать и ваши телефонные звонки. Но сейчас вот очень много, кстати, вопросов тут приходит. Так, какую... Да, вот очень интересный вопрос. Ребята, если я вам подарю машину ЛуАЗ с деревянным кузовом, кто из вас будет ездить на нее каждый день на работу в течение года? Мы хотели бы у автора данного послания уточнить, а амфибия или у вас автомобиль? Вот, какая комплектация? Если Лоредо, то я буду. Но я выскочил слово «модное Лоредо». Что вы так смотрите? Вроде есть так. Ну ладно. Я вижу, что я не найду тут единомышленников. В общем, подвозите автомобиль ваш сюда. Я согласен в нем ездить. Я его поставлю в свой модный джип вместо сиденья. Да. Почему-то вопрос Григорию тут пришел. Непонятный. Георгий. Спрашивает Григория, можете ли вы, исходя из всего своего жизненного опыта, подтвердить, что запрограммировано на успех только то, что запрограммировано на маразм?
1: Дело в том, что людям, которым не все удалось в этой жизни, или кажется которым, что соседу по лестничной клетке удалось больше, им завсегда кажется, что... недостойному досталось вот лишний персик, лишний финик. И дело в том, что в чужой миске не всегда вкуснее, в чужих руках не всегда толще. Ты попробуй такую толщину поноси сам-то. И дело в том, что не все, что хочешь на себя взять, вынесешь. И не все, на что рот развивается, скушать можно. Поэтому жизнь показывает, что будь доволен тем, что умеешь, и тем, что имеешь, а то и того не будет.
0: Совершенно верно, потому что может подойти какой-нибудь полуподонок и сказать: все, что у тебя есть, мое, верни мне мое. И дабы не допустить этой ситуации, мы всегда должны быть скромны. Никто не должен видеть наших богатств. Мы не должны отсвечивать, как говорится, купюрами в магазинах. Должны одеваться так, чтобы это было неприметно. Я думаю, вы согласны, да, со мной? В общем, что твои корейцы в самые плохие для них времена? Правильно?
1: Вот был великий дизайнер...
0: И не один.
1: ...одежды Жан-Поль Версаче минус Готье. Так диаметр его выходного отверстия показывает, что никогда не нужно быть казаться, а лучше быть, но не казаться.
0: Ага, помнишь такую финскую модельершу Каламя Кио, которая сшила гигантский бюстгальтер для Памира? Но экологическая организация запретила ей одеть его на горы, потому что там в тот момент была какая-то экспедиция. Они там лазили, устанавливали палатки, жгли костры и убивали морских котиков. Ну, на еду, собственно. Ну, мы вроде бы как бы... прошлый наш час закончили на том, что хотели...
1: Очень бы хотелось наконец-то послушать живую певицу. Я думаю, что эта профессия куда сложнее, затейливее и, соответственно, интереснее для как рядового, так и совершенно нерядового слушателя, чем все остальные профессии. Обычно нас разделяет с певицей толстое бронированное стекло.
0: Именуемое бездна.
1: Кинескопы телевизора или та самая security, да? А здесь мы можем просто ее в лицо, в лоб спросить. Каково оно певицей быть?
0: Да.
2: Да, наверное, это сложный вопрос.
0: Нет, а вот даже по-другому так можно... Вот, можно я сформулирую? Вот, я пообещал, что если... Ну, у меня есть своя теория, вернее, ответ на тот вопрос, который я сейчас вот задам, я знаю. Я могу сказать, что если какая-нибудь женщина ответит мне на него правильно, я лично подарю ей долларов. Ну, сколько, не скажу, но много. Вот скажите, Кристал, вот женщина-врач, женщина-хирург, первая женщина-космонавт, да, и вдруг женщина-певица. От чего происходит это такое вот необычное склонение данного слова? Почему не певец?
2: Да. Наверное, певец мужского рода, певица женского.
0: Ну, секретарь, секретарша. Не принято же говорить секретарша, правильно? Женщина-пожарник, например. Вернее, пожарный.
2: А, ну да,
0: женщина-пожарник.
2: Женщина-милиционер.
0: Женщина-милиционер. Женщина это...
1: Революционер.
0: Да, не говорят же революционерка. И вдруг женщина-певица.
2: А, женщина-революционерка, кстати, тоже говорят, между прочим, да.
0: Не говорят революционерка.
2: Точно.
0: Вот только что женщина-врач, опять же, да? Что касается только певицы и творческих, художница, певица, да?
2: Ну да.
0: Но художница это так, тоже, знаешь...
1: Вот, и вообще интересно, так, откуда да. это? Это вот откуда? С утренника в детском саду, когда вот выбивается такая девчушка в белых бантиках, в белых гольфах, и так в первый ряд раз, так плечиком раз, и как запоет, как все это перекроет аккомпанемент, и прямо все... И руки взлетают, рука плещут все, и сразу вот буфетчица лишнюю порцию компота, буск там прям, и все мальчишки уже смотрят так в кучку из угла, и все. И опять следующий утренник, она уже так вот плечи расправляет, так подбородочек вверх, раз, и как опять запай. Это вот оттуда все идет? Или вот это как-то вот по-другому случается? Как это бывает все?
3: У меня случилось именно так, как ты говоришь. Я помню первое впечатление в детском саду. У нас был такой музработник, музработница, да? Вот так вот, когда она сидела на своем стуле за роялем, у нее было такое длинное-длинное платье. Всегда почему-то. До пола.
2: У меня, наверное, были ноги не очень.
3: Нет, очень, даже очень. Да, очень красивая женщина. И когда я на нее смотрела, я думала... Вот когда я вырасту, я тоже хочу носить вот такие платья длинные и хочу петь. Ну и, наверное, потом я стала много кричать там на утренниках в детском саду, вот как бы проявлять свой голос. В конце концов, меня заметили какой-то момент в моей жизни. И тут я обнаружила, что, оказывается, я могу петь.
2: То есть буквально с детского сада сразу телеэфиры, радиоэфиры. Да, хорошая карьера прямо буквально с пеленок.
0: Вот, кстати, извиняюсь, еще сообщение хорошее. Зато женщина-музыкант, женщина-автор-исполнитель.
2: Угу.
0: Вот. Но это же не ответ на мой вопрос. Я знаю ответ. Еще раз напоминаю, что я знаю, почему это так происходит. У меня есть цельная теория. Я просто... Но я ее не скажу до тех пор, пока какая-нибудь женщина-певица мне не даст ответ на этот вопрос попросту. Пока что никто не ответил.
1: Ну, вообще, мне иногда кажется, что женщина-певица — это женщина, которая хочет всегда оказаться выше. Именно где-то на 75 сантиметров, на 75-1,5 метра где-то выше, что...
0: Чем остальная? Ну, остальная тут, это имеется в виду, остальная кто?
2: Там. Ну, там.
0: А вот что касается, вы так затронули предметы вот туалета, женского одежды, да, женщина делится между собой все-таки на любительниц именно юбок и на любительниц, в общем-то, ну, штанов, правильно? Вот, вот ну... к какому разряду вы себя относите? И среди ваших знакомых тоже женщин, среди ваших подружек вот больше все-таки юбочниц или штаночниц?
3: А, наверное, все-таки больше тех, кто ходит в брюках. А я это делаю крайне редко. В смысле, брюки я ношу редко.
0: почему-то. Неудобно ходить в юбке. Я вот не могу себе представить, как это так ходить в юбке. Это же какое-то ощущение незащищенности. Ну, поймите правильно. То есть, во-первых, ну, как сказать, ощущение, что весь асфальт
1: пылится,
0: наблюдает.
1: Все пылится.
0: Асфальт за тобой наблюдает. Как-то просто холодно. Я
1: а вот через понимаю. Какой-нибудь плевок переступить? Это...
0: Да, целое, да.
3: А вот и нет.
0: Почему? Ну как?
3: Ну, в общем-то, не холодно, и гораздо холоднее мне, по крайней мере. Зимой было в джинсах, чем просто в капроновых колготках. Как-то даже на остановке меня один пожилой человек спрашивает: вот мне вас так жалко, у вас что, брюк нету? Я говорю: а вы знаете, вы попробуйте одеть колготки, в них гораздо теплее.
1: Теперь он ходит все время.
2: Он воспринял совет.
0: А вот сейчас я обратил внимание, повальная мода у современной молодежи, ну, это кожаные именно штаны. Одно время они были в моде, потом как-то вышли. Вот сейчас я смотрю, практически все вот напялили на себя эту одежду, именно кожаные штаны. Вот ваше отношение к данной форме одежды каково?
3: В какой-то момент я хотела купить себе кожаные штаны, но потом я представила вот кожа, лето.
2: Жара.
3: Жара, да, правильно. И вот это вот все потеет.
2: Да, ощущение.
3: От пояса и ниже. В общем, я не рискнула. Ну, может быть, вот для нынешней погоды вот сейчас это как-то еще актуально, а вот... градусов так 25 и выше, это невыносимо.
0: Нет, а откуда вообще вот у людей такое стремление нацепить на себя именно кожу убитого животного? Вот, ну, считается, что она прочная, да? То есть это как-то там мужество, например, мы вот когда
3: зов еще с Георгием... предков, наверное, все-таки сказывается.
0: Ну, то есть люди, по идее, хотят, вот когда одевают кожаную такую одежду, мысленно, внутри, на уровне какого-то подсознания, хотят, чтобы их собственная кожа была такой же грубой и толстой, да, как у древнего бизона. Ну, по логике получается так. То есть, ну, я могу понять это с точки зрения, ну, мужчины, да, естественно. Мы как-то, помню, у нас тут был в гостях человек один, мы с ним спорили, типа, что настоящий мужчина должен, вставая с постели, одеть сперва рубашку или штаны. Вот. Ну, даже этот вопрос, он снимается по отношению, а почему женщины одевают вот эти вот штаны кожаные? Вот. Ну, а и они-то, наоборот, вроде мажут кремом постоянно всяким там, все, что не попади, чтобы как-то вот это, дескать, любят, а чтобы кожа была мягкая, шелковистая. И тут такая вот тяга к этой, ну, к достаточно грубой и нашей, мужской одежде.
3: Наверное, все-таки чувство защищенности, я
0: то,
3: так думаю.
0: То, о чем я говорил про...
1: Только что мы об этом. А вот интересно, вот женщина на сцене, да, когда вот она... слово скажет с микрофона всем в ухе, раз она как-то чувствует себя вот по-другому, вот отношение к мужчинам, к слушателям в обычной жизни, оно потом меняется, потому что на сцене же была так вот хыть, и ага. После этого как она все вот?
3: А после этого, если что касается меня, то точно так же, ничего не меняется.
1: А зачем же тогда на сцену-то лезть, если то же самое абсолютно?
3: Ну так на сцене же поешь.
0: О. Ну сейчас мы буквально на секундочку прорвемся, не против, ладно? Сейчас. Мне надо просто. Ну вот, я вернулся, как раз Георгий пошел аж подобрать то, что я там пораскидал повсюду. Но это такая у нас взаимовыручка, что уронил твой товарищ, подбери и спрячь в карман. И никому не показывай, даже этому товарищу. Вот.
3: Быстро поднятое не считается упавшим.
0: Безусловно, да. Вот интересное очень сообщение такое пришло, то есть загадочно. А я денег и не просила, просто дополнила ваш вопрос. Девушка, автор и исполнитель. Я вот что хочу сказать, что мы не реагируем на просьбы о деньгах вообще никак. Мы реагируем только на требования денег. Вот когда нам говорят, немедленно дайте денег, вот прям тогда мы как-то можем свой затуманенный от счастья взгляд постоянно это поднять и сказать, а не пошли бы вы... Вот, если же у нас просят денег, то взгляд наш такой же стеклянный, что сейчас, что твои окна, затемненные, вот тонированные окна вашего почтенного автомобиля, уважаемые гости. Кстати, я хочу сказать, что где-то, видимо, сейчас мы, наверное, послушаем все-таки песню, да, вашу, а после нее мы начнем принимать телефонные звонки 203-19-22, так что готовьтесь, подтягивайтесь. Но такой еще немножечко вопрос. Вот сейчас поют реально, ну, уже все, кому не лень. То есть даже вот именинник наш тоже поет сегодня. Ну, вы знаете, о ком я говорю, кто у нас именинник, тоже песню про Россию поет. А вот вы не пробовали выступать вот с Александром Сизовым в дуэте, скажем? Вот...
2: Да, ну что, Александр, я не пою. То есть я делаю то, что я делаю, и пением я как солист не интересуюсь. Я думаю, что меня это не заинтересует никогда, наверное.
0: А вот скажите, как вы считаете, какую роль в вашем деле, в вашей работе играет все-таки изобразительное искусство? Ну, не обязательно даже музыка, но какая-то терапия цвета, терапии запаха. Потому что я, например, одно время, ну, если помните, может быть, была такая услуга «Убьем всех комаров». Это я, в общем-то, занимался этой фирмой. Я поставлял людям специально объевшихся бастурмы, вспотевших китайцев, которые стояли у них дома у кровати в обнаженном виде и привлекали к себе насекомых. Хозяев, соответственно, не кусали. Потом, значит, прикрыли это, сказали, что я издеваюсь там над людьми и так далее. Ну, помните этот сложный процесс, да, который был. Вот. Но, тем не менее, тоже терапия определенная.
2: Безусловно.
0: Да? Может быть, каким-то образом вот, в вашей работе вам помогли бы ну, какие-то цвета, определенный интерьер помещения, где вы принимаете вот, клиентов. Там одна стенка зеленая, другая там вообще ее нет, третья разрушена. Ну, я условно говорю. Да. Какие-то звуки, вот какая-то музыка. Вот, просто, например, Папа Римский записал компакт-диск, вы знаете?
2: Угу.
0: Вот, прям поет, что твой Батхит, там песни свои. Вот...
2: Александр, ну, в принципе, для моей работы это не имеет никакого значения вообще. То есть это может быть помещение с розовыми стенами, там, с красными, с зелеными, вообще без стен, вообще не помещение. А если клиент говорит, мы будем работать здесь, ну, слово клиента закон. То есть лично мне все равно. Все равно абсолютно.
0: Ну, а вот вы можете, например, какие-то дать... определенный, я просто как художник вас спрашиваю, вот, определенные рекомендации по поводу, вот, ну, к примеру, если приходит человек и хочет, чтобы, значит, с ним совершили НЛП на предмет, там, ну, везения на поприще, там, брачных уз, да, вот, какая,
2: именно какой-то... везение или чего-то другого?
0: Удачи, везение, постоянство. То есть, ну, скажем так...
1: Чтобы каждые полгода был нормальный новый брачный партнер.
0: Да, да.
1: Чувствовал себя востребованным.
2: Именно каждый полгода.
1: А то так бывает, прибьется один, и потом 10 лет...
0: Никуда не отделаешься.
2: Здесь есть такое пожелание клиента. Почему же человек...
1: Можно, да, и будет просто... Никакой шарф невесты ловить не надо, букет этот, нет?
2: Не надо.
1: Букет мимо, уворачиваешься от букета, место, и все равно за тобой косяком прет
2: легко.
1: Жених. Да, то есть один, конечно, жених прет, второй жених прет.
0: Ну вот чтобы вот такой человек приходит или женщина, вот
1: какой
0: или цвет
1: женщина,
0: ей должен...
1: Да, я вот хотел, согласен совершенно с предыдущим оратором. Пусть человек придет, пусть женщина, кто угодно, и все равно у него все нормально. Так можно делать?
2: Наверное, может, так я не понял. Придет человек или женщина, в смысле?
1: Оба. Оба.
0: Человек все и женщина. Они собрались.
1: В одном месте.
0: Да.
1: И говорят, что...
0: Говорят, дескать, зашити. Ну, говорят...
1: Сделай.
0: Вот, да.
2: Сделай что?
1: Красиво нам все.
2: Да. Ну, красиво что?
1: Все.
2: Ну что, все?
1: Ну, даже у нас все плохо.
0: Да, они говорят.
1: А если клиент всегда прав, то говорит, да, у вас все плохо.
2: У вас все плохо. Что вы хотите взамен?
1: Они говорят, да ты не понял, у нас все плохо.
0: Очень все плохо, говорят
1: они. А ты говоришь, у вас не только все плохо, у вас все плохо. Я говорю, да, ты нас понимаешь.
2: Да.
1: И следующий пункт, что вот там столько-то килобаксов, и у вас все будет хорошо.
2: Ну, это обсуждаемо.
1: Они, да, они тают. Хорошо, вам
2: ну, обычно нужно... в это время они зажимаются. Так. Что, знаете, вообще-то, доктор, у нас не так уж все плохо на весах этих килобаксов.
1: Да.
2: Как вы считаете? Мы им говорим, да, конечно, у вас все просто очень-очень, не очень плохо. Да, вообще, знаете, может быть, даже вообще неплохо. Но, в принципе...
1: Но с такими деньгами вы могли сюда бы и не приходить.
2: Не приходить, да. У вас просто все здорово.
1: Да. По таким деньгам-то, да.
2: Ну... Это, конечно, такая патология, да? Но такое, в принципе, не бывает, конечно. Ну, эта проблема решаемая. Конечно, приходит клиент, у него все плохо. Вот, все плохо. Он говорит, ну, понятно, что плохо, да, понимаю. А взамен что хочешь? Обычно это вопрос стоит такой в тупик. А что я хочу взамен? И тут клиента понесло. Пока он проговорил, глядишь, я ему уже не нужен. У него уже все хорошо. Забыл, зачем пришел. Значит, что я тут делаю? Сел в машину, и все, вперед.
0: То есть практически вы выполняете функцию частного психотерапевта.
1: А, то есть он приехал на метро, понимаешь?
0: Нет, садится в машину.
1: Садится в машину и поехал.
0: То есть вы позволяете просто людям высказаться, и все. То есть своего рода как исповедь они, дескать, приходят и...
2: Нет. В НЛП есть такая штука, как, наверное, одна из техник, это правильная постановка цели. То есть клиент высказывается, я ему такие правильные вопросы задаю, показываю ему, как и что говорить. Вот пока он проговорит все, вот с помощью моих вопросов, а там, глядишь, что проблема уже почти решена на самом-то деле. То есть, да, с одной стороны, я слушаю, но еще вопрос правильно задаю. То есть, куда он все это говорит?
0: А можно спросить, откуда вы знаете вот эти вопросы, которые задавать? У вас это, собственно, генетическое или это образование?
2: Это приобретенное.
1: А лицензия, прям, сертификат?
2: Ну, конечно.
1: Да?
2: Все получено.
0: А как вы научились этому? Вот,
2: вот я могу просто прям вот во весь радиоэфир сказать, есть классная школа. Я там, может быть, а я там действительно тоже учился потом, да? Не с этого места начинал. Есть классная школа, московская школа НЛП под руководством Андрея Плигина. Сейчас даже рекламу делаю. То есть там классно учат НЛП. Вот именно классическая образовательная система по НЛП.
0: А это американская все-таки система, да? Она пришла к нам, я чувствую, откуда-то.
2: Да, из Америки. Вот. А потом обрусела и стала очень адаптированной под Россию. На самом деле сейчас. Uh-huh. Там классные ребята, которые классно этому учат, и выходят туда классные специалисты, ну, буквально евростандарт. Так что вот. Если кто желает, то вот туда.
0: Понятно. А женщин тоже берете?
2: Я там не работаю, но они берут.
0: То есть и вот женщины такие тоже есть, которые вот uh-huh. занимаются, да?
2: Их много. Так что мужчины могут... так по сторонам внимательно смотреть. Вдруг какая-то там, как говорил Георгий, НЛП-ха идет. И надо быть внимательным уже, потому что их все больше и больше.
0: Вот такой вопрос несколько не в тему, но странный. От Сергея пришел. Александр, почему это к вам вопрос?
2: Ну, да.
0: Почему к женщине никогда не обращаются молодой человек?
2: Нехило сказано.
0: Нехило. Мощно.
2: Да. Ну, наверное... Чуть не аж прям разрыв шаблона, так сказать. Почему к женщине не обращаются молодой человек?
0: Да, она же человек.
2: Ну, конечно.
0: И если она молодая, значит, вот да, ну, круто.
2: А, ну, наверное, девушка. Это подходит.
0: А наоборот принято. Например, вот если в кабаке где-то не принято, говорит, девушка или там в магазине.
2: А, ну, женщина, конечно.
0: Ну, даже как-то вот я, насколько знаю, нельзя там, пола ты, да, определять. Подвести. Вот, а как-то там, извините, там, или там... А молодой человек, кстати, вот если я обращусь к кому-нибудь, скажу, молодой человек, она женщина, скажем, вот...
2: Она скажет, а, молодой человек, у вас глаза где? Я же женщина, и повернется
0: такой... А, кстати, странно как.
2: Правильной частью тела демонстрируешь, что все-таки...
0: Дескать, все, да.
2: Да. Ловя взгляд.
0: Будьте здоровы.
1: О чем вы все здесь? А, я думаю,
0: поэтому
1: что...
0: подводим плавно к прослушиванию песни.
1: Я думаю, что всем будет интересно, если у Александра Алексеевича хватит терпения. Он ужасно нетерпеливый человек, но я думаю, он не зайдет. Услышать в прямом эфире живой сеанс НЛП. Я думаю, что мы легко можем проиграть ситуацию. А вот я, исходя из своей судьбы, не совсем сложившейся, конечно же, представим, что я у вас на приеме. Я думаю, что вы сейчас мне простите его бесплатность.
2: Безусловно, Георгий, для вас.
1: Как только откроется мороженица, я вам куплю мороженое «Рамзай».
2: Я не ем. Холодное.
1: Съешьте, как миленький.
2: Да, вы выглядите серьезно очень.
1: Я, да.
3: Агрессивно, да?
1: Ну что вы наговариваете?
2: С такими габаритами, конечно, я съем все, что угодно.
1: Вы с такими габаритами не то съешьте. Я вот родился в селе Успенское Московской области, Одинцовской губернии.
2: А это мне зачем знать?
1: Я пришел к вам на прием.
2: Ну, я понимаю, при чем здесь село, год рождения?
1: Это вы хотите сказать, что вы также гасите всех своих клиентов и останетесь без заказчика?
2: А мы же здесь бесплатно работаем. Вот я, скажем так, я отказываюсь от мороженого таким дипломатичным способом.
1: Меркантилизм вот этот обламывает меня уже. Я уже перестаю верить доктору. Уже я майку не задеру перед таким.
2: А у вас есть намерение сохранился намерение кормить меня мороженым?
1: Да. Не отвертитесь. Нет, ну я вот вижу здесь стремление уйти от темы. Давайте предположим, что я даже не грозился вам мороженым.
0: Ну а как это вообще действительно происходит?
1: Вот я к вам пришел.
0: Да,
1: вот,
0: и типа, да.
1: А здравствуйте, Александр.
2: А, здравствуйте, Георгий. А, в чем проблема?
1: Дело в том,
0: что... Я родился в селе Успенской.
3: Это проблема.
0: Зачем вы мне об этом рассказываете?
2: Извините, я зашел.
1: Александр Алексеевич, отверните микрофон от лица.
2: Ладно.
1: Дело в том, что мне уже 39 лет, угу. И мне кажется, что мне не воздано того, что я достоин.
2: Безусловно.
1: Я очень нервничаю.
2: А сейчас или вообще по жизни?
1: Вообще. Сейчас я стараюсь держать себя в рамках, вам ничего не будет.
2: Спасибо, даже мороженого.
1: Я вот с ужасом чувствую, что человек уходит от существа дела. То ли он не уверен в себе, то ли в своем бизнесе.
2: Нет, я уверен. Такая проблема в том, что 39 лет. Правильно я понял?
1: 39 лет мы это уже не устраним. А вот
2: почему?
1: То, что не додано, хотелось бы как-то, чтобы... А мне всегда вот тетушка моя по дедушкиной линии говорила, что «Жоржик, ты очень талантливый мальчик». Угу. Я кивал и ждал 20 лет, 25-30.
2: А где она
1: теперь? Потом меня забрали в армию. Там я был ефрейтором, вернулся со знаком отличия второй степени, уже не мальчик.
2: Это да.
1: Но вы знаете, мне так кажется, что вы надо мной глумитесь.
2: Я?
1: Когда мне вас рекомендовали, а мне говорили, что я смогу добиться у вас того, что не смог добиться до этого.
2: А что вы делали до этого?
1: До этого, вы знаете,
2: где
1: я получил специальность, я отслужил в армии, угу. Отдал долг родине, соседу, и... Угу. Школе. Две клумбы слева от входа. Это скопано мной. И тем не менее, вы знаете, мне кажется, даже был успех у женщин. Даже
2: это
1: не
2: кажется,
1: у, не
2: или было?
1: У трех. Они говорили, что было. Я не помню. И как?
2: Что вы чувствовали, когда это происходило?
1: Знаете, Александр Алексеевич, хочу прервать вот немножечко вот эту нить рвущуюся. Мне кажется, что мной не занимается этот человек. Мне кажется, как-то все это очень поверхностно. Вы знаете, я вот то ли аюрведы, то ли какое-то вот еще течение. Тоже мне людей завлекают, а потом у них квартиры пропадают. Как-то мне кажется, это вот...
2: Георгий, я думаю, что вам это не грозит. Единственное, что может пропасть, так это мое мороженое, на что я искренне надеюсь. Вот, и...
1: Вообще, вот к школе НЛП у меня растет серьезнейшее недоверие.
2: При чем здесь школа НЛП?
1: Очень. Я не знаю. Мне кажется, она здесь совершенно ни при чем. Может быть, вы и не в теме даже совершенно?
2: Где не в теме? Я прослушал последний.
0: Нет, а вопрос, вот, ну, в смысле, в данном случае действительно у вас не получилось диалога. Ну, и человек, например, Александр, вот приходит, ну, да, самые разные люди могут прийти. Один может вообще прийти и молчать как пень. Просто скажет, у меня проблемы, и вы от него даже не дождетесь никакого рассказа. То есть полный антипод вот Георгию, к примеру.
1: А ну, деньги, ну, вот да, когда берут до того, как задают вопросы сразу, да, тогда я могу понять такое ведение беседы. А если деньги по результату, то вы останетесь не при делах, а не при деньгах. Я не понимаю даже.
2: Конечно, деньги по результату, когда проблема уже, допустим, вот, Георгий, представьте, вы ко мне пришли, а вот проблема...
1: Мне уже трудно представить, что я к вам пришел.
2: Хорошо, подумайте-то об этом, вот вы подумали.
1: Мне грустно становится очень, вы знаете.
2: Вот представьте такой расклад. Вы ко мне приходите, проблемы решаются, потом у вас какое-то время...
1: По жизни с вами, а я-то уже какого-то на прием бы и не пришел, я, мне кажется.
2: Откуда вы
1: село
2: знаете?
1: Успенское, как это? Я хотел бесплатно получить у вас хоть что-то. Ну и что?
2: Ну, так бесплатно ничего не получили, как положено.
1: Это я не знаю.
2: Вот сейчас как раз вскрываются истинные намерения. Да.
0: Друзья, давайте не будем ссориться. Я вот что хочу предложить. Может быть, слепим взаимно что-нибудь из глины? Ну, я тут комок принес глины. Можно
1: ну,
0: слепить.
1: Ну, вот, хорошо. Пришел...
0: Как я ловко разрядил, да?
2: Ну, да.
1: Другой человек пришел и...
2: Не очень.
0: Не очень. Не получилось. А дети приходят?
2: А дети, я с ним не работаю. Есть только просто знакомые, которые есть, там просят, там, мой мальчик плохо пишет, там, да, забывает все на свете. Но это вот так, чисто по знакомству.
0: А извините, а говорит этот мальчик нормально?
2: Ну, конечно, нормально говорит. Он даже думает нормально, просто ошибки совершает при письме.
0: О,
2: совершал.
1: А вот скажите, если человек абсолютно благополучен, угу, но у него какая-то одна из... контактных функций, ну, не тактильные, а скорее вербальные, хромает, угу, да?
2: Очень.
1: Вот, вот это ерничество, оно тоже меня пугает немножечко. Дело в том, что как-то, знаете, такое вот отношение, человек вот придет к урологу, да?
2: Ну да.
1: Скажет, снимите штаны. А снизу хи-хи-хи-хи-хи. И все, уролог без практики, понимаете?
2: Как-то... А человек?
1: А человек нормально замотал по привычке и пошел дальше к следующему.
0: Не, а, кстати, в данном случае я как-то... Вот Георгий, ну, да, же, да, вот он, несмотря на некоторую такую напористость, в принципе, есть какая-то вот в его словах... Ну, это можем назвать провокацией, но любая провокация, она должна как-то... ну, не оставаться без ответа. То есть вы вот как-то дипломатически должны эту проблему решить, вот благодаря, может быть, вопросам. Потому что, может быть, вот то, что Григорий сейчас вот рассказывает и, ну, вот пытается так с вами наладить диалог, это и есть суть проблемы. То есть, может быть, это и есть его основной рассказ, а не село Успенское. Вот, если
1: да, дело в том, что, мне кажется, я себя начинаю ощущать доктором, а вот гражданина пациентом. Как-то у него очень...
2: У меня вообще была всю жизнь мечта уже, не всю жизнь, конечно, я сейчас шучу, уже более 2 лет попасть к самому себе на прием. Я вот вижу в лице Георгия такого человека, который наверняка бы смог мне помочь.
1: Я просто... думаю, что даже я вам уже не смогу помочь. Но, тем не менее, мы продолжаем наш эфир, потому что радиоволны капают, и
0: деньги
1: нам не остаются. Да.
0: А скажите еще, можно я вот еще такой вопрос к Александру? Александр, дело в том, что к нам, ну вы знаете, что я являюсь владельцем самого крупного массажного мероприятия, где, в общем-то, массируют кого ни попадя, чем попало, и то тоже за деньги, соответственно. То есть, кстати, тоже приходите, там всех отмассируют мощнейше. Но меня настораживает то, что в нашу вот эту клинику очень часто стали приходить люди и приносить с собой домашних животных. В частности, ну, я понимаю, какая-то собака, мы ее массируем, да, кошка тоже. Но когда приносят птицу или, в общем-то, рыбу какую-то экзотическую и говорят, дескать, отмассируйте ее, тут мы несколько теряемся. А люди да, с напором утверждают, что, дескать, нас не волнует, у вас заявлено. Вот не было ли у вас таких моментов, чтобы приводили животных и говорили, нас не волнует, у нашего там дога там элитного проблемы, вот вы должны там справиться и все. Прям вот.
2: Вы знаете, Александр, когда такие люди обычно сейчас звонят по телефону, а когда я понимаю, что вопрос касается действительно собаки долго там или решить проблему аквариумной рыбки, я говорю, вы знаете, вот выписываете газету «Центр Плюс», там, ну да, выписываем, там, приходит, а может быть «Экстрем» есть, тоже «Экстрем». Открывайте последнюю страницу, находите рубрику частных объявлений, там, магия, колдовство, говорю, звоните по любому номеру, проблема разрешается мгновенно. Обычно после так 15 повторов этой фразы они понимают, кладут трубку, звонят, наверное, потом. Хотя, действительно, некоторые потом звонили, благодарили за правильный совет. То есть бывает такое, да, конечно.
1: Я хочу сказать, не жмите канареек в бокал. Ну что вообще?
0: Безусловно, не килевая система.
1: Не лимон, конечно. Я думаю, что лучше обратить наши вопросы к живой певице, которую мы сегодня так счастливо имеем неподалеку. И нам бы очень интересно узнать, вот почему-то некоторые певицы поют громко, некоторые певицы поют просто не на диафрагме, а открытым голосом, да? А некоторые проникновенно. Вот это от чего? От внутреннего состояния как-то зависит, от атмосферного давления. Почему все так по-разному поют? Вот женщины, глядя таким невооруженным глазом, они вроде бы все примерно одинаковые.
0: Да, ну, что-то есть такое.
1: Длина одежды, там вот кожа, там джинсы, натуральная кожа, дермантин, да, все. А в принципе, ну,
0: волосы
1: где-то
0: всякие, ну, тоже
1: так зовите себя. Почему все так по-разному поют? Вроде бы женщины одни и те же.
0: Одни и те же проблемы.
3: Ну, видимо, глаз у вас действительно не вооружен, раз они для вас одинаковые.
1: Ну, я же про пение спрашиваю. Ладно, пусть они одеты по-разному, хорошо. У одной женщины дермантиновая, у другой кожаный, наверное, может быть. Хотя вряд ли натуральная кожа. Ну, почему же они так все... Вот я даже слышал, да, что бывает певицы, как Уитни Хьюстон и как Тина Турнер.
0: Это, по-моему, певец последний, даже не певец, а боксер, вот, который недавно сел в тюрьму.
1: Ухо откусил,
0: да.
1: Турнер.
0: Тин, да, вот тут...
1: Тин
0: Эйджер. А, извиняюсь, точно, певица, да, такая.
1: Тин Тюрнер.
0: Да. Да. Я вот, да, извините.
1: Почему
0: да.
1: все-таки тогда вот... Почему такие они все разные? Это вроде бы женщина же.
3: Ну, я думаю, здесь много зависит от питания. Вот как вот в детстве их кормили.
0: О, это, кстати, кто тема вот, очень интересная.
1: Кто-то вот как Нина Хаген может такую заорать?
0: А что, Нина Хаген, она потому что она кушала кричит. В то время уже там, это, всякие хот-доги и пила пиво бочковое немецкого производства. А наши певицы пили жигулевское пиво прокисшее.
1: Уходите,
0: да,
1: уходите.
0: И кушали радиоактивную коня.
1: Уходите,
0: это животное.
2: Грызли семечки.
0: Да, да. То есть, это, нет, действительно, вот насчет питания, то, что вы сказали.
3: А вот, кстати, вполне серьезно могу ответить на этот вопрос. У меня была учительница, педагог в музыкальном училище. Я первое свое училище заканчивала не эстрадно-джазовое, а классическое такое. Вот. Очень интересная женщина. Она могла определить вот только вот на распевках уже, а она

0: И за борт ее метнул он в придорожную волну. Прям так, жилы такие вздулись. То есть мне в окно моего почтенного автомобиля такое лицо бы влезло, я бы отдал все.
1: Сострил, да, правда, сострил.
0: Не получилось, да, мне.
1: Сострил, да, правда.
0: Не смешно, да? Ну ладно, извините.
1: Я не знаю.
0: Я очень старался.
1: Это, наверное, какая-то предвыборная гонка была.
0: Какие предвыборные? Мы давно выиграли все выборы. Че ж ты, мы уже у власти. 5-й год. Так, снись.
1: Мне кажется, вот просто когда вот люди увидели вот с Фредди Меркьюри, Монсеррат Кабалье, то штамп у них, штамп, типа, переела женщина, переела.
0: Вообще, мне почему-то всегда казалось, что все великие вещи делаются на голодный желудок, не знаю как.
1: Конечно.
0: Хотя, что касается вот классичного пения, да, то, скорее всего, наверное, вы правы, все-таки глубокий тембр, но тоже, а вот на полный желудок, я, например...
2: Это абсолютно две разные школы, классическое пение и эстрадное,
0: да.
2: Поэтому...
1: А вот Пенкин, между прочим, поет на диафрагме без микрофона запросто.
0: А я, между прочим, когда поем, не могу солнышко на турнике уже крутить. Вот так.
1: Привязать тебя.
2: А Шаляпин вообще не учился петь. Как природа.
0: Вот так вот. Ну что, мы, может быть, послушаем все-таки сейчас вот вашу пьесу. Вы будете как-то объявлять что-нибудь, говорить, там какие-нибудь теплые слова, ну, как-то принято. Там.
3: Может быть, кому-то привет, да?
0: Да, там, ну, или, к примеру, что, дескать, эту
1: моим
0: песню...
1: Моим одноклассникам!
0: А кто писал эту песню, вот, автор?
2: Автор Валера Солокаев есть такой. Автор песни, музыки и слов. Вот. И мне было бы очень интересно узнать отклики об этой песне. Воспользуюсь случаем. В общем-то, наверное, все.
0: Песня, я так, судя по всему, называется «Без тебя».
2: «Без тебя», да.
0: Ага. Это, наверное, про тебя, Григорий.
1: Сейчас откликнемся.

0: станции быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Вот мы послушали песню в исполнении нашей гости. И, соответственно, вы можете начинать звонить, но не прямо сейчас, а думаю, в начале следующего часа. 203-19-22, телефон в нашей студии. Меня как-то только единственное терзают смутные сомнения мою старческую тушку на тему наличия вот одной этой песни. Почему это так произошло? И не боитесь ли вы превратиться в певицу одной песни, как это часто бывает со многими молодыми модными исполнителями?
2: Нет, не боюсь. У меня уже вышла вторая песня как бы в свет, в общем, в сборнике. Ну и, в общем, еще много-много других песен, которые скоро выйдут.
1: А можете вы спеть акапельно вот что-нибудь прямо здесь, какую-нибудь вашу любимую песню? Это, может быть, народные песни, на ваш выбор, на ваш вкус. Дело в том, что это в традициях программы «Монмаранси», потому что очень часто здесь прям проходят живые выступления, музыканты привозят и комбики, и гитары, и даже в том вот углу ставятся барабаны, и проходят такие живые концерты.
3: Прямо народную песню, да?
1: Ну, любую, не обязательно народную, которую, ту песню, которая постоянно крутится у вас в голове, например, в последнее время. У меня, например, в голове ничего не крутится уже года два. Ну, кроме счетной машинки, вы понимаете,
3: ну, да, да,
1: кроме счетной машинки и машинки зависти ко всему, что живет вокруг меня, да.
2: Может быть, действительно, народную песню. Я ее так несколько сокращу.
1: Тогда я попрошу сейчас нашего пианиста не играть.
4: Леш, не играй.
1: Все. Угу. Мы слушаем.

0: что...
1: И вот в нашей студии снова появились гости нашей программы. Я еще раз напомню вам их имена. Это певица Кристал, мы ее песню прослушали недавно. Это Александр Сизов, мастер НЛП. Мы обсуждали данное словосочетание выше уже в течение, по-моему, 2 или более часов, да. И, конечно же, Георгий, автор текстов для бумаг. Кстати, Георгий, мы как-то все-таки вот вашу специфику сегодня очень слабо затронули. Я помню, вы 3 дня назад позвонили мне среди ночи и очень смеялись и говорили: «Саня, Саня, я тут недавно такую был вынужден составлять бумагу, сейчас я тебя зачту, ты умрешь». После чего как-то, в общем-то, опять переходили в истеричный смех и так ничего и не рассказали. Что это была за бумага? И
2: если вы знакомы с творчеством копирайтеров, вы поймете, что каждая неудача — это, во-первых, грандиознейший провал, во-вторых, это нонсенс, потому что копирайтеры всегда побеждают. И так как вы сегодня живы, то я вам отвечать не буду вообще.
1: Спасибо, спасибо. Кстати, вот меня тут спрашивают, вышел ли альбом «Неброские носки», часть вторая. На сегодняшний момент пока нет, хотя материал готов. Но мы обещали пообщаться с нашими радиослушателями в прямом эфире. 203-19-22. Мы слушаем ваши вопросы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам почтения.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Димон из Марина.
1: Вот. Приветствую.
3: Вот. У меня-то такой вопрос. Здесь как-то вы говорили по поводу пения, причем эстрадного и классического. Вот я бывший студент музыкального училища при консерватории. Дирижер хорового отделения учился. Могу сказать одну вещь, то что главное, когда ты поешь, чтобы это не напрягаться. Вот, к примеру, поп-звезд еще не под фонограмму поют, потому что они напрягаются очень сильно. И еще, и второе еще, мы вот как-то в Твери выступали, помню, с хором. И в грех было не попить пивка тверского. Когда мы перед концертом, нас так сильно ругали за то, что вот мы типа вот выпили пиво, так после этого вся профессура просто вот разинув рты слушала нас. Им так понравилось, как мы поем, это после пива. Вот. И еще я хотел вас пригласить. Завтра будет день рождения нашего политика Владимира Вольфовича Жириновского. Банкет обеспечен. Приходите, вас доставят.
1: Спасибо.
3: Вот так.
1: Спасибо.
3: До свидания.
1: До свидания. Ну да, хороший был телефонный звонок. Насчет пива. Просто, конечно, напиток инопланетный. Это мое мнение. И что вот, я всегда говорю, что пиво можно выпить столько, сколько нельзя выпить вот любой другой жидкости. Парадокс. Вот сегодня Георгий, вот я вижу, 4-я 2-литровая бутылка пустеет на наших глазах, а он все сидит как молодой. Тоже могу сказать про себя, я очень мощно, моя тушка может в себя вместить огромное количество данной жижки. 203-19-22. Главное, чтобы пиво было не холодное для певиц. Вот все-таки, да?
4: У меня был один интересный случай. Интересный, наверное, для того же моего педагога, который так все говорил, что надо так блюсти все. И вот перед экзаменом ночью мы с друзьями поехали на базу отдыха. Я там жутко напилась коньяка. И думала, все, мой экзамен провалился. Но на следующий день я спела так, как вообще не ожидала себя. Ну, получила 4.
1: А бодунок был такой, да? Вот.
4: Ну, по крайней мере, это положительно сказалось на связках.
5: Вывод очень простой получается. То если намечается концерт или выступление, нужно просто слегка прокинуть 2 литра вечерком, и на утро все будет хорошо.
2: А потом будет маленькие 2 строчки в светской хронике, что, подавившись рвотными массами, певец такой-то, как и десятки его предшественников,
1: почил в базе.
2: В нем.
1: Да. Нет, ну, вообще, в принципе, пиво, оно, конечно, хороший напиток, но не сценический. Вот на сцене от него руки липкие и так далее. Все-таки тушка активно выбрасывает какие-то энзимы, создаваемые пивными парами в желудочном мешке оной. О, как сказал Вы записали, Григорий, мою цитату сейчас? Можете ей потом пользоваться, дарю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
0: Доброй ночи, с большим вниманием слушал вашу программу.
1: Спасибо, знаете, спасибо вам.
0: Ум вас, в общем, не понять, аршинным, в общем, не измерить. У вас особенная стать, ведь вы собрались только серить. Вот, Григорий, большое вам спасибо за ваши тексты для бумаги. Бумага мягкая, добротная. Вот. Кстати, хочу сказать, что вы придуряетесь, потому что часто под разными обличьями появляетесь в этой программе. А ваша певица, крыса, или как там, вот, вы знаете...
1: Что ж вы так ругаетесь?
4: Но... Спасибо.
0: ...пакостно-ублюдочная. Ведь есть же хорошие тексты. «Все ждала и верила сердцу вопреки».
1: Спасибо, спасибо. Нет, ну...
2: Меня единственное поражает, это вот 3 часа 16, 13, 14, 15, 16, 17 секунд. Столько времени не спать, чтобы так обозваться.
1: Нет, а я могу даже по-другому сказать. Вот опять же, вот представьте себе, мы тут сидим, понимаешь, вместо того, чтобы зарабатывать деньги или просто спать. А вместо благодарности, опять же, нет, чтобы сказали, ребята, вот мы в вашей компании провели всю ночь. Спасибо вам. Мы сейчас приведем вам денег и сделаем массаж. Обзываются, ругаются.
2: Я в прошлом был...
1: Но бумажки действительно у тебя хорошие. Вот ты знаешь, особенно эти маленькие, вот с телефонными экстренных служб, которые ты сам выдумаешь на обратной стороне. Вот тут я согласен.
2: Могу рассказать маленькое копирайтерское ноу-хау. На каждом приемнике есть кнопка «Выкол». Чаще ей пользуйтесь.
1: А почему, кстати, вот сказали про... про вас, что вы появляетесь, в общем-то, в разных обличиях. Я с трудом представляю, о чем речь идет. То есть вы как-то так дальнобойщик по радиостанциям, что ли?
2: Кочую, где-то мусор вынес.
1: Так, вот такой вопрос от Алексея. Какой у нас у всех любимый танец и насколько близки наши отношения с А.Б. Пугачевой? Про танец, ну... Мой любимый танец — это когда я вот еду, то есть меня везут, а я сплю на заднем сиденье. Вот это лучший танец. Ну, танец — это что? Телодвижение. Лучшее телодвижение — это покой, когда ты лежишься расслабленно, спишь. Вот это, на мой взгляд.
5: Играет хорошая музыка, телевизор, да. Может быть.
1: Ну, без звука телевизор.
5: Ну да. Так, для фона.
1: Да. Просто, ну, как яркое пятно, которое мигает.
5: Чтобы куда-то глаза упирались, там искали чего-то.
1: Да.
5: Просто прекрасно.
4: А мой любимый танец — это роликовые коньки.
2: Летка-ленка.
1: Ну, кстати, да, хороший танец. Так, сейчас. Ага, вот, хорошее сообщение. Александр, мы в вашей компании провели всю ночь. Сейчас привезем вам денег и сделаем массаж. Спасибо вам. Вот это, я понимаю, человечище написал.
2: Арева.
1: Ну что, следующий телефонный звонок. Может, похвалит? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно.
6: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Разумеется, похвалю.
2: Спасибо. Слушаем, слушаем.
1: Там что-то сбилось. Тут тоже сбилось. Здравствуйте. Это что такое? По-моему, у нас переклинил связь. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
7: Александр, у меня вот такой вопрос. Здесь настоящий полковник выпустил свой то ли диск, то ли кассету, не знаю. Там. Вот. Сможет ли он осилить партию царя Бориса?
1: Понятен вопрос, спасибо. Значит, дело в том, что царь Борис, как вот такой оперный известный персонаж, если мы берем не исторический прототип, да, в принципе, лицо подставное. И во всех театральных постановках просто берется человек, который вот имеет определенные такие размеры, габариты. Поет за него совершенно другой человек, поэтому тут нужно... То есть это единственный, наверное, такой момент, в опере.
2: Только когда... габариты суфлерской будки определяют его вот возможность.
1: Ну да, то есть практически это фонограммная роль. Вот мы никто не видели в лицо человека, который поет за отца Бориса, князя Бориса и за их брата царя Бориса.
2: Фантомов опера.
1: Да, да, так что... Но в принципе, я думаю, что упомянутый вами вот персонаж, безусловно, не сможет этого сделать. По той лишь причине, что...
2: Молчите, пусть нас похвалят еще.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Доброй ночи, уважаемые.
1: Здравствуйте.
6: Разумеется, я вас похвалю, как уже сделал это один раз. На слабоумных внимания не обращайте, сейчас весна у них обострение. У меня два вопроса.
1: Да.
6: Первый вопрос господина программиста.
1: Угу.
6: Вот насколько я... Ну, как мне кажется, вот все то, чем вы занимаетесь, имеет какое-то отношение к фашистской сатанинской банде.
1: Это круто.
6: Саентологов.
1: О, вот это серьезно.
6: Мне это кажется или...
1: Это кажется.
6: Так, на самом деле.
1: Это есть. Кажется.
6: А второй вопрос Мэтру Лаэртону. Вот я сегодня ходил как раз по Горбушке.
1: Угу.
6: Кстати, пустился в пляс под вашу музыку.
2: Не было, не было вас, видел я, не было, не было вас.
6: Ну, может быть, вы были в другом месте.
2: Справа, справа от входа, справа?
6: Слева. Там у вас от всех входов звучало песня, пока жарился хлеб.
1: Да.
6: Так я приобрел диск «Детство чистой глазенки», который вот сегодня конкретно был развешен там буквально на каждом лотке, всего за 50 девальвированных рублей. А на обратной стороне этого диска, у меня диска раньше не было, только кассета была, фотография такая прелестная, милых грудничков за пасами.
1: Да.
6: И вот один из грудничков на переднем плане вот очень напомнил мне вас. Так ли это? Или...
1: Да, да, совершенно верно, да, это, да. А слева это сидит девочка, с которой я первый раз в жизни целовался. Мы-то учились во втором классе. Это происходило в подъезде на батарее. Нет, на самом деле, будем петь песню, вот кто-то с горочки спустился. Я вообще не в состоянии, тушка очень старческая и слабая в это время. Вы Савелий, простите, это Савелий просит, с радостью бы вас ублажили. Вообще ненавижу перцовую водку, вы знаете. Я тут недавно пролил на скатерть перцовую водку. И когда вот, потом, ну, через пару часов посмотрел вот на эти пятна, да, я представил, что у людей внутри, вот, которые ее вот выпивают. Страшная вещь. То есть такие, как ржавчина, можно облить автомобиль. Нет, неправильно я сказал. Григорий, ну что, не тоска? Нет, ну ладно. Нет, хорошая водка перцовая. Будем пить перцовую водку. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельное.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Лаэртский.
1: Да.
8: Что ж ты мою гражданку не обсудил?
1: Ну как я могу... Как я могу это делать? К тому же, спасибо, конечно, за предложение, но этот человек, который позвонил, он переодел в гражданку совершенно какого-то здоровенного персонажа, обсуждать которого, во-первых, небезопасно для здоровья, вот. Во-вторых, мы заставили его мебель таскать. То есть дело в том, что у нас приходят добровольцы и таскают мебель, в общем-то, из одного помещения в другое, потом обратно. То есть тем самым создавая ощущение занятости в офисе круглосуточно и мощной работы. Григорий, я почему-то, знаешь, заметил, вот это...
2: я, когда да. Вот люди грубят, говорят какие-то непонятные вещи, я вспоминаю...
1: Почему непонятно это?
2: Чудную радиослушательницу растящего родничка и жарящие круглые ночи пирожки, чтобы когда-нибудь их собрать все вместе и принести к нам. То ли Саша ее зовут. Вспоминаю, короче...
1: Память — это великая вещь. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Алло.
1: Алло. Говорите, пожалуйста, громче, вас плохо слышно.
9: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
9: Конечно, я буду хвалить вашу передачу и всех присутствующих.
1: Да.
9: Это безусловно.
1: Да.
10: Спасибо.
1: Да. Мы уже расплылись.
9: Я считаю это своим гражданским священным партикулярным долгом.
10: Это правильно.
9: Как излагаю, Саш?
1: Да, совершенно, совершенно верно.
9: Единственный только маленький недостаток вашей передачи. Так хотелось бы услышать. Вот Григорий родился в селе Успенском, а что дальше произошло, Сашенька, это, ну, перебил ты, не дал вот эту сагу закончить.
1: Да.
9: Ну, там, может быть, самое интересное было. Это можно восстановить, а, или нет? Я старейший слушатель.
1: А
9: речи поклонник.
1: Понятно, сейчас мы попробуем.
4: Имеется в виду в прямом эфире решить проблему какую-то, например, да?
1: Да, понятно. Ну, спасибо вам за звонок. Григорий, как вы взбодритесь ли на...
2: Понимаете, в чем дело? Это же, это микротрагедия. Я понимаю, что мы почитаем всех нулями, единицами себя. Но если вот посмотреть в дальний угол вагона метрополитена, если посмотреть в глаза встречному на Тверской улице, то только там можно прочесть. Что-то там недоволенного, недолюбленного. Столько там... И, понимаете, село Успенское. Село Успенское, да, село Уборы. Там исток Москва-реки. Москва-реки узкая, быстрая, холодная. Там дом отдыха «Сосны» правительственные. Там пролетают эти блестящие лимузины, там такая жизнь. Прям вот рукой протянешь, но не коснешься. Понимаете? И все мое детство прошло такое двойственность. Я понимал, что бывает другая жизнь. Бывают другие люди. Я видел их по ту сторону берега. Они были за охраной. Они плавали на других лодках, с ними гуляли другие женщины. А я со своим потертым ранцем, в своих ботинках старшего брата шоркал там в улице. Кстати, у нас в селе Уборы снимали, в Успенском там снимали кинофильм, снимали про вот с Высоцким, как это называлось, кинофильм был «Петр Первый», там вот Мазуркевич, Ирина Голенькая была, в профиль такой, сисечка немного видно, вот, понимаете. И потом вот прошло мое становление, да, вот пуберантный период, там вот это вот, вот это юношеская гиперсексуальность, да. И потом я оказался в сельскохозяйственной академии в Москве. И, понимаете, такой вот этот надлом случился. Вокруг были совершенно другие люди. Они не плавали на лодках. Были там пруд. Нет, были сельскохозяйственный пруд, там были лодки. Но там плавали совершенно другие люди, я к ним не ходил. И дело в том, что вот такой получился надлом в моей жизни. Я видел совершенно другую жизнь. Там были, да, были высокие заборы, были сосны, да, все. Но я это видел. И то, с чем я столкнулся потом лбом, это было ужасно. Потому что я стремился к идеальной любви. Я думал, что все женщины были в таких белых одеждах, такие, они все ходят под руку, смотрят глазами собеседников. Так. И понимаете, а наши девчонки с курса, они вели себя ужасно. Они вели себя ужасно. Я не могу сейчас в эфире рассказать, что они делали, но дело в том, что это вот это секс, по-моему. То, что называлось. И дело в том, что вот, да, сейчас я вынужден жить, да. Конечно, я адаптировался. Я читаю литературу, да, я общаюсь с этими людьми. Но как-то вот эта вот раздвоенность, она во мне осталась. И я хотел бы жить вот такой, я хотел бы набережной, хочу лодка красивая, да, хочу девушка на корме. И я выгребаю красиво веслами, да, не обрызгав девушку. И говорю ей красивые слова, она меня слушает, да, я хочу этого. Но у меня это не получается, Даже у меня нет зарплаты. То есть я окончил академию, У меня диплом нормальный.
1: А можно я спрошу вот вместо Александра, попробую тоже от себя на поприще НЛП. А вот вы с женщиной целуетесь, вы часто зубами больно стукаетесь об ее зубы?
2: Знаете, это не больно, нет, это очень обидно. Она так потом смотрит на меня, что я потом не могу с ней целоваться. Я вот протягиваю к ней губы и натыкаюсь на ее глаза. Это ужасно, Александр, вы понимаете? Самое ужасное, стукнуть вот спереди резцы, да, верхние. Если стукнешь резцами, больше с этой женщиной ничего не получится.
5: Да.
2: И вот, понимаете, да, кстати, вот НЛП, да, я думаю, я ходил к разным специалистам, и мне даже говорили, что я, то, что в детстве, да, и то, что в душе, вот, и с этой жизнью, как это совместить-то?
5: А тут, наверное, можно об этом подумать таким образом, Григорий. Георгий, прошу прощения. Вы знаете, вот, что бы вы хотели взамен, да, вот этой проблемы? Чтобы не стукаться зубами, а что делать взамен? Как вы себе это представляете?
2: Не надо утрировать, не надо.
5: Я не утрирую.
2: Меня от этого лечили. Я даже губу подворачиваться научил. Я сейчас не стукаюсь зубами, нет. Дело в том, что как-то вот этот сдвиг, внутренний сдвиг, да, да, есть женщина, у меня есть подруга, не буду называть ее имени, она очень добрая, она меня терпит, и я ее очень уважаю. Но дело в том, что я вот ожидал другого. Я читал Гиде Мопассана, я читал Оноре Бальзака. Там такие чувства, понимаете, И не у всех людей были доходы, я чувствую, там по-разному. Но как же любовь и как же успех? Вы понимаете, я прочитал огромное количество литературы, у меня есть образованные друзья. И я хочу добиться того, чтобы было в лучших образчиках культуры и искусства. Понимаете? А как-то наша жизнь... Вот выйдите, посмотрите на эти окурки, на эти плевки, на эти рожи этих людей. Я не понимаю, я не могу выйти в магазин. Я не могу на них смотреть. И как вот... Я прячусь в комнате, я умываюсь, я вынужден... Я выхожу в лифт и потом моюсь весь. И как я могу с этим... А каждый раз, когда меня зовет начальник, мне хочется, извините, блевать. Я не могу. И как? У меня есть внутри идеальный образ этой жизни, да? Я пытаюсь воплощать, как меня любит мой кот, если бы вы видели, да? Как ко мне относится моя тетя до сих пор. Светлейший человек. И я хочу бы это вот все проецировать на всю мою жизнь. Но у меня это не получается, понимаете? У меня нет того дохода, да? У меня нет уже тех нервов. И что мои годы идут... Моя женщина терпит, это очень светлый человек. А я хотел бы вот этой гармонии как-то все.
5: Давайте начнем с чего-нибудь по порядку. Давайте, может быть, решим проблему с нервами. И это уже даст какие-то результаты, правильно? Как вы сами думаете? А вот, предположим, решили мы проблему с нервами. Да, нервы спокойны, железны, надежны. А что будет делать проще? Что будет возможным? Георгий.
2: Это вы меня спрашиваете?
5: Ну, конечно, не у себя же.
2: А как это мы решили проблему? Смотрите, это же надлом, вы понимаете? Это, я в этом должен жить во всем, понимаете? А, нет?
5: То есть вы хотите жить с надломленными нервами, правильно?
2: Я не хочу. Вы меня толкаете на суицид. Нет, не
5: это
2: надо.
5: Ужасно.
2: Опять видео. Александр.
10: Да, я тут.
2: А кто у вас на эфире?
10: Сейчас, подожди. Гриша у нас. А, подожди, вы же есть Гриша. Да. Певица у нас также, Саша. Вот я тоже сижу.
5: Мы все здесь.
10: Так я понял.
2: Вот конец второго тысячелетия. Каждый научился отгораживаться от действительности, чем попало. Кто-то уходит с дурмана алкоголя. Кто-то жует всякую дрянь, кто-то прячется за звонким словом, да, кто-то топит себя в работе. Но самое ужасное, что от себя никуда не спрячешься, что в конце концов натыкаешься на зеркало, натыкаешься на отражение омута, в которое хотел сунуться головой. В конце концов спускаешь за собой воду и в унитазе устоявшемся опять-таки видишь свое отражение, видишь свой... взгляд, в котором вечный вопрос, так и не находящий ответа. И никто, ни сосед по лестничной клетке, ни участковый, ни морда из телевизора, никто тебе не даст тот ответ. И мы сейчас начинаем понимать, что даже за звонкой аббревиатурой НЛП, так же, как прочих лжеучений, мы не сможем
5: серьезно
2: найти.
5: Серьезно задвигает.
2: Вот вы чувствуете, человек знает пяток конструкций, которые стерпят великий и могучий русский язык, и все равно ничто не даст нам покоя, ничто не защитит нас не только от бомб, но и от внутреннего холода, от пустоты, от эхо ненайденных ответов на маленькие, но такие тяжелые вопросы. И я думаю, дорогие радиослушатели, что никто нам не поможет, кроме нас самих.
10: А я вот хочу по ходу, вот я отчетливо отслеживал вашу мысль, даже многое записал, законспектировал, если позволите, а потом использую в своих статьях. А вы можете пользоваться всем, что говорю я, мы обычно это делаем. Вот к Александру Сизову такой вопрос. Вот у данной школы НЛП есть такая существенная опасность определенная. Дело в том, что, вы знаете, что фирма АВЕ...
5: Откуда вы знаете, что я знаю?
10: Я просто вижу по вам, вы же взрослый парень, да, что основная установка на разруху нашей российской цивилизации полностью у них сделана по той причине, что они не могут включить Россию в свой экономический сектор интересов, правильно? Исходя из этого, они пытаются действовать разными диверсионными путями, и многие наши люди, вот вы сказали, что эта система NLP, она адаптирована к нашим условиям. Не является ли это адаптация просто гениальной работы вот спецслужб американских, которые пытаются таким образом внести сумятицу, опять же, в русский народ. Ведь то, что есть там, вы не забывайте, что Америка — это гопник, а все идет из Англии. Островное государство, без границ, совершенно другая цивилизация, не то, что у нас. У них совершенно по-другому устроены нервы. И все учения, происходящие от них, кроме, может быть, Брайана Ферри и всего связанного с музыкой в какой-то степени, да и то, они все-таки русскому менталитету чувствуют. Чужды. Вот это я просто говорю как предположение, как люди могут оценивать.
5: Александр, я что могу по этому поводу сказать? А, насчет русского менталитета, насчет чуждости. На самом деле НЛП очень хорошо вписалось в Россию. В Америке оно развивалось, когда там только появилось в самом начале, очень медленными темпами. Оно стало, скажем так, ну, широко более-менее известно, когда прошла какая-то президентская кампания в Штатах с участием специалистов в области НЛП, тогда это получило такое широкое развитие. У нас НЛП появилось, в принципе, не так давно, но даже в той же Москве, и тем более по России, очень много людей прошли разнообразные курсы, там, психотерапии, НЛП в рекламе, НЛП в пиар, НЛП в ворк-консультировании, то есть очень много всего. То есть в России это восприняли очень быстро и стали активно использовать, потому что, наверное, наш российский менталитет, да, вот такое особенное мировоззрение, возможно, еще нехватка, скажем так, постоянно денег позволяет с помощью НЛП, ну, действительно больше зарабатывать денег, становиться более эффективными, быстро развиваться, ну, как личности, там, достигать разных успехов и так далее. То есть это работает очень хорошо. А насчет того, что это там является разведкой чего-то, об этом можно думать по-разному. То есть...
10: Вот, извиняюсь, что я перебиваю. Пожалуйста. Вот вы сказали русский менталитет, но вот деньги и все вот это, вот, ну, о чем вы говорили, может быть, это все-таки менталитет столичный.
5: Да. Наверное, не связан с московский, конечно.
10: Попробуйте, например, какому-нибудь человеку, который где-нибудь в Малой Рославце водит грузовик, вот подойти к нему с НЛП. То есть вот о чем. То есть это меня почему самого смущает, что появляются все эти вот школы именно в денежных местах, понимаете? Нет, миссионерство всегда стремилось туда, где нет цивилизации, где люди живут плохо. А все вот эти движения и направления, и науки в том числе, они появляются почему-то там, где есть бабки. Вот именно
5: Александр,
10: в Москве.
5: Нет, здесь вы не правы. По той причине, что НЛП появилось в самых разных городах. И в Москве, возможно, появилось не в первую очередь, но буквально все крупные города, и, кстати, не крупные, средние, мелкие. То есть, наверное, уже буквально в каждом городе есть школы НЛП. Вот так.
2: Оправдывается, однако.
5: Нет. Это буквально факты.
10: Ну, у нас остается совсем немножко времени. Я предлагаю послушать еще телефонный звоночек. Может быть, какой-то будет вопрос непосредственно к вам тоже. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
11: Александр, здравствуйте.
10: Да. Приветствую.
11: И гости тоже. Я такую мысль хотел развить по поводу телевидения. Вот в прежние века, как вот люди, ну, поступали, то есть вот на улице сыра брали бутылочку уже дома, садились к камину. То есть такое яркое пятно, греющее душу. И вообще, кстати, телевизор был изобретен еще в конце 19 века. Вот Шерлок Холмс, они вот Тринитрон смотрели, вот просто как бы вот с Ватсоном.
10: Ну да.
11: Вот. Как бы вот эту мысль я хотел.
10: А, извините, мы с трудом поняли, а в чем смысл?
11: А вот как бы, понимаете, вот человек вот сидит, вот что-то как бы, ну, раньше грели, ну, грубо говоря, ноги у огня, да, а вот сейчас вот как-то это душ, я не знаю, там, что греет кому. Ну, вот просто берут пузырь, садятся к телевизору, и по большинству случаев вот как-то вот они не слушают, а вот базарят, сидят между собой, а телевизор так работает.
10: А, ну, понятно, вот. Понятно. Спасибо. Ну вот я вижу, Григорий хочет, видимо, прокомментировать этот звонок.
2: Я подумал, что, видимо, радио – это хорошая вещь, потому что его слушают, и, видимо, пузырь не нужен, хоть и ноги холодные.
10: Я с трудом тоже понял, о чем вы сказали. Ну, видимо, утро сказывается, тяжелая дневная работа. Вы же знаете, я же сегодня сколько наездил, сколько людей отвез. Ну, бомблю я. понимаете, деньги нужны. Да. Вот хотел зачитать мощную телегу, которая, видимо, будет как бы жирной чертой под нашей беседой. Александр, у меня вопрос к гостям. В психоанализе есть такое положение, что человек не может понять чувства и эмоции, а также смотреть на мир с той точки зрения, которая в нем заложена. Человек может даже не понимать, насколько он негативен. То есть, если человек видит в чем-то плохое, то это плохое находится в нем самом. Иначе, если бы в нем не было плохого, он бы не смог это увидеть, пережить, оценить как-то. И как после всего этого... вот тут Георгий уже апеллирует. Георгий смотрит на свое высказывание по поводу, а дальше сообщение прервалось. Поэтому я не буду дожидаться от вас, Георгий, ответа на него. Ну, я, видимо, расшаркиваюсь.
2: Если искать...
10: А, что? А, да. Ну, сейчас найдем, что, не проблема. Я знаю, тут парочка стоит у казино. Ломик надо взять. Самое. Только боковые будем бить сегодня, да? Спасибо вам за то, что вы нашли время, выбрались. В общем-то, видите, хоть я и живу в центре, играю в радио, я хотел вас предупредить. Конечно же, никакого эфира не было. Это моя квартира, я тут развлекаюсь. Ну, нормально, да, сделал так?
12: Ну, да.
10: Я думаю, вы все равно провели прекрасное время. Спасибо мне, такому замечательному, доброму человеку. Да. Удачи.
4: До свидания всем.
12: Всем счастливо, всем пока.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси»

0: И я рад представить сегодняшнего гостя в нашей студии. Это несколько неожиданно для вас всех будет, но тем не менее это случилось в такое нелегкое время для нашей страны, благодаря мне в том числе. Вы знаете, что я выиграл этот спор, я поднял его до 20. Сегодня к нам приехал очень далекий наш друг. Это Зиновий Варфоломеевич Гулянский, доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле. Здравствуйте, уважаемый Зиновий Варфоломеевич.
1: Здравствуйте.
0: Как вы перенесли дорогу? Я знаю, что...
1: Дело в том, что я уже давно в Москве. Я изучаю ваш кризис изнутри.
0: Угу. То есть вы не как вот аналитики западные, которые вот сидя в своих...
1: Нет, дело в том, что я же родился в этой стране, мне это приятно. Каждая моя командировка или просто поездка на Одину, она доставляет мне большую радость. Помимо встреч с моими старыми знакомыми, я почерпываю здесь материал для все новых и новых своих научных работ.
0: Ну, прежде всего, я хотел бы немножечко определиться. То есть, с одной стороны, вы доктор обществоведения, с другой стороны, вы председатель комиссии по изучению паранормальных явлений. Не кажется ли вам, что это несколько разные вещи? То есть, обществоведение, оно несет все-таки под собой определенный материализм. То есть, сегодня Саня сделал $20, завтра Саня сделает его $13, да? Послезавтра Саню выгонят, ну, к примеру. А паранормальные явления... Через 2 дня Саня вернулся и опять $40, понимаете меня, да? Вот исходя из этого, как вы умещаете это? Или, может быть, у вас в Израиле эти как-то науки, они слились?
1: Ну, давайте мы не будем с вами говорить, что у вас в Израиле, у вас не у вас. Нет, мы все мы живем на земле.
0: Извините.
1: И все мы отсюда родом, и я, и вы. И никуда нам с вами от этого не деться. А связь тут прямая. Связь эта проявляется очень ярко в том, что паранормальные явления в первую очередь фиксируются людьми. И в то же время общество состоит из людей. Поэтому вот такая прямая параллель. То есть без людей невозможно обществоведение.
0: Понятно,
1: так же
0: самое
1: паранормальные явления без присутствия людей, они невозможны.
0: Скажите, вот вы сказали, что паранормальные явления фиксируются людьми. То есть в таком случае, в зависимости от положения в обществе, эта фиксация может быть, ну, в какой-то степени фальшивой, попросту подделкой, да?
1: Да, были частые случаи этого. Постоянно сталкиваемся, особенно у вас вот в России, когда фиксируют...
0: Давайте не будем говорить у вас, у нас мы живем
1: на
0: единой земле.
1: Извините.
0: Но, ничего. Так вот, скажите, пожалуйста, насколько все-таки часто происходит так, что в зависимости от года кризиса в обществе люди стараются каким-то образом смоделировать какое-то явление?
1: Очень часто это происходит.
0: Да.
1: И наиболее часто мы сталкиваемся как с такими проявлениями в период обострения каких-то экономических или военно-политических конфликтов, люди становятся часто начинают замечать неопознанно летающие объекты, необычное поведение животных, домашнего скота, вот, а также проявление стихии. Не за что. Спасибо.
0: А скажите, пожалуйста, в таком случае, прежде чем мы перейдем к основной все-таки теме, вот обществоведение является в данном случае, я так понял, все-таки первичным в вашей работе.
1: Безусловно,
0: поскольку в случае, если общество является собой какой-то здоровый в целом организм, то ему незачем каким-то образом вот моделировать, придумывать ситуации с летающими аппаратами.
1: Вот у нас
0: просто реже. Ежели общество как-то больно, если там какие-то непорядки, то, судя по всему, это называется, как в том анекдоте, «Здравствуй, хомячок, что тебе надо?» Начнем с того, что я не хомячок, а белочка.
1: То есть... Ну, так и тоже бывает.
0: Да.
1: Вот недавно у нас под Хайфой был случай, когда несколько домов посещали животные, которые поначалу были приняты людьми за, так сказать, тоже людей. Но это оказались привезенные... Вы же знаете, что у нас очень развит этот терроризм арабский. Мы уже не знаем, куда от него бежать. И вот последним, как потом после нашей проверки выяснилось, последним таким изощреннейшим террористическим актом было завоз нос лемуров и просто вбрасывание их вот в пригород пляжный, где живут богатые израильтяне, вот, и богатые туристы посещают, и вот этих вот лемуров, которые были попросту заражены вот сибирской язвой.
0: Да, я слышал,
1: А поначалу их все принимали за бедуинов.
0: Ну, это, в принципе же, такой метод воздействия, прежде всего, все-таки на общество.
1: Фальсификация,
0: да. Да, я хочу проследить все-таки немножечко вот эту связь. То есть, кем вы стали в первую очередь? Ученым, изучающим паранормальные явления, или доктором обществоведения? И что для вас самого интереснее? То есть, от чего нам сейчас начинать разговор? С одной стороны, конечно же, общество в целом в моменты каких-то кризисов заинтересовано в изучении, там, не в изучении, а в, чтобы им рассказывали о каких-то фактах из прилета, там, значит, улета, там, прихода, там, они же и снизу сейчас приходят, мы уже это наблюдаем
1: неоднократно. Да, откуда только не лезут. Я вам скажу, что лезут даже из рек. Вот недавно тоже был у нас случай. Но давайте об этом я чуть позже расскажу. Что...
0: Или все-таки об обществе.
1: То есть... Нет, я сначала скажу, как я вообще пришел в науку. Я окончил Московский государственный университет.
0: Это было в
1: 1971 году.
0: Закончили кафедру журналистики, насколько я знаю.
1: Вы сами... Нет, вы ошибаетесь, потому что...
0: Извините, это брат ваш брат.
1: Моя национальность не позволила мне поступить на такой престижный факультет.
0: А почему же Венедикт поступил?
1: Венедикт — это наш
0: Венедикт младший брат. Венедикт Гулянский, да.
1: Это наш младший брат.
0: А сколько у вас семьи вообще детей? Вот мне интересно. Вот все-таки...
1: Ну, еврейские семьи всегда были большими. То есть еврейская семья — это модель общества, как любая семья. Но в еврейской семье общество проявляется наиболее характерно, потому что всегда ясно, кто является премьер-министром, кто президентом, а кто ответственен за финансовые обороты.
0: А скажите, ведь вы же, в свою очередь, я знаю, едва закончив институт, вы его закончили, начали писать
1: докторскую. Я был бедным студентом, да. Нет, я сначала написал кандидатскую.
0: Кандидатскую, потом уже докторскую. И вот ваша докторская, она как раз была посвящена вот этой теме, которую вы сказали.
1: Знаете, самая плохая докторская во Владимирской области продается сейчас. Вот я недавно был в командировке в связи с фиксацией объекта на земле, то есть, как местные жители говорили, что пролетела тарелка, осталось выжженное пятно, мы приехали замерять с помощью специальных приборов, вот, и в том магазине мы купили докторскую. Вот, такой докторской плохой я уже, знаете, с, наверное, с 76-го года уже такой докторской я не видел просто.
0: Вы знаете, буквально недавно я вернулся вот тоже со Старомынки, такая речушка, и то же самое, то есть, вроде дешево, 20, и мерзость. Ее пожарили, мы, она вся развалилась, мы, в общем, туда даже не стали ее съедать коты. Да, но тем не менее, считаете ли вы до сих пор, что модель общества в целом является идеальной в том случае, если она скопирована с модели вот вашей семьи Гулянских?
1: Да, в какой-то степени да. И чем это можно объяснить? Как я уже сказал, что любая семья, особенно еврейская семья, она является ячейкой общества. Недаром построено такое великое государство, как Израиль. И все вы знаете, что каждый гражданин Израиля, спасибо, он чувствует себя членом большой единой семьи, своего народа. В нашей стране, в России, коренному населению очень не хватает такой... чувство принадлежности к единой семье. Нет сейчас в России такого ощущения принадлежности к единому обществу. Все русские, все россияне сейчас разрознены. Вне зависимости от этнической какой-то принадлежности, спасибо. А вообще нет, так скажем, единой направляющей идеи.
0: А вот ведь скажите, что не всегда ведь так было. Давайте вспомним семью Ульяновых. Там вот брат Володя, брат Леня, Сергей, Мария Ульянова, Зинаида Ульянова.
1: Ну, она шестью
0: Ульянова.
1: Пальцами была, Мария. Поэтому она... Дело в том, что в семье Ульяновых Мария и олицетворяла тот кризис. То есть... Прошу прощения, я простыл по пути.
0: В самолете, безусловно,
1: да.
0: Вы...
1: Так вот,
0: это называется у нас по-русски.
1: Да. Да. Так вот, что я хотел сказать про семью Ульяновых. Но... Нами было не так давно учеными установлено, что как раз Мария своим внешним видом моделировала в семье кризис. То есть Володя с детских лет видел тяжелую жизнь человека, незащищенность его со всех сторон. И, может быть, в какой-то степени это и подвигло его на те реформы, вот, плоды которых вы, русские, до сих пор пожинаете.
0: Ну, все-таки в таком случае получается, что там была модель папа.
1: Да, папа...
0: Как-то папа, получается, в данном случае был, ну, премьер-министром, если мы так смотрим по модели, либо даже президентом, знаешь, где-то он что-то проворонил.
1: Папа,
0: что-то...
1: наверное, у них все-таки был как бюджет.
0: А вот скажи...
1: Поскольку он один зарабатывал деньги для семьи, мама там прила, ткала.
0: Угу. То есть мама, она вот была снабженцем, видимо, в данном случае.
1: В какой-то степени, да.
0: Да, ну что же, то есть, значит, вы считаете, что общество любое идеальное нужно строить вот по примеру семьи.
1: Себя, понимаешь? Надо вообще строить себя. Любое общество с себя. Когда вы сами в себе разберетесь, в вашей семье будет порядок, как можно больше таких семей будет в стране, и страна будет жить в нормальных условиях. Посмотрите на государство Израиль, все живут хорошо. Ну, в кибуцах немножко похуже, но все равно есть уверенность в завтрашнем дне, то, чего сейчас так сильно не хватает русским.
0: Ну, к тому же постоянно происходит строительство кибуцов, много новых городов и поселений.
1: Да.
0: Вот письмо такое нам пришло. Ясер Арафат спрашивает: скажите, где остановился ваш гость? Я хочу засвидетельствовать ему свое почтение. Дело в том, уважаемый Ясер, что Зиновий Варфоломеевич очень занят своей работой. Я знаю, что вы в ближайшее время будете на втором заседании.
1: Да.
0: На третьем тоже вроде уже были.
1: Да, ну для удобства сношений вы можете обратиться в посольство моей страны и оставить свою визитную карточку. И, в общем-то, я периодически посещаю наше посольство, и там для меня оставляют корреспонденцию.
0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа Зиновий Варфоломеевич Гулянский. И скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, теперь, я думаю, пришло время каким-то образом начать в нашу тему вплетать и паранормальные явления.
1: Факты.
0: И факты, и вообще откуда это? Ведь половина этого все-таки вымышлена, даже больше половины. Почему даже в нормальном обществе, вот я знаю ваш младший брат Йозе, давайте уж будем откроем все карты, то есть человек совершенно как-то вне вашей семьи, то есть он...
1: Но Йозка давно уже отбился от рук.
0: Да, но тем не менее, это произошло, ну, понятно, говорит, в семье не без урода, но тем не менее, вот считаете ли вы это для общества паранормальным явлением, или все-таки паранормально это из области что-то такого сверхъестественного?
1: Да, давайте разберемся, я действительно считаю, что это из области сверхъестественного, потому что само понятие как паранормальное явление, оно в переводе с латыни обозначает как бы сверхнормальное, то есть через нормальное, если быть в дословном переводе, то есть явление, которое нельзя объяснить никакими нормальными, привычными для человека причинами. Будь то посадка летающей тарелки среди чистого русского поля, вот, или же появление на экране военных радаров каких-то точек, объектов.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Которые нельзя никак идентифицировать. Что это все относится к этим явлениям. Одно время одним из интереснейших, на наш взгляд, как тогда нам казалось, явлений был синдром Барабашки, о котором очень много в свое время было сказано.
0: Вот не могли бы вы сказать, все-таки это что, на ваш взгляд, было? Я знаю, что вы подвели уже черты.
1: Это было не страшно. Это
0: понятно.
1: Было не то, что говорилось у вас, это было попросту симуляция.
0: Ну, то есть вымышленные целиком.
1: То есть
0: это...
1: в корне этого были обыкновенные домашние крысы.
0: Угу. А, скажите, пожалуйста, я бы не хотел, конечно, сейчас затрагивать там уфологию, какие-то прилеты космических пришельцев и так далее, потому что это отдельная длинная тема, но мне бы хотелось поговорить про паранормальные явления, реально существующие в обществе. То есть, например... как-то сбивание, периодически сбивание 18-19-летних людей в кучки и блуждание их вдоль путей поездов дальнего следования то в одном направлении, то в другом. Это реально замечено в нашей стране. Причем, значит, они мешки не несут, на рельсы ничего не кладут, они просто ходят, глаза у них открыты. В общем-то, мы сперва думали, что происходит просто массовый сбор грибов. Вот. Но я знаю, что вы это явление тоже изучали. Практически это длилось 3 дня в пред эти кризисные дни.
1: Было,
0: конечно,
1: было
0: несколько
1: такое
0: некрасивое слово
1: было.
0: Кризис, да, критические дни еще. Давайте этих лучше назовем.
1: Это однокоренные слова, тут нет ничего удивительного, вы да. совершенно правильно употребляете эти слова.
0: Ну, я же ученый. Извините, да.
1: Да. Действительно наблюдалось вот такое движение подростков вблизи магистральных, подчеркиваю, направлений железной дороги, по которым поезда следуют приблизительно в интервале 10-15 минут. Связано это с тем, что у людей подсознательно в предчувствии кризиса, поскольку человек все-таки высокоорганизованное достаточно существо,
0: да.
1: В какой-то степени вот этот вот кризис, который разразился сейчас в России, он был не совсем неожиданным для нас. Мы в какой-то степени его предсказывали. И, видимо, вот это вот ожидание кризиса, который нагнетался уже приблизительно с марта, с апреля этого года, он, вот это ожидание кризиса вылилось уже в самые, так сказать, предкритические дни, в то, что люди каким-то образом пытались мигрировать. В силу неосознанного желания к миграции, вот, и в то же время желание к миграции и невозможность ее осуществить сподвигло этих подростков как наиболее неустойчивый социальный слой общества вот к такому массовому излиянию на рельсы. И плюс вот эти шахтеры, которые до этого бастовали, все это сложилось в такую единую концепцию и вылилось вот в эти вот неосознанные блуждания по путям, причем строя в тех направлениях, в которых вот по данной колее следовал поезд.
0: Да, но,
1: вот,
0: да.
1: Так что я объясняю это этим.
0: А вот Блумберг, наш радиослушатель, просит вас прокомментировать события в районе базы Розвилл в 1947 году. Мы, конечно, не хотели, как говорится, уже комментировать ничто, связанное с какими-то вот, ну, совсем уж сверхъестественными явлениями, а хотели обратиться только к тому, что происходит вот сейчас. Но, тем не менее, раз вы просите, я думаю, что Зиновий Варфоломеевич...
1: Я прокомментирую, поскольку я имею более широкий доступ к информации Соединенных Штатов, наверняка, чем наши радиослушатели.
0: Да!
1: Совершенно верно. Дело в том, что одно время эти события трактовались так на уровне слухов, как то, что вот в 1947 году в районе этой авиабазы потерпела крушение там, под летающая тарелка, благодаря которому в руки людей попали останки вот пилотов. И якобы существовала даже видеозапись.
0: Ну, ее даже транслировали по телевидению.
1: Дело в том, что реально, там обнаружили останки действительно живых существ. Но дело в том, что там потерпел аварию самолет.
0: Да.
1: Новый самолет, который испытывался тогда в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что вообще вблизи базы вот очень обширные заповедники находились и большое количество диких животных.
0: Обычно вот это принято, базу окружать заповедниками,
1: да,
0: с дикими животными.
1: Да, поскольку это
0: кольцо,
1: как второй кордон, да, такой.
0: Безусловно.
1: То есть исключить допуск.
0: И еще мы даже знаем, что вот егеря, которые там вот, они являются наиболее...
1: На двойной зарплате они.
0: И надежные, наиболее надежные защиты, нежели стоящие во внешнем кольце окружения
1: воинов.
0: Безусловно,
1: я с вами совершенно
0: согласен.
1: Поскольку
0: они там, во-первых, совершенно озверевшие, то есть потому что их не пускают ни на базу, ни наружу. Они вынуждены жить вот в этом в лесном, скажем так, бублике. Бублик мы его называем. Мы его военные называем бублик. То есть вот это зеленое кольцо между вот, окружающей военную базу называется бублик у нас. Вот они там живут, их не упускают, они там рождают, и, в общем, и умирают, и живут своей жизнью. Бывало, что единственное, чем они
1: их
0: питают...
1: Их частенько принимали... Ведь обратите внимание на статистику. Снежный человек появляется в основном вблизи военных объектов.
0: Ну, в бублике, да.
1: В основном на территориях Соединенных Штатов.
0: Да, да.

0: мы там ставим...
1: Моторсталки.
0: Моторстрельки тоже ставим. Вот, интересно, да. А снаружи тоже им вроде как не пробиться. Вот, вот они там это так и бегали. Но, значит, как нам приходилось, вот я не знаю, как у вас в Израиле, вот, но у нас...
1: Но у нас в Израиле все хорошо, вы знаете.
0: Да, да.
1: Сейчас у нас тепло в Израиле.
0: У нас для того, чтобы каким-то образом еще более...
1: У вас тоже не холодно.
0: Да! Чтобы еще более засекретить вот этот военный объект, мы допускаем иногда, очень редко, но допускаем проникновение в зону вот этого лесного бублика, так называемых туристических групп. Естественно, за ними идет слежение, естественно, что проводники местные, которые знают все это, чтобы каким-то образом, понимаете, как говорится, земля слухами полнится. Вы же знаете,
1: нет, но я вам скажу, что, конечно, ЗПЛ. Конечно, выгодно. Выгодно.
0: Конечно, выгодно. Выгодно. Во-первых, и деньги идут, и деньгами кормят и обитатели, вот, как правило, этих вот бубликов, потому что они же, как они, егеря, у них настолько в крови уже вот это, не убей животное там, в котором ты живешь, что они, бывало, сами соль сжирали, которую для лосей мы закидывали, они прям сжирали все, а чем-то надо питаться. Вот.
1: И кора обычно там обглодана.
0: Кора, да, говорят, дескать, бобры. Ничего потом. Не, ну бобры нет, тоже.
1: Я вам хочу сказать, что действительно на сегодняшний день ни одного реального случая появления снежного человека вот, в моей практике не зафиксировано.
0: Но
1: как
0: это
1: правило, это
0: называть.
1: Всегда одичавшие люди.
0: Да.
1: Причем вблизи либо урановых месторождений, вот, либо же вблизи ядерных шахт человек подвергается так называемому гигантизму. То есть нормальный человек может в диких условиях вблизи вот, ядерного радиационного излучения вырасти в среднем до 2,5-2,7 метров.
0: А это в каком поколении? Вот, хотя...
1: В третьем.
0: В третьем же. А вы знаете, мы тут проводили эксперимент, облучали одну часть тела всего. Ну, то есть, вот целиком человека запихивали в полностью непроницаемый радиокостюм, а одну часть тела, ну, на выбор. У кого руку, у кого там ногу, у кого там, ну, чего-то там, у одного вот уха. Вот только у добровольцев исключительно облучали понемножечку в течение где-то там 5-10 лет.
1: Ну, я думаю, что ваши результаты совпали с моими. Вот посмотрите вот эту таблицу. Мы не будем сейчас оглашать, чтобы вас ни в чем, так сказать. Вот посмотрите вот здесь вот. Вот,
0: а вот,
1: вот
0: вижу...
1: так вот или не так?
0: Совершенно верно. Это один из наших испытаний.
1: Ну, наверное, видите? Вы другой. У вас, наверное, левое ухо было, а тут все-таки правое.
0: А он стоит за спиной же здесь фотография. Вы думаете, лицо не было оволошенное? Это он с затылком стоит.
1: Да?
0: Так что ухо совершенно верно, как вы сказали, левое, ну, с его лица, если смотреть. Вот, ну, посмотрите, какое оно уникальное. Вы посмотрите, это же практически мутировавшее оволошенное ухо, что вот у твоего Зяма Кокер-спаниеля.
1: Ну, дело все в том, что мой кокер-спаниель – это вторая клонированная особь. Вторая клонированная особь вот на территории Израиля. То есть сейчас таким...
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Таким наиболее ярким представителем современной науки является клонированное животное. То есть сейчас вся наука брошена на развитие и совершенствование технологий клонирования.
0: Ой,
1: вот у меня действительно мой кокер.
0: Пучит.
1: Его зовут Саката. Это в переводе
0: Саката,
1: с иврита.
0: Да.
1: Это значит...
0: Кстати, вы разобрались с его полом, наконец. Это же так важно.
1: Но дело в том, что вообще... вообще это самочка, конечно. Но дело в том, что когда ее клонировали из лапки самца. И как ни странно, ученые пришли к такому выводу, что, видимо, где-то был сбой в хромосомном наборе, потому что, как вообще утверждается, сама идея клонирования, она основана на том, что создание 100% идентичной особи. А в данном случае, вот, смотри, это такая, знаете, как бракованная марка или бракованная монета, вот, раритет среди нумизматов.
0: Да.
1: И я, как так сказать, являюсь вот председателем нашего общества, я выторговал себе вот это вот зверька.
0: Вот Есыл тут у меня спрашивает, именно ко мне вопрос, почему я всегда говорю слово «да» часто и очень громко, Есыл. Вы не обидитесь, Зиной Варфоломеевич, если я скажу вам правду. Но дело в том, что мы сидим тут за толстым...
1: Да.
0: Есыл, я... Дело в том, что жадно хватаю воздух. Вот. А чтобы наш гость не подумал, что я как-то вот дразнюсь или еще чего-то, мне приходится хоть что-то говорить. Поэтому на хоть таком движении мне проще говорить «да». Ну, понимаете. Вот. Иногда приходится ты на выдохе говорить. Потому что
1: в этом же... ничего паранормального нет.
0: Совершенно ничего. Совершенно ничего.
1: И все-таки развивая дальше теорию, вообще, так сказать, паранормальные явления в нашей жизни.

0: А скажите, скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломович, вот вы затронули такую тему, как тему клонирования. Она очень болезненна сейчас для нашего общества и для вашего.
1: Конечно, для нашего общества это не так болезненно, потому что...
0: Для всех оно болезненно, но тем не менее, не является такое увлечение вот клонированием, ну, чем-то подобным увлечению вот барабошкой, и вот потом в свое время, помните, пестициды, все очень боялись пестицидов.
1: Конечно, это явление массового психоза, совершенно с вами согласен.
0: Но
1: во многом вообще понятие паранормальности основывается на явлениях психоза, как, кстати говоря, явление кризиса. Ведь, собственно говоря, материальных предпосылок вот к кризису сегодняшнему в Москве, по крайней мере, нет, поскольку все то, что завозилось, завозится в тех же самых объемах. Люди получают те же самые деньги, но искусственно вызванный ажиотаж...
0: Вот это мне еще коричневых.
1: С удовольствием. А искусственно вызванный ажиотаж,
0: благодарю,
1: он приводит...
0: Хорошие вот... очень баррикеты у вас вот эти делают. Уж не
1: я знаю, что вы
0: как-то
1: голодаете здесь
0: вашими...
1: сейчас, потому что...
0: Нет!
1: Ну, все равно ешьте. Это натуральный продукт. Это концентрат хайфского чайного дерева.
0: Вот,
1: это,
0: кстати,
1: только у нас только растет. Больше
0: пришло
1: нигде.
0: Сообщение, я не знаю, за подписью ПОЦ, я не знаю, что это у вас такое. Вот,
1: Не
0: сочтите за резкое письмо, но тем не менее, весь ваш Израиль про нормальные явления. Вы сначала у себя разберитесь, а то у вас там все с ног на голову перевернуто. Вот, дорогой ПОЦ, я хочу что сказать, что...
1: Ну, действительно, евреи пишут сверху вниз, в этом нет ничего удивительного.
0: Это во-первых. Во-вторых, то, что наш гость Зиновий Варфоломеевич нашел просто время, несмотря на то, что уже человек в возрасте.
1: Вообще, я вам хочу открыть такую шовинистическую карту. Действительно, глобус, который издается вот в Израиле, в географии Израиля, с названиями на иврите, в нем полюса расположены слева и справа.
0: Да.
1: То есть вершиной мира является, так сказать, наше государство.
0: Да, наше, безусловно. Я, кстати, хочу еще напомнить нашим уважаемым, телефон прямой в эфирной студии 203-19-22. Несколько позже мы будем принимать звонки. Вы можете задавать Зиновию Фролмеевичу Гулянскому ваши вопросы. А сейчас я все-таки хотел еще затронуться на следующей теме. А как вот, если уж опять же говорить о снежном человеке, об одичавшем, у вас с этим обстояло дело?
1: Ну, в Израиле вообще не было до 68 года зафиксировано случай появления йети. Вообще с 68 года до сегодняшних дня, то есть за 30 лет, зафиксировано 3 случая. И в 2 случаях это были сбитые арабские летчики, которые во время наших постоянных войн с ними... были сбиты доблестными израильскими авиаторами.
0: Но вот этот йетизм, он же под собой подразумевает все-таки какое-то овлашение тушечной лопасти.
1: Дело
0: а
1: в том,
0: они
1: что
0: то
1: Изра...
0: в комбинезонных ходили.
1: Дело в том, что арабские пилоты, они летали на советских самолетах и, соответственно, использовали советскую летную форму, причем почему-то зимнюю. До сих пор этот феномен не раскрыт. Вот это, наверное, одно из тех паранормальных явлений, которое присутствовало всегда в жизни Советского Союза. И за то время блужданий по горам, боязнь показаться на глаза израильтянам, коренным евреям, боязнь попросту погибнуть, форма этих летчиков летная, которая была выполнена из натуральной шкур животных, прирастала к... кожи владельца, и со временем ввиду холодного климата в высокогорьях вот такие вот явления наблюдались.
0: Я знаю, что у вас были даже такие, ну, как их назвать, в государственном смысле.
1: Если у вас есть сомнения,
0: облавы...
1: я вам могу назвать фамилии этих людей.
0: Хотелось бы, конечно.
1: Но одного звали Шафир Бахарова.
0: О, это причем женщина-летчик арабская.
1: Да, и вот сбил его Юрам Харпац.
0: К сожалению, у меня не покойный
1: уже, известный израильский пилот, да. Вот. А второго звали Диу Мафрак. Это тоже арабский пилот, он достаточно известный в эпосе.
0: Угу. И отлов-то произошел, вот туши.
1: Да, их поймали уже когда-то. они уже просто оголодали, начали вводить в заблуждение местное население, а пастухи отказывались пасти баранов.
0: Я знаю, что они были зажаты спецназом в кибуце.
1: Да, они проникли в кибуц и уподобились так нелюбимым мусульманам свиньям, ввиду того, что больше на стол им ничего не могло перепасть. Они пришли в свинарник и там, собственно говоря, пытались перезимовать. Да, да. Их там, в общем-то, поймали, отмыли и сдали арабской стране и поменяли на наших вот авиаторов.
0: Ну что же, мы совершенно ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор с Зиновием Варфоломеевичем Гулянским. Напоминаю вам, что он является председателем комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, Израиль, а также он доктор обществоведения.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зиновьев Варфоломеевич Гулянский. Вот был такой вопрос, он несколько носит политический характер, но тем не менее ЕСЛ спрашивает: Зиновьев Варфоломеевич, почему все-таки воюют между собой израильтяне и арабы? Я тоже так вот, как не включу диапроектор, постоянно у вас как-то там что-то вот не лады.
1: Ну, неспокойно у нас в Израиле, конечно, но это не является предметом для того, чтобы туристы не ехали к нам отдыхать. Нет. Дело в том, что, конечно, основной корень этого конфликта заключается в земле. Вам, россиянам, это несколько непонятно, потому что у вас на одного жителя, да и на меня когда-то это приходилось, до, наверное, 1000-2000 квадратных метров приходится. Поэтому вам проблемы территории, они, наверное, не совсем понятны. Нам же, семитам, очень всегда было... Вообще история еврейского народа всегда связана с гонениями. И вот, наконец-то, в 1948 году мы обрели свою исконную древнюю землю и сделали там свое государство. И, ну, конечно, извините, это не может пройти мимо арабов.
0: Что я вас перебиваю, но тем не менее, вроде и у вас там такая кучка песка, и у них, и, в общем-то, слева пустыня, справа...
1: У нас меньше.
0: Понятно. Ну, то есть, в смысле, в общем, основной смысл – это земельный конфликт.
1: Конечно, конечно. Понятно. Мы ничего против арабов не имеем. Они такие же нормальные ребята, как и вы, русские.
0: Спасибо, да. Скажите, пожалуйста, Зиновьев Варфоломеевич, вот еще хотелось поговорить о паранормальных явлениях. Вот почему, на ваш взгляд, как доктора обществоведения, как председателя вот всяческих комиссий, все-таки основные какие-то такие массовые психозы случаются по осени? Ведь есть, например, понятие авитаминоз, но он зимний авитаминоз. То есть за зиму люди не едят яблочко.
1: А гипервитаминоз? Вы знаете о таком понятии?
0: Вот расскажите, гипервитаминоз, пожалуйста.
1: Да, действительно, интересно. Вы не совсем были точны в том, что кризисы бывают по осени.
0: Не совсем здесь так. У нас не ваш вот летний кризис прошлого года, связанный с этим политическим скандалом известным. Ну, не будем об этом. Вы все-таки гость.
1: Нет, ну вы знаете, она тоже еврейка, Левинский.
0: Безусловно.
1: Она тоже еврейка, она тоже гражданин Израиля. Вот. И я считаю, что в какой-то степени мы должны быть горды этому. Да, вернемся все-таки к России. Действительно, не секрет, что обострения в России всегда были как по весне, так и по осени. Но в силу того, что по весне, как вы правильно заметили ранее, сильные проявления авитаминоза, народ ослаблен по весне. И народ с нетерпением ожидает поспевания ранних овощей, зелени.
0: Ну, здесь нужно сказать следующее, что мы проводили, скажем, определенные...
1: Да, мы, собственно, тоже.
0: Ну, поэтому нет смысла об этом говорить.
1: Нет, я все-таки хотел бы продолжить.
0: Но он более вялый, то есть, нежели все-таки осенний, потому
1: нет,
0: что...
1: Нет, весенний кризис, он скорее, знаете, такой действительно правильно вялотекущий, и он никогда не принимал в России такой острой борьбы с кровопролитиями. В то же время к осени наступает так называемый гипервитаминоз, как я уже говорил.
0: Гипервитаминоз связан с очень сильным приливом сил. Все-таки с северными народностями, то есть с народностями, которые...
1: Вообще северные народности достаточно спокойные.
0: Я бы не сказал. Ведь вот вспомните 88-й год, западное побережье Швеции.
1: Ну, вы понимаете, там коренного населения тут уже давно не осталось.
0: Да!
1: Туда в то время как
0: чеченцев
1: раз понаехали...
0: Чеченцев и венгров понакидали,
1: да,
0: и чукчи, простите.
1: Да-да-да, южные народы. Это... Южные народы понаехали, да, и они там, собственно, и устроили.
0: Вот это все.
1: Да.
0: Но, тем не менее, вот смотрите. То есть, как вы считаете, вот мы проводили исследования, закидывали людей, ну, даже наших вот соотечественников в течение 5 лет. Мы проводили эксперимент, значит, как только тепло, мы их сюда, ну, в смысле, прямо здесь, рядом, неподалеку. Как только, значит, тут холодать, вот как сейчас, и первая перхоть снежная закружит, Пороша, закружила Пороша. Мы сразу их цопота и в теплые страны, там, либо к вам, ну, к вам реже. Вот,
1: мы
0: либо...
1: тоже сейчас не всех и берем.
0: Да, либо в Египет, к примеру, что дешевле, ну, до тех пор, пока там не начались какие-то пострелы по людям. Вот. И вы знаете, в течение 5 лет характер этих людей немало не изменился. То есть мы их замечали также на демонстрациях политических.
1: В этом нет ничего странного, потому что основные...
0: То есть вы считаете, что это генетическая тревога?
1: Конечно, да? И во многом влияет воспитание.
0: А вот, скажем, темпераментность южных людей, мы тоже каким-то образом сможем ее исправить не хирургическим вмешательством, не даже терапевтическим, а каким-то психологическим.
1: Ну, дело все в том, что, понимаете, вообще психология южного человека, поскольку я сам отношусь к южным достаточно людям, психология южного человека, она всегда основана на более яркой эмоциональной окраске. Вы не можете с этим не согласиться.
0: Безусловно.
1: В связи с этим южные люди, они, как принято говорить, более горячие. И все это основано, конечно, на действительно и на месте жительства, и на более быстром обмене веществ, как это не покажется вам странным.
0: Ну, правильно, потому что происходит постоянная усиленная работа потовых желез.
1: Но нельзя сказать, что это справедливо для всех случаев, поскольку те люди, которые живут в тропических районах Земли, они испытывают на себе влияние постоянного тепла. То есть у них не бывает смены времен года, и необходимость организму перестраиваться отпадает. И в связи с этим жизнь африканца, она наиболее размеренная.
0: То есть, скажите, но почему же тогда, мы же проводили эксперименты.
1: Ну, я помню, вот та заварушка в Конго.
0: Да, тем не менее, это же, ну, последствия, конечно, понимаете, немножко. Ну, а цель эксперимента
1: основная.
0: Нет,
1: там деньги, ты понимаете, там замешаны деньги, большие деньги.
0: А как же эксперимент
1: проводить? Сами негры между собой воевать бы никогда не стали, потому что их методы войны друг с другом — это копье и топор. Ну, в крайнем случае, кортик.
0: Или когти, собственно,
1: в больших количествах они друг друга перебить не могут. Они это давно поняли, и поэтому все их конфликты между собой были улажены к середине. Да. В основном касались семейных драм. Кто-то там украл чужую жену и так далее.
0: Нет, ну я хотел сказать, что почему же
1: кражи тыкв. Дело в том, что тыква очень...
0: Особенно на Хэллоуин у них это было принято, как ни странно. Вот скажите, вот все-таки, что касается длительности жизни, то есть вы хотите сказать, что, значит, ваш организм, понимаешь, он...
1: Ну, мой организм, это вы посмотрите вообще на меня.
0: Ну, давайте так, организм вот моего ровесника, который безвыездно живет, скажем, в Хайфе, он, ему не нужно приспосабливаться к его тушке, я имею в виду, вот это моего ровесника, к суровым зимам, да?
1: Да,
0: то есть терпеть, скажем, такие вот, ну, в принципе,
1: не
0: травмирующие, даже, я бы сказал, не боюсь этого слова, травмирующие.
1: Ну, и женщинам намного проще на юге.
0: Да, но тем не менее, длительность жизни...
1: Вообще
0: вот,
1: тут в свете мною сказана интересная история гигиенических средств. Так. Дело в том, что, как многим кажется, что тампоны изобрели женщин. Ничуть не бывало. Дело в том, что это целиком изобретение северных народов, и применялись они исключительно для тепла. И только потом, в наше время, предприимчивые барыги, вот, они поставили это вот изобретение ивенков на коммерческую основу.
0: Ну, я также знаю, что, в принципе, спорят между собой вот эвенки и те же самые вот...
1: Тюльчи.
0: Нет, которые из жарких стран, которые вот, поскольку это изначально вот это приспособление, о котором вы сказали, был использовалось ихними женщинами, дабы препятствовать проникновению вовнутрь женщин больших крупных насекомых, рогатого мелкого скота и листьев.
1: Нет, но там это носило характер какой-то циновки, то есть это...
0: Нет, циновки там не было. Циновка это изобретение...
1: Тростник. На основе тростника.
0: Нет, циновка это изобретение целиком
1: то есть она не
0: владельцев
1: впитывала.
0: Синтетических собак.
1: Нет, она не впитывала, понимаете? То есть африканская защитная пленка, она не впитывала. Она и служила именно правильно, как вы сказали, для воспрепятствования механическому вторжению крупных насекомых, включая
0: мелкий рогатый скот.
1: Нет. Да. Вообще отдельные особи африканского...
0: Ну, в общем, это не имеет, мы же сейчас говорим о других, да.
1: Нет, вот, но дело в том, что это большая часть любого общества на современном этапе. И мы, как обществоведы, мы не можем исключать такие аспекты, как вопросы личной гигиены из своего внимания, собственно говоря.
0: Безусловно, потому что от этого же зависит...
1: Это я просто как пример такой провел. Может быть, немного неудачный, простите.
0: Нет, совершенно удачный. Вот интересуется Мила, просит объяснить, чем отличаются сионисты от семитов, на ваш Зиновий Варфоломеевский взгляд.
1: Но дело все в том, что семиты вообще это, так сказать, название народности нашей. То есть исторически мы принадлежим к семито-хамитской группе.
0: Как второе?
1: Хамитской. Хамит. Т на конце Т. Угу. Татьяна на конце. Вот.
0: О-о-о. Это же я о своем подумал.
1: Но дело все в том, что вообще, действительно, вот как вы, так сказать, русские, там, славяне, вот у русских же есть мы славяне, да, вот, а мы семиты.
0: Безусловно.
1: Вот. А сионизм — это, так сказать, наша национальная идея, которая объединяет евреев по всему свету.
0: То есть ну, ничего это... общего не имеет с семитами.
1: Нет, ну как ничего общего?
0: Ну, имеет, конечно,
1: сионизм,
0: не то, что...
1: Можно так сказать, что сионизм — это, так сказать, идея, которая сплочает всех семитов.
0: Понятно. Вот Фридрих Гольдман спрашивает, почему нас, евреев, то есть вас, евреев, больше, чем русских в России, а в Израиле больше нас, чем евреев? Ну, то есть вы поняли.
1: Это совершенно неправильная точка зрения. Подсчитано, что на сегодняшний день в России проживает порядка 1 800 000 евреев.
0: Скажите, считается ли паранормальным явлением? И
1: такое количество евреев в России?
0: Да, и то, что...
1: Действительно, это так. Но объяснить это можно тем, что несколько ужесточились условия въезда в нашу сейчас страну.
0: Считаете ли паранормальным явлением... то, что огромное количество вашего коренного населения стремится выехать сейчас к нам. Вот сейчас все...
1: Все понимаете, все хотят выехать сюда на заработки, потому что все смотрят это колебание, все же привыкли к тем старым ценам, понимаете? И ощущение, поменявши свои там мелкую разменную монету в сумме там 100, допустим, шекелей, то есть на доллары, приехав сюда, и тут просто почувствовать себя миллионером с большой буквы, понимаете?
0: Скажите, Зиновий Варфоломеевич, вот...
1: Это как тоже массовый такой психоз.
0: Вы же, я знаю, лично являетесь противником американской культуры, всего проамериканского.
1: Ну,
0: и даже, скажем так, что никогда особо-то Израиль за руку крепко с Соединенными Штатами не держался, но тем не менее... Ведь
1: он, такая... держал американскую корову за вымя всегда, Израиль. Все это связано с тем, что вообще Америка, конечно... Вообще американцы люди не умные.
0: Нет.
1: Вот. Но они богатые.
0: Да.
1: И грех старому еврею не пощипать вот это вот, не подоить вот это вот огромное золотое вымя. Понимаете? Эта политика ведется нами давно. И я не побоюсь вот того, что я сейчас скажу. Да, во многом экономика государства Израиля основана на вливаниях капитала из Соединенных Штатов. Начнем с того, что у нас американские самолеты, состоящие на вооружении, потому что наша армия должна быть очень сильно вооружена, чтобы все вот эти арабские аглоеды не лезли к нам со всех сторон.
0: Я вижу, что зажигалка у вас тоже Zippo.
1: Безусловно, но она лицензионная.
0: Угу. А вот, кстати, доктор Рабинович спрашивает эту тему. Все денежки переведены в Хайфу и Константинополь. Причем же здесь русский кризис. То есть он усматривает в нынешнем кризисе длинную руку Тель-Авива.
1: Да. В Хайфе давно уже никаких денег нет. Что вы?
0: Я тоже так думаю. Но скажите, вот тем не менее, вот это вот...
1: Кто же будет хранить деньги в Хайфе?
0: Я хотел немножко отойти от экономики и вернуться все-таки к обществоведению, да?
1: С удовольствием.
0: Так, ведь вы же собрали вот не только семитов, а вообще, поскольку вы сионисты оголтелые, вы собрали под свое крыло людей еврейской национальности с разных концов света, в том числе из Америки, из России, из Кении, я знаю, даже там живут у вас десяток-полтора.
1: Есть и кенийские евреи, ничего, вот и мне тут удивительного.
0: Тем самым вы получили такое многонациональное, по сути, свое государство. Такая же происходит история, собственно, с Соединенными Штатами, где...
1: Нет, вы понимаете, дело в том, что тут вы в какой-то степени правы, но не во всем. Дело в том, что всех евреев объединяет в первую очередь вера. То есть мы все иудеи.
0: Да!
1: Вот видите, здесь у меня, вы тоже это видите. Да.
0: Это... Я вижу это, да. Но лучше это тут вот не оставлять.
1: Нет, я заберу.
0: Конечно.
1: Что же касается такой страны, как Америка, там объединение всех вер и всех рас, которые вообще есть на нашей планете с вами. И как сейчас модно говорить, что даже уже инопланетяне там тоже присутствуют.
0: Нет, но есть же тоже у вас и... Даже я знаю... И мечети там находятся рядом по бок, о бок. Везде, повсюду, все по бок там.
1: О, в Израиле вы?
0: Да.
1: Да, находится, потому что невозможно же выселить всех арабов. Часть арабов позывает, проживает у нас, да.
0: Но тем не менее, вот такая социальная...
1: Они в основном нищие все.
0: Социальная система такая. Вот такая схожесть с Америкой, ну, в этом смысле. Не пугает ли вас? То есть не пойдет ли в ближайшем будущем Израиль по пути Америки? Потому что я знаю, что мы налажили.
1: Секретную информацию. Если развалится Соединенные Штаты, развалится Израиль. Понимаете? Поэтому мы никак не можем без отрыва от Соединенных Штатов существовать.
0: Да.
1: Ну, как, впрочем, и вы. Потому что последний кризис показал, что если бы в России не было вот этих долларов, в России просто нечего было бы кушать, кроме вашей столичной водки.
0: Да.
1: Вот. И, наверное, еще даже, я даже не знаю, и молоко-то у вас уже тоже американское.
0: А вот скажите, у вас же тоже, ведь я знаю, в Хайфе, когда я там был 2 года назад, нету. Продаются и окорочка те же. Уже
1: продаются?
0: Они... Ну, это о чем говорит? Это говорит об экспансии Америки, продовольственной
1: экспансии. Это говорит о том, что многие русские, привыкшие к окорочкам здесь, потребовали, чтобы их стали завозить и туда.
0: Хорошо, далее. Тема такая. Поскольку все-таки доктор обществоведения, вы знаете, что существует помимо мощнейшей еврейской миграции, и, соответственно, ведь миграция — это миграция определенной нации по миру, это своего рода завоевание этого мира.
1: То есть, да, безусловно, скрытая война, да.
0: Практически мы знаем, что в Америке почти что 40% частного бизнеса, ну, он только там частный, я так понимаю.
1: Нет, есть еще и государственный бизнес, но он...
0: Да, он все-таки как-то более. Но, тем не менее, принадлежит вот семитам, да, как вы их называете. Вот. Но, тем не менее, мы также знаем, что Америку покоряют и русские. То есть,
1: Америку вообще покорить может даже киргиз. Понимаете? Нет ничего такого, что покорить Америку. А всю Америку вы никогда в жизни не покорите. Вы можете покорить только какой-нибудь свой гетто. Вот куда вы приехали, там Гарлем, Марлем, Шмарлем. Вот это вы можете покорить. И потом вы будете, как ваш вот этот вот, болгарин-то вот этот, приезжал туда. Я покорил Америку. Он спел в 2 пивных барах. Вот, они все негры там, конечно, да, но для них это, понимаете, ну, бесплатно, чего не поражать.
0: Ну, у вас-то тоже, наверное, он там это приезжал, я знаю, в Хайфу и ходили.
1: У нас у нас ходит это вот то, кто недавно приехал.
0: А все-таки вот хотелось вот о чем поговорить. Вот это миграция. Я все-таки хочу понять, ведь существует огромное количество русских, которые являются евреями, которые из бывшего Советского Союза, из России уехали в Америку. Сейчас там заняли какие-то свои плотные ячейки в бизнесе, там, ну, соответственно, в экономике, некоторые даже в политике и так далее. Соответственно, из Израиля тоже определенная часть людей туда переместилась, часть сюда. В общем, но получается-то фактически, что такой нации, как вот евреи, сейчас не существует.
1: Не, почему? Существует. Есть евреи-ортодоксы, которые являются наичистейшим представителем именно в плане вот этнической еврейского народа. Есть, конечно, евреи-полукровки, четверть-кровки, осьмушки, так называемые.
0: Осьмушки, да.
1: Да, вот. Но я вам говорю, что есть, в принципе, евреи есть среди всех 169 национальностей, которые на сегодняшний день известны, в той или иной степени вы можете встретить еврея, который наполовину является представителем той вот культуры.
0: Ну,
1: главное вообще, основной подход иммиграционной службы моей страны заключается в том, чтобы еврей хотел жить в нашей стране, говорил, старался говорить, учился говорить на иврите. Вот, и, конечно, желательно, это было бы очень хорошо, если бы он еще принял нашу, так сказать, иудейскую веру.
0: А вот Евгений интересуется, являетесь ли вы, господин Гулянский, сторонником социал-дарвинизма?
1: Ну, дело в том, что все вообще российские идеи, они в какой-то степени, если проследить политику нашего правительства, они, в общем-то, скрыто как бы присущи нашему обществу, поскольку евреи провозгласили свое государство. Но дело в том, что еврейский народ очень много терпел от всех остальных народов. И те колоссальные жертвы, которые наш народ принес во Вторую мировую войну и до, и после, они позволяют, как мы считаем, нам в какой-то степени исповедовать даже эту теорию.
0: И хотелось бы снова вернуться к паранормальным явлениям. Вот ведь в последнее время не секрет, что несмотря на стремление многих наций как-то объединиться, показать свое «я», как-то свою независимость, да, ну вот видите, что делается вот у нас, да, что в свое время делается у вас. Вот
1: у вас сейчас больше по профессиональному признаку.
0: Да, да.
1: Люди стараются объединяться.
0: Нет, ну, дело...
1: Мы шахтеры, там,
0: да,
1: мы,
0: ну,
1: мы,
0: а
1: там.
0: До того это же было тоже, им носило ярко выраженный национальный характер, там,
1: Кавказе,
0: самоопределение,
1: да,
0: и так далее. Вот. А в свое время, очень давно, это все было также раздельно, то есть и в то же время как-то достаточно уравновешенно. Ну, воевали между собой там мелкие княжества и так далее. Затем настала эра вот этого великого объединения, передела. И сейчас снова идет вот к разделению. Ну, вот вы, как парапсихолог, можете ли объяснить в связи с этим огромное появлению так называемых животных феноменов, то есть блуждающих овцов, рогатых скотов, коров, которые мы наблюдаем на границе тех владений, которые исторически существовали до Великого Передела. Стада, вот мы же, вы же знаете, стада наблюдаются целые, горные,
1: ну,
0: пастухи.
1: Вообще,
0: то есть,
1: конечно,
0: что, да.
1: Вообще, конечно, вы затронули интересный аспект. Дело в том, что действительно животные также меняются, животный мир меняется приблизительно так же, как и человеческая культура. Дело в том, что, наверное, скажем так, что до прошлого века, до середины прошлого века, животный мир нашей планеты, он развивался в соответствии с теориями Дарвина. То есть был естественный отбор, царил во всем мире, образовывались новые отряды. Вот, например, последний отряд, открытопузырный, образовался где-то в период там 1870-1880.
0: Ну так это открытопузырные в данном случае, мы можем считать их как мутантами.
1: Нет, это продукт естественного отбора. Я говорю, это, наверное, один из последних отрядов, который так
0: образовал. Существовал отряд открытопузырных, скажем, в 1712 году?
1: Нет.
0: Вот видите, значит, это все-таки появилось сейчас, это продукт современный.
1: Тогда продукт цивилизации тогда, цивилизация так ярко еще не проявлялась в то время. Так вот, я хотел сказать о том, что цивилизация стала проявляться только, ну, вот, начиная с 20 века, если быть, так сказать, конкретным.
0: Будьте здоровы.
1: Появление машин, оборудования, спасибо, которые огромного количества заводов, шахт, металлургических предприятий начали оказывать уже очень пагубное влияние на животный мир.
0: Это и, да, но сейчас это происходит обратно. Мы наблюдаем, что практически половина животных остановлена, то есть, в смысле, половина производства остановлена. Например, вот
1: это
0: к нам приезжали швейцарские...
1: Нет,
0: почему? Вот,
1: например, все заводы коптят.
0: Лесоповальные заводы там закончились на озерах. Ну, в смысле, вырубили все, и появился вот такой продукт повала, как кильх. То есть он такой маленький, сантиметров 40, короткое такое тело, спина выгнутая. Вот он там водится в озерах этих и на озерах тоже. То есть вы хотите сказать, что вот эта новая появляющаяся флора и фауна в результате вот экономических, политических переделов...
1: Смешалось природа. Корректирует.
0: Потом там молодой сиг. То есть вот я хочу сказать, что Раньше просто был СИГ. Сейчас
1: старый
0: уже...
1: был СИГ, старый.
0: Ну, старый он был тогда. Это что, вот, ну, по крайней мере, не было уж такой выдающейся верхней челюстью, там, 60 сантиметров длиной. И весил он не килограмм, простите. Вот, а сейчас куда ни сунется, в немецком, в Балтийском море.
1: Нет, это второе название СИГа – это рыба-челюсть.
0: Рыба-челюсть у него, но раньше он водился в немецком море. Сейчас он уже мигрировал в Балтику. Если мы сейчас что посмотрим, он уже в реке, уже в реке ломится и класть икру. А мы же смотрели, то есть у него икра это как личинка, то есть в буквальном смысле, что твой женский сапог. То есть это же целиком уже какие-то монстры. А посмотрите сейчас на селедку.
1: Я не могу со своей стороны назвать это паранормальным. Мы что, собственно говоря, хотели, то мы и добились. Мы хотели, чтобы трубы дымили, они дымят. Ну, приходится есть копченую рыбу. Вы думаете, как она коптится? Да сбрасываются вот эти отходы в воду, и уже вылавливают ее, просто умещают электротоком. Она уже копченая.
0: Понимаете? Но в результате мы целиком истребили с лица земли нашей длиннорылых. Вот я вот о чем хотел сказать. Как вы вообще считаете, сам человек, он же тоже меняется, он же подстраивается, ведь общество подстраивается под то, что это общество окружает. Если ребенок родится и видит вокруг себя длиннорылых, то он будет всегда добрее, он будет бегать по сосновому лесу, не который факт. Потом человечество назвало корабельным. Вот, да, и он будет добр, как бобр. Вот, а если он...
1: Здоров, как бык.
0: То вот, если сейчас он будет видеть кульку вокруг себя, вот, даже заводы не коптящие, а вот такие уже брошенные, как мы наблюдаем вот в Швейцарии у нас здесь многие, да, то это же отразится и на психике его.
1: Безусловно.
0: Да.
1: Что касается эволюции человечества, за последние, наверное, давайте возьмем последние 50 лет, человечество достаточно сильно изменилось внешне. Если в середине 20 века средний рост человечества составлял приблизительно 175 сантиметров, даже, наверное, 172.
0: Где-то так.
1: То сейчас уже к концу века, ну, сейчас вообще к концу века он тоже немножко снизился. Это связано с плохой очень, спасибо, экологической ситуацией. Вот,
0: а опять вот вы говорите, плохая экологическая ситуация для рабочего, который всю жизнь работал на заводе по изготовлению аммиака. И вот если
1: он уже, они уже все перемерли, уже, эти все рабочие, потому что сейчас уже аммиак особо-то и никому не нужен. Его сейчас научились извлекать из мочи. В общественных уборных стоят аппараты японские, которые снижают технологические процессы, трудоемкость намного.
0: И сразу же берут анализ. У нас тут такой установили.
1: Да-да-да-да.
0: Кстати, мне вот тут волнует, что у меня проблема с голосом. Нет, у меня на самом деле проблема с правой рукой.
1: Ну, вы знаете, я хотел все-таки остановиться немного на том, что эволюция идет волнами.
0: Безусловно, и спиралями.
1: То есть, в 60-е годы стали появляться перехвостки. К 70-м они с ней... Перехвостки. Ну, то есть люди, которые выше своих там, вот, своих предков.
0: Как правило, сейчас вот в Прибалтике очень много таких
1: Это жителей. Сейчас они подросли, то есть их рубеж, их период их рождаемости находился на 68-73 годы.
0: Да!
1: После 73-го года сказалось глобальное ухудшение экологической обстановки, нефтяной кризис, который разразился в середине 70-х годов. И все это отразилось на том, что человечество стало опять снижаться. То есть средние его физические показатели стали снижаться.
0: Вы знаете, извините, Варфоломеевич, мы наблюдали, ведь, как вы сами сказали, земля-то одна. Если, например, в Норильске коптит, то в Кении отдает, согласитесь. Поэтому мы наблюдали, вот, вы знаете, у пигмеев не особо наблюдались изменения роста. У них, конечно, в толщину они некоторые в моменты там, беременности или прилива у них происходило. И вот в узкоту. Вот, по высоте не менялись. То есть все-таки вот такой генный разброс, генетический
1: разброс
0: происходит. Вы знаете, в чем
1: секрет пигмеев?
0: Нет.
1: Дело все в том, вот, чем, собственно, радикально пигмей отличается от нормального европеоида, к которым относимся мы, семиты. Мы ходим в обуви. Пигмеи ходят босиком. И от долгого хождения босиком у них расстояние от сустава голеностопа до окончания пятки составляет 1-1,5 сантиметра. В то время как у взрослого европеоида 6-8. И вот эти недостающие 5-6 сантиметров, на которые является пигмей более низким по отношению к другим народностям, они вот съедаются за счет вот этого вот участка.
0: А вот скажите, пожалуйста, сейчас по Москве, да и у вас наверняка в Хайфе появилось огромное количество молодых девушек, которые одевают здоровенные ботинки на платформах.
1: Нет.
0: Ну, тогда, знаешь,
1: у нас жарко, понимаете, в Хайфе очень жарко. И что-то здоровое на себя одевать, будь то обувь, либо же наушники, это не гоже.
0: Вот Беню спрашивает, если в Китае евреи?
1: Да.
0: Ну что же, я предлагаю...
1: Лу Сяонзи – это выдающийся деятель коммунистической партии Китайской Народной Республики. Он является на 21% евреем.
0: На очко, то есть, аккуратно. А я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22. Может быть, какие-то у вас появились вопросы. Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле Зиновий Варфоломеевич Гулянский. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Алло.
0: Да.
2: Это «Эхо Москвы»?
0: Безусловно.
2: Можно мне господину вот паранормальному задать, ну, хотя бы перекинуться с ним двумя?
1: Да что уж, перекиньтесь.
2: Алло.
0: Да-да-да, говорите, мы вас слушаем.
2: Да, вы знаете, по-моему, ну, я бы хотел узнать, почему он паранормально его называет.
1: Угу. Кого, простите?
0: Спасибо.
1: А? Кого, простите, называет паранормально?
2: Ну, я сейчас слушаю это, и говорят... что вот вы паранормальный.
1: Да не я паранормальный, я председатель общества по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа.
2: А как это можно узнать?
0: А, спасибо, вопрос интересный. Как можно узнать, действительно, как можно это узнать?
1: Ну, мои портреты публикуются в открытой печати. То есть, если вы посмотрите израильские газеты, в частности, «Хайфский красный пролетарий»,
0: то есть его же нельзя назвать это. Ну что это такое? Это там Зёма, к примеру. Это Зёма, а это Валя идет. Нет. Тут имелось в виду, как это можно вообще узнать. То есть, к примеру, вот заходит наш радиослушатель в лифт. Вот именно в этот момент, когда он заходит, лопается лампочка, его осыпает осколками, лифт застревает. И он сидит сутки, осыпанный осколками, боясь пошевельнуться. Это паранормально или нормально?
1: Это нормально.
0: Угу. Особенно здравствуйте, лифтах. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Я хочу спросить у вашего гостя, вот можно ли клонировать доллар? И вот если можно, то откуда надо оторвать кусочек? С лица или там с циферки? И вот второй вопрос, если можно. Вот он сказал, что Моника Левински еврейка, и что он ею вот гордится.
1: Не вот. Я ей горжусь, простите, а народ Израиля может ей гордиться, я вот так сказал.
3: Да, и вот если бы вы ей поставили, например, памятник, ну вот когда-нибудь там, то вот в каком виде вы бы ей поставили? Вот вместе с Клинтоном или она одна там? Ну и вообще, вот как вы себе его представляете, мне интересно.
0: Спасибо. Я можно сперва скажу, я как представляю? Если бы, зная фундаментальность вашего народа и такую любовь к гигантизму своеобразную, я представляю, что сама Моника была бы здорова и очень... Она бы наверняка бы находилась в очень такой скромной лежачей позе, ну, вот, в одежде, в национальной, а на пузике у нее стоял бы маленький Клинтон.
1: Ну, насчет Клин, что там у нее на пузике стояло, я сейчас воздержусь. Я насчет памятника, я ее представляю, вот если бы я был бы скульптором, я бы ее представлял в летном костюме, гордо глядящий ввысь. И вот проложивший руку к колбу, прикрываясь от солнечных лучей. Mm-hmm. Потому что для Израиля очень актуальна защита от внешних врагов. А она тем самым, приехав к нам, если она приедет, она в какой-то степени обеспечит такую внешнюю защиту, еще одну. А что же касается первого вопроса, напомните, пожалуйста, в чем он заключался.
0: Я, к сожалению, не помню. А скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, вот что касается стремления человека смотреть в небо. Вот мы, например, сейчас часто замечаем, что наши сограждане, особенно в момент кризиса, то сям, то там, значит, лежат и так это смотрят вот в небо, выпучившись. Мы пытались у них ладонью, там, зеркало подставлять, потому что мало ли что с ним щупали там его... вот, жив, здоров, потеет, просто лежит и вот смотрит в небо. Но я знаю, что тут особо-то не видно. Вот ваш народ, я знаю, что...
1: Наш народ в основном смотрит в землю. В каком смысле? То есть дело в том, что евреи и справедливо считаются очень прагматичным народом.
0: Но...
1: Нам некогда наблюдать за звездами, за исключением наших ведущих астрономов, конечно. Мы ищем деньги, а деньги, как известно, лежат на земле. Все вы это прекрасно знаете. Русскому же человеку действительно свойственно созерцание звезд. И я вам больше скажу, что вот те программы, которые заложены в компьютеры, где после выключения его основных функций начинается мерцание звездного неба, идут только для России. И во многом это скрытая такая как бы подсознательная ориентация на вот это вот именно программное обеспечение.
0: Угу. То есть вы считаете это совершенно нормальным?
1: Я считаю это нормальным. Почему?
0: А вот если, потому, например, что... это все время прямо смотреть, ну, к примеру, вот параллельно
1: Земле. Ну, вообще глазами надо свойственно двигать, конечно, потому что просто можно элементарно лишиться смазки глаз.
0: Да! А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Александр, я постоянно слушаю ваши передачи. Добрый вечер, уважаемый гость. Вот, у меня к вам три коротеньких вопроса. Значит, первый вопрос. Вот как вы относитесь к тому, что у нас в России происходит борьба религий? То есть вот, предположим, христианская церковь, вот, и нет единения как бы даже в одной вере. Это первый вопрос. Вопрос второй. Существует ли в Израиле, мне вот очень интересно, институты бодитологии? Вот у нас в Москве есть такой институт. Вот, и очень часто вот даже Александру можно выразить большую признательность за то, что выступают бодитологи. Вот, то есть это достаточно интеллигентные, образованные люди, нежели вот обычные обыватели. Вот есть ли такие институты в Израиле, и если есть, если вы в курсе, чем они занимаются? И самый последний вопрос. Это сейчас в основном среди политиков и даже среди простых, так сказать, граждан всех стран ведется вопрос об объединении национальностей. То есть, чтобы были, так сказать, особь, вот, предположим, евреи и русские, чтобы не было таких вот ярлыков. Вот. И в связи с этим такой подвопрос к этому, можно ли этот вопрос снять, чтобы люди жили как бы в одном мире, имели разную национальность, но чтобы люди никогда не указывали, что вот еврей, предположим, его нужно принижать, его нужно уничтожать, чтобы люди, так сказать, дружили всех национальностей. Вот. И пожелание гостю, значит, вы человек, я вот слушаю ваше выступление, вы человек очень интеллигентный. Вот я вот, так сказать, молодой слушатель, дай Бог вам здоровья, удачи. Вот, и чтобы вам, так сказать, жилось всегда прекрасно. Вот, спасибо вам огромное.
0: Спасибо. И наш радиослушатель Александр спросил у вас, во-первых, о борьбе...
1: религиозных конфессий.
0: Совершенно верно.
1: Дело в том, что я хочу... Давайте я по порядку буду отвечать, потому что так мне проще.
0: Безусловно.
1: Да. На Руси никогда не было единства конфессий. Вообще Россия — это, кроме объединения на почве территории, ничем другим похвастать не может. Мы же, евреи, объединились в свое независимое суверенное государство исключительно на фоне иудаизма. Конечно, и еврейской среде есть различные последователи, но в целом вера одна, и нет такого противостояния, как какое наблюдается в русской православной церкви. Вообще христианство не едино, возьмите хотя бы Ирландию. И с этим ничего поделать нельзя. Это такое, я считаю, это ненормальное стремление людей в какой-то степени отличаться друг от друга. И в этом аспекте можно рассматривать и третий вопрос нашего радиослушателя, который заключался в том, что, как я понял, не имеет ли смысла объединиться всем людям, невзирая на их национальности и так далее. В далеком будущем это произойдет, но пока существует материальное расслоение.
0: Будьте здоровы.
1: спасибо, который является корнем всех наших проблем, это нереально. А вообще мне, например, когда я бываю где-то кроме России, никто не говорит, что я еврей. Такой акцент на мою национальность ставится только на территории бывшего Советского Союза, где принято, я этот факт не скрываю, считать евреев какими-то, ну, так скажем, прохиндеями, приписывать им несуществующие свойства, что они где захватили там все руководящие должности и посты. Это не так. Я могу сказать смело, этого не происходит. Да, евреи, может быть, более трудолюбивы, менее, так сказать, реагируют на какие-то внешние неприятные там проявления по отношению к себе. Может быть, более живучий, так в простом таком бытовом смысле этого слова. Но не более того.
0: А что же касается... Спрашивает Аш, институт
1: базитологии. Да, существует, но дело в том, что мы с ними напрямую не контактируем, и я, к сожалению, не могу. Поскольку дело в том, что разница в наших просто подходах. Они изучают внешние проявления отклонений в человеке и вообще, так сказать, его внешнюю сторону его жизни. Мы же занимаемся несколько другим, вот именно на фоне моего общества, которое... председателем которого я являюсь в Хайфе, мы занимаемся паранормальными явлениями, то есть тем, что вызывает эти эмоции. А базитологи же как бы трактуют увиденное и учат людей избегать этого всячески.
0: Я знаю, что вы проводили недавно большой достаточно эксперимент. Да, но прежде вот вопрос такой пришел от Шульца Гессиновича Цибермана. Можно ли считать бычка, это рыба, поясню, обильно расселившегося в наших водоемах, евреем среди рыб?
1: Ну, нет, так аналогия. Нельзя считать, потому что есть такая еще машина у вас, ее... Я так просто наблюдал в России телевизионную рекламу, и там было указано, что вот машина, новая машина, мэр Лужков ее всячески продвигает. Машина-то плохая. Мы такую машину себе никогда не купим. Вот. И это можете считать ответом.
0: Угу. Я знаю, что вы проводили именно вы, вот, Зиной Варфоломеевич Гулянский, великий эксперимент. То есть вы сняли...
1: По переселению, да.
0: Расскажите о нем поподробнее.
1: Мы переселяли рыб. Пресноводных рыб в Мертвое море. Ну, в общем, прижилось несколько десятков из миллиона икринок, что мы выпустили в это море. Прижилось несколько десятков, которые приспособились питаться потом туристов. Дело в том, что, как вы, наверное, знаете, Мертвое море является объектом туризма. И огромные рекламные проспекты выпущены на эту тему. Действительно, Мертвое море является уникальным по ряду, собственно говоря, показателей. Вот. А наше же внимание привлекли сообщение о том, что среди туристов встречается такая ненормальная реакция на климат, и в связи с высокой температурой и большой соленостью и отсутствием животных у людей развиваются психические расстройства у туристов. Дабы избежать их, мы решили заселить вот именно в море животные в виде рыбок. Был взят, собственно говоря, обыкновенный налим. Морской налим, который в слабосоленых водах, как наиболее неприхотливый особь, который питается всем, чем ни попадя. Вот. Он был взят нами за основу, и мы его заселили в Мертвое море. И вот несколько десятков особей прижилось и дало потомство. И теперь туристы, избавлены от пагубных, в общем-то, психических расстройств, когда они видят в этом море, значит, плывущую рыбку, им кажется, что они, так сказать, в нормальных условиях находятся.
0: Это действительно интересный эксперимент, но я о нем ничего до этого не слышал. А я слышал, что вы в течение года держали в замкнутом помещении, впрочем, достаточно большом, оформленном под уголок среднестатистической природы, то есть там и пальма стоит, и в то же время лимонник стоит, а тут же одуванчик растет, лук, репка.
1: Порей. Ну, репчатый порей, да.
0: Да, тоже произрастал. по одному представителю самых разных народов, чтобы смотреть, как они будут взаимоконтактировать вне каких-то административных и политических границ. Знаю, что не совсем увенчался этот эксперимент.
1: Дело все в том, что мы, честно говоря, сейчас, конечно, могут меня объявить.
0: Это в Хайфе было, да?
1: Да.
0: Эксперимент,
1: да.
0: Где он проводился?
1: В Хайфе, да, на территории там местного университета, нашего Хайфского университета. Дело все в том, что мы взяли по одному представителю таких наиболее, ну, скажем так, прогрессивных стран. Ну, естественно, это были добровольцы, как вы понимаете. Высокооплачиваемые они были. В конце концов, если идут испытывать себя в космонавты не за такие большие деньги, то наша страна может позволить и выплатить. Мне стоило, правда, больших усилий уговорить наш муниципалитет и непосредственно Мордехая Кишона, главу администрации города Хайфы. Вот. Но, тем не менее, благодаря моему авторитету деньги были выделены. Так вот, значит, мы взяли 6 человек по количеству... как же это по-русски, я уже стал забывать. А, вершин на звезде нашего национального флага. Туда вошли такие, значит, представители, как русский, то есть славянский народ, прошу прощения, монгол, как ярчайший представитель монголоидной расы, затем немец, как наиболее яркий представитель западноевропейской цивилизации, и по одному представителю от краснокожих, то есть индейские племена, в частности племя Ирокез, был представитель этого племени. Прошу прощения, у меня просто что-то с бронхами. Я в самолете сидел в голове, и форточка у пилота была открыта, и, знаете ли, задувала. Да. Так вот, и, значит, остальные два являлись представителями африканского континента. Там был араб и бедуин. Житель Конголезской республики. Я не буду называть их имена, потому что, чтобы не попало в печать, дело в том, что некоторая секретность сохранялась и до сих пор еще сохраняется вокруг этого эксперимента, потому что цель у нас была поставить наиболее яркой приспосабливаемость вообще к внешним условиям. Дело в том, что несмотря на вот эту вот растительность, которую, как вы правильно описали, там присутствовала, кормили мы всех этих наших испытуемых одним и тем же. Трехразовое питание. Это был сухой паёк. Дело в том, что Министерство обороны также финансировало этот проект. И целью этого, такая скрытая цель была создание универсального сухого пайка для солдата израильской армии. Это такая как бы побочная задача, которую мы с успехом... Она-то как раз и получилась наиболее выполненной, потому что тот состав сухого пайка, он был отработан нами до мелочей. И те деньги мы, так сказать, отработали. Что же касается уживаемости вот этих вот 6 основных, как мы посчитали, представителей, евреев, правда, среди них не было, хочу сразу оговориться. Потому что, ну, мы, честно говоря, побоялись, что это примет какую-то, так сказать, ну... российскую окраску, если там будет присутствовать еврей. Мы посчитали, что вот эти 6 народностей, вернее, представители этих народностей, они будут самым оптимальным условием. Так вот, наиболее любопытным, на мой взгляд, является то, что первым, кто стал разнообразить свой рацион вот подножным кормом, являлся, как бы вы думали, кто? Русский? Лук-порей был съеден начисто. Несмотря на то, что представитель Республики Конго, представитель племени бушменов, наиболее близок к природе, он был взят нами просто, так сказать,

0: утилизировалось прямо моментально, непосредственно после осуществления. Более того, 6 комплектов завтраков, обедов и ужинов. Также мы подошли к вопросу утилизации. 6 комплектов унитазов стояло, вот, были взяты мужские особи, дабы, так сказать, не было каких-то, каких-то там несанкционированных контактов. Вы спросите, какова же была цель? Цель мы ставили перед собой первую. Просто понаблюдать. Ну, действительно ведь интересно понаблюдать за человеком, который поставлен, так скажем, в естественные условия. Литературы никакой мы не давали, то есть свободное время, досуг был, в принципе, не организован. Никакого ни телевидения, ни радио, ничего не было. Вот. Ну, в общем, результаты такие. Ни спиртного, ни курева мы им не давали. Результаты такие. В общем, с ума не сошел никто. Единственное, что для монгола оказалось душевной травмой, его пришлось после этого направить на лечение в нашу лучшую клинику в Тель-Авиве. Для монгола оказалось травмой то, что когда он увидел вот это вот одноразовое питание, он просто не понял, как это вообще может быть. Что такое пластмассовая тарелка? Вилка, лёжка и чашка. Для него это было, ну, как, я не знаю, гром среди ясного неба. И вот эту вот канализацию, которую мы применили, честно говоря, мы брали человека непосредственно из той среды, в которой он обитал, без какого бы то ни было предварительной подготовки.
1: То есть монголы вы брали прямо из сакля?
0: Да, да, немцы мы брали из пивной.
1: Ну, знаете, сейчас у нас, к сожалению, тут нужно выйти мне. Давайте ненадолго прервемся и затем продолжим наш с вами очень интересный разговор.

0: Ну что же, вам понравился наш музей, вот эти картины детей наших сотрудников. Я вижу, что вы даже прослезились. Действительно, детское творчество, оно волнует, волнует души. Кстати, я знаю, что вы тоже были организатором международной детской выставки в Хайфе. Причем главным условием участия в этой выставке для ребенка это было то, чтобы в картине присутствовало какое-то аномальное явление. Вот не могли бы вы описать самую выдающуюся картину и рассказать немножко об ее авторе, о этом еврейском ребенке?
1: Самой выдающейся картиной на этой выставке был кораблик. Обыкновенный кораблик, который был нарисован ребенком. Но все заключалось в том, что кораблик плыл не по морю, даже не по земле. Кораблик плыл по небу. И меня, как исследователя паранормальных явлений, заинтересовало. А что же было, собственно говоря, вызвано этим рисунком? Я просил автора, это был 8-летний Мойша Тамада, это, ну, выходец из России, его родители были выходцами из России. Вот, и Тамада сказал мне, ребенок этот сказал мне, что он видел это на самом деле. Я его спросил, а где он это видел? Может быть, по телевизору сейчас распространено, что во многих видеофильмах там за счет компьютерной графики вот эти вот эффекты специальные являются. Он сказал, что нет. На пляже во время отдыха он видел вот это вот явление, и оно легло в основу этой картины, которая, не побоюсь этого слова, была выполнена с большой, ну, скажем так, художественной фантазией. Меня это заинтересовало. Я расспросил его о том, когда, где это было. Это было на побережье Средиземного моря, когда они отдыхали с родителями во время отпуска. И я, естественно, поскольку у нас широкая очень база наблюдателей, мы выяснили, что да, действительно было такое явление. Это было явление миража. В это время наша флотилия проводила там учения.

0: этом районе. И за счет вот рефракции воздушных масс появилось так называемое вот это псевдоизображение, то, что русские именуют словом «мираж», хотя корни этого слова арабские. Вот, это был «мираж», который за счет вот разницы температуры в атмосфере, то есть тот корабль, который находился за горизонтом, он спроецировался на вот те нижние слои атмосферы, которые мог наблюдать этот ребенок. И поэтому, конечно, первая премия была отдана ему. Хотя, может быть, это с точки зрения художественной, это было не самое лучшее произведение, но, по крайней мере, оно отражало реальности. В какой-то степени было связано с нашим основным, так скажем, вот направлением в деятельности. А вообще же, действительно, рисунки детей во многом являются, ну, скажем, базой увиденного не только ими, но и, так скажем, их предками. По этим картинам мы можем исследовать такие явления, как дежавю, вот, и многие другие. Это вообще такая... Этим детский мозг, это, так скажем, незапятнанный мозг.
1: А я так понимаю, Зиновий Варфоломеевич, все-таки основная цель вашей комиссии, председателем которой вы являетесь, все-таки это не даже изучение паранормальных явлений, а попытка их объяснения вот, безусловно, с точки зрения материализма.
0: За это нам и платят деньги.
1: Вот тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос нашей радиослушательницы Беланьи. Известно, что по исламским традициям запрещается совершать акт дефекации в присутствии ни человека, ни мусульманского вероисповедания. Как вы решали этот вопрос в ходе вашего эксперимента? Имеется в виду вот эксперимент с 6 мужчинами?
0: Дело в том, что, конечно, у нас там был вот этот араб. С ним мы, собственно, и намучились. И вот то, о чем я говорил, что некоторые аспекты нашего эксперимента до сих пор засекречены, в основном эти аспекты связаны непосредственно с ним. И я скажу вам так, что нам было сложно. Сложно было, в свою очередь, уединить его и в то же время дать простор монголу. Дело в том, что полной противоположностью исламу там являлся не немец, как вы, наверное, подумали, а именно монгол, который исповедовал буддизм, такой степной буддизм. Дело в том, что в Монголии существует 6 разновидностей буддизма, как вершин на нашем флаге. Степная разновидность, предгорная, высокогорная, вот, и, так сказать, 2 другие, которые тоже непосредственно связаны с горами.
1: Одна из них равнинная, другая степная.
0: Пустынная, там еще одна.
1: Да, степная, да. 7-я, но она очень слабо развита, и поэтому там всего несколько представителей.
0: Ну, как раз вот этот представитель там и попался.
1: Они с собой возят колокола эти, и, да.
0: Да, и дело в том, что для него непосредственным условием, при котором он может отправить свою естественную потребность, является наличие простора. А как вы уже правильно заметили, в Хайфе не так много помещений с большим внутренним размером. И поэтому эти 6 людей были, в общем-то, в достаточно замкнутом пространстве, объединены нами. Это пространство исчислялось, ну, приблизительно 100 квадратными метрами. То есть на душу приходилось порядка 15-17 квадратных метров. Да. Вот. И, конечно, это не могло не вызвать трение. Вот. Но наша задача была препятствовать. И люди, в общем-то, были к этому подсознательно готовы. Но, в общем, в целом эксперимент прошел удачно. Нам удалось приручить араба и изменить мировоззрение монгола. Что же касается других высокоразвитых культур, таких как представители племени иракез и бушмена коренного, в общем-то, они нашли среди тех растений, которыми мы, в общем-то, засадили окружающую территорию, несмотря на то, что мы их очень тщательно подбирали, чтобы они не содержали никаких алкалоидов, но изворотливый мозг иракеза научился извлекать алкалоид из смеси 2-3 растений, которые так до сих пор нам оказались, до сих пор являются для нас недоступны. И все вот эти вот 36 суток, которые эта группа проводила в совместном проживании, в общем-то, он находился в состоянии, ну, скажем так, алкогольного, ну, может быть, не алкогольного, в какой-то степени даже наркотического опьянения. Причем дело в том, что у них вообще же красные лица. Вот. И мы долго не могли

0: их распознать. Распознали только потому, что на 35-й сутки он прекратил принимать пищу. Но тут уже, собственно, эксперимент подходил к концу, поэтому мы особо, честно говоря, и не волновались.
1: Понятно. Вот некто с руль хочет услышать о таком паранормальном явлении, как черный треугольник.
0: Ну, действительно, на территории Йемена, прилегающего непосредственно к территории Израиля, в районе Персидского залива, на высокогорном массиве Халь-Хавир, присутствует так называемое явление черного треугольника, которое, название которого перекликается с известным еще с древних времен Бермудским треугольником. Действительно, в этом высокогорном плато, если лететь над ним на высоте птичьего полета, а лучше еще выше, можно наблюдать так называемую местность, которая окрашена в более темный цвет по непосредственно относительно прилегающей территории. Вызвано это тем, что в том месте наблюдается выход на поверхность подземных пород, богатых редкими металлами. Там такие редкие металлы, как палладий, платина, молибден, ураносодержащие руды.
1: Грифель также.
0: Да, это тоже встречается. Кстати, арабские ученые ссылались на древние манускрипты, в которых указывалось на то, что жители считали это место священным истори и ходили на это место давануть грифелька еще в 15-16 веке.
1: Ну, хотел сказать, что опять же по тем же манускриптам, найденным вот, в результате длительных тщательных раскопок, они то ни разу не доходили. То есть они ходить-то вроде как ходили.
0: Да, и поэтому более темная краска как раз по периметру этой территории.
1: А вытоптали немножко, то есть они...
0: Ну, их давили.
1: Безусловно. И, кстати, затем вот эту территорию уже оградили, то есть также сделали из нее своеобразный бублик, то есть дабы у Йемена была своя какая-то серьезная легенда. Вот. И вот этот эпос. Черный йеменский треугольник, да, это и есть составляющая часть эпоса. Ведь что такое эпос? Например, ну, взять, к примеру, золотой вентилек жителей Чукотки, да, вот, или там, скажем...
0: Да зачем далеко ходить? Достаточно взять слово о полку Игореве, да. Величайшее произведение русской культуры. Там же черным по белому написано о том, что витязи, значит, собственно, побили вот тех вот монголов, представители которого мы вот взяли для наших экспериментов. И это же первый памятник русской литературы. А каждому государству хочется иметь первый памятник своей литературы. Ничего в этом удивительного нет.
1: Памятник, он должен охраняться государством.
0: Конечно.
1: А охрана государства — это не просто табличка, прибитая к двери, дескать,
0: это
1: охраняется.
0: Субсидии, понимаете ли.
1: Во-первых. А во-вторых, конечно, непосредственно охрана. То есть мы сейчас планируем около каждого охраняемого государством выставить памятник. Ну, это есть, в смысле, охранник.
0: Вы Я понял вашу мысль.
1: Да. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: У меня вот такой вопрос. Не считает ли ваш гость паранормальным явлением стремление цивилизации к прогрессу? Потому что это неминуемо приведет к гибели. И вот не стоило бы вернуться назад к корням истории.
0: Простите. Вы что же хотите сказать, что вы не пользуетесь никаким достижением прогресса? Вот сейчас вы нас через что слушаете?
2: Через радио.
0: Ну, это же является достижением прогресса.
2: Ну, так это же не очень хорошо.
0: Почему же это не очень хорошо? Ну, если бы не было радио, вы бы, дорогой мой, и меня бы не услышали.
2: Ну да.
0: Ну.
2: Я бы вас услышал бы на площади какой-нибудь.
0: Нет, ну я не мастер площадного слова.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. Но здесь скорее, как мне опять же кажется, наш радиослушатель
0: не
1: глубоко затронул проблему, а глубина-то всей проблемы даже не в том, что идет прогресс немеренными шагами и цивилизация развивается, да, а в том, что в этой развивающейся цивилизации стремительного шагательного прогресса порно полностью отсутствует технология утилизации того, что
0: возможно, возможно. Дело все в том, что вы правильно осветили этот аспект. Но я бы еще так хотел сказать. Понимаете, когда человек живет очень сыто, то есть это вообще нам, евреям, очень свойственно. Жить в сытости, достатке. Вот. Ничего в этом, кстати говоря, зазорного нет. И каждый, я считаю, нормальное желание, когда человек хочет жить в достатке. Когда человек живет в достатке, его окружают электробытовые приборы, которые облегчают его трудности. Когда ему не надо думать о завтрашнем походе в магазин и о ценах, которые его окружают. В этот период он начинает думать о вечном и добром.
1: Зачем вам столько вот золотых колец на пальцах?
0: Ну, вы понимаете, дело в том, что раньше я носил золотые зубы. Будучи, живя в Советском Союзе, я, было много у меня золотых зубов. По приезду туда, к себе на родину, на свою родину вторую, вот, я столкнулся с новыми технологиями, с тем прогрессом, о котором только что мы с вами говорили. И мне просто стали уже говорить мои знакомые и родственники о том, что «Зяма, слушай, ну невозможно же уже на пороге, можно сказать, 21 века сверкать золотом при каждой твоей улыбке». А я часто улыбаюсь, вы это, наверное, уже заметили.
1: Да.
0: Вот. Но в то же время я заменил, конечно, себе зубы на последние технологии в этой области. Да, вот смотрите, вот здесь меня, видите? Да,
1: Я вижу портрет кого-то из ваших родственников на зубе.
0: Это рука, это на ногте.
1: А, извините.
0: Да. Нет, дело в том, что я, так сказать, а то золото, что у меня осталось, а у меня было 32 золотых зуба, я его переплавил, так сказать, на украшения, которые, вот видите, у меня на левый, на правый, и здесь.
1: А вот, здесь вы, кстати, не забудьте. Корней Иванович спрашивает у меня, распространяется ли кессонная болезнь в горах. Корней Иванович, я понял вашу мысль. Вы хотите пощупать йеменский черный треугольник, так сказать, в индивидуальном порядке. Мы не советуем вам этого делать, поскольку йеменские службы безопасности считаются в мире одними из самых жестоких.
0: Безопасных, да.
1: Да, так что лучше не стоит. Как относится гость студии к экстрасенсам и целителям?
0: Ну, вообще, само слово «экстрасенс», оно неверное.
1: Да!
0: Понимаете, нет такого «сенс». То есть, если есть экстрасенс, значит, должен быть просто «сенс».
1: Безусловно. Вот, или
0: в этом контексте,
1: или
0: да, какой-то... Да, квазисекс.
1: Квазисекс.
0: Ну, нет, есть такие сейчас понятия, секс, мекс. Нет, но это Брэкс. Другое. Это другое. Экстрасенс — это другое. Это, значит, на волне изменения политического строя на моей первой родине произошло так называемое, люди стали просто активно зарабатывать бабки. И что говорит в пользу нашей сионистской культуры, среди этих людей нет ни одного еврея. Обратите внимание, ни одного. Дело в том, что евреи, будучи высокоморальными людьми, не могут зарабатывать деньги на чужом несчастье. В то же время такие люди, как Кашпировский, Чумак и им подобные, считают нормальным пропагандировать свою псевдокультуру, свои псевдовозможности и зарабатывают на этом нормальные бабки, попросту говоря. Вот. Мое отношение к этому крайне отрицательное, поскольку на все наши просьбы провести свои сеансы при зафиксации их нашими сверхчуткими американскими, японскими приборами, все эти люди отказывались. И дело в том, что до сих пор нами учрежден приз, в размере его эквивалент в долларах составляет 480 тысяч. Мы готовы на сегодняшний день эти деньги выплатить любому человеку, который продемонстрирует на наших условиях любое паранормальное явление. Свыше 10 лет это все объявлено нами. И до сих пор ни одного случая реального, зафиксированного нами, чтобы на наших условиях, опять я повторяю, этот человек продемонстрировал какое-либо паранормальное явление, этого нет. Из этого я делаю вывод, что это невозможно.
1: Ну, я знаю, попытки были.
0: Были и симуляции,
1: даже.
0: Да.
1: И курды приезжали, вот так, ни странно.
0: Кто-то не приезжал, понимаете? Даже тут...
1: Но вспомните вот Зульфию, ту курдскую старушку, от которой полопались у вас все вот орков.
0: Да ничего там не полопалось. Дело в том, что она просто-напросто подкрупила электротехников, которые работали на осветительной подстанции.
1: А и они были тоже вот фазы. Все-таки евреи.
0: Дело в том, что на подсобных работах у нас не всегда евреи работают.
1: А что касается целителей?
0: То же самое.
1: Нет, известно, ведь во всем мире такое продается сейчас средство для повышения потенции, которое называется тель-авивская козявка.
0: Нет, она называется не тель-авивская козявка, вы неправильно говорите.
1: Так ее между собой называют. Те, кто нуждается. Я вот слышал тут закулисный разговор некоторых сотрудников, да.
0: Ну хорошо, пусть она называется так, как вам нравится. На самом деле, конечно, она называется по-другому.
1: Совершенно.
0: Да нет, все это...
1: Хорошо,
0: все это...
1: как она называется по-вашему, по-научному?
0: По-нашему она называется серебряная рыбка. Ну, то есть вид капсулы, он представляет из себя рыбку. Ну, по форме напоминает рыбку. Конечно,
1: но
0: это не...
1: там нет уже ни плавника, ни глаза.
0: Ничего нет, говорить, но по цвету как
1: нет,
0: рыбка. И болтается.
1: Это... Но она болтается
0: внутри,
1: так.
0: Там просто...
1: Нет, она внутри, конечно, болтается, но снаружи-то она закреплена прочно достаточно.
0: Я вам хочу сказать, на чем основано это суперсредство, о котором вы сейчас ведете речь. Может быть, конечно, мы с вами говорим о разном, но я буду говорить о том, что сейчас является, так сказать, на гребне волны.
1: Да!
0: Это средство основано, оно давно известно в советской медицине, в уголовном праве. С помощью этого средства проверяли способность мужчины совершить половой акт при судебно-медицинской экспертизе на предмет подозревания в изнасиловании. Это средство вызывает эрекцию полового члена чисто химическим путем, воздействуя непосредственно на, так сказать, столб, который находится, нервный столб, который находится в тазобедренном участке, отделе, прошу прощения, позвоночного столба.
1: Только у мужчин, у женщины нет, естественно.
0: Безусловно. Нет, мы можем у женщины применением этого препарата стимулировать набухание, так сказать, клитора. Но, понимаете, практической пользы это не имеет.
1: Нет.
0: Так вот, эти псевдомедики, не побоюсь этого слова.
1: О, простите, пожалуйста.
0: Эти псевдомедики, они... по каким-то своим научным каналам выяснили формулу этого вещества и применили ее на деле просто, опять же, как я уже говорил, в попытке заработать большие деньги. Ничего, это средство никакого излечения от импотенции оно не дает. Оно
1: то есть
0: дает
1: серебряная рыба,
0: напросто...
1: попросту говоря, лажа.
0: Да, то есть если, конечно, вы страдаете этим непосредственно перед половым актом, дабы не осрамиться, вы можете принять этот препарат и вызвать у себя фактическую эрекцию. Но
1: то
0: при
1: есть,
0: этом...
1: значит, получается, если мы отслеживаем ход вашей мысли, то, значит, тель-авивская козявка тоже лажа, отсюда исходя шпанская мушка тоже никуда не годна.
0: Ты на сегодняшний день наиболее радикальным средством от импотенции являются пищевые добавки, основанные на натуральных продуктах, ни на каких не на мушках. Покажите мне того человека, который будет есть мух. Я плюну ему в лицо.
1: Ну, смотря за сколько денег.
0: Бесплатно, по собственной воле. Вы будете есть муху? За исключением, если она, конечно, случайно попала в суп. Но этот случай не берется. Это можно просто пренебречь. Просто пренебречь. Мы, ученые, пренебрегаем. Понимаете? Этим? Ну, как вот допуск. Есть же в любой детали, при обработке любой детали есть допуск.
1: Так же и в научных экспериментах, безусловно.
0: Да.
1: Кстати, я знаю, что...
0: Нет золота 99,9%. Есть золото 99,8% с лишним процентом.
1: Я знаю, что именно вы, Зиновий Варфоломеевич Гулянский, впервые в мире пытались заняться экспериментами, в которых вот эта погрешность составляла максимальное число. То есть довести эксперимент до полной чистоты, при 99% погрешности. Хотелось бы знать, увенчалось ли у вас это успехом, если увенчалось,
0: безусловно,
1: то...
0: Безусловно. А где... Вы видите, как я выгляжу сейчас?
1: Да.
0: Я же с этого начинал, дорогой мой. Почему своей стезей я избрал обществоведение? Это наиболее неточная наука на сегодняшний день. Понимаете? Да. Я апеллирую такими сентенциями, как показатель, к примеру, я вам сейчас говорю, показатель лояльности общества к данному режиму. Из чего это складывается, этот показатель? Из запросов общественного мнения. Но мы же с вами не можем опросить каждого жителя. И не факт, даже если мы теоретически допустим, что он нам ответит, что у нас найдутся такое же количество корреспондентов, которые будут опрашивать все это количество жителей данной страны.
1: Ну, их придется поделить пополам. То есть половину будут спрашивать, и вторую половину.
0: Да, совершенно. То есть чистоты эксперимента уже 50%.
1: Так это же и хорошо. В вашем случае это как раз...
0: Конечно. На этом-то все и было основано.
1: А гораздо лучше это, когда набрать корреспондентов больше, нежели респондентов. То есть, чтобы на одного спрашиваемого было 10...
0: Где же мы с вами столько найдем евреев, чтобы всех опросить? Даже в нашей стране такого нету.
1: Ну что же, ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу с Зиновием Варфоломеевичем Гулянским.

0: и для тех, кто только что подключился к нашему эфиру, напоминаю, что гость наш сегодня в студии – доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зиновий Варфоломеевич Гулянский. И речь у нас идет о всяческих экспериментах в области, в общем-то, общественного сознания и так далее. Но, знаете, я помню, что однажды у нас тут некие ученые активно внедряли в общественное сознание популярность и зависимость общества в целом и каждого индивидуума общества от круглого, немножко выпуклого предмета геометрической формы. То есть повсюду на рекламных щитах укреплялись такие предметы. Фонари были в такой форме, по телевидению это показывали. И в результате люди стали скупать активно съестные припасы, которые геометрически напоминали им эту форму, пытаться каким-то образом руками выкладывать вот кучи. Также некоторые даже, в общем-то, сами становились подобного рода, вот, ну, приобретали такие формы. Вы же, я знаю, вот экспериментируете сейчас тоже с геометрическими формами. Хотелось бы узнать немножко о сути эксперимента и его цели, если позволите.
1: Ну, вообще, вы правы совершенно. Россия до сих пор является огромнейшим полигоном для экспериментов. И с этим жители этой страны сталкиваются просто, как сказать, каждый день на каждом углу. Видимо, в силу низкой бытовой культуры такая высокая степень, ну, так скажем, реакции на все эти внешние раздражители. Потому что подготовленный человек, он менее подвержен вот этим всем реакциям внешним. Действительно, форма шара, она олицетворяет собой замкнутое такое пространство.
0: Да.
1: Да, вот. И, значит...
0: Но не всегда, если это не обруч, потому что мы же...
1: Нет, я же говорю о шаре.
0: Нет, мы начинали с обруча, зачем с круга. Вернее, извините, совершенно правильно. Сначала с круга, затем с обруча, затем уже переходили к шару. Почему? Потому что сперва они как-то пытались все проникнуть.
1: Подготовка, естественно, должна была
0: визуально, во-вторых, физическая.
1: Конечно, безусловно, безусловно. Цель этой подготовки заключалась в том, что... Ну, я так думаю, что это в какой-то степени сведомо правительству делалось, чтобы... Ведь форма шара, она умиротворяет человека. То есть она переводит его внешнюю агрессию на какую-то такую понятную страсть. Страсть к накоплению.
0: Мы в свое время пытались как-то протолкнуть в Государственной Думе вопрос о том, чтобы на всех крупных площадях крупных российских городов были установлены гигантские шары. Вот, с тем, чтобы люди, вот, проходя мимо них, каким-то образом отдавали им свою энергию. Не зря ведь, например, буддийские храмы, они тоже имеют...
1: Вы совершенно правы. Да. Я вам скажу, что на территории бывших среднеазиатских республик в настоящее время, значит, повсеместно внедряется такая практика, как на территории буквально каждого, это совершенно точно, населенного пункта ставится арка. Арка, да. Которая символизирует, так сказать, корни земли. То есть вообще...
0: Не то, что корни земли просто. Например, сделаем обычный дверной пролом. Вот такой, представляете себе.
1: Арка проемный. Вот такая вот арка.
0: Круглая арка, да. Это делается с целью, чтобы те, кто под ней проходил, в нее входил.
1: Мы это с вами знаем, конечно, с какой целью это делается.
0: Ну, это понятно.
1: Иначе и деньги.
0: Да. Вот интересный вопрос. Нужно ли опасаться приближения 2000 года? Я думаю, что, кстати, частично где-то мы на него ответили, когда описывали шары.
1: Знаете, конечно, можно. Такого... Можно бояться всего чего угодно. Можно бояться завтрашнего дня. Можно бояться темного леса. И вы все это прекрасно знаете.
0: Но
1: можно
0: бояться.
1: Можно бояться собаки в ночи. Не нужно, конечно, вообще ничего бояться. Дело все в том, что вообще страх человека основан в первую очередь на непонимании. И мы с этим работаем, поскольку паранормальные явления, как правило, непонятны человеку. То есть это те явления, как мы уже говорили, которые не могут ретроваться какими-то естественными причинами, которые их вызывают. Так вот, что касается страхов. Вообще страх явление, оно наиболее, наверное, древняя эмоция страха. То есть страх
0: Совершенно верно. Всем просто. Простите, что вас перебиваю, Зиновий Варфоломеевич. Дело в том, что страх, он тоже делится на, скажем так, длительный
1: формат. На постоянный страх, да, и мгновенный,
0: страх,
1: да, да.
0: На мгновенный страх. То есть люди, например, могут бояться, пока они идут через лес, могут бояться лешего, да, вот, а могут, например, бояться...
1: Лешего вообще не стоит бояться. Мы проводили эксперименты, арендовывали, тут у вас в Ярославской области участок глухого леса, вот, направляли туда добровольцев в разные времена суток. Так вот, я вам скажу честно, что наши исследования установили, ну, на практике установили такое, что человек в лесу боится больше всего днем. Ночью в лесу бояться, собственно говоря, нечему. Нечего бояться. Почему? Потому что просто-напросто в лесу ночью
0: ничего
1: не видно.
0: Ну, предлагаю бояться 2001 года, так как третье тысячелетие начинается именно с него. В общем, мысль гораздо более трезвая. Но я хочу сказать о другом эксперименте. Вы все-таки являетесь, ну, скажем так, председателем комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа. Живете на туризм, как любое азиатское государство. Естественно, что денег у вас хоть, ну, в общем, очень много, вы можете себе позволить арендовать зал такой. Мы же сделали по-другому. Мы ночью арендовали под наш эксперимент вот этот коридор, по которому вам удавалось тут ходить. Вот. Запускали туда 5 женщин-добровольцев и всячески неожиданно их пугали. Значит, вот так, чтобы они в течение недели тут жили и испытывали, но такой страх, скажем так, мгновенный, но очень резкий. То есть то одну хлопушку рванем, другой подножку поставим, третий, например, в общем, били веслом по причинным местам совершенно неожиданно среди ночи, ну и так далее. Естественно, в результате где-то на второй день, справа-то им даже, может, как-то и весело было, там они ахахахахатушки, у них развелся такой уже боязнь, то есть более такая вот длительная, но легкая.
1: Вы пошли по стопам наиболее известного физиолога Павлова, да.
0: Но я хочу сказать, что все 4 женщины вышли отсюда очень счастливыми, удачно вышли замуж, и я хочу сказать, что теперь они, боясь,
1: а пятая, по-моему, так тут и осталась у вас.
0: Ну, знаете, работает, выходил, да? Работает сейчас у нас. Но это делать не, речь не в ней. Она так полюбила того, кто хлопал ей веслом, что у них даже тут и семья недавно образовалась. Да, а я хотел о другом сказать. О том, что теперь эти женщины не боятся не только ходить по арендованному вам Ярославскому лесу, но и даже заходить в свой собственный подъезд. Понимаете? То есть вполне возможно, что ликвидировать страх можно, скажем так, тренингом. Ну, как бы прививка. Вот прививают же, например, там от гепатита, давая малую дозу этого же вируса, предположим. То же самое делать и со страхом. Мы сейчас пытаемся разрабатывать. Это действительно дорогостоящее, во-первых, помещение, во-вторых, обслуживающий персонал. Вот. Лес мы себе не можем снять. Опять же, мы не туристическое государство. Вот. Но, тем не менее, мы это делаем.
1: У вас большие же резервы в России. Вы могли бы давно жить за эти деньги. Достаточно сдать в аренду просто-напросто подземные переходы для туристов, понимаете, с теми индивидуумами, которые их населяют. Просто вы можете зарабатывать на этом колоссальные деньги. Вы сами ходите по этим деньгам, как я уже говорил, все деньги на земле. Вы просто на это не обращаете ваше внимание. А что же я хотел, как вы правильно заметили, действительно, гепатит, как и любая другая инфекция, он прививается малыми дозами яда, да. Но, понимаете, страх — дело немножко другое. Страх — это психическое состояние человека. Оно действительно идет с древних времен, и с этим ничего нельзя поделать. Но для того, чтобы страх вообще, так сказать, был человеку несвойственным, надо тренировать себя. Вообще надо просто себе сказать, что, дескать, бояться нечего. И на самом деле бояться в жизни надо только людей. Понимаете? Бояться природы просто-напросто глупо.
0: Ну, я с вами тут не согласен. Как раз людей-то бояться особо не стоит, потому что можно взять с собой большой автомат российского производства.
1: Безусловно.
0: Калашников. Ну, давайте послушаем мнение наших радиослушателей и вопросы, какие они, которые они захотят вам задать. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельное.
2: Алло.
0: По-моему, вы очень нервничаете. Извините, я не могу в таком состоянии выпустить вас в эфир. Вы успокойтесь, соберитесь с мыслью и перезвоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Извините, вы, по-моему, очень нервничаете. В таком состоянии я не могу вас выпустить в эфир. Вы, пожалуйста, успокойтесь. И тогда перезвоните. Здравствуйте. По-моему, вы очень нервничаете. Пожалуйста, говорите потише. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, наверное.
0: Здравствуйте. Вы, по-моему, очень нервничаете.
3: И...
0: А, понятно. Говорите.
3: Ну, вы немножко нервничаете.
0: Говорите.
3: У меня вопрос простой.
0: Да.
3: Дело в том, что пара – нормальное явление. Они требуют пары. Вы все время рассматриваете этот вопрос односторонне. С одной стороны, вот как-то вот если я представлю, положу, допустим, на стол рубль, двигаю его, можно сказать, мысленно. Вот рубль не двигается, а где-то там, в Америке, у наших антиподов, доллары попадают. Вот вы как-то вот все поостряете на одну.
0: Вопрос понятен, но мне кажется, что и наш гость тут как-то он несколько даже вот так сморщил свою зямью мордочку. Да я сказал, пока он вышел. Да, дело в том, что паранормальное явление никак не связано с парностью, хотя, безусловно, поскольку тушка человека любого, она является симметричной, значит, тут
1: нет,
0: есть какой-то элемент восприятия.
1: Древняя такая вот есть такая мудрость, что каждой твари по паре вообще.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый, говорите, пожалуйста.
4: С вами беседует пирожок-жлобб.
0: Спасибо. Вы знаете, мы не верим, что вот это у вас такая фамилия, пирожок, жлобб. Мне кажется, что вы очень волнуетесь. Вы соберитесь с мыслью, пожалуйста, и перезвоните. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ваня.
5: Скажите, пожалуйста, Зиновий Фомич, как вы относитесь к существующей и набирающей силу в Израиле так называемой партии кармической справедливости, которые настаивают на введении вместо трудовых книжек и тому подобных документов свидетельств о карме, в которых говорилось бы о том, кем был человек в прошлой жизни. Вы, как специалист по паранормальным явлениям, наверняка этот вопрос исследовали. И попутно возникает еще один вопрос. Какие методы диагноза кармы вам кажутся более правильными? То есть те, которые предлагает Лазарев, или, в общем-то, то, что у Малахова написано, вы считаете правильнее?
0: Спасибо. Сейчас Геннадий Федосеевич ответит.
1: Я же вам уже говорил некоторое время назад о том, что я нашел 480 тысяч долларов и предлагаю их любому человеку, который мне эту карму вашу покажет. Хошь Малахов, хошь Лошаков.
0: Это вот, кстати, не автоответчик у нас заел, это я так говорю. Ну, это просто нам пересдали. Нет, я хочу сказать, что касается кармы по Малахову, то она в корне противоречит карме по Алексееву. И,
1: не, ну понятно, что все блюда, каждого все зависит от повара. Это всем давно известно. Вот вы, например, в плов кладете все время свинину, хотя я настаиваю, чтобы вы все-таки перешли на баранину.
0: Мы обязательно это сделаем. Но я хочу сказать, что, на мой взгляд, более грамотно сейчас трактует карму. Это Гоги Кварчели, новый такой парапсихолог из Армении, как вы поняли по фамилии. Пока что он активно не публикует свои труды, но недавно он прислал сюда...
1: Ну, вы ему дайте наш адрес. Может быть, он попытает счастье вот на Ниве зарабатывания легких денег.
0: Да, я знаю, что вы переписываетесь, уважаемый Зиновий Федосеевич, переписываетесь с огромным количеством...
1: Варфоломеевич, мое отчество.
0: Да, простите, Зиновий, да. Известных достаточно людей, и знаю, что вы даже играете в шахматы с Гуланом и с Хакханом. Как это может происходить? Вроде бы вы люди разных вероисповеданий, к тому же он вроде как не очень одобряет, я знаю, вот...
1: Нет, Каспаров, он, собственно говоря, конечно, человек несколько другой веры, но он нам близок. Дело все в том, что вообще шахматы — это объединяющее. Понимаете, игра. Она известна с очень древних времен. И шахматы вообще не знают национальности. Очень много евреев-шахматистов. Взять хотя бы того же самого Ботвинника.
0: Безусловно. Еще есть такая песня. Ну что же вы, милый наш Ботвинник, ничего не сказали. Ладно, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
6: Еще пары нормальные, обязательно должны быть и пары ненормальные явления. И второй вопрос. Какой лучший компот, жирный или постный?
0: Спасибо, спасибо. Пара ненормальные явления — это, собственно, пара нормальные наоборот. То есть это, на мой взгляд, когда дверь открывается вот ни туда, ни сюда, а просто заперта наглухо.
1: Как в метро, да.
0: Совершенно верно. Что касается жирности компота, это безусловно по вкусу. Безусловно по вкусу. Хотя, вы знаете, наши сотрудники предпочитают компоты сухофруктов. Я не знаю, как у вас в Хайфе.
1: У нас предпочитают из маслин компот. Действительно, он достаточно жирный. Берутся такие незрелые маслины, то есть зеленые.
0: А вот скажите, пожалуйста, рубятся ли они или целиком?
1: Без косточек.
0: Понятно. А что вы можете сказать по поводу тумана, окутавшего всю вот вашу Хайфу в 82-м году? Это же для...
1: Война была в Ливии, вы же помните? Это все, вопрос у вас должен быть адресован, в общем-то, не к нам. Он, конечно, окутал Хайфу, да. Но объяснение ему чисто материальное. Ничего тут такого нет. Хотя, конечно, желтые газетенки, бульварная пресса, как израильская, так и арабская, всячески подогревала страхи людей, основанные на, так сказать, так называемом возмездии, поскольку тогда мы впервые применили крылатые ракеты по территории Ливана.
0: Вот. Причем я знаю, что ракеты были, ну, мягко.
1: Американские.
0: Ворованные, да.
1: Но...
0: Ну, в какой-то степени.
1: Так вот, что касается этого дыма...
0: Какого дыма?
1: Дыма. Дыма, дым, здесь... вот тут туман, дым.
0: А, да. Да, извините.
1: Да. Вот, это просто-напросто новая, как мы потом выяснили, новая советская дымовая завеса для катеров, которая...
0: Шашка просто.
1: Да, да, просто это такое, настолько дымообразующее новое вещество было изобретено тогда в Советском Союзе, которое позволяло одному катеру попросту просто задымить вообще все.
0: Ну, это достаточно сильное орудие. Да. Я знаю, что изначально
1: бороться с ним никак нельзя.
0: Рыбаки, дабы рыба была в растерянности, поскольку всем известно, что рыба, она ориентируется
1: смотрит наверх,
0: по солнцу,
1: конечно,
0: смотрит
1: конечно,
0: наверх.
1: Конечно,
0: и,
1: да.
0: В общем, ловля
1: ведь
0: была...
1: недаром у всех рыб глаза сверху.
0: Угу.
1: Покажите вот... мне хоть одну камбалу, у которой глаза на брюхе.
0: Ну, это если только ее натянули. Так.
1: Нет, если только, конечно, вы перевернете, будете показывать всем, что вот камбала так и плавала, но мы вам не поверим.
0: Вот спрашивают, интересный
1: вам
0: вопрос.
1: Вам этих денег не дадим.
0: Из области медицины, из области воспитания. Как влияют маслины на половое воспитание подростков с 15 до 18 лет? Ну, я бы этот возраст немножко раздвинул с 12, потому что все-таки мы считаем, что половая зрелость наступает в 14. Значит, 15 ни туда, ни сюда, а в 12, вот она перед ней, так сказать, в предрамье полового возраста.
1: Ну,
0: а
1: вы эти-то маслины берите, не стесняйтесь. Вот сейчас
0: спасибо.
1: Вам, да,
0: спасибо.
1: Вот, возьмите, вы ешьте, да.
0: Костей
1: значит, нет, это бескостно. Это наши маслины с наших личных вот
0: что у меня с голосом, это я жрал курицу, и у меня кость застряла. И до сих пор торчит.
1: А вы вот так сделайте, вот так.
0: Нет, так я не буду делать, у меня вот эта рука не поднимается. Я упал.
1: Другой можно.
0: Дело в том, что другой я держусь за это кресло, потому что если я отпущусь, я могу упасть вправо.
1: Вы прямо какой-то избалованный.
0: Хорошая еще у вас маслинка. Ну, давайте послушаем телефонные звонки.
1: Да-да, что?
0: Тут спрашивают, почему мы не читаем письма, спрашивают. Ну, братья Дураковы спрашивают, почему не читаем письма? Потому что мы дурацкие письма, естественно, не читаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Это звонит француз, и я вот с умным вопросом. Вот,
0: да.
7: Существует ли некий стандарт паранормальности? То есть, скажем, что вот паранормально для нас, там, летающие тарелки, не паранормально для тех, кто в этих тарелках сидит, и с их науки там паранормальные, наши какие-то нормальные вещи, паранормальные им. То есть есть какой-то либо выработанный стандарт или это? Вот, кто как хочет рассуждать, то есть нет стандартов.
0: Нет, понятно.
7: И такой еще просьба такая. Пусть мне позвонит мой сосед. Вот.
0: Спасибо. Ну что ж, действительно, это, так сказать, мы тут коснулись с французом теории относительности. Но я знаю, что вы паранормальные психотерапевты, обществоведческие. В общем-то, к теории относительности относитесь, так скажем, не с большим...
1: С доверием.
0: Да, это мягко.
1: С небольшим доверием мы к ней относимся. Это действительно так. Нет, ну, вообще взгляд на паранормальность, конечно, в первую очередь зависит от места обитания, это безусловно. То есть, конечно, в данном случае бытие формирует сознание. С этим мы не можем ничего ни поспорить, ни противопоставить. Естественно, что для жителей Конго компьютер — это не то, что паранормальное явление, да и любой телевизор — это вообще, так сказать, просто... то есть, если бы вождь племени там какого-то бушменского учредил вот эти вот 480 тысяч долларов, то вы бы им принесли просто-напросто наш радиоприемник, по которому мы сейчас с вами говорим, вы бы эти деньги взяли. Естественно, ничего там удивительного нет. Поэтому, конечно, относительность во всем присутствует. И любая вообще наука, она субъективна. Это естественно.
0: А мы ненадолго прервемся, а затем продолжим разговор с нашим сегодняшним гостем.

0: Ну, а что касается ваших, Зиновий Варфоломеевич, экспериментов вообще с растительностью, то есть я знаю, что вы пытались сажать вот корнями кверху различные предметы, то есть в частности вот великий эксперимент со свеклой и морковью. Вы, то есть цель была следующая, что, дескать, если эта байда будет снаружи, то она будет сладка, как земляника, и велика, что твой арбуз. А мне бы хотелось узнать, насколько это у вас удалось, и каким, почему именно эти эксперименты вы решили, что они относятся как-то к общественному, к паранормальному явлению?
1: Ну, конечно, вы совершенно правы, что вообще каждый наш эксперимент это в той или иной степени эксперимент, направленный на пользу человечества, и я горжусь этим. Другой вопрос, что, конечно, не всегда просто бывает выбить под это деньги, но зачастую это удается. В качестве наиболее ярких вот экспериментов, которые мы проводили в последнее время, как вы правильно упомянули, конечно, являются эксперименты вот с так называемыми корнеплодами. Дело в том, что вообще, конечно, у нас в Израиле самая сладкая морковь и самая сладкая свекла. Это все знают. Это, так сказать, мировой факт. Но я не решил сделать ее еще слаще. Но, к сожалению... Со свеклой у нас не получилось. Дело все в том, что вот этот вот тонкий корешок, который сверху, никак не хотел у нас, собственно говоря, приживаться в атмосфере. И все наши попытки дополнительного полива и эксперименты с гидропоникой, это новомодная наука и так широко развитая вот в Японии, они, надо признаться, не привели к каким-то таким вот результатам. Но морковь у нас прижилась, и сейчас мы имеем, так сказать, остевую морковь, у которой, по сути говоря, два корня. То есть морковь представляет из себя как бы два треугольника, сложенных основаниями друг к другу.
0: Один нижний, другой верхний.
1: Да, другой верхний, да.
0: А свекла как же?
1: А свекла вот не прижилась, понимаете?
0: Это была бы восьмерочка свекольная.
1: Ну, в общем, да, в какой-то степени вы правы. Но это уже геометрия. А наиболее таким вот, ну, скажем... практическим, что ли, полезным экспериментом вот в последнее время это особый способ воспитания наших домашних питомцев, кошек и собак. Uh-huh. Дело в том, что все мы прекрасно знаем, что наши любимые животные, которых мы держим у себя дома, они доставляют нам не только радость, но и некоторые огорчения.
0: Например, это связано... морские свинки, они
1: да,
0: все-таки...
1: Ну, масса животных. Нет 100% идеального животного, за исключением того, которое мы вывели. Это, в общем, там, можно сказать, гордость нашего общества, гордость нашей экспериментальной базы, которая находится вот под Хайфой, вот, в местечке Виномах.
0: Я,
1: вот.
0: Кстати, знаю, это морковь вы...
1: Нет, это животные.
0: Животные.
1: Извините, я прослушал, это домашний значит, паучок. Да. Это домашний паучок, который, ну, он так, в общем-то, основан на древней породе бродячих паучков. Чем примечательны эти паучки? Дело в том, что они практически не требуют корма. И в то же время, питаясь, они уничтожают домашних, собственно говоря, вредных насекомых. Применяя этого паучка, мы добились ну, 100% уничтожения тараканов в бытовых условиях средней израильской семьи. Дело в том, что в общем, в Израиле достаточно теплый климат, как вы уже, наверное, догадались. И в связи с этим большое количество вредных насекомых, которые разводятся в жилищах израильтян, оно досаждает им. А поскольку в последнее время стало модным, да и действительно это имеет место, и это должно так быть, не химические способы борьбы с вредителями, а биологические, мы решили попрактиковаться в этом и вот вывели так называемого бродячего крестовика. Это паучок, который, ну, секрет его селекции мы не разглашаем, естественно. Дело в том, что мы продаем эти особи, достаточно хорошо их покупают у нас. Вот. Чем и замечательный, собственно говоря, этот паучок? Да, собственно говоря, тем, что, несмотря на то, что он относится к семейству паукообразных, вот, он является достаточно симпатичным на вид. Ну, для примера, представьте себе распространенного в ресторанах блюдо как краб. То есть вот такой маленький крабик, который живет у вас, есть совершенно не просит, какает, прошу прощения, очень мало и преимущественно жидко. Вот. Он потребляет всех мух, которые распространены в нашем теплом климате, и попутно уничтожает всех тараканов. Вот. Заботы, как я уже говорил, этот паучок, в общем-то, не требует никакой к себе. Этим он радикально, в общем-то, отличается от всех кошачьих и собачьих, которые требуют к себе каждодневного и ежеминутного внимания, как в вопросах приема ими пищи, так и в вопросах дефекации.
0: Безусловно.
1: Да, собственно. В то же время польза от кошачьих и собачьих весьма сомнительна.
0: Ну, безусловно. Безусловно, во-первых, и шерсть, ее едят.
1: Да, вообще,
0: с другой стороны,
1: сказать,
0: можно...
1: Если взвесить на чашку весов, если положить все за и, так сказать, и против домашнего животного в доме, вы получите больше против.
0: Угу.
1: Это является еще одним явлением массового психоза, конечно.
0: А вот вопрос достаточно интересный. Как относится гость студии к сексуальным меньшинствам? Проводились ли в его лаборатории исследования по этому вопросу? Но мы не будем касаться вот того инцидента между монголом и немцем, который был в момент...
1: Но да, да.
0: Случилось, да. Как говорится, один раз не пидорас.
1: Да.
0: А так-то вообще как у вас с этим...
1: Да у нас-то, в общем-то, все, конечно, нормально, сами понимаете. Вот, мы же евреи.
0: Безусловно.
1: Вот.
0: А что такое третий глаз, спрашивает Алексей. Алексей, ну, прежде всего, это пупок.
1: Нет, третий глаз, это, да, вы правильно заметили, это пупок, но здесь зависит, как он завязан, пупок.
0: Это. Безусловно,
1: да,
0: это
1: да.
0: Же целая
1: наука
0: теория,
1: существует.
0: То есть,
1: да,
0: снаружи, выпуклый,
1: я вам скажу,
0: пуклый,
1: я вам открою маленькую тайну.
0: Вы так не волнуйтесь, Может, вам волокординчика?
1: Нет, надо.
0: Как-то я вижу...
1: У меня свои препараты.
0: А у вас как завязан?
1: А у меня его нету.
0: Удалили, что ли?
1: Нет, у меня защита.
0: Говорили вам, не поднимайте тяжесть.
1: Нет, я хотел сказать, что мы в качестве, так сказать, подработки такой в своем вот, да, при нашем обществе существует несколько таких фирм, оказывающих различные услуги населению в той или тех или иных областях. Вот одна из наших фирм, которая называется Пайпер, это, так сказать, фамилия основателя, директор этой фирмы, Пайпер и сыновья, вот, они занимаются художественной вязкой пупков, то есть при родильных домах в Хайфе, то есть по желанию вы можете, виды вязок пупков, они, собственно говоря, развешаны, вот, в интернете есть наша страничка, вот, и там, значит, вы можете ознакомиться с перечнем фигурных узлов, которыми вяжутся пупки, вот, и можете вызвать за определенную, конечно, плату. Даже вот в России мы, в принципе, осуществляем такие вот...
0: Ну, это уже реклама у вас идет. Вот, кстати, заметьте, как вот вы, азиаты, все-таки по-живому шьете. Вот, например, я знаю, в Европе специальные клумбочки есть вокруг пупков, газоны, микроживотные, которые живут в пупках, устанавливаются...
1: Нет, вы знаете, мы более практичные. Понимаете, есть... ведь дело в том, что за каждой клумбой и за каждым цветком, тем более за каждым животным, который культивируете вы у себя, так сказать, организме, да, вы, значит, вот, надо ухаживать.
0: 203-19-22, и мы поднимаем телефонную трубу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло.
0: По-моему, вы очень волнуетесь, вы успокойтесь, пожалуйста, придите в себя, перезвоните, и мы с вами, конечно же, с радостью поговорим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
2: Можно поприветствовать?
0: Безусловно.
2: Вот, я просто вот его приветствую, и скажите, пожалуйста, вот он как специалист по паранормальной явлении. Вот скажите, пожалуйста, организация БИТАР – это паранормальное явление или объективная реальность? Если последнее, тогда скажите, пожалуйста, как можно туда записаться?
0: Спасибо. Но дело в том, что вообще, когда в китайской культуре возникли, это я немножечко от себя такую вводную, прежде чем ответит Зиновий Варфоломеевич, стали модным вообще петарды и все эти всякие взрывы и огненные змеи, да? То есть это же неспроста. В Китай, хотя первым изобрел порох, вот они и баловались, и испытывали его, но однако последним достиг электричества. Поэтому в свое время, Канпер, пьяный китайский возвращался от своей китаянки вот на ночную улицу. Он постреливал в воздух из всяких этих хлопушек и прочих прибамбасов, чтобы просто освещать себе дорогу, понимаете? То есть там не было ни элемента развлечения.
1: Они ими топят. Понимаете, этим они топят. То есть на этом они готовят пищу. И ничего здесь удивительного никакого нет. Понимаете, вы же готовите себе пищу в микроволновой печи.
0: Я? Нет, у меня нет печи. Ну что, в городском доме откуда же печь? У нас электрическое отопление. Это вы, Зиновий Варфоломеевич, топите кизюком у вас в Хайфе. У нас же одно электричество. Кстати, здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорите. У вас очень плохо слышно. Извините, погромче, пожалуйста.
3: Инспектор ГИБДД Якуба Владимир Борисович.
0: Здравствуйте.
3: Позвольте задать вам вопрос.
0: Слушаю.
3: Где можно паучка приобрести и сколько он будет стоить?
0: Спасибо. Вопрос действительно интересный. Спасибо вам. Я просто тоже думал о том, что ведь наверняка вот это выведенное вами животное, оно же не столь доступно. Это как в свое время карликовая кошечка, да? Конек карликовый. Вы видели, кстати, у нас в загоне конька карликового? Я вам покажу.
1: Замечательный.
0: А видели уже, да?
1: Да.
0: Показали.
1: Не. Я хотел бы сказать, что в данный момент мы сейчас рассматриваем в качестве такого, ну, как бы, улучшение взаимоотношений между Израилем и Россией, такого уже совсем уже теплых взаимоотношений. Мы рассматриваем поставку паучка, значит, в управление внутренних дел. То есть Министерство внутренних дел. Нет, ну, конечно, не бесплатно. Это входит в программу дальнейшего оснащения милиции России. Это паучки будут в каждом патрульном автомобиле, поскольку у каждого задержанного вероятность педикулеза и тому подобных заболеваний достаточно высока. Да. Ну вот. Также этот паучок будет культивироваться.
0: Смотрите, если так рассмотреть,
1: в системе исправительных
0: сотрудник ГИБДД, ведь вот вы же, уважаемые наши слушатели, вы же сажаете все вот в автомобиль, кого не попадет, когда составляете протоколы, не деньги берете.
1: Это было основным условием, чтобы паучок был в каждом патрульном автомобиле милиции.
0: А у вас, кстати, как в Хайфе с этим? А
1: у
0: вас же
1: все нормально.
0: На верблюдах,
1: безусловно.
0: Да. Ну, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.

0: реального зрителя существа просто нет. Вот. А вообще, конечно, на взгляд любого, ну, скажем так, пришельца, будь то это с другой планеты, что не доказано в настоящее время, ну, со всей ответственностью, это я заявляю вам, вот, любой незнакомый предмет является, конечно, в большой степени эмоциональным стрессом.
1: Тут, то есть все зависит от культа
0: от
1: той
0: от
1: культа той геометрической формы,
0: безусловно,
1: которая на той планете была, безусловно.
0: Геометрия у каждого своя. Понимаете? Кто-то, так сказать, предпочитает круглые деньги, кто-то деньги предпочитает прямоугольные.
1: А некоторые, я знаю, палочки, но это в форме палочки, у них они рассчитывались палочками.
0: Да и, собственно говоря, есть еще и в данный момент такое, такая народность, где до сих пор, вот, так сказать, уже 2001 год, вот скоро, да, и там до сих пор рассчитываются друг с другом ракушками.
1: А, я даже еще хочу, что есть народности, в которых до сих пор рассчитываются друг с другом палками, то есть лупят палками друг друга, почем не попадя, вот, и тем самым мы, ну, не будем называть эти места, и даже вот, скажем так, что побои палками, бамбуками лишли, легли в основу определенного вида восточных единоборств, хотя культура их, истоки вот этого лежат просто в элементарной расплате и во внедрении в культуру данной местности, где вот побои туда-сюда наносились палками, элементарного садомазохизма, то есть
0: нет,
1: за
0: вообще,
1: любой,
0: вообще...
1: за салон, например, мешок бобов, он должен отплатить дающему бобы ударами бамбуковой палки.
0: Ну, вообще, я со своей, так сказать, колокольни обществоведа, я хотел бы отметить то, что, на мой взгляд, является совершенно, самыми совершенными деньгами на сегодняшний день. Mm-hmm. Я бы вообще самой совершенной валютой поставил бы ногти, зубы, да, вот. Потому что...
1: И шерсть
0: чем больше
1: также, безусловно.
0: Нет, шерсть — это другое, это от тепла, да. От холода, прошу прощения.
1: Да, от тепла тоже.
0: Дело в том, что каждый человек от природы получает приблизительно равное количество ногтей и зубов. И, то есть, сказать, это вы не можете допустить никакой эмиссии.
1: Угу.
0: Вот, потому что протезы не будут ходить, естественно.
1: Безусловно. Ну, кстати, вопрос ко мне пришел, что, дескать, меня видели на рынке в Черкизово, где я продавал колготки желтого цвета. И чтобы объяснили, что такое я там делал. На самом деле, если бы вы, подпись Герасим, если бы вы, уважаемый Герасим, не побоялись, подошли бы к нам поближе, вы бы увидели, что это обычная треска копченая, вот, ну, которая так, конечно, побалтывалась немножко. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся. Вообще в наше время приходится торговать черт знает чем, чтобы хоть как-то прожить. Но вам-то это, уважаемый Федор Георгиевич, известно. Слушаем музыку.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зяма Варфоломеевич Гулянский. Мы, тут присылают массу нам всяческих писем и так далее, но... Вот Денис спрашивает, чем отличается иудаизм от христианства?
1: Это радикально, конечно, различные религии. Общими в них являются лишь Бог, аспекты веры, они, конечно, различные. То есть в основном разница, в культах, в культовых проявлениях. Основа одна – вера в Иисуса Христа.
0: Понятно. Так получается, третий глаз есть и у животных, спрашивает Алексей.
1: Конечно, есть. Третий глаз есть у всех. Более того, Алексей, если вы сейчас подойдете к зеркалу, повернетесь к нему в профиль и посмотрите на себя, и то, что вам покажется надбровной дугой, вот между ней, тот вот самый выступ, который, Алексей, у вас есть, есть... Тот вот третий глаз, о чем вы нас спрашиваете.
0: Что же, хороший ответ. Я предлагаю уделить оставшееся немного совершенно нам время для прослушивания телефонных все-таки звонков 203-19-22. И мы осуществляем периодический подъем трубки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нравится ваш гость, так же, как мне понравился ваш гость, фашист, паук.

0: Вот мне известно, что международный сионизм является, значит, он изобрел атомную бомбу, а также капсулу там. Нет, да?
1: Атомную бомбу изобрели, конечно, евреи, да, вы правы. Но нельзя сказать, что одни евреи изобрели атомную бомбу. Дело в том, что атомную бомбу вообще изобрел коллектив ученых. И среди них были евреи, поляки, и даже русские, вот, ну, и шведы.
0: Ну, спасибо вам за
1: Да, в чем вопрос? Да.
0: Значит, я хотел спросить, значит, все, вот серебряный доллар изобрели тоже не евреи, но все-таки вот валюту, новую валюту евро изобрели евреи или все-таки сионисты? Спасибо вам.
1: Спасибо. Ну, понимаете, пока эту валюту пока еще нельзя потрогать руками. То есть, ну да, официальное название евро есть, но вы только не говорите, что изобрели евреи. Представьте, европейское сообщество, туда входит, если мне не изменяет память,
2: даже
1: 16 государств.
2: Входит,
1: да, да, да, да. И среди них нет ни одного государства, в котором бы евреи были преобладающие, ну, собственно говоря, нации. Вот, поэтому обвинять или, наоборот, так сказать, благодарить евреев за то, что где евреи изобрели эту новую валюту, конечно, просто неумно.
2: Вот наш радиослушатель Фисюков очень беспокоится о том, как вы, господин Гулянский, можете беседовать со мной, активным антисемитом. Я, с своей стороны, хочу сказать, что
1: более того,
2: мы встретились с Зиновием Варфоломеевичем сегодня, я его встретил у метро, мы пожали друг другу руки, и я не
1: испытываю... Дело в том, что Александр изумительно поет наши еврейские песни.
2: Да, безусловно, но мало кто об этом знает. Мало кто об этом знает, а даже ведь у вас, я знаю, выпущена кассета, ну, где я пою под гитару.
1: Ну, не будем говорить о сумме гонорара, конечно, да.
2: Конечно, и о том, что, ну, зачем? Нужна эта тайная сторона.
1: Репертуар он широко известен. От 7.40 до Тум-балалайка.
2: Особенно мне нравится Тум-тум-балалайка, конечно. И, кстати, хороших девок у меня на подпевке ведь выделили. Вот что?
1: Ну, Израиль богатая страна, что там говорить.
2: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Вы, по-моему, очень нервничаете. Вы соберитесь с духом, а то вы как-то молчите. Ведь когда человек молчит, это тоже проявление нервов. Это так же, как, например, раздавание каких-то звуков. Все это говорит о расстроенной психике, о том, что за прошедшее лето было мало скушено яблок. А если и были скушены, то синтетически присланные из враждебных стран.
1: Очень вообще помогает окраска прицепов вообще. То есть, ну, каких, во-первых? Да просто вы подходите, масса же большегрузных автомобилей, да, вообще.
2: Да.
1: Подходите, красите прицеп. Во-первых, вам не исключено, что дадут денег. А во-вторых, вы успокоите психику.
2: Безусловно. Могут, кстати, дать по морде, что тоже,
1: ну,
2: является...
1: по морде могут дать и просто так, понимаете?
2: Достаточно подойти тоже
1: нет
2: к прицепу, и, в общем-то, это произойдет. В любом случае, ведь элементы насилия, вот, они каким-то образом тоже психику успокаивают.
1: Но
2: я, например, помню, вчера к нам
1: раз...
2: ворвался сюда человек, который... начал кричать, где я тут, ну и называть фамилию сотрудника, который ему чем-то не угодил. Я, говорит, сейчас ему там то все, да голову откручу, ну, как обычно, там, пальцы раскладушкой, козя-базя всякая. А у нас тут есть один паренек такой тихий, скромный. Ну, как подошел, как ему в бубен-то дзынь только, и тут вышел тихий, спокойный, вернулся с цветами, подарил всем женщинам цветы. То есть совсем другой человек. То есть,
1: это же приятно, согласитесь.
2: Конечно, конечно. Ну, приятно.
1: Может быть, он в надежде на, так сказать, такое скромное внимание к своей персоне.
2: Это его проблема,
1: на
2: чем он там. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
0: Добрый вечер.
2: Вы как-то нервничаете, мне кажется.
0: Алло?
2: Да. Нет, вы точно нервничаете, по-моему.
0: Нет, я совершенно не нервничаю. Во-первых,
2: если нервничаете, вы скажите, потому что мы тогда вас...
0: Хотел бы возразить для начала, что господин Лаерский является не активным сионистом, а пассивным. С моей точки зрения. Это моя личность.
1: Вот насчет того, что он является сионистом пассивным, это я с вами совершенно согласен.
0: Вот. А теперь я хотел бы предложить уважаемому гостю вот такую идею свежую. Заранее прошу прощения, что разговор
1: вы
0: касается...
1: Вы хотите 480 тысяч долларов получить?
0: Нет, нет, нет, нет. Разговор касается не совсем дружественного Израиля и Египта.
3: Вот. Дело в том, что египетские археологи, как известно, обнаружили в мумии фараона особый вид жучка микроскопического, который проживает в заднем проходе.
1: У фараонов, да? Сырный акар он называется, да.
3: Как?
1: Сырный акар.
3: Да-да-да. Вот.
1: Тифагипус сиро.
3: Я вот, к сожалению, не помню, как он точно называется.
1: Ну, я вам это напомню.
3: Я просто хотел узнать, так сказать, разводят ли его в Израиле и предполагается ли его практическое использование в проктологии.
1: Вы что же хотите, спасибо, чтобы я вам сейчас раскрыл все секреты израильского, так сказать, министерства обороны?
2: Ну, давайте скажем прямо, Зиновий Варфоломеевич, что сами вы этим самым жучком пользуетесь уже 5 лет. И мне предлагали, как в первую пору нашего знакомства, хорошо, что... Нет, а, кстати, когда был вопрос там о целителях и так далее, вот вы как-то это скрывали, а вот, однако, взяли древние средства египетское,
1: понимаете? Это же не целительство, понимаете? Целительство,
2: ну, ладно,
1: нормально.
2: Это народная медицина,
1: да,
2: в полном...
1: Да,
2: ладно,
1: да.
2: Отойдем,
1: но это не
2: экстрасенсорика,
1: понимаете?
2: Это не экстрасенсорика. Это был отдельный вопрос о целительстве и сенсорике всякой. Ладно, сенсоры у нас на двери стоят, в замке кодовом.
1: Я вам о том же говорю, что сенсор — это вот кнопка.
2: Денис вот спрашивает, существуют ли религиозные секты на территории Израиля?
1: Вы знаете, видимо, да, но они не имеют такого большого, конечно, развития, как вот в России. Поскольку, как я уже говорил, граждане Израиля, то есть евреи, они, в общем, достаточно прагматично думающие люди. И на них очень сложно заработать деньги, понимаете? Их можно, на них можно зарабатывать деньги, только предлагая реальный товар. Как вы сами прекрасно понимаете, ни одна секта ничего реального вам предложить не может.
2: Может
1: предложить. Она может только у вас, да, забрать, да.
2: Безусловно. Ну, дальше обратимся к прослушиванию телефонных звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: Очень интересно, как в Израиле израильтяне ругаются матом.
2: Спасибо, спасибо. Просто плохо вас было слышно. Ругаетесь ли вы, Зиновий Варфоломеевич, матом только в Израиле или в России тоже?
1: Ну, вы знаете, мы, евреи, вообще любим, так сказать, в узком кругу переброситься парой-другой выражений, крепких достаточно. Безусловно, вот я считаю, что наиболее ярким выражением русской национальной гордости должен быть тот факт, что русский мат вообще по всему миру разошелся. И такие вот близкие русскому слуху слова, как клещ и так далее, они, в общем-то...
2: Пассатиж, даже вот они... Вот.
1: Да, да, это тоже. Это тоже такое крепкое словце, да. Мы, конечно, независимо от того, где мы находимся, но стараемся так не в особо прилюдных местах, поскольку в некоторых странах за сквернословие просто-напросто штрафуют.
2: Да, в некоторых даже, бывает, отрубают голову.
1: Не, ну, в те страны евреи обычно не ездят.
2: Да, туда
1: и даже не
2: вообще мало
1: этих
2: кто
1: причин
2: ездит, а просто, то есть...
1: Да.
2: Безусловно.
1: Нет, не, у вас сейчас, я, судя по объявлениям в ваших вот газетах, туда очень много туристических фирм организует маршруты в эти страны. И, видимо, многие туда все-таки, покупаясь на эту рекламу, едут, да.
2: А куда же еще ездить? Больше некуда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер, Александр.
2: Здравствуйте.
5: Мне очень понравился ваш гость. Очень интересную тему вы затронули. Меня интересует такая тема. Значит, в Израиле производится такая шпаклевка, глинс называется. Вот. И не содержится ли там, вот гость ваш упомянул, вещество, в общем, ситуация такая, что вся шпаклевка отлетает от стены, ее приклеить нельзя, и не помогли ли там какие-нибудь арабы там, что-то нахимичили, не знаю. Я свой нафиг, как черт.
2: Понятно. Глинс, вы говорите,
5: называется? А, глинс, да.
2: Спасибо, спасибо. Ну, насколько знаю я, вот сами коренные жители Хайфы и прочих территорий, они не пользуются вот этим самым глинсом. Этот продукт идет только, вот, в общем-то, на экспорт, насколько я понимаю.
1: Вы знаете, вообще, честно говоря, я вам скажу сейчас, в конце уже можно это сказать, желательно вообще не пользоваться израильскими товарами. Я это вам говорю честно. Это такая очень сугубо конфиденциальная информация. Просто мне очень нравится ваше радио, я уважаю ваших радиослушателей. И на будущее из израильских товаров вы можете брать только один. Это соль Мертвого моря.
2: И грязь Мертвого моря.
1: И грязь Мертвого моря. Потому что, понимаете, торговать обыкновенной поваренной солью за большие деньги, это, по крайней мере, не наносить вред здоровью потребителя. То есть, пользуясь этой солевой ванной, вы не нанесете вреда своему здоровью. Конечно, карман ваш несколько похудеет. Вы можете с таким же успехом, в общем-то, купить, по-моему, раньше 10 копеек стоил килограмм соли. Вот этот вот пресловутый килограмм
2: скажите,
1: соли.
2: Скажите, пожалуйста, извините за мой Бошмович. А вот скажите, что касается ваших национальных блюд, там мацы, крендельков, в общем-то, окорочков, прочих лап разных.
1: Вы хотите мацы?
2: То!
1: Ну, я вам после я вам мацу предоставлю. То есть, ну, национальные блюда, да. Но дело в том, что все еврейские национальные блюда, они, за исключением фаршированной щуки, они так или иначе употребляются в контексте каких-либо религиозных обрядов.
2: Безусловно. А почему вы так ненавидите фаршмак? Вот наш обычный фаршмак. Вот сегодня вот дневная смена нам оставила большой казуар, наполненный фаршмагом в масле, а вы как-то так щипнули вроде чуть-чуть, и все. То есть...
1: Дело все в том, что ваша ржавая селедка, из которой вы его делаете, понимаете, она не выдерживает никакой критики. То есть любая израильская шпаклевка просто это верх качества.
2: Между прочим, закуплена она была вот в Красном море выловлена.
1: Красное море не является побережьем Израиля, как вам будет известно.
2: Здравствуйте.
1: Откройте карту.
2: Нет уж, я в карты не играю. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: У меня два вопроса. Один, значит, с чем связана природная красота евреев и трудолюбие? И второй, не является ли Борис Николаевич Таратайк евреем?
2: Спасибо. Ну, насчет природной красоты, вот конкретно Зёмы Гулянского.
1: Я бы тоже не стал так о себе строго говорить, что я уже прям очень красивый. Ну, конечно, в каком-то ракурсе, да. Понимаете, внешняя красота – это, в общем, достаточно сомнительное качество и очень субъективное. Понимаете, кому-то нравятся толстые и маленькие, кому-то нравятся высокие и худые.
2: Ну, это общие слова.
1: Некоторым нравятся инвалиды.
2: А что касается трудолюбия?
1: Дело в том, что страсть к трубопроводу вообще свойственна израильскому народу. Вы же были у меня в Хайфе, вы знаете. На каждого израильтянина...
2: Паутину из труб у вас.
1: На каждого израильтянина приходится в среднем по километру трубопроводов различного сечения и назначения.
2: Угу.
1: Это связано прежде всего с тем, что вообще любой нормальный человек, а тем более еврей, он стремится к комфорту своей бытовой жизни, в элементарной. А извините, без трубы в вас
2: не вылышь рыбку из пруды.
1: И не втечет, и не вытечет, понимаете?
2: Да! Ну, следующий телефонный звонок, то есть трудолюбие, понятная красота, понятно. Хотя вот после 50 лет вы, конечно, сдаете.
1: Особенно наши женщины, да.
2: А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Нервничает. А здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
7: А вот слово «европеец» — это сокращенный еврей, да? Все это сахару, когда пришлет в Израиль к нам.
2: Спасибо. Ну, насчет первого-то нельзя искать суффиксальные общекоренные корни, я бы сказал.
1: Нет, дело в том, что это только в русском языке вообще. Да. Европа и евреи. Вообще, так сказать, мы сами же семиты, как я уже говорил. Вот, допустим, в английском языке евреи — это Jude. То есть никакой связи с Европой вы не найдете здесь. Тут совершенно разные гласные и согласные, да.
2: Вот. А второй вопрос был какой? Насчет того, когда вы сахар пришлете.
1: Сахар, понимаете, мы сами закупаем сахар. В Израиле своего сахара нет. В Израиле есть соль, о чем я уже говорил. Солью мы можем вас засыпать.
2: Нет, у нас сейчас рано. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Доб- доброе утро, или как это самое. Скажите, пожалуйста, могу я задать вопрос по поводу Кастанеды?
2: Безусловно, Зиновию хотите задать.
8: А?
2: Хотите Зиновию задать вопрос?
8: Да, естественно, естественно.
2: Задавайте, это его любимый писатель.
8: Я бы хотел с ним, ну, может, он мне что-то ответит на это.
2: Да, он
8: с
2: удовольствием.
8: Мне трубку не ложить, как у вас, какая вообще...
9: Да вы говорите.
8: А, я прямо сейчас могу?
9: Конечно.
8: Нет, дело в том, что я слушаю, и я вижу, что он занят совсем другим делом.
2: Это ничего страшного.
9: Я смотрю в динамик вообще, слушаю вас.
8: Скажите, пожалуйста, что он думает по поводу...
9: Кто он? Вот я Зяма, вас слушаю сейчас. Что вы хотите?
8: Здравствуйте.
9: Добрый вечер.
8: Значит, скажите, пожалуйста, что вы думаете насчет мироощущения и мировоззрения Кастанеды? С вашей точки зрения.
9: Ну, я вообще вам хочу сказать честно, что я такого мироощущения и тем более мировоззрения просто не видел вообще в жизни, понимаете? Я много видел людей, но такой глубины, вы понимаете?
8: Я имею в виду, вы понимаете, ведь он как говорит, что мир, который мы видим, это не совсем то, что мы... Это,
9: да, безусловно. Но я-то материалист, понимаете? Я-то материалист, то есть, конечно, в своем, так сказать, псевдонаучном кругу он достиг определенных высот. Я его уважаю, как, так сказать, ну, достаточно, но как вам сказать, чтобы не нанести вам ущерб, как достаточно высокопрофессионального шарлатана. Я его уважаю, но не более того, да.
8: То есть к этому нужно подходить так же критически, как и ко всему другому, да?
9: Ко всему, конечно, надо подходить критически, понимаете? Да. Я уже говорил, 480 тысяч долларов уже 10 лет предлагаем, и никто к нам не пришел. Ни Кастанеда, ни Мастанеда, ни Шмастанеда, понимаете?
8: Но он умер, он не мог к вам прийти, он умер.
2: Ну, понимаете, мог бы прийти к, так сказать, предыдущим, это Гулянским, Зиновьевым, Варфоломеевичем. То их же там не один, ну, до этого у него были другие, никто не приходил. Он же говорит не то, что лично к нему, понимаете, вот никто не пришел.
9: В конце концов, могли прийти последователи, понимаете, если вы так...
2: Да, или наоборот.
9: Вы даже можете вы прийти, что?
8: А скажите, пожалуйста, вот, допустим, если бы у меня сильный зуд... Насчет того, чтобы пообщаться с вами еще где-то, как-то. Я понимаю, что радиовремя очень дорогое, это самое.
9: Я уже говорил, вы можете связаться
8: через
9: посольство Израиля в Москве.
8: И я могу пойти туда и,
2: да,
8: с вами...
2: Вы сказать, дайте мне письмо. Зиновия Варфоломеевича Гулянского.
9: Да, оставите письмо в приемной, я периодически там бываю, я, так сказать, беру корреспонденцию, вы оставите свой обратный адрес, там все.
8: И скажите, пожалуйста, вы что, такой простой человек, что могли бы... Я вас мог пригласить к себе в гости?
9: Ну, за определенную плату я, в общем-то, могу и к вам в гости приехать, да.
8: Но определенная плата, что означает определенная плата?
9: Ну, дело в том, что в каждом конкретном случае, во-первых, мне пока не совсем ясна цель визита к вам. Да.
8: Скажите, пожалуйста, а вас устроило бы, допустим, чай, водка, еще что-то такое для общения?
9: Нет, ну это слишком просто все. То есть чай, водка, понимаете, дело все в том, что, так сказать, цель общения...
8: Кофе, извините.
9: Нет, я понимаю, да, но...
8: Это не эквивалент.
2: Вы знаете, давайте просто сейчас не будем в эфире перечислять гастрономические явства в стране голод. Вы проезжайте, оставьте письмо, уважаемый. Спасибо вам за звонок, спасибо. Спасибо, да. А я хочу вот обратиться вот опять же сюда к письму. Вот Лариса пишет, кстати, а ей не лень было картошку развернуть. Израильский порт Акаба находится у Красного моря. Так что вы, уважаемый Зиновий Варфоломеевич,
9: будет известно вашей радиослушательнице, что нет такого порта вообще в Израиле.
2: Ну, видимо, просто вас туда не допустили.
9: Это египетский порт.
2: Ладно, слушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: О?
2: Да, говорите, пожалуйста.
10: Значит, я хотел вот такой вопрос обсудить.
2: Говорите, да.
10: Значит, вы слушаете Гарбота?
2: Спасибо. Вот вопрос к Зиновию Варфоломеевичу.
9: Кого я слушаю? Простите, я не понял.
2: Гордона.
9: А кто это такая?
2: Вот и есть такой радиоведущий, но дело в том, что он вещает совершенно в противоположное нам время.
9: Это израильский радиоведущий?
2: Ну, мне сложно сейчас об этом говорить, да.
9: Нет, дело в том, что я вообще радио слушаю очень мало, в основном в других странах. Вот, находясь в Москве, я слушаю «Эхо Москвы». Вот, по-моему, среди вас, вот, среди ваших коллег нет гордонов никаких.
2: Ну, да, тут мы не находили. Но в целом я просто хочу сказать, что настолько у нас разнополярное восприятие времени суток, что, увы, не доводилось так вот, разве только случайно. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте, уважаемый.
11: Зиновий Пашвалевич, вы, израильские жиды, к нам, московским евреям, не примазывайтесь.
9: Я к вам и не примазываюсь, понимаете? Я просто приехал на свою родину.
2: Это, во-первых, а во-вторых, приехал...
9: Это вы к нам не примазывайтесь. Вы посмотрите, что творится вообще на улице Хайфа. Одна русская речь, а? Слушайте.
2: Да, есть, есть такое. Я тоже удивился, особенно даже в лавках уже кричат «Чайку, чайку!» Причем с каким-то даже акцентом никак вот у вас. У вас, кстати...
9: Хорошо, что пока еще не кричат «Шашлик-пашлик», понимаете?
2: Да, ну скоро может. Может такое у вас.
9: Не дай бог.
2: Далее, 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
12: Канат Жумаканович, хватит притворяться. Дурь мается, поехали домой.
2: Это к кому обратились? Я просто хочу сказать, что у нас был гость, Канат Жумаканович Жиптис, который, в общем-то, наелся бобров и каких-то млекопитающих в казахских степях, то есть типа, от голода вместе со шкурами он там их, и, в общем-то, его все вспучило, его нашли прочучленного изнутри. Вот, он, к сожалению, в общем, канул, как говорится, впочил в бозе.
9: Ну, видите, видимо, вашу программу вообще слушают, то есть слушают часто, то есть звонят люди, даже не помнят, когда они слушали, что вообще происходило.
2: И, видимо, как-то голоса или время ассоциируются вот с определенным человеком наиболее понравившимся.
9: Знаете, с годами я стал замечать, что я у своих людей, с кем я общаюсь, вызываю такую паранормальную такую реакцию уже сам. То есть я настолько пропитался всем этими эфирами, что в какой-то степени я сам представляю себя такое паранормальное, в общем, явление.
2: Ну что же, у нас остается совсем немножечко времени, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, успели задать ваши вопросы Зиновию Варфоломеевичу Гулянскому. Если вопросы у вас таковые имеются, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны просто.
13: Алло, это опять же я.
2: Здравствуйте.
13: Это вот насчет картоты.
2: Угу.
13: Ну, вы его, конечно, не слышали.
2: Uh-huh.
13: Вот. Я имел в виду, что вот он постоянно говорит «жид-жид». Хотя Гордон, ну, в общем-то, вот, я так понял, что у него мама русская. Вот. Я хотел вашего гостя спросить, uh-huh. чем «жид» отличается от еврея?
2: Вопрос.
13: Хотя я знаю, чем.
2: Спасибо, спасибо за вопрос. Я надеюсь, Зиновий Варфоломеевич, вас не обижают такие вот несколько...
9: Да нет, вы понимаете, я же родился в этой стране, я уже привык, меня... В общем-то, я что еврей-то, я узнал только 16 лет. До 16 лет я, например, был полностью уверен, что я жид. Но потом, когда в 20 лет я узнал, что есть такой писатель жид, я уже стал несколько спокойнее относиться к этому. Сейчас я вообще, собственно говоря, никакой разницы не вижу.
2: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
14: Хуёво у вас, ребят, дело.
2: Нервничает человек, совершенно нервничает. Ну вы так успокойтесь, пожалуйста, не нервничайте. И главное, чтобы у вас все было хорошо. А я вижу, что оно у вас гораздо вот, как бы это сказать, хуже, судя по вашему такому голосу. Какие-то явно половые изменения у вас происходят, в смысле с полом, с вашим. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
14: Это хорошо, что полны внимания. А скажите-ка, вот вообще чего? Вот в еврейском, в израильском парламенте, говорят, почти уже принято решение это вот, о, значит, об узаконивании машин, которые автоматизируют этот, как его, процесс обрезания. Ведь, понимаете, малейший сбой, и это приведет для человека к непоправимейшим последствиям, в общем-то, во всей жизни. И тогда... ну как вот, а говорят, что в парламенте это почти уже прошло. Вот как вы к этому относитесь?
2: Спасибо, спасибо за вопрос. Я, честно говоря, очень, так сказать, недалек в плане вот вообще, да во всех планах.
1: Нет, я не отвечу вообще на этот вопрос. В общем, ничего удивительного здесь нет. Это очередная лоббистская акция тех фирм, которые производят какие-то продукты электронные, в частности, вот эти роботы для медицины, которые поставляют.
2: А что это у вас так сейчас гудело в желудке? Скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич. Ну, вот может быть, вам как-то волокардинчик плеснуть?
1: Да вы знаете, нет, просто я вот тут испил ваш фирменный кофе вот на радиостанции. Он несколько отличается вообще от того кофе, который я пью дома.
2: У нас хороший чиба.
1: Ну... Чибы.
2: Ну, понятно. Давайте следующий телефонный звонок.
1: У нас такого нет кофе.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
15: Здравствуйте. Александр, скажите, пожалуйста, что нужно сказать в прямом эфире, чтобы мой голос был слышен на следующем вашем альбоме?
2: Что вы говорите?
15: Что нужно сказать в прямом эфире радиостанции, чтобы мой голос был записан на следующем вашем альбоме?
2: Вы знаете, дело в том, что... Спасибо вам за ваш звонок. Дело в том, что вам с вашим голосом именно как раз никак не светит. Вам нужно обладать хотя бы голосом оперного певца Эрика Курмангалиева. Вот. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Ну, это явно слабоумный наш согражданин. Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
16: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы откуда, из колодца, что ли, звоните? Нет, вы знаете, с таким качеством из колодца людей мы не слушаем. Вы вылезете хотя бы наружу, это самое, диггер вы наш. Здравствуйте, будьте здоровы.
16: Доброе утро.
2: Вот это нормальный голос у вас, говорите.
16: Скажите, пожалуйста, могу я задать вопрос?
2: Только быстренько. Уже у нас вы, наверное, последний. Ну, в смысле, последний.
16: Вы знаете, я вам звоню второй раз. Мне просто интересно узнать вот о чем. Ну, допустим, когда говорят, что, допустим, Слава Ростропович, я с ним учился вместе, это, допустим, это... Вот теперь я в середине беседы застал, я услышал, что присутствует интересный человек. Чем бы он мог подтвердить это?
2: Спасибо. Вы знаете, я понял. Зиновий Варфоломеевич, я понял намек нашего радиослушателя. Вам просто нужно будет спеть сейчас хорошую еврейскую песню.
1: Что такое, где маца? Лам цедрица от саца.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зиновий Варфоломеевич Гулянский. Во-первых, я хочу узнать, что сказать, почему при муниципалитете, скажем, Тель-Авива, который тоже является крупной губернией, у вас не существует...
1: Крупнейший?
0: Да, не существует такой комиссии. То есть вы же, в принципе, если так разобраться, такой Гулянский с периферии по ихнему.
1: Когда вы, ну, приезжаете... вы знаете, у нас вообще периферия в Израиле, она так это вообще это громко сказано. Вообще, как бы весь Израиль периферия в какой-то степени.
0: Да!
1: То есть территория Израиля очень мала, и там, понимаете, это как один большой теоретический город. То есть там нет таких ширей, просторов, нет пойм, рек, и нет, в общем-то, Волги у нас нет в Израиле. Такой вот,
0: ну, как Венесии
1: вот
0: для русских. Нет, я тоже знаю,
1: да, да, это. Нет. Ну, вообще считается, что какая Волга, то есть какая Русь без Волги, какая, в общем-то...
0: Песня без любви.
1: Да, понимаете, вот у нас, собственно, с этим туго. У нас вот мертвое море. Вот. А почему я не в Тель-Авиве? Ну, понимаете, еще, так сказать, не вечер. Не вечер еще. Угу. Вот. Еще утро пока в Москве и вообще.
0: Ну вот, хотелось бы узнать. Дело в том, что в моменты каких-то кризисов и каких-то, ну, скажем так, непонятных явлений, не только природных, но и общественных, политических, во многих странах.
1: Я их вообще не различаю.
0: В общем, да, это одно и то же. Назовем так микроапокалипсисы.
1: Да, да, да.
0: Происходит, да, не только, вот как мы в самом начале нашего разговора провели пример у мигрирующих по рельсам людям туда-сюда, да, да, но и возникают какие-то новые ритуалы. То есть, к примеру, в свое время был целый ритуал в нашей стране, это вот очереди, да, в магазины. То есть в очередях люди общались, там рисовали друг другу номерки. Кстати, и, оттуда произошло еще искусство определенных татуировок номерных, но это отдельный разговор.
1: Это искусство, понимаете, но, в общем, очень больно отзывается в душе, да, еврейского народа, потому что номерные татуировки произошли, на самом деле, несколько раньше.
0: Да, году так в 42-м.
1: Да, да, ну давайте что? Мы не будем об этом говорить.
0: Скажите, пожалуйста, номерные, да, вот сейчас, да, появляются новые ритуалы. То есть ритуал саженцев. То есть люди стараются отовсюду выкопать и всюду вкопать. Вот в одном месте выкопать, а в другом в конце вкопать совершенно несъедобные саженцы. Вот даже сейчас, вот уже в такое раннее время, я уверен, что многие встали и собираются на дачу, дабы саженцы. Вот. То есть вот этот культ дачи, он всегда отличался, ну, какой-то такой, скажем, добротностью, что ли, там, приколотить створку, да, налепить по-сацкому, там, залепить мотылька, там, засадить, ну, и так
1: вообще,
0: далее.
1: Вообще, так сказать, этот ритуал стал формироваться. Вообще, наиболее развит этот ритуал вообще вот так, именно по усадебному хозяйству, это, пожалуй, только в России.
0: Да, но сейчас, да, сейчас особо, вот в момент кризиса мы повсюду видим людей, вот сейчас, если вы
1: видите стоящих... Это, знаете, это объясняется исторически, в общем-то,
0: стоящих с ведрами саженцев.
1: Да, безусловно. Все это связано и объясняется, на мой взгляд, тем, что в Советском Союзе была принята целенаправленная программа с целью поддержать, в общем-то, наши скудные столы.
0: Нет, мы говорим сейчас о последнем, вот, о последних,
1: да,
0: линиях,
1: да, которые... Да, нет, я говорю, что корни это оттуда идут, понимаете?
0: А ну тогда вопрос понятен.
1: Да,
0: вот Георгий
1: потому что
0: спрашивает,
1: едой торговать так, да, вкусно. А вот
0: Георгий спрашивает, каким путем, скорее всего, можно выехать из России?
1: Скорее всего, вообще на Запад. Да,
0: совершенно,
1: да,
0: верно. Да. И вот интересный вопрос. Денис интересуется. Зиновий Варфоломеевич, какая вам необходима сумма денег для счастья?
1: Знаете, вообще счастье еврея заключается не в деньгах, как это ни странно. Наш народ долго скитался, как я уже говорил в начале. Вот. И, конечно, то счастье,
0: что
1: я оберу...
0: Жилистые у вас родину. Ноги вот...
1: Нет, дело в том, что это понимаете, жилы, это просто возраст, это расширение вен, да. Вот. На самом деле, ходить долго я не могу. Вот. Я предпочитаю путешествовать, как, в общем-то, и все евреи, авиационным или автомобильным транспортами. Дело в том, что вот в иудейской вере отношение к железным дорогам несколько, так скажем, ну, предвзятое.
0: Да, насторожные, безусловно. Да, да, кстати, да, я заметил, что у вас ведь не любят очень железные дороги.
1: Да, у нас практически одна железная дорога, а то она демонстрационная. То есть по ней грузы как таковые народно-хозяйственные, что называется, не возят.
0: Чтобы молодежь Израиля могла прийти и посмотреть, что такое железная дорога.
1: То есть это, так сказать, полностью муниципальная железная дорога, и все грузы, которые они по ней перевозятся, они убыточны. То есть это как вот демонстрация. Потому что вообще в нашей стране была поставлена в свое время задача, чтобы у евреев было все вообще, что есть в мире, и все должно быть в Израиле.
0: Насколько я знаю, даже сейчас у вас нету сотовой мобильной связи своей.
1: Нет, напротив, очень сильно развита. Своей, да, нет, естественно, Израиль не производит сотовые аппараты. Все это закуплено в Японии, прям закупается просто контейнерами, устанавливается. И обслуживают японские специалисты, потому что установлено нами было, что очень вредные воздействия как самих аппаратов на человека, но и за счет фильтров специальных установленных вот на полу, так сказать, вот на том мухе, на котором обычно человек говорит, да. Вот, и так и те люди, которых обслуживают, они иностранцы, да.
0: Скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, вот как у вас прошел эксперимент по избиению ваших молоденьких девушек корнями вот еврейской травы высокой?
1: Действительно, есть такая трава, это как у вас зверобой. То есть, у нас это называется еврейская трава, действительно, это как бы символ еврейского народа.
0: Ее заваривают, потребляют или только бьют?
1: И как вот последнее, мы это проводили эти исследования в качестве последнего, так сказать, достижения народной медицины.
0: Да.
1: Дело в том, что у нас существует лаборатория, которая выдвигает новые достижения народной медицины. Там я тоже там, как, так сказать, главный консультант лаборатории, вот я отслеживаю какие-то новые веяния, и, значит, поскольку у нас экспериментальная база очень широкая, деньги на эксперименты отпускаются, и мы можем проводить эксперименты практически в любой области просто. То есть вот, что только может прийти в голову, это все мы можем поставить на этом эксперимент, да.
0: А вот высеченные, они были добровольцами?
1: Да, безусловно, конечно.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, чем было вызвано недавно вот массовое облепление на площади, на центральной площади города Хайфы, людей вот пчелами?
1: Дело в том, что это, опять же, очередной эксперимент, как я уже говорил чуть ранее, что мы можем производить опыты просто, эксперимент просто в любой. То есть достаточно получить разрешение нашего мэра, Мордехая Шаца, как я говорил уже, да. Вот. И мы можем проводить эксперимент. Но в том случае с пчелами, поскольку мы подозревали, что вред может быть нанесен явный, а польза же достаточно сомнительна. Вот. Была избрана группа туристов из Англии, да, поскольку они, англичане вообще слабые эмоциональные люди, в отличие от нас, южных людей. Это широко известно в мире. Вот, англичанки, они, в общем, достаточно такие непробиваемые, вот, и...
0: Как правило, в склянках, в буглях, и...
1: пчелы их, конечно, не взяли.
0: Угу.
1: Вот, да, эксперимент удался, да. То есть, вот, у одной был рак молочной железы, и он прошел.
0: То есть,
1: уже можно этим оправдать,
0: саму
1: идею.
0: Ваша вообще вот теория, ведь по идее, вот о том, чтобы результат эксперимента был равен 99, и как можно этот процент дальше увеличивался, а в отрицательную сторону, да?
1: Погрешность,
0: увеличение погрешности. Он же приводит к каким-то, с дилетантской стороны, к каким-то диким экспериментам. То есть, например, вы отправили 8, в общем-то, евреев на доске на Красное море переплыть на одной, совершенно непонятно, без средств к существованию. Это, по-моему, даже жестокий какой-то эксперимент. Потом...
1: Ну, почему же жестокий? Понимаете, каждый эксперимент, на первый взгляд, конечно, кажется жестоким. Понимаете, как вы в детстве узнаете, что горячо или что холодно? Вы подходите зимой к железке и начинаете прикладывать мне язык. Это же больно. Но вы производите эксперимент над самим собой, поэтому никто вам ничего не может сказать. Мы же, как люди высокообразованные и достаточно богатые, предпочитаем производить эксперименты на других людях. Это не совсем, конечно, гуманно, но мы же не бесплатно это все делаем. Хотя это добровольцы, но они получают оплату от нас.
0: Все эти вот 6 несчастных, насколько я знаю, в общем-то, утонули.
1: Ну, риск, понимаете ли, риск, батенька, ну что же.
0: Понятно. А вот женщина, на которые вы пытались взрастить пшено.
1: Зачем закончилось это? Заросло. пшено взросло, да. При этом женщина была вынуждена в качестве минеральной подкормки потреблять куриный помет 3 раза в день. Ну,
0: это,
1: да.
0: Это обычное дело.
1: В микродозах, естественно, да.
0: То есть это
1: да.
0: практически там,
1: кстати, эти,
0: на кончике эти, ложки, вот как именно на аптекаре этот эксперимент говорим,
1: был,
0: да.
1: Да, да, безусловно. Этот эксперимент был проведен во взаимодействии с Российской академией наук, потому что российские академики, экономисты, такие как Абалкин и так далее, они уже предполагали развитие кризиса в России и попросили нас, учитывая наши высокие экспериментальные возможности, выяснить, возможно ли в домашних условиях при отсутствии почвы, так сказать, но наличии семян пшеницы, ячменя, проса и, собственно говоря, риса, вот каким-то образом их вырастить.
0: Получилось.
1: Да. Но желательно производить это на спинной части тела.
0: Безусловно, поскольку лежат женщины все-таки мягче на передней части тушки. Вот еще мне понравился ваш эксперимент с птицефабрикой, когда вы двумя гигантскими вентиляторами производили на эксперимент, на подэкспериментный, подопытный, ну, назовем, может, своим языком, жилой массив, отдували продукты горения с этой вот птицефабрики в течение 3 лет. А затем наблюдали за тем, как меняется психика людей. И почему-то вы заметили, насколько я знаю, что они стали скупать буксы. Активно стали скупать буксы и вот свеклу. Ну, понятно, свекла все-таки у вас там не произрастает. Со свеклой, ладно, не будем говорить. Может, это элемент обычного какого-то, ну, ажиотажа.
1: Это просто, импорт. Да, это такой был сезонный просто порыв, да. Нет, понимаете, честно говоря, это все было... Это выглядело как научный эксперимент. Открою вам маленькую тайну. На самом деле, как я уже говорил, для того, чтобы пополнять наши богатейшие материальные источники, иногда приходится прибегать и, ну, прямо скажем, к не совсем, ну, чистоплотным, что ли, мерам, если так можно выразиться.
0: Нормально.
1: Да. Вот. И как раз на тот массив, который мы избрали для своего, ну, так скажем, эксперимента, он... Цены на жилье в нем были достаточно высокие. И вот в результате...
0: То есть птицефабрика была построена уже после, да? То есть, потому что рядом с птицефабрикой ведь вряд ли кто купит дорого. Так,
1: да, на самом деле вы очень громко называете это птицефабрикой. Там фактически было с десяток кур.
0: А вони очень много, я так знаю, по прессе.
1: Конечно, конечно. Об этом же все, в этом и состояла суть эксперимента. Просто был поставлен такой. Может ли 10 кур произвести столько же вони, сколько 1000. Мы добились этого. И тем самым снизили цены на жилые дома в этом массиве. Вот, понимаете? Те люди, которые обещали нам долю, так сказать, с этого бизнеса, они скупили эти дома.
0: А мне вот интересно все-таки узнать, как вот, как немножечко технологию вот этого эксперимента, как все-таки 10 кур смогли... То
1: все
0: есть,
1: заключается прикорм, в корме, да, корм, конечно, конечно, конечно, да. Потому что все, так сказать, вообще, мы же моделируем кал. То есть, ну, в принципе, вот если вы очень хотите, то мы можем смоделировать ваш кал.
0: А, я знаю, что вы производили такие секретные эксперименты по моделированию кала животных, раздавали его, ну, вернее, гранулированные пищи, которые, проходя через организм человека, на выходе дают кал животных. Это
1: да,
0: для
1: это
0: разведгрупп, которые
1: да,
0: проходят по лесным дебрям,
1: да,
0: чтобы
1: да.
0: преследуемые не могли определить, что проходил человек, а типа овечкой прокатывал сегодня-завтра.
1: Честно говоря, это был ранний этап наших разработок.
0: Но это же до сих пор пользуется во всем мире популярностью.
1: Безусловно.
0: Я знаю, сейчас в Кампучи, вот, да, в Колумбии, в той же наркоторговце,
1: да, чтобы скрыть свои следы. Понимаете, вроде делаешь добро людям, а оно обращается во зло. Но самой последней разработкой нашей в этой области это гранулированная добавка к пилоту, ужин пилота, который летит в самолете. Дело в том, что боевой самолет имеет крайне ограниченное пространство внутри себя. А поскольку полеты бывают продолжительными, то...
0: До 3,5 часов.
1: До суток вообще. В воздухе находятся некоторые типы самолетов, но дело все в том, что очень сложно обеспечить утилизацию отходов, вот это вот, значит, то, что происходит во время этих полетов.
0: Я знаю, что мы пытались на МИГах сажать сразу пилотов, конечно, такое анатомическое кресло.
1: В России подходили,
0: дескать,
1: к этому простым путем.
0: Дескать, он же биотуалет. Вот, вот.
1: А технически это нет, очень сложно. Нет,
0: просто по прокладке это делались давно, в момент перелета Атлантики, вот, а затем вот элементарный биофильм.
1: Гораздо, гораздо проще на самом деле перед полетом и во время полета, если возникает необходимость в приеме пищи, она частенько возникает. Добавить 2-3 гранулы разработанного нами состава, как на выходе вы получите...
0: Ничего.
1: Нет, вы видели когда-нибудь, как какает хомячок?
0: О, конечно, у меня же живет тут вот морские свинки, я вам покажу их.
1: Это у вас живут белки.
0: А, и что?
1: Ну, так вот, на выходе получается где-то на килограмм съеденной пищи 200-250 граммов вот этой вот...
0: Гранул, да, дескать. Да. Но это тоже ведь много сидеть-то на
1: 250 граммов — это немного.
0: Что же, это интересно. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. Я напоминаю вам, что в гостях у нас все еще доктор обществоведения и все еще пока председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа Зиновьев Варфоломеевич Гулянский. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Нет, вы должны не так нервничать. Во-первых, прекратить танцы. В столь ранний час свадьба свадьбой, а, в общем-то, пора уже и в люльку. Здравствуйте, вы полны, и мы полны. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Вы в своей передаче упомянули, значит, где Великая канатная дорога в Алтайском крае идет. Угу. А там есть шахты с радиацией, вы сказали.
0: Не с радиацией, а ракетные, это самое...
2: Дело в том, что я вот путешествую по рекам, я занимаюсь экстремальным сплавом, вот, и как бы знаю там местность, вот, не могли бы уточнить, где находится это.
0: То есть вы имеете в виду, чтобы прям вот прям территориально сказать, да?
2: Да.
0: Но это находится там, где Сумульта вливается в Катунь.
2: Так там же стоит Катуньская ГРЭС.
0: Вот под этой самой ГРЭС стоят эти шахты.
2: Нет, вы не правду говорите.
1: Самые глубокие шахты в мире вообще, по последним исследованиям наших, израильской МОСАД-разведки нашей, вот в России, вот в районе Алтайских гор, самые глубокие ракетные шахты в мире. Там до 4 километров вообще.
2: А то есть он уже там выпустил корни?
0: Нет, безусловно, что они сейчас не используются. Вы не думайте, что они там бублик сохранен, естественно, там лесники бродят, йети там тоже, вы как наверняка экстремист-плавальщик встречали йети там, вот, но они бездействуют, то есть внешнее кольцо снято, зеленое вот это кольцо оставлено по инерции.
2: Бублики я наблюдал, но вот на склонах гор там просто такой, не знаю, канат лежит столько, я не знаю, с каких животных он вылазит, но это
0: могут быть, во-первых, корни. Потому что подплыть, скажем так, достаточно сложно туда, как говорится, припарковаться, да, вот когда вы по горной руке плывете.
2: Невозможно, принудительная щалка.
0: Да, вот. Во-вторых, охотники местные, в-третьих, и те же йети.
2: Неужели столько каната они спускают?
0: Безусловно, они же едят столько же.
2: А вот зверьки маленькие, похожие на, нет, меньше енотов, и они очень любопытны, очень вылезают со всех берегов. Как вот они могут вообще послужить, ну, столько вот каната?
0: Нет, это белки, нет. Это обычные белки.
2: Алтайские белки.
0: Алтайские белки. Аб, сокращенно.
2: Ясно. Спасибо. Очень подробный ответ.
0: Вам спасибо. Очень хороший вопрос. Да. Вот тут пришло письмо достаточно интересное. Дорогая студия «Эхо Москвы», сколь долго вы можете нести несусветную чушь в эфир уважаемой серьезной радиостанции, слушательница Новикова Людмила Федоровна. Уважаемая Людмила Федоровна, но я чувствую, вы человек взрослый, но нельзя же быть такой неначитанной и так не интересоваться теми проблемами, о которых нам рассказывает тут сейчас Зема Варфоломеевич Гулянский, наш гость из Израиля. Понимаете, если вы что-то не воспринимаете, я вас понимаю. Если, например, сейчас начнут рассказывать о том, как, скажем, собрать, ну что, бидон для отжимки яблочного сока. Я тоже как-то это, может быть, и послушаю, но с отстраненным очень видом. Так же и вы. Вы так не переживаетесь. То есть то, что для вас, скажем, несусветная чушь, для большинства наших радиослушателей, это просто отдушина. Они мечтали об этом услышать. Они об этом услышали. Вы думаете, как мы формируем нашу программу? Просто вот взял я там за руку, да, вот этого Зиновия там, и притащил сюда, что ли? Нет. Письма вы прислали. Хотим, дескать, пообщаться с доктором обществоведения. Он доктор, уважаемый Нину Федоровну. Вот так, он доктор. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Вы так только не кричите, вы как-то нервничаете. Может, давайте я вас выведу сейчас из эфира?
3: Нет, нет.
0: Нет, хорошо, тогда говорите.
3: Если можно, говорите. Я бы хотел спросить.
0: Конечно, безусловно.
3: Скорее вопрос к ведущим.
0: Да.
3: Поскольку, мне кажется, некорректно задавать вопрос гостю. Угу. Вы знаете, не мог бы он сказать, чем выдается наш гость, что в нем особенного? Это во-первых.
0: Угу.
3: И вот это, да, вот я хотел бы это услышать.
0: Я понял. А давайте что, сразу и второй вопрос.
3: Потому что вы знаете. Все время он выдающийся. Вот что мог бы... Почему вы этого гостя пригласили?
0: Давайте я вам сразу отвечу. Или давайте вы второй вопрос задавайте, а потом на оба ответим.
3: Я подожду.
0: Ага. То есть дело в том, что когда я впервые увидел Зиновия Шалмеевича Гулянского, он тогда еще был заместителем председателя по изучению паранормальных явлений при муниципалитете района Ясенево. Вот. Он уже тогда ходил в высоком цилиндре. У него были пейсики, которые можно даже было подмышками обматывать. И в длинной черной сутане. Понимаете? То есть это человек, который от корней. Он в советское время в Ясенево, в Диком, где ничего не росло, только он ходил.
3: Понимаете? Да, и второй вопрос. Да. Тогда позвольте вдогонку.
0: Конечно.
3: Значит, есть у нас такая ассоциация аномальных явлений. Как он к ней относится и, так сказать, имеет ли он какую-то связь с ней, общается ли он с этим, потому что там очень много больших ученых, которые занимаются именно этими вопросами.
0: Угу, понятно, это уже к нему вопрос.
3: Вот, да? Мог бы он ответить, есть ли у него какая-то связь с этим?
0: Понятно. Понятно. Спасибо, Зиновий Варфоломеевич. Все-таки вот мы как и не хотели подходить к этой теме, но насчет аномальных всяческих явлений. Вот. Ну, конечно, вы тоже в Ясенево-то ходили в недостроенном явлении явно аномального характера.
1: Я хочу со своей стороны сказать, что вообще, конечно, у еврейского народа и у Израиля, и у меня, как представителя этого народа, и у нашей комиссии очень большие связи среди семитских, сионистских, как угодно назовите кругов. Есть они и в России, что ж тут скрывать. Да, вот. Я, например, являюсь почетным членом первичной организации того же Ясенева. Вот. То есть, я как вот там, собственно говоря, мой партнер висит, вот можете съездить, посмотреть.
0: Да, это Соловьиный
1: бульвар, дом 17, да.
0: Правда, его сейчас, я не боюсь разочаровать, его вынесли, он сейчас висит на дереве. Ну, ничего страшного. Ну, просто там недостаток места. Я назову, кстати, еще почтовый адрес наш, чтобы тут вот вопрос пришел. Каков ваш адрес для посылки грамзаписей? 121-803, улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монмаранси». Пожалуйста, присылайте электронные адресы. Это ищите в интернете «Эхо Москвы», туда все присылайте. Вот. А лучше все приносите. Приносите сюда. Ну, что касается вот все-таки аномальных явлений, я помню, что вы как-то позвонили мне ночью из Хайфы и сказали так: «Саша, я только что пролетел с летающей тарелкой». Это что, был розыгрыш или действительно, вот давайте уж так поутру будем честны?
1: Вы понимаете, дело все в том, что я, конечно, летать я не летал на тарелке. Тарелка ну, понимаете, столько лет заниматься этим всем делом, и я просто решил, вот сам сказал себе: Зяма, ну что, ты можешь вообще поднять тарелку или нет? Вот можешь сам, один на один, никого нету, поднять тарелку. Ну, дело в том, что я был с банкета тогда. Вот, мы отмечали там один юбилей, я сейчас не буду об этом говорить, да. Вот. Ну, были крупные люди там, да, очень крупные люди были. Вот, и я пришел и решил просто сам себе поставил тарелку я на стол. Да. Вот, и решил как бы помедитировать там, ну, как вот, я не знаю, как это даже сказать, я сейчас даже не знаю, как сказать, вот. Ну, в общем, короче говоря, что у меня получилось, да, я сдвинул тарелку на 25 сантиметров. Поэтому я когда позвонил, сначала у меня была просто радость, без всякого, так сказать, корыстного замысла, да, я просто позвонил вам и сказал, что, дескать, у меня удалось, это просто, может быть, там искажение связи, вы не поняли, то есть не я на ней летел, она у меня сдвинулась, просто я на волне эмоций сказал, что она у меня полетела. Вот, я это дело, как председатель, решил запротоколировать. Да, и получил вот те самые деньги, о которых я вот говорил вам.
0: А, кстати, да. Потом мне Мойша звонил, он сказал, что тарелка была нагружена через край креветочными.
1: Ну, понимаете, это дело-то было, собственно говоря, как потом-то я смекнул. Дело даже не в том, чтобы не было, да. Вот. Дело в том, сколько я за это получил.
0: Понятно. Ну что же, следующий звонок. Кстати, время наше уж сейчас действительно подходит к концу. За вами проехал шофёр. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Зяма, а когда вы вот эксперименты с курами проводили, не пытались моделировать кал опять в курицу?
0: То есть, ну, дело в том, что не пытались ли вы... чтобы курица, попросту говоря, кушала попой, спросил наш радиослушатель. Утренний. Уж простите его за такие анатомии.
1: Вы поймите правильно, что, понимаете, конечно, если вы очень хотите, чтобы мы такие эксперименты ставили, шлите нам деньги, мы поставим и эти эксперименты. И, возможно, что мы добьемся успеха. Ведь сами же вы знаете, что любой товар, произведенный в Израиле, это очень высококачественный товар. И любая экспертиза, которая произведена в Израиле, она пусть и дорогостоящая, но она очень высокопрофессиональная.
0: Я хочу сказать, что вот сейчас нам позвонил Вадим вот, насчет кур, да, и в принципе он так несколько неосознанно, может быть, да.

0: упала труба из ослабшей руки. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Ну, просто упала труба из ослабшей руки. Здравствуйте. Ну что же, нет, здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
1: Я хочу задать один очень серьезный вопрос. Ваш гость сказал, что въезд в Израиль ограничен. А людей с высоким образовательным цензом...
2: Берем.
1: Берете?
2: Берем.
1: Ну, вот Лаэртского можете взять. Он кончил институт Сербского и Кащенко. Блестящий.
0: Спасибо. Только не кончил, а закончил. Начнем с этого. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: У меня вопрос взяли. Значит, вот мне кажется, я внимательно вас слушаю, и мне кажется, что вопрос, который сейчас мы обсуждаем, он сродни музыке, сродни чему-то, то, что не имеет национальности. Почему Зяма придает очень большой вопрос, как-то сбрасывает это и придает оттенок еврейства, семейства. Поймите, я совершенно интернациональный человек. И для меня не важно, какая национальность. Мне совершенно... Меня интересует человек только в том плане, насколько он действительно человек, а не национальность. Почему сегодня... Придано, вот, так сказать, Зяма как-то взял и вот эту очень важную тему придал ей такой окрас.
0: Понятно.
3: Мне кажется, это неправильно.
0: Понятно.
3: Мне
0: спасибо.
3: Кажется,
0: спасибо. Спасибо вам за ваш звонок. Вот если вы все помните, звонил Сергей вот перед этим, который спрашивал, дескать, а чем вот Зяма, она вообще вот отличается, ну, от других таких же Зям, которые вот полно тут на улице ходят. А я хочу сказать именно тем, именно той своей чертой, о которой вот сейчас вы и упомянули. Дело в том, что, ну, стали бы мы рассматривать с вами проблемы, эти действительно серьезные проблемы в контексте не национальности. Да, это превратилось в обычную передачу, типа, например, это господина Раннера, который идет по телевизору, или любая другая. Здесь же мы имеем такую подливку, я бы сказал, несколько национальную. Не вина нашего Зямы, что там такая, что он, ну, такой вот он уродился. Согласитесь, что это человек высокообразованный, и вот эти вот национальные, скажем так, моменты, а видели бы вы его одежду сейчас, вот, они придают особый шарм даже вот при обсуждении этой темы. Так что здесь в данном случае я не думаю, что нам следует заостряться на этом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Саня, это я.
2: Привет.
4: Я тут все подмел уже, все, что сказал, сделал. Можно я теперь домой пойду? Я больше не буду бить, честно говоря.
2: Ну все, давай тогда, я сейчас тоже поеду. Давай.
4: Я больше не буду.
2: Да ладно, забудь.
0: Пока, Зяма.

0: И я рад приветствовать в нашей студии заслуженного педагога России Назара Ефимовича Клычка. Здравствуйте, Назар Ефимович.
1: Доброй ночи.
0: Ну, во-первых, я хочу узнать, почему вы, будучи в таком, ну, уже, скажем так, почтенном возрасте, не побоюсь этого слова, все-таки перебрались из Москвы. Я знаю, что у вас, как у персонального пенсионера, были все практически блага, которые...
1: Да, в свое время у меня были и автомобиль персональный, и деньги были.
0: Вот, и все-таки вы сейчас перебрались в Смоленскую область. Конечно, должность тоже старший инспектор Смоленского областного отдела народного образования, но тем не менее, что повлекло вас в такие далекие края? Видимо, забота о регионах, о
1: населении. В немалой степени и забота о регионах. Но дело все в том, что столица живет своей жизнью. И ее жизнь не всегда сродни жизни страны, той большой страны, где я родился, вырос, где я жил и работал плодотворно на благо нашего нового поколения. Я избрал своей стезей воспитания подрастающего поколения в общечеловеческих ценностях, придание гуманизма. И когда началась перестройка, я понял, что оставаться в Москве мне не по силам больше. И здоровье, знаете ли, пошаливает. И московская атмосфера, насыщенная, не побоюсь этого слова, порнографической, сексуальной революции, которая льется на нас с экранов, вызывает у меня отвращение. И я поэтому избрал местом своей такой уже прикладной деятельности, полюбившийся мне с ранних лет город Смоленск. Ну, предложили мне там в областном отделе народного образования работать старшим инспектором. Должность, собственно, не такая ответственная, скорее должность, если так можно выразиться, корректора. То есть я корректирую работу областных организаций города Смоленска, областных школ, находящихся в этой области, профессионально-технические училища, детские сады, ясли. Вся моя долгая жизнь была связана с тем, что дети, эти цветы жизни...
0: Вот я вас понимаю, да.
1: Да. Ну, такие... меня Бог, к сожалению, обидел.
0: Они
1: у меня
0: такие розовые,
1: своих
0: такие,
1: нету.
0: Такие прям пухлые.
1: Своих детей у меня, к сожалению, нету.
0: Ну, это ведь поправимо.
1: Но я не побоюсь сказать, что я усыновил 10 человек.
0: Да,
1: сейчас я... уже старшему 42, младшенькой Анютке 12. Вот. Ну, в Смоленске там с жильем попроще, поэтому все они, в общем-то, уйдя из-под крыш родительского дома, обустроились, живут хорошо. И мои методы воспитания и те навыки, которые я прививал своим усыновленным детям, я применяю и в своей профессиональной деятельности. Так, например, моя книга «Принципы отношений родителей с детьми» введена в обязательное при подготовке педагогов для младшей группы детского сада. Моя книга
0: «Будьте здоровы.
1: Общение со взрослыми ребенка» рекомендована Министерством просвещения Российской Федерации для подготовки педагогов младших классов средней школы. Вот так, такова, в общем, в двух словах история моей жизни.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, Назар Ефимович, мы с вами сегодня здесь встретились для того, чтобы обсудить такую тему очень важную, как уважение вообще. Что это такое? И возведение этого явления, это явление все-таки в отношении между людьми, в ритуал. Вот давайте немножечко начнем приближаться уже непосредственно к нашей, к теме нашего сегодняшнего разговора. Уважение. Вот на ваш взгляд, что такое есть уважение? Является ли уважение в понятии современного человека, нашего с вами современника?
1: Да. Ну, понятие уважения с малых лет должно прививаться ребенку. Почему?
0: Нет, я к тому, что вот, например, если взять первобытного человека, который...
1: Да, я все-таки хотел бы закончить свою мысль.
0: Да, извините.
1: Почему оно должно прививаться ребенку с малолетства? Да потому что на уважение человека к человеку, старшего к младшему, младшего к старшему...
0: И средних тоже надо.
1: Да, братьев и сестер...
0: Ну и, кстати, и также и родственников, скажем, с параллельных ветвей, как-то дядя, он тоже вот очень уважаемый.
1: Очень важно уважение к деверю.
0: Да.
1: Оно в последнее время не так...
0: Практикуется, да. К сожалению. Даже бывают случаи вот побоев, когда деверю наносят побои, и он приходит и говорит,
1: защити. Да, в прошлом году в Смоленске это было очень...
0: Модно просто деверь отлупить.
1: Писали об этом все газеты.
0: Да.
1: Нет, ну все-таки я хотел бы свое мнение о понятии уважения докончить. Так вот, уважение, на мой взгляд, это та основа, тот базис, на котором зиждется общественный строй.
0: Да.
1: Будь то строй, при котором мы жили, строй, при котором становилась моя личность. Будь то современный строй, при котором процветают такие пагубные культы, как культ наживы, культ Эроса.
0: Культ фаллоса.
1: Да. Так что же есть уважение?
0: Ну, это с точки зрения нашего современника, нашего, то есть вот человека, психолога, современника.
1: Да.
0: То есть, вот скажем, давайте на конкретном примере разберемся. Вот если вот он, например, сегодня не набил деверю морду.
1: Но это не значит, что он его уважает.
0: Но тем не менее, он уже близок к этому.
1: Да, это первый шаг. Вы правы.
0: А вот скажите, а если он, скажем, набил и пришел к вечеру к деверю и сказал: деверь, извини, и скупая мужская слеза скатилась по его небритой щетине. Ну, это что? Это жалость или срамота?
1: Это луч света в темном царстве, как говорил великий классик прошлого века.
0: Чехов.
1: Да, вы совершенно правы. Что же касается как такового понятия уважения, я все-таки углублю свою мысль, чтобы она была понятна.
0: Да.
1: Уважение есть пренебрежение собственными интересами ради интересов другого человека. Уважение перед старшим в примитивном понимании заключается в выступлении ему места в общественном транспорте. И более того, раньше практиковались такие формы общественного проявления уважения, как уступление очереди, места в очереди для покупки какого-либо дефицитного товара. Сейчас, конечно, мы с этим перестали сталкиваться. Что-то ветер, по-моему, стал задуть. Вы не можете попросить закрыть?
0: Нет.
1: Хорошо, я буду... Сейчас я курточку одену только. Подождите.
0: Да.
1: Так вот. Сейчас же проявление
0: будьте
1: уважения...
0: Здоровы.
1: Спасибо. Проявление уважения членов общества друг к другу заключается вверх. Проявление уважения заключается в выступлении места для парковки. Уступление места при... То есть водителям автомобиля, водителю другого автомобиля. Вот если бы все мы уважали интересы друг друга, то есть если бы мы подразумевали в другом гражданине, другом члене нашего общества, равному себе, угу. или к чему нас призывает вообще, на чем основана педагогическая наука в уважении, вернее, не в уважении, а в чувстве того, что другой член общества не только является равным тебе, но и, возможно, обладает какими-то скрытыми превосходством, каким-то скрытым превосходством.
0: Ну, вот, вот это уже в данном случае мы приближаемся все-таки к такому немножко первобытному уважению, основанному все-таки на понятии силы.
1: Уважения были, да, да, вот, вы правы, оно было.
0: Так же здесь, то есть если человек обладает чем-то большим, ну, к примеру, у него автомобиль более модный, да. или сопля более длинная, сотовая, да. я имею в виду, то, соответственно, уже к нему испытывают уважение. Почему? Вот, например, очень многие наши сограждане молодые, они как-то ходят всегда так, чтобы сотовая сопля у них висела на виду.
1: Да, вы заметили? Они пытаются таким примитивным методом. Ведь раньше в моей-то молодости не было таких атрибутов, как наличие сотового телефона и уважение пытались вызвать
0: ношением шапок,
1: ношением кепок, шапок. Да. Уже после, в 70-е годы уже появились норковые шапки.
0: А вот бампера блестящие.
1: У меня в 65-м году появился.
0: Вот скажите, пожалуйста, Назар Ефимович, вот вы сказали о том, что уважение проявляется в частности вот...
1: Это внешнее, да, да, да, внешнее, да, так сказать.
0: Безусловно. Но с другой стороны, да. можем да. ли мы стопроцентно утверждать, что, например, вот этот данный старичок или эта данная старушка, пожилая женщина, достойна уважения, ну, как личности? То есть вот само уважение за возраст, оно, ведь проявление вот, как-то уступить место в метро, это же уважение за возраст. Должно ли оно быть все-таки в нашем обществе? Может быть, этот человек был, там, скажем, во время войны предателем Родины.
1: Да, полицаем.
0: Да, или там, да, или, может быть, он сидел долгое время там за...
1: Вы понимаете,
0: подходим... изнасилован детей, к примеру, а сейчас ты ему уступаем место.
1: Мы подходим к такой сложной проблеме.
0: Нравственной.
1: Да, в первую очередь нравственной проблемы. Как требование уважения к себе. То есть вот эти пожилые люди, ровесники мои во многом.
0: Да.
1: Они требуют к себе уважения. Хотя истинное уважение проявляется без какой бы то ни было инициативы со стороны человека, которого должны уважать.
0: Вот простите, я вас немножко перебью. Вот Денис, интересное нам прислал сообщение. Уважение – почтительное отношение, основанное на признании чьих-либо достоинств.
1: Это энциклопедия, я прочитал.
0: Ну вот в данном случае получается, что старость – это достоинство.
1: Вы знаете, в какой-то степени да. Сейчас я это понимаю, но когда я был молодой, вот как вы, я не разделял вашу точку зрения. Сейчас, конечно, я целиком и полностью с ней согласен. Но раньше у меня было отношение к старости пренебрежительное, как и у остальных многих молодых. Тем, кому сейчас по 20, по 25 и 30.
0: Ну, может быть, здесь как раз вот основная заслуга старости в том, что все-таки вот до такого возраста, как человек дожил, и еще в состоянии спускаться в метро, то есть каким-то его физическим данным, может быть.
1: Вы знаете, тут вообще мы, педагоги, это уважение для наших обучаемых объясняем тем, что человек прожил жизнь, он уже достаточно усталый, много повидал. И только заодно это. То есть уважение, как бы не вдаваясь в достоинство человека, которое мы с вами, к сожалению, знать не можем по одному его виду. За исключением тех случаев, когда человек расписывает себя татуировками, по которым наметанный глаз оперативника делает вывод о том, что с человеком было на протяжении его жизни. Вот если этого не происходит, то есть если вы не обладаете наметанным глазом, то, конечно, уважение только по первому взгляду, то есть такие признаки старости яркие, как седые волосы, выпавшие зубы. И можно вывести такую зависимость арифметическую, что чем меньше зубов у человека во рту, тем больше его должны уважать. Это на первый взгляд, но это не так.
0: А, вот получается, да. Вот, кстати, то есть, если прислали из... сообщение, нам интересно. Да? По-моему, уважение к возрасту — это предрассудки современной. Ну, дальше вот.
1: Это не современные предрассудки. Mm. Это предрассудки, как раз я согласен с вами, что это предрассудки, хотя приятно, когда тебя уважают заочно. То есть не знают твоих истинных возможностей интеллектуальных. Это, естественно, приятно. Вот вы, доживя до моих лет, с этим столкнетесь. Вам будет действительно приятно, когда молодой человек или тем более девушка проявит учтивость к вам. А все-таки что же касается... Напомните, пожалуйста.
0: Ой, осторожней, пожалуйста. Назар Ефимович, ушиблись, да?
1: Да.
0: Вставайте, садитесь. Да, но это наш прок. Ой, простите, пожалуйста. Выйдем отсюда. Да. Как вы... Ладно, забыли. Как вы, уважаемый Мазай Ефимович, можете рассуждать об уважении с Сашей Лаэрским, человеком, которому чужды всяческие этические категории, который сам никакого уважения не заслуживает? Протагор пишет. Ну, уважаемый Протагор, во-первых, не Мазай, а Назар. То есть проявляйте к нашему гостю все-таки уважение. Он человек пожилой. Вот. А на вопрос ваш, я думаю, сейчас Назар Ефимович ответит. Кстати, я очень быстро подбежал, поднял старческую тушку.
1: Я отвечу на него стихами.
0: Да.
1: Я не всезнайка, поэтому я и не буду пытаться быть им. Я хочу, чтобы меня любили.
0: О, это ваше?
1: Да.
0: Кстати, вы, Назар Ефимович, занимаетесь еще ну и такой легкой писательской деятельностью, да. В основном воспитательного характера. Да. Я знаю, что многие ваши произведения публикуются в учебниках для
1: детей. Помимо методических трудов, которые я издаю с 56-го года, я еще в последнее время стал, если так можно выразиться, баловаться поэзией.
0: Да.
1: Но я думаю, что попозже я что-нибудь зачитаю. Давайте все-таки вернемся. О чем мы с вами говорили?
0: А вот хотелось бы узнать. Вот вы издаете свои замечательные стихи с 56-го года. Вот мне бы хотелось послушать, если вы, конечно, не возражаете, что-нибудь из раннего, из современного, и понять, насколько изменилась стилистика, и насколько вообще вы, скажем так, реагируете на изменение психологического состояния современных грудников.
1: Дело в том, что начальным... этапе моей творческой деятельности мое поэтическое творчество было несколько политизировано.
0: Ну, это понятно.
1: Это было вызвано в первую очередь тем, что в то время многие писали об Ильиче. И я не совершенно не отказываюсь от того, что мною было написано.
0: Не
1: вот.
0: То,
1: я
0: что,
1: даже, говорите,
0: как написано этим пером, но вырубить топором и кистенем не выбить. Это ошибка.
1: Но это не то, что ошибка, это приятные воспоминания.
0: Но она была, и даже если она уже вот была, то ее не выкинешь. Да. Не Дарс, который раскидал, взял, снял и кинул, как тарелку.
1: Что не раскидал.
0: Не важно, что это.
1: Так вот, а сейчас меня стали заботить проблемы вечного, проблемы здравоохранения. И мои стихи во многом, вот современные стихи, которые я пишу в настоящее время, они отвечают таким моим уже философским воззрениям, которые сформировались вот за всю мою долгую жизнь. Вот и мои дети очень любят, когда я вечерами, когда мы собираемся дома, вечерами им читаю у камина.
0: Не могли бы вы что-нибудь нам все-таки прочитать?
1: Я
0: всем детям, потому что сейчас вот многие дети только сейчас уже, вот, как говорится, на горшок и в люлю прыгают.
1: Сейчас вот ранее, это 57-й год, август. Здесь все наполнено далеким эхом. И ширь полей, и лес, и водоем. Сюда в 20-м сам Ильич приехал с Надеждой Константиновной вдвоем. Какое время, посудите сами, в хозяйстве неустроенность, урон. Россия вся истерзана врагами, которые ползут со всех сторон. А что в деревне? Черная краюха, нет керосина, даже соли нет. Сиротство, запустение, разруха. А тут в избе горит электросвет. Ну, вот, собственно, то вот ну, мое первое...
0: Это поэзия, Назар Ефимович. Да. Причем просто... это же вы писали, когда, я знаю, вы как раз в Буденновском в полку служили.
1: Нет,
0: это
1: чуть ли не в траншее. Я первый раз увидел электрическую лампочку в 55-м году.
2: Ну и как впечатление?
1: Вот этим впечатлением вот здесь был Ильич.
0: Чувствовалось. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, а вы, уважаемые, для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю вам, что в гостях у нас заслуженный педагог России Назар Ефимович Клычок.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: И я хотел бы начать вторую часть нашей беседы с Назаром Ефимовичем Клычком с ваших писем. А писем приходит достаточно много. Сейчас я их по порядку зачитаю. Алочка сообщает: Саша, уважение — это когда тебя слушают и слушаются. Совершенно верно. Вот Дмитрий сообщил, что в Марьино упал огромный воздушный шар 5 минут назад. Дима, я уверяю тебя, что я тут совершенно ни при чем, и никакие намеки на это я не принимаю. Я в прошлый раз, да, я был, я согрешил, согласен. В этот раз я не причастен. Вопрос господину Клычку. Если вы увидели лампочку в 55-м году впервые, то какова была ваша реакция на запуск первого человека в космос в 61-м году? Ну, хороший, кстати, вопрос. Что случилось? Дайте, пожалуйста, салфеточку гостю. Ага. Ой, сейчас стаканчик. Дело в том, что, прошу прощения, Назар Ефимович очень пожилой человек, и в перерывах он...
2: Нет, я ничего еще.
1: Ага, ну да.
2: Напомните.
1: Ну только, пожалуйста, осторожнее.
2: Что-то там про мою реакцию.
1: Да, ваша реакция на запуск в космос человека в 61-м году и как это повлияло на ваше уважение.
2: Вспомнил.
1: Да.
2: Ну, какова была моя реакция? Естественно, как и многие миллионы советских людей, я высыпал на улицу. Тогда я уже жил в Москве.
1: Ну, кстати, я бы тоже высыпал.
2: Вот.
1: Но я тогда не
2: жил. Были манифестации. Я нарисовал портрет Гагарина. Ну, и потом это отразилось на моей профессиональной деятельности таким образом, что я решил в плане воспитания художественного навыка у ребенка.
1: У вашего?
2: Нет, у моих. У меня тогда еще... Нет, старшенького-то я уже усыновил.
1: Тот, которому 42 года, да, Анатолий.
2: Да,
1: я знаю.
2: Толик, да. Так вот, я такую ввел в свою практику, такой метод, как нарисуй космонавта, такую игру.
1: Ой, это интересно. Я тоже со своими часто занимаюсь, рисуем. Причем мы рисуем мелком на асфальтах, вот вместо того, чтобы расчерчивать глупые классики.
2: Это не важно где.
1: Нет, ну почему? Важнее. То есть, ну представьте, они же рисуют классики. Кстати, сейчас почему-то игра в классики отошла, заметьте.
2: Сейчас вот мы... игра в ролики.
1: Да, да, уже вот классики, да. Битки, пробки, уже игры, да, нашей молодости ушли. Да. А ведь
2: лапта,
1: у вас лапта. У вас была лапта, потом вот эти городки у вас были.
2: Расшибалочка у нас была, да. Гусёк.
1: Ой, ну гуська я еще застал. Вот пробки у нас были, пристенок был, ножички, ну картишки, конечно.
2: У нас еще была игра «Камень на камень».
1: Вот расскажите, пожалуйста, интересно.
2: Ну, выбирался камень. То есть, ну, как бы игра коллективная.
1: Безусловно, да.
2: То есть выбирался...
1: Ну, молодежи свойственно объединяться, коллективизация, это все.
2: Выбирался ведущий, упражнение выполнялось в парах.
1: А вот извините, а ведущий, вот он выбирался, ну, какими он должен был обладать характеристиками?
2: Ну, это на усмотрение детей. То есть нельзя так сказать какие-то характеристики. Ну, кто-то, то есть принцип... Дети выбирали сами между собой. Они вставали в круг. Выступали. Ведущий выступал в роли, как бы, своим примером. Значит, пересказывал какую-то там историю. Вот. А дети в вагончике должны были повторить то, что изображает ведущий. И если он показывает не просто набор движений, а какого-нибудь животного или человека, то отгадать, кого он изображает. Вот самым сложным считалось изобразить камень.
1: Угу.
2: Вот, но тот, кто изображал удачно, вот. И игра эта в первую очередь была направлена на замкнутых детей, потому что послевоенные годы...
1: Будьте здоровы.
2: Очень большое количество детей было замкнутыми. Это не секрет. Так вот, эта игра «Камень на камень» помогала замкнутым детям вступать в контакты со сверстниками. Все у нас была интересная игра, паровозик, вот как я уже говорил, новоселье. Ну, масса игр, может быть, впоследствии, попозже я дам 2-3 наиболее распространенные игры моего, так сказать, педагогического расцвета.
1: А вот скажите, пожалуйста, а в «Дочке-матери» доводилось вам играть?
2: Мне нет, я же был мальчиком, а это
1: нет,
2: игра,
1: которая... Не вам, я тут неправильно выразился, конечно же, вашим сверстникам. Вот.
2: Да, это была достаточно распространенная игра, но это классическая игра, то есть каждая группа детей под этим названием подразумевает свою игру. А, так, например, в Марийской АССР под этим... Под игрой «Дочки матери» дети подразумевали ухаживание за теленком. Они имитировали маму-корову. То есть игра была направлена на воспитание профессиональных навыков.
1: Ну, это детей. Правильно.
2: Да.
1: Совершенно. Да. Я согласен. Да. А вот скажите, вот на ваш взгляд, вот игра в «Дочки матери», она каким-то образом формирует уважение к юности? Ну, вот она же играет, девочка.
2: Она имитирует маму. И она пытается в процессе этой игры неосознанно ощутить себя женщиной с большой буквы, женщиной-матерью.
1: А здесь сразу встает другой вопрос. Мы сейчас, вынуждены были этим заняться, разместили рекламу по одному из телеканалов грудничка куклы. То есть, никуда не деться, сами понимаете, жить надо на что-то. Вот на ваш взгляд, когда ребенок будет возиться вот с такой куклой, вы, может быть, не видели ее, это такая, прям модель грудничка, конечно, выглядит она страшновато.
2: Ну, это тут... достаточно уже, вы не первый, кто использует пупсиков, так называемых.
1: Но это механический пупсик специально.
2: С достижением современной электроники достаточно прогрессивные. И мы видим такие игрушки сейчас дорогие в магазине «Детский мир». Вот я заходил сегодня. Которые во времена моей юности, моего детства, да и во времена, когда я усыновил Толика, были просто... Даже невозможно было представить такого богатства электронных игрушек, которые сами двигаются, ходят. И в то же время это то, что сейчас происходит, вот обилие технической игрушки. Это очень пагубно, потому что это идет в ущерб такой классической детской игрушки, как деревянный конь.
1: Или живой конь, вот как
2: мы. Плюшевый мишка.
1: Ездили в ночное, бывало, мы.
2: Да.
1: Нет ничего лучше, чем общение с живым конем.
2: Конечно. А тем более с его деревянным муляжом.
1: Безусловно, на каталке это.
2: Ребенок развивает при игре с этим деревянным конем, он развивает в себе спинно-опорно-двигательный аппарат.
1: И уважение, опять же, к труду, потому что выпилить коня деревянную, не просто.
2: А покупая техническую игрушку, родители объясняют, да и сам ребенок видит процесс производства данной игрушки по телевизору в рубрике «Достижения японского народного хозяйства».
1: Нет.
2: И у него формируется пагубное отношение.
1: Не видит.
2: Ну почему?
1: Как раз вот здесь-то, на мой взгляд, и происходит. То есть, когда ребенок играет... А ведь раньше как было у нас?
2: Вы словно со мной играете в путанку.
1: Да. Как у нас было, вот я помню, в крестьянских семьях. То есть, игрушкой для старшего братика выступал...
2: Младший.
1: Да. Ну, так же, как у вас в семье. То есть, к примеру, Толик играется с Анюткой. И все у них было нормально.
2: И Василек тоже там.
1: Да, а если... И Коля тоже ваш младшенький сейчас. То есть, старшенький Анютки. Он старшенький Анютки, но Анютка сейчас младше у вас. Сколько ей сейчас? 3 месяца, по-моему, всего. Это же вам удалось. Так вот, что касается этого, или, например, если семья была не многодетная, там один был, или близнецы, или пятерня родилась сразу, их там, все одного возраста.
2: Да.
1: В таком случае, как вы правильно сказали, они игрались там с теленкой, с куренком, то есть практически...
2: С домашним животным,
1: попросту говоря.
2: С тем, что было наиболее просто, и я считаю...
1: Нет, это не просто. Вы не правы.
2: Я тут с вами не соглашусь.
1: Почему? Я считаю, что нет.
2: Что...
1: Да, нет, это да.
2: Ребенке элементарного чувства гигиены. Гигиены в быту.
1: А как вы хотите сказать, а из чего конь, например, сделан? Ну, я имею в виду не живой. А из чего он выпилен? Из какого ДСП? Может быть, этот ДСП добывался из древесины, которая находится в радиоактивной зоне?
2: Том-то всё и дело.
1: Вот о чем речь. А когда ребенок, например, видит, как его младший братишка, вот у него на руках, типа, ну, сходил под себя, он его переворачивает. Это все жизнь, понимаете?
2: Да,
1: а когда он видит эту поделку, он не знает, из чего она сделана, как это не жизнь. И практически у него прививается уважение не к живому теплому существу,
2: а к голой деревяшке.
1: Да, или к пластиковой игрушке. Вот.
2: Да,
1: и представьте себе, что целое поколение, скажем, вот людей сейчас подрастает, да? Оно воспитывается на монстрах этих.
2: 6 поколений пережил.
1: Ну вот. И вы, наверное, заметили динамику, с которой менялся характер, да?
2: И эта динамика интересна тем.
1: А роботы все вот эти, извините, я волнуюсь очень. Вот эти все.
2: Ну, не волнуйтесь.
1: Это трансформатор или как
2: это. Не волнуйтесь.
1: Нет, я не могу. Нет, послушайте, я переживаю. Ладно, я хорошо. Тоже. Ладно, мы раньше были пупсики розовые, гагарины были такие вот, помните,
2: маленькие,
1: да, Игорь?
2: Были,
1: маленькие,
2: да,
1: гагарины,
2: да. Я,
1: были,
2: кстати,
1: да.
2: Рекомендовал.
1: Безусловно. А сейчас что? Сейчас какие-то трансформеры, это Чебурашки, ниндзя,
2: да,
1: какой-то.
2: И
1: как вы считаете, что же может вырасти, к чему прививается уважение у грудников?
2: Вот вы посмотрите на...
1: Нет, я не хочу даже это смотреть. Вот это вы уберите, пожалуйста. Вот,
2: моя последняя книга.
1: Ну, я вижу, она прям...
2: Вы
1: принесли сюда
2: и... симптоматика какая раскрылась вот
1: да,
2: в последнее
1: да,
2: время.
1: Да.
2: Раньше дети делились на 3 группы. Беспокойный ребенок, ребенок с затрудненной функцией языка, то есть нуждающийся в услугах доктора-логопеда, и ребенок умственно отсталый. Остальные, 4-я категория детей, была дети так называемые нормальные. Сейчас же мы подразделение, это дошло уже до 11-12 рубрик.
1: Да.
2: Туда входят, помимо классических, беспокойный, умственно отсталый, такие новые
1: вот
2: аспекты.
1: У нас Прохор,
2: поведения...
1: как раз, извините, она беспокойная. Я посмотрел, что вы посмотрели на этих словах умственно отсталый в ее сторону, и я как-то заступился.
2: Ну, просто дело в том, что она привлекает мое внимание уже с самого моего появления.
1: Значит,
2: у вас
1: вы ей понравились, а?
2: Может быть. Я многим нравлюсь.
1: Вам тоже, наверное. Она вам тоже. Я вижу. Вижу такую искринку в ваших
2: мудрых
1: очах. Недавно с меня писали
2: портрет.
1: А вот расскажите, как это? Вы были ногой?
2: Нет, ноги... У меня 2 ноги.
1: А,
2: я
1: нет,
2: сидел,
1: ну, в смысле, голышком.
2: Нет,
1: просто я знаю, что вот, особое уважение было у натурщиц, к натурщицам, у художников. То есть, бывало, все 2 подружки говорят, и одна другая говорит, я натурщица. А так, как ты устроилась?
2: Он же... учителей.
1: Да.
2: И я там занял третье место с левой стороны. На первом месте был у нас Макаренко, сами понимаете.
1: Это который Сергей Васильевич.
2: Да.
1: Не, но все-таки смотрите, вот уважение натурщица к художнику, художника к натурщице. Так они же считались как? То есть, если. Ведь мама, она обычно как говорит, дескать, дочка, ты же сидишь голая перед посторонним мужчиной.
2: А я вам скажу,
1: а вы сидели...
2: тайну.
1: Да, вот это интересно.
2: Натурщицы мамам не рассказывают, что они делают.
1: Что?
2: Почему? Потому что...
1: А, уже сразу почему, правильно.
2: Почему? Потому что...
1: Почему они
2: правило,
1: это делают?
2: Как
1: осторожней,
2: правило,
1: пожалуйста,
2: как
1: сидите.
2: Как правило, да. Потенциальные художники выбирают, сталкиваясь с непониманием взаимоотношений родителей и детей, подбирают себе в натурщице для рисования тела одного человека,
1: а голова
2: для рисования
1: другое.
2: Лица другого.
1: Совершенно верно.
2: Поэтому мы видим... Многие задумываются, почему на классических картинах, представленных Третьяковской галереей, изображены такие совершенные женщины, совершенные мужчины.
1: Вы знаете,
2: но
1: с другой стороны мы тут задумываемся.
2: В природе мы этого не наблюдаем.
1: Но мы задумываемся еще о другом, будьте здоровы. Бывает, что головка непропорциональна вот тушке, и наоборот.
2: Да.
1: Вот это происходит как раз от того, что художники в то время, они вот эти пропорции...
2: Тоже побаивались уже тогда.
1: Безусловно. А вот скажите, вот другая ситуация, скажем, действительно, в мире художников, а я знаю, что нашу программу слушают многие художники, работая ночами над своими полотнами. Вот, считается, что натурщица — это уважаемая профессия, именно натурщица.
2: Уважаемая, конечно. Девушка.
1: А вот,
2: Она стала уважаемой только на современном этапе.
1: Ну, вот это опять же я и говорю о коррекции уважения вообще с течением времени. А представьте себе, что раньше, например, если женщина была художницей, ну, это вообще считалось занятие живописью вот, для женщины. Как так? Баловство.
2: В Англии началось. Так, да, в Англии, в середине прошлого века.
1: Баловство, дескать, да? Вот, считалось.
2: Да, вот, да и сейчас я считаю, вообще, занятие женщины каким-либо несвойственным ей, как природному существу, занятием, оно неестественное и вызывает отвращение.
1: Безусловно.
2: Но женщина получается хорошие педагоги.
1: Подождите, пожалуйста, Назар Ефимович. Вот вы наверняка знаете, как явный философ. Тут, кстати, приходил вопрос, как вы относитесь к философии, преподавали ли ее.
2: Да. Я не преподавал.
1: Вы наверняка знаете мадам Жизель Люк. Это первая французская художница, которая набрала себе на натурщиков мужчин. И ее за это под мостом убили практически. То есть
2: безусловно.
1: Это, наоборот, можно. Рисовать... Давайте разберемся в гранях уважения.
2: Давайте.
1: Кстати, натурщиков мужчины тоже под мостом убили, но под другим. Ее в пригороде, их около Сены. Так вот, посмотрите, давайте проследим. Почему общество, даже есть такая пословица, по-моему, у Геннадия Толстого: проститутки на короткие сроки презираемы, а на долгие сроки уважаемы. Вот так же и здесь. Натурщица — это уважаемо, а натурщик — это как-то презираемый, причем тень ложится и на художника.
2: Тут мы сталкиваемся с вами со взаимоотношениями полов.
1: Да.
2: Во взглядом общества на взаимоотношения этих полов. Действительно, факт, когда женщина занимается какой-либо мужской профессией, не свойственной ей, как я уже говорил ранее, вызывает у меня лично отвращение, у многих людей непонимание, но в целом в обществе. Не сказать, чтобы приветствоваться, но общество относится к этому лояльно.
1: Ну, лояльно, кстати, вот смотрите,
2: лояльно. Слово лояльно, да, я понимаю
1: С точки зрения тоталитаризма, да.
2: Задор.
1: Давайте вот представим себе такое, вот, скажем, возьмем фашистский режим и скажем, что этот режим лоялен к творчеству какого-то человека. В данном случае эта лояльность автоматически, мы можем ее назвать уважением.
2: В какой-то степени да. И более того, из этого мы можем с вами сделать вывод, что нам с вами, как неприемлющим данный тип общества, будет казаться, что те принципы, та культура, к которой лояльно данное общество, неприемлема для нас. Но это не так.
1: Нет.
2: И почему? Потому что существует понятие, как такое понятие в культуре, как понятие классики. И уважаемый мною Владимир Ильич с удовольствием слушал произведения классических композиторов, так же, как равно как и неуважаемый мною лидер Кампучии Пол Пот, также грешил любовью к классике. Да тут можно привести и массу других примеров.
1: А вот давайте разберем вот такой. Да. Как раз к слову, вот письмо нам пришло. Парень из соседней школы пригласил меня наконец на свидание. Теперь вот какая проблема. Куда пойти и о чем говорить? Подпись Геннадий Гайко.
2: Посоветуйте. Я не понял. Парень пригласил парня?
1: Да.
2: А с какой целью он его пригласил?
1: Вот, это и ответ, Геннадий. Вот об этом вы и поговорите с вашим будущим партнером.
2: Существует современная педагогика, разделяет общение подростков на три типа. Первый тип – общение по интересам. То есть это совместное выпиливание лобзиком.
1: Запуск дельтаплана.
2: Да,
1: ракеты в коробочке из-под валидола, я помню.
2: Моделизм.
1: Моделизм, да.
2: Да. Вот. Второе. Корыстные интересы. Интерес к обогащению за счет своего менее умного приятеля.
1: Угу.
2: И третье. Разговоры о половом вопросе. Вот это самая щекотливая тема.
1: Для юношества подрастающего.
2: Да, да и для девичества.
1: Кстати, еще для девичества тут примешивается очень важный вопрос. Это выйти, в общем-то, вовремя замуж, и главное, выгодно.
2: Да, потому проблема что сейчас... эта очень остро стояла. Сейчас она стоит меньше.
1: Нет.
2: Это было связано, в свою очередь, с чем? С тем, что после войны ощущался дефицит мужчин, которые погибли на фронтах Великой Отечественной.
1: Причем ощущался дефицит не только в России, а вообще по всему миру, да, кроме разве что Швейцарии, да, потому что туда-то они все и хлынули.
2: В Соединенных Штатах и, не так.
1: Туда
2: Современные исследования показывают, что там ситуация была более...
1: За счет афроамериканцев пополнялся, да, в общем-то, потенциал мужской.
2: Да.
1: А в Швейцарии пополнялся за счет этого прихвостни, которые бежали от победоносного шествия советских войск в
2: Швейцарию. Совершенно с вами согласен.
1: И, кстати, мы там ищем сейчас концы...
2: Понимаете, тут еще сказывалось на сегодня, на нынешнем поколении и на предыдущих 2-3 поколениях сказывалось так называемое бабушкин совет о том, что выходи глупая сейчас, потому что в 25 ты уже никому не будешь нужна.
1: Да, кстати, бабушка-то вот в данном случае...
2: Потому что семейная женская мудрость и основывается на уважении к бабушке. Вот заметьте,
1: с другой стороны,
2: всегда уважают больше,
1: вот
2: чем дедушек.
1: Смотрите, Назар Ефимович, вот здесь-то я вас подловил. Ведь существует противовес к этой фразе бабушки: «Выходи замуж, никому будешь не нужна». Мудрая армянская пословица: «Баба с возу, кобыле легче».
2: Да, армяне вообще хороший народ. На армянский эпос повлиял на меня. Когда мне было 40 лет, я прочел книгу. Да, но не будем об этом.
1: Давайте сейчас ненадолго прервемся. Дело в том, что
2: хорошо.
1: Сейчас снизу опять там Люба просила прийти, опять протекает что-то.
2: А я потом прочитаю вам свое современное стихотворение, написанное мною 3 месяца назад.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заслуженный педагог России Назар Ефимович Клычок. И хотелось бы продолжить нашу беседу за чтение посланий, которые нам присылают. Ну, тут очень-очень много их. Начну со своей скромной персоны, которую прям-таки очень любит человек по фамилии Протагор. Уважаемый Назар Ефимович,
2: как вы...
1: Сейчас я Протагор. Такая фамилия. Видимо, уроженец Латвии. Уважаемый Назар Ефимович, как вы думаете, являет ли собой личность Лаэрского пример предела морального падения индивидуума? Или же можно пасть еще ниже? Но я сразу хочу рассказать, просто дело в том, что я, не опохмелил данного господина, потому что, действительно уже нельзя. Я выношу ведро в тапочках, в домашних с опушкой иду, да, послали меня. Вот. Просто...
2: Добавить, что нарушение у ребенка самооценки, ярчайший пример которого мы с вами наблюдаем, читая вот эти вот послания, является наиболее распространенным в настоящее время таким проявлением дефектов в младенчестве, который очень сложно избежать. Поэтому я могу молодым родителям дать несколько советов, чтобы таких явлений впредь не повторялось. Совет первый. Не оберегайте своего ребенка от повседневных дел. Не стремитесь решать за него все проблемы. Совет второй. Не перехваливайте ребенка. Вот я чувствую, что Протагора в детстве перехваливали. Но и не забывайте поощрить его, когда он этого заслуживает. Потому что поощрение в разумных пределах, то есть своего рода метод кнута и пряника. Вот. Третий совет. Поощряйте в ребенке инициативу. То есть вот сейчас маме Протагора я могу сказать, что, конечно, она с одной точки зрения должна пожурить его. А с другой стороны, она должна и порадоваться, что ребенок проявляет инициативу.
1: И активность, причем постоянный наш радиослушатель уже в течение длительного времени. Это говорит о многом.
2: Очень важно поощрять в присутствии Протагора и других детей.
1: А вот как? То есть, видимо, нужно сажать их в кружок и как-то, чтобы...
2: Да, ну то есть...
1: Ну как вот вы ветераны приходите в школу и говорите ему...
2: Да, да, да. Отмечать же... не только заслуги своего, но выделять еще на фоне него и достоинства других. Показывать и самое главное, вот чем страдает данный индивидуум, не сравнивать его ни с кем другим. Противопоставляя вас мне и принуждая меня дать оценку кому бы то ни было, он проявляет свою больную самооценку, понимаете? То есть сравнивать ребенка можно только с самим собой.
1: Да, безусловно. Или с животным с каким-нибудь. Например, что, ну, ты, что ты не ешь, будешь слабым, как барсик.
2: Да,
1: или как...
2: да. Потому что сравнивать надо всегда с тем, каким ребенок был вчера и, возможно, будет завтра.
1: Вот вы знаете, Назар Ефимович, продолжим зачитывать письма, которые к нам приходят. Я бы разделил взаимные интересы подрастающего населения на три категории. Первая – совместное развитие горячительных напитков. Вторая – совместное запивание, иглоукалывание и вдыхание. Третья – совместные прогулки об асфальт. Батька Махно по сотовой сопле из парка Горького. Кстати, хочу вас обрадовать, наша программа транслируется сегодня в этот замечательный парк.
2: Они меня видят на телеэкране?
1: Безусловно, безусловно. Сейчас. Правда, с некоторым запозданием. И вот от Рудского, от радиослушателя по фамилии Рудской, пришел вопрос. Назар Ефимович, расскажите, пожалуйста, о детских проявлениях садизма. Эта тема действительно интересна, и опять же, хотелось бы увязать это с уважением. То есть, если это садизм над мертвыми, так скажем, животными, это часто бывает, когда детей интересует очень.
2: Да, внутреннее строение.
1: Да, либо...
2: Поэтому в наших школах Смоленска, начиная со второго класса, мы...
1: Я выключу двигатель, можно?
2: Хорошо. Мы применяем так называемые филиалы биологических музеев, где в разрезе даны основные типы доступных животных, которые обитают в нашей полосе, куда входят такие животные, как крыса, мышь, кошка, собака, свинья и корова. Поскольку внутреннее строение этих животных достаточно хорошо освещено в литературе.
1: И очень похоже.
2: Да. Специальные таблицы нами разработаны.
1: Тритонов, кстати. Помните, хотел, куда же делись тритоны из водоемов? Вы помните, были тритоны?
2: Нет, сейчас у нас в Смоленске как раз я хотел сказать, что вот в связи с введением этих нововведений в школах, то мы имеем картину увеличения популяции как мышей, крыс, так кошек, собак, свиней и поголовья коров возросло.
1: У вас ходит сейчас вот по Смоленской области такое явление, как СК, то есть сорная корова. То есть они плодят, они не дают молоко, но их есть нельзя.
2: Коровы.
1: Да, они опустошают. Ну, это в основном, то есть, такая же пища, их долго вымачивать, это что-то
2: ну,
1: кролика.
2: Естественно. Совершенно а никуда. Как вы хотели? Без труда не выловишь и рыбку из речки.
1: Ну вот давайте снова сейчас займемся прочтением посланий. То есть про садизм вы целиком, я думаю, полностью рассказали.
2: Нет, еще встречается. Особенно в мегаполисах садизм встречается. И в качестве профилактики явлений садизма я разработал игру «Путанка».
1: Вот, кстати, подождите, прежде чем вы о ней расскажете, еще одно послание от Протагорова. Вот он, видимо, сильно обиделся. Ну, дорогим вас называет «дорогой». Назар Ефимович. Хотя, если бы он обиделся действительно сильно, он написал бы «золотой», а так «дорогой». Дорогой Назар Ефимович, только что связался с руководством Смоленской психиатрической больницы, за вами уже выехали, чтобы водворить вас в родные пенаты, пишет Протагор. То есть, вот такое вот мышление, кстати, штампами, оно говорит о том, что все-таки человек не совсем пожилой, потому что, как правило, пожилые люди, они...
2: Я склоняюсь к возрасту 24 года.
1: Ну, вот, видимо, где-то так, поскольку
2: я
1: линейность...
2: Я много перевидел.
1: Такая линейность

0: размеры квартиры.
1: Кстати, здесь мне очень понравилась ваша методика, вот как детям замерять диаметр круга.
0: Да.
1: То есть я просто сейчас поясню немножечко. Дело в том, что действительно, если круг будет меньше, то это может вызвать даже травму при игре.
0: Да.
1: Поэтому 4 метра – это наиболее безопасное расстояние. Как детям замерить и не встать в более узкий круг? У Назара Ефимовича есть схема, я вот сейчас даже ее разверну, она меня очень позабавила. Нет, ну действительно, хорошая, хорошая. То есть в зависимости от возраста. То есть если ребенок развивается нормально, только при условии, вот ему, скажем, 9 лет, то нужно 4 детишкам лечь, ну, как говорится, пяточки к макушке. Пяточки
0: да,
1: одна,
0: макушка.
1: Да. И таким образом происходит замер. Если, значит, ребенку написано 13 лет, то 3 ребенка ложатся, а 3 полусидя. Это составит как раз 4
0: метра.
1: Да,
0: если ребенку 23-24 года, то достаточно 2.
1: 2 положить, да.
0: Да.
1: Вот. Да, то, кстати, хороший. И что дальше происходит?
0: Дальше происходит...
1: Будьте здоровы.
0: Дети должны взяться за руки, становясь вот этот круг.
1: Угу.
0: Не разжимая рук, дети должны запутываться.
1: То есть, да, это интересная
0: игра. Кто как может.
1: У нас она называлась «Канатик».
0: Когда образовалась путанка... Входящий заходит в комнату, пытается распутать то, что получилось, также не разжимая руки у игроков. Эта игра помогает детям почувствовать свою принадлежность к группе, формирует у них чувство коллективизма. А как вам известно, Александр, садизм – явление сугубо интимное.
1: Да, это
0: как
1: даже...
0: правило, направлено на 1-2 человек. В группе детей садизм не возникает. Садизм возникает только, когда мы имеем 1-2 ребят. И эта игра также формирует ощущение у ребенка, ощущение понимания, как неприятно быть вне этой группы детей. Вообще в играх детей полезно использовать разыгрывание какого-то определенного сюжета. Например, сюжет просмотренного кинофильма, мультфильма, прочитанной книги.
1: Разыграть.
0: Да.
1: Я помню,
0: да,
1: что у нас был школа-интернат во дворе, как раз когда я работал в мастерских, ну вы знаете этот эпизод. Вот они играли как раз и все время в эпизод, когда вот Штирлиц стреляет, вот когда Марина спряталась в люке с 3 детьми.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: а Штирлиц расстреливал автомобиль с
0: геббельсами,
1: которые эти. Да, вот они все время стреляли. Ну вот вопрос из Казани пришел. Нет, это не из Казани. Это Изольда Исаковна спрашивает. Назар Ефимович, каково ваше отношение к теории Фрейда о психосексуальном развитии грудничков? Кстати, вопрос и о садизме. Ведь поскольку это, как вы правильно заметили, Назар Ефимович, интимное достаточно дело,
0: да,
1: садизм, то
0: да,
1: тут недалеко и от сексуальных каких-то уже.
0: Недалеко.
1: Ведь все это очень, очень связано. То есть там мощный шнурок, психологический шнурок с цветными концами. Понимаете?
0: Дело в том, что исходя из позиций Фрейда, которые я разделяю, но не полностью. Не полностью.
1: Угу.
0: Формирование личности ребенка происходит с момента беременности. И во многом поведение матери формирует будущего ребенка. Так вот, если беременная испытала на себе какие-то формы уважения, то есть если
1: место
0: она была
1: уступали,
0: элементарно примитивна, если уступали ей место...
1: Обласкивали взглядом.
0: Вовремя получала пособие, что сейчас очень актуально.
1: Актуально, да.
0: Да, то, конечно, ребенок в последующем будет расти нормально. Ну, более-менее, по крайней мере, на момент родов он будет в наиболее лучшем
1: состоянии. В условиях.
0: Да.
1: Вы,
0: да,
1: нормально, кстати.
0: Да.
1: Как вы относитесь все-таки к моей идее вот, аренда одного из бассейнов и устроения там массовых родов в воде?
0: Вы знаете, явление массовости и коллективизма, как я уже говорил ранее,
1: нет,
0: это положительно.
1: Вот смотрите как, давайте представим. Вот ребенок.
0: Вместе и в омут бросаться легче.
1: Да, да. Появляется ребенок, да, на свет. Первое, что он видит, это каких-то здоровых существ, которые на нем склонились.
0: Да.
1: Электрический свет какой-то. А тут представьте, рождается ребенок, вокруг
0: да,
1: видит, он, во-первых,
0: видит
1: себе подобных,
0: да,
1: видит пузыри, видит солнце, птиц там всяких.
0: Да.
1: Это, там,
0: да.
1: Всякие...
0: Потому что обычно дно бассейна разрисовывается. Поэтому, ну, тут

0: кто-то птиц любит рисовать, кто-то
1: крокодилов может рисовать.
0: Да, кстати, женщин, очень много зависит от того, как разрисовано.
1: Кладем, ну, обводим просто. Мы когда сухо кладем, обводим, получается прям такая. Спасибо, это мне вот тут передали.
0: Я вам могу сказать, что если дно бассейна в полосочку, то в последующем ребенок может испытывать страсть к арбузам.
1: Да, это статистика.
0: Это доказанный факт.
1: Вот, кстати, насчет игры в путанку. Тут написали в буданку. Ошиблись, видимо. Уважаемый Назар Ефимович.
0: Вообще-то игра называется путанка.
1: Путанка.
0: Я просто перепутал.
1: Нет ли опасений, что дети, играющие в путанку, так и будут всю жизнь общаться с себе подобными? Не повлечет ли это их отчуждение от социума?
0: Простите, а с кем же
1: ничего страшного, ничего страшного.
0: С кем же хочет общаться наш радиослушатель? С не себе подобными, что ли?
1: Вот, кстати,
0: тогда насчет... пусть идет в зоопарк.
1: А, ну, да, вот сейчас интересный хочу вопрос вам зачитать насчет себе подобных. Мне нравится одна девчонка из нашей школы. Мне казалось, что ей тоже нравлюсь, но вот что странно, когда мы сталкиваемся на улицах, она делает вид, что меня не узнает. Подпись Оксана К. из города Сергиев Посад. Кстати, мы расширяем регионы.
0: Подождите, теперь тогда звонил юноша, сейчас звонит девушка.
1: Да.
0: Проблема та же?
1: Та же. Как быть?
0: У девушек все намного сложнее. Как правило, юноша получает первую информацию о половом воспитании и вообще о половой принадлежности, о половых особенностях от людей-сверстников. И что наиболее пагубно, от старших сверстников-хулиганов, которые в извращенной форме...
1: Это все делают обычно.
0: ...доносят до девственного сознания юноши.
1: Организма юного.
0: Да, все особенности полового воспитания. У девушек ситуация намного хуже, поскольку мужчина более защищен от воздействия на его мозг. Поэтому юноши склонны к оценке услышанного. Подчас даже к проверке услышанного на личном опыте.
1: Или проверки реакции. То есть вот мы сколько раз наблюдали, когда он брал, например, и кидал авоську ей вслед с криком «Держи!». Вот. Девчонки с визгом разбежались. Ну, это понятно. В общем, вы ответили на вопрос из Казани. Пришел очень интересный вопрос. Видите, какие, где нас слушают, в каких
0: хороших местах. Жалко, что дома меня не слышат.
1: Ну, понятно, потому что в гостинице, к сожалению, сложно с радиопроводкой. Рад слышать здоровые мысли. Расскажите что-нибудь о медитации, о культуре Тибета.
0: Ну, вам...
1: Нет, не мне, вот из Казани просили.
0: Я-то все... Вам, в смысле радиослушателю, о культуре мы уже говорим 2 часа.
1: Ну, это хороший ответ. Вот давайте перейдем дальше. Значит, сейчас... Про Смоленск, про вашу вторую родину, сокращенно ВР. Назар Ефимович, ответьте, пожалуйста, с чем связано появление в городе Смоленске всевозможных фашистующих элементов в виде бритоголовой молодежи? Может быть, это недостаток образования в школе?
0: Да, недостатки у нас есть. Но связывать напрямую появление коротких причесок у молодежи с плохой работой наших школ нельзя. Почему? Связать это можно скорее с увеличением цен на услуги парикмахерских. Средняя стрижка, так называемая молодежная,
1: называется
0: в городе Саксон, Смоленске, стоит на сегодняшний день 35 рублей.
1: Совершенно верно. А про машинку же купила, машинку, всем домом скинулись, она отмеряет ее.
0: Да.
1: Кстати, я могу
0: стоит
1: сказать,
0: на порядок дешевле. То есть
1: я
0: в
1: тоже
0: силы
1: ряда причин вот ношу такую стрижку. Это не значит, что я как-то...
0: У нас в Смоленске очень тяжело заработать деньги.
1: Да, совершенно. Это я заметил. Вот... Ну что же, сейчас еще я хочу вам зачесть ряд сообщений. Вот он, очень интересный вопрос к господину Клычку. Как вы относитесь к развитию дружественных отношений между детьми? Ведь еще узбеки говорят, сила птицы в крыльях, а человека в дружбе, спрашивается.
0: Да, поэтому ребенка надо заставлять с детства, особенно в 3-4-летнем возрасте, подражать. Причем не индивидуально, а коллективно. Заставлять группу детей посидеть, как пчела на цветке, наездник на лошади.
1: Кстати,
0: как вот, карабас-барабас.
1: Да, мы, кстати, делали, я помню, в бытность моей
0: очень важно работы. Научить попрыгать ребенка, как кузнечик.
1: Я когда работал завхозом, завхозом работал в детском саду, я очень любил...
0: Очень важно, чтобы научить его прыгать как кенгуру.
1: Я делал грибки. Очень повсюду важно. У меня стояли грибки, и детишки там скучивались во время дождя и очень мило общались. То есть я заметил, что наибольшее сплочение и дружба между ними все-таки была...
0: А вот, кстати, и стишок.
1: Да. Ваш?
0: Да.
1: Отлично.
0: Шел король-боровик через лес напрямик. Он грозил кулаком и стучал каблуком. Был король-боровик не в духе. Покусали короля мухи. Это детский стишок для 5-6-летних детей.
1: Ну, я прям в восторге. Как же вы вот можете...
0: Просто вы сейчас начали говорить о грибах, и я его...
1: Послушайте, ну чтобы писать такие замечательные
0: надо
1: детские стихи...
0: Надо быть добрым сердцем.
1: Это во-первых. А во-вторых, вы же должны как-то научиться мыслить двояко. С одной стороны, вы уже человек в возрасте, с другой стороны, вы должны как говорить...
0: В этом и заключается искусство педагогики. Мыслить как ребенок. Несмотря на мои седые волосы, душой я молод, и глаза у меня голубые.
1: Да. Как влияет на детские умы телевизионные рекламы, интересуется Ниточкин. Вообще, мы рекламе уделяем очень много времени.
0: Пагубно влияет.
1: Но, в принципе, мы не разрешаем смотреть нашим детям здесь на
0: станции. У нас в Смоленске, даже в наших школах по этой причине было отменено телеобразование, внедряемое в советское время. Были так называемые внедрены с конца 70-х годов так называемые телеклассы, то есть классы, оборудованные телевизионными приемниками.
1: Компьютерами,
0: тренажерами
1: ставим всюду.
0: Позже.
1: Оборудуем сейчас, кстати, и бассейны, чтобы они как-то могли спортивно.
0: Понимаете, это у вас здесь в Москве, а у нас в Смоленске с финансами немножко сложнее.
1: Ну, зато я знаю, что вы являетесь участником гольф-клуба. Это, кстати, очень дорогое увлечение. И клюшка у вас есть семенная, я знаю.
0: Дело в том, что мои труды, естественно, не прошли незамеченными мимо руководства.
1: Да.
0: Как областного отдела народного образования, так и муниципалитета города Смоленска. Вот, поэтому, естественно, я являюсь почетным, как вы правильно отметили, членом гольф-клуба. То есть я освобожден от уплаты членских взносов, которые, кстати говоря, составляют приблизительно 2/3 моего оклада.
1: Вот, кстати, пришло новое послание от нашего замечательного радиослушателя, который подписывается словом «Протагор». Сейчас я зачитаю. «Принял эфиралган у пса. Похмельное состояние прошло. Прошу прощения за предыдущее дебильное послание».
0: Ничего.
1: Ничего страшного действительно не случилось. И послание, это было просто ваше мнение.
0: Самое главное, чтобы все было на пользу.
1: Да. Ну что же, я предлагаю сейчас прерваться ненадолго.
0: Давайте я в заключении этого часа прочитаю свой стих.
1: Конечно.
0: 76-го года.
1: Вот интересно, вы же, кстати, как музыкальные артисты ансамбля молодежный любите, я понял, датировать вот свои стихи.
0: Поэтическое творчество тем и славится, что подписывают его именно с точки зрения датировки. Потом на склоне лет так приятно вспомнить себя молодым не просто, а подкрепляет воспоминания документом.
1: Был майский день. Это же даже своего рода ведь дневник.
0: Да.
1: Как некоторые ведут дневники, сможете читать стихи и вспоминать, в какой обстановке вы писали.
0: Да, это была обстановка. Был майский день, весна. Ловили дети в скверике друг дружку. А молодая женщина несла тугую кислородную подушку. Чье это горе? Матери, жены. Мне не забыть, как из аптеки выйдя, она пошла вдоль каменной стены, бела как мел и никого не видя. В глазах у женщины была такая ночь, так горько были сжаты губы эти, что можно было все отдать на свете, чтоб ей хоть чем-нибудь помочь.
1: Вы знаете, Назар Ефимович, по-моему, я видел ее, но только с полотенцем, с махром сегодня в бассейне.

0: И мы продолжаем нашу беседу с заслуженным педагогом России Назаром Ефимовичем Клычком. Если позволите, Назар Ефимович, я зачитаю вам письма, которые пришли именно вам. Так, тут огромное количество, то есть прям... Ну вот, на мой взгляд, очень интересный вопрос задал Сергей. Как вы относитесь к воспитанию детей в Суворовском училище? И как это влияет на их психику и развитие?
1: Ну, вообще, девочку отдавать в Суворовское училище не стоит. Не потому, что женщине в армии не место. Нет.
0: Дефицит определенный ощущается, я сам помню.
1: Нет, вы знаете, бегали... в последнее время...
0: Повалили все-таки.
1: Да, это связано с тем, что...
0: Мода.
1: Мужчин, отток мужчин из армии связан в первую очередь с неплатежами.
0: Да.
1: Но в то же время, пусть небольшая, но стабильная зарплата привлекает многих женщин. Опять же, экономия на одежде. Поскольку женская военная форма многим даже очень к лицу. Но все же я бы воздержался от такой крайней меры, как девушка в Суворовском училище. Почему? Да потому что Суворовское училище воспитывает с малых лет мужчину-бойца. И воспитание женщины в... стиле бойца с малых лет пагубно отражается на ее дальнейшей основной способности деторождения.
0: Да.
1: И тут мы с вами подходим еще и к такому острому моменту, как женщина
0: офицер. А женщина мать офицер.
1: Да.
0: Потому что по-настоящему, скажем, вот уже сейчас появляются дети, родившиеся реально в воинских частях. То есть, когда спрашивают у них, он еще только говорить научился.
1: Место рождения в паспорте пишут.
0: Воинская часть 714, к примеру, да. У нас был нонсенс так такой. Вот... А вот скажите, как вы считаете, Ефим Назарович, вот женщины сейчас... в армии, да, они же, как вы сказали, носят определенную одежду.
1: В основном сержанты, старшины и прапорщики.
0: Это же юбки все-таки.
1: Да.
0: А ведь неудобно в полевых условиях женщине в юбке. Почему бы нам не одеть?
1: Очень удобно.
0: Да, ну вообще правильно. Да, ну так и что, я вас перебил, прошу прощения, Назар Ефимович, да, продолжайте.
1: Дело в том, что в Суворовском училище девушку не смогут
0: никак
1: обучить
0: ничему.
1: Правилам личной гигиены. Поскольку гигиена подростка юноши радикально отличается от гигиены подростка девушки.
0: Да.
1: И вы не сможете с этим не согласиться.
0: Безусловно. Что?
1: К сожалению, педагогический состав в суворовских, нахимовских и пулицеровских училищ, он рассчитан в основном на воспитание юнош, как я уже говорил ранее. Поэтому воспитание девушки там не будет полноценным. Ведь представьте себе офицера, который объясняет, что опорожнение груди рукой во время кормления младенца является прекрасным импульсом для образования молока.
0: Это, кстати,
1: да вас
0: сейчас...
1: просто засмеют.
0: Вы сейчас,
1: вас
0: кстати,
1: просто
0: прямо...
1: засмеет министр обороны Сергей и будет прав.
0: Вы сейчас прямо зашли вот из нашей методички курса молодых матерей. Вот это же место там им.
1: Это классическая фраза.
0: Да, мы ее оттуда и взяли у классиков. А вот еще один вопрос. Я, кстати, даже не знаю, правда это или нет, вам решать. Назар Ефимович, когда вы были редактором Мурзилки, на последний страницы печатались весьма вольные стихи.
1: Я не был редактором Мурзилки.
0: Да,
1: я был редактором журнала «Хрюша».
0: А там тоже стихи печатались?
1: Да.
0: А вот эти вот стихи, я позвольте, за что? Я купила кошке к празднику сапожки, прочесала ей усы, сшила новые трусы.
1: Нет.
0: Только как их одевать, хвостик некуда девать. Не вызывают ли эти ваши стихи раннего интереса к половой жизни у детей? Спрашивает учитель средней школы Михайлов Е.Ю.
1: определенный интерес вызывается.
0: Но это ваши стихи для начала?
1: Нет, мои стихи такие. Ой, ой, живот болит, ой, ой, меня тошнит. Ой, мы яблок не хотим, мы хвораем, то мы тим. Тут в этих стихах проявляется отвлеченное... Зачитывая эти стихи ребенку, мы отвлекаем его.
0: Безусловно.
1: От тех вопросов, которые он обычно задает мамы.
0: Кстати, вопросы порой бывают очень тупые, и монотонным голосом они их.
1: Да, да.
0: Вопрос к Назару Ефимовичу. Назар Ефимович, в данный момент я занят тем, что на кухне из пневматички ИЖ-38 отстреливают тараканов. Должно ли у меня быть уважение к этому бесполезному звену природы, именуемому на латыни Блатоптера сапиенс? Спасибо, дядя Федор.
1: Ну, он неразумен, как вам кажется. В латыни не так сильно.
0: Да.
1: Я все-таки вам хочу сказать,
0: погасло, что... Погасло все у меня сейчас тут. Вот это прям светилось и погасло.
1: Тиракан, он занимает определенное звено, являет из себя определенное звено в экологической цепочке. Для того, чтобы устранить таракана радикально, я посоветовал бы вам завести его биологического врага, который относится к нему не с уважением, рассматривают тараканы как корм.
0: Как конкурента.
1: В качестве такого биологического поедателя, то есть следующим звеном в цепочке, в кормовой цепочке таракан, мусор-таракан является третий аспект этой цепочки, крыса домашняя.
0: Или муравей, это первый аспект обычный. Да, обычный домовой рыжий муравей.
1: Нет. Да. Последнее время нами учеными было доказано, что наличие муравья в доме не является
0: фактором уничтожения таракана. То есть
1: да.
0: Вы проводили исследование, потому что раньше всегда считалось.
1: Потому что все школы Смоленска на рубеже 92-3 годов были просто заражены.
0: Тараканы.
1: Мы побороли тараканов путем привлечения грызунов, которые питаются он ими.
0: А потом просто уже кошару туда и все.
1: Да.
0: А Сергей спрашивает, обучает ли девушек в Суворовском училище одевать портянки?
1: Дело в том, что по уставу караульно-постовой службы, если мне не изменяет
0: память. Что же у вас все-таки, извините за интимный вопрос с зубами. У нас сегодня Назар Ефимович Клычок, заслуженный педагог России. И, опять же, я хочу зачитать. Во-первых, хочу, то есть вопрос мне тут пришел. Зачем вы, Александр, подглядываете в бассейне, как маленький?

0: Ну, вы тоже меня поймите правильно. Вот вы уже поплавали, уже сходили в душ, и все, чего-то там возитесь. А мне нужно убирать, мыть бассейн. То есть я не подсматриваю со срамной какой-то целью, а просто жду, когда вы, наконец, уйдете, чтобы успеть вовремя приехать на радиостанцию, во-первых, и чтобы вам же на следующее утро было чисто в бассейне. А вот вопрос...
1: Я хотел бы со своей стороны добавить, что невольное наблюдение детей за взрослыми так или иначе происходит. И не нужно ограждать ребенка от таких вот эмоций, которые он может получить, наблюдая за поведением взрослых. Ведь недаром, что в Древней Руси, как я уже говорил, все спали в одной комнате, и проблема полового воспитания решалась тем, что дети наблюдали за поведением родителей, волей или неволей.
0: Да. Просит вас некто, подписавшийся просто НБ, рассказать что-нибудь о влиянии, ну, написано сразу о вредном влиянии игрушки Тамагочи. Я бы вот не стал так ставить вопрос, потому что...
1: Я не знаю, о чем идет речь. Поясните.
0: Тогда это длинная история. Не хотелось бы в нее вдаваться. К тому же, вы знаете, у меня последний раз такая незадача произошла с моей любимой этой игрушкой, что я прям до сих пор весь расстроен. Да. Я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков наших уважаемых радиослушателей 203-19-22. И, пожалуйста, задавайте ваши вопросы Назару Ефимовичу Клычку. Только формулируйте их как-то конкретнее. Как говорится, не размазывайтесь травой по сапогу. Ну, да. Это такой, как называется, компомос.
1: Да.
0: Ну, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: У меня вот назрело пару вопросов. Вот первый вопрос такой. Вот вы говорили об уважении молодых людей к более взрослым или вот даже более пожилым. Вот, это уступание места в транспорте и название по имени, отчеству и так далее. Но с другой стороны, от этих же самых пожилых людей в свой адрес все чаще и чаще можно слышать упреки и даже ругательства. Ну и, собственно, вопрос, почему же нет взаимного уважения и как его достигнуть? Вот, и вот второй вопрос, да? Вот, существует такая теория, что если мама хочет, чтобы его сын или, значит, ну, ее сын или дочь были как-то связаны с музыкой, то в период беременности мама должна обильно слушать классические музыкальные произведения. Вот так ли это и что можно сказать по этому поводу?
0: Спасибо, спасибо. Ну, нужно начать, видимо, с первого
1: вопроса. Да. А о чем был первый вопрос?
0: А вы разве не слушали?
1: Вы знаете, в последнее время я замечаю за собой такое странное явление. Я помню было очень давно. Но...
0: Это говорит о том, что у вас великая мудрость. То есть вы как дерево. Вот, например, да. Вы знаете, что почему дерево измеряют по его возраст, по количеству колец.
1: Да.
0: Потому что если взять дерево.
1: Я слышал об этом.
0: Если взять дерево и размотать его, то когда мы придем к самому первому кольцу, мы можем с уверенностью сказать, что именно на вот, скажем так, обивку этого кольца смотрел какой-нибудь Наполеон, понимаете? Затем нарастало. Так же и вы наш пенечек.
1: Ну, я еще крепкий.
0: Да.
1: Вы не смотрите, что.
0: Так вот, вопрос был, почему люди пожилого возраста не отличаются.
1: Я вспомнил. Да, и вызвано это тем, что эти люди чувствуют свою ущербность. Если эта ущербность по отношению к молодым раньше была для них естественной, то есть у них была обеспеченная старость, у них не было проблемы, где взять денег, куда поехать отдыхать летом, поскольку существовала большая сеть различных пансионатов для лиц пожилого возраста.
0: Санаториев.
1: Да.
0: с ванными хвойными. Я даже помню, мы опускали их в ванну. И, вы знаете, попадались ведь такие у нас пациенты, что вот уже нянечка Людмила тоже, она уже всю ванну помоет. Ванна блестит, так ему наполнили, уже хвою все положили туда. Он кричит: нет, вот там перед мной еще был, раз, еще помой. Раз, дескать, помойте при мне. И приходилось, значит, Любе все это вот сливать, снова мыть, а у нее-то руки не резиновые. А мы... сейчас... Кремов тогда не было, вы помните, это же как кошмар был. А то сейчас там, пожалуйста, пришел тебе крем, а то, что был
1: тогда
0: крем?
1: Тогда солидолом мазали.
0: Безусловно.
1: Да.
0: И все, а куда еще? А солидола-то было много. Вы помните, у нас же было свое приусадебное хозяйство. Но. Кстати, как ваше приусадебное хозяйство от Смоленска? Я знаю, что это ваша любимая тема.
1: Редиска уже у нас поспела и клубничка.
0: Крупная? Крупная?
1: Ну, клубника до 20 грамм на ягоду, а редиска до 35 бывает.
0: Что это? Что твои яйца?
1: Да...
0: Не, ну, так куры, они вот у нас что... очень несутся сейчас в инкубаторе. Вы, наверное, видели. Вы их... Вас не водил еще Василий, не показывал?
1: Кур?
0: Яйца.
1: А зачем мне их показывать? Вы мне принесите, я их с собой заберу. Я люблю утром яичницу.
0: Принесите им, пожалуйста, там, тарелочку.
1: А все-таки, что касается современного положения престарелых и пенсионеров, то всем известно его плачевное состояние.
0: Еще и пожилых тоже, потому что ведь раньше как было. Вот смотрите, вот вы правильно сказали, пожилые, престарелые. А сейчас к ним уже относятся и пожилые. А пожилой что? То есть, например, он может быть там ему 40, а он уже
1: пожилой.
0: Уже все.
1: Никому не нужен, оказался за бортом. Ничего тут удивительного нет, потому что вот то пагубное, что является современным в нашем обществе, тот цинизм, к которому мы относимся теперь к общечеловеческим гуманным понятиям, он в первую очередь отражается на малозащищенных
0: слоях населения,
1: да. Туда входят как раз упомянутые вами престарелые.
0: И также вот входят малые национальности тоже.
1: Да, да. Очень
0: женщины беременные тоже. Вы знаете, вот я
1: как ни странно,
0: помню, приходят как люди сюда, вся лица на ней нет, да? Говорит, а с пузом ходила уже на 7-м, по-моему, месяце, да, Ген? На 7-м была она, да? Вот, приходит, типа вся бледная, лица нет, вся рыдает, говорит, в метро нет, чтобы там место уступили, еще, говорит, локтями запинались, говорят, а с другой стороны ведь эти... Легко, как яйцо бы вылетело. А сейчас вот говорят, ведь и молодые-то тоже многие обнаглели, как подкладывают мечи, то а шары, чтобы им место уступают. Она едет на службу, она работает, скажем, в магазинчике в коммерческом, да? То есть, ну там она и так, типа, положит,
1: особенно
0: и лежит, и сидит, и все, а тут, да.
1: В моменты посещения этих магазинов налоговыми инспекторами.
0: Да, они подкладывают сразу.
1: Да,
0: потому и, что... которые наркотиками торгуют, они тоже этим, к этому прибегают.
1: Что справедливо, и спрос меньше.
0: Конечно.
1: А все-таки, что же касается недовольства престарелых, действительно, поскольку их недовольство на бытовом уровне, оно выражается в кругу себе подобных, доступа к средствам массовой информации за редким исключением, вот возьмите меня, например, они не имеют и сказать открыто о своем наболевшем не могут, то они вынуждены компенсировать свой эмоциональный подъем вот этим вот, как им кажется, выражением недовольства на молодежь, на подрастающее поколение, которое, как престарелым кажется, чувствует себя сейчас намного раскованнее, чем они в свои молодые годы. Это является ярчайшим проявлением конфликта поколений. И ничего тут с этим не поделаешь. Придется ждать, пока все вот эти не перемрут.
0: И также читать книгу Ивана Тургенева «Отцы с детьми». А какие профилактические меры вы предпринимаете для недопущения возникновения чешуйчатого лишая у детей, проживающих в районе Смоленской АЭС? Школьный врач Юрий Парголов. Дело дайте я расскажу маленькую историю из вашей жизни. Уважаемый Юрий.
1: Вы об этом?
0: Да, ну а что ж ты, Дело в том, что Назар Ефимович Клычок прослыл еще, скажем так, достаточно известным диссидентом. То есть в свое время, это был, по-моему, 82-й год, то есть еще ничего такого не было.
1: Расцвет.
0: Да, он приковал себя собачьим ошейником к воротам Смоленской атомной станции с требованием закрыть ее, за что был подвергнут гонениям. И, кстати, я хочу сказать, что, может быть, именно этот факт в вашей жизни и побудил вас спустя вот столько лет, считай, по-моему, лет 12, да, уже вернуться назад туда. И бороться, и вернуться. А Толик, да. Кстати, Толика же вы подобрали, насколько я знаю, тоже. Там же как раз вот этот лишай-то у него.
1: Ну, вы знаете, как показывают последние опыты.
0: Ну, кстати, не только последние, первые тоже это показывают.
1: Чешуйчатый лишай напрямую не связан с каким бы то ни было радиационным воздействием.
0: Скорее, он переносит с утками. Вот.
1: Скорее, его вирусная природа. Ведь его по-другому называют и герпесом.
0: Слюнами там.
1: Радиация же в Смоленщине проявляется...
0: На грибах в основном.
1: В основном, да. У тех, кто потребляет грибы, это раннее выпадение зубов.
0: Да, иногда бывает, что даже вот такие моменты, что выпадение происходит, ну, прям и всех. То есть вот верхний, например, под тяжестью.
1: Нет, наиболее устойчивое к воздействию радиации — это клыки. Вот посмотрите, у меня они еще свои.
0: Вот эти, да, вот боковые?
1: Да.
0: Ну, уже там как-то я вижу коррозия.
1: Ну, знаете ли, годы.
0: Да, ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Ваши вопросы Назару Ефимовичу. А, на второй-то вопрос мы не ответили нашего...
1: Напомните мне, пожалуйста. Что-то было связано...
0: Первый вопрос мы ответили, а второй тоже был ведь интересный.
1: Не помню, к сожалению. Склероз, знаете.
0: Вы простите, а я дело в том, что в этот момент тут как раз... Вытирал.
1: А у меня, как назло, и ручка кончилась. Обычно-то я записываю.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Нет, видимо, уснул наш радиослушатель с трубкой.
1: Были звуки.
0: А потом тяжело будет, затечет плечо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот у меня вопрос связан с преподаванием труда в некоторых школах.
0: Труда?
1: Это очень важно.
4: Вот в мое время на уроках труда мастерили поделки, полезные учителю. Вот грабли для дачи, деревянные туалеты и прочее.
0: Сито. Я один раз лично сито сделал для женщин. У нас женщина была педагогом. И она, вот, чтобы рис там сеять, горохи всякие, я и сито сделал.
4: А у нас мужчина. Ну, а сейчас же учителя вводят мыть машину своих учеников на практику. Вот как вы вот относитесь, Назар Ефимович, вы, Александр?
1: Плохо.
0: Спасибо.
1: Мы в наших
0: а школах... какая машина, я хотел спросить? Потому что если, например, машина дорогая, то, может быть...
1: Я слышал о проявлениях приучения детей к труду. Они мыли машины на стороне, но за деньги. Мы же у себя в области на уроках труда пытаемся дать возможность детям заработать деньги. Но не мытьем автомобили на стороне, как это делают столичные преподаватели, а тем, что помогаем нашим шефам, промышленным предприятиям Смоленщины, а также сельским хозяйствам, крупным колхозам и фермерским
0: хозяйствам.
1: Да. Приучаем детей к труду на земле. Ведь только контакт с природой может, может воспитать в человеке то светлое, доброе, гуманное, чего-то так не хватает.
0: Скажите, Назарович, а зачем вы вот всем вашим воспитанникам привязываете на веревочке на шею мешочек с землей? Это какая-то традиция или что, или ритуал?
1: Нет, дело в том, что в этих мешочках заключена вообще... То есть я ввел в обучебный процесс понятие «соль земли».
0: Угу.
1: Вот. И чтобы ребенок привыкал к своему общению с землей, чтобы знал, что вот этот кусочек его земли, на которой он родился, вырос, вот. И где бы он ни был, он обязуется носить этот мешочек с собой, чтобы помнить то место, где он родился, вырос. Это воспитывает в детях чувство выдержки.
0: Ну, понятно. Вот тут житель города Десногорска, даже там нас слушает, пишет: уважаемый, вы ошибаетесь, Смоленская АЭС была открыта в 1984 году. Так вы простите, я же не сказал, что Назар Ефимович сел у работающей станции. Он сел у строящейся, только в этом я ошибся. А в 82-м году строительство было в самом разгаре. Кто бы его допустил к воротам работающей
1: радиостанции? Уранта завезли еще в 81-м.
0: Да, его складировали.
1: Промышленная, на промышленную мощность она вышла в 84-м, а пробный пуск реактора был в 81-м году.
0: Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте. Хотелось бы задать такой вопрос. Ну, к вам, Александр, как к музыканту, а к вашему гостю, как к педагогу. Сейчас по телевизору множество, как правило, плохой и никуда не пригодной музыки. А насколько вы знаете, дети впитывают в себя все как губка. То есть, если мама с папой там под какого-нибудь там Валерия Укупника бодро трясут ягодицами, не впитает ли в себя ребенок то, что это, дескать, хорошо, то есть, дескать, это какой-то раритет для него, и не опасно ли это?
0: Ну, спасибо.
3: Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет.
0: Спасибо за вопрос. Ну, я начну с себя, если позволите, все-таки вопрос касается музыки. Хотя сильно сказано, что я музыкант, ничего подобного. Я сейчас в последнее время все больше по ремонтам, то есть, ну, разнорабочие. Это не вполне естественно, потому что, да. Так вот, буквально позавчера, включив диапроектор, я увидел какую-то подборку клипов современных артистов, артистулик, и вы знаете, более безликой волны я не видел. То есть другое дело, что эта безликость сама по себе осторожнее. Ой, Назар Ефимович, что же так обо все стукаете? Вставайте, кстати, садитесь. Да. Вот. Каким-то образом... Ничего, ничего. Каким-то образом... Подотри, пожалуйста, Вася. Вот. Каким-то образом режиссером этих роликов, автором...
1: Наверное, в душе это надо мной, да, пожилым человеком. Да, батенька.
0: Да, создателем этих роликов и автором музыки и текстов удается, тем не менее, вот эту свою безликость сделать агрессивный, тем самым ее индивидуализировать. Поэтому, конечно же, это все очень грустно, на мой взгляд. Но, с другой стороны, не надо допускать детей к такому.
1: Не да. Контролируемый просмотр телевизора,
0: да,
1: ребенком очень опасен. Особенно в нынешнее неспокойное время.
0: Да.
1: Ведь сейчас по телевизору показывают то, о чем раньше и думать было преступно. Сейчас же мы видим это все выплеснутым на экран. Поэтому в меру возможности ограничьте, пожалуйста, пребывание ребенка у телевизора детскими программами.
0: А вот, кстати, Назар Ефимович, вот, по-моему, вчера, да, или позавчера, ну, неважно, были выпускные вечера у Грудничков.
1: 25 числа.
0: Да, и вот была трансляция.
1: Поэтому
0: я случайно
1: освободился.
0: Я случайно ее вот уловил, включил. То есть, значит, огромная толпа Грудничков собралась на какой-то площади, где вот как раз вся вот эта вот нечисть собралась и пела. И, как сказала ваша хорошая знакомая Надежда Дмитриевна Палье, я спросил, дескать, позвонил возмущенный, я говорю: Надежда Дмитриевна, как, дескать, происходит, что вот вроде молодые, здоровые, сильные, взрослые люди, наше будущее поколение целиком заполнило площадь, и плюс еще пляшут под какую-то вот эту творящуюся на сцене скотобазу. На что она мне сказала, все нормальные молодые люди уже валяются по кустам пьяные или сидят дома и пьют. Меня это несколько утешило. То есть такая оппозиция вот всему этому жуткому базитизму, как раз скачущим этим животным, прыгающим по сцене.
1: Но это тоже неверно, вы понимаете?
0: Конечно.
1: Она существует, потому что существует, простите меня за каламбур такой, существует в настоящее время и трезво мыслящие люди. Пускай они при этом должны напиться. Дело-то все в том, что процент нормально мыслящих детей на сегодняшний день снизился до 26-28.
0: Это вот на 50 человек, на группу детсад.
1: На 100 человек, 28-26 детей.
0: То есть все в процентах.
1: Поэтому, а раньше мы имели в лучшие года советской власти, процент доходил до 39. Понимаете?

0: поют.
1: Понимаете, да. Что творится-то?
0: Жуть. Вот. Кстати, я вот хотел обратиться, обратиться к господину некому Писюкову. Ну откуда, поймите, пожилой человек Назар Ефимович знает вот название тех групп, о которых вы спрашиваете. Я получаю ваши сообщения, но просто их не передаю, потому что это, ну в какой-то степени даже глупо. Не может он на этот вопрос ответить. А я все пытаюсь вспомнить о втором вопросе, а вот он был интересный.
1: Ну, вы знаете, вы так не волнуйтесь. Ладно, пусть наш радиослушатель соберется с мыслью и перезвонит.
0: Да, чего или, пожалуйста, да, или пришлите нам его вас... по почте, да. Собственно, его, да. Мы ответим. Да, ну сейчас да. Мы послушаем телефонный звонок быстренько. Давайте. Да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: У меня вопрос вот какой. Меня интересует архитектура школ, то есть их типовые проекты, а также внутренний как бы интерьер, то есть парты, доски, портреты. Это да. Делают сами школьники или их тупые родители? Спасибо.
0: Спасибо.
1: Ну, я бы так не стал всех под одну гребенку.
0: Я вообще бы тоже, потому что это все-таки предмет достаточно гигиенический. Планирование... Я помню, сижу я в сквере, понимаете, вот играю на губной гармошке, подходит какая-то, в общем-то, женщина явно поддатая и говорит, дайте мне погудеть. Я говорю, милая, говорю, ты пойми, что это как зубной щеткой попользоваться, а тут это самое под одну гребенку. Откуда это все пошло? От гигиены, нам одного вошки. Да. Или, например, в бане, да? Подходит один, говорит, дай бритву, говорит. Я, дескать, говорю, ну на, возьми, думаю, ну что там? А он, давай ей мозоль срезать. Представляете? Нет, бывает... вы представляете вообще, да?
1: Ужас.
0: Срам просто.
1: Делать все в том, что внутренним интерьером учебных заведений, таких как школы, детские сады, долгое время занимались архитекторы-женщины, которые, как я уже замечал ранее, хорошо проявляли себя на ниве педагогики. И, пользуясь неограниченным доверием к себе со стороны руководства страны, эти женщины стали вводить в обиход такие рутинные вещи, как школьная общетиповая парта.
0: Да.
1: Окраска в школах проводилась стен. В смысле стен. Школ стены, проводилась школа,
0: стены, стеку, все, да.
1: Совершенно неподобранным колером.
0: То есть как попало, попросту.
1: Да. Вы знаете, в последнее время мы стали с этим бороться. И даже для этих женщин я издал брошюру «Как мы боремся с запорами».
0: А есть у вас стихотворение на эту тему?
1: Вы знаете, на эту тему я стихотворение не писал. Но на тему генералитета,
0: да,
1: о чем мы говорили ранее, есть стишок, который я датировал 64-м годом.
0: Ну,
1: разрешите, с вашего позволения, минутки
0: год рождения,
1: на две.
0: Год рождения Прохора.
1: Минутки на две я займу ваше время.
0: Безусловно.
1: Полдень был, я отстоял в наряде. С моря шел, рубаху постирал. Эй, солдат! Гляжу, как на параде золотом сверкает генерал. Он стоит на самом напригорке. У него сегодня строгий вид. Почему идешь без гимнастерки? Распустились. Ну-ка позови замполита вашей батареи. Слушаюсь, сказал я, и кругом, и пошел. А он кричит, скорее, я скорей. А он кричит, бегом. Не бегу я. Хоть берите, режьте. А в уставе сказано не так. Словом, я иду себе как прежде. Только руки чуть согнул в локтях. Так и прибыл в офицерский лагерь. Замполита тотчас отыскал. Доложил ему как по бумаге. И сказал, товарищ генерал, рядовой. И только-то я начал, генерал как обухом. Молчать! Я тебя на 20 суток спрячу. Что, не слышал? Я велел бежать. Вижу. Ни за что я пропадаю. Но устав, защитник верный наш, вы ж, товарищ генерал, не дали исполнительной команды марш. Генерал подумал, удивился. Генерал сказал, смотри какой. И как будто прежний удалился. А явился генерал другой. А у этого и голос глуше. Что ж забыл, так просто и сказал. Вот до генерала, когда служишь, позабудешь, что солдатом знал. Память, знаешь, это вещь такая. И рукою хлопнул по плечу. Но а гимнастерка-то сырая, мне неловко.

Я стою, молчу. Если б дома у меня несчастье, или службу я б кончал уже, ну тогда, а то ведь как с начальством говорить прикажешь по душе? У меня таких талантов нету. Разговор хочу свести к концу. Мне, товарищ генерал, в поэты, а чины поэтам не к лицу. Не к лицу, и вдруг с какой-то грустью, словно что-то вспомнилось ему. Генерал сказал: ну что ж, допустим, что чины поэтам ни к чему. Скоро слава сердце ужрала. Но со славой мы повременим. Все равно, в поэты, в генералы. А сначала надо рядовым. И понятно, на слова на эти ничего ответить я не мог. Но так точно, как всегда, ответил. И пошел дослуживать свой срок.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Назар Ефимович Клычок, заслуженный педагог России, а ныне старший инспектор Смоленского областного отдела народного образования. Замечательное было стихотворение. И хотелось бы немножечко затронуть такую тему, если позволите, тему уважения среди животных. То есть можем ли мы сказать, что, например, когда в стае все подчиняются действиям вожака, что это уважение, или это просто рефлекторный какой-то страх? Вот и присущи ли, на ваш взгляд, на ваш клычковский взгляд, вот чувство уважения только людям? То есть является ли это, скажем так...
1: болезни вождя бюллетени. Бывал у кремлевских обветренных стен. Расспрашивал, как себя чувствует Ленин. И слышал, опять никаких перемен. В чем сила этого произведения?
0: Ну, дескать, в том, отсутствие вести тоже весть. Да, да, да.
1: Фамилию Ленин можно заменить на какую хотите. Хотя апологеты могут противопоставить мне, что Ленин — это не фамилия. Да. Бурлят разговоры и толки вокруг. Владимир Ильич на работу выходит. Владимир Ильич пересилил недуг.
0: Савелий спрашивает, как пещерные люди воспитывали своих детей, с чего начинали и чем заканчивали? Ну, с моей точки зрения, они вообще их не воспитывали, а как птицы. Они их охраняли некоторое время, пока те не научились ходить и питаться, знаете, падалью. И
1: вот было вы отпуска. Очень интересное явление сейчас затронули. Действительно, как показывают современные исследования, в прошлом половое созревание детей наступало раньше.
0: Где раньше?
1: Ну, как где? В основном признаки полового созревания на организме отпечатываются в трех областях. Паховая, подмышечная.
0: Нет, я имею в виду у этих первобытных?
1: Да.
0: А у современных?
1: У современных волнами. Так, в 70-м году... мы сталкивались с явлением акселерации, которая усиливала, приближала срок полового созревания.
0: Да, да, да. Ну, а это ведь раньше время, они быстрее созревали, я помню, уже в 12 лет. Он сапожник уже, он уже овлашен, он уже, считай, самец.
1: Да.
0: Да, а сейчас-то чего? А почему?
1: Дело в том, что повышение интеллектуальных способностей человека снижает его на... способность к размножению. Поэтому так сложно увидеть интеллигента-профессора, обладающего большой маскульной силой.
0: Да, да.
1: И так сложно увидеть женщину, обладающую высоким интеллектом, которая свойственна...
0: Сейчас, Прохор там. Прохор обгорелся.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И мы продолжаем нашу беседу с Назаром Ефимовичем Клычком, заслуженным педагогом России. У нас остается совсем немного времени. Если вы не против, Назар Ефимович, я предлагаю вам занять его отслушиванием телефонных звонков 203-19-22. Мне кажется, что в такой уже ранний час только люди, которых действительно искренне заинтересовала тема нашей сегодняшней беседы, могут...
2: Наша тема не может быть обойдена вниманием радиослушателей. Просто по той причине, что она живет репетиция.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Хотелось бы задать в связи с прослушиванием вашей передачи такой вопрос. Вот у меня здесь живет соседка, у ней сын, сколько ему, лет, наверное, сейчас 8. Он постоянно отовсюду все волочет. То есть он крадет то, что плохо лежит. Например, там он тащил всяческие трофеи там из детского сада, потом, будучи в школе.
1: Хозяйственный мальчик.
3: Вот, положили его в больницу, и он там умудрился тоже каких-то оловянных солдатиков украсть. А если возле магазина стоит чужой велосипед, то он вообще считает плохим тоном пройти мимо. Как вы можете объяснить детскую клептоманию и вот как с этим бороться?
1: Спасибо. Я вот считаю, что детская клептомания не столь опасна, как вот клептомания взрослой. Может быть, это даже вовсе не клептомания, но а зачатки том... так называемой хозяйственности только именно. Случае, если направить если правильно, знаете, как говорится, дескать, вот как встречаются базетки, да, и они, дескать, моют все в дом. Все, вот, да, дескать, может быть, вот да. С этой задачкой.
2: Что вы думаете? Определенных слоев населения это может вызвать даже положительную реакцию. Мы же, педагоги, рассматриваем любую проблему, начиная с ее корня. Так вот, я думаю, что в этом ребенке проявляется очень ярко страх войны. То есть на своем уровне он начинает запасаться привычными его быту вещами. Подрастая, он может начать запасаться пищевыми продуктами, когда уже ярко будет представлять себе заинтересованность человека в пропитании, поскольку молодой человек, ребенок, он еще не оценивает, перед ним не стоит проблема пропитания. Как только она перед ним встанет, то тут же это увлечение велосипедами и оловянными солдатиками может перерасти в увлечение запасами крупы и других малопортящихся продуктов.
1: Есть другая сторона у этой медали, как говорится, другой бок у этого самовара и другой конец у данной палки. Дело в том, что дети...
2: Другая
1: в таком...
2: петля у этой веревки.
1: Да, другой узелок у этого шнурка.
2: Ага.
1: Дело в том, что мы наблюдали за детьми вот именно такого, в таком возрасте, в 8-7 лет, и обнаружили странную вещь, что у большинства, по крайней мере, вот современных детей такого возраста отсутствует, скажем, понятие «чужое». У них присутствует понятие неустроенное. То есть ребенок не понимает, что этот велосипед кому-то принадлежит, какому-то физическому лицу. Он просто думает, что этот велосипед брошен, его подбирает. Также эти солдатики. То есть это не есть факт кражи ради кражи или какой-то корысти. Вот.
2: Нет, просто...
1: Это хозяйственность.
2: Да. В качестве профилактики я могу порекомендовать разучивание с ребенком такой стишок.
1: Да, вот стишки.
2: Наши руки отдыхают, ноги тоже отдыхают. Отдыхают, засыпают, напряжение улетело, и расслаблено все тело. Губы не напряжены, приоткрыты и теплы. И послушный нам язык быть расслабленным привык. Дышится легко, ровно, глубоко. Можно также использовать и другой стишок. Напряжение улетело и расслаблено все тело, будто мы лежим на травке, на зеленой мягкой травке. Геет солнышко сейчас, ручки теплые у нас. Жарче солнышко сейчас, ножки теплые у нас.
1: Как-то вы это грустно прочли. Понимаете? Очень вот про
2: про губки?
1: Да.
2: Ну, губки теплые и вялые, и нисколько не усталые. Губы чуть приоткрываются. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
2: Все чудесно расслабляется. Таким образом, период кризиса, то есть период оседлания младенцем велосипеда чужака, вы можете, прочитав этот стишок, отбить у него всю охоту продолжать свои пагубные действия в дальнейшем.
1: Да, да, с человеком с вами согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
4: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте.
4: Я только проснулся. Угу. Соломон Миконович.
1: Здравствуйте.
4: Беспокоить. Сашенька, скажите, пожалуйста, я к вам опрос задам и к Назару.
1: Да.
4: Назар, как его?
1: Ефимович.
4: Назар Ефимович. Сашенька, у вас собачка есть? И к Назару. Я сейчас сразу два вопроса задам вам и к Назару. И у меня баллончика. Вот. И скажите, вот она у меня лысеет. Что вы посоветуете? Спасибо большое.
1: Извините, пожалуйста, а сколько зверьку лет вашему?
4: Сейчас я скажу точно. Так. 3-6 месяцев.
1: Угу. То есть 3 года 6 месяцев.
4: Да, 3 года и 6 месяцев.
1: Спасибо за свежий автомобиль. Ой, свежая еще собачка. А вы знаете, дело в том, что у меня собачки, к сожалению, нет. У нас тут есть своя собственная псарня. Все сотрудники радиостанции ухаживают за нашими животными, выгуливают их постоянно, и я тоже активно в это внедряюсь. Вот частной собачки нет, я не могу себе позволить в силу жилищных условий. Что касается вот лысеющих собак, во-первых, это может быть от недостатка, конечно, фосфора в организме,
2: да,
1: и кальция. Вот.
2: Да.
1: Но другое дело, что у животных, как правило, которые перевалили уже, то есть если он наездил, пробег у нее большой, там уже за 2,5, то есть она вышла по годам, вряд ли она восстановит свое ошерстление. Поэтому мы здесь, в нашем ларьке, продаем в данный момент специальные парики для собачек. То есть практически это парик плотно облегает всю ее тушку. И, вы знаете, животному, во-первых, тепло. То есть он, кстати, сделан из донорских волос других собак. Во-первых, вы можете выбрать расцветку любую. Единственное, конечно, нельзя одевать его на шерсть. То есть если ваша собачка не лысеет, то как косметически он подходит только для голой тушки собачки. То есть вам нужно целиком все у него повыдергать, заказать вот этот парик. Он снизу крепится на брюшке под сосочками, очень удобно, если у вас самочка, и, соответственно...
2: Ну, сосочки встречаются и у кобельков.
1: Да, и, в общем-то, совершенно со стороны не будет...
2: Ничего в этом нет удивительного.
1: Ничего. Ну что, у вас есть что-то добавить?
2: Вы понимаете, наличие собаки в доме, где воспитывается ребенок, я все-таки считаю отрицательным моментом. Почему? Потому что собака на сегодняшний день является воплощением всего отрицательного, что есть в животном мире. Вот возьмите любое животное, которое...
1: Давайте возьмем вот лучше конкретное, не любое, например, СК, сорную корову.
2: Да, даже взять сорную корову. Казалось бы, корова не может выжить
1: одна.
2: В отсутствии человека.
1: Да.
2: Ан нет.
1: И, кстати, вот другой вопрос у меня сейчас встает. Каким образом данная корова...
2: Десятки.
1: Каким образом данная корова вскармливает свое поколение?
2: Мне тяжело поднимать голову, смотреть на вас стоящим.
1: Все, я сажусь. Как она вскармливает, если у нее нет молока? Не понимаю. Ну ладно, давайте дальше о сорной корове.
2: Сорная корова вскармливает таким же молоком, как и домашняя корова.
1: У нее же нет молока.
2: У кого?
1: Ефимыч. У коровы, у сорной молока нет. И есть ее нельзя. Они плодятся повсюду.
2: Вопросы
1: сейчас
2: кулинарных пристрастий очень спорно.
1: Ну да,
2: вот
1: но вымачивать
2: ее
1: надо.
2: Вы же не будете есть сырого осьминога.
1: Нет, что вы.
2: В то же время юкагиры и тофалары очень у них это является изысканным блюдом.
1: Да. У этих самых уйгуров тоже.
2: Да. И я не раз подмечал, что то, что для одной этнической группы является вызывает отвращение, то у другой считается деликатесом. Также и с сорной коровой. Вот вы считаете, что у нее нет молока.
1: Ну, а когда
2: вы
1: мы
2: же признали
1: факт
2: в Денистых в отделении.
1: В отделении признали, ну что?
2: Да.
1: Но
2: да,
1: нет, для человека в пищу мы не можем потратить, разве только гимнасткам или смысл, худеющим женщинам.
2: А смысл, думаете, корова в чем? Чтобы человеку жилось хорошо?
1: Ну, совершенно, то есть поэтому получается как корова бы и не сорная того, корова, а это получается своего рода
2: корова.
1: Естественная корова, эволюционный
2: да.
1: шаг такой
2: да.
1: вперед, через
2: да.
1: назад,
2: да.
1: то есть планка сзади,
2: а
1: он
2: вот
1: прыг назад,
2: собакой,
1: но вперед обошел.
2: С собакой такого никогда не получится.
1: Никогда.
2: Потому что собака да. это что, ваша крыса. Это верный спутник человека, паразитирующий на его шее. И ничего с этим поделать нельзя. Поэтому я всячески против поселения собаки и ребенка под одной крышей.
1: А вот говорят, кошки благотворно воздействуют на детей.
2: Тут картина совсем иная. Кошка, несмотря на долгий процесс становления ее как домашнего животного, вот известно, что в древнем Египте кошка была приручена человеком, и ей поклоняются до сих пор во многих странах.
1: Будьте здоровы.
2: Да, спасибо. Ничего с этим поделать нельзя. Кошка прошла через века и тысячелетия в неизмененном виде.
1: Да.
2: И, будучи выброшенной сейчас в лес, дичает и выживает, поскольку...
1: А это объясняется индивидуальным подходом к образу жизни, поскольку собаки, они сбиваются в стаи
2: да.
1: и тоже дичают. Но
2: кошки
1: стая
2: в
1: это уже организм. Это стая,
2: кошки
1: это
2: сбиваются
1: стая
2: в стаи только в период совокупления и размножения.
1: Ну, как и змеи, и мотыльки,
2: так же,
1: и кони и все, да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Борис.
1: Здравствуйте,
5: вот
1: Борис. Мне, кстати, понравилась ваша последняя пластинка очень.
5: А, да, я вот иногда пластинки тоже рисую. Вот я занимаюсь хозяйственным вопросом, угу. и у меня вопрос к профессору. Можно ли вырастить в домашних условиях великого ужасного гоблина или нет?
1: Спасибо. Ну, вы знаете, уважаемый Борис, дело в том, что вам совершенно нет необходимости растить великого ужасного гоблина. Достаточно походить по подъезду, там, опросить соседей, присмотреться, и вы наверняка найдете в вашем подъезде их добрый десяток. То есть они стоят, орут неработающему крану Майна Вира, как правило, неряшливо одет или, наоборот, чересчур изысканно.
2: Это все
1: обученные.
2: Связано, мне да. кажется, знаете, с чем? С тем, что... Во многих республиках Советского Союза, бывших, в том числе и той, где жили вот эти вот народность, там сейчас тяжелая финансовая и экономическая ситуация.
1: Да,
2: люди вынуждены
1: да.
2: приезжать сюда, чтобы
1: да.
2: заработать себе на хлеб.
1: Да и другие вынуждены.
2: И незачем этих людей приручать ходить к вам домой. Они могут вас и ограбить.
1: Легко, легко. Так что, да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Слушаем ваш вопрос.
6: Доброго вам утра, Назар. Доброго утра. Скажите, пожалуйста, какая форма должна быть у учителей, а также портфеля меня волнует?
1: Спасибо. Спасибо. Действительно, вот, кстати... Если у детей все-таки форма одежды всегда была как-то сшита, вот эти костюмы с солнышками, с раскрытой книжкой у меня до сих пор хранится в музее, я его отдал в музей радио имени Попова. А вот учителя, они никак, ведь раньше уже учитель гимназии, у него была своя форма, там, как у околоточного, что твоя аксельбанда.
2: Ну,
1: что думаешь, академик?
2: Ну, вы понимаете, я считаю, что
1: будьте
2: форма...
1: здоровы.
2: Спасибо. Форма у учителей не должно быть на современном этапе, поскольку современные ученики не отличаются большой избирательностью.
1: А вы знаете, какое...
2: То есть они не в состоянии бывает отличить учителя от одного от другого.
1: Как вы смотрите на предложение лидера российского феминистического движения Анастасии Каждой, которая предлагает, чтобы учителя были и учительницы в бикини, то есть перед детьми, чтобы те привыкали к женскому телу и к мужскому телу,
2: на
1: чтобы...
2: Что к нему,
1: потому что тело это лучшая одежда, как сказал классик Ефимзоб, так что...
2: Да, я с ним совершенно согласен.
1: Ну, то есть как вы относитесь к рассказам Каждой?
2: Ну, я думаю, что... Знакомство с телом учителя не является важным аспектом педагогического процесса, поскольку ведь не секрет, что учителя идут в основном люди, которые, ну, скажем так, достаточно ущербны.
1: Да.
2: Эта ущербность проявляется в основном в физическом плане. Вы не найдете среди учителей красивых, молодых, высоких, стройных.
1: Но вы в молодости были даже...
2: За исключением меня. Поэтому я и являюсь заслуженным педагогом. Я заслужил это, простите, своим кровью и потом.
1: Да.
2: В отличие от некоторых, которые висят в одной со мной галерее слева и справа от меня. Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Александр, значит, вопрос к вашему собеседнику.
1: Угу.
7: Что-то у него с дикцией там?
1: Человек очень пожилой, поэтому, сами понимаете, меня вообще удивляет, что он говорит при таком наличии в нем разных трубочек. И...
7: Это не важно. Александр, я вам послал на пейджер... просьбу для пожарников. Это к вам обращается сейчас майор Ермаков.
1: Здравствуйте.
7: И если вы можете, передайте. Вот у вас как-то вот японский саксофон. Вот у вас ребята были в гостях. Такая мелодия прекрасная. Может быть, в конце поставите.
1: Понимаете,
7: в конце этого часа.
1: Уважаемый господин Ермаков, да, дело в том, что...
7: Сергей меня зовут.
1: Да, Сергей. Я несколько раз говорил, что все вот сообщения, касающиеся каких-то музыкальных пожеланий, лучше посреди недели присылать, потому что где я сейчас буду бегать и искать этот саксофон? Вот поймите.
7: А, ну с собой нету, да?
2: Это просто даже некорректно по отношению ко мне.
7: Александр, ну какую-нибудь красивую музыку, а то что-то вы болтаете, но музыки мало.
1: Ну, спасибо вам. Но, тем не менее, я что хочу сказать в наше оправдание с вами, Назар.
2: Ну, вообще, уроки музыки действительно сейчас забиты в угол. Уроков музыки сейчас в педагогике мало.
1: Это, во-первых. Во-вторых, достаточно огромное количество радиостанций, где музыка...
2: Да.
1: Да, поэтому, к тому же, я считаю, что вы хоть и клычок, но такой остренький еще, и достаточно любопытные вещи рассказываете. А вот что касается действительно обучения музыки,
2: Я не обижаюсь на то, что люди отмечают мои физические недостатки. Я уже не в том возрасте, в котором я бы мог на это обижаться. Что вы говорите?
1: А насчет уроков музыки. Вот я знаю, что вы были основоположником теории универсального учителя, как универсальный солдат, да? То есть учитель
2: была
1: должен знать
2: все. Система Ковалевского одно время внедрялась.
1: И Софья Ковалевская. Очень многие спрашивают, почему улица, и кто такая Софья Ковалевская. Вот это жена его.
2: Совершенно верно.
1: Да.
2: Но практика показала, что применение метода Кабалевского в средних школах России не дает того эффекта, который ожидался. Поэтому было решено пустить все на самотек. То есть каждый преподаватель музыки выбирает тематику уроков сообразно своим вкусом.
1: То есть, ну, кому-то нравится Грит, кому-то Гайдна.
2: Да, но в основном, конечно, используются классические произведения. А молодежной музыке мы не уделяем внимания, поскольку, как вы справедливо отметили в начале беседы, полным-полно различных радиостанций и телевизионных каналов, по которым все это можно увидеть, услышать. Да.
1: А вот что касается хореографии, хореографической подготовки, я имею в виду танцы и так далее, как вот сейчас обстоят в современных школах с этим? Потому что это ведь тоже уважение к Майе Плесецкой, к нашим звездам балета.
2: В советской педагогике хореография на общеобразовательном уровне никогда не применялась. Связано это с тем, что все дети различны.
1: Да.
2: Понимаете?
1: Да.
2: Заставить, тем более сейчас мы имеем такое поколение, если я говорил о акселерации в 70-х годах, то сейчас мы попросту практически дегенерацию наблюдаем. Причем дегенерацию в хорошем смысле этого слова. То есть
1: что
2: увеличение
1: редко,
2: веса.
1: Достаточно редко увеличение.
2: Ну, веса учащихся. И представьте себе, допустим, девушку, которая в свои 14 лет весит добрый центнер.
1: Да, такие у
2: вас. Занимающимся хореографией. Никакого педагогического эффекта вы этим не достигнете.
1: И уважение к танцу только, тоже не в душе только, не пробудишь.
2: Да, вы только закомплексуете эту девушку, да, и она в дальнейшем, несмотря на свой широкий таз, будет иметь проблемы с беременностью.
1: Безусловно, потому
2: поскольку
1: что
2: узкий таз
1: сжиматься,
2: это,
1: узкий таз сжимает почки, матки, печени, простаты.
2: Наряду с прогрессивной дегенерацией, о которой я говорил ранее, сейчас мы зачастую сталкиваемся на первых медосмотрах девочек с проблемой узкого таза.
1: А вот расширяйте как-нибудь, потому что мы, в общем-то, расширяем, у нас есть целый комплекс упражнений.
2: Да, да.
1: То есть, ну, это вообще интимная вещь.
2: Это
1: давайте.
2: дело индивидуальное.
1: То есть расширение, кстати, хирургическое, мы не советуем расширение костей таза. Сейчас многие предлагают в клиниках. Вот, ну что же, я предлагаю, уже совсем немножко времени остается.
2: Давайте послушаем наших радиослушателей.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите.
8: А, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: У меня вопрос к Назару Ефимовичу.
1: Дорогой. Говорите, пожалуйста.
8: А, Назар Ефимович.
2: Да.
8: А, вот скажите, вот я недавно был в одном прекрасном городишке российском, люди везде грызут семечки, плюют их, значит, в грязь на разъезженной улице. Эти семечки, мне кажется, что вот досуг человека заполняется вот движением челюстей, а мозг начинает дремать. Это так ли, или это приводит к легкой форме деградации? Или вот возврат к такому бытию уже каменного топора? Все-таки объясните вот это.
1: Спасибо. Ну, вообще, изначально первобытные люди, как мы все знаем, они жевали очень мало, то есть только в самые необходимые моменты. Почему? Потому что таким образом увеличивали ресурс службы своих зубов.
2: Да.
1: Хотя, ну, это делалось на уровне совершенно таком...
2: Подсознательно.
1: Да, и вот, что касается вот, что жуют, понимаете, гораздо опаснее, это когда в культ возводится вот... какая-то жевательная резинка. Типа, мы всегда жуем, и дальше вот этих показывают молодых людей. Вот здесь действительно мы сталкиваемся с агрессивной рекламой, которая рассчитана на то, чтобы наша отечественная молодежь полностью деградировала. Поскольку, ну, кто бы из нас хотел иметь своими друзьями хоть одного из этих вот молодых людей, рекламирующих подобную дрянь?
2: Да никто. Более того, я вам скажу, что повальное увлечение россиян жевательной резинкой основано на таком же повальном увеличении в прошлом семечками.
1: Но семечки это, по крайней мере, действительно приносят пользу.
2: Да,
1: и окружающей среде.
2: Не,
1: ну птицам, вы же сказали. Птицы потом подбирают.
2: Птицы склюют жмых. Тем самым происходит псевдонасыщение птицы. Птица в конечном итоге погибает. То есть вред
1: то есть, как бы зуб забит, а пользы нет.
2: Да.
1: Понимаете? А хорошо.
2: В конечном итоге мы имеем недоношенных детей.
1: Дохлых птиц повсюду.
2: Да,
1: и семечную чешую, которую они не доклевали.
2: Вот представьте себе Маркса и Энгельса с жующими семечки. Да вам в страшном сне такое не приснится.
1: У них в бороде эти все будут ошметки.
2: В том-то и дело. Поэтому профилактика заболеваний кишечных заключается в отращивании бород.
1: Совершенно верно. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Скажите, пожалуйста, такой хор вообще будет преподаваться в школах, это безбожное учение Дарвина. Почему дети должны вообще вот отвечать про эту эволюцию дурацкую, когда всем ясно, что Бог сотворил Землю за 7 дней? Что за безобразие? Почему вы с этим не боретесь?
1: Спасибо.
2: Я, батенька мой, материалист.
1: Да, дело в том, что Назар Ефимович Клычок в свое время был секретарем одного из районных комитетов партии, между прочим. Поэтому здесь он с вами готов спорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте.
10: Я вот тот радиослушатель, чей вопрос в прошлом часу вы забыли.
1: Да, простите
10: если
1: нас.
10: Можно,
1: да.
10: Я его повторю.
1: Да, конечно.
10: Вот, вопрос был такой. Существует теория, что если мама хочет, чтобы ее ребенок стал близок к музыке, то беременная должна как-то обильно слушать классическую музыку.
2: Я вспомнил.
1: Да, спасибо.
2: Ну, что я могу сказать? Это спорная теория. Вообще, явление беременности это достаточно плодотворная почва для излечения как женщины вообще, так и человечества в частности.
1: Да.
2: Поскольку любой человек так или иначе проходит через это явление. То ли в качестве носителя, а то ли и в обоих качествах. Во время беременности надо заботиться о будущем плода, но однако при этом не следует переходить меру. Не следует думать, что будущему ребенку пойдет впрок, если вы будете принимать различные порошки, слушать музыку, а также различные укрепляющие средства.
1: Как это, например, гантели и тренажер.
2: Да. Поэтому во время беременности надо быть крайне внимательны к себе, к поведению своего организма и пополнять те минеральные соли, которые расходуются во время формирования плода. Это залог успешных родов, которые пройдут безболезненно и отсутствует токсикозов.
1: И пятерня может родиться здоровый и бодрый. И на этом замечательном пожелании мы и закончим нашу беседу с Назаром Ефимовичем Клычком. Спасибо большое, Назар Ефимович. Единственное, о чем я вас хотел попросить напоследок, может быть, какое-нибудь ваше стихотворение из последних.
2: А вот. Вы какое хотите, детское или взрослое?
1: Детское. Безусловно, потому что сейчас уже дети, ну, их кормят, и они должны слышать стихи.
2: Стоит небольшой старинный дом над зеленым бугром. У входа висит колокольчик, украшенный серебром. И если ты ласково, тихо у него позвонишь, то поверь, то в доме проснется старушка, седая, стирая... Прошу прощения.
1: Будьте
2: здоровы. Седая старушка, и сразу откроет дверь. Старушка приветливо скажет: «Входи, не стесняйся, дружок. На стол самовар поставит, в печи испечет пирожок. И будет с тобою вместе чаек распевать до темна. И старую добрую сказку расскажет тебе она. Но если ты в этот уютный дом начнешь кулачком стучаться, поднимешь трезвон и гром, то выйдет к тебе не старушка, а выйдет баба-яга, и не слыхать тебе сказки, и не видать пирога».

Опоссум – стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных – Фил Коллинз. Партию бас-гитары – Питер Тош. Партию гитары – Ли Скротч Перри.

0: Я представляю, так сказать, гостей нашей студии. Это люди хорошо вам уже известные, хотя бы по тому объему писем, звонков, телеграмм и вообще всяческого рода посланий, которые регулярно приходят на адрес программы «Монморанси». И я с радостью приветствую этих людей. Это главный консультант научно-исследовательского института «Матери и Отца», активист международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Юрий Романович Сук.
1: Добрый вечер.
0: И заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше и теперь уже Чехии на русском языке, и также владелец сети частных, естественно, женских консультаций в городе Кракове, теперь уже в городе Праге, Тамара Валерьевна Покатуева.
2: Здравствуйте.
0: Тамара Валерьевна, первый вопрос я, наверное, хотел задать вам. Он не совсем сейчас связан с темой нашей беседы.

0: ответственность. Это просто может быть козни главного редактора или ваше нежелание брать на себя большую ответственность.
1: Вы знаете, я считаю, что я несу очень много ответственности за журнал, но, к сожалению, работу главного редактора потребовала бы от меня еще большего времени. Я все-таки женщина, у меня есть свои личные дела, и я не хотела бы их прекращать.
0: Ага, то есть это как бы делается с целью сберечь собственные какие-то ресурсы все-таки?
1: Безусловно.
0: Ну что же, и я предлагаю перейти к главной теме нашего сегодняшнего разговора. Это тема красоты. И теперь уже я хочу обратиться к вам, Юрий Романович. В общем-то, все началось с того, что практически вот в прошедшем месяце проводилось в вашем институте матери и отца, так сказать, грандиозное тестирование с целью выявления какого-то предмета, но об этом вы сами расскажете, или какого-то явления, которое является красивым в буквальном смысле этого слова, с точки зрения наибольшего количества наблюдающих, созерцающих, ну, нельзя их назвать подопытными, а людьми, участвующими в эксперименте. Вот. И хотелось бы узнать об этом вообще эксперименте немножко побольше. Какие предметы выставлялись? Откуда брались вот люди, участвующие в эксперименте?
2: Вот вас, как в дилетанте, сразу чувствуется интерес к частностям, к антуражу. А смотреть нужно в корень. Как известно, эстетический компонент в глобальном процессе воспитания, он имеет неоценимую роль и чрезвычайно важен. Сейчас, когда стоимость продуктовой корзины по отношению к жизненному уровню, к наполняемости кошельков все меньше и меньше, то есть, вот, например, бананы может позволить себе просто каждый и запить их жигулевским пивом, если не хватает денег на картошку, то теперь люди потянулись к прекрасному. Зайдя в гости на стене, на столе, у многих на шее, на запястье, на щиколотках, в ноздрях, в ушах, в многих интимных частях как организма, тела, так и квартиры можно найти всяческие украшения. Это могут быть и сережки, и красивые какие-то эффектные копилки в форме там экзотических животных, например, домашних кошек. Это могут быть какие-то эстампы, афорты, акварели, купленные на многочисленных ярмарках.
0: Или вот гирлянды из пробочных бутылок.
2: Из сушек гирлянды, из сушек, очень, да, эффектные.
0: Популярны сейчас.
2: То есть и мы не можем теперь так. Мы видим, как обновилась одежда на наших чудных женщинах. Вот. Если раньше все были одеты в китайские пуховки, желтые с фиолетовым, то теперь фиолетовый цвет активно используется в раскраске колготок, губ. У некоторых фиолетовыми бывают мешки под глазами. То есть это такой вот макияжный ход, очень своеобразный, национальный. Вот. Или просто под одним глазом фиолетовый, так и тонирование вводится у многих вот представитель.
0: Ну, в ходе корректирования какого-то, да, поведения есть, вот в определенном
2: вот
0: обществе.
2: Выхватив, да, вот так вот случайно, стохастически совершенно, выхватив вот эти вот моменты, мы понимаем, что эстетика, понятие вообще красивого, прекрасного, оно в нашу жизнь наконец-то вот как-то странно мне пришло в голову одновременно с мылом. Когда вот мыло пропало в 92-м году, было не до красивого. Все ходили в одних куртках, на одних застежках, в одних ботинках, которые вот.
0: Ну, простите, Юрий Романович, вы как бы сейчас несколько рассуждаете что-то вот на темы, которые немножко все-таки близки к области там высокой моды, и вот все это больше туда, то есть область одежды. Но ведь, например, отсутствие мыла не мешало нашим гражданам чувствовать прекрасное. Ну, например, видеть первую почку, ну, в смысле, я не имею в виду орган человека, а вот на дереве почка, понимаешь, там вылупилась почка, это уже
2: ну,
0: красиво.
2: Ну, представьте,
0: солнышко,
2: вы,
0: да,
2: хватаете за, вот как это, почка, она же липкая такая. Как.
0: А зачем хватать? А главное осознавать, что это и начало новой жизни.
2: В любом человеке есть стремление полноты ощущений. Есть увидел, схватил, схватил, съел. То есть берешь руками, хватаешь почку, она чувственно лопается в пальцах, а руки вымыть не можешь. То есть,
0: ну, кстати, действительно, на редкость липкая штука. Это, да, это факт. Все по детству
2: помнят. Вы же хватали. То есть,
0: ну, все, всех кто же не хватал? Надо, назовите мне хоть одного человека, кто не хватал почку. Да, вот видите, вы уже в затруднении.
2: Вот.
0: Да.
2: И вот это.

0: компонент. И в то же время, вот это повышение благосостояния в стране, оно привело к каким-то безумным перекосом в понятии красивого, прекрасного. То есть, вот лично меня просто убивает. Мне приятно, что в гаражах правительственных служб появились красивые автомобили. При всем моем патриотизме, вот все-таки внешность ЗИЛа, вот этого правительственного, она несколько диссонирует с понятием вот прекрасного, о чем мы начали говорить. Поэтому, когда я вижу с правительственными номерами Ягуары, даже Audi. Вот. Но когда я вижу Ягуар, чья крыша проткнута двумя вот такими мигалками синими...
1: Уже опасность.
0: Это, я считаю, что это вот покушение на самое прекрасное. То есть, что такое для мужчины красиво, да? Это женщина, это автомобиль, это собака, которая идет рядом, и зажигалка, которая лежит в кармане. Да. То есть, ни на что из вышеперечисленного таких покушений, кроме женщин, которые, я вот еще остановлюсь, прокалывают свое тело, не производится. Никто зажигалку не сверлит и туда не вставляет какие-то цепочки, там, я не знаю, значочки.
1: Я, простите, хотел немножко все-таки еще вернуться вот к вопросу о ЗИЛах. Вы, мне кажется, немножко упустили такой момент, что вот ЗИЛ был правительственным автомобилем в эпоху, так сказать, тоталитарного такого очень устройства общества. И с точки зрения вот тоталитарной психологии тех времен, он, может быть, считался красивым. Ну, как вот величественные сталинские дома. То есть они, может быть, гораздо менее симпатичны, чем какие-то особнячки современные. Но в них что-то ведь есть.
0: Как раз вот тоталитаризм абсолютный, вот фашистские режимы, он раскрыл сексуальную сущность тоталитаризма, как вот сексуальность формы в нацистской Германии. Вот эта псевдогодическая архитектура.
1: Даже я знаю, простите, что я вас перебиваю. Вот у нас была такая пациентка в пору, когда я еще работал в областях близких к медицине, которая совершенно серьезно, как бы на нее возбуждающе воздействовала свастика элементарная. Я имею в виду здесь половые исключительно сферы. Безо всякого воздействия на эрогенные зоны, вот этот образ ее возбуждал.
0: Тут же, вот, не выскочив из этой темы, я предлагаю просто вот в сексуальном отношении. ЗИЛ, он тупиковый абсолютно. То есть он воинствующий, асексуален. Это некая бронированная коробка, явно больше и тяжелее, чем у других. То есть вот даже это больше, это еще не фрейдовское больше. Это не относится, это не сексуально-генитальная какая-то. Просто, понимаете, вот хороший дорогой автомобиль. То есть, вот, глядя на совершенные обводы 850-го BMW, там, например, Ягуары G12 или старых Ягуаров, легко можно представить, что это мороженое, которое вылизано прихотливым язычком какой-то вот такой сладострастной женщины. То есть, в его обводах есть что-то чувственное, есть что-то влажное, дразнящее, возбуждающее, в то же время мощное и изящное. Понимаете? То есть, это...
1: Но, простите, ведь есть как бы два понятия о красоте. Ведь вот к слову «красота» можно добавить еще какое-то слово. Вот есть понятие «красота пугающая», есть понятие «красота привлекающая». Вот у Ягуара или там BMW последней модели, да, предположим, красота притягивающая какая-то. А вот у ЗИЛа и, скажем, у 600-го Мерседеса, у него красота пугающая.
0: У 600-го Мерседеса это признано экспертами всех стран. Он, в общем, считается абсолютно некрасивым и неизящным.
1: Но, тем не менее, он именно...
0: Это мыльница. То есть,
1: но как бы дело в том, что эти очень многие женщины любят, например, мужчин со шрамами. Вот как бы BMW 600... Вот этот,
0: шрам это...
1: 600-й Мерседес это шрам на лице
0: автолюбителя. Шрам это Порше. 600-й Мерседес это разъевшаяся вот гончая, то есть, например, собака была гончая, ее раскормили, она ходит пузом. Раз, да. То есть, да.
1: А что думает вот на эту тему Тамара Валерьевна? Потому что, как бы, женщина может сказать об автомобиле гораздо больше, чем мужчина.
2: Вы знаете, я могу вам объяснить, почему старые тоталитарные режимы всегда придерживались именно грубых, раздражающих форм. Понимаете, красивая машина, красивый антураж, красивый дом, он успокаивает человека и примиряет себя. Ну, примиряет человека с его существованием. А спокойные люди, они практически неуправляемы. Вы, конечно, можете не согласиться сейчас с этим, но спокойные люди, они чувствуют себя уверенно, они могут как-то протестовать. Труднее зомбировать. Чтобы зомбировать человека, он должен находиться в напряженном состоянии. Сделал, вы сами уже заметили, не знаю вообще такой психологической подоплеки этого всего, вы сами заметили, что он раздражает своими формами. Есть даже такой эффект, что, допустим, если лектор приходит читать лекцию куда-то, то он не должен говорить красиво, он не должен хорошо выглядеть, он должен раздражать студентов. Раздражать чем-то, своим хамством, своим внешним видом. И только тогда они будут его слушать.
1: У нас даже, я прошу прощения, вот когда я учился в медицинском институте, человек, который, в общем, преподавал чисто физиологию тела, он раздражал своим запахом. Совершенно серьезно, он специально как бы вот источал такие запахи, что, в общем-то, воле-поневоле приходилось прислушиваться к информации.
0: Я очень рад, что мы так вот совершенно случайно, спонтанно все-таки перешли к разговору о прекрасном именно. И хотел бы продолжить эту тему. Вот сейчас очень модно использовать такое старое, застарелое понятие «кич». То есть кич — это нечто, что-то как бы гиперкрасивое, слишком красивое. Говорит: Вася, сделай мне красиво. И Вася берет вот пожелтее, покраснее, покрупнее и делает красиво. Но в то же время меня, вот я, когда ехал сюда, я задумался, вот что такое кич и где кончается кич и начинается прекрасно или наоборот. И вот что я вспомнил. Вот, например, картинка, на которой нарисована женщина в купальнике. С утрированными формами, такой крутой изгиб бедра, развитая грудь.
1: Золотистый лоб.
0: Очень хорошо.
1: Очки, как правило, темные одевают еще.
0: Или разлет бровей, там все вот есть.
1: Да, одно из двух.
0: Тонкая лодыжка, да. Вот это как бы сразу все эстеты сейчас раз с коих скинуть одеяло, бац, на пол, телефон в сторону. Это кич, это кич. Тоже берем бесспорные образцы прекрасного. Это Рубенс, да, вот так все. Там нарисовано тщательно, очень цветовая гамма, все подобрано. Разъевшиеся совершенно женщины, не следящие за собой.
1: Кстати, прошу прощения, что я перебиваю. Вот, были просмотрены учеными через, в общем-то, какие-то увеличительные приборы.
0: Рак молочной железы в одной, кстати, обнаружен.
1: Да, да, это, во-первых, совершенно четко. А во-вторых, Рубенс даже вырисовал волосики, которые не видно вот так. То есть вот ведь на человеческом теле, если смотреть на него, тоже не всегда видны волосики. Там нужно очень присматриваться. Вот там он это нарисовал. То есть их даже не ощущаешь простым глазом, но он считал, что это ближе к физиологии, и, соответственно, эти люди как бы оживают.
0: Конечно, конечно. Да. Вот. И меня интересует, вот если забыть про Маху обнаженную, то все остальные модели вот таких ретро-ню, скажем так, они не попадают под понятие красивого для простого обывателя. То ли это некое воинствующее эстетство, стремление элиты отодвинуть свое искусство от искусства масс, то ли это просто какие-то скрытые подводные камни восприятия. Вот мне очень интересно у Татьяны спросить, как она на это счет думает.
2: Вы знаете, я... простите, Юр. Юра, мы с вами знакомы уже очень давно, вот, и я, конечно, понимаю, что, вероятно, у вас сейчас новый роман.
0: Ваша фигура называется скорее кичевой, то есть все на месте.
1: Я, к сожалению, не вижу под этим балахончиком, но думаю, ну, вообще что, да, простите.
2: Значит, ее зовут Татьяна, все понятно.
1: В смысле кого?
2: Юра, ошибочно назвал.
1: А, простите, да.
2: Вот, Юра, так о Рубенсе. Вы знаете, все объясняется физиологическими причинами. Вот. Исключительно физиологическими причинами. Сами понимаете, голодное время, холод. Чтобы не было холода, надо топить. Топить не всегда удается. И поэтому, естественно, как идеал красоты для людей того времени. Это
0: женщина-грелка,
2: которую...
0: да?
2: Да, женщина-грелка. Женщина, которую не надо кормить долго. А ведь даже у самых состоятельных людей, особенно... А художники не относились к состоятельным людям. В общем, были большие проблемы
1: с кормом,
2: с едой, да. Со всем. И, в общем-то, вот, собственно, вот и все причины. Сейчас, когда, как сказал уже перед этим Юра, продовольственная корзина стоит у каждого под дверью, в ней лежат бананы и пиво, то можно позволить себе изменить нормы красоты. И сейчас, значит, в ходу женщина как бы таких субтильных форм. Хотя, в общем-то, бывают иногда какие-то всплески в связи с голоданиями, допустим, в странах третьего мира. Иногда бывают всплески именно возвращения красоты женщин крупных форм.
1: Ну,
2: допустим, как вы знаете, да, 2 года назад активисты боролись с Барби.
1: Да, это
2: как
1: известно.
2: Это было связано исключительно, кстати, с голодом в Африке тогда. Помните?
1: Ну что же, я предлагаю сделать небольшой совершенно перерыв, и после этого мы вернемся к разговору с Юрием Романовичем Сукой и Тамарой Валерьевной Покатуевой.

0: Так вот, несколько слов после полуночи о прекрасном. Прекрасное окружает нас с самого детства. С прекрасным пейзажем за окном мы рождаемся. Не будем про то, чем все кончается. И прекрасная всю жизнь, за редкими исключениями, идет с нами по этой жизни. Давайте же задумаемся о том, что такое прекрасное. Вот для меня всегда было загадкой, если вспомнить тот же кич, что такое роза, например, алая роза. Это она попадает под все определения кича. В ней есть изящный, совсем изящный стебель, в ней есть шипы роковые, в ней есть очень насыщенный рисунок и такая вот романтическая форма. И в то же время только законченный идиот назовет розу кичем. Роза – это прелестное создание природы. Стоит эту розу воспроизвести яркими красками, как опять-таки все эстеты скинутся, уронив табуретки, и скажут, что это кич.
1: То же самое, я прошу прощения, как бы, может быть, более такой близкий пример, это как бы любители таких умных фильмов, типа, которые снимает старик Феллини, и же с ним, они совершенно бесятся, когда по телевизору идет, я не помню, какой-то сериал, где какая-то мексиканская рожа такая постоянно ходит вроде дома, и всегда у ней в волосах вплетена дебильная совершенно роза. Действительно, выглядит очень по-дебильному, очень как-то даже болезненно. То есть очевидно, что человек с нормальной психикой не будет ходить дома с розочкой в волосах.
0: В то же время та же роза в тунике какой-нибудь наложница в хорошем фильме, она будет восприниматься совершенно органично.
1: А вы знаете, я просто сейчас подумал, что вполне возможно, что очень серьезное влияние вот на восприятие, так сказать, китча, ну, так назовем это уж явление, и, в общем-то, зависит от национальности. Вот давайте вспомним, скажем, дембельские альбомы там людей, так сказать, ну, азербайджанцев и аналогичных им. То есть ведь не исключено, что, конечно, смотрится это очень дико. Вот у меня целая коллекция дома. Мне присылают до сих пор. Если у вас, кстати, есть, вы тоже присылаете. Но ведь мы-то понимаем с вами, что это смотрится как золотые зубы, простите, или там некрасивые пиджаки. Но мы-то не знаем, как они это воспринимают. Может быть, для них это то же самое, что для эстетов там фильмов Феллини, к примеру, понимаете, в чем дело? То есть, мне кажется, что само понятие китча, оно очень относительно с точки зрения национального вопроса.
2: Вы знаете, я вам могу объяснить, что касается роз. Дело в том, что мужчины с незапамятных времен несут розовую повинность. Вот. Они обязаны дарить женщинам розы. И если сейчас как бы это выродилось не в обязанность, а как бы в некий ритуал, то раньше это была именно повинность. Мужчины должны были дарить женщинам именно розы, как культовые цветы, свидетельство, ну, как раньше, как бы женщина ассоциировалась с розой, красота, шипы, вот все, что, о чем говорить. Вот. И вы знаете, сколько вообще веков мужчины кололи себе руки об эти шипы, они ходили, они знали, что чтобы доставить там, чтобы подойти к женщине или там как-то выразить ей знак своего внимания, они обязаны принести букеты, охапки роз. И ваш взгляд на розы, он, естественно, заложен уже в вашем подсознании. Вы не любите розы, потому что ваши прапрапрапрапрадедушки были обязаны...
1: То есть это генетическая память уже, другими словами.
2: Генетическая память, да.
1: А простите.
2: И более того, вы могли бы обратить внимание, насколько силен в вас вот этот розовый комплекс. Потому что... казалось бы, при таком разнообразии цветов, которые сейчас есть, что вы дарите женщине?
1: Тюльпанчик.
0: Только розы.
1: А простите, я вот...
0: Мне кажется, что вот я...
2: Розы, более того, старайтесь выбрать розы как можно более приближенно к красному цвету.
0: Я вот только что понял, может быть, подоплеку такого увлечения, что схватившись за розу, очень часто на пальце появляется капелька крови, что отсылает сразу сознание мужчины к желанной дефлорации. То есть в этом есть что-то вот такое вот... именно цветок, шип, кровь, нечто милое создание, сознание мужчины такое, вот затаённое сексуальное в этом что-то есть.
1: Ну, вполне возможно, но я хотел еще сказать несколько о другом, вот, может быть, опровергнуть вот ваше, Тамара Валерьевна, как бы мнение, или, ну, если это мнение, вот о, так сказать, генетической памяти мужчин. На самом деле, я считаю, что большинство мужчин просто так называемые цветочные вегетарианцы. Я поясню. Вот есть люди, которые не едят мясо ни в коем случае. Вот срезанные цветы – это те же мертвые тела. То есть дарить женщине мертвую тушку, то есть, ну, все равно, что я вам принесу, например, не живого котенка, а уже зарубленного, дохлого, и скажу, возьмите, пожалуйста, уважаемая Тамара. Вот так же, в общем-то, видимо, и с цветами. Одно дело там подарить женщинам там, в горшке растение, которое живет, другое дело срезанное, понимаете? И, конечно, совсем уже непонятно, это бумажные цветы. Это, в общем-то, мне кажется, апофеоз, то, к чему в конечном итоге все это и придет. То есть постепенно перестанут дарить, говорят, живые цветы, конечно, они не живые уже, а затем будут дарить только бумажные.
0: Умирающие мы дарим,
1: да,
0: умирающих,
1: да. Котят с поротым пузом.
2: Вы знаете, вы можете, раз я слышала в своей жизни очень много разных
1: отмазок
2: от выполнения этой повинности. Вы сами понимаете, что в любом обществе есть законопослушные граждане, а есть те, кто стремится как-то, вот, как те, кто стремится занять какое-то альтернативное, собственно, ну, положение. И то же самое с розовой повинностью. Вы знаете, что вы должны ее нести, эту розовую повинность, но при этом ваша форма протеста выражается в том, что вы не просто не дарите цветы, а стараетесь подвести под это какую-то базу, что цветы, дескать, мертвые, или же там цветы некрасивые.
1: Нет, простите, вот, например, я физически ощущаю, вот если я там дарю какой-нибудь даме, скажем, цветы, да, то я физически ощущаю их умирание и завидание. Это действительно не отмазка, это так оно и есть. И, понимаете, когда они стоят в этой вазе, то они воле-поневоле говорят: смотри на нас. Поэтому, например, когда ты выходишь из комнаты, оставляешь их одни там стоять, это практически преступление против этих цветов, потому что...
0: А они... женщины злорадно потом говорят: твои цветы простояли 8 дней, они промучились.
1: Это все равно, что человека
0: дней,
1: на кол, да, посадить,
0: на медленный
1: огонь. То есть
0: огонь,
1: это ни в коем разе. Я, например, искренне так считаю, может быть, я не прав.
0: Я хочу сказать, насколько вот эта вот субкультура, вот эта поп-культура, насколько она все удешевляет. То есть, например, возьмем шампанское, да, это... элитный, это хороший, красивый, сделанный напиток. То есть никто не будет спорить, если не взять Supremate, там всякое это фуфло из дрожжей. Шампанское – напиток изысканный, прекрасный, да? Но вот берется шампанское, упаковывается в какое-то бутылище такое. Обязательно сверху что покрасившее? Фольги навертеть, целлофанчику, да? То есть бутылка черная, этикетка черная с золотом, да? То есть уже испоганили фактически. Сделали из хорошего напитка, сделали одно красивое. Поэтому вот ты... я сколько раз наблюдал, у меня есть знакомые художники, дизайнеры, просто люди с развитым вкусом. Они идут к женщине в гости. И что вот эти люди с хорошим вкусом? Они хватают вот это елочное шампанское. Огромную
1: хлопушка
0: зеленоватую
1: такая,
0: бутыль с вот это, с полкило фольги.
1: Я бы даже сказал, что это вообще это хуже фаллоса.
0: Да вот в том-то весь ужас, что это даже не фалос, это просто какая-то вот...
1: Нет, я имею в виду, вот, наверное, не то подумали, простите, я имею в виду, вот сейчас свечки такие делают.
0: Вообще, вот, кстати, концепция фалоса, облепленного фольгой, это отдельная тема для... Вот. И берется вот эта бутылка елочная, берется охапка цветов, вся в розовых ленточках с белыми краешками.
1: И еще вот в таком, знаете, в пакетике, как с лопата.
0: С отражением, да.
1: Да, да, да.
0: И вот мужик с выкоченными глазами, он все, он четко...
1: Весь вспотевший, потому что залился еще духами в падзике, чтобы не воняло от него.
0: И самое ужасное, что нормальные женщины в другой обстановке, там, с хорошим вкусом, у них сразу глупеет лицо, они счастливы, то есть... Один,
1: все равно кого-то наркотики и вкололи.
0: Один убийца прекрасного вот это дело проинициализировал, заплатив за это деньги, купив, спровоцировав еще один цикл купли-продажи, то есть, значит, производство идет. Эскалация получается, да, воспроизводство, да, этого, да, кича. Да. Схватил это себе подмышку, прилетел к даме, который может быть нормальным, развитым человеком, но она увидела.
1: И все, да, у нее сработал рефлекс.
0: Она не видит, что за фуфло ей вообще.
1: А представьте себе вот другую сторону. Вот, да, вот, например, человек, идя к даме на день рождения или еще куда-то, купил ей вот с хорошими, с искренними намерениями, скажем, упаковку пельменей.
3: И так она его выгонит.
0: Вырезку
1: красивую, морозную вырезку. Это действительно полезный предмет, чем веник какой-то и фаллическую, простите, бутылку из зеленого стекла мерзкую. Вот. И так она же выгонит, она же оскорбится, скажет.
2: А вы пробовали?
1: Ну, конечно.
2: Конечно, не выгонит.
1: Мы вот тут на радиостанции всем женщинам новостной регулярно дарим пельмени, вырезки. Ну, как бы были эксцессы, но сейчас это вроде уже в норме. И все понимают, что это и есть... Раньше что приносил в подарок вот мужчина-добытчик в пещеру к своей самке? Что он приносил? Убитого буйвола. Если и были робкие попытки украшения, то, ну, в крайнем случае это...
0: Ноздрю цветочек.
1: Да, как, да.
2: Вы знаете, на самом деле я хочу вам сказать такую вещь, что гораздо более естественно, приходя в гости к женщине, приносить ей еду. И наши психологи провели исследование и выяснили, что отношения, начатые с еды и продолжающиеся именно подарками в виде еды, они наиболее гармоничны. Потому что вот эти бутылки шампанского и эти китчевые букеты, они заранее настраивают женщину на то, что она должна себя вести неадекватно по отношению к мужчине. Да, она начинает ломать. Вы заметили, чем обычно кончается? Почему вы говорите с такой досадой о шампанском, о цветах? Потому что обычно эти вечеринки, на которые вы прибегали с букетом, думая за это получить какой-нибудь приз там, в виде внимания, там, любви...
1: Это они просто обычно, отметился, называется.
2: Они обычно заканчивались неудачей, потому что женщина начинала вести себя неестественно.
1: То есть ей ломали психику целиком.
2: Да, цветы в подарок. Она начинала думать, что он принес мне цветы. Я должна быть вести себя как можно скромнее. Я женщина,
1: как я которая, в кино видела.
2: Да, как
1: же,
2: я вот, в кино видела, заслуживающая внимание. И дело обычно кончается тем, что вы уже в 2 часа ночи сидите около этой женщины и думаете, ну я же принес шампанское, я же принес это. Я же, кажется, сделал все, что я должен был сделать. Почему она мне не дает?
1: И телевизор смотрит.
2: А женщина думает, он принес мне цветы, он выразил свое какое-то уважение ко мне, сделал меня прекрасной дамой, почему я должна ему давать? Я же...
1: Да, я уже типа вообще дать. Картинка с карты, можно сказать, да? С новой колоды.
2: Я
1: уже
2: не должна его разочаровывать.
1: Да, да,
2: вот,
1: да.
2: И частенько заканчивается тем, что вы слетаете с лестницы вслед, вам летит ваш букет.
1: И все вот эти бутылки. Ну, бутылки,
2: ну, бутылки обычно оставляю.
1: А скажите, а вот...
0: Сразу я... видится, да, альтернативная картина, должен быть мужчина в начищенных ботинках, так, без галстука, с расстегнутой рубашечкой свежей, и такой кулек килограмм на 7.
1: Мешка, там. Так,
0: Инесса, сварганит тут что-нибудь из этого.
2: Нет, да, вы знаете, да, после нескольких мы решаем проблемы наших пациентов, которые сами иногда бывают обескуражены своим поведением. Говорят, я же его люблю, я не понимаю, зачем я стукнула его этим букетом. Мы проведя несколько психологических бесед, мы объясняем, что надо вести себя естественно. Тогда не будет никакого разочарования. И вот очень многие наши пациентки честно говорят мужчине, с чем он должен приходить.
0: Ну,
2: вот,
0: кстати,
2: они говорят, допустим, приходи ко мне, вот, у нас вылечившаяся женщина есть, которая просто объявила своим мужчинам о том, что если вы хотите от меня что-то добиться, если вы хотите выразить ко мне какое-то отношение, приходите ко мне с ведром мороженого.
1: Да, да, да.
0: Тамара, объясните мне тогда просто как мужчине. Вот приходя ко многим женщинам, к замечательным женщинам, вот единственное, что вот хочется сказать, да, что просится на язык, что вертится на нем, дура, я хочу тебя.
1: То есть, ну, тоже что... хороший подарок, кстати. Вот же сама эта фраза, это тоже подарок. Это искренность. То есть вы подарили своей даме
0: уже,
1: искренность.
0: Уже...
1: А искренности сейчас меньше.
0: У женщин же есть такая фраза крылатая: ты же мужчина, сделай что-нибудь.
1: Есть.
0: Она точно такая же честная, такая же открытая. Ну и что, что вот наша фраза звучит более как менее традиционно. Но ведь вы же сознаете, что вы подойди к среднестатистической женщине, неизвестно, чем это.
2: Скорее всего, кончится пощечина, Юр.
0: Ну, опять,
1: опять же, потому что устой общественный,
2: да,
1: только из-за этого. Да.
2: Да, вы знаете, такая необразованность, вообще такая глупость.
0: Половое просвещение хромает.
2: Очень нам. Хромает.
0: А, кстати, вот посмотрите вот, на...
2: Я хотела бы вернуться, на самом деле, вот мы начали говорить о половом просвещении. Вы знаете, я не знаю, как вот здесь, а в Польше мы очень часто сталкивались с проблемой... именно прокол про украшения на теле, проколов тела. Вы знаете, мы выяснили, что это наносит жуткий урон сексуальности женщины. Жуткий. Я не говорю о прямом вреде, потому что у нас было несколько просто историй дефлорации, произошедших во время прокалывания половых губ.
1: Да,
2: девочка приходила,
1: модно, да.
2: Да, девочка приходила проколоть половые губы, и в результате каких-то неумелых действий врача она оказалась...
1: Ну, то ли соскакивала, вот это, да, часто, да, происходило.
2: Вот. Это ладно, это на самом деле случаи достаточно редкие, хотя, в общем-то, уже даже на основании одного этого случая надо было бы прекратить.
1: Все эти эксперименты, да.
2: Но, вы знаете, мы выяснили, что иногда украшение тела становится причиной женской холодности, а этого допустить нельзя.
1: А чем это объясняется? Может, нарушение каких-то подсознательных эрогенных зон?
2: Нет, я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что на украшение тела идут исключительно драгоценные металлы, потому что украшать тело железными вещами, это значит получить заражение, сепсис и все такое. Вот. Более того, очень многие девушки увлекаются драгоценными камнями, и поэтому возникает такая проблема. Вот к нам пришел муж, который жаловался на холодность своей жены. Он был, как, он недавно женился, он был молодожен, а его юная жена очень вообще прохладно относилась к сексуальным отношениям, не испытывала оргазма. И мы, начав работать с ней, мы выяснили, что на самом деле у нее очень глубокий комплекс. Она, будучи еще тинейджером, проколола себе половые губы, носила на нем бриллианты, несколько карат, но все равно достаточно дорогие для того, чтобы бояться обнажать свое тело и вообще подпускать к себе мужчину. Она боялась, что он украдет.
1: Это психологический пояс верности, я бы сказала.
2: Да, она боялась, что он украдет это. И, знаете, это закрепилось. Это закрепилось и прошло. В общем, нам пришлось даже работать с внушением, чтобы снять вот этот барьер.
1: А удалось? Вот мне
2: удалось,
1: просто интересно.
2: Да. Удалось, но это было очень тяжело.
0: Вот я сразу вспомнил, услышав про сексуальную сферу, что вообще я не представляю, о чем думают дизайнеры презервативов. То есть вот известно, что секс — это очень тонкая и неоднозначная сфера жизнедеятельности человека. Например, известно, что улыбка и смех — это 100% полезные действия для человека. Там расслабляются мышцы лица, тонизируются, все там, жизнь удлиняется. Но в то же время секс — это, пожалуй, единственная сфера деятельности, где смех недопустим.
1: А польза такая же. Еще, кстати, третий фрагмент, этот, если пятки почесывать, тоже раньше это применялось, тоже такая же, такое же расслабление и разгрузка.
0: Не суйте все в одну корзину, ни в коем случае там никакой пользы.
1: В смысле, в сексе?
0: В смехе во время секса.
1: А, конечно, нет, это само собой.
0: Состояние людей во время секса, оно настолько и так уже двусмысленно, и как-то вот так... даже не знаю, как обозначить словами, что смех, он разрушает вот то единение, ту хрупкую связь, которая возникает между особями в период спаривания. Вот. И глядя на дизайн презервативов, это хуже, чем рассмеяться, вообще вот самый ответственный момент.
1: То есть, это действительно глупая штука, это... я с вами согласен.
0: Можно. Единственный тут Баковский завод резиновых изделий, он же делает в форме бегемотиков там. Это вот какие-то есть минимальные, видимо, это энтузиасты, это какие-то люди с нестандартным взглядом на жизнь.
1: Или молодые совсем сотрудники, вот, которые еще не, так сказать, не опустошили
0: свою
1: энергию.
0: Я думаю, что они даже, да, вот они даже не находят, скорее всего, внимания со стороны начальства.
1: Да, конечно.
0: А так
1: конечно.
0: Вот такие вот какие-то резины.
1: Ну, понятно, даже о чем вы хотите сказать. Ужасно, действительно, то есть... действительно. Это... Ну, тут, понимаете, я, может быть, конечно, так сказать, это очень не даст вам целиком какой-то радости, но, тем не менее, когда я тоже думаю об этом, это печально, я сразу начинаю, чтобы как-то утешиться, вспоминать те первые презервативы, вот еще посыпанные тальком, по-моему, по 2 копейки стоили. 4
0: копейки.
1: Или 4, да. Ну, то есть, и мне становится немножко легче, вы знаете, честно вам я хочу сказать. Вот больше утешений пока я не вижу.
2: Вы знаете, это действительно не особенно как бы интересное изделие, но при этом у них тоже есть, в них тоже есть определенный смысл, потому что некоторые женщины, у некоторых женщин есть такая как бы психологическая боязнь фаллоса как такового. Они боятся на него смотреть, они боятся его видеть, они его просто боятся. У них начинается спазмирование влагалища, и они не пускают. А презервативы с рожицами, с бегемотиками, с дракончиками, с цветочками, они отвлекают внимание женщины, она уже не отождествляет вот этот предмет с фаллосом, расслабляется, и возможен половой контакт.
1: А тогда почему же меньшинство все-таки таких художественных, высокохудожественных, я бы сказал, поделок в этой области, нежели вот обычных вот этих уродов? В принципе, я не думаю, что так сложно наладить технологически. Но вообще, с другой стороны, что это я к вам прицепился, это нужно к изготовителю, в общем-то, к изготовителю. Но я бы хотел еще затронуть одну тему о красивых чувствах. Ведь не обязательно предмет должен быть красивым. Да, вот я знаю по многим книгам, изучал труды, что, в общем-то, чувство оргазма – это очень красивое чувство с точки зрения всех философов, всех времен и народов. То есть оргазм – это красиво. Красивое чувство, так говорят все они. И совершенно недавно, относительно недавно по телевидению прошел фильм, который назывался «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить». И там был фрагмент о как бы, сумасшедшем профессоре, которого был слуга, который испытывал в течение 12 часов оргазм. Вот. Но он такой как придурковатый. И вроде бы это вымышленная история. На самом деле немножко печально мы перейду. Ставились такие эксперименты в концентрационном лагерях раздражались зоны как бы вечного оргазма. И самые разные были результаты. Ну, тем не менее, разделены на две как бы, категории. Первая — это пациент умирал, просто не выдерживал такой эмоциональной нагрузки. А второй, что человек оставался очень счастливым навсегда. То есть, ну, не то, что, как бы сказать, идиотом, он был адекватен событиям, но он был успокоенный. Ну, как, скажем, если сейчас из Калуги вывести какого-нибудь человека в Лондон, хорошо его покормить недели две, то он еще дня три даже в Калуге будет отрешенным. Вот типа такое состояние. Вот, как вы вообще считаете вот, вечный оргазм, если его можно будет достичь какими-то медикаментозными средствами? Будут ли пользоваться эти средства спросом?
2: Безусловно, как и любой наркотик. Безусловно, конечно.
0: А вот когда у меня ребенок спросил у моей жены, прочитав в Спиди-Инфо слово «оргазм», что такое оргазм, она задумалась и придумала вот такое определение. Что вот, знаешь, когда у тебя долго-долго-долго свербит в носу, тебе страшно хочется чихнуть, и, наконец, у тебя получилось, и ты чихнул. Вот это и есть...
1: Фактически оргазм. Вы знаете, совершенно удивительно, но как бы практически это так нескромно будет, но все мои знакомые женского рода, то есть женщины, они все описывали женский оргазм именно так. Вот я как мужчина не стал бы это описывать чихом. По-моему, у нас с вами Роман еще в хорошем смысле все это происходит несколько по-другому.
0: Как еще быстрее?

0: Я напоминаю, что в гостях у нашей программы главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», который выходит в Польше и Чехии на русском языке, Тамара Валерьевна Покатуева. Речь у нас идет о красивом. И я хотел, с вашего позволения, немножечко затронуть тему человеческих движений. Ну, здесь все подразумевается. И как человек ходит, его походка, как человек спит, да, как человек танцует. Вот, к примеру, я знаю совершенно полярные мнения о такой певице, как Кейт Буш. Вот ее балетное шоу кого-то ввергает вообще в какие-то эротические, с позволения сказать, грезы. Вот я отношусь к категории других людей, я не могу это наблюдать. Так же, как балет вот одного из наших с вами соотечественников, имя его не буду наблюдать. На мой взгляд, это очень некрасивое движение, но тем не менее народ на это ломится. Прям толпами. Вот в связи с этим, с таким разделением вкусов на определенные явления, не рождаются ли у вас опасения, что эти два лагеря постепенно начнут враждовать? Ведь искусство, оно делит людей сильнее границы. Это может быть и война гражданская постепенно начаться между, скажем так, эстетами или псевдоэстетами, или если их поменять местами, то ничего все равно не изменится.
1: Мне кажется, что сторонники разбивания яйца с тупой и с острой стороны, в данном случае их, как бы, это, может быть, к счастью, может быть, к несчастью, это именно те группы людей, у которых весь пар всегда будет уходить в свисток. Потому что человек, которому есть чем занять свои руки, кроме вот этой психологической мастурбации, он или человек с активной жизненной позицией, он пойдет и разобьет изделие того, кто ему не нравится.
0: Вот, а тут и начнется, тот ведь будет защищать изделие, понимаете?
1: Очень мало людей с активной жизненной позицией, просто, а остальные люди, они начнут просто сотрясать воздух, соответственно, и тем этой антирекламой лишь провоцировать вот это словоблудие, понимаете? Почему? То есть очень мало людей, способных на поступок. То есть вот сделать какую-нибудь 8-метровую скульптуру Маркса, например, с бородой, с прической, с плащом. Вот вглядитесь в монументальность плащей вот этих великих революционеров.
0: Каковы там полы?
1: Это да, то есть да. Это фактически никакие ни прет-а-порта, ни от кутюр, они не достигли таких высот в линиях вот этой верхней одежды, как давным-давно скульпторы, которые изображали основоположников марксизма-ленинизма. Если мы посмотрим, вот линии плеча, справедливо заметили, полы, лацканы, то есть это монументально, это сделано мужчиной со своим взглядом на жизнь, со своей жизненной позицией.
0: Простите, что я так немножко перебиваю вас, но тем не менее мне сейчас пришла в голову мысль, то есть если это произведение искусства, то получается, как вот эти были, значит, базедовые события, тут всякие, там, одни бежали защищать белое здание, другие
1: нет,
0: что-то,
1: Александр,
0: и потом все
1: чем,
0: это же порушили, чем, то есть получается, что это как бы уничтожение памятников искусства практически.
1: Это даже не то, что искусство, это вот плебс, то есть люди толпы, они же не могут жить, понимая, что кто-то способен на поступок, кто-то способен на какое-то законченное действие, да? Вот некие люди создали скульптуру Дзержинского, которая вот величественно, монументально, она совершенно уже стоит сбоку и в другой стороне от личности Дзержинского.
0: Да, это, он, я думаю, сам бы не узнал себя в этой скульптуре, конечно.
1: Вполне возможно, да, понимаете? А люди, наблюдая вот такое вот совершенное изделие, совершенное, то есть там вот линия талии, там обрез фигуры, там все на месте, понимаете? Это... И глядя глазами ущербной личности на такое законченное, совершенное в своем роде изделие, то, конечно, в каждом просыпается недоделанный герострат. Они тут же берут отвертки, дрели, там,
0: начинаю,
1: то, чего может.
0: Да, всякие приделывают штуки или отрезать.
1: Ломать. Но к счастью, для этого нужно каким-то очень сильным импульсом инициализировать слишком большое количество людей, потому что великое и прекрасное разрушить непросто. Нужно кран найти, там, перекрыть движение. А когда это хаотическое, такое, как броуновское движение, каждый в свою сторону тащит, то вот те мрачные картины, на которые вы намекали, они, скорее всего, невозможны.
0: А, да, да.
1: Потому что если взять, сказать, например, опять вспомнить о женщинах, я не могу просто ночью не думать о женщинах, то вы представьте, сколько вот эмоциональной и физической энергии в каждой домохозяйке, которая с красным лицом, кто со скалкой, кто со сковородкой, кто просто руки в боки. Я, кстати, ужасно боюсь женщин, которые делают руки в боки, они кулаки надламывают назад вот так вот, руки вперед, и локти у них вперед. Если вот для мужчины руки в боки, это может быть и поза задумчивости.
0: Вальяжная такая,
1: да, да. То у женщины все вперед так. Раз.
0: Кстати, вот Ленин еще в своих дневниках писал, что очень часто так Надежда Константиновна Крупская делала, как ни странно. И была одна из причин вот семейных ссор.
1: Только то, что вектор вот этого бешенства каждой отдельно взятой домохозяйки, он совершенно спонтанно направлен, их результирующий равна нулю. То, что нет такой силы, которая вот эти существа может направить в одну сторону. Потому что это нужно, чтобы у каждой ее запел в одно и то же время, в одном и том же месте. Чтобы они пошли, вот, чтобы они решили двигаться в одном направлении и делать одни и те же вещи.
0: Ну, простите, а вот не является, скажем так, уже известное движение феминисток, на ваш взгляд, вот, так сказать, попыткой как раз объединить всех домохозяек на каком-то таком...
1: Ну, кстати, вот выяснилось, что движение феминисток развито больше всего именно там, где трансверсисты не находят хирургической поддержки своим разделением и воззрением. Где хирургическая смена пола затруднена, там появляется движение феминисток, мазохисток, все вот это просто.
2: Мне кажется, вы путаете два понятия. Мазохизм на самом деле это исключительно, как бы сказать, исключительное проявление женственности. Ну, женщина-мазохистка это исключительное проявление женственности. Феминизм напротив. Хотя, в общем-то, можно, конечно, там долго философствовать и говорить о том, что мазохизм сродни феминизму, феминизм сродни мазохизму. Если долго копаться, то связь можно найти, как и между любыми явлениями. Я хотела бы вернуться вот к позе, которую вы так... в позе локти вперед, которую вы совершенно неверно трактуете. Это точно так же, как совершенно неверно трактуют мужчин во всем мире. Поза руки в боки, локти вперед – это одна из самых сексуальных поз женщин, доступных женщин. Вы сами обратите внимание. Вот сейчас я поставлю локти в бок, направлю вперед. Что при этом происходит? Видите?
0: Ой.
2: Видите?
0: Ой.
2: Правильно. Поднимается, вытягивает, поднимается грудь, она становится пышнее и больше. И Ленин конфликтовал с Надеждой Константиновной Крупской не из-за того, что она стояла, уперев руки-боки вперед, а просто в силу, это известный факт, ее сексуальной удовлетворенности. Наш великий вождь был не самым сильным мужчиной, собственно, так же, как и Гитлер, точно так же, как и любой тиран, который сублимирует всю свою сексуальную энергию в власть.
1: Вполне возможно,
2: над народами.
1: Инесса Арманд не согласилась бы с этим тезисом, но так как мы не имеем достаточно достоверных... Но не, вот меня заинтересовало...
2: Инесса Арманд была фригидна.
0: Потому что она же пляски...
1: Ей досталось.
0: Делала и пляски, они как бы плящущие люди, они вообще
2: фригидные. Она была фригидна, у нее было очень много детей, а большое количество детей свидетельствует на самом деле о фригидности женщин.
0: Ну, то есть тут говорится так, что это тираж уже. Если женщина пошла в тираж, то практически это уже как бы становится ксерокопированным аппаратом. А откуда у ксерокопированного аппарата какая-то сексуальная энергия или там... Ясное дело, что он фригидный, как вот ручка дверная.
1: Вот мне, вот Тамара, я бы
2: да
1: хотел...
2: Да там даже скорее скорее, на самом деле, обратная причина, потому что женщина, способная испытывать оргазм с раннего возраста, она очень ценит это состояние, она понимает, что секс – это именно, он может быть сам по себе самооценен, а женщина, не испытывающая оргазм, она соглашается как бы на секс с тем, чтобы завести детей, то есть это уже…
0: Да, выполнить обычную функцию, да, функцию организма.
1: Как же вы вот легко перечеркнули чувство привязанности, чувство теплоты, чувство сопереживания милому, радости смотреть в его счастливые глаза, ощущать дрожь в его теле, чувствовать нежность и тепло его рук. Как вот вы огульно, оголтело умудряетесь просто вот закрыть глаза на все, чем живут 70-78% наших женщин. Как вот
0: так нет, простите,
1: нельзя,
0: вы не правы,
1: нельзя все сводить
0: Юрий
1: к одной
0: Романович,
1: из вот этой приятной судороги.
0: Юрий Романович,
1: нельзя устраивать из всего спектра чувств вот эту выжимку.
0: Юрий
1: понимаете?
0: Романович, они живут не этим, они живут мечтами, как правило, об этом. Вот тут вы несколько не правы. Вот, а мечтой, понимаешь, сыт не будешь.
2: К тому же физиологические реакции, вы знаете, женщин устроены так, что она очень во многих случаях, чтобы испытать оргазм, она должна именно чувствовать привязанность, ласку, нежность. Иначе в противном случае, я говорю вам как раз о 70%, о 70-80%, мы не будем брать 20%, там разнообразные прочие, там есть кто-то там любит грубость, кто-то любит, допустим, напротив там, какую-то униженность, кто-то, как это вот ни странно, есть и такие женщины, вообще стараются достигать секса с минимальным прикосновением.
1: Это такие длинные-длинные есть ночнушки.
2: Да-да-да-да.
1: То ли это одиночество, кто читал, там есть у Маркеса все это вот с вышитыми краями на отверстие.
2: Испытывают жуткие аллергические реакции на чужую кожу.
0: Да, я помню.
1: Вообще женский оргазм, это явно относится к прекрасному, потому что они так...
0: Ну как чихнул, мы же только что договорились, что как чихнула она, чего ж тут прекрасного?
1: Они так чудно поджимают вот пальчики ног и тут же их разжимают.
0: Юрий Романович, это вообще
1: это
0: на самом деле
1: актинии,
0: поджим пальчиков ног, это не столь распространенное явление, как
1: это
0: уже...
1: Это 100%.
0: Нет, вы несколько путаете. Есть еще понятие пальцевой расперды, которое уже давно присутствует, кстати, этот термин и в научном мире, и в частности здесь. То есть вы заметьте, кстати, вот Тамара Валерьевна, вот я уверен, что вы, например, сейчас снимете сапог, то вы сможете сделать пальцевую расперду, пальцы веером на ноге. Вы, кстати, Юрий Романович, и я, мы с вами, нет. Вот Васек тоже не сможет. Он пробовал, и мы все пробовали, никто не может. Женщины могут.
2: Да, безусловно, могут.
0: А чем это объясняется? Это что, физиологическое строение? Ступня-то она одинакова, ну, то есть у мужчины только побольше. Почему?
2: Вы знаете, у женщины, на самом деле, я думаю, просто более как бы развит хватательный рефлекс, и мужчины, понимаете, они как бы с самого, как, ну, очень с давних времен они, в общем, ходили, и ступня у них, им вообще, в общем-то, не особенно нужны пальцы на ногах, они могли бы просто там... ходить.
0: Капуцы,
2: а женщина, а каждая домохозяйка, она целый день проводит, каждая домохозяйка еще в пещере, она проводила все время сидя на, даже не на камне.
1: Подобрать откатившийся фрукт.
2: Да, подобрать откатившийся фрукт.
0: Ногой, да?
2: Стукнуть ребенка.
1: Почесать ему за ухом, чтобы он не плакал.
2: Чтобы он не плакал, конечно.
1: Еще мне видится еще одна причина. Вот мужчина, он более свободен и развязен, ну, скажем честно, в своих жестах и поступках. И у мужчин есть такая манера, задумываясь, класть ногу на ногу и почесывать ступню. Это вызывает рефлекторное сжатие пальцев и скручивание. И где-то это вот от поколения к поколению закрепляется, что потом уже и захочешь пальцы растопырить, и уже не получается, конечно.
0: А вот скажите...
2: А у женщины, допустим, состояние интереса, состояние готовности, оно обычно связано с тем, что она даже может сложить руки на груди или зажаться, но пальцы ног у нее будут растопырены.
0: Да, совершенно
2: это
0: точно.
2: Это состояние готовности. Я готова схватить рукой и ногой все, что...
0: А вот скажите, вот, Юрий Романович, вы сейчас начали говорить о том, сколь красива женщина в оргазме. Ну, то есть, тут действительно, может быть, тут сложно не согласиться, но это с точки зрения человеческой особи, да. Вот, скажем, да и то не всей. Например, мне кажется, что с точки зрения какой-нибудь лесбиянки женский оргазм, получаемый от мужчины, отвратителен. С точки зрения лягушки или птицы, люди, занимающиеся половым актом, тоже представляют, если не смешно, это ужасное зрелище, понимаете?
2: Да, объективно говоря, просто безобразие. Конечно, да, конечно. Лицо покраснело, тело покрылось испариной.
0: Какие-то поры все раздулись, все льет оттуда.
2: Поры раздулись.
0: Пых стоит.
2: Лицо напряглось, дыхание прерывисто, физиологически все процессы в организме, сердце стучит, руки сжимать, ну это же безобразие.
0: Вы знаете, это... кстати, мы, чтобы вот как бы эту картинку довести до мысли
2: людей...
0: Некоторые
2: слюни пускают.
0: Вот, мы специально изобрели с помощью компьютерной техники, мы берем и лица людей весьма известных, это и рок-звезды, и политические деятели, и компьютерным монтажом делаем это лицо, каким оно является в момент оргазма, путем исследования мышцы. Знаете, вот выставка тут внизу прям проходит, никого не узнали. Даже самого и то не узнали. Хотя он везде постоянно. Говорит, кто это за бабушка? Но там по секрету сказали, кто это, и все удивились. То есть практически, хочу сказать, что человек в момент вот, оргазма, он не принадлежит уже себе. Вот в чем проблема, Юрий Романович.
1: Настоящий,
0: вот оно где.
1: Настоящий человек в момент оргазма, он принадлежит партнеру себе. Что вот
0: правильно.
1: Это, вот ваш этот эгоцентризм, он меня настораживает, Александр.
0: Ну, я постараюсь исправиться. А я предлагаю, если вы не против, нашим радиослушателям, звоните нам по телефону 203-19-22, и вы можете принять, так сказать, участие в обсуждении вот этой сегодняшней темы. Ну, а сейчас немножечко прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант НИИ «Матери и Отца», активный деятель международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», который выходит в Польше и Чехии на русском языке, а также владелец сети частных женских консультаций в городах Кракове и Прага Тамара Валерьевна Покатуева. И по телефону на 203-19-22 вы можете принять участие в обсуждении нашей сегодняшней темы. Напомню, что тема — это красота. Достаточно ли внятно я сказал, Юрий Романович, эту фразу?
1: Вполне, вполне. Мы ждем ваших звонков.
0: И первый звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я вас случайно не сплю сегодня, слушала вас и решила немножко поучаствовать.
0: Давайте.
3: Значит, вот в отношении гомосексуалистов и лесбиянок, вот вы затрутили вопрос.
0: Было такое.
3: Мне кажется, что это вообще люди неполноценные. Это во-первых. А потом, мало того, что они ищут себе подобных, они просто пристают и развращают других, маленьких и взрослых, требуют, чтобы, так сказать, им отвечали, и все больше и больше в свой круг захватывает людей и портят людей. Мне кажется, это ужасное, в общем, положение в обществе. И с точки зрения христианской, и какой хотите, социалистической, и коммунистической морали, и демократической. То есть это страшно просто.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение.
3: Вы знаете, да. Простите, я задержу вас. Угу. Мы ездили в Гагры, там прекрасно был пляж. Я ездила с дочкой и с зятем, и там разные пляжи. Это прекрасно было. Можно голенько было покупаться, и там все загорожено было. И зять ходил туда, мы с дочкой сюда. Так там невозможно было лежать мужу,

0: определенной, у определенной части населения, что это происходит, так сказать, под воздействием моды, просто модно быть педиком. Вот. Но как бы другая часть совершенно четко считает, что, ну не то, что считает, а поддалась такой сексуальной ориентации, так сказать, из-за генетического пинка, так я это называю. Ну, попутал там что-то, где-то там, в общем, ну вот в имени выросла. А вот как бы все предрасположения к этому есть. То есть не могли бы вы все-таки как-то прокомментировать, как люди, как более сведущие?
1: Я думаю, что вы немножечко путаете понятие транссексуализма и гомосексуализма. То, что вы так своеобразно сформулировали в конце, это транссексуалы. Сейчас они успешно хирургически просто меняют пол. А влечение...
0: Ну, я сказал в образном смысле, если... То есть влечение, да, к противоположному полу.
1: Да, влечение к собственному полу, это в моем понимании по разработкам нашего института, это скорее такой отскок отражения социальной ситуации в стране. То есть, когда дозволено все, появляется мода на что-то. То... Например, известно, такой странный параллель, что при тоталитаризме очень... Не будем о печальном, не будем...
0: Да, как-то я уже почувствовал, что у кого будет продолжение. А вот чтобы вы могли, да, Тамара Валерьевна, как бы могли прокомментировать этот звонок. И вообще печальная вот история получилась с 32-летним зятем. И вообще, простите, я сейчас немножко еще, прежде чем вы скажете, хочу сказать, что в принципе существует масса средств для того, чтобы как-то отмазаться от приставаний голубых на нудистском пляже. Например, так называемые фальш-прыщи и фальш-сыпь, которые, в общем-то, теперь продается практически на любом уважающем себя курорте. То есть достаточно прилепить на задницу мужчине такие вещи, и вряд ли к нему уже кто-то подойдет. Он может чувствовать себя в относительном спокойствии. Но, в общем-то...
2: Нет, да. Вы знаете, прыщи на самом деле на заднем месте не являются отмазкой, потому что для некоторых они, напротив, служат, делают задницу мужчин еще более привлекательной.
0: Это вообще извращение уже.
2: Ну, вы знаете, ну, где там одно, там и второе, это с одной стороны. С другой стороны, я не считаю гомосексуализм каким-либо извращением и не считаю, что этих людей нужно лечить. Единственное, что, конечно, я считаю, точно так же, как и с сексуальным преследованием противоположного пола, надо как бы... Это проблема совершенно такая же, абсолютно. То есть одно дело гомосексуализм как какое-то добровольное, допустим, предприятие этого, когда люди находят себе партнера, все бывает там по любви, как говорится, а другое дело сексуальное преследование. Но в данном случае я думаю, что таким образом мужчина, в общем, взрослый мужчина, который мог вполне спокойно объяснить представящим к нему людям.
0: Ну, если проверяются, вот они идут и идут.
1: В конце концов, можно выставить теперь две таблички, да, совершенно верно, что
2: я, допустим,
1: ни капли в рот, ни миллиметров в попу, например, игривую такой вот.
2: Нет, ну это как бы, ну, можно было серьезно.
0: Да, ну что же.
2: Вот, я думаю, что таким образом он просто... Так как он, может быть, не пользовался популярностью противоположного пола, я думаю, что таким образом он
0: просто...
2: При
0: бабе было при детях.
2: Ну, таким образом набивал себе цену.
0: А скажите, а вот...
2: Жена его знает, допустим, знает, что он там, может быть, не особенно привлекательный для женщины.
0: А скажите, а как вы считаете, вот это такой вопрос очень хитрый, достаточно к Тамаре Валерьевне покатую, поскольку она может проанализировать это. Вот в мужчинах, которому пристают, скажем так, гомосексуалисты, да? Ну, где-то в общественном месте, вот там, или, например, ну, да где угодно это может случиться в наше бурное время. Чувствует ли себя он польщенным?
2: Вы знаете, я считаю, все тоже зависит от зажатости. Вот, пользуясь общественным транспортом, я отношусь с большой симпатией к людям, которые начинают гладить меня по ногам, пристраиваются там сзади. Я считаю, что это только свидетельствует о моей привлекательности и о том, что еще можно разобрать, что я женщина.
0: Ну, а хорошо. А вот, например, если сейчас я, конечно,

0: могу там, может быть, чтобы не обидеть вас, но вот если сейчас Юрий Романович начнет вас гладить, вы же ему влепите, как в прошлый раз, прям. И это же получится, что как бы какие-то у вас.
1: Пусть попробуют.
0: Да нет, лучше не надо, а то как бы я не выношу.
2: Я думаю, все зависит от первоначальных установок. Сейчас установки не дадены, поэтому финал предсказуем.
0: Но вообще я хочу сказать, что мы начали с красоты.
2: А красота – это очень, это очень,
1: очень
2: многогранная.
1: Очень важная вещь при
0: Ну, вообще говорят, что великие композиторы классичные все этим делом баловались.
1: Безусловно, конечно.
0: Ну что же, я предлагаю следующий телефонный звонок принять. 203-19-22 наш номер. Звоните и обсуждайте, высказывайте свои мнения, впечатления. Вспоминайте, наконец. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Доброй ночи. Говорите, пожалуйста, громче.
3: Объясните, пожалуйста, да. Что такое эротический массаж?
0: Угу. Хороший вопрос, спасибо. Да, сейчас многие газеты пестрят объявлениями, эротический массаж. А вообще, человек, возьмите, позвоните по объявлению, да спросите, что это такое. По-моему, хороший ответ, да? Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Это Дмитрий Вальдемарович, Посвечник. Угу. Вот я просто хотел гражданке посоветовать. Вот, известно, что... Вот, который перед этим звонил, что тараканы, они же тоже являются педиками. Угу. Чтобы отделаться, значит, от всяких там лиц таких, нужно просто взять всяких вафосом, побрызгать. Вот. Но перейду непосредственно к красоте. Значит, вот мы вот мне рассказали на днях такую историю. Значит, вот мальчик один, он занимался очень лепкой, скульптурной. И, значит, вот сидел он из фекалий, короче, делал все возможных там этих скульптурки членов правопорядка. И один раз такой член правопорядка подошел, влепил ему, говорит, больше этого чтобы не видел. Вот. И, значит, на следующий день мальчик тоже ржи из глины лепил. Он подходит, спрашивает, а что ты вот лепишь? Он говорит, пожарника. Откуда, а почему из глины они из фекалий? А тогда вот этого житель правопорядка получится. Его тоже избили, посадили, значит. Вот. Значит, ну вот еще одно вот такое тоже вот. Гоги вот
0: надо. Нет, простите, уважаемый, вы рассказываете какие-то старые бородатые анекдоты. Просто нет, ваша интерпретация не совсем удачная. Это не относится к нашей теме. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Я хотел спросить вопрос Дарьи.
0: Так.
5: Как она относится к оральному сексу?
1: Я хорошо отношусь к оральному сексу, я очень люблю оральный секс.
0: Ну, это как бы, я так понял, когда мужчину вот...
1: Вы знаете, когда мужчина, я, мне на самом деле не особенно нравится. Моя физиология, я физиологически устроена так, что это не доставляет мне особенного удовольствия. Вот. А оральный секс мужчине мне очень нравится. Я очень люблю это все. Мне очень нравятся мужские половые органы. Иногда они бывают
0: это
1: очень
0: красиво,
1: красивыми.
0: В принципе, да? А вот что скажет Юрий Романович?
2: О чем?
0: А, впрочем, действительно, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Александр и уважаемые гости.
0: Да.
6: Очень интересная у вас сегодня программа.
0: А, мы старались. Вы давайте ближе к теме.
6: Да. Просто не удержался, вот и позвонил.
0: Угу.
6: Дело в том, что вот я как бы на своем опыте убеждался тут не раз, что многие девоньки... Они живут какими-то иллюзиями относительно оргазма. То есть вот она насмотрится там по телевизору на каких-нибудь там персонажей.
0: Начинает орать.
6: Которые там,
0: да.
6: Ну, знаете, вот там извиваются как-то, кричат там. Ну, uh-huh. И не только по телевизору там.
0: Uh-huh.
6: Там каких-то кассет там насмотрятся.
2: Или на соседней койке в общежитии бывает, вот извивается.
0: Потому что та вот извивается, она тоже насмотрелась на кассет.
6: А ей тоже охота.
0: Да, да, да.
6: И вот как-то она этого ну, не может достичь, но вот не дано ей.
0: Ага.
6: Вот, и как-то она обламывается и, в общем-то, не понимает, вот чего это.
0: Да.
6: И начинается вот просмотр фильмов опять, там, закупание всякого оборудования сопутствующего, то есть там фаллических каких-то этих суррогатов. Ну, вы понимаете.
0: Да, конечно, да.
6: И вот, вот серьезные они эти комплексы вот из-за этого все получают.
0: Угу, угу.
6: Вот. Александр. Да. Можно еще вам вопросик?
0: Ну, только по нашей теме.
6: Да, естественно. Да. Ну, вот, как бы, вопрос-то вам лично. Вот почему вас стало так трудно воспринимать вот под дождем серебряным в последнее время?
0: Потому что это там не я. А вот это я не могу на это ответить.
6: Ну,
0: это вопрос совсем лишний. Спасибо, спасибо. А действительно, вот наш замечательный радиослушатель затронул тему весьма интересную. Это тема о том, насколько, в общем-то, не устоявшись. Ну, вообще не секрет, я не хочу обидеть Тамару Валерьевну ни в коей мере, но известно, что женщина, она практически любая женщина до конца своего века остается всегда грудничком, нежели мужчина. То есть большее количество женщин, все-таки мозг у них не совсем зрелый. Это объясняется тоже, в общем-то, определенным физиологическим строением, и на женскую психику оказывает сильное влияние.
2: А только такой мозг гибкий, незрелый, позволяет им выжить в весьма специфических условиях. Если бы он дозрел до конца, то получилась бы в мозгу трещина. Потому что женский мозг, он под влиянием внешних условий нового мужчины, новой одежды, новой подруги, новой работы, он постоянно подвергается необычайным деформациям. Если мужик, у него же стержень, у него струна, там что это, линия, красная линия, синяя линия.
0: Входит, открывая дверь ногой, так сказать.
2: Мужено, да, лбом можно двигать, да? Вот. То женщина – существо струящееся такое.
1: Мутабельное.
0: А?
1: Мутабельное. Это называется мутабельное.
0: Правильно.
2: И только это и позволяет им быть именно теми женщинами, которые мы так любим.
0: Так, да, но, однако, этот гибкий мозг может неожиданно, так сказать, закостенеть в какой-то форме, приданной вот этой гибкой, так сказать, субстанции каким-то внедрением извне. Вот как сказал наш радиослушатель, внедрение извне, это, например, какие-то сериалы, где какой-то секс показан.
2: Он не костенеет, дело в том,
0: ну, я,
2: что
0: грубо
2: он
0: говоря, ну что же вы так все буквально-то понимаете?
2: Он разжижается от сериалов, он,
0: да,
2: разжижается.
0: Разжижается.
2: И принимает быстренько форму того, что видел.
0: Так нет, я хотел сказать о воздействии на женскую психику каких-то...
1: Какой-то кошмар. Вы говорите, кошмар. Я себе с трудом представляю эту женщину, которая перемежает просмотры кассет с развивающимися в оргазме дамами, с сериалами, где, в общем-то, секса, насколько мне известно, нет никакого.
0: Не, ну там это все сплошной секс. Вот если посмотреть другими...
2: Это все порнография.
0: Нет, нет, ну я не в том смысле, на самом деле...
2: Интеллектуальная порнография.
0: Нет, Юрий Романович, секс... Вот
2: я
0: именно...
2: смотрел сериал тут, наконец-то.
0: Один. Нет, ну это женский, как бы сказать, то есть вот вас же, например, не возбудит, так сказать, восковой фаллос, правильно? А некоторые покупают, правда, сумками несут, ставят дома везде у них, как у оккультистов, везде клонисуются, фаллосы восковые стоят. Также и сериалы, это своего рода подготовка к сексу. То есть она просмотрит сериал, потом достает заветную видеокассетку, тырка ее туда. И вот тут мы наталкиваемся на главную проблему. А что, по вашему мнению, может быть или должно быть записано на этой кассете? Ведь,
1: Я думаю, пособие по мастурбации. Я бы, на самом деле, записывала специальные кассеты для юных девушек, пособие для мастурбации. Чтобы она сумела себя
0: происходит.
1: Подготовить к испытыванию оргазма. И у нее не было бы уже никаких проблем, которые потом очень станут очень
2: какой,
1: сильными.
2: Какой вот прагматизм, какой вот механистичный подход, вот такой дилетантский. Надо заводить на этих кассетах произведения классиков Мцыри, «Кавказский пленник». Там вот через всю эту поэтику, через внутреннее напряжение гениального произведения, через определенный ритмический размер, через музыку стиха, через струящуюся фразу, вот эту в нормальную женщину, вот эта страсть.
1: Да, безусловно, она может получить сексуальное возбуждение. Но получит ли она сексуальное удовлетворение?
2: Это очень важно. Проблема ее партнера, который должен посмотреть свою кассету, отличную от кассеты женщины.
0: Так нет, Юрий Романович, тут вы несколько неправы.
1: Вы знаете,
0: что
1: очень часто, да, женщине надо тоже подготовиться.
0: А вообще, как вы считаете, не стоит ли, так сказать, деятелям в виде индустрии, которые сейчас, насколько мы знаем по письмам, практически все ведущие, так сказать, генеральные директора всех видеофирм, видеокомпаний нас слушают, являются большими поклонниками нашей программы, они прислушиваются к нашему совету. Нельзя ли создать какой-то универсальный эротический цикл на видеокассетах, так сказать, для определенной возрастной категории людей, для людей с разным темпераментом? Например, она там, типа, такая грустная, он веселый, да, типа, ему 40, ей 20. Он приходит, типа, говорит, я вот такой. И ему сразу дают коробочку, там пяточек кассет, которые они совместно просматривают, и это хотя бы 50% успеха им как бы вот гарантируется.
1: Вы знаете, общество...
2: Я
1: настолько...
2: думаю, что на такой кассете...
0: Что же вы даму-то перебиваете все время?
2: А меня осенила мысль.
0: А, тогда нормально.
2: Сексом должны заниматься дети на этой кассете до сексуального созревания, когда у них еще не развились вторичные половые признаки. В этом случае это будет как бы стерильный секс. Секс ниоткуда в никуда. Это будет секс без относительно каких-то апелляций к личному опыту. Это не будет ассоциативный секс. Это будет...
0: Но мы же можем таким образом получить прирост как бы людей, которые в Сокольниках ночью рвут там грудничкам, там, впрочем, прохожим всякие части. Вот в чем дело. Ведь эти же кассеты, они будут продаваться не только. Хотя, с другой стороны, если он приведет с собой подружку, и будет это делаться под контролем инспектора из магазина, вполне возможно, что в этом что-то есть.
2: Вы понимаете, уверен, что даже карандашом можно заколоть человека? То есть, в принципе...
0: Да запросто.
1: Вы знаете, я хочу вернуться все-таки к этой теме, потому что на самом деле на эту тему можно говорить бесконечно долго и придумывать новые идеи, как это все сделать получше, но когда мы реально попытались сделать нечто подобное, мы столкнулись с такой косностью и с таким пуританизмом, и, в общем-то, нам... Вы же знаете, что все как бы порнографические кассеты, так называемые, они все выпускаются подпольно. Когда мы попробовали сделать легально некий фильм, то мы столкнулись с такими ограничениями, что это выглядело бы, вы знаете, как 50 минут чихания. Нам сказали, сделайте так, но чтобы все было намеками, чтобы не было прямых объяснений, не было прямых видений. Вот. То же самое, что вы говорили об оргазме и оргазме.
0: А скажите мне, Тамара Валерьевна, вот по вашему мнению, интерьер комнаты, в котором должна состояться первая брачная ночь молодоженов, она, как это говорится, девочка еще, ну, как бы я другого не помню. Вот. А он, ну, как бы уже имеет опыт, но он, типа, тоже еще лох в этом деле. Вот, и у них там и страшно, ну, типа, да, там им все родители объяснили. Вот. И тем не менее, ну, сковано, да, там на свадьбе не треснешь, там, правильно, если это свадьба. Ну, неважно. Вот какова должна быть атмосфера в комнате? Может быть, картинку надо повесить или кактус поставить где-нибудь около нее?
1: Ничего, там... спартанская простота, чтобы ничто не отвлекало внимание.
0: Так это женское что же, это внимание... можно чуть ли не в трамвае, что ли?
1: В трамвае все отвлекает внимание. Женское... Вы знаете, психика устроена так, что она ей только дайте за что-либо зацепиться. Она будет смотреть на эту картинку и переживать, что он, там ноги у нее не такие, если это там эротическая картинка. Или же она настолько погрузится в розовые шелка и розовые мечтания, что, в общем-то, она не сможет даже никак ответить на ласки партнера. Она будет думать о том, что вот лежу я на роскошной вот, да, кровати.
0: И в такой некрасивой вот позе,
1: да,
0: например.
1: Да, все сейчас должно быть так красиво,
0: скажите,
1: романтично.
0: Буквально недавно проходил фильм по телевизору, по аудиопроектору, старика Феллини, я не помню, он как назывался, имя бабы сперва, а потом то ли ее демона, то ли ангела. Но там проскочил сюжет такой.
1: Джульетта и духи.
0: Во-во-во, точно, духи, да. Джульетта, точно, я вспомнил теперь тоже. Вот там была такая у них фишка, зеркальный потолок. Вот как бы ей нравилось, значит, заниматься сексом со своими мужиками, именно чтобы потолок был зеркальный, все видеть. Вот мне кажется, что зеркальный потолок вот этот, он, это же вообще символ всего фильма. Он делит всех женщин четко пополам. На тех, кто может раскрепоститься под зеркальным потолком, кто приколется к нему, и на тех, кто как бы наоборот будет скован. Чего?
2: Вы ничего не поняли.
0: Простите, это я не к вам, это я оператор. А то подумают, что я вам там чего, дескать. Да.
2: В этой символике женщина, пользующаяся, не мужчина, а женщина, пользующаяся зеркальным потолком, это глубоко травмированная натура. Эта женщина всегда видит себя спрятанной за мужчиной.
0: А если она... А, да, если она сверху, она ничего не видит.
1: Она может голову поднять.
0: А макушка-то? Как же она поднимет? Что же она? Айс, что ли? как она вот поднимет-то?
1: Загнется и поднимет. На самом деле, я могу вам сказать, что вы делите, вы говорите, что же, значит, зеркальный потолок делит женщин на тех, кто как бы скован, на тех, кто может раскрепоститься. На самом деле раскрепоститься могут, ну, на, я думаю, 90% женщин, там, а 10% это женщины, которые как по каким-либо чисто там физиологическим причинам не могут раскрепоститься, ну, там, болезни, там.
0: То есть, как бы вы хотите сказать, что вот этот зеркальный потолок просто ничего?
1: Все должно начинаться со спартанской обстановки, а дальше последовательно можно прийти к зеркальному потолку. Можно, но сначала все должно быть осторожно. То есть первую брачную ночь совместить с зеркальным потолком, я считаю, это значит на всю жизнь, как, ну не на всю жизнь, на несколько там, месяцев, а то и лет, заработать большой комплекс.
0: Ну что же, я предлагаю немножко отвлечься на музыкальную, так сказать, композицию. А после музыкальной композиции мы продолжим общение с нашими радиослушателями по телефону 203-19-22. Звоните. Еще раз напомню, что в гостях у нас Юрий Романович Сук и Тамара Валерьевна Покатуева.
7: Had it. No more men.
8: What's up, girls?
7: Let me guess.
8: Tyrone!
7: Ooh, girls, listen up. Girl, you better watch yourself and see what's going on.
0: Напоминаю вам, что у нас в гостях Юрий Романович Сук и Тамара Валерьевна Покатуева. Если вы позволите, я уже ваши должности не буду называть, потому что, в общем-то, для тех, кто только что подключился, я скажу в конце, кто вы. Но речь сегодня в нашей программе идет о красоте, о всем, что связано с ней. По телефону 203-19-22 вы можете принять участие в обсуждаемой теме, высказать ваши соображения, мысли и, может быть, задать вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
9: Вот, уважаемый, вы знаете, вроде тема такая красота, а вы что-то все свели опять к органам.
0: Так это не мы, это с того конца провода, извините. Да, так что как бы вот у вас есть возможность исправить эту оплошность со стороны ваших, так сказать, друзей, да.
9: Ну, вы знаете, я, наверное, вопросов что-то не буду задавать никаких. Уже спать хочется, в принципе. Что-то сегодня событие такое, вот 27 октября у Николы Паганини день рождения. Правда, это было 214 лет назад. Вот, ну вот, в принципе, я хотел всех поздравить с этой датой.
0: И, кстати, вот вы так...
9: Сказать, что гениальный человек был.
0: Да, и очень страшный с точки зрения всех вот окружающих его людей.
9: Ну, просто его не поняли.
0: Да, да.
9: Кстати, он вот послужил прообразом для многих современных музыкантов. Вот, в том числе для Блэкмора, например.
0: Я так не думаю.
9: Нет, ну,
0: я думаю, что
9: его
0: скорее...
9: поведение на сцене как раз...
2: Нет, Блэкмор это как раз такая парфюмерная фигура, абсолютно искусственная. А Паганини – творец. Паганини – это же один из немногих композиторов, кто являлся гениальным исполнителем.
0: Кстати, скорее это уж можно так уж сравнить Паганини с кем-то, так это спокойным Фрэнком Заппи, но никак не с ресторанными музыкантами. Вот. Ну, спасибо вам за вашу информацию. Мы поздравляем, конечно, Паганини и всех, кто его любит и уважает. Ну, в смысле, в хорошем. Вы на меня так смотрите, прям
2: Юрий Романович. В общечеловеческом, да, я вас прекрасно понимаю.
0: Вот. Ну что же, и следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Меня зовут Рустам.
0: Здравствуйте.
10: Я сам из Баку.
0: Здравствуйте.
10: Вот, у меня просто вот, значит, вот такой вопрос, да, в принципе, к вам. Вот вы рассуждаете о всевозможном там гомосексуализме, там, и о сексе там и так далее.
0: Потолки. Простите, простите, Рустам, вы нас несколько неверно поняли, а мы отвечаем на ваши вопросы. Вот если нам задают вопрос о сексе и гомосексуализме, мы, как люди вежливые, обязаны поддержать беседу, но мы об этом не рассуждаем. Мы, если вы слышали с самого начала, рассуждали о красоте, о розах, о пельменях.
10: О розах вы точно не рассуждали, я потому что слушал вас внимательно.
0: Вот как. Ну, я думаю, что сейчас вот кто будет звонить следующий, они будут как бы опровергать вас. То есть, видимо,
10: я так и думаю тоже. Просто вот у меня такой вопрос к вам. В принципе, секс – это тоже красота с какой-то точки зрения, правильно? То есть и должен быть красивый секс. Он должен быть прекрасный, прежде всего.
0: Так.
10: Вот. И даже те же самые розы должны участвовать там. И всевозможные такие элементы. Вот. И вопрос к вам, что вы, как вы думаете, что такое и есть красивый секс, красивые отношения, вот, и в чем заключается тут красота?
0: Угу. Спасибо. Спасибо. Ну, я вот прежде всего все-таки хочу еще что-то как-то несправедливо. Про морозах мы тут говорили со страшной силой. Вот я вот даже вот прям вообще обижен несколько. Ну, это ладно.
1: Ну,
0: что
1: красивый
0: так,
1: секс, красивые отношения – это именно все то, что должно быть в дембельском альбоме.
2: Я думаю, что…
0: Да, продолжайте, Игорь Романович.
2: Красивый секс умирает именно тогда, когда в голову приходит мысль о том, чтобы секс был красивым. Что секс, он или есть, или его нету, или это просто какая-то показуха. Что если что-то делается с полной самоотдачей, то оно и получается хорошо и красиво.
0: Ну, как, например, вот я, может быть, несколько тема такая странная покажется, но вот взять, да, сейчас так распространенные повсюду вот сотовые телефоны. Вот, например, сразу можно определить, нужен ли этому человеку, конкретному индивидууму этот сотовый телефон, то есть по делу он у него, или это именно вот так называемый понт. Так же и здесь, понимаете ли, вот сразу можно определить, красивый ли это секс. Это не обязательно акробатические трюки, которые вот тут недавно в коридоре, ну, это по-другому, в общем-то. Или это как бы какой-то чистой воды вот блеф. Блеф, вы понимаете, что я имею тут в виду, что я хотел сказать. Вот, поэтому секс – это тот же сотовый телефон.
2: И выясняется, что мужчина вообще десятилетиями имитировал оргазм, в конце концов. Хотя изображал из себя просто.
0: Да, вполне возможно. Вполне возможно.
1: Да, вы знаете, мы сталкивались с таким случаем. Это, кстати, когда женщина разоблачает мужчину, это наносит непоправимые вообще удары ее психике и самооценке.
2: И союзу в целом.
1: Да, союз обычно распадается.
2: Да.
1: Мужчина, кстати, переносит женскую симуляцию гораздо легче.
0: Скажите, я вот хотел какую немножко тему затронуть, потому что как бы вот у меня такое ощущение, что, например, вот варят курицу, да, там сейчас там, значит, кто-то чаек, там, да, кто-то в душе моет пятки, там, потому что как бы именно перед сном это необходимо делать, и как бы что-то там, ну, разговаривают люди о розах, а я пока пятки помою. И вдруг слышишь, оба гомосексуалисты, там, и так. И он сразу бросает пятки мыть, прям не вытерв, бежит к приемнику, начинает звонить и говорить, вы там о розах ни слова, вот о гомосексуализме. То есть вот какая-то такая вспышка произошла, непонятно. Я думаю, сейчас все, кого интересуют вот эти темы, по которым нам звонили, они все сидят у приемников, теперь можно поговорить о главном. Как вы считаете, Тамара Валерьевна, вот с точки зрения красоты, да, женщина за рулем автомобиля красивая это или это так же, как, например, мартышка в балете? Ну, вот, может быть, вас обидело, но давайте какую-нибудь другую аллегорию, как сотовый телефон у мартышки. Нет, опять не то.
1: Вы знаете, мне сложно об этом сказать, об этом говорить. Знаете, я как к этому не отношусь как к какому-то там явлению. То есть, я, может быть, вот здесь женщина за рулем автомобиля, она это как бы... Ну, что-то такое, да, даже не то, что особенное, а это тоже показатель какого-то благополучия. Вот у меня есть сотовый телефон, и баба моя за рулем сидит.
0: Кстати, его работает он у вас сейчас вот здесь? Потому что у многих не принимается.
1: Работает.
0: Угу. То есть, в принципе, вы считаете, что это типа только средство передвижения? Я просто почему это? Мы начали нашу сегодняшнюю встречу с разговора о подарках. Ну, вот, дескать, что дарить розы достаточно глупо, что лучше подарить вырезку или пельмешей, упаковку. Как бы я целиком тут разделил и принял точку зрения Юрия Романовича, что подарок должен быть прикладным. Вот. Но в самом худшем случае это должна быть подделка, сделанная своими руками. Вот я, например, передал в подарок мэру на день рождения, так сказать, модель Кремля, сделанную из еловых шишек собственноручно. Не знаю, дошла она туда или не дошла, но я очень старался, клеил там все ядра, выковырнул, чтобы не было, значит, осеменения в округе потом, потому что прорастет что-нибудь. Вот. А я вот к чему хотел. Ведь есть еще такой сейчас широко распространенный подарок. Мужчина дарит женщине автомобиль. Я не говорю о другом. Часто бывает, что женщина дарит мужчине автомобиль. Вот этот подарок к категории красивого жеста он относится, на ваш взгляд? Или,
1: да? Он, безусловно, относится к категории красивого жеста, но это, опять-таки, как подаренные цветы, такой красивый жест не в пустоту даже, а красивый жест, ведущий к пропасти, потому что все отношения, начатые или там продолженные подарками именно автомобилей, домов, не знаю, яхт, они, как мы выяснили, в общем-то, они не являются достаточно гармоничными.
2: А вот подарок...
1: Женщина должна сама покупать себе машину. Может быть, на деньги мужчины, но сама.
2: Бензиновые зажигалки Zippo, он аналогичен подарок автомобиля? Как-то есть какая-то связь вот эта? Культ вот этой зажигалки Zippo, это не есть ли для автомобилей для малоимущих?
1: Безусловно, конечно. Да, конечно, безусловно. Нет, мужчина должен, то есть, начиная с ней какие-то отношения, то есть, должен дарить женщине именно еду.
0: Еду.
1: Причем именно любимую ей еду.
0: А скажите, вот еще такой момент, как бы я знавал многих дам, которые как бы считали, что вот если мужчина дарит женщине какой-то дорогой подарок, там брюлик там какой-то, да, там или там вот автомобиль, там или том какой-то, то прежде всего в данном случае он не старается сделать свою женщину более красивой, а он думает, какой красивый я. Вот я красивый. То есть это как бы он делает на самом деле подарок себе в оборотном смысле, так мне сказала моя знакомая.
1: Это одна сторона. А другая сторона состоит в том, что, опять-таки, как при это автомобиль, это воспринимается точно так же, как цветы, только еще больше, понимаете? Женщина перестает оценивать объективно свое отношение к этому мужчине. Понимаете, она уже, получив дорогой подарок, она начинает думать о том, что она ему чем-то обязана, и то, что она обязана как-то продолжать эти отношения. Потом, если ты хочешь честно узнать чувства женщины к тебе, то не надо давить на ее человеческие слабости, на жадность, на какую-то там амбициозность. Иначе ничего хорошего не получится.
0: Скажите, а вот еще такая тема. Сейчас проходит огромное количество рекламы, в которой участвуют дети. Тема очень болезненная. И как бы разделились мнения всех гостей нашего эфира. Также вот на площадях мы проводили опросы на два. Одно говорит, что да, это прекрасно. Вид грудничка там в слюнтях, там в этих тампаксах, в памперсах. Он очень радует. Он как бы дает веру в новую жизнь. Другие сошлись на том, что это серьезно травмирующее зрелище, поскольку, в принципе, вот этот, так сказать, кожаный мешок, он еще не осмысленно тот же самый дебил, собственно говоря. И вот такая культивация дебила, причем в рекламных целях, она травмирует психику взрослых людей.
2: Совершенно верно. Дело в том, что именно зрелище, особенно кинематографическое, вот видео зрелище ребенка, это есть не что иное, как эмоциональный наркотик. Это мощный эмоциональный заряд, вызывающий просто механистически, вызывающий такое упрощенное умиление. Это такая химически чистая сентиментальность. Вот матроны сразу могут слезку пустить, там кто-то поежится, кто-то скажет тю-тю-тю-тю-тю-тю.
0: Да,
2: это просто вот такой видеонаркотик.
0: Я вот, кстати, прошу прощения, что я про себя вдруг начал говорить, когда, например, я включаю там диапроектор и вижу, что вот начинается там, типа, кинокомпания, там, такой-то пикчерс, там, представляет фильм такой-то, и, типа, начинается кино, и я через 5 секунд прорубаю, что в этом кино одну из главных ролей играет какой-нибудь пупсик, то я их сразу выключаю, потому что не бывает хороших фильмов с участием грудничков, на мой взгляд, я могу ошибаться.
1: На самом деле, это все такая целенаправленная программа правительства, направленная на повышение рождаемости.
0: То есть это как бы силос?
1: Да, в какой-то мере.
2: Глядя на эти дебильные рожицы, как раз вот воспроизводить именно такую, которая не, вот, очень кстати, не очень-то...
0: Там,
2: да.
0: Когда она показывает под
1: глузок. Она не предназначена.
0: Да.
1: Предназначена для мужчин. Она предназначена скорее для женщин. Женщина умиляет пухлость младенца, и ей непрерывно объясняют по телевизору, что ей будет очень легко его воспитывать.
0: Угу. Да. Ну что же, я предлагаю вернуться к телефонным звонкам. Телефон 203-19-22. Вы можете задавать вопросы нашим гостям и, так сказать, высказывать свои соображения на проблемы, затронутые нами сегодня. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Алло.
0: Да-да-да.
11: Это «Эхо Москвы»?
0: Да-да-да.
11: Вот такой вопрос. Вот насчет подарков.
0: Так.
11: Вот, там все вот о цветах, о автомобилях, о домах. А вот коробку конфет, это самый приятный подарок для женщины.
0: Но вы еще скажете книжку.
11: А?
0: Вы еще скажете книжка лучший подарок.
11: Ну, это книжка само собой, это детям в основном дарят.
0: Угу. Ну, спасибо.
2: Коробка
0: спасибо.
2: Конфет, безусловно, очень хороший подарок, потому что она объединяет, как и любимое большинство женщин, яство шоколад, так и обычно достаточно привлекательную упаковку. И удобную, и которая легко потом найти применение. Туда можно сложить
0: бигуди, например.
2: Пряжу, там, нитки. Я считаю, что коробка конфет это именно вот такой подарок с острой женской направленностью.
0: А я считаю, что не так. Это мое мнение.
1: Нет, на самом деле, как бы тут есть только одно в этом во всем. Надо выяснить, любит ли женщина конфеты.
0: Во, правильно,
1: и как, каково состояние ее зубов. Потому что съев конфету и испытав зубную боль, она может как бы перенести
0: на вас эту
1: боль,
0: злость,
1: да.
0: Даже связанную с болью, неосознанно. То есть скажешь, этот дурак тут мне конфеты подарил, и вроде не есть неудобно. Конечно, нет, конфеты не тот вариант съестного. Да, кстати, там
2: хорошо,
0: пришли...
2: вот интересно, а спиртное, вот как вот рассчитывать?
0: Так я подумал о мясе, что если мы дарим даме вырезку, встретить, она вегетарианка. Нет, почему? Нет, ну это вообще известно, ты же первый попавшись не подарил. Даришь вырезку, правильно? Если ты даришь вырезку, то значит уже близкому родному человеку.
1: А если женщина любит шоколадную конфету, то коробка конфет, конечно, будет для нее,
2: да,
1: тоже очень хорошо.
0: Но все равно в комплекте с каким-нибудь более серьезной едой, потому что просто одна коробка, это как, ну, может, она что скажет? Она скажет, тебе что, самому подарили? Ну, не скажет подумать, самому, что ли, подарили ее вот так. Ну, потому что обычно вот мне, например, дарят пачками. А я потом всем раздариваю, но не женщинам. Ну, женщинам тоже, но не посторонним. На улицах стою, раздаю часто. Вот.
2: То есть мы сегодня домой поедем с коробочкой?
0: Вы нет, они все кончились. Ну что же, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
12: Я могу вашим экспертам, специалистам вопрос задать?
0: Конечно.
12: Как они относятся к столь распространенному в последнее время сексу между инопланетянами и земными женщинами? И не считают ли они, что вот эта любимая вами болезнь Цыпкина – это уже генетическая болезнь вот этого секса? И в этой связи я считаю, что не нужно младенцев убивать, зараженных цыпкинской болезнью, а наоборот, их надо внедрять, продавать их бездетные пары за границу, в наши страны, наших потенциальных противников, в Америку.
0: То есть такое биологическое оружие.
12: Совершенно точно, генетическое оружие. Тогда нам не надо будет тратиться на вооружение. Ваше мнение.
0: Спасибо. Кстати, действительно, о вопросе, ведь заяву-то не кинешь на инопланетяне.
2: Мне
0: что он,
2: кажется,
0: дескать,
2: вот обратная сторона еще более ужасная. Женщина, да, которая дала марсианину, она...
0: Так он ее спрашивал, что ли, ты что? Ты бы, я думаю, ну, извини. Юрий Иванович, извините, что я так перешел. Просто, я думаю, вы бы тоже дали, если бы вы увидели, о ком вы делитесь.

0: Извините, тут техническая небольшая пауза. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
1: Ой, вернее, да, ночь. Да. Мне два вопроса. Как ваши гости относятся вот к такому понятию мужской красоты, что мужчина должен быть немножко симпатичнее, чем обезьяна?
0: И второй вопрос сразу.
1: Второй вопрос. Собственно говоря, по большому счету, мужчина и женщина ложатся в постель, чтобы произвести ребенка.
0: Нет, ну а чтобы согреться просто.
1: Иногда, ну, так, по уму получается, ну, так, да, но да, постоянно да. Этого не происходит. Как вы думаете, что-нибудь в организме, в психике, подсознании ломается из-за этого?
0: Угу, спасибо.
1: Спасибо.
0: Вот, кстати, второй вопрос действительно интересен, поскольку соитие, акт соития, он природой как бы предусмотрен как акт деторождаемости. Если как бы выстрел-то вхолостую, то это не может не отразиться на психике населения.
2: Как известно, что чтобы попадать, пусть редко-редко, в реальную цель, нужно постоянно тренироваться, нужно проводить дни и ночи в тире. Понимаете, это если про выстрел.
0: Ага. А вы что думаете?
3: Знаете, я думаю, что оказывало и оказывает, безусловно, воздействие на психику. Посмотрите вот сейчас на современную жизнь, это же сплошная шизофрения. И все это началось уже давно, я думаю, будет оказывать на психику.
0: Ну и вот, я думаю...
2: Вообще, да. Вот такая вот пасконно-домотканная вообще вот крестьянская позиция, чтобы вот забраться в постель с такой корыстной целью, чтобы произвести наследника своему комоду, это ужасно. Должен быть какой-то вот зуд естествоиспытателя, задор молодого племени любопытного, незнакомого, то есть вот как-то, а у тебя как? Вот у меня вот так, а вот, а ты как? Или вот Светка вот так, а ты, милая? То есть должна быть какая-то вот такая вот живинка, да?
0: Ну, понятно. Но
2: беспокойство
0: поняли.
2: В душе.
3: И вы говорите, как очень одинокий человек. Для вас секс является неким общением. Вот. Для некоторых, ну, как, вообще, на самом деле, секс, он сублимирует очень многие вещи. Сублимирует развлечения, сублимирует наркотики, сублимирует творчество. Ну, вот, а вы вот человек, для которого... Это такая
0: собеседник,
3: некая...
0: прежде всего. Ну что ж, тоже неплохо. Тоже
3: а
0: неплохо.
3: Насчет мужчин, я хочу сказать, мужчина может быть любым.
0: То есть любым. Красота это как бы дело индивидуальное вообще. Ну, вообще настолько, что... Я, например, простите, что я так немножко... Я знал женщину одну, она была наша пациентка. Она серьезно, она влюбилась... Ну, простите, не думайте, что я шучу или как-то пытаюсь спохабить. Она влюбилась, да, она влюбилась в унитаз свой. Она шила ему специальные костюмы, покупала цепочки, обматывала вокруг ножки. Постоянно с ним беседовала. Вот. И когда пришли строители делать капремонт, меняли вот этот унитаз, в общем, в результате она как раз, у нее было клиническое обострение, она уехала под часы, легла там в койку, вернулась, а всю сантехнику поменяли. Вот. И, в общем, произошел печальный случай суицида в связи с потерей любимого. Так что вот это я к образу, ну, как бы...
2: То есть он неразлучница. Это...
0: Неразлучница, как лебедь. Ну, птица. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, я, конечно, понимаю, что я уже всем надоел, но последний вопрос, Александр. Вот сейчас смотрю 8-й телеканал, там просто вот идет картинка какая-то порнографическая, вас не видно. Вот мне мастера сейчас вызывать или нет?
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
5: Саша, мы с вами разговаривали это года 4 тому назад. Я Илья Сенск. Я тот, который еще на старой студии разворачивал полынку.
0: А, да, вспоминаю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я сейчас с Катей Половинкой.
0: Да-да-да, припоминаю.
5: Да, я приехал в Россию и решил поселиться здесь навечно.
0: Это правильное решение.
5: И недавно из своей последней полярной экспедиции. Это весьма забавно и... Господи, я только что включил радио, и совсем недавно из Канады, вот, и могу сказать только одно. Тут промелькнула вещь о зажигалке Zippo.
0: Да.
5: Я считаю, что это дурной тон. Мы должны быть все-таки европейцами, европейскими шовинистами.
0: А вы знаете...
5: По крайней мере, носить зажигалку Luftwaffe, а никак не Zippo.
0: Вы знаете, кстати, вот еще у Зиппо, по-моему, да, ведь там они как перед друг другом, типа, у кого звонче щелкает, по-моему, там у них такой есть попс.
5: Ах, но этот клик, он запатентован, как известно.
0: Вот.
5: Но Luftwaffe, по крайней мере, на 20-30 лет старше Зиппо.
0: Ну что ж, видите, американцы со своими окорочками, они пролезли всюду.
1: И еще что я хотел порекомендовать. Вчера как раз у меня была большая тусовка американцев. Вот, мы развлекались всю ночь тем, что я купил недавно отличный микроскоп.
0: Угу.
1: Категорически рекомендую. Окромя волынки. Мы развлекались всю ночь тем, что пили пиво и рассматривали волосы разных принадлежащих биологических существ.
0: Uh-huh.
1: А вообще, когда я хочу делать женщине комплимент, я говорю ей, черт возьми, ты отличный углеводородный объект. Вот так.
0: Спасибо, вот. Спасибо, Илья.
1: И волосы, волосы в микроскопе, господи, они похожи на сосны.
0: Да, да, совершенно четко. Я тоже баловался разглядыванием волос и прочих предметов в микроскоп. Это действительно интереснейшее, кстати, зрелище. И вот она. Спасибо вам за звонок. Вот, вот где она, истинная красота.
2: Главное, чтобы по этим соснам не прыгали белочки.
0: И вы знаете, уважаемая Тамара Валерьевна, уважаемый Юрий Романович, я думаю, что именно на этой замечательной, светлой, оптимистичной ноте мы, наверное, и закончим нашу сегодняшнюю программу. Мы выяснили, что такое естественная красота. Действительно, это волосы под микроскопом. Это действительно... Больше никакого не дашь определения. Так оно и есть. Я благодарю вас за то, что вы посетили нас сегодня. И благодарю тех радиослушателей, письма которых, просьбы, вот выкрики в мегафон под окном ваших имен, в общем-то, заставили меня пригласить вас сюда еще раз. Ну, вы заставили в хорошем смысле, сами меня понимаете. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас сегодня были главный консультант НИИ матери и отца, активист международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше и Чехии на русском языке, владелец сети женских консультаций в городах Краков и Прага Тамара Валерьевна Покатуева. До свидания.
2: До свидания.
3: До свидания.
0: И до новых встреч.

0: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
1: Вот несколько слов после полуночи о прекрасном. Прекрасное окружает нас с самого детства.
2: Вполне возможно, что очень серьезное влияние вот на восприятие, так сказать, китча, ну, так назовем это уж явление, и, в общем-то, зависит от национальности. Вот давайте вспомним, скажем, дембельские альбомы там людей с, так сказать, ну, азербайджанцев и аналогичных им. То есть ведь не исключено, что, конечно, смотрится это очень дико. Вот у меня целая коллекция дома. Мне присылают до сих пор. Если у вас, кстати, есть, вы тоже присылаете. Но ведь мы-то понимаем с вами, что это смотрится как золотые зубы, простите, или там некрасивые пиджаки. Но мы-то не знаем, как они это воспринимают. Может быть, для них это то же самое, что для эстетов там фильма «Феллини», к примеру. Понимаете, в чем дело? То есть, мне кажется, что само понятие китча, оно очень относительно с точки зрения национального вопроса. Панчик.
1: Только розы.
2: А простите, я
1: вот... Мне кажется, да, что вот я... Мне,
3: розы, более быть... того, старайтесь выбрать розы как можно более приближены к красному цвету.
1: Не, и мне, я вот только что понял, может быть, подоплеку такого увлечения, что схватившись за розу, очень часто на пальце появляется капелька крови.
2: Вполне возможно, но я хотел еще сказать несколько о другом, вот, может быть, опровергнуть вот ваше, Тамара Валерьевна, как бы мнение, или, ну, если это мнение, вот по, так сказать, генетической памяти мужчин. На самом деле, я считаю, что большинство мужчин просто так называемые цветочные вегетарианцы. Я поясню. Вот есть люди, которые не едят мясо ни в коем случае. Вот срезанные цветы — это те же мертвые тела. То есть и дарить женщине мертвую тушку, то есть, ну, все равно, что я вам принесу, например, не живого котенка, а уже зарубленного, дохлого, и скажу: возьмите, пожалуйста, уважаемая Тамара. Вот так же, в общем-то, видимо, и с цветами. Одно дело там подарить женщине там в горшке растение, которое живет, другое дело срезанное, понимаете? И, конечно, совсем уже непонятно, это бумажные цветы. Это, в общем-то, мне кажется, апофеоз. То, к чему в конечном итоге все это и придет. То есть постепенно перестанут дарить, говорят, живые цветы, конечно, они не живые уже. А затем будут дарить только бумажные.
1: Умирают.
2: Например, я физически ощущаю, вот если я там дарю какой-нибудь даме, скажем, цветы, да, то я физически ощущаю их умирание и завидание. Действительно, не отмазка, это так оно и есть. И, понимаете, когда они стоят в этой вазе, то они воле-поневоле говорят: смотри на нас. Поэтому, например, когда ты выходишь из комнаты, оставляешь их одни там стоять, это практически преступление против этих цветов, потому что они...
1: Конечно, злорадно.
2: Это вообще хуже фалоса.
1: Да вот в том-то весь ужас, что это даже не фалос, это просто какая-то вот...
2: Нет, я имею в виду, вы, наверное, не то подумали, простите, я имею в виду, вот сейчас свечки такие делают.
1: Вообще, вот, кстати, концепция фалоса, облепленного фольгой, это отдельная тема для... Вот. И берется вот эта бутылка елочная, берется охапка цветов, вся в розовых ленточках, с белыми краешками.
2: И еще вот в таком, знаете, в пакетике, как лопата.
1: С отражением, да.
2: Да.
1: И вот мужик с выкоченными глазами, он четко...
2: Весь вспотевший, потому что залился еще духами в падзике, чтобы не воняло от него.
1: И самое ужасное, что нормальные женщины в другой обстановке, там, с хорошим вкусом, у них сразу глупеет лицо, они счастливы. То есть один...
2: Все равно как будто наркотики ей вкололи.
1: Один убийца прекрасного вот это дело проинициализировал, заплатив за это деньги, купив, спровоцировав еще один цикл купли-продажи, то есть, значит, производство идет. Эскалация получается, воспроизводство этого китча. Схватил это себе подмышку, прилетел к даме, которая может быть нормальным, развитым человеком, но она увидела.
2: И все, да.
1: У нее сработал рефлекс. Она не видит, что за фуфло ей вообще.
2: А представьте себе вот другую сторону. Вот, да, вот, например, человек, идя к даме на день рождения или еще куда-то, купил ей вот с хорошими, с искренними намерениями, скажем, упаковку пельменей.
1: И так она ему выгонит. Вырезку даже.
2: Или вырезку красивую, морозную вырезку. Это действительно полезный предмет, чем веник какой-то и фаллическую, простите, бутылку из зеленого стекла мерзкую. Вот. И так она же выгонит, она же оскорбится,
3: скажет.
2: Ну, конечно.
3: Конечно, не привык.
2: Мы вот тут на радиостанции всем женщинам новостной регулярно даем пельмени, вырезки. Ну, как бы были эксцессы, но сейчас это вроде уже в норме. И все понимают, что это и есть... Раньше что приносил в подарок вот мужчина-добытчик в пещеру к своей самке? Что он приносил? Убитого буйвола. Если и были робкие попытки украшения, то, ну, в крайнем случае это...
1: Ноздрю цветочек.
2: Да, как да.
3: Вы знаете, на самом деле я хочу вам сказать такую вещь, что гораздо более естественно, приходя в гости к женщине, приносить ей еду. И наши психологи провели исследование и выяснили, что отношения, начатые с еды и продолжающиеся именно подарками в виде еды, они наиболее гармоничны. Заслуживающие внимания. И дело обычно кончается тем, что вы уже в 2 часа ночи сидите около этой женщины и думаете, ну я же принес шампанское, кажется, сделал все, что я должен был сделать. Почему она мне не дает?
2: И телевизор смотрит.
3: А женщина думает, он принес мне цветы, он выразил свое какое-то уважение ко мне, сделал меня прекрасной дамой, почему я должна ему давать? Я же...
2: Да, я уже типа вообще дать. Картинка с карты, можно сказать, да? С новой колоды.
3: Я уже не должна его разочаровывать.
2: Да, да, вот. Да.
3: И частенько заканчивается тем, что вы слетаете с лестницы вслед, вам летит ваш букет.
2: И все вот эти бутылки. Но бутылки...
3: Ну, бутылки обычно оставляю.
2: А скажите, а вот...
1: Сразу я... видится, да. Альтернативная картина должна быть. Мужчина в начищенных ботинках, так, без галстука, с расстегнутой рубашечкой свежей, и такой кулек, килограмм на
2: семь. Так,
1: Инесса, сваргань тут что-нибудь из этого.
3: Нет, да, вы знаете, да. После нескольких мы решаем проблемы наших пациентов, которые сами иногда бывают обескуражены своим поведением. Говорят, я же его люблю, я не понимаю, зачем я стукнула его этим букетом.
2: Уже, а искренности сейчас меньше.
1: У женщин же есть такая фраза крылатая, ты же мужчина, сделай что-нибудь.
2: Есть,
1: она
2: да.
1: Точно такая же честная, такая же открытая. Ну что вот наша фраза звучит более как менее традиционно. Но ведь вы же осознаете, что вы подойди к среднестатистической женщине, неизвестно, чем это.
3: Скорее всего, кончится пощечина, Юра.
2: Ну, опять же, потому что устой общественный,
3: да,
2: только из-за этого.
3: Да, вы знаете, такая необразованность, вообще такая
1: Головое просвещение хромает.
3: Очень нам. Хромает.
1: А, кстати, вот посмотрите вот, на...
3: Я хотела бы вернуться, на самом деле, вот мы начали говорить о половом просвещении. Вы знаете, я не знаю, как здесь, а в Польше мы очень часто сталкивались с проблемой... именно украшения на теле, проколов тела. Вы знаете, мы выяснили, что это наносит жуткий урон сексуальности женщины. Жуткий. Я не говорю о прямом вреде, потому что у нас было несколько просто историй дефлорации, произошедших во время прокалывания половых губ.
2: Да,
3: девочка приходила проколоть половые губы, и в результате каких-то неумелых действий врача она оказалась...
2: Ну, то ли соскакивала, вот это часто происходило.
3: Вот. Это ладно, это на самом деле случаи достаточно редкие, хотя, в общем-то, уже даже на основании одного этого случая надо было бы прекратить.
2: Все эти эксперименты, да.
3: Но, вы знаете, мы выяснили, что иногда украшение тела становится причиной женской холодности, а этого допустить нельзя.
2: А чем это объясняется? Может, нарушение каких-то подсознательных эрогенных зон?
3: Нет, я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что на украшение тела идут исключительно драгоценные металлы, потому что украшать тело железными вещами, это значит получить
2: заражение,
3: сепсис и все такое. Вот. Более того, очень многие девушки увлекаются драгоценными камнями, и поэтому возникает такая проблема. Вот к нам пришел муж, который жаловался на холодность своей жены. Он недавно женился, он был молодожен, а его юная жена очень вообще прохладно относилась к сексуальным отношениям, не испытывала оргазма, и мы, начав работать с ней, мы выяснили, что на самом деле у нее очень глубокий комплекс. Она, будучи еще тинейджером, проколола себе половые губы, носила на нем бриллианты, несколько карат, но все равно достаточно дорогие для того, чтобы бояться обнажать свое тело и вообще подпускать к себе мужчину. Она боялась, что он украдет.
2: Психологический пояс верности, я бы сказал.
3: Да, она боялась, что он украдет это. И знаете, это закрепилось. Это закрепилось и прошло. В общем, нам пришлось даже работать с внушением, чтобы снять вот этот барьер.
0: Декоративные собачки и космонавтика. Быстро.

векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, базитизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23.00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».

0: Ой, извини, туалет. Просто Леша, это самое, я просто совсем к другому человеку обращаюсь, потому что он сейчас нас слушает наверняка, и он думает совершенно по-другому.
1: Ну, я вот хотел бы нашу встречу сегодняшнюю, во-первых, спасибо, что вы меня пригласили в передачу, вот начать с такого определенного тоже, близкого к данной ситуации, песни, такого как бы гимна своего с таким вот легким стебом. Ну, я думаю, что как раз это с тем материалом, который сейчас звучал, будет так легко переходить в то, что мы будем делать потом.
0: Давай послушаем.
1: Да.

Напоминаю вам, что в гостях у нас Анатолий Куликов и Антон Королев. Но Антон Королев уже известный, как бы человек, я имею в виду, часто он бывает у нас в студии, то там поможет разгрузить что, то поднести. Иногда что-нибудь скажет в микрофон. Часто то, что он скажет, это как бы кому-то интересно. Иногда неинтересно. Вот, ты знаешь, Анатолий, такая проблема. Вот ты как музыкант, владеющий бас-гитарой. Вот на... Ну, у них там, вне войны, в общем-то, есть достаточно большое количество известных басистов. Вот, это своего рода уже культура там, да? Там, ну, достаточно взять там, я не знаю, Маркуса Миллера там, ну, и так далее. Там,

0: масса людей. Вот здесь у нас как бы таких имен, я не хочу тебя обидеть, как бы и никого из хороших бас-гитаристов обидеть, но нет вот этого культа музыканта, владеющего инструментом. Даже в классике это есть. Вот у нас, например, только в какое-то в последнее время стали появляться вот какие-то имена, но все это на каком-то детском уровне. То есть нету, так сказать, башенки, которая была бы равна там какому-нибудь Петтуччи и так далее. И уж не говоря о Джако Пасториусе. Вот как ты считаешь, это положение в силах, как, например, ты исправить, и вообще нужно ли его исправлять? Или лучше как бы уж пусть война остается войной, там кто лучше окоп роет?
1: Я думаю, что это, если говорить об инструментальной музыке современной, то, в принципе, это правильно сказано, но если говорить вообще и о популярной музыке, и, скажем, ну, я не знаю, как классическое, я знаю, что струнное отделение классическое, это высочайший уровень у нас, это точно совершенно. Вот, то ну, популярная музыка примерно тоже с башенками-то у нас, в общем-то, не особенно сложилась. Те, которые у нас здесь присутствуют, даже какие-то пики Эвереста, они на самом деле, по сравнению с тем, что происходит на Западе, с тем, сколько вкладывается в эти в клипы, вообще в записи, в уровень, в котором там все это делается. И вообще, в самой вообще в исходной позиции, когда, например, происходит фестиваль хоров школ обычных, выясняется, что, например, спеть просто чисто гамму, скажем, какой-то кусочек тетрахорд, который считается уже для наших многих вокалистов достижением великим сейчас, то в Америке, например, поет каждый школьник.
0: Ну, так вот, как ты считаешь, это связано с экологией? Вот у меня есть целая теория, и как бы она, в принципе, подтверждается немножко там, в общем-то, что процентов 80 это все-таки из-за экологии, которая серьезно, в общем-то, как это не грустно признавать, в общем-то, вносит серьезные коррективы в генетику людей. Вот это даже заметно по, так сказать, обилию такой очень странной молодежи на улицах. И поколение взрослое, оно как бы на самом деле все меньше и меньше обладает иммунитетом к тому, что творится вокруг. То есть там уже начинается, значит, активный там рост там каких-то непонятных там органов там в разных местах, там полнейшее оволошение тела, там какой-то, значит, совершенно меняется интонация голоса, там взгляд становится каким-то вот, то есть причина-то вот этого. То есть или ты считаешь, что это чисто культурное явление?
1: Ну а как быть в данном случае, например, с теми звездами западной культуры, которые считаются популярными, скажем, которые считаются вот этими вершинами, но когда попадаешь на их концерт, живой лайв, или этот лайв передается по видео концерту, и вдруг выясняется, что музыканты, ну, скажем так, как Мадонна, например, могут позволить себе танцевать и петь вообще в другой, грубо говоря, тональности одновременно. Ну, так, утрируя, скажем, там, Поль Маккартни, скажем, тот же, который там, даже Элтон Джон, например, с Йоко Оно, они позволяют себе делать какие-то, может быть, уже расслабления жизненные. И действительно, может быть, для кумиров, которые приходят на их концерты, и один вид своего, как говорится, обожаемого героя приводит их в экстаз, и можно уже не петь, то, например, смотришь, и даже иногда, вот, например, я перестал на многие концерты ходить. Потому что приезжают музыканты великие, как мы вот сейчас говорили о том, как мы подходим к этому, из космоса, там, почти с Марса, да, из Америки какой-то. Вдруг выясняется, что, в общем, что-то у них и оказывается и не так. Вот, то, что насчет экологии здесь тоже, наверное, у них где-то, может быть, не сложилось.
0: Нет, но здесь есть несколько другой момент, скажем, когда, там, скажем, Стив Гатт играет там, на какой-то пластинке у Мадонны, к примеру, да, то он, вполне возможно, относится к этому, как подвести, например, пьяного медведя из Кунцева в Балашиху там, за 80 тысяч рублей. И он делает это, чтобы тушка, значит, медведя не расшиблась, чтобы ему свой катер не расшибить, на котором он везет. Но когда этот Стив Гатт чинит сам свой автомобиль, или везет свою девку, то он делает это гораздо бережнее. Я сейчас говорю о музыкантах, которые, так сказать, культивируют какую-то свою музыкальную энергетику. Вот я же недаром говорил там о Патитуче, о Маркусе Миллере. Хотя Маркус Миллер работает добросовестно. И у Ферри, там, и у массы людей, даже у каких-то там вообще рокерских, на мой взгляд, безмозовых, работает добросовестно. Вот. А расслабляет как раз вот этот общественный подход. Ну, это, понимаешь, в данном случае звезда любая, когда сюда приезжает, она становится похожа на общественный туалет. То есть бабки заплатил, зашел, сходил, сказал, я был, типа, ушел, там, канат там твой остался, и все. И как-то всем это понятно. Вот, а мастерство какое-то и подход человека-единицы, который вот сам, вот, вот ты сейчас там с бас-гитарой, да, ты себе-то не можешь ведь позволить лажу, или ты тоже можешь позволить лажу, когда играешь, скажем, свой сольный концерт?
1: Ну, я стараюсь не позволять этого.
0: Ага. А Мадонна, знаешь, почему позволяет?
1: Потому что она, может быть, лучше не может.
0: Нет, я
1: Но думаю... Но она зато танцует так клево, и шоумен такой, что ей, в общем-то, и простительно, как говорится, может быть, и петь на концерте не совсем чисто, когда ты знаешь, какая нагрузка идет всего этого.
0: Ну, к тому же, учитывая, что оно, значит, все-таки женское существо, это значит, там гормоны, плюс там у нее сейчас, насколько я знаю, роды, то есть она вышла в тираж уже полный. Это значит, ксерокопирование началось, пиши пропало. Я не хочу никого обидеть, но это в данном случае немножко так. Насчет Пола Маккартни. Ну да, может быть, где-то он там иногда и свистанет что-то лишнее, но общая картинка от этого, может, даже становится более непосредственной, дескать, вот как, вот, а то все будут думать фанера.
1: Ну, я почему про это сказал? Не для того, чтобы облажать таких уважаемых артистов и, может, показаться, может быть, таким снобом. Вот я сижу здесь, или, как говорили бы, там, в туалете, рассуждаю, как там в хрустальных замках люди там плохо пахнут. Дело не в этом. Дело в том, что просто определенные ситуации жизненные, определенные позиции, к чему как подходить. Например, я, может быть, это из-за того, что, например, они играют, мы берем, например, именно ту музыку, которая корни там находится. Тот же Маркус Миллер, тот же Патитуччи. Например, нельзя не учитывать то, что, например, бас-гитара к нам пришла намного позже. Это там, например, в 50-х годах уже Fender был первый. У нас, я знаю, я был одним из, кажется, людей, который присутствовал при том, что, например, в училище Гнесиных я занимался вот на бас-гитаре, как бас-гитарист, а преподавали все контрабасисты. И они практически подходили к бас-гитаре не как к басу, а просто как к неполноценному инструменту, как к гитаре.
0: И даже... Ну, типа как саксофон называли раньше, гнутый, да. Ну, чтобы обидеть. Дескать, ну,
1: может
0: такая...
1: быть. И поэтому как-то вот это все. Но несмотря на это, я могу сказать, когда мы приезжаем, например, с той же Аллой Пугачевой в Америку и устраиваем, грубо говоря, в Карнеги Холл ЧОС два концерта в день. При полных аншлагах там перекрывается все. И американцы стоят, они не понимают, как эта музыка играется. Грубо говоря, цыганочка или что-то такое. Но я могу сказать, что у нас здесь полно виртуозов. Это приблизительно та же наша русская кантри, грубо говоря. Ну, прекрасные народные, прекрасные исполнители, вокалисты, прекрасные запоющие. Но, скажем, в определенной музыке, ориентированной на западные какие-то эталоны, естественно, те исполнители, которые живут там с детства, это все слышат. То есть они к определенному возрасту уже подходят более готовыми, и именно это исполняющие лучше.
0: Понятно, но вот опять же есть такой момент, скажем, то есть мы прицепились там к Маркусу Миллеру, к Патитуччи, но давай вот их же и возьмем, да? Есть такое понятие «национальное достояние». В данном случае люди, которые вот так владеют инструментом, и которых знают весь мир, не говорю уже о Пасториусе, который просто открыл новое там направление, вот его, кстати, грохнул какой-то вообще гопник, там, ну, Тефтели, какая-то, которая, ну, просто беда, то есть он, вот, тем не менее, это люди национального достояния, вот, почему эти люди являются национальным достоянием для многих здесь, а наши, вот, которые так более-менее там, как бы, что-то делают, вот, как ты говоришь, мастера своего дела, они совершенно остаются в стороне, что невозможность оценить, невозможность понять. Или нужно, чтобы ты стал национальным достоянием, вот, водки съел бутылочку, вот такой вот. Я вот почему хочу у тебя узнать, в чем причина именно?
1: Ну, причина в том, что в определенный момент времени, как ни странно, у нас американским джазом интересовались больше, чем в Америке. Например, вот музыка, которая, вот, например, Дэйв Грузин, скажем, там, Гровер Вашингтон, такой поп-джаз, или салонный джаз. Вот там она занимает место оркестра Силантио, который у нас был. А когда приезжаешь в автобус, садишься и в лифт, вот звучит эта музыка. То есть, если хочешь, можешь там послушать соло какое-то, но не нагружаясь. Заходил где-то в баре, можешь и поговорить себе, пропустил там так-то в 16, еще осталось 45-46. Вот захотел, предположим, потанцевать, ради бога. Бери девушку красивую, танцуй, корми, грубо говоря. Вот. Но это вот такое определенное направление музыки. И здесь у нас, может быть, вот как раз вот эта вот тяга к этому, к совершенству, и в определенный момент вот такое внимание именно к исполнителям вот западным. И даже когда вот приезжал, например, на фестиваль был у нас где-то лет 5 назад, назывался он, ну, в общем, американско-советский фестиваль. Американцы приехали в джазовый фестиваль, Альберто Морейро приезжал, значит, Эдди Гомес приезжал, Нью-Йорк Войсес. Это исполнители вообще супер. И даже когда вот привозил Вартан Татарян, который раньше был, заведовал «Синей птицей», вот, он уехал, там организовал свое вот это вот джазовое какое-то там продюсерское, что привозил их. Они боялись давать рекламу, чтобы не было супераншлагов. Они боялись, что они просто не смогут сдержать такое количество. А выяснилось, что этот фестиваль последний, было всего 5 концертов. Зал «Октябрь» был полупустой. И говорили: приходите бесплатно. А первая цена была $40. И я в Пинте слушал этих звезд уровня сумасшедшего просто. Я ходил на все концерты. Они работали для 20 человек. И вот парадокс еще в чем, что, как выяснилось, как мне показалось тогда, что именно наш джаз, наш родной, как-то немножко исковерканный, он более понятен, как выяснилось, в живом исполнителе для нашего слушателя и более близок, чем нормальные американские звезды, когда приезжают. Вот сходили на первый концерт, и все, и больше нам не надо. Мы пойдем лучше на Лунстрема сходим, сходим на, там, на Арсенал Козлова, сходим там на Лукьянова. Но это наша игра, хоть там, может быть, не как там Эдди Гомес.
2: Но, например, чуть-чуть.
1: Соболев то ли, да, наш родной, играет прекрасный майнстрим. Как-то вот по-своему. Он близок, потому что он может там сказать, понимает какие-то проблемы, которые есть там жизненные, не жизненные у кого-то какие-то. И вот так, это тоже парадоксальная ситуация.
0: Но я предлагаю сейчас послушать все-таки еще одну композицию, это с твоего, видимо, проекта. А нашим радиослушателям хочу сказать, что еще сегодня будет живое исполнение, странный такой дуэт.
1: Ну, если я тогда, можно сказать, да. Если мы сейчас заговорим о бас-гитаре долго, тогда можно вот поставить вот инструментальную пьесу, 16-ю.
0: А, 16-ю.
1: Да. Там вот я как раз, эта пьеса была куплена американцами. И исполняется на 5 бас-гитарах наложений. Это называется «Путешествие в прошлое», и это был выпущен альбом в 91-м году фирмы «Мелодия» инструментальной музыки. Слушай. И вот американцы оценили нашего советского басиста.

0: Я напоминаю вам, что у нас в гостях Анатолий Куликов, музыкант, который играет на загадочном достаточно инструменте, именуемом бас-гитара. В данном случае он играет у Аллы Борисовны Пугачевой. И также Антон Королев, который сегодня еще сыграет, так сказать, дуэтом с Анатолием пьесу. Сейчас композицию слушаем сольного проекта Анатолия Куликова. Кстати, вот о сольных проектах нужно поговорить отдельно, потому что как бы загадка вот этого желания сделать сольный проект меня мучает очень давно.
1: Вот. Меня тоже.
0: Послушаем пьесу.

Но наступает час, когда терпение

0: Ну, может быть, для многих, кто знаком, как говорится, с творчеством, все-таки хоть у нас и не культивируется, как говорится, там всякие бас-гитары, саксофоны гнутые, остальное, вот с моим каким-то таким жизненным путем, вот, немножко смущает или необычно то, что здесь у песни, а не инструментальная музыка. Вот это вот мой последний проект, который называется «Ка-проект», чем я сейчас занимаюсь, уже выступаю с концертами даже. Это вот такой мой, грубо говоря, миксер или дуршлаг. Когда вот бросили туда «Арсенал», тот рок, который я играл до этого, например, то, что я сейчас работаю там с Пугачёвым, с Киркоровым. И помимо этого, то, что я когда-то пел в лесе песня, но скрывал это. И вот получается так, что, например, в «Арсенале» были только инструментальные пьесы под воздействием там Алексея Семеновича Козлова. Потом в «Квадро» тоже были инструментальные песни. А вот сейчас мне захотелось именно после, кстати, разговора вот с моими американскими друзьями, когда мне сказали, что вы здесь вот, у вас какая-то странная черта у русских. Они называют нас всех русскими. Это хорошо, кстати, в данном случае. Вот, что вы, говорит, сидите и сами себя загоняете в угол. Вы считаете, вот как, правильно сыграл или неправильно? Правильно спел или неправильно? Хорошо это или плохо? Он говорит, ваше дело, мое, например, он говорит, твое дело высказаться. Как ты сейчас думаешь? А о том, хорошо это, плохо ли, скажет, значит, тираж продаваемых пластинок, люди, которые будут ходить или не ходить на твои концерты, и джазовые или какие-то критики, которым надо говорить, и которые тогда отнесут это к этому стилю или к этому, или что-то новое там какое-то скажут, или это новое, или это старое, никому уже не нужное. И в данном случае вот в этом, кстати, проекте вот и объединились там и ритм и блюз, и фанки, и соло на бас-гитарах. Играют прекрасные музыканты вместе. То есть здесь практически К-проект — это группа образовалась людей, которые... Вот мы уже работаем над этим альбомом 2 года. Готовил я его 10 лет. Не хотел его петь, потому что там слишком такие откровенные тексты. Похоже на душевный стриптиз. Ну, вроде бы это неприлично так открываться. Но, с другой стороны, а почему бы не сказать людям то, как ты чувствуешь, и то, о чем ты думаешь. Может быть, есть еще пару человек, которые так же думают. А потом они скажут кому-то, и также будут говорить кому-то что-то такое. И появится 10 человек, там, 15. Но это уже какой-то будет общий разговор, который будет, который уже говорился там, тысячи лет в той же Библии, в тех же во всех... Те же 10 заповедей, ну, сказанные, там, скажем, по-свойски сейчас.
1: Я вот хотел бы немножко к технической стороне вопроса, если ты позволишь перейти, да. Вот как бы когда ты играешь у кого-то, например, с Пугачёвой, да, ну, я так смутно себе так представляю, как это происходит, потому что все предложения я отвергал обычно там об участии в такого рода проектах, ну, потому что очень занятой человек. Вот тем более с Филиппом Киркоровым, понимаешь, личность которого для меня вообще загадка. Я, как бы, конечно, отдаю ему какое-то должное, то есть, вот, но, в общем, ну, оставим в стороне. Я ничего не понимаю. Я включаю телевизор, ты извини, я ничего не понимаю. Чего за парень, чего он хочет? Может быть, я отстал как-то от жизни, но, значит, когда ты работаешь с Аллой Борисовной, вот ее я уважаю глубоко, потому что, на мой взгляд, человек пробился сам. Ну, это старая песня, ее знают все. Вот, я придерживаюсь этой песни. Там как бы огромную долю ответственности за то, что произойдет в конце, несет она, и там куча, может быть, продюсеров, я не знаю, твое дело прийти и сыграть, правильно?
0: Да.
1: Вот, как только ты начинаешь заниматься сольным проектом, появляются какие-то мелочи. Ну, предположим, в тот момент, когда ты играешь, и тебе нужно там слопануть где-то, да, ты подумал о том, что у тебя не кормлена кошка. Слопанул ты нормально, но вот факт, что у тебя была не кормлена кошка, заставляет тебя считать, что ты взял этот слэп неискренне. Ты начинаешь, значит, весь этот трек переписывать, у тебя начинается, ну, извини, это такое, ну, попросту говоря, мастурбация. Со стороны человека не заметит, что это было сыграно нормально, но у тебя измена полная. Ты сидишь и начинаешь там, и уже начинаешь это и на музыкантов перегонять, дескать, ты там что там, о чем думал, что у тебя кактусы не палит, и тут у меня так свистело плохо, давай-ка там по-нормальному. Вот меня интересует, есть ли у тебя такое, если есть, то вот каким образом ты с этим борешься, потому что я с этим сталкиваюсь постоянно. Это какая-то мания уже. Вот не даст соврать господин Королёв. Просто мания там. Железочка где-то плохо слышна. Ее всем слышно, кроме меня, понимаешь? Это болезнь.
0: Здесь есть такое двойственное опыта влияния. Значит, когда я приехал в любимую Америку, по песням научился, помпирился. Вот. И приехал работать в тот зал, в котором я мечтал работать всю жизнь, Карнеги Холл. И вдруг выяснилось, что там всего 6 линий монитора. И на басиста нет монитора.
1: Не предусмотрено.
0: Не предусмотрено. И все. И в данном случае мне пришлось работать без монитора, петь без монитора. А в Чикаго, я, когда мы приехали, выяснилось, что там даже бас-аппарата нет. И мне пришлось хотя бы репетиться, потом привезли басовый аппарат, но репетиции я играл в пульт. Просто воткнувшись в джек и сыграл программу там Алла Борисовна в пульт. Вот. И в данном случае уже, например, если говорить, что цыкает, не цыкает, какая кошка, то в данном случае, может быть, у меня срабатывает блокировка. Какая? Например, вот сегодня я записывал там вещь какую-то, вот готовился. Я могу честно сказать, что я сегодня приехал на вашу передачу на 2 часа раньше. Потому что я совершенно забыл, во сколько, значит, мне надо быть на стрелке. То есть я приехал не без 20:12, а без 20:10. И стоял как полный балбес в машине и, ну, слушал вот записи, смотрел, как, значит, какая вещь, за какую лучше слушается, и все, 2 часа. Это для меня нормальное состояние. Уйти с какими-то ключами от дома, оставив свою там супругу с 2 детьми, выяснять какие-то дела, где, как открыть дверь или что-то. И это какая-то вещь, с которой я не могу справиться, потому что если я занимаюсь музыкой, тем, что я, как говорится, люблю, в данном случае от меня, у меня все отрубается, все файлы. Я становлюсь на определенный момент невменяем, даже иногда себя боюсь в этом плане, что я могу куда-то зайти. Вот. И если говорить о на записи, то есть такая вещь, как мне кажется, вещь называется мелодией. И если это настоящая музыка, то будь она сыграна, эта мелодия гениальная, которая прошла через там 100 лет, через 150, там Ава Мария или что-либо, там все равно петь голосом, играть на флейте, на бас-гитаре, на скрипке, на колокольчике подцикивать, на бубне или на балалайке, это все равно гениально, и это звучит. Или даже если не гениально, но во всяком случае имеет право быть. И в данном случае я подхожу так, даже, вот, например, сейчас вещь есть, которая звучала. Например, звукорежиссер говорит, ее нельзя упускать, она плохо сведена. Но если я в какой-то момент говорю людям, вот есть пьеса, они слушают, они не знают, какие там могли быть варианты сведения, больше голоса, меньше голоса здесь. Они слушают и трогают это их или не трогают. Вот это самое главное. В данном случае, что в ней заложено.
1: Ну, значит, тебе нужно ставить промежуточные варианты как-то кому-то на анализ, там, типа, сдавать. А это, как бы, на самом деле, пока нет окончательной версии всей программы, тоже не очень хорошо, поскольку одно дело, как бы, когда ты вложил в удар всю силу, другое дело, когда тычешь пальцем, показывая по песне кому-то и спрашивая, ну, как вам, ребята, ты... В общем-то, уже даешь какое-то понятие о конечном результате, причем искаженные через эти их призмы. Вот немножко неуютно в этом смысле.
0: Ну, это неуютно, но я сейчас для того, чтобы вот эти моменты проходить с меньшей потерей нервов, значит, приобрел там какие-то компьютеры, там, синтезаторы. И прежде чем принести, например, пьесу на студию, у меня готова аранжировка своя, потому что я отдавал аранжировки делать другим, например, в каких-то студиях, композиторам, аранжировщикам. И, например, мне сделали одну пьесу. Было предложение там где-то выступить хорошо. Я ее отдал, песню. И был аранжировщик, который в этот момент сделал шлягер Минаеву. Просто потрясающая вещь. И после этого он мне сделал свою, мою вещь. Я услышал Минаева. И ну, деньги были заплачены, но я так ушел в тину и не стал этого делать. Дождался, вот прошло вот 5 лет, и вот я вещь вот эту сделал там по-своему, как-то, как я слышу. Потому что текст мой, музыка моя, тот стиль, как я слышу, приблизительно это. И в данном случае я, например, делаю эти аранжировки с учетом не так, как, например, пишется, скажем, rave music или какой-то там техно или какие-то такие, когда используются звуки, те, которые в природе практически не существуют, и в этом прелесть. То есть какие-то синтезаторные звуки, которые появились вот благодаря этому инструменту. Я же делаю аранжировки как раз на, ориентируясь на живые инструменты. И в данном случае я конкретно понимаю, что если я, например, пишу барабаны, барабанную партию, записал ее, как мне говорят, прекрасно. Извиняюсь, что так говорю, о себе. Вот. Но в данном случае я прекрасно понимаю, что если я приглашаю, например, какого-то барабанщика, который только что взял палочки, или уже не держит, потому что он уже руки трясутся, пропился, да, то он, может, лучше не сыграет. Но если я приглашаю какого-то действительно музыканта, который является маленьким достоянием, возвращаясь к нашему разговору, вот, начало на нашим достоянием, то все равно так записать барабаны, вот именно с теми штрихами, с той музыкой барабанной, я не смогу на компьютере. И вот это вот мышление именно музыканта, профессионала своего инструмента, любящего этот инструмент, и даже в каждом стиле свой музыкант, который играет эту музыку вот лучше, чем другие. Вот именно его я приглашаю. Например, там фанки другого, там, например, джазовый пьес, я пригласил абсолютно другого музыканта. Если есть такой универсальный там музыкант, который, то он может сыграть. Я поэтому, кстати, не обижаюсь, когда, например, на какие-то вот вещи, которые я, ну, просто, ну, я занимаюсь вот такой музыкой. Я не занимаюсь там совсем уж какой-то там, например, вот тем, что «Златоглавая Москва» выпустит, там, таким я не занимаюсь. Я даже не буду браться за эти аранжировки, какие-то дела, потому что я не мыслю в этом ракурсе. И в данном случае я говорю, что вот, например, гитарист, например, приходит играть, и если он играет, я ему говорю, как? Вот есть партия, которую я написал. Это, в принципе, рыба. Тот минимум, ну, скажем, определенного высокого уровня, который может остаться всегда, если вы не сыграете.
1: То есть, как лучше. Бы ты, это называется, переводишь стрелки ответственности на этих исполнителей. Нет. Но другой, другими словами. А вот если бы ты написал, предположим, работал бы вообще один, вот ты себе говоришь, сегодня, Толик, с утра ты все бросишь, сядешь, сам себе такую телегу, дескать, поешь. И начнешь записывать альбом вообще в одиночке. Вот, вот все гитарки, да, дудки там, и вот все. Вот как бы ты действовал тогда? Или оказался бы в таких условиях? Вот, ну, представь себе. Ну, это же страшно. Но как приятно. Ну, и нельзя сказать, что типа, ну, например... Это вот там тебе скажут, почему так барабан плохо звучит, ты скажешь, да это вот пришел, у него там у ведущего пружинка отвалилась, а почему там гитара так там где-то не там, ну, оператор что-то там, вот, нельзя, все, все на тебе, все, скажешь, а нельзя ни на кого списать.
0: Ну, так вот, пьеса, которая бас-гитара, это была записана мною полностью. И ни на кого ничего не
1: сказал. Ну, не было измен у тебя там, что, дескать, надо переиграть. Я сейчас смогу лучше. Вот, хорошо. Ну, сейчас я смогу еще лучше и по-новой. Потом, глядь на часы. Неделя прошла там. А тебе звонят и говорят, слышь, когда там пьеса, ты что-то там вала-то тянешь?
0: Ну, наверное, я не такой музыкант еще, не такого уровня, чтобы был настолько востребован, чтобы мне говорили срочно давай пьесу. Я пока нахожусь в некоторой степени в более-менее свободном времени. То есть, например, если у меня идет какая-то пьеса вот сейчас, получается, идет, вот есть настроение, я слышу ее, я ее делаю. Если я ее не слышу, я могу и 3 года делать пьесу. Но пока я вот не услышал так, что потом мне не стыдно до конца своих дней, вот я ее и не делаю.
1: Вот это очень-очень-очень правильно. Я сейчас, с вашего позволения, переверну тут кассету. Вот, это будет буквально 2 минуты тишины. Антон, может быть, ты как-нибудь там нам такое свистнешь просто. Ну, секунда, я просто, чтобы все верили, что живая флейта. А то тут видео пишется все, ну, для 8-го канала, там, если 5 раз нажать кнопку, ну, как обычно. Ну, чё ж ты рассвистелся-то? Ну, все уже, все. Вот рассвистелся. Да стоит попросить и прям, и вот рассвиститься. Ну, спасибо. Ну что, я вот предлагаю, может быть, сейчас попробовать что-то вам как бы исполнить, так сказать, живьем. Это вот вошла наша девушка Прохор. Вот, она пусть не пугает вас своим внешним видом, к ней нужно просто привыкнуть. Немножко привыкнуть. Ну что, как вы... Готовы, как бы вот. Ну, или это сейчас пока сложно, как скажете. Можно послушать пьесу какую-то вот из твоих.
0: Ну, давай поиграем. В принципе, это интересно. Это вот мне Антон, у нас лауреат всяких конкурсов, артист, предложил поиграть именно классическую музыку. И учитывая то, что я давно не играл там с листа, я сидел. Мне вообще приятно с этим материалом, как говорится, пообщаться.
2: Только 2 слова скажу, что вот как раз я дал человеку возможность вспомнить, как ноты пишутся и как с них играть. Вот. А что касается правомерности исполнения старинных произведений флейты с бас-гитарой, то надо вспомнить, что многие старинные произведения написаны не для облигатных, то есть обязательных инструментов, а для, например, если это гармонический инструмент, то может быть любой, там, орган, клавесин, гармошка и так далее. Если это бас, то тоже может быть любой, виолончель, фагот, тромбон. Вот, и
1: это все, что издает низкие
2: звуки. Да, там. Если бы были фендера джаз-басовые, то я думаю, они бы применялись чаще.
1: Вообще, на самом деле, я думаю, что здесь, как бы, так сказать, это всего лишь поиск такой новой формы, и даже тут не нужно ничего объяснять вообще.
0: Ну, вот, кстати, на альбомах вот того же Pastorius вот есть там именно исполненные вот классические произведения.

0: А я напоминаю вам, что у нас в гостях Анатолий Куликов и Антон Королёв. Только что вы слышали пьесу для флейты и бас-гитары. Ну, я так просто сказал, потому что это же сейчас правда на данном этапе. Никуда тут не деться. Вот у меня другой вопрос к тебе, Анатолий. Так сказать,
1: загадка. Не очень громко бас-гитара была.
0: Ты знаешь, очень... нет, вот в наушниках нет, вполне
1: нормально. Нормально, да?
0: Но она же должна...
1: Ну, я такая тонкая музыка, что мне приходилось еле-еле касаться струн, чуть громче сразу я... Думал, что может быть флейту забивал. Нет,
2: я ничего. Я тебя боялся заглушить. Да?
1: Да. Ну, значит, ансамбль.
0: Какие вы тактичные. Вот я бы играл громче всех. Не, ну я шучу, на самом деле. Вот, кстати, умение музыканта регулировать акустику помещения очень велико. То есть, ну, вернее, умение это должно быть очень велико. Ну вот, например, в такой комнате.
1: Можно я поделюсь своей радостью?
0: Конечно.
1: Мне очень приятно сейчас. Я играю.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот сталкивался я с такими как бы непонятными для меня вещами. То есть, ну, у меня очень много знакомых музыкантов, которые играют в разных коллективах у разных там певцов и певиц, достаточно известных. И музыкантов все высокого достаточно класса. Вот. И почему происходит, ну, мне так кажется, в 80% случаев, что... при записи какой-то новой программы вот эти вот все певцы и певицы используют не живых музыкантов, а все-таки какие-то компьютеры или что-то. Ту же программу пишет, там какой-то аранжировщик сидит, все это забивают в клавиши и так далее. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Хотя музыканты могли бы все это сделать не хуже. Или даже бывает так, что делают несколько версий песен, такие случаи были, я не буду имен называть, просто знаю, что они были. Когда пишется программа вживую, пишется программа еще забитая на клавишах, и оставляется на всей пластинке, может быть, одна, причем не самая лучшая песня, типа «Унцы-унцы», которую сыграли вживую, все остальное берется с компьютеров. И как обстоят дела в данном случае вот у тех людей, с которыми работаешь ты сейчас? Это же должно быть обидно, что ты принимал участие, делал это раз... Это не вставили, а вставили какую-то приблуду, где какой-то псих что-то там, ну, в хорошем смысле, пуп-пуп, пум-пуп-пуп, ля-ля-ля. Чего ты смотришь, Антон? Да, да, Антон, бывает и такое.
1: Ну, я думаю, что здесь очень важно, так, важно учитывать именно желание сделать материал, но поменьше вкладывать денег. Потому что, например, на синтезаторе записать все это в студии намного дешевле получается, потому что каждый час студийного времени стоит денег. Каждый час. А, например, если ты делаешь вот аранжировку дома, то вот это время, которое ты работаешь дома, вкладывая вот эту информацию в компьютер, оно не учитывается на студии. А на студии учитывается то, что, значит, происходит. Если с синтезатором приходит и нажимают на кнопку, и он сыграл 2 минуты, все партии сразу. Ну, грубо говоря, если в 2 канала.
0: Послушай, нет, я не думаю, что причина в этом для людей такого уровня финансового, например, у которых сейчас ты работаешь. Ну, то есть ты хочешь сказать, что Пугачёва будет экономить бабки какие-то на собственном же материале, на звуке, если может живой музыкант вложить. Например, я могу экономить, потому что у меня нет возможности писать живые барабаны. Там, ну, просто нет ее. Была бы, я бы и то бы там вложил бы деньги, писал бы живые. Понимаешь, они не могут. Нет, мне кажется, причина тут в другом. Мне кажется.
1: Ну, еще в том, что, например, разные причины. Это тоже причина, то, что я сказал, есть. Еще причина в том, что, например, для того, чтобы играть, например, как мы играли в «Арсенале», когда мы играли эту программу, эту же программу записывали. Мы ее записывали, как мы приходили, и делали 3 дубля. Из них выбирали лучше, и все. Так писалось. В данном случае часто бывают песни, они делаются, новые песни, они еще не обкатанные. То есть их даже держат иногда в секрете, чтобы песня стрельнула тогда, когда она должна быть. Шлягер. Например, несколько шлягеров даже не выпускают. Вот есть 1, 2, 3, 4 шлягера. Значит, вот сейчас мы этот выпустим, потом следующий. Есть такая тактика. И в данном случае, например, когда меня приглашают в студию, в любом случае меня приглашают, и я с материалом не знаком, к какого бы я ни был, там, скажем, исполнительского уровня, все равно мне нужно время. Если тем более люди хотят получить от меня, как от бас-гитариста, что-то, от мои мысли, как от музыканта, значит, я не могу просто тупо сыграть, что попало. Я должен вложить какую-то частичку своего сердца, своей души, своего опыта. Значит, я должен послушать, подумать, сыграть несколько вариантов, скажем, сначала совершенно, грубо говоря, утопических, на которые мог сказать, что ты там играешь, вообще непонятно что. А я не играю, я просто пробую все подряд. Сижу, и потом я начинаю отсеивать, что вот это не подходит, вот это не подходит, и оставляю там 10% от того, ну, то, что надо. Но все равно это процесс, это минимум 2 часа на запись. Если же я прихожу, скажем, с материалом, скажем, который мы играем в концерте, и который устраивает, скажем, исполнителя, солиста, тогда мне нужно там 2 дубля, но все равно нужно отстроить инструмент, бас-гитару, чтобы она, во-первых, уровень студии, может быть, еще не настолько высок у нас, уровень записи. Например, в синтезаторах там во всех, у них есть свои какие-то степени задержки, какие-то определенные звуки, которые в залах уже работают, читаются. И они все вместе. Живые инструменты сложнее записать, правильно озвучить. То есть бас-гитара, она мутновато звучит часто. То есть не так, как синтезатор, не так плотно. Потом есть, например, совершенно такие вещи, которые... как-то сказать, есть, ну, скажем, эксперимент аранжировщика, который пытается совместить до какой-то степени определенные несовместимые вещи. Если, например, компьютер, он все стерпит, вот поставил 120, поставил квантазиму 16-ми, и вот какой бы ритмический рисунок не был, в барабанах, там, в басу, все дело, это все сыграется. Хорошо или плохо, это все играется вместе. А бывают такие партии на барабанах, на тех же написано, что, извините меня, там одновременно одна правая рука, скажем, играет по трем инструментам. Такого вообще в жизни быть не может. То есть 4, 2 ноги, 2 руки, все, человек играет. Он или играет по вайт, или в тарелку. Или хэт, там что-то такое. А прописано одновременно и альт, и хэт, и малый барабан.
0: Ну, кстати, вот это нужно отслеживать очень. То есть мне, например, приходится, чтобы вот отчет я на себя перевел, но все-таки, чтобы как-то забивать барабаны, смотреть там всякие школы, там каких-то вейклов, там, ну, не каких-то, я не то, что с пренебрежением, ну... да, чтобы вот он же стучит сумасшедший. То есть именно, по-моему, один из универсальных музыкантов, хотя у него есть свои недостатки, но не мне о них судить. Тем не менее, и по нему уже судить, потому что действительно иногда хочется там по трём ляпнуть, а у него же 2 руки, я заметил.
1: И в данном случае я, конечно, не хочу обидеть аранжировщиков, потому что у нас есть и большинство людей, которые действительно... Я знаю, например, вот Руслан Горобец, который делал много аранжировок Альберта Пугачёва, практически на всех инструментах, которые он вставляет в аранжировку, он на них играет сам. То есть он играет и на губной гармошке, и на тромбоне, и на барабанах, фортепиано. И все партии, которые там записаны, они именно так и играют, инструменты. И поэтому часто бывает, например, парадоксально, многие вещи, которые, например, делаются в коллективе, на репетиции, на концерте, и потом они в концерте и звучат записанные. А некоторые вещи есть, которые, например, в студийном варианте звучат, а в прямом исполнении на концерте не звучат. Их приходится снимать. Потому что нет таких звуков в природе, таких партий не играется, грубо говоря. Так они не звучат.
0: Получается.
1: Да, так они и звучат. Вот, даже прекрасные музыканты, и вроде бы, ну, как для нашей страны, скажем так.
0: А скажи, пожалуйста, вот тут присутствует еще один загадочный человек, вот сиамский близнец. Он как бы ведет здесь рубрику, которая называется «Набат железных ягодиц» или «Ягодиц». Это в зависимости от того, четное число или нечетное. Вот сегодня нечетное, значит, ягодиц. Вот. И там постоянно крутится тяжелая музыка разная. Вот. Вообще, вот твое отношение к ней. Тут просто вот и в новогоднюю ночь у меня там были серьезные споры с представителями этого течения. Вот. Как бы вот бытует такое мнение, например, у ряда людей, что вот эти сумасшедшие там speed metal, да, называется, как там, ну как называется?

0: значит, heavy metal. Причем, значит, я играл в группе EVM, бывший Круиз. Играл с Гришей Безуглым на барабанах, Димой Серебряков, значит, Саша Монин вокал, Горячев Саша гитара еще. Вот мы играли вот такую музыку типовую. Причем я в тот момент как раз вот подошла такая ситуация. Я играл вот там джаз, джаз-рок, все на самом квадрате. И вдруг я для себя ставил как-то, ну как же, мы ездили как раз на концерты с Круизом. И Гаина, тогда они были... Валера Гаина, гитарист прекрасный, он, они как раз на этом стиле, как сказать, акцентировали внимание. И я думаю, ну как же, вот толпы молодых людей тащатся от этого материала, от этой музыки, а я музыкант, вроде бы владеющий бас-гитарой, там все хлопают. И что же, я старый стал, я не понимаю. Я, значит, все бросил, пошел играть heavy metal, ну там, рок такой вот. И могу честно сказать, что я приходил на репетицию, и первое время я где-то час, они меня играли, не понимали, ждали, а я сидел, не мог войти в комнату.
1: Да, то есть ничего, дескать, не понимал. Как...
0: Нет, я понимал, но я войти не мог от этого звука. Но потом я врубился, начал, значит, мочить на бас-гитаре, вот, и был концерт, в котором, значит, все были шокированы, потому что в тот момент где-то по опросам всяких газет, там, у меня было одно из, чуть ли не первое место в стране, как бас-гитариста, такого эстетствующего на бас-гитаре, вот, и вдруг я выхожу, значит, в команде, ну, шикарных музыкантов, классных личностей, и играю абсолютно другую музыку. И в данном случае, вот, что это вот, кстати, послужило, это было 10 лет назад. И, кстати, вот этот эксперимент, он послужил к тому, что вот, вот начался вот этот К-проект. То, что я сейчас пришел, к чему я делаю. Вот я там первый раз почувствовал вот эту, опять, ту музыку, которую играл. Я же, когда начинал, я играл Deep Purple, Led Zeppelin, Grand Funk, то есть в то время. Я играл, я же рокер, в общем-то, старый. Вот просто это играется, скажем, тоже те же две бочки были, игрались в свое время. Другая музыка, но, в принципе, то же самое. И молодая энергия, вот молодое тело требует выброса вот этой энергии. Сейчас я уже постарше стал, мне хочется каких-то более таких, может быть, помягче
1: вот
0: мелодий.
1: Скажи, пожалуйста, у тебя осталось ли как бы на памяти какие-то вот партии из, вот, так сказать, хэви-метал? Вот если там как бы осталось, и у тебя там вдруг есть какая-то возможность. Там, нет. Если нет желания, то, в общем, просто как бы сыграть что-то такое, такое скоростное, как бы вот прям сейчас. Если есть желание, если его нет, то...
0: Я сейчас, как сказать, попробую что-то такое. У меня была пьеса, которая...
1: Пьеса.
0: Сейчас попробую. Сейчас... Кусочки я сыграю, да? Но это бас-гитарная партия. Но там не хэви-метал, там другое было у меня. Сейчас...

0: и до бесконечности.
1: Вот напоминали
0: вот
1: такие...
0: приблизительно такое
1: было. Слэповые ходы напоминали такую группу «Примус», может быть. Ты слышал? Не отечественную, а тамошний коллектив «Примус».
0: Да нет, я как-то свое сочиняю. Мне так...
1: Нет, я имею в виду стилистика такая же, вот такая,
0: ну, тоже... Не, ну, мне было навеяно чем-то таким в свое время, там, «Кинг Кримсон», чем-то таким, вот. Я просто хотел спеть еще, но мотивчик подзабыл.
1: Кстати, вот заметил, «Кинг Кримсон», да, музыкант, вот.

0: Тони Леви, да,
1: да, Тони
0: басист.
1: Леви, да.
0: Вот сейчас играет у Габриэла, по-моему, да, на таких инструментах.
1: На стихе он играет.
0: Да, да. Барабанщик. Тут недавно его увидели все лысым в ACDC. Вообще, где, прикинь, играл в King Crimson человек, и вдруг, ну, вообще просто и краш. Это говорит о чем? Это говорит о том, что люди охватили музыку, не стиль, а музыку.
1: Еще говорит о том, как говорят американцы, нет работы плохой, а есть плохо оплачиваемая.
0: Тоже правильно. Ну что, я предлагаю, может быть, послушать сейчас уже, так сказать, композицию с твоего сольного проекта.
1: Ну, может, после этого грома, там, я думаю, что динамики не вылетели никого. Вот можно вот 11-ю поставить пьесу?
0: 11-ю.
1: Это пьеса «Исход».
0: Пьеса.
1: Да.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Анатолий Куликов, бас-гитарист. Это, кстати, все-таки достаточно должность серьезная, потому что я помню, что меня всегда в изумление вводили люди, которые, ну, в школьных годах, которые хотели стать соло-гитаристами. Вот мне нравились барабаны и нравилась бас-гитара, вот. А соло, в соло-гитару я не врубался. Ну, вот так, прямо говорю. Вот. А многие, например, вот, я помню Витю, помнишь Витю, Антон? Я все время у него спрашивал: слушай, ну почему ты выбрал бас-гитару? Вот почему ты играешь на бас-гитаре? Вот 4 струны мало, вот почему? То есть всегда к нему прислал, кстати, а почему ты выбрал бас-гитару? Вот объясни-ка нам, вот почему? Не рояль там, понимаешь, не флейт. В флейте сколько у тебя дыр там, Антон? Посчитай нам, пожалуйста, количество дыр.
1: Не буди.
0: Че-че?
1: Не буди.
0: Не знает, сколько дыр. Ну, пальцов у него хватает, чтобы все зажать. Вот. Объясни, пожалуйста.
1: Не только пальцами,
0: а ну ладно. А, не, ну про этот орган в прямом эфире не упоминай.
2: Ну, я думаю, что бас-гитара меня выбрала, а не я ее. Я ничем не отличаюсь от твоего приятеля, потому что я тоже начинал как гитарист. Вот. И совершенно случайно получилось еще в детстве, в классе 8-м. Там же у нас разные группы были. Мы были как бы самодеятельно, а у меня брат был, он на год старше. У них была уже профессиональная, они уже играли на танцах в школе.
0: Ага. Серьезный уровень, да, танцев, кстати.
2: И так получилось, что у них вот как раз бас-гитарист то ли заболел, то ли что-то. И я приехал к нему домой, и была гитара. Купили как раз чешскую гитару, такая Елана была. Первая там настоящая электрогитара. И я вот сыграл партию баса тогда. И очень понравилось всем. И вот с тех пор я, кажется, играю на бас-гитаре. А потом, может быть, это чувство такого эгоизма какого-то. Потому что мне, например, нравится, что другим нравится, как я играю именно на бас-гитаре. Вот. Может быть, на других инструментах это так не нравилось другим.
0: Вот, а слушай, вот, предположим, концерт с Пугачевой, да?
2: Да?
0: Часто ли случается, что к тебе подходит какой-то человек из публики и говорит: Толик, очень классно, вот прям очень классно ты сыграл сегодня. Просто я почему спрашиваю, вот, как бы со мной там играли музыканты, которые чувствовали себя неуютно, если после концерта к ним не подойдут и так вот не скажут. Или все-таки в данном случае вот звездность, вот певица, она все затмевает, и в музыкантах даже там, ну, просто не видят ничего, просто стоят люди там, бум-бум.
2: Уровень исполнителя, солиста, он, например, требует уровня музыкантов, аккомпанирующих. Потому что плохой музыкант, плохо владеющий инструментом, он не сможет работать здесь. То есть в данном случае все музыканты, которые работают в ансамбле «Рецитал», это прекрасные музыканты. И общение с ними во время концерта, музицирование, это уже счастье. Так же, как и было в «Арсенале» и вот в «Квадро». Вот. И поэтому в данном случае мы не преследуем цель. Вот я что понял с Пугачевой, например, в каком... Я раньше работал, скажем, в последнее время там, перед ней как солист, бас-гитарист. И в инструментальной музыке немножко другое. Ты должен показать себя. А здесь именно тонкость аккомпаниатора. Здесь передает энергию именно солист. И ты должен сделать так, чтобы не сломать концерт. Не помешать солисту сделать это чудо. И не обмануть зрителя, который заплатил там приличные деньги. И, может быть, у многих... Может быть, не у многих, но у некоторых людей, которые живут в провинции где-то, как же это, может быть, одна из самых ярких минут всей жизни, может быть, из ярких. И вот я выйду, начну, упаду на колено перед Аллой Борисовной и начну мочить.
0: Играть шлепом в каком-нибудь.
2: Да, да, там, не отрекаясь любя, там, скажем, да, вот.
0: Нет, понятно.
2: Можно, в принципе, выйти, там, лебединая группа песни такой сдать.
0: Это когда, ну, вдруг тебе ты там решишься сменить паспорт, то, конечно, ты можешь так выставить.
2: Не, ну, у меня был один такой случай, кстати, на концерте, когда вот единственный раз, когда так вот за 7 лет работы, действительно, там Алла Борисовна меня так посмотрела, так сурово. Был момент, когда мы в городе Севастополе на улице встретили поклонников ансамбля «Арсенал». И они пришли на концерт. Я стал играть не как аккомпаниатор, те же самые партии, а уже с таким напором. А все равно она чувствуется, знаешь, вот когда... В чем дело? Что здесь солист должен вести за собой. Здесь, если я начинаю диктовать уже, солист начинает под меня работать. То есть, в данном случае она там кричит, бас потише.
0: То есть, прям вот типа...
2: Ну да, звукорежиссер. Ну, а если играешь же конкретно ноты, то можно и тихо играть, а он все равно же будет торчать комнату.
0: Ну да, да.
2: Ну и вот закончилось тем, что она, значит, поворачивается ко мне, идет на меня... А я якобы не слышу, повернулся спиной, как будто на ручке кричу, и мочил до конца эту песню несчастную. Но потом решил все-таки стать аккомпаниатором и заниматься, знаете, кстати, вот в этих вот, в тех своих вот, вот я когда приношу свои песни на радиостанции, вот чаще всего говорят, что это не песни, это композиции, вокально-инструментальные. Вот. И в данном случае я тоже, кстати, в них очень играю так сдержанно бас-гитарные партии. Не так, как в инструментальных пьесах.
0: Ну, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, а затем мы продолжим наше общение с Анатолием Куликом. Ну, и так в легкую с Антоном Королевым. А еще у нас впереди, так сказать, сиамский близнец Angels и Torsion. Следующая тема, которую я хотел бы так в легкую развернуть, если позволите. Помнится у певца такого Валерия Леонтьева и у другого почти равноценного певца Дэвида Боуи на бас-гитаре и там играли персоны женского пола. Вот когда Боуи приезжал в Москву, у него такая тетка-негритянка играла. Вот ты знаешь, когда ты сказал вот эту историю о работе с Аллой Борисовной, когда у тебя... Тебя покатила энергетика. Вот мне кажется, чем и отличается наша эстрада от их эстрады, что у них все равно энергия солиста, она никогда не сравняется с энергией исполнителя. И вот эта тетка играла, на мой взгляд, для вообще для тетки бас-гитары это странно. Вот я когда на Сьюзи Кватер смотрел, я удивлялся. Вот здесь как бы я чувствовал, что она делает, в принципе. Вот, и все равно он ее 10 раз перебивал. Вот, не кажется ли тебе, что вот у тебя просто энергия даже выше, чем у Пугачёвой? Ну, это нет, ну понятно, что ты так не можешь там сказать, дескать, да конечно.
2: Вот, кстати, насчет энергии. У меня был опыт еще раньше работы с вокалистами, с другими. И когда был момент вот перехода из ансамбля «Арсенал» к Пугачёвой, то я, кстати, боялся того, что вот именно вот будет другая энергия, не так, как в ансамбле «Арсенал». Но парадоксально, что работая с ней, может, это нормально. Вот именно тот настоящий поток энергии нормально. Я говорил не про то, что, например, там есть определенные партии, определенные, например, настроения в композициях каких-то здесь. Определенные, может быть, какие-то жанровые особенности. Например, у Дэвида Боуи тоже есть разные пьесы. В каких-то там есть где поиграть. Мы тоже, например, есть вещи, в которых я играю у Аллы. Там. «Ах, как живется мне сегодня», там рок-н-ролл какой-то. Там играется так, что аж пальцы сводит. Вот так. Вот, и очень плотно, и все. А есть композиции, которые, ну, не надо там перебарщивать.
0: Понятно, но я даже немножко по-другому, может быть, там вопрос задам, может, я неправильно сформулировал. Есть понятие «женщина за рулем», да? Вот. Есть понятие «женщина за бас-гитарой». Вот, вот можешь оценить вообще это явление? Как ты считаешь, может быть, это такой вопрос несколько глупый, но тем не менее, вот я его задам. Ты бы мог поучить ее чему-то, я имею в виду, вот, которая с Дэвидом Боу, или она тебя, или могли бы вы что-то друг у друга взять ценное? Вот ты был бы на этом концерте здесь, в Москве?
2: Ну, я по телевизору
0: видел. Давай. Не, ну, тем не менее.
2: Да, вот, да, я видел.
0: Как ты считаешь, вот, ее уровень игры?
2: Ну, я думаю, что прекрасный.
0: А вот мозг, меняется ли мозг у женщины, играющей на бас-гитару? Вот есть женщина-водитель, она уже, понимаешь, совсем...
2: Вот, кстати, в данном случае, я когда учился в институте, вот, у меня была практика работы на строительстве ГЭС, строительстве. И вот там была такая женщина с очень таким именем известным, вообще таким мировым, Венера ее звали. Вот. И когда там камни перетаскивали, вот когда мужики уже не справлялись, звали Венеру.
0: Адская какая-то женщина.
2: Да, ну такая женщина была. Ну, я думаю, что если бы ей дали бас-гитару, то, может быть, она тоже что-нибудь сыграла бы в данном случае.
0: То есть все-таки мужской склад ума должен быть при игре на этом инструменте?
2: Ну, я думаю, что все-таки да. Мне кажется, что есть... А потом все-таки, вот как-то говорили в какой-то одной из передач «Акулы пера», один из артистов говорил, что в принципе получается, что вот, например, профессия артиста или солиста, она как бы не то что сравнивает вот эти половые различия. Например, женщина, не обладающая мужским характером, не может стать солистом. Потому что она должна в определенные моменты пробиваться, что-то делать. Ну, как говорится, мужской характер, как это, ну, принято говорить о каких-то вещах. И с другой стороны, мужчина, не обладающий какой-то красотой, граничащий в какой-то степени где-то близкой к женской красоте, к идеалу, скажем, он тоже, у него меньше шансов стать популярным на популяр, вот именно поп-звездой. То есть это какой-то вот уже, грубо говоря, осредненный образ артиста. Я думаю, также и среди и музыкантов. Но это больше, например, сказано, например, про фортепиано, скажем. Там, фортепиано тоже Бетховен играет не так-то просто, скажем. Вот, но женщины играют. Кто-то играет, кто-то не играет. А есть какие-то лирические пьесы, которые, предположим, может быть, именно вот с женской вот чувствительностью, может быть, это будет сыграно намного тоньше, чем именно мужчиной.
0: Ну вот я знаю, вот Антон Королёв тут пальцем махает, смотрит там строго и вразумительно, дескать. А на самом деле я знаю его отношение к женщинам-флейтисткам всем. То есть он четко считает, что все это, в общем-то, баловство одно. Что только мужчина может нормально, так сказать, флейту дуть. Извини, но это ты сговорил твои слова совершенно. Вот. Поэтому все-таки каждый музыкант относится к своему инструменту и к своей профессии очень ревностно. Еще тут недавно по телевизору, кстати, показывали бабу в кожаных штанах. Может быть, ты видел, джаз играл с какими-то дядьками. Неоднократно это было выступление.
2: Ну, мне кажется, что если это хорошо... Но, это хорошо,
0: но оно ровно, от... оно ровно, понимаешь, все ровно. Но
2: часто бывает, женщин приглашают для того, чтобы сделать какой-то шоу-вариант, что вот именно женщина играет на инструменте, а не мужчина.
0: Целиком согласен. Ну вот сейчас хочет сказать ну, что-то.
3: Надо различать женское исполнение и бабское, это две разных вещи.
0: Антон.
3: Я серьезно говорю.
0: Нет, ну все согласны, не так же ты... прямо.
3: Нет, ну дело в том, что тогда понятно становится. Все ж тут финтить.
0: Ну что мы сейчас послушаем вживую, может быть, как-то пьесу все-таки, а?
3: Вот, вот отсюда играй.
0: Нет, я со следующей страницы.
3: Ну какой, какой? Ну как вот договаривались?
2: А, хорошо. Полностью или.
3: Конечно.

0: Напоминаю вам, что сейчас вы слышали дуэт для флейты и бас-гитары. Хотя я не знаю, как вот правильнее сказать. Для бас-гитары и для флейты.
1: По партитуре сверху начинает, а так это были два равноценных инструмента в данном случае.
0: Правильно, спасибо. Правильно. Вот на бас-гитаре играл Анатолий Куликов, соло на флейте исполнял Антон Королёв. И вот такой вопрос, поскольку Анатолий играет у Аллы Пугачёвой в коллективе, соответственно, это не могло не отразиться на твоих, так сказать, творческих наклонностях. И у тебя есть какие-то сольные проекты. Значит, должно как-то, так сказать, на дежавю тебя вставить и вылиться что-то из мозга такое в жанре, так сказать, близком к эстраде нашей.
2: Действительно, как говорится, может быть, если бы я играл в оркестре народных музыкальных инструментов, я что-нибудь сочинил бы для деревянных ложек. Вот. Но в данном случае у меня действительно появляются песни, которые вот сейчас, кстати, записала, вот, если можно поставить, вот Маргарита Чернова, она сама композитор. Вот. Но она взяла эту песню, которую я писал вроде бы и под воздействием Аллы Борисовны Пугачёвой, но не решился ей. Так попросила Маргарита, она сделала. В таком популярном, как говорится, плане. Ну, если послушаете.
0: А какой номер именно?
2: Это 13-я. Но она уже звучит иногда по русскому радио тоже.
0: Называется «Я люблю тебя», судя по всему.
2: Да. «Я есть... тебя любила».
0: А-а-а. Да. У меня вся были сложности с языком.
2: Да.

0: Напоминаю уважаемым, что сегодня таки 5 число. Сегодня у нас в гостях Анатолий Куликов, музыкант, играющий на бас-гитаре, у Аллы Борисовны Пугачевой. Да, и Филиппа Киркорова одновременно, как бы. И, соответственно, Антон Королев, вы его давно знаете. Собственно, сегодня чуть было, вот как называется, мы пахали, чуть было, я не сказал. Нет, на самом деле сегодня проводится эксперимент по, так сказать, созданию дуэта флейта-бас-гитара. Вот Сиамский близнец говорит, что ему там не все нравится, кое-кто говорит, что, в общем, нравится. Вот, я пока в недоумении, потому что я как бы слышу все это через призму наушников, но у меня такая работа. Да, Антон,
1: что? Я должен сказать, что это для тебя эксперимент, для меня это уже сложившаяся концепция, и я вот на ней стою. То есть это моя идея, я ее буду развивать. То есть как можно больше старинного репертуара я буду играть с бас-гитарой и с флейтой. Вот. И тот, кто будет стоять на своих консервативных каких-то ортодоксальных позициях,
0: будет расчленен.
1: Ну, я думаю, как бы люди, проникшиеся этой идеей, публика, она сделает это за меня.
2: А я со своей стороны хочу сказать, что мне приятно играть с Антоном эту музыку. И, может быть, немножко сыровато все звучит, но если вот этот эксперимент в данный вариант даст ему какие-то новые стимулы в этом прекрасном деле, я буду очень рад, что я помог Антону в этом. И, может быть, потом дальше еще сыграем что-нибудь когда-нибудь.
1: Ну, давай сыграем.
2: Ну, давай.
0: Попробуем. Пьеса?
1: Да. Кстати, ну, к разговору о попсе, вот это попса 17 века. То есть, так сказать, Алена Апина 1600-х годов.

0: Интересно, откуда все-таки взялись вот, так сказать, вот эти вот бум-бум-бум-бум, как они называются, не гамма, а когда две нотки берутся только через октаву, ну вот играется на басу, вот тут, да. Но ведь этого не было в то время. А у Алены Апиной, между прочим, Антон, да будет вам известно, практически вся музыка построена пум-па-пум-па-пум-па.
1: Ну, нет, мы можем попробовать кусочек.
0: Да, хоть, да.
1: Нет, нет, нет.
0: Вот это с пумпа-пумпа, вот чтобы было.
1: То же самое. Второй, да, ну чуть-чуть. Так,
2: что? Ладно. А ты играй вот что играл, а я тебе сейчас попробую другую. Ну, кстати, мы так не делали, а сейчас что получится. Прям три доли.
1: Да, ты думаешь?
2: Да, да.
1: Что я буду играть?
2: Тут ты что играл, то и не вторую.
1: Это же джаз будет.
0: Нет, диско надо.
1: А, диско.
2: Сейчас будет диско, но наоборот.
0: Ой.
2: Mm-hmm.

0: барокко.
1: Я думаю, это нашего композитора не перевернулся.
2: Не, а мне понравилось.
3: Да? Нет, насчет такой... композитора, опять я повторю, что он был... этот человек мечтал, чтобы вот эти его штуки играли, ну, вот кто на чем может, хоть на четырех тромбонах или на ложках. Вот если нота различается. То есть именно это была его цель.
2: Вы знаете, я предлагаю, если вы не против, одеть вам наушники и послушать телефонные звонки в прямом эфире. Дело в том, что звонят, и но мы же обещали, как бы. Ну, можно, ты не снимай гитару. Прям,
4: а какие наушники? Вот эти?
2: А там, да, можно эти. Там слышно сейчас мой приятный голос.
4: Ну, я впервые это... в прямом эфире.
2: А, ну это важно.
4: На вопрос.
2: И телефон 203-19-22. Ваши вопросы Анатолию Куликову и Антону Королеву. Да только, пожалуйста, будьте так пособранней, поконкретней. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
2: Здравствуйте.
5: Доброй ночи.
2: Рассказывайте.
5: Сашунь.
2: Да.
5: Отлично сидите вы, я смотрю так. Возникла мысль, почему вам втроем не записать замечательный проект Лаэртский, Королев и Куликов? По-моему, было бы замечательно.
2: Да, но спасибо, спасибо. Но дело в том, что да, а я вывел из эфира, но как бы радиослушатель уже все понял, сейчас все это подвезет. Все подвезет, только ему нужно снять со счета. Со счета он.
3: И альбом будет.
2: Да, все это прежде всего серьезные финансовые затраты. И даже под финансовыми затратами я в данном случае имею в виду время, потому что вот эта глупая пословица «время – деньги» оказалась не такой уж глупой, как выяснилось. Вот. И когда, например, мы все там будем где-нибудь греть брюшко, может быть, на Майорке, и нам нечего будет делать...
4: Как или, бы это... или в одной студии.
2: Или в одной студии, да, там уже после садомии, как говорит один человек, когда разгоним всех девок. Вот. И именно будет такая тяга к творчеству, что то, я думаю, это произойдет само собой просто.
4: Ну, как говорит народная пословица, знаешь, такая была передача, называлась она «Служу Советскому Союзу». Там была такая народная пословица сказана, как говорится, в русской народной пословице «Один в поле не воин, если он не пограничник». Так я хочу сказать новую пословицу тебе, Саш. Значит, от Сумы и от Куликова не зарекайся.
2: Правильно.
4: Так что еще время покажет.
3: Когда нам все приестся, я думаю, как раз и будет к месту.
2: Не, ну даже то, что вы как-то так вот совместное что-то сделали, уже достаточно странно. Ну, люди-то совершенно из разных областей. Да ладно, вот когда Королев пришел играть к нам, это тоже было, в общем-то, очень странно. Вот, он же первые разы вообще во фраке приходил, там все всех пугал. Ну, ноты да. Расставлял, то есть как бы очень волновался, что как бы где-то что-то там. Вот. А я ему говорю, это не волнуйся, говорю, в джазе лажа не бывает, дескать. Ну, конечно, бывает, но нужно было успокоить его, понимаешь?
3: Ну, у меня, кстати, аренда фрака закончилась.
2: Поэтому сейчас без фрака, да. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Задумался, что спросить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, здрасте, я программа «На Моренте», будьте добры.
2: А, да, это мы, рассказывайте.
6: А вот у меня вот вопрос, басисты как зовут, простите?
2: Анатолий Куликов.
6: А вот, Анатолий, а вот вы кому больше предпочтение даете, Филиппу Киркорову или все-таки Али Борисовне? И вот такой еще вопрос, а сколько вам платят денег? Спасибо.
2: Пожалуйста. Ну вот, это самовыкручивайся и сам отвечай, чего.
4: Ну... А что здесь выкручиваться? Я работаю бесплатно, мне нравится музыка, вот, вообще любая. А в данном случае я не мужчина и не женщина, чтобы, как говорится, в какой-то степени относиться к Пугачёву или к Киркорову. Я просто музыкант, я работаю, и я могу сказать, что я, во всяком случае, могу сказать, что обоих уважаю за то, что они трудяги. И Филипп, и Алла на сцене, именно на концерте, работают с такой отдачей. И, в общем, как артисты, настолько интересно и откровенно, что я от этого, как говорится, получаю удовольствие.
2: А насколько зависит, так сказать, в общем-то, настроение музыкантов от настроения, вот, как сказать, босса? Ну, вот я бывал там и за губу подергаю, правильно? Ведь было, Антон, мне потом стыдно, но бывало такое. Вот, иногда сорвешься, там, кого-нибудь пиво вылишь на голову, ну, сразу исправишься, говоришь, дескать, это чтобы волосы лучше росли. Вот, ну, там, понимаешь. Вот. А, случается ли такое там, или все-таки отношение как-то, как в фирме Boeing? Дескать, там, ага, там, на чертеже след от жвачки. Вы уволены.
4: Ну, все может быть, в принципе.
2: То есть бывает и так, и так, и так.
4: Да, ну, это работа. Работа, в которой один является работодателем, другой является исполнителем. И в данном случае нужно сделать так, чтобы не создавать лишних проблем. То, что проблем и без тебя достаточно. То ли аппаратура не работает, или свет, или что-то еще какие-то бывают. Потом, тем более, что вообще судьба вокалиста очень сложная. Тем более, что когда вокалисты работают живьем, то переезды эти в снегах, в морозах, во всяких, хотел сказать, на связках, на всех. Например, наработать 10 концертов, это очень сложно, тем более, что, например, я могу сказать, что и у Аллы Борисовны, и у Филиппа, у них очень такие длинные концерты. У Филиппа вообще там работает чуть ли не часа три, поет на концерте. И поэтому вот каждый раз, когда вот отрабатывается концерт, на следующий день он выходит, и думаешь, что же там со связками происходит вообще? Как же человек вообще после этого еще может там петь или что-то сделать? И вот это вот перед каждым концертом, вот это переживание, и когда распевается солиста. И поэтому я думаю, что никому лишних проблем не нужно. Каждый должен выполнять свое дело профессионально, за что ему платят. А если быть, чтобы не обидеть наших слушателей, быть таким же, скажем, я был откровенен в наших разговорах, вот я могу сказать, что я Аллу Борисовну очень уважаю, как, я думаю, и вся страна. И что Филипп, он очень хороший артист, и еще, я думаю, что у него впереди еще много. Он сейчас уже доказал, что он имеет право называться звездой. Но все равно Алла Борисовна — это Алла Борисовна для многих. Без обид. Я думаю, что Филипп меня не обидится в данном случае.
2: А скажи, пожалуйста, вот как бы... не проблемы, а вообще взаимоотношения с алкоголем. Ну, скажем, стоит ли у тебя на компике кружечка пивка? Ну, понимаешь, это, в принципе, дело хорошее. Иногда раз так в желудочный мешочек пропустил, это ни в коем случае не лишает крыши, но дает бодрость, возвращает калории, потому что калории всегда теряются дикие. А при трехчасовом концерте там достаточно, в общем-то, вообще их уходит.
4: Мне кажется, что у меня вообще свои отношения со спиртными напитками и вообще с допингом, что, в принципе, это необходимо тем людям, у которых не хватает своего адреналина в крови. Нормально. Например, я такое удовольствие получаю, когда играю на инструменте, вот, что вот лишний вот этот допинг, он только сбивает. Он делает хуже. Так же, как я думаю, как и в настоящей любви или каких-то делах, что если человек, он не может что-то сделать, значит, ему кажется, что вот он сейчас выпил, а что-то получится хорошо. А если и так хорошо, то это только хуже.
2: Сколько людей, столько мнений.
3: Ну, да. Кстати, я советую экспериментировать над собой. То есть во время домашних занятий или репетиций. Объясняю, концерт – это стресс. Ты должен сквозь пелену этого стресса, дрожащих нервов, прорваться,
2: и конечности, кстати,
3: да, тоже прорваться своим художественным «я» и поставить на своем. Вот. И когда ты принимаешь во время домашних занятий, вот ты попадаешь примерно в такую же ситуацию. То есть твоя сила воли сквозь алкогольные пары продирается к твоей музыке. И выходя на сцену, тебе уже делать нечего, справляться с волнением. То есть, но не путать, на сцене не надо принимать.
2: Кто бы говорил. Ну что же, следующий телефонный звонок, если вы не против. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
0: Александр, к вам вопрос, если можно.
2: А почему ко мне?
0: А потому что ответ на него интересует всех, кто сейчас вас слушает.
2: А ко мне вы сможете и завтра у меня спросить. Вот вы пользуетесь моментом, пока гости здесь в студии.
0: Ну,
2: Вот что же, я не прав?
0: Нет, вы правы, но завтра сложнее дозвониться. Вот
2: ни делать. В коем случае не сложно.
0: Ну, так вы все-таки не ответите, да?
2: Ну,
0: ответите?
2: Давайте спросите, да.
0: Ну, вопрос чисто такой меркантильный. Когда и где можно будет вот вас увидеть?
2: Сейчас Антон Королев ответит на этот вопрос. А спасибо вам за вопрос. Антон, отвечай. Но мы решили с недавних пор, что Антон будет выполнять функции пресс-атташе коллектива, поскольку его внешность более всего соответствует, вот так сказать, должности. Ну, ему верят, понимаешь?
3: Ну, у нас есть один проект, но, Саша...
2: Ну, о нем мы позже
3: расскажем. Конечно, у нас должен дозреть.
2: Да, этот проект, да, действительно, я забыл совсем, прости, с этими праздниками. Попозже об этом расскажем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, говорите, пожалуйста, громче. Плохой телефон. Поменяйте телефон. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
7: У меня вопрос к Анатолию. Пусть он выскажет свое отношение к таким группам российским, как «Квартал», как группа Леонида Агутина. Вот. Спасибо.
2: Если ты сочтешь, что этот вопрос не тактичен, можешь не отвечать.
4: Ну, а вы
2: что,
4: почему не
2: тактичен? Мало ли.
4: Я могу ответить так, что свое отношение к таким коллективам я выразил еще тогда, когда на 31-м канале у меня была телевизионная передача, которая называлась «Музикон». И у нее как бы было второе название «Это тяжелая легкая музыка». Но чем она отличалась, целый год она была, что, в принципе, туда попадали именно коллективы, которые, на мой взгляд, представляли вот как раз именно вот какую-то профессиональную ценность. Вот что-то такого плана. И вот как раз, ну, Агутина, там, к сожалению, мне не удалось с ним поговорить в эфире, но группа «Квартал» вот была. И постоянно я старался как-то, пока был на 31-м канале, вот всякие хит-парады проводились, и я участвовал в этом, чтобы там присутствовали как раз вот такие коллективы, скажем, как именно как «Квартал», как вот «Лига блюза», скажем, даже, ну, там «Челобанов», Сережа, «Моральный кодекс», «Воскресенье», вот, и «Агутин», конечно, что очень приятно, когда, в общем-то, вот есть такие коллективы, которые делают дело, вкладывая вот свое отношение, именно не ориентируясь полностью на какую-то вот, на коммерцию, скажем, такой, на рынок.
2: Это следующий вопрос, если ты позволишь, от наших радиослушателей. Ну, просто нужно им дать возможность задать тебе как можно больше вопросов. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
8: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: А вот у меня вопрос к флетисту.
2: Угу.
8: Как его зовут? Я вот...
2: Антон.
8: Антон, да. Вот, значит, просто вопрос такого плана. В общем, я хотел бы начать заниматься на флейте сам. Ну, флейт купить не проблема, в принципе, как оказалось, в Москве сейчас. Причем любого плана. А вот с нотами сложно. То есть... Не только с нотами, но вообще вот самоучители, там что-то такого рода. Вот непонятно, где все находить. Может быть, он в курсе.
2: Спасибо. Можно я про скажу? Что главное, нужно делать специальные упражнения для ротовой лопасти. Ну, то есть как-то, например, оттягивать себе в определенном порядке губы. Ну, потому что вот открою маленький профессиональный секрет. То есть настоящий флетист, он, например, не может есть огурцы совершенно. Поскольку так у него устроена челюстная система, что вот огурец не проникает в неразрез, но видит туда. Он не может чистить все зубы, Антон. Ну, это все правда, нужно с этим согласиться, в конце концов. Вот и так далее, и тому подобное. Даже одну из букв алфавита вот, он не может выговаривать. Просто это профессиональные, скажем так, профессиональные издержки. Какую мы не будем говорить сейчас. Вот поэтому я к тому говорю, что прежде чем начать заниматься таким серьезным делом, как дутье флейта, нужно сперва подумать, что это как бы настолько полное, это как все равно летчик. Ну, у летчика у него
3: тоже. Он должен подумать, что он будет редко видеть свою семью, детей, да, пока он там летает.
2: И гланды у него в два раза больше, чем у другого.
9: Это от того же как раз, от той же причины.
2: Да.
9: Что касается нот, то немногочисленное есть количество нотных магазинов. Вот на улице Герцена их два. Это Лира. И в самом телеконсерватории магазин есть, называется «Музыкальный мир». Там и инструменты, и ноты. Вот. Но ноты дороги. Флейтовых нот особенно много тоже не разыщешься. Так что ищите, смотрите. Насчет самоучителей. Значит, покупать самоучитель по таким серьезным инструментам классическим, как там фортепиано, скрипка, флейта. Да вообще любой самоучитель на музыкальном инструменте, все равно, что там...
2: Гусли, например.
9: Гусли, да. Это все равно, что там самоучитель экстрасенса или...
2: Вождение танка. Вот я недавно выпустил.
9: И кроме того...
1: По гуслям.
9: Кроме того, самоучителей на флейте просто я не видел.
2: Антон, так открою тебе маленький секрет, что...
9: Ну подожди, я же... Нет, ну я же должен сказать, куда должен человек обратиться со своими деньгами.
2: А, да, куда нести деньги, куда чтобы нести? Не было войны.
9: Да.
2: Давай, рассказывай.
9: В конце передачи, я думаю, ты
2: так,
9: дашь...
2: Так что возьмите все ручки, карандаши и блокноты. В конце передачи мы дадим вам несколько адресов и телефон.
9: Зачем несколько-то? Одного
2: хватит. Ну, положено так говорить.
9: Да, правда, я действительно я в разных местах бываю.
2: Давай послушаем пьесу, принадлежащую Анатолию Куликову. Но это вот рок-н-ролл тут написано.
1: Воспоминания о рок-н-ролле в исполнении группы «Квадро».

0: Напоминаю вам, что у нас в гостях бас-гитарист Анатолий Куликов и флейтист Антон Королёв. Сейчас мы слушали, так сказать, произведение, в котором принимал участие Анатолий Куликов, но это все было, естественно, в записи. А сейчас мы послушаем пьесу вживую. Это получается, как вот на... у Маркуса Миллера на альбоме его, это называется пьеса «Мистер Пасториус». Слышал? Такая прям...
1: Да, я слышал. Классно. Ну, я сейчас играю прелюдию.
0: Нет, я просто к тому, что бас-гитара одна может тоже так дать хорошенько.
1: Посмотрим.

0: Вот так вот. Да. Правда, страшновато здесь в комнате. Очень громко все звучит, я боюсь даже на струны притрагиваться. Но...
1: А вот просто записать какой-то такой проект именно для бас-гитары, ну, вот, а-ля Маркус Миллер, не было у тебя идеи?
0: Ну, у меня вот... вот
1: ну, вот, например, которая... там, где вот 5 гитар, это там, да. Вот, например, туда вставить эту там...
0: Она там есть, просто там этого альбома, а я живьем сыграл. Ага. Там, кстати, вся пластинка проложена вот такими вот бас-гитарными прелюдиями. Начинается она, заканчивается, и вот и там пьесы для 4 бас-гитар, для 5 есть. Вот этот альбом был, к счастью, он был распродан, по-моему, за 2 месяца весь тираж.
1: Это очень удачно.
2: И у тебя не осталось там вот для Саши?
0: Для Саши вот как раз осталось. Так, для тебя найдется.
2: Не зря пришел.
1: Ну что, если вы не против, может быть, еще парочку телефонных звонков? Ну,
0: я даже не знал, что так звонят много.
1: Ну, очень, программа, очень программа в записи идет. И, собственно, вмонтировать звонки там. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброе утро, друзья.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Хотелось бы вот какой вопрос задать сначала. В чем секрет вашей огромной, непреходящей популярности среди молодежи? Это вот первый вопрос. Когда ответите, будет второй.
1: Нет, мы отвечаем сразу на все. И да, поэтому как бы у меня кнопка, между прочим, под рукой.
3: А, ну вот на что. Да. Ладно. Да. Тогда вот второй вопрос. Вы были замечены в рекламе зубной пасты.
1: Да, да.
3: Вот. Вот, вот что по этому поводу скажете?
1: Понятно. Вот сам человек ответил на свой вопрос. Единственное, он очень невнимательный. Я еще был замечен и в рекламе туалетного утенка. Именно в этом мой такой секрет популярности у молодежи. Потому что зубная паста и туалетный утенок — это то, что больше... Ты что на меня так смотришь, Антон?
2: Это же не к тебе вопрос-то был.
1: А я все про себя что-то. Ой, прости, Анатолий. Это, нет, видимо, к тебе был вопрос.
0: Нет, я думаю, что поскольку был адресат зубной пасты, то я думаю, что если насчет туалета, может быть, там я тоже что-нибудь рекламирую, может, зубной пастой. Это да. К тебе, наверное.
2: Давай лучше еще какой-нибудь звонок, то есть, ну, чтобы конфуз немножко загладить.
1: Почему конфуз? Почему я конфуз? Ответил нормально. Это ты что-то как бы, так сказать, меня так упрекнул в недостатке гостеприимства. Чего ты?
2: Скажи, что я... Ну,
1: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас...
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Большое спасибо за передачу, очень интересная передача.
1: Мы старались.
4: Вот, Анатолий, вопрос такой. Как у вас взаимоотношения с контрабасом и ваше отношение к многострунным бас-гитарам, у которых больше 4 струн, 5, 6 и так далее. Вот, спасибо, все очень нравится.
1: Спасибо, до свидания.
0: С контрабасом у меня, значит, я в свое время, когда учился в институте еще, до Гнесинске, вот, я закончил музыкальную школу по контрабасу, вот уже в довольно зрелом возрасте, экстерном, вот, но потом, когда уже работал профессионально, ездил на гастроли, то я одно время возил и 2 баса, значит, ладовый и безладовый. Вот, поскольку я на контрабасе давно уже не играю, к сожалению, хотя мне очень нравилось играть, особенно смычком, вот, потому что, как оказалось, ну, как мне кажется, на мой взгляд, что вот именно контрабас, несмотря на свою...

0: какие-то там, то диапазона бас-гитары, вот обычной, наверное, не хватило бы, потому что все-таки бас-гитара рассчитана на аккомпанемент в определенном диапазоне. Но мне почему-то кажется, что вот, во всяком случае, те инструменты, которые мне попадались, у них меньше каких-то вот обертонов вот этих басовых. Они более гитарные какие-то инструменты. Вот. И поэтому я пока обхожусь вот своим коллекционным джаз-басом старым и вот мюзикменом тоже. И в мюзикмене, вот, например, на один лад побольше, и поэтому некоторые темы, вот, например, я уже, которые сочинил на мюзикмене, вот, например, сегодня я с джаз-басом здесь, я не могу это сыграть, потому что мне не хватает уже диапазона. Вот. А в принципе, я считаю, что если по необходимости того материала, который вы играете, вам лучше играть на пятиструнном басу, то надо играть на пятиструнном. Если есть возможность играть на многих инструментах, я знаю, что Стэнли Кларк, во всяком случае, несмотря на то, что он играет на одном чаще всего алембике, но у него около 40 инструментов вообще. И он иногда использует на одной пластинке, например, буквально для какого-то маленького кусочка именно этот инструмент, именно с этим звуком, а не какой-то другой.
1: А вот у Майлса Дэвиса, у него там вообще на концерте играл там человек на бас-гитаре, как она, альт-бас-гитара какая-то. Да. Ну, то есть там вообще...
0: Четырехструнная гитара, да.
1: Практически, да. Но
0: это начал Маркус Миллер, кстати, играть на этом. Он играл в партии гитары на басу вот такого.
1: Ну да, вполне. Потом они, видимо, решили тональность повысить всех этих дел за счет автомата, который точит струны.
0: Вот, но, например, в фанке мне, например, слэпом играть сложновато на этих инструментах, потому что у них расстояние между струнами немножко поменьше, и большой палец как-то так...
1: Иногда даже задевает.
0: Не входит,
1: там.
0: Да, нету, да. Просто между струн не пролазит.
1: А я вот как бы хотел отдельно сказать о пользе контрабаса. Вот просто в нашем институте базитологии и всеведения раньше существовала кафедра. Но она и сейчас есть, но в силу финансовых причин немножко, так сказать, реже функционирует, поменьше сократила свой объем. Но, тем не менее, проводились исследования, так сказать, на тему профессиональных болезней музыкантов и так далее. И парадоксальная была статистика, что у людей, играющих на виолончели и на контрабасе, вот именно на этих двух инструментах, практически отсутствовали такие заболевания, как вот, почечно-каменные болезни, как камни в желчном пузыре и так далее, в силу того, что постоянный контакт с корпусом инструмента и вот эти вибрации, они просто производят дробление всяких лишних инструментов. Поэтому это совершенно живой инструмент. Это как бы массаж производится во время концерта у этого человека. Но нарушались некоторые дисфункции барабанных перепонок. То есть люди переставали слышать определенную частоту. Со слухом у них было все нормально. Но вот как это вот у барабанщика Металлики, по-моему, да, вот он не слышит тембра тарелок сейчас просто, ну, вот, как бы, там же и здесь. Ну, например, его жена орёт, иди есть пельмени, а он вот именно этого тембра не слышит.
0: Ну, это уже профессиональное.
1: Профессиональное. Ну что же, прервемся на некоторое время, а потом продолжим.
0: Да. Эхо Москвы.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Анатолий Куликов и Антон Королёв. И, собственно, я предлагаю вам еще звонить сюда по телефону 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их, собственно, задавать. Поднимаем телефон и трубку. Алло, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
0: Да-да-да.
1: Алло.
0: Да, рассказывайте.
1: Алло.
0: Алло.
1: Алло. Алло.
0: Вы слышите в наушниках?
2: Я слышу, да.
0: А я что-то не слышу. Ладно, сейчас мы послушаем пьесу. Это какой-то брак в пайке. Алло, извините, просто у нас брак в пайке. Вы меня слышите? Ну ладно, еще песня. Звучит песня.
3: Если б каждый смертный мог бы знать, как мне надоело деньги каждый день считать. Наконец-то банки выходной, черту эти бабки, я хочу скорее домой. Подсчитаем, сколько страшных судей были проданы сегодня за копейки людям. Раз, два, три, четыре.

0: Вот, значит, тут произошла пайка, в результате там обжег пальцевых лопастей, но, тем не менее, как бы мы геройски таки справились с этой всей конструкцией, и я предлагаю опять попробовать принять телефонные звонки, надеюсь, что на этот раз это все получится. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте. Доброй ночи, господа.
2: Приветствуем.
1: У меня два вопроса.
2: Да-да, рассказывайте.
1: Да, меня Саша зовут. Вот, меня, наверное, ну, помните.
2: Конечно, конечно.
1: Вот. Первый вопрос. Знакомы ли вам, извиняюсь, состояние ну, такое, когда вот выпьешь, там много-много.
2: Ага.
1: Вот, вот такой бадон, так называемый. Вот, кстати говоря, в Новый год у многих был, ну, бадон. Вот. Знакомы ли вам это?
2: Так.
1: Это первый вопрос.
2: Uh-huh.
1: И второй вопрос. А вот как вы считаете, вот флейтист вообще, если его в космос запустить вообще, ну, как бы там будет вообще? По кайфу?
3: Ой, может, его стошнит, наверное.
2: А, спасибо.
0: Ну, это, видимо, вот, все-таки Анатолий, вопрос от тебе и, видимо, к Антону, потому что, в общем-то, про меня-то что спрашивать? Ну, в том смысле, что и так все понятно.
4: Ну, и все мы люди. Эх, сколько выпито, перевыпито. Так что... А насчет космоса, это, наверное, тебе... Ну, ты не пробовал?
3: Я, кстати, насчет первого вопроса тоже не согласен.
4: Да?
3: Да. Вот, вот тебе передают. Вот. Так что давай, ладно, Сань. Вот.
0: Следующий звонок.
3: Ага.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
5: С Новым годом, самые добрые пожелания служеником. Скажите, пожалуйста, будете ли вы 8-го в зале Чайковского?
2: 8-го в зале Чайковского?
5: Да, да.
2: 8-го?
3: Я взял билеты, мы придем с тобой.
2: А, будем, да.
5: Ах, так сказать.
2: Спасибо, Антон, за твой...
5: Один участников. Спасибо.
0: Вообще, вот иногда такие бывают. Вот, например, ко мне тут подошли и говорят, ты знаешь, что ты там 8-го будешь в зале Чайковского там чем-то дирижировать. Другие люди там подходят, говорят, ты знаешь, что ты сейчас вот должен быть вообще в мэрии, там, исполнять какие-то арии. Но такие дела в последнее время происходят со мной все чаще и чаще. Оказывается, все это исходит...
3: Ты просто в расписание забываешь заглядывать, когда вот выходишь, там же все написано.
0: Вот. Конечно. Конечно, будем. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Слышно меня, да? Хорошо.
0: Ну, вот теперь слышно, да. Это вот вы звонили, когда не было слышно.
6: Нет.
0: А, ну да, ну ничего.
6: Я вообще-то хотел узнать, вот, Александр, как вы, вообще-то я давно вас слышу, да, первый раз звоню.
0: Ой, еще раз, пожалуйста, что-то плохо у вас.
6: А, давно вас слушаю, первый раз я позвонил, думаю, решил узнать, как у вас отношения, год, сейчас год быка, вот религии, вот это все.
0: Uh-huh.
6: Как у вас это отношение, вот года быка к религии, вот еще, вот тоже один такой вопросик, есть вот отношение, как встреча Новый год, так вот проведешь.
0: Uh-huh.
6: Вот, как вот мне, лично ваше мнение мне, вот, у вас как совпадает это все.
0: Uh-huh.
6: Так, вот спасибо.
0: Спасибо.
6: Спасибо.
0: Ну, насчет религии я, может, отложу это, да, немножко, как бы, потому что это длинная история. Насчет того, как встречу так проведешь, в принципе, это же не с бухты-барахты появилось.
3: Ты, кстати, изменился.
0: Чего?
3: Изменился вот с того года.
0: Ведь конечно.
3: Так встретил.
0: Конечно, конечно. Нет, на самом деле у меня есть такая вот... Что ж ты трещишь-то тут, а? Трещит тут. Это я Прохору. На самом деле... действительно такое как бы есть, как ни странно. То есть, потому что базитически уже такой настрой, что вот он перелом, и значит вся энергия направлена на вот это понятие, его непонятно кто внушил, как встретишь, так проведешь. Но получилось, что эту какая-то установка там тупая, но ее, в общем, приходится принимать. И поэтому сами люди, они, собственно, виноваты как. То есть, как они встретят, так они действительно, видимо, и проведут. И нужно, видимо, как бы... Ну, это я не буду делиться этим секретом. Правильно, правильно. А вот как думаешь ты на эту тему? Это вот я к Анатолию вопрос.
4: Я тоже своим секретом делиться не буду.
0: Правильно. А ты, Антон, тоже?
3: А я не встречаю Новый год, я старый только провожаю.
0: Ну и правильно делаешь. Ну что, я предлагаю как бы закончить сегодняшнюю нашу такую встречу композиции, принадлежащей уже нашему славному геройскому духовику. Как я сказал-то, Татьяна?
3: А кто у нас здесь духовик?
0: Это ты, Антон. Ты же дуешь флейту.
3: Может быть, лучше Толя скажет, какие у него выступления поблизости ожидаются. Ну, это я всегда спрашиваю вот этот вопрос у людей.
0: А, правильно, меня просто сбили с Новым годом.
4: Я хочу сказать спасибо, что в данной передаче удалось не только поговорить о музыке, но еще и показать эту музыку. И я хотел бы сказать людям, которые слышали эту передачу, что это песни из новой программы. Это Анатолий Куликов, не генерал, а бас-гитарист. И не Евгений Куликов, а если вы увидите на афишах. И группа К-проект. Так что приходите на концерты, покупайте пластинки, а мы будем стараться сочинять новую музыку, писать, работать.
0: Я со своей стороны как бы тоже благодарю тебя за то, что ты в такое трудное время все-таки выбрался сюда. Трудное, потому что еще не прошло, так сказать, празднование все это. Вот. И как бы желаю тебе и дальше заниматься, как, по-моему, Джакоб Асториус сказал на одном из своих вот видео этих самых самоучителей, да, такую фразу вот он обратился, дескать, умение играть музыку — это великий дар, который вам дан от Бога. Но я не люблю таких слов, но это вот он сказал, я просто цитирую. Этот дар вы не имеете права ни пропивать, ни терять, вы должны его совершенствовать и упражняться. Я вот желаю тебе, чтобы ты соблюдал эту установку великого музыканта.
4: И надеюсь, что это взаимно.
0: Спасибо. Антон, слово тебе.
3: Ты только подстрой там, чтобы вот не глушило.
0: Да все, я там убрал. Ты мне махни рукой, когда мне начинать играть.
3: Раз?
0: Нет, ну подожди пока.

мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

0: И как всегда в это самое время в эфир выходит рубрика «На бат железных ягодиц». Напротив меня уютно расположилась задница сиамских близнецов. Они очень бодры, веселы с мороза. Вот, видимо, еще произошел натир, значит, рукавичных щечных лопастей, потому что, в общем-то, естественный бледный цвет ваших лиц как-то сегодня выглядит необыкновенно красно. Я бы назвал это «спелое яблочко». Нет, спелый яблок, потому что вот нельзя говорить яблоко. Яблок — это он. Давайте договоримся правильно произносить. Хочешь яблок? Надо вот так говорить. Не яблок, а яблок. Ну что ты смотришь?
1: Нет, я чего, вы говорили там. Доброй ночи всем.
0: Во. Ну что же, я, наверное, начну, как всегда, с писем, которые приходят постоянно сюда, на
1: твои... Опять много, да, пришло
0: писем? Много писем, да. И все они как бы от Германа Викторовича Ворот. Герман Викторович Ворот в последнее время, когда он вышел на пенсию, он активно заинтересовался зоологией, ботаникой, в общем, всем тем, в чем вы, ну и я в какой-то степени являюсь несомненным профессионалом. Нет, являемся несомненными профессионалами. Так вот, вопрос, который нас сегодня серьезно озаботил Германа Викторовича Ворот, это, так сказать, местоположение ноздревых лопастей у такого животного, как слон. Дело в том, что он поспорил с Аннушкой, это жена его, он так пишет, Аннушка, пенсионерка, вот видишь, они все зовут друг друга Аннушка, Германушка. Ворот
1: и оба. Да, странное общение.
0: Да, вот типа посмотри. Ланнушка, значит, говорит, что ноздревые лопасти у слонка находятся, значит, под клыковыми отростками, тогда как сам господин Ворот утверждает, что как бы если сделать растопырь хобота, вот наконечника хобота, то там можно обнаружить две, значит, ноздревые отверстия. И вот этот спор они просят вас разрешить, поэтому мы внимательно слушаем.
1: Ну, как бы спор можно разрешить сразу же. То, что тут спорить бесполезно, в том смысле, что и тот, и другой прав, что ноздри у слона, они как бы есть и в хоботе, и есть под клыками. Но слон, он уже как бы без клыков, и поэтому у него ноздри не под клыками, а под тем местом, где должны быть клыки.
0: А почему? А как без клыков?
1: Ну, это же мамонты были с клыками.
0: Нет, и вот слона тут недавно вот проводили по городу. Там были клыки, все.
1: А, ну, потому что по городу проводили. Обычно вот у этих слонов бывает. Но это специально делают вот как клоуном на резинке. Носы такие пришлепают. Также этому слону прилепили пластмассовые клыки. Или даже это были не пластмассовые клыки, а бараньи рога какие-то. Просто прилепили ему, ну, чтобы... как бы сенсацию, чтобы привлечь туристов в Москву, что ходят рогатые слоны в Москве по улицам.
0: Нет, эти не рогатые. Рога на другом месте. Рога растут от надбровных дуг.
1: А, ну эти. Как эти дуги-то у него называются? Я уже забыл. Нет, не копыта. Ну, вот.
0: Клык.
1: А, клыки, да, точно.
0: Вот. Еще кино такое было, желтый клык.
1: Желтый клык?
0: Желтый клык. Нечищенный.
1: Не, подожди, это Джек Лондон написал интересный рассказ про моржей и белый клык.
0: Лондон, как, говоришь?
1: Да, uh-huh. Джек и Лондон, два uh-huh. брата. Uh-huh. Они написали книгу про белый клык. Ну, про моржей, как эскимосы с моржами вместе
0: разбираются. Типа, да. Так слушай, ну все-таки вот что касается, знаешь, ноздревых щелей, вообще системы, так сказать, воздуха надува, значит, слоновых, то есть, в принципе, вот, давай будем смотреть логически, вот как бы Ворот отстаивает версию, что это в хоботе, но как бы Ворот, несмотря на преклонный возраст, туго себе, видимо, как-то представляет, вот представь себе, знаешь, на хоботе две дыры, да, через которые воздух, значит, дует сюда. То есть какой же путь должен проделать этот воздух, значит, прежде чем дойдет до головного отсека, оттуда попадет в легочную там систему. Плюс как бы хобот. Если, то есть получается, что можно слона задушить, просто схватив его сильно за хобот, что ли? Это я не понял.
1: Ну, в принципе, да. Дело в том, что система, хоботная система у слона, вот, при незакупоренности
0: то есть это под насморк,
1: клыковых ноздрей его невозможно задушить, зажав тиски хобот.
0: А почему-то они рудиментировали, вот так сказать, ноздревые лопасти в хоботе, поскольку они-то, в общем-то, ни к чему, ну, по логике, если там есть...
1: Почему? Они к чему? Да. Во-первых, там другое движение масс воздушных. Допустим, не допустим, не надо применять этого слова здесь, в науке не может быть, допустим. у слонов в левую ноздрю вдувается воздух, а в правую выдувается. То есть получается, не пока он туда дойдет и выдох произойдет, а круговорот воздуха в хоботе. То есть воздух прошел в легкое через хобот, весь путь долгий прошел, и выходит через другую ноздрю.
0: А не вот через эти он выходит, которые, знаешь, подклычные дыры?
1: Нет, это бы вспомогательно, но они могут быть забиты, ну, что-то типа человеческого гайморита. Вот, потому что гайморит не может пройти в хобот, потому что он просто выльется на асфальт. Или там
0: растечется,
1: ходит. А вот здесь, вот под в ноздрях под клыками, он как раз и застревает, потому что там всевозможные перепонки от попаданий бананов, там, чтобы бананы легкие. Потому что слон, он же, у него глаза маленькие, а сам он большой. И вот он, когда хоботом срывает банан, он закидывает себе в глотку. Да?
0: Да,
1: ну, как
0: да,
1: бы...
0: да, да, да, да.
1: Что-то попадет в глотку, что-то в эти ноздревые отверстия, и все это, ну, как-то вот он бросил, и как неудачный футболист по мячу ударил, там попадет, не попадет в ворота свои вратовые.
0: Да, да.
1: Вот.
0: И... а, да. А вот как же тогда, собственно, вот всегда в кино там показывают в разных, вот, например, значит, животное подходит к лужице, значит, то опускает хоботовой отросток, значит, набирает в него водяные массы, а потом типа себя поливает. Это получается, что вот как бы все равно, что человек, значит, в стакан там с компотом опускает нос, носом втягивает, но он же потом не сможет выдохнуть. То есть там должен быть, видать, какой-то жилистый, значит, воздуховыдувательный мешочек располагаться, и захлеб-то как? Захлеб же должен...
1: Дело в том, что это слон, а не человек, и поэтому у него все это гораздо как-то, ну, придумано специально.
0: Вот не могли бы вы поподробнее немножко, потому что вот ворот очень интересуется этим, правда.
1: Ситуация такая, что человек может пойти в душ, открыть кран и помыться.
0: Может,
1: слону,
0: может, никто не спорит.
1: Слон не может, у него копыта не предусмотрены, чтобы вентиля крутить там. Ну, как-то вот хобот, как бы да, но у него вот с часовым оборотом или противочасовым очень трудно, и горячий, и холодный, он путает. Он привык, что вода, она просто вода, которую зачерпнул из лужи и себя облил.
0: Ну, потому что он, наверное, вряд ли слушает температуру, поскольку вот у него очень толстая кожица, вот не как у грудничка, а так вообще толщиной с грудничка даже.
1: Хоть и уши у него большие, но толщина перепонок ушных, она настолько... как броня, ее не пробьешь. Поэтому
0: вот он, именно ушные, то есть?
1: Да, он в основном слышит только топот своих ног. И то это происходит из-за того, что происходит содрогание земли, вот эти колебания отскакивают от земли, подходят к его перепонкам и дают вибрацию на перепонке. И как бы слон понимает, что он слышит, как он идет. Он даже может не услышать, что там идете с ним, эй, слон, там так, фамильярно,
0: да?
1: Так ему крикните, он... И вы так смотрите на него, он идет мимо, как будто ничего не слышал. А он действительно ничего не слышал. Что он
0: так,
1: не
0: а вот, может быть, это еще связано с тем, что вот известно, например, вот мы тут часто, когда там надо перебежать, там, скажем, какие-нибудь трамвайные пути, это же опасно всегда. Мы обычно, вот часто это там, и ты наверняка видел, и я-то обращал внимание. Да и сами мы так делаем, когда в трамваечке там переходим трамвайный путь. Мы встаем на коленки и слушаем как бы рельсу, чтобы если едет, там слышим, стучит, мы, естественно, не переходим. А если ничего не стучит, то мы идем. То есть вполне возможно, что как бы вот слону не надо прикладывать ушную лопасть к земле, чтобы услышать, знаешь, какие-то там табуны мустангов там разных.
1: А это все зависит от дальности нахождения.
0: Нет, а ножные вот эти вот лопасти слона, вот, которые мы как-то рассказывали, о жарке их там, вот они, видимо, очень чувствительны. Ведь,
1: я понял, да.
0: Ведь говорят, что слона вот именно вот ахиллесова пята, это вот название пошло не от какого-то ахилла там, вот, а именно от слона, потому что самое нежное место у него это пяточка.
1: Да, поэтому он мышей боится. Что они прогрызают это место, потому что там действительно очень нежная кожа.
0: То есть можно ведь как слона убить? Берешь вот заднюю ногу, ему как коню задираешь, ну, типа как коню подковный менять, значит, задир происходит ножной, и просто достаточно фофан отбить по пятке, он прям навык заваливается.
1: Ну, да, у него там лопаются перепонки.
0: Конечно. Вот именно, то есть связь непосредственная. То есть
1: вот, он... Но еще можно слона подковать, и он тогда становится вообще глухим и послушным как раб, потому что он, ну, как уже потерял в пространстве, то есть он не слышит происхождение, проползание червей, там вот эти все дела, он не слышит, и поэтому он уже на вас, вот вы ему прибили подкову, он на вас уже преданно смотрит.
0: Ждет уже.
1: Пальцем щелкнул, он там уже поймал команду вот эту вот, чисто визуально. Главное сесть на хобот.
0: Вы, кстати, вот так щелкнули, вот Прохору прям по лбу, и она вот упала. Поднимите ее, то что-то как-то она сейчас... Она, кажется, там, извините, блюет. А, нет, нет, нет, это просто она поднимается, да, извините.
1: Вот, в таких ситуациях у подкованных слонов просто садится специальный, как бы, извозчик, садится ему на хобот лицом к лицу. И, как бы, вот принципом разговора глухонемых он объясняет слону, как и куда пойти там.
0: А вот, кстати, это же должно вызывать, значит, активное косоглазие, ну, у слонов. Потому что, значит, погонщик, он микро, и, значит, посадка на хоботную дугу, она подразумевает что? Что он сидит по центру лобовой лопасти, значит, слонова.
1: Да-да-да.
0: Вот, а слонова, он же, как, у него же глазные по бокам, значит, слонова должно, как бы, на направление,
1: да,
0: значит, скос.
1: Да, он концентрирует свое зрение. Ну,
0: а, значит, получается, что он будет это самое, такой вот, типа, упертый.
1: Ну, тупой. Это уже идет. Если его подковали, он как бы уже тупой.
0: Uh-huh.
1: Вот. И получается такая фишка, что он по сути своей, он не должен много думать. Ну, ему все по командам скажут, там, взять бревно, бросить бревно.
0: То есть он как бы не задумывается вообще? Вот как бы, вы полагаете, что... Вот...
1: Он даже не пробует думать, даже вот, когда ему нужно испражняться.
0: Вот
1: то
0: это
1: есть
0: само...
1: уже погонщики знают, что вот если он в 3 часа дня съел банан, то в 3:45 ему нужно
0: щелкнуть
1: пальцем там как-то по-особенному. И тот все сделает и в нужное место. Вот это тоже решает проблему навозособирания в Африке.
0: А то есть, а как же вот выходит положение в европейских странах? Ведь как бы не котируется там вот это. И к тому же я знаю, что собачатница и кошатница очень возбудились. То есть, не, ну, возбудились они давно, они возмутились, потому что как бы именно вот сейчас уже постановление принято, мы его обсудили, значит, в целях, так сказать, экономии навозных, значит, масс фекальных на полях. Сейчас же вот уже идут посевные, а зимы там вовсю, значит, у них там стон и доение происходит. И нужно, значит, вот, значит, вот удобрения разные. А, значит, было решено в этом случае как бы сбор производить результатов вот акции дефекации разных животных, типа мелких домашних, там их же вот развелось сколько, и поэтому как бы слоновые никак не завозятся.
1: Ну, у нас и слонов мало. Там как бы европейскую страну завоз слонов ограничен чисто зоопарками. Там их и не подковывают.
0: А может, это из-за того, что они просто много едят?
1: Слоны?
0: Ну, конечно.
1: Ну, и, ну, естественно, такую тушку прокормить.
0: Ну, а вот все-таки, вот мне вот интересует, как бы тоже, что же, значит, получается, что если у него ноздревые расположены в конце вот хоботного отростка, то как бы он в момент, значит, когда берет банан, у него все равно происходит затык, он же банан обхватывает вот так вот, ну, в смысле, у него же как это устроено, вот хобот, да?
1: Да.
0: То есть это как бы, ну, вообще, вот надо по порядку. То есть, как вы считаете, вот хобот, это что, это как бы верхняя губа слона или нос? Потому что это тоже вызывает споры до сих пор вот, в ученом мире.
1: Ну, я только могу высказать свое мнение.
0: А, да, конечно.
1: Я думаю, что это как бы пятая недоразвитая ножка все-таки, а не губа и нос.
0: А, видимо, как раз вот эта мутация завела, что все остальные, да, ноги — это как перепонки,
1: да,
0: а,
1: да,
0: вот это, видимо, ноздревает.
1: Ухо, горло, нос, вот, врач, почему? Почему? Вот,
0: а, ну,
1: вот,
0: понятно.
1: Вот, вот эта связь и как раз вот прослеживается, если развивать эту теорию.
0: То есть, а что же вы хотите сказать, что он, значит, берет вот этой, значит, ногой? Тогда все вообще получается. У него это как бы та рука, видимо, судя по всему. Ну, представьте.
1: Не, но это себе... все-таки нога. Обезьяны же могут ногами что-то брать. Это мы не можем в силу короткости пальцев.
0: Ну, во-первых, короткость, а во-вторых, я знал только одного человека. Его вот недавно уволили с нашей радиостанции. У него ноздри были на ладони. Ну, еще одни. То есть, а вот эти основные, они как бы, ну, которые в ноздрях, древом хрящевом отростке, как у всех людей, они как бы были, ну, фиктивные. То есть туда вот мы специально, значит, ему там совали прутья, они как бы вообще там упирались и дальше не шли. Вот, ну, то есть вот входили где-то на длину карандаша, а дальше никак. Вот, а вот именно дых у него, значит, происходил ладонью, поэтому стоило его схватить за руку, это и так крепко сжать и держать, он начинал синеть и задыхаться. Вот, а значит, получается, у слоновых, у них, значит, в момент корма, вот обхват банана этой рукой происходит, значит, задых-то почему не происходит? Или, знаешь, включение резервных ноздревых?
1: Ну да, то есть там автоматом клапана переключаются, ведь как бы ноздри у слона все-таки находятся не на конце хобота, а уже в черепной коробке, скажем так, потому что...
0: В смысле? Нет, я тут не понял как.
1: система клапанов ноздревых находится не в хоботе. Хобот — это просто две трубки.
0: То есть вы хотите сказать, что как бы это как задница, что ли, хобот?
1: Ну, в каком-то смысле да, только наоборот.
0: Ну да, само собой.
1: А хотя и то, и другое. Потому что в одну ноздрю воздух входит, в другую только выходит.
0: Не, ну, а вот давайте так, по порядку. Вот тут сразу, значит, вопрос сейчас все задают в недоумении. Значит, вот длинный же хобот, длинный. Правильно? Uh-huh. Такой длинный кусок, скажем, мяса. Ну, это же мясо, все-таки очень сложно, чтобы он еще чего-то поднял, бревно, да? Значит, поднял и там нес бревно плюс свой вес. Значит, и возникло подозрение, что это все не просто так, что, значит, в хоботной части должно обязательно присутствовать кость.
1: Ну, как там же позвоночник. Есть позвоночник.
0: Вот есть, да, все?
1: Есть, конечно. Он оброс весь мышечной тканью.
0: Ну, да, да.
1: Это же все-таки, в принципе, нога.
0: Нога. А принципе... сустава нет, получается.
1: Да, но... суставов нет, она выглядит все-таки как позвоночник. Ага. Состоит из мелких костяшек.
0: Как у рыбы, наверное, вот.
1: Ну, вот как позвонок.
0: Вот угорь там.
1: Ну, вот позвонок и все.
0: Ну, то есть, все-таки это не задница.
1: Нет, ни в коем случае.
0: Ну, понятно. Ну, это самое главное, потому что это всех так интересовало.
1: Вот, а система клапанов, которая находится вот как раз вот именно... вот что носом и называется у слона, она находится именно в носовой части.
0: Так нет, вот, то есть, как бы тот объем жижки, которую, значит, слонок вот потребляет в момент для омывки тушки, вот, да, он получается ограничен вот объемом хоботный, что ли? То есть, потому что эти клапаны, они не пропускают внутрь головы, это как бы... То есть, а почему же тогда хобот не раздувается? Вот я, знаете, вот как в детстве баловали, все брали презерватив и скидывали его на прохожих все, да? Ну и все сейчас тоже балуются, этим он же раздувается. Вот, а значит, хобот-то не раздувается?
1: Но он же не резиновый. Тут
0: а так, то есть, практически это получается, что вот хобот, он вмещает в себя столько воды, сколько вмещает его длина. То есть, сечение нужно изучить, видимо.
1: Ну, диаметр трубок.
0: И все? И длина их, да?
1: Да.
0: Ага.
1: А но как... опять же, да. Еще кожа, она впитывает в себя влагу. И если слон тужится, вот эта вот натужность не выливается в другие проявления какие-то его, то он обратно как бы, вот как мочалку выжимаем, и опять влагу это все выдают. И когда он себя обрызгивает, то там воды получается много.
0: А, собственно, вот такой, естественно, вопрос возникает. То есть, скажем, слон, получается, он не сможет про запас воду, да? Ну, как бы вот, например, верблюдовые, да, они там как бы ведь долго думали, что верблюдовые, там вот они в горбах воду хранят, хотя доказано, что это специальные, так сказать, брюхи, наоборот, там для беременности. То есть, ну, они все подво рождают, кстати.
1: Да. То,
0: но, тем не менее, верблюды, у них есть там в организме железо, которое позволяет им как бы вот накапливать, значит, там влажность всякую. Вот. А слоновые, то если он в хоботе будет носить, значит, эту воду...
1: Нет,
0: то...
1: они не могут носить воду, потому что она выливается сразу же. Они не могут
0: вверх,
1: ее
0: если,
1: удержать.
0: Значит, сделать, задирал от хобот трубой.
1: Ну,
0: там...
1: и как он будет ходить? Они просто... Ну, его надо держать еще, хобот.
0: Тяжело,
1: мышцы
0: типа.
1: Устают, столько воды, там же до 20 литров воды умещается в хоботе.
0: А, ну да, зависит, конечно, от размера.
1: Вот, а так они с проблемой влагообеспечения себя и тела справляются очень просто. Они не уходят далеко от водоемов.
0: Uh-huh.
1: То есть, как бы, они все время находятся где-то поблизости. Ну, и слоны, они не живут в пустынях, они живут в джунглях, где все-таки богата растительность, да.
0: А вот, собственно, скажите, вот, как бы, если дальше разглядывать, значит, переднюю часть морды слоновых, вот, то, вот, значит, картинка, значит, с ногой мы это там выяснили, понятно. Значит, дальше, значит, верхняя, значит, лопасть хоботовых, она перерастает в лобную. А нижняя лопасть, хорошие растаманы приходили, а нижняя лопасть хоботовых, она...
1: Кто такие растаманы?
0: Ну, это не важно. Она как бы... она перерастает, соответственно, в губную. То есть вот если... Ну, вы наверняка пробовали, значит, произвести задир хобота, слоненку там берешь, его за хобот задираешь.
1: Ну да, вот так.
0: Там обнаруживается весьма симпатичный ротик, очень похожий на ваш чем-то.
1: Ну, он, вот, в принципе, да, там губы такие. Губы, да. Даже прослеживались такие моменты, что в брачный сезон слоны целуются, как бы целуются...
0: Хоботами?
1: Нет, именно губами.
0: А хоботы помеха?
1: А хоботы, они вот как люди носы убирают в стороны.
0: А ведь устает мышца.
1: А самые эффективные у них, ну, как бы там, ну, как у нас сексуальная совместимость называется, когда слоны умеют держать хоботы слитно вверх. И целуются. Вот это как бы у них верх искусства, там как камасутра, может, наверное, так как-то.
0: А вот обвив еще происходит часто. Вот обвив хоботовых.
1: А или вот, вот да, или вот так вот. Но это как бы самый простой способ. Он доступен практически всем слонам, особенно в пожилом возрасте. Вот. А вот именно параллельчатый способ, вот он очень сложен, и только профессиональные и талантливые слоны могут так делать.
0: Ну, а вот скажите,
1: и очень трудно отыскать такие пары.
0: Вот другой, значит, вопрос по чесону. Дело в том, что как бы там масса паразитов живет в кожице, значит, слоний там большое количество. Жуки там, значит, этим личинки всякие, вот, откладываются там бабочки, потом вылупляются. Вот, типа, можно видеть там в бабочках есть, там идет прям в бабочках.
1: Такой цветущий оазис.
0: Да, то есть в кустах там семена, там, например, птицы садятся там на него, и там вырастают деревья в нем.
1: Может, если слон нечистоплотный, вот он, ну, грязный все время ходит, у него может появляться растительность, ну, всякая живность заводится в таких больших. Я видел слонов с муравейниками прям. Как бы муравейник располагался не горкой, а как бы по всему тельцу. Вот, и муравьи постоянно должны были своей слюной смачивать все вот эти соломинки.
0: Да, чтобы держалось.
1: Да, чтобы это все держалось.
0: А изначально ведь это как? То есть сейчас все, естественно, задали вопрос, а изначально как же муравьи залезли, наплевали? Так, естественно, просто потный был слон, ведь это доказано, что вот потовыделение у слона очень активное. И, кстати,
1: даже этот... человеческое потовыделение, оно какое-то липучее такое. Слегка.
0: Липучее, да, липучее.
1: А вот муравьи так... много надо, что ли, чтобы прилипнуть?
0: Ничего совершенно нет. Так вот, естественно, встает как бы резонный вопрос о, значит, почесе. Дело в том, что как бы должен быть почес, и как бы, например, вот возьмем то, что называется круп. Ну, то есть это вот где, значит, идет хвостовой, ну, вот как бы, если вот, значит, хоботовая, она верхняя, значит, лопасть хоботовой переходит в лоб, по бокам глаза, да?
1: Да-да.
0: Вот. А круп, это как бы, если взять хвостовой...
1: Но то же самое, только наоборот, с другой стороны.
0: Да.
1: Там, вот, в принципе, похоже, только ушей нету.
0: Да.
1: Ну, почему, глаз, значит, там...
0: Почес как бы... крупа, туда, значит, хоботовая не дотягивается, а ножная у слона вообще не задирается, это же там не плесецкая,
1: да, вообще, почес вообще происходит очень... достаточно сложно у слонов, потому что, ну, неактивная подвижность ножных отростков. Опять же, вот эта недоразвитая ножка, она тоже не может
0: дотянуться.
1: Да. Там, ну, просто, ну, сложно.
0: И если нет, значит, второго там слона, то есть
1: даже
0: как,
1: вот,
0: как он обходит?
1: Вот как собаки, да, вот там где-то брюшко зачесалось, да, там... Собаки подняли там ногу в задницу и давай там почес производить.
0: Да, или там прямо завьется вся и зубами, да, так клац-клац, клац-клац зубами, да. Там.
1: Вот слон не может поднять вот эти копытца многотонные и почесать себе. Он либо убьет себя, ну, прикинь, такая масса ударит,
0: ну, да,
1: тебя там в сердце куда-то. Вот, поэтому слоны стали применять почес способом... Сейчас сформулирую. Почес посредством посторонних предметов. Ну, какие могут быть предметы? Ну, здания, там, постройки какие-то. Ну, в силу того, что в джунглях,
0: кстати, вот еще
1: нету построек,
0: да, практически.
1: Есть только хижины. Они очень хлипкие. Если слон на них производит почес,
0: прилип сразу состоится.
1: То, во-первых, прилип, во-вторых, разрушение хижины.
0: Разруха просто такая, да, стоит.
1: Потом эти папуасы очень обижаются, загоняют слона в яму,
0: убийство
1: забивают.
0: Там, да,
1: убийство, следствие, суд.
0: А вот есть еще и метод, значит, почесалого вот предметом посторонним, взятым в хоботовую. Ну, это может быть там, например, палка там, да, другое животное. Например, там какая-нибудь там
1: ежик. Вот ежиков очень любят слонов, да. Вот они их как-то... Они их обманывают, во-первых, ежиков. Ежик, он как? Он когда видит предмет хищника, да, он сразу группируется весь...
0: Дуется вот это.
1: Да,
0: и головой возбуждает.
1: Да, возбуждение головой происходит. Он как ёршик вот становится, вот, который...
0: Унитазный.
1: Да, да, чистят. И как бы вот в руки взять его уже трудно. Можно, но трудно. Можно обколоться всему. Ну,
0: да вообще травма быть.
1: Вот. Ну а слоны, они обманывают ёжиков. Вот идет слон... И видит, стоит ежик. И как раз ему почёт надо произвести.
0: Знаете, прошу прощения, давайте вот на этом самом интересном месте прервемся ненадолго на музыку. А после музыки послушаем вот ваши интересные истории.
1: Да, только вы напомните мне, обязательно я могу...
0: Конечно, конечно.
1: Планка
0: перескочит. Референт код запишет. Все запишет. Песня. Ну вот об обмане, значит, зашла речь об обмане ежевых, то есть каким образом происходит, значит, вот этот взаимоотношение, потому что, насколько я знаю, действительно, любое, значит, приближение к ежевому, там, любой иной особи, даже вот бывает как, вот, например, птица летит, значит, ежевая, она, значит, наблюдает теневые, значит, эффекты от крыльев разных там, и, значит, происходит сжим, возбуждение иглы, значит, торч производится такой, и все. Хотя его, значит, ежевого никто не трогает в данный момент, то есть он там никому не... Да, понятно, никому он не нужен, вот. Но вот действительно со слоновыми, как бы это уникальный случай, то есть слоновые, значит, чтобы почесывать. Дело в том, что им же нужно каким-то образом слоновым взять вот ежевого за какое-то место наиболее лысый, не потому чтобы уколоться, а потому чтобы, типа, было больше вот игловых самих. То есть вот на конце хобота должна быть насадка в форме ежевого, поэтому он должен взять ежевого прям за брюшко, сжать вот так, ну, типа, как сливку вот делать.
1: Ваша теория чуть-чуть неправильная.
0: Прошу прощения, да.
1: Потому что, видно, вы бродили не по тем джунглям. Вот. Еще я хочу заметить, что слоны не пользуются морскими ежами.
0: Не пользуются?
1: Не пользуются.
0: А я вот именно как бы о них говорил.
1: Отлов морских ежей для них очень труден.
0: Угу.
1: Потому что за ними нужно куда-то лезть.
0: Глаз да глаз нужен.
1: На глубину.
0: Ай, простите. Что-то
1: вот.
0: Я...
1: А как бы слоны в плане плавания, они могут только ходить по дну.
0: А вот, вот, кстати,
1: и
0: тут вы немножко ошибаетесь, показывали.
1: На той глубине, ну, да, они как подводная лодка, на базе чего была и разработана вообще подводная лодка.
0: Так, угу.
1: Хобот слона используется как перископ, который вот он идет по неглубокой речушке.
0: И дыхалово через него.
1: Да, и он
0: стоит
1: задирает
0: там, да,
1: хобот в силу того, что в воде держать мышцами хобот гораздо легче, чем в пространстве. Да,
0: да, да, особенно в соленой, кстати.
1: Да. И он идет, и прям вот он завидел морского ежа, да, если это не глубоко. Ну, в основном морские ежи водятся.
0: А простите, что я вас перебиваю, но здесь, как бы, ведь есть серьезная опасность повреждения, значит, вот мембраны на ноговой. Ну, то есть, значит, ножной отросток, если наступает.
1: Вот именно, поэтому да, слоны, в принципе, в воду не заходят.
0: Куда не заходят?
1: В воду.
0: Ну а как? Нет, а показывали, тут вот заходил один.
1: Ну, правильно, это на свой страх и риск, глохнуть.
0: Да, да.
1: Только вот так вот.
0: Так,
1: ежи они отлавливают следующим образом. Вот, то есть идет слон. Ну, почесывая махинации, ему уже нужно произвести, потому что.
0: Уже ссоднит прям даже.
1: Заели, сволочи. Вот.
0: Да, там. Заели. Кустарник уже там.
1: Да, там рыпей, опять же, прилип. Вот, все. И вот он идет по джунглям и видит еж. Ешь, там ползет себе там с яблочками такой. Ну, яблоки падают, когда нет, бананы с пальм падают, на иголки прилипляют. И ежик попылил сразу же в свою нору, чтобы яблоки сбросить.
0: Там их навернуть.
1: Да, своих ежих там всех. Вот
0: от корм произвести.
1: Да, домохозяек накормить там, все там.
0: Грудников там ежовых.
1: Да, да, да. Вот, потому что домохозяйка, ну, то есть ежиха, она не может без бананов.
0: Никак.
1: Потому что бананы способствуют вырабатыванию ежевого молока.
0: Да, а молоко, кстати, вот ежовое, оно обладает такой вот концентрацией, вот его разлить невозможно. Сейчас все сразу спросили, почему тогда, дескать,
1: густее,
0: такого
1: чёрта. Густее, чем сметана.
0: Это куда там, типа как солидол, вот знаете, такая смазка, вот, да, типа да, вот да. Прям ее разлить никак нельзя. А и оно достаточно дефицитное, его мало действительно в природе. Это получается, что, например, размером с бульонный кубик можно сделать, да, такую штуку, но оно все там...
1: В течение дня.
0: В течение дня. И надой тяжел, потому что как бы...
1: А надоя как бы и нету, там происходит вылиз.
0: Вылиз.
1: То есть молочные железы, они находятся на брюшке, соответственно.
0: Да.
1: И вот ежиха лежит, да, вот как поросенок. Вот. И вот эти вот как бы соски, они как бы не соски, а как бы луночки такие. И
0: в смысле
1: вот...
0: луночки? Ну, то есть углублены, что ли? Да, или не, они не наружу разве?
1: Не соски, а то есть соски наоборот.
0: Внутрь. Понял, барельеф и рельеф.
1: Вот. И как бы вот в этой луночке находится вот эта смазка. И уже ежичек маленький, он...
0: Вылез произвольно.
1: Выскабливает оттуда это язычком своим. И вот как происходит, выскабил этот, сразу... Туда вот это опять нагнетается
0: жижка,
1: смазка,
0: да.
1: И он опять...
0: А вот, собственно...
1: Все зависит от того, сколько бананов съела ежиха.
0: Да, и тут вот, кстати...
1: И если у нее понос, конечно, не будет понос...
0: Да, не получается. Так вот, как бы надой, ну, вот так все равно это называется промысловая добыча ежового молока, она как бы... Вот это самая главная сложность, знаешь, женщины, вот туземки, они...
1: Есть фермы, да, туземные, этот, да. Там не вылез происходит, а именно, то есть у этих женщин, у них длинные ногти.
0: Чтобы брать ежевых вот именно
1: им. Нет.
0: Нет, простите.
1: Ежей загоняют в специальные такие стеклянные штучки, вот, где они могут только стоять, вот, и стоять как бы, ну, то есть, представляете, аквариум, только
0: узкий,
1: дна
0: узкий.
1: Нету. Крыши есть, дна нету, и вот где дно, такие две переборочки, чтобы лапки можно было поставить ежу.
0: Ага, чтобы не свернулся еще.
1: Вот, и вот эти... которые следят за этими ежиками, они ходят и вот ногтями выковыривают оттуда эту смазку и...
0: Размазывают на бумажку.
1: Не, не размазывают, а как бы снимают лопаточкой, а с этой лопаточки снимают в баночку. Ну, очень трудоемкий
0: да,
1: труд,
0: это,
1: поэтому...
0: Да. И... Не имеет смысла практически промышленно. Это только для каких-то вот случаев тяжелых, например, вот от... Нет, это нельзя что-то говорить вообще.
1: Не, но дело в том, что, как сказать...
0: Ну, давайте эту тему...
1: Нет, я все-таки доскажу, ну, очень да, интересная да. информация, что в джунглях нет смазочных материалов.
0: Вообще, полное отсутствие.
1: Никак для того, чтобы смазать колеса у телеги, если такие являются.
0: Ну, присутствуют.
1: Там двери да. все-таки присутствуют же, да?
0: Да, и, кстати, поскреб вот этот дверной, он как бы, на самом деле, это принято считать, что как бы любые звуки, производимые человеческой особью, отпугивают животных. А вот скрип петель, он наоборот, он, в общем, привлекает петельниц, так называемых, их так прозвали, петельниц, которые...
1: Это козы вот эти вот,
0: да, да,
1: петельницы,
0: да.
1: Они приходят на дело, их дуют туземцы. Вот,
0: да. Да, но как бы иногда они приходят с козлами, и тогда беда все.
1: Да, да, вот начинается порушение, в общем.
0: Там разруха, насадка, значит, через ягодичное отверстие на рога, там население, вот там один, например, ездил на рогах, там сутки его отлавливали там.
1: Ну, правда... Потом забили дубинами обоих, потому что,
0: да,
1: иначе,
0: потому что да,
1: не иначе не могли, кидались кокосами. Вот.
0: Ежах, вот как все-таки слоны ежи обманывают.
1: Не, вот эти вот сейчас фирмы распускают ежовые.
0: Естественно, но они не окупаются.
1: Но просто. Еще вот эта смазка, она является очень хорошим противозачаточным средством.
0: Вот это вот...
1: Но его нужно использовать только в определенное время. Но это надо уже... Я не углублялся в эту
0: простите,
1: тему.
0: Вовнутрь или надо что-то смазывать?
1: Это внутреннее. Ну, вовнутрь, не в ротовую полость.
0: В ротовую,
1: да.
0: Не туда.
1: Ну, то есть...
0: ну понятно, да, да, да. Ну, все, взрослые вот, люди все
1: да.
0: понимают.
1: А, влагалище это называется. Да. По-научному. Чтобы
0: да.
1: так не ругаться. Так... А, ну да. А, как слоны ежиков
0: обманывают.
1: Обманывают.
0: Чтобы почесаться им.
1: Почесаться и решить сразу же.
0: Вот именно, причем тут нужно сказать, что у них, у слонов, единственное место, до которого они не могут дотянуться хоботом, это, значит, срамное место слона.
1: Подгузничек.
0: Подгузничек, да. И вот как раз вот это круп. Ну, круп.
1: То есть это то, что...
0: Ну, который лопасть идет хвостовая, вверху переходит, да, спинную, вот этот пятачок. Вот, и этим пользуются всякие там паразиты, птицы.
1: Помахи,
0: там.
1: Помахи происходят хвостовой частью.
0: Ну, это так, типа...
1: там комаров, там...
0: Но все равно, что представьте, вот, например, себе у вас спина очень чешется, да, а вам вместо того, чтобы почесать, будут какой-то травиночкой или слегка по этому месту хлестать, еще больше раздражает. К тому же, если там уже, значит, муравейник завелся, там вообще какие-то там насекомые, там уже там гнезда, и там вьют паразиты, то их хвостом...
1: Когда муравейник, слоны более умные, конечно, они отпрыги проделывают. То есть они разгоняются, начинают прыгать. И от такой тряски...
0: Стрях
1: происходит, и как бы муравейники уничтожаются.
0: Да, но яйца остаются.
1: Как бы это тоже сейчас проблема заповедников африканских. И как бы вот этих слонов их стараются приклеить к почве, чтобы они не стряхивали муравейники, и как бы впоследствии слон превращается в огромный муравейник, его съедают, а скелет слона становится как бы островом здания, которое построили муравьи. Ну, как бы
0: ну
1: жертву...
0: да, там это для вождя, во-первых, там, потому что вот эти, значит, скелетные, значит, вот эти...
1: Они распределяются как приоритетные
0: как квартиры, да? Типа, да, вот, и там как бы просто сверху кидают ботву, кожуру разную, и практически домик готов такой из ребер, причем на

0: Вот, а до того считал, что это мучительно, и даже вот были запрещения того общества защиты, значит, парнокопытных и птиц, оно, в общем, позаботилось о слонах, запретило, но все равно делали контрабандно, а сейчас вот сказали, что кайф. Ну.
1: Доказали-то, просто один профессор привел себя в жертву, так сказать, и на нем был создан вот такой муравейник. И он все рассказывал, вот все
0: типа, как
1: ощущения.
0: Хорошо,
1: да.
0: Вот, у нас даже, запись даже есть.
1: Да, он быть. Сказал, что я не жалею о том, что я совершил. Да. Да. То есть ради науки, ну, они все на голову немного больные, да, профессоры. Да, да.
0: Что... Ради общества говорит.
1: Да, ну вот, и как...
0: Слоны ежи обманывают.
1: Слоны ежи. Такая тема очень интересная. Значит, идет слон. Вот. Ну, в это время может...
0: Простите, я вот хотел, да, прежде чем вот об этом, еще вот существует мнение такое, что как бы у слонов нет колен. Ну, то есть, вот как бы...
1: Нет, да.
0: То есть, а вот, скажем, если ему нужно, значит, пролезть в какую-то щель, которая явно ниже его роста, он как, значит, производит расперды ножных столбиков в бока или вниз, или как-то он может присесть?
1: В зависимости от ширины места, вот, либо он расперды происходит перпендикулярно, либо параллельно тельцу. В зависимости от... Ну, ему, конечно, лучше перпендикулярно сделать расперды, потому что как-то удобнее. Вам же...
0: Ну, он же должен еще передвигаться вперед, как, то есть...
1: А он... хобот у него на что?
0: Подтяг хоботом?
1: Подтяг, да. Сцепляние за корни, за стволы деревьев, вот за и все. Подтяг.
0: А если, значит, поверхность будет очень идеально гладкая, тогда он как бы...
1: Вот... Он может скользить, он может разбежаться.
0: А, и прям
1: упасть. Это наиболее умные, да, это наиболее умные.
0: А вот тогда получается, как у него поджим вот этих ножных столбиков происходит? Под брюшко или именно все-таки расперды?
1: Ведь расперды. Под брюшко у него... Он не пролезет уже, не войдет по высоте.
0: А вот, собственно, осанливость, она как бы... То есть многие спорят сейчас до сих пор. Одни говорят, значит, слоновые погружаются в сон, будучи лежа, а, значит, другие говорят, что стоя. Но стоя как бы вряд ли, потому что, знаешь, как мы уже сказали, перепончатость вот эта слуховая на ножных отростках снизу, она просто может зашуршать, ну, в смысле, стать твердой, как мозоль. Мозоль такая, да? Угу. И поэтому, значит, потеря слуховых происходит. Поэтому, значит, слоновой, он, по идее, должен иногда давать отдых этим лопастям.
1: Я сейчас все это обрисую. Дело в том, что как бы и те, и другие правы, что вот этот фрагмент наступления сна происходит в тот момент, когда слон начинает заваливаться. Вот вы идете по...
0: На боковую.
1: По Африке, да?
0: Да.
1: И видите, вот стоял слон, он просто вот как с копыт, бах, у него ни ноги не подогнулись, он просто так завалился на бок, и все. То есть он в спячку упал.
0: А вот, простите, вот этот сам, значит, момент падежа, то есть соприкосновение, значит, туши с земляным. Ну, вот, то есть он же на земляную рухает, там не происходит ли отшиба всяческих кишковых там отростков там.
1: Не, ну это все-таки слон, и он как
0: ну,
1: бы.
0: Ну, масса-то здоровая, вот как бы и к тому.
1: Выбирает,
0: же...
1: выбирает место.
0: Помягче все.
1: Да, он как бы он подошел к месту, там себе, там, к стогу сена какого-то, да?
0: Или к людям, ко много людей.
1: Да, вот тоже очень любимое занятие. Вот, он там информация в мозг пошла, что пора спать.
0: Кемарить,
1: вот,
0: да.
1: И что очень важно, почему он спит лежа на боку, чтобы действительно предохранить вот эти ступни свои от черви могут во время сна. То есть он идет проникнуть, прогрызть, ну, есть такие.
0: А вот, вот,
1: и
0: нет,
1: потом все-таки приятнее спать в тишине.
0: Да,
1: а если там постоянно мчатся кони куда-то, мустанги, там козы, люди ходят.
0: Грибники разные. А вот он... скажите, ведь здесь же получается, как бы он, видимо, должен сделать подгиб ножных отростков, так? Ну-ка, он на боку, значит, залегал его, произошло, значит, боковое. Он должен сделать подгиб ножных отростков так, чтобы вот пяточная уперлась в брюховую, ну, чтобы не оставить их беззащитными, потому что у многих будет соблазн, проходя, например, пнуть ногой его по пятке, по розовой. Ну, как так?
1: А я сейчас вам объясню. Да. Дело если в том, можно. Что вот этот именно слой, вот очень важный, он, при, вот как вот сейчас, чтобы все легче, я с самого начала все начну.
0: Да, конечно.
1: То есть, вот, если взять... бетонного слона. Ну вот бетонный слон, да? Ну как бы статуйка.
0: А, да, понял.
1: Ударить по нему, и чтобы он упал.
0: Угу.
1: То есть вот именно так и происходит падеж слона. сон.
0: То есть не мягко, а так.
1: Да, и вот ступ, ну вот все его кадышки вот эти ножевые, они так...